0: 3 копейки, но каждый, блин, день.
1: Это те самые гербовые налоги,
0: по-моему. Это так называемый Stamp Act. Он же штемпельный акт, он же указ о гербовом сборе. Ну, Stamp Act этот, 60-х годов, 1765-го, если не ошибаюсь. То есть буквально вообще по следам Семилетней войны. То есть тебе за каждую почтовую марку, за каждую открытку, за единицу издания газеты, книги, неважно, ты за все будешь платить. Ну, гроши же, конечно. Но ведь это же тогда же не было интернету, и вся эта бумага использовалась каждый день. И на круг выходила очень недушная сумма. И этот Stamp Act, он просто провалился. То есть его не смогли внедрить, но попытки были. И они постоянно делают запрос за запросом на то, чтобы у нас тут вообще-то много людей. Мы тут за вас воевали, между прочим, да дайте нам представительство в парламенте. Но ведь его и его не дают, потому что как только будет представительство в парламенте, вы не сможете так в наглую сдирать налоги. А хочется. Очень хочется.
1: Отсюда было чайное чаепитие.
0: Бостонское чаепитие.
1: Да,
0: там да. Колокол свободы в Филадельфии, вот это вот все.
1: Но ты говоришь, что революция началась в 75-м, а, по-моему, бостонское чаепитие было в 73-м.
0: Ну, оно же нарастало. Никогда не бывает вот так вот, типа, о! Внимание, у нас сегодня
1: нет,
0: революция.
1: Нет, но у них еще до 73-го, по-моему, стычки были еще.
0: Конечно, были, конечно, были. По поводу этого самого Stamp Act были серьезные волнения. Разгромили усадьбу вице-губернатора. Словом, бурлило, очень сильно бурлило. И когда мы говорим о фильме «Патриот», это, конечно, именно «Патриот». Только уже чего? Не Британской империи, а североамериканских Соединенных Штатов, которые именно тогда окончательно осмыслили себя как единая нация. Причем нация именно строго нового типа, то есть нация строго буржуазная, потому что это, кто не понимает, наверное, самый главный признак нарождавшегося в 16-18 веке капитализма – это создание нации в полном смысле слова, потому что этносы, естественно, были всегда. Но нация – в полном смысле слова, создалась только вместе с капитализмом. Капитализм равно нация. И национализм заодно. Потому что именно из капитализма проистекает феномен, который нам всем теперь очень не нравится, но который абсолютно на 100% имманентен капитализму, то есть внутренне присущ. И это национализм, потому что как только образуется нация, значит все остальные другие посягают на твои экономические интересы, а значит они или опасны, или их можно использовать себе на пользу, или их нужно завоевать, или нужно сделать так, чтобы они тебя не завоевали. Словом, страна имеет серьезные шансы превратиться в ощетинившуюся пушками крепость, потому что все вокруг паразиты и хуже тебя. Вот Америка пошла по такому пути. Тут диалектически, с одной стороны, это хорошо, правильно и очень прогрессивно. В момент 18 века буржуазная революция в Америке это вот был настоящий свет свободы, и свет разрушения колониальной системы, собственно, это был огромный прогрессивный шаг. Но с другой стороны, опять же, как отрицание собственного отрицания, там же был залог и огромного регресса, который, конечно, в то время еще был не виден, но он был и сохраняется по сей день. Потому что Америка теперь это совсем не тот город на холме, град на холме и остров свободы, каким она рисовалась в 18-19 веках.
1: Потому что, ну, по поводу свободы, это также, ну, свобода особенно чернокожих, и эта тема поднимается тоже в фильме очень хорошо, там главный герой говорит, мы сделаем всех людей свободными, и потом, значит, я правильно понимаю, да, когда стали писать Конституцию, все 13 штатов должны были подтвердить все эти правки по Конституции, и как раз обсуждалось о свободе чернокожих в том числе, о их правах на свободу, жизнь и нормальное существование. Этот пунктик убирают.
0: Ну, потому что зачем, зачем такое? Вы что, с ума сошли?
1: И тот же Джордж Вашингтон, который кричал о том, что у них самая свободная страна, они дадут свободу всем людям. У него было 300 рабов, и я знаю, что там приняли закон о том, что рабы, которые приезжают в Америку, через полгода должны быть свободными, правильно? И он этих рабов через полгода куда-то увозил, потом привозил заново, чтобы им не давать свободы.
0: Да.
1: Что это за лицемерие?
0: Так это потому такое? Что капитализм. Это всего лишь капитализм.
1: Почему тогда люди... они постоянно говорят о свободной стране, которая защищает права всех людей, которые там живут.
0: А потому что бывают люди, а бывают...
1: Не люди.
0: Бывают... Знаешь, люди, это очень важно, понимаешь? У них же демократия, правильно? Но ведь мы забываем всегда, что слово демократия происходит из двух терминов. Демос, кратос, власть народа. Кто народ, тот и люди. А кто народ? А народом совершенно не обязательно являются все люди. Далеко не обязательно. Потому что женщины, например, вообще-то не были
1: тоже
0: народом.
1: Не человек.
0: Они не были народом. Женщина друг человека в лучшем случае.
1: Да и у них тоже не было никаких прав. На
0: когда они голосовать смогли вообще-то, женщины? Когда они смогли получать в Америке какие-то должности, за которые можно голосовать? Очень недавно, доложу я вам. Очень недавно. И то там сначала им разрешалось голосовать, если есть письменное разрешение от старшего родственника мужского пола, от мужа или от отца, или от старшего брата. Очень правильно, по-моему. Так вот, люди далеко не обязательно синоним народа. Вот народ имеет права, у них свободы, а у всех остальных, да с какого перепуга? Вот сейчас еще мексиканцев всех вспомните, конечно, в обязательном порядке. Индейцев давайте тоже вспомним. Ну, сейчас мы всем права дадим. Вот вы что придумали. Повторяюсь, это капитализм. Капитализм построен на обмане, крови и выкачанном поте, который выкачивали цистернами. Но при этом, заметьте, свободы стало гораздо больше, чем было до того при феодализме. Заметно. То есть это огромный шаг вперед. Просто гигантский шаг вперед. И когда мы говорим, что да, свобода, да, свобода. Там ее просто стало тупо больше. Это раз. Во-вторых, в Америке, это же то, что они до сих пор у себя из башки выбить не могут. Это американская мечта, что каждый может стать кем угодно. Давно уже нет. Но когда-то это было именно так, потому что вся Америка лежала неосвоенная, незаселенная. Потому что да, там были индейцы, но сколько их было, их же было очень мало. То есть там 35-45 тысяч человек, это огромный союз племен, гигантский.
1: Особенно
0: просто.
1: Они могли исполнить американскую мечту, я думаю.
0: Да, они просто, они ее исполнили давным-давно, когда там 15 тысяч лет до нашей эры, они заселили эту Америку. Они все отличненько в американскую мечту сыграли. У них все было очень хорошо, пока наши люди не приехали туда, я имею в виду белолицые. Бледнолицые. Так вот, огромные территории незаселенные. То есть ты можешь уехать, завести себе, я не знаю, золотой прииск, ферму, все что угодно. А там единственный момент, где тебя убить могут в любую секунду. Так заведи себе еще револьвер, саблю настоящую, коня и щенка, бульдога и барабан. Вот, защищай сам себя. Налогов никаких вообще. Ну потому что живешь на фронтире, поди тебя с них собери эти налоги. Не понравилось, уехал в испанские владения. И там живешь на фронтире. Соответственно, ты мог разбогатеть. То есть, серьезным образом, риски страшные, но это все в твоих руках. И это очень манило людей. Причем людей активных, непоседливых. Вот это вот с благородной сталью в седалище. То есть, шилом в жопе, как говорят. Поэтому, да, там были такие моменты. И когда они говорили о свободе, они совершенно не лукавили. Если... Мы примем во внимание поправку на то, что это был капитализм. Это капиталистическая свобода, очень не для всех. Вот так.
1: А смотри, насчет индейцев. Мне было интересно по поводу этого бостонского чаепития. Там как раз, по-моему, американцы, уже их мы так называем, они переоделись в индейцев и, значит, там скинули, по-моему, 3 корабля с чаем в море, в этот чай. Они переоделись в индейцев для того, чтобы не понести никакого наказания.
0: Конечно.
1: А почему индейцы не несли...
0: Маскировка.
1: Нет, подожди, а почему они должны были нести наказание, а индейцы нет? Какие были права тогда на тот момент?
0: В том смысле, что это индейцы сделали, это не мы сделали. Иди их ищи.
1: Подожди, индейцы...
0: Это маскировка, когда бандиты себе при ограблении банка одевают маску, чтобы их не узнали. Точно так же и это, чтобы их не узнали, чтобы подумали на индейцев. То есть они ущерб экономически нанесут, а наказания не понесут, потому что их не найдут, потому что они были переодевшись. Это диверсионная спецоперация.
1: Хорошо, смотри, касаемо фильма. Еще у меня вопрос хочу тебе задать по поводу темнокожих людей.
0: Он там один ровно за весь фильм, который играет роль какую-то. Там есть
1: роль, но подожди, там все равно
0: есть
1: в доме тоже,
0: рабы,
1: да, которые они говорят, что они фриманы.
0: Они освобожденные, то есть.
1: Как их освобождали? Потому что вот этот закон про полгода, он вступил в силу попозже.
0: Ты, если у тебя есть рабы, ты имеешь право делать с ними вообще все, что угодно. Ты можешь...
1: Нет, но они говорят, что нам платят деньги, мы абсолютно свободны.
0: Да, я расскажу. это твои рабы, ты имеешь право с ними делать все, что угодно, это имущество твое. Ты можешь привязать их всех к пушке и выстрелить.
1: А можешь платить денег.
0: А можешь их освободить, это твое право. Ты хочешь их освободить? Вот выписываем вольную. Имеешь право сделать с ними все, что угодно, в том числе отпустить и платить им деньги. Вот у нас Мел Гибсон оказался настолько продвинутый, что, видишь, смотри, сам всех освободил. И как это было написано в «Евгении Онегине»: «Оброком легким заменил и раб судьбу благословил». Вот, пожалуйста, это про них тоже.
1: Мел Гибсон вообще прекрасный. Он сначала спасал Шотландию, теперь он спасает,
0: да,
1: Америку.
0: А вообще он безумный Макс.
1: Практически в том же самом прикиде, с, да, тем же гримом, с, да, той же прической, да, просто, да, кочует из фильма в фильм,
0: да,
1: спасая разные страны. А сама идея фильма, большая часть, построена на том, что в свою лепту в независимость Америки внесли ополченцы.
0: Огромную.
1: И они действительно внесли огромную, да, в лепту свою в историю. Но не указывается тот факт, что они все равно бы не справились своими силами, правильно? И они обращались на помощь к Франции, которая была обижена на Англию. И еще, насколько я знаю, даже Екатерина II помогала.
0: Ну, каким-то образом. Главная помощь, конечно, была от Франции, разумеется. Потому что они
1: давали оружие,
0: контрабанду. Они после Семилетней войны на англичан точили вот такой зуб и хотели себе все вернуть обратно, ну, как минимум, Канаду. Да, поэтому они давали оружие, прям поставляли военные контингенты, войска, флоты, военачальников, например, прославленного потом деятеля Великой Французской революции, революции 1830 года, маркиза Лафайета, как его там звали, у него там, по-моему, имен 10, наверное, Жан-Мари, что-то там такое, де-ля, де-де, короче говоря, маркиз Лафайет. Вот он, собственно, бил один раз, сейчас не помню при какой местности, но он одного из героев фильма Чарльза Корнуоллеса разбил, Лафайет. Еще во времена до описанных в фильме. По-моему, в 1776 или в 78 он его разбил один раз. Один раз Чарльза Корнуоллеса разбил Джордж Вашингтон. Он там три больших поражения потерпел в 70-е годы, Корнуоллес.
1: А по поводу реакции англичан на этот фильм, они назвали этот фильм кровавым оскорблением. Якобы образ англичан там очень жестокий.
0: Конечно.
1: Они сжигали в церкви людей.
0: Как нацисты.
1: Абсолютно, да. И творили все, что угодно.
0: Ну, англичане показаны крайне неприглядно. Крайне неприглядно. То есть там есть два англичанина, три англичанина, по большому счету. Есть Чарльз Корнуоллес, который натурально болван. Есть, как его, Тавингтон, по-моему, который драгун, который как раз в нацисты играл. И есть некий припудренный прихлебатель Чарльза Корнуоллеса, который говорит: прекрасно, этих провинциалов даже скучно побеждать, великая победа, мой генерал. То есть вот англичане вот такие, болван, подхалим и нацист.
1: Но тебе не кажется, что это слишком...
0: Конечно, но это бред. Потому что...
1: Насколько я знаю, что
0: фильм «Патриот» — это агитка, пропагандистская агитка. Потому что немец Роланд Эммерих специализируется на патриотических американских агитках. Например, на фильм «День независимости». Кто победил инопланетян? Конечно, Уилл Смит. Странно, что не Мел Гибсон. Должен был Мел Гибсон, считаю, еще и инопланетян забороть. Но вот посмотрите, а тут вместо инопланетян англичане. Их очень хорошо выстебали, я помню, по этому поводу в мультфильме «Саус Парк». Просто блестящие выстебали, когда американцы готовились к войне, там у них секретные планы были, ну и выяснилось, что у них Англия опять нападает на кораблях, на парусных с пушками, все в треуголках таких вот. Ну, это агитка, конечно. Англичане совершенно справедливо указали на то, что это все, что там показано с точки зрения...
1: Ну, правильно
0: это, понимаешь? Это вранье, просто что вранье. Почему? Потому что этого просто не могло быть. Эта война была 18 века, это война в кружевах еще. Она, конечно, уже после Семилетней войны была далеко не та такая вот джентльменская война, но это даже еще не наполеоновские войны в смысле накала и остервенения. Местных жителей никто в церквях не сжигал. То есть, если возможно, были такие эксцессы, ну не такие, а в смысле с истреблением местных жителей, то это были именно что редкие эксцессы, то есть на это невозможно делать скидку как на систему.
1: Я у тебя хотела, конечно же, еще спросить про главного героя, полковника Мартина, потому что у него был прототип. И правильно я понимаю, что он как раз придумал какие-то основы ведения партизанских войн и как раз ими руководил, так как показано это в фильме, довольно подробно.
0: Это все, конечно, очень усредненно и условно. Ничего он, конечно, не придумывал. Это как и подавляющее большинство военачальников войны за независимость были выходцы из британской армии, они служили в Семилетнюю войну все. Ну, кстати, что в фильме указано. Он же там в каком-то форте Уилдернес устроил какую-то резню профранцузским индейцам и так далее, и так далее. Джордж Вашингтон же, естественно, тоже был героем Семилетней войны. Он бил французов. Все они столкнулись с тем, что им приходится вести во время североамериканских компаний совершенно ненормальную войну. Потому что, с одной стороны, есть французские войска и приданная им милиция, то есть, которые сражаются именно как нормальные войска, то есть в развернутых строях, с артиллерией, всем, чем положено. А есть местные жители, которые сжигают обозы, выскакивают из леса. Есть индейцы, которые делают то же самое, только в два раза лучше. То есть партизаны, с чем, конечно, европейские армии, в общем, не вполне были готовы бороться. Потому что, ну, а где ты в Европе, откуда, собственно, и поступали основные сведения о тактике и стратегии? Где ты устроишь партизанскую войну? И главное, зачем? Там сражаются наемные армии. Наемники сражаются с наемниками. То есть заинтересованные профессионалы. Они там где-то там за пригорком друг друга лупят, только, значит, перья летят. А всем остальным до этого нет большого дела. Да, партизанская война в Северной Америке, в общем, явилась, не скажу, что сюрпризом, и не скажу, что новшеством, но некой важной деталью военных действий в колониях, потому что все-таки это не метрополия, не европейский континент. То есть там невозможно было все обеспечить нормальными войсками. Нормальными, например, какие были в Семилетнюю войну. Мы же видим, какие там армии оперируют. Там 6 тысяч человек, 9 тысяч человек, 12 тысяч человек, там 15 тысяч человек, это уже прям очень много. А что такое 15 тысяч человек для Семилетней войны? Ну, это так, армейский корпус один. Я уж молчу о том, что стало при Наполеоне Первом в итоге. Там, когда под ружьем миллион человек во Франции состоял. Ну, во Французской империи, разумеется, не во Франции. Миллион человек. А все это было невозможно в 18 веке, и тем более вдали от метрополии. Там были крохотные армии на просто исполинских просторах. И, конечно, важной частью были самодеятельные партизанские действия. Вот Мартин как некий собирательный образ, то есть наш дорогой Мел Гибсон как некий собирательный образ, он и является некой квинтэссенцией этого вот профессионала войны, который сделал новых партизан. Почему я говорю новых? Потому что партизан вообще-то это не то, что мы привыкли видеть, думая, например, о фильмах про Вторую мировую Великую Отечественную войну. То есть там мужик в ватнике, в триухе, с автоматом Калашникова, с автоматом ППШ или свежеотобранным каким-нибудь МП-40 немецким. Партизан – это слово какого? Парт – часть. То есть это воинская часть, которая заброшена в тыл к противнику для совершения диверсии. То есть это кадровые военные, которые находятся в тылу. Денис Давыдов, он почему партизан? Ну, герой войны 812 года. Потому что это же офицер гусарский, легкокавалерийский офицер. Какого черта он партизан? Нет, именно он настоящий партизан в исходном смысле этого слова. То есть забрасывается в тыл к противнику или специально там оставляется профессиональная воинская часть, которая профессионально устраивает рейды по тылам.
1: Подожди, во Вторую мировую тоже же была
0: профессиональная? Конечно, было, но мы-то, я говорю, в обывательском создании привыкли думать, что
1: то, партизан... То, что этот просто деревенский мужик,
0: это который... Это человек, да, вот в триухе, с вилами и с МП-40. Вот. А вот эти милиционные ополченцы, которые в фильме показаны, это как раз мужик с вилами. То есть это не профессиональные военные, которых, правда, возглавляет профессиональный военный, кадровый военный.
1: А на самом деле они в тот момент были непрофессиональны?
0: Нет, конечно. То есть я говорю, что именно вот в фильме это именно ополченцы, это, условно говоря, мужик с вилами в триухе. Вот. Это да, это вот такое новое слово национально-освободительной борьбы, потому что она именно национальная и именно освободительная.
1: И они действительно могли ходить по кабакам и собирать этих людей вполне, с пропагандой?
0: Вполне, конечно.
1: А то, что касаемо пастыря, он вот чисто теоретически, если бы случилась тогда в Америке такая ситуация, пастырь тоже мог пойти?
0: Вполне. Тем более вы не забывайте, это не католический пастырь, это лютеранский пастор. А лютеранский пастор – это выбранная должность. Его выбирают. Это в Вселенской католической церкви или, например, в православной церкви. Ты идешь в семинарию, учишься в духовной семинарии, получаешь саны подьякона, потом тебя ставят на приход на какой-нибудь, там тебе епископ распределяет или, не дай бог, сам митрополит. У протестантов все не так. Есть община, вообще не должен быть человек, который следит за порядком, шериф условно, и, например, человек, который окормляет местных верующих, и их выбирают, и шерифа, и пастора, и, скидываясь все, платят им зарплату. Это просто гражданское лицо, которое может в любую секунду заниматься каким-то еще гражданским делом, например, пойти воевать.
1: А я думала, это необычный человек, а
0: нет, это служить. Лютеранский пастор, и он такой вполне мог быть. Более того, его бы, наверное, бы односельчане не поняли, а что это мы идем воевать, а ты нет. Мы же тебя наняли, чтобы ты нам что делал? Грехи отпускал. Так вот пошли и будешь отпускать. Кстати, можешь взять с собой ружье.
1: Не отходя от места.
0: Конечно.
1: А вообще в этом фильме... С твоей точки зрения, кроме того, что это пропагандистское кино, есть какие-то сцены, которые тебе больше всего нравятся?
0: Ну, во-первых, это очень хорошее пропагандистское кино. То есть, если бы заниматься пропагандой, то где-то примерно так. Это очень качественно сделанная история. Потому что Мела Гибсона всю дорогу страшно жалко. И вообще все время жалко.
1: Везде?
0: Да.
1: У него то детей убивают, то жену убивают, и всегда его лишают крова во всех фильмах постоянно.
0: Да. Точно. Мела Гибсона страшно жалко.
1: И он никогда не хочет воевать, но его жизнь заставляет.
0: Да, именно
1: и он берет ружье, идет, воюет.
0: И всех побеждает тут же. Так как у самого Мела Гибсона 7 детей, как и у Мартина в фильме. Кстати говоря, у него по сценарию было 6 детей, но Гибсон сказал: слушайте, ну у меня 7, сделайте мне 7 тоже детей. Для достоверности, сопереживания по Станиславскому. Ну и когда у него... Среднего сына грохнули, младшего, там, ну, короче говоря, старшего сына убили. Ну, у него семью проредили, у него жена так умерла, вот у него невеста образовалась, младшая сестра жены, и ее вообще заживо сожгли, ну, то есть там вообще кошмар. Мужика жалко настолько, что прям уж, аж прям, ох, блин, ну как же тебя так покрошило. Когда его старого товарища, у него малолетнего сына убили, он же вообще себе голову отстрелил из пистолета. То есть такая драма, трагедия войны очень здорово показана. И вот эти вот слова, которые были сказаны в Чарльстауне во время собраний по поводу подписания декларации о начале войны, о сборе континентальной армии, ну, самый буквально старт фильма. Говорит, это будет другая война. Это не та война, которая происходит за многие мили от вас или там с той стороны океана от вас. Это война, которая придет к вам в дом. Вот вы готовы, чтобы к вам в дом пришла война? Давайте, подумайте об этом. А как же ваши принципы? У меня 7 детей. Принципы для меня не по карману, сообщил им полковник Мартин. Очень круто сделанная сцена. И вот замес весь очень хорош. Я смотрел фильм, когда смотрел, вот с большим удовольствием. И готовясь к разбору, его пересматривал с огромным удовольствием. Сделано очень здорово.
1: Да, если, конечно, отвлечься... Картинка очень тоже красивая. Пасторальные сцены такие все.
0: Да, все сделано природа. Очень хорошо. Военные действия неплохи. До определенного момента.
1: То есть до они какого?
0: Сначала неплохи, а потом резко плохи. Ну, помнишь, там есть сцена бодрой показухи, когда Мел Гибсон со своим сыном, с Хитом Леджером, стоит в неком доме, так с ружьями под курочкой они стоят и смотрят, как американская армия с английской армией сражается.
1: Мне, кстати, эта
0: сцена... Это битва при Кэмдоне.
1: Мне эта сцена напомнила сцену Барри Линдона, где они просто идут, в них стреляют, они ничего не делают.
0: А музыка-то из Барри Линдона.
1: И музыка, да-да-да.
0: Это под флейты. Это та самая музыка, тот самый марш.
1: А зачем они так же идут?
0: Ну, я же тебе рассказывал. Ну, могу еще
1: рассказать. Но почему они опять повторяются, делают то же самое,
0: что... А как еще можно было идти, если вы снимаете про 18 век? Вот только что Барри Линдон воевал в... Где он там? Во Франции, на континенте, короче говоря. Так лет-то прошло всего ничего, это та же самая армия, те же самые офицеры, те же самые солдаты. Ровно та самая тактика, то есть линейная тактика. И она показана очень неплохо. Хуже, чем в Барри Линдоне, заметьте, хуже. Не смогли собрать такую мощную массовку, так ее, может быть, распланировать при помощи электричества, электроники. Ходит не так здорово, но все равно неплохо. Все равно неплохо. Чеканности, конечно, такой нет, как в Барри Линдоне, но показано более чем наглядно вот эта вот линейная тактика, когда они все идут, идут. И вот, вот, кстати, вот тут это лучше сделано, чем в Барри Линдоне, момент огневого контакта. Потому что в Барри Линдоне, как мы помним, почему-то эти ирландский полкилометра шагал со штыками наперевес, а французы по ним стоя стреляли. А тут вот в битве при Кэмдоне очень вдумчиво показано. Хреновая армия, хорошая армия. Хреновая армия отличается ровно тем, что они просто не выдерживают атаки. Они идут, и вдруг понятно, что уже пора стрелять. То есть не слишком опытные офицеры, офицеры с не слишком крепкими нервами, и самое главное, с далеко не полной уверенностью в личном составе. Личному составу, чтобы идти грудью, вот так вот, плечом к плечу, на пуле, нужно иметь огромную муштру. Точно знаю, что вас всех не убьют. Более того, убьют, если убьют. Подавляющее меньшинство. Вам наоборот нужно как можно ближе подойти. Эти не верят в это, им страшно. И вот, чтобы они просто не стали разбегаться, им говорят, стой, ружье перед собой, целься, стреляй. И они стреляют. А англичане идут при этом, заметьте, они не останавливаются. Потому что это опытная армия, хорошо вымуштрованная армия, которая верит в свои силы. Офицеры уверены в своих солдатах, солдаты уверены в офицерах, знают, что они их не подставят, сделав что-то неправильное. Потому что они вместе прошли огромную муштру. И какой-то у них боевой опыт есть. И вот они все идут, идут, идут, идут, получают залп, получают второй залп. А потом там прямо они подходят, из задних шеренг делают шаг вперед. Люди закрывают бреши, там, где были убиты и раненые, и в упор хреначат по этим самым, по ополченцам. А там уже совсем другая, другая эффективность огня, совсем другая. Когда ты подходишь настолько близко, чудовищная неприцельность и ненадежность, в смысле наведения фузей того времени, она уже играет гораздо меньшую роль. А играет роль наоборот. Кучность огня и дружность залпа, сделанного в упор. Вот они подошли на расстояние, когда глаза видно противников напротив, там метров на 50. И вот с 50 метров, как дали все вместе, дружно. Тут и там горох и посыпались эти свеженабранные в континентальную армию ребята. И, конечно, они не выдерживают и начинают отступать. И тут идет, вот, и вот тут все кончается плохо, потому что идет в атаку кавалерия. Как раз полковник Тавингтон с драгунами. Вот как вы замечательно сделали пехотную атаку. Что это? Что это? Что это куча? Какой-то позор. Драгуны так-то, если что, это тяжелая конница. Вообще-то. Она должна атаковать точно так же шеренгой. С развернутым строем эскадрона. Там ротным, ну или чаще двухротным. Буквально стремя в стремя, в две шеренги в глубину, там с вахмистрами на флангах, развивающимся знаменем. А на основании чего вы равняться-то будете, если у вас знамени нету? А эти как какие-то татаро-монголы там. Ю-ху! И полковник впереди, понимаешь, давай там вот их с саблей. Хыч, хыч, хыч. Это бред, ответственно заявляю. Так конница не атакует. В это время уже даже какие-нибудь гусары, то есть легкая конница, атаковали все равно в сомкнутом строю. А то есть поскакали они куда-то, ну это же охренеть просто легче. А как вы управлять собираетесь? Вот такой вот лавой. Вот они сейчас ускочут. И что? Так вы их даже развернуть не сможете потом, потому что непонятно, во-первых, куда разворачивать. Знамя-то где? Как ими управлять, потому что вы не в строю, вы до каждого не доретесь. Так они просто уедут и все. А если там резервы стоят у противника, они вас просто штыками переколют, и у вас не будет больше конницы. Ну, так зачем вы такое придумываете? Хотя вы только что отлично показали пехотную атаку. Прям круто. Да, и пушки паршивые. Пушки почему-то у них черного цвета. То есть они какого-то цвета чугуна, что ли, я не знаю. они должны быть бронзовые, то есть желтые. Других полевых пушек просто не было физически, они должны быть бронзовые и точка.
1: Ну, короче, походу, у них не хватило сил на вторую часть сцены.
0: Да, ну и сражение при Йорктауне, где разбили Чарльза Корнуоллиса. Ну, конечно, какое-то там даже странное вообще было. Осада Йорктауна, я даже не помню точно, было ли там сражение под Йорктауном. Осада была, и выиграли, конечно, французы. Никакой не Мел Гибсон со своими голодранцами. Ну, потому что они блокировали Йорктаун с моря при помощи флота и организовали бомбардировку усилиями флотских экипажей. А там на каждом корабле минимум пушек 70. Это страшная сила, но каждый линкор того времени — это звезда смерти настоящая. Ну, как в фильме «Звездные войны» имеют «Звезда смерти». Так вот, там тоже момент-то был. Или ты что-то хотел спросить?
1: Я у тебя хотела спросить по поводу как раз французского флота, который перекрыли британцам выход к морю. У британцев же очень сильный морской флот. Я понимаю, что их перекрыло, а они могли прийти на подмогу?
0: Видишь ли, у британцев стал самый лучший в мире военно-морской флот в 19 веке. В 19 веке, в 18 веке.
1: В 17 же он тоже, я насколько читала.
0: Да, у них был хороший флот. Хороший.
1: Просто хороший.
0: Но у французов был лучше гораздо флот, чем у англичан.
1: У французов был лучше? А почему про это мало слышно, что у французов когда-то был сильный морской флот?
0: Потому что мы в основном знаем об истории из каких-то штампов. Мы знаем, что Англия — владычица морей. Владычицей морей она стала в 19 веке, когда Горацио Нельсон раздолбал и французов, и испанцев, то есть ближайших конкурентов, самых главных конкурентов на море, в битве при Трафальгаре. Там сначала было сражение при Абукире, битва при Трафальгаре, какой-нибудь там Эль-Ферроль, сражение при мысе Финистерре, там целая история была военно-морская. То есть англичане, я уверен, выиграли эту историю. При помощи совершенно новой тактики, новой комплектации личным составом, французы в 18 веке — это была ведущая военно-морская держава в мире, потому что у них были блестящие, совершенно блестящие ученые, которые занимались всем, чем положено для обеспечения мореплавания. От интегрального расчета корпусов, обводов корпусов, так чтобы они получали лучшую гидродинамику, то есть лучшее обтекание водой, чтобы они быстрее ходили, там, может быть, там на 1.5%, но это же важно. Кто придумал метр, ну, обычный, которым сейчас пользуемся? Французы придумали. Французы придумали самые передовые системы артиллерии своего времени. То есть 18 век — это был век Франции, конечно же. Франция — это была самая богатая, самая могущественная, самая просвещенная континентальная держава Западной Европы. Не Британия. Британия только начинала тогда свое восхождение как мировой чемпион. Про Йорктаун еще нужно сказать. Вот там то же самое. Война начинается хорошо. Более того, там отлично показано, как артиллерия работает по пехоте. Там, когда падает ядро, рикошетит и отрывает голову. Это как раз класс вот вообще. Потому что ядра именно так и работали блинчиками вот такими вот. То есть они летели несколько сот метров, ну там, ну, в зависимости от калибра и возвышения угла ствола, они летели там несколько сот метров, ну, до километра, скажем так. Потом, если почва была хоть сколько-нибудь твердая, рикошетили, и как блинчик летели вот так еще несколько раз рикошетами. И вот это вот прям была целая таблица стрельбы должна была быть, чтобы вычислить, чтобы рикошет попал так, чтобы он упал именно в строй пехоты, а не перепрыгнул через нее. Потом там тоже момент замечательный показан, очень прям вот это правда жизни того времени, когда ядро катится просто и отрывает ногу у человека. То есть, да, ядро отскакало как блинчик вот так вот, и дальше оно катится, у нее инерция полета уже кончилась, она не взлетит. Но пока оно катится, у нее такая кинетика сохраняется, что она легко отрывает ногу, это правда. Там, более того, даже приходилось новобранцам или каким-нибудь шляпам гражданским, типа военных журналистов, которые приезжали на поле боя, сообщать: не вздумайте подходить к ядру, которое еще катится. А то там у кого-нибудь обязательно возникнет идея, как мячик футбольный вопнуть. Ну, так вот были прям истории, как гражданский журналист, увидев это ядро, подбежал, пнул, ему оторвало стопу. Потому что ядро вот так вот катится, вертится, и у нее очень большая кинетическая энергия.
1: Зачем он ее пнул?
0: Мячик же прикольный, она же уже не летит, не опасно. Ясно. И вот тут показано, как это не опасно. Когда уже все не летит, но на раскате отрывает ногу. Очень здорово показано. И прям вот оно. А потом заканчивается все опять паршиво, потому что опять полковник Тавингтон ведет вот так вот наискосок через строй пехоты. Что ты делаешь? Ты же перекрываешь сектор обстрела своих драгун в этом Юрктаунском сражении. Он там сидел.

0: Под орудийным огнем, под градом пуль шли, сохраняли строй, сменяли из задних шеренг раненых и убитых, выдерживали вот это вот линейное равнение. Когда услышали в штыковую, сделали так. И все вот так рассыпную побежали. Вы что, идиоты? Вот вы зачем сохраняли это равнение? Да для того, чтобы всем вместе ударить в штыки, это самое главное. Вот так вот, если вы побежите, ну все, вам конец. Вы опять же не сможете больше этими людьми управлять, все. И они подбегут к противнику по одному, их там по одному и переколят или перестреляют. Штыковая, это вот как в Барри Линдоне было показано. Вы помните, товарищи, как там шли ирландский полк на французов? Вот это шаг штыковой атаки, никто никуда не бегал. Это просто ускоренный шаг. Ну там 120-130 шагов в минуту, это шаг штыковой атаки. Вот они выставили вперед штыки и, выдерживая идеальное равнение, вот так вот и идут, чтобы ударить всем вместе, чтобы не нужно было каждого отдельного бойца обучать кунг-фу какому-нибудь там этому со штыком. Твоя задача просто выдерживать равнение, и когда ты доберешься до противника, делать ему вот так вот, и все, как вилами. И скорее всего, противник не выдержит такой атаки. То есть, если вы просто дойдете в полном порядке, они побегут. Потому что невозможно сопротивляться сомкнутой вот такой вот шеренге ощетинившихся штыков. То есть ты один штык-то отобьешь, это очень несложно сделать, а второй не отобьешь. А там вот такая вот пика, вот такой вот толщины, сейчас тебе как в кишки влетит, и ты это отлично чувствуешь, что вот уже почти влетело, поэтому лучше, ну его нафиг, и бежать. И вот тогда поедет кавалерия. Вот именно тогда поедет кавалерия, и только вам по затылкам, палашами, и топтать копытами. Но нам показали какую-то вот просто матерую ахинеющую. То есть вторая половина битвы при Йорктауне, это просто вот плевотина.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. Историческая достоверность костюмов и декораций контролировалась Смитсоновским институтом. Это первый раз, когда учреждение работало непосредственно над созданием фильма. Во время съемок Хит Леджер выполнял все трюки сам, не прибегая к помощи дублеров. По сценарию у Бенджамина Мартина было 6 детей, но Мел Гибсон настоял на том, чтобы его персонажу добавили еще одного ребенка, так как на момент съемок у него самого было 7 детей. В дополнение к полковнику Фрэнсису Мариону, известному как «Болотный лис», характер персонажа Мела Гибсона также основан на жизни лидера ополчения Южной Каролины генерала Эндрю Пикинса. Харрисон Форд отказался играть главную роль, поскольку, посмотрев сценарий, посчитал его слишком жестоким. Костюмеры создали более 1200 костюмов для картины. Полковника Уильяма Тавингтона должен был сыграть Кевин Спейси, но после выплаты гонорара Мелу Гибсону в размере 25 миллионов долларов бюджета картины не хватило на гонорар для Спейси. При бюджете 110 миллионов долларов в мировом прокате картина заработала 215 миллионов долларов.
1: А можешь еще рассказать немного поподробнее про континентальную армию? Потому что, например, сын Мартина хотел в нее вступить.
0: Там, и вступил.
1: В 17 лет уже. С какого возраста можно было в нее вступать? Как она формировалась? И какое ее было вообще значение во время гражданской войны?
0: Вступать в нее можно было, не помню, с какого времени. Видимо, совершеннолетие, как и везде. Опять же, люди отчаянно настроены в смысле того, чтобы выступить за собственную родину, туда записывались и раньше, приписывая себе пару лет иногда. Так как там не было баз ДНК, компьютерных сетей и прочее, очень даже могло прокатить. То есть вот раз тебя не смогли проверить, и все, записали тебя в войска. Комплектовалась она по милиционному принципу, то есть обязательного воинского призыва не было, но каждый мог вступить.
1: Ее, по-моему, после гражданской революции распустили, насколько я знаю.
0: Да, что... конечно, а как иначе, ты же не будешь ее содержать. Как ее содержать? Ты же людей оторвал от хозяйства, от производства, от чего угодно.
1: Это... Ну подожди, для меня армия, слово, все равно предполагает то, что они... Кадровая армия. Все равно, даже слово континент.

0: Ментально, мне кажется, что они должны были хоть какое-то обучение пройти, а не то, что их просто
1: Нет,
0: взяли и
1: конечно, они
0: оторвали.
1: проходили какое-то обучение, это невозможно. Не проходили обучение ополченцы. То есть вот ты просто стрелять умеешь, и уже хорошо. А стрелять-то, конечно, там очень много кто умел, в силу того, что там с оружием просто, ну, жили с оружием. Поэтому обучение стрельбе не предполагалось в принципе. Зачем тебя учить стрелять, ты с детства стреляешь? И у тебя есть свое ружье давным-давно, ты знаешь, что с ним делать, этим
0: Ну, то
1: ружьем.
0: есть то, что мы видим у его детей, это нормальная ситуация.
1: Совершенно
0: Как...
1: нормально, они все умели стрелять.
0: С
1: Потому что
0: пеленок.
1: им надо было охотиться. Или, как минимум, от стада каких-нибудь волков отгонять. Поэтому, конечно, там оружие у всех. Оружие имеет не просто всеобщее распространение, ну, конечно, у тех, у кого деньги есть на это оружие. Оно имеет еще и такой полусакральный статус, потому что ты свободен только потому, что ты вооружен. И поэтому, да, стрелять умели все. Но нет, конечно, без прохождения хоть какой-то муштры в то время воевать было невозможно. Поэтому континентальная армия, конечно, проходила обучение под руководством кадровых военных, которые знали, как нужно маршировать, там левый, левый, раз, два, три, правое плечо вперед, вздвоить ряд, команда, которая до сих пор солдатами выполняется через пень-колоду, потому что очень сложно. Это вот выражение, если ты такой умный, почему ты строем не ходишь, докладываю, научить подразделение ходить строем правильно, да еще и по требованиям 18 века, это задача не для дурака, дурак не осилит. Сложность-то ровно в том, что требования к строю огромные. Сейчас строевая подготовка категорически важна, но только в том смысле, чтобы ты чувство команды ощутил. То есть, чтобы ты понимал, что такое приказ, что такое подразделение. Но тогда без строевой подготовки невозможно было воевать вообще. То есть, если ты сейчас прокосячишь на строевой, ну, тебе дадут два наряда вне очереди. И на этом, в общем-то, все последствия кончатся. А если ты там, в 18 веке, накосячишь про строевой, при строевой, вас тупо убьют. Причем не тебя, а всех.
0: В кино бегали нормально.
1: Ну, конечно, в кино-то вообще какая строя? Зачем? И так же хорошо. Побежали. Ну, отлично.
0: Я у тебя еще хотела узнать, главный герой Мартин, он прекрасно орудует томагавком.
1: Томагавк, который был у Мартина, это просто топор. Причем топор европейцами сделанный. Это индейцы сами такого ковать не умели. Это делали только вот наши люди, которые продавали это индейцам. Томагавк вообще-то дубина, конечно, изначально. То есть это или каменный топор, насаженный на древко. То есть еще такое неолитическое оружие, строго из глубины веков вообще происходящее. Или томагавк, например, мог быть в виде приклада винтовки. То есть обычная винтовка, вырезанная из дерева. Вот как мы в детстве вырезали, чтобы можно было делать пиу-пиу. Это след карго-культа, потому что есть стреляющая гремящая палка у белого брата, и у нас тоже такая будет, только она, правда, не гремит. Но эти тоже работают, смотрите. А в них там эти кинжалы вделывали, оковывали их всякими заклепками, украшали перьями. Это такое очень самобытное индейское оружие получилось, прикладовидный томагавк. Вот, но у Мартина был просто топор. Вся сцена, когда они с двумя сыновьями своими малолетними набрасываются на отряд, который конвоирует его старшего сына на суд, этапирует фактически, чтобы его там повесили как предателя. Ну, их с двумя малолетними сыновьями безумный Макс всех убил. Вообще. Кроме нескольких раненых. Она, конечно, очень стрёмная. Почему? Потому что там показано буквально, что вот, значит, два малолетки лежат за поваленным деревом. Ну и Мартин такой тоже.
0: Бегает,
1: Там
0: еще
1: не
0: бегает.
1: сначала-то они целились, стреляли. Как и в фильме про последнего из Магикан, как и вообще там, в 90% сеттингов, в 90% сеттингов про 18-19 век, вот эта вот пальба, когда там целился, целился, выстрелил, конечно же, попал. Видите ли, даже у очень опытного стрелка с такого расстояния процент попаданий будет хорошо, если одна треть. Это просто хорошо, если. Потому что все это оружие чудовищно неприцельное, оно не предназначено для снайперской стрельбы вообще. Какое оружие было более прицельное, которым можно было реально вот так вот прицелившись бахнуть и с большой долей вероятности попасть? Штуцер, то есть винтовка, то есть винтовальное ружье или винтовальная пищаль, говоря по-русски, то есть ружье с нарезами. то его невозможно перезаряжать было бы так, как показали нам в «Патриоте». Почему? Потому что там молотком нужно было пулю загонять туда, чтобы она в нарезы вошла. Это долго. Штуцер — это отдельная история совершенно. Вот он был более-менее точный, ружье нет. Тем более там, когда два маленьких мальчика стреляют, так заметил, там ни одного промаха вообще нету, ни у кого.
0: Мел Гибсон, это круто.
1: Мел Гибсон, по-моему, два раза стрельнул из ружья, у него были два ружья с собой, и два пистолета. Четыре человека убил. Ребенки там перестреляли просто как Людмила Павличенко. One shot, one kill. Из чего? Из нарезного мультука, который стреляет самодельными свинцовыми пулями. С чудовищной обтюрацией. И там, когда пуля летит, вообще непонятно в какую сторону. Нет. Дети, по-моему, человек 6 или 8 убили, я не помню. Причем еще на выбор, там папа бежит к нему сзади, вроде как поворачивается какой-то плохой англичанин. Ну и ребятенок только это, ага, все. Блин, с такими детьми даже можно взрослых, даже в армию-то не призывать, они просто всех англичан перестреляют, такие ребенки. Вот нужно кого, с детского сада брать, опаснейшие упыри, опаснейшие. Вот. Ну и потом, конечно, Мел Гибсон бросился на всех с топором и с ножом, и там показал им всем кунг-фу. Всех вообще убил. Там, конечно, окончание замечательное, когда дети смотрят на папу, и там папа только из ручья поднимается, где он только что разделал английского солдата, там весь в крови такой-то. Там, блин, если бы мы знали, что он такой, мы бы никогда не шалили, потому что он нас только в угол ставил, а мог бы вон что сделать, между прочим. Папа очень страшный. Вот, увидели, собственно, папу в настоящем виде, без каких-либо масок. Ну, кто не понимает, человек только тогда бывает настоящий, когда у него за душой больше нет ничего. Вот это, собственно, и есть их папа, если что. А не тот этот человек, который кресло вырезал. Вот этот человек по-настоящему, какой он есть.
0: Ты правильно заметил про самодельные пули, потому что мы про это еще не проговорили. Он постоянно оловянных солдатиков льет пули. Это, получается, у них были проблемы с вооружением, правильно?
1: Нет. Все всегда носили с собой пулелейку. Порох получали с казенного завода. Какие-то пули могли получать с казенного завода, но на всех не хватит, то есть надолго их не хватит. Поэтому в снаряжении солдата всегда была пулелейка. Вот это то, чем изготовляют пули.
0: Поэтому... Ну, то, что показано в фильме как раз.
1: Да.
0: У каждого солдата это
1: да.
0: было?
1: Да. Ну, или, по крайней мере, на подразделение полагалась пулелейка. То есть, там, условно, на отделение. Вот на отделении есть пулелейка, и там после боя раз налили там штук 100 пуль, всем раздали. Там единственное, что, конечно, они зря не показали, как эти пули в патрон формируются. Потому что в это время, конечно, уже могли вполне употреблять бумажный патрон. То есть, его точно употребляли. Но, конечно, не ополченцы не вполне обязательно могли его употреблять, но могли с ним просто быстрее гораздо. Когда в бумажный кулек насыпается порох, перевязывается ниткой, потом сверху привязывается пуля в такой же бумажный кулек. Ну, понятно, вот ты перевязал цилиндрик бумажный с порохом, у тебя осталась такая сверху розочка из бумаги. Туда кладется пуля, заматывается, завязывается, зашивается. И у тебя получается унитарный патрон фактически. Потом ты его достаешь из-под сумка перед стрельбой, откусываешь пулю, она у тебя уже в бумаге получается, завернута в бумагу. Высыпаешь из патрона порох в ствол, комкаешь сам оставшуюся бумагу, у тебя пусть получается готовый. Потом ты его шомполом прибиваешь, достаешь изо рта пулю, уже завернутую в бумагу, это важно для лучшей обтюрации. Вставляешь в ствол, загоняешь плотно двумя-тремя движениями шомполом в ствол. Прячешь шомпол, переворачиваешь винтовку и с натруски, например, насыпаешь пороха на полку. Вот у тебя закрываешь полку, у тебя оружие готово к стрельбе.
0: Полчаса потратил, чтобы
1: Почему
0: один
1: полчаса?
0: Раз выстрелить.
1: Нет.
0: Ну, и образно, ладно.
1: Ну, нормальный темп стрельбы вот с таким патроном, с бумажным, где-то 4 выстрела в минуту. Это то, что любой человек гарантированно может освоить. 4 выстрела в минуту, я вам доложу, это нормально. То есть 15 секунд на выстрел примерно так.
0: Меня просто удивляло, думаю, у нас же он ходит со своей пулелейкой, откуда она у него вообще появилась?
1: Нет, они обязательно есть. Тем более, что он охотник. Для него пулелейка это вообще must have 100%, потому что иначе откуда он будет пули брать? Единственное, конечно, у меня большой вопрос, из чего сделаны солдатики, потому что если они оловянные, из олова пуля очень нехорошая получается. Прям вот совсем не очень. Из свинца она должна быть. А вот свинцовые солдатики – это вопрос. Они точно бывали? Я не знаю. Я не разбираюсь в военной миниатюре 18 века. Ну, черт, может, были. Потому что из олова...
0: Но олово, оно бы, наверное, даже не убило, да?
1: Не, ну почему не убило? Конечно, оно представляло серьезную опасность. Очень... Гораздо мягче, конечно.
0: А в целом, что бы ты мог сказать про весь фильм? Ты бы посоветовал зрителям его посмотреть или нет?
1: Конечно, посоветовал. Хорошее военное кино, отличные приключения. Сделайте скидочку на то, что мы говорили. А, пропагандистская клюква в огромном количестве. Англичане так не воевали в Америке. Да, моменты военные есть очень стрёмные. Моменты стрельбы вот так вот из гладкоствольного оружия в лед и со 100% попаданием тоже ахинея, конечно. Ну, опять же, там сцена, когда убили Хита Леджера, когда они все начали пистолеты свои на скорость заряжать, кто первый. А зачем ты это делаешь? У тебя же сабля в руке. Но пока он заряжает пистолет, у тебя точно секунд 5 будет, ты успеешь добежать и ему поперек физиономии эти сабли врезать. Зачем вот этот, как он начал, понимаешь, тут что-то, давай сейчас я зарядю первый быстрее. И тут убитый поп кинул свое ружье, его Хит Леджер поймал и выстрелил. У тебя же только что сабля в руках была, ну что такое, зачем это все? То есть вот такое там есть, глупости откровенные есть. Но при этом фильм сделан красиво, очень плотно, хорошо, без провисов, слепленная история. За ней интересно смотреть просто. Отлично играют актеры. Все прям сделано на 5 баллов. Могут, умеют, точнее, могли, запятая, умели. Теперь что-то такого уже не делают. Странно даже.
0: Но мне из этого фильма больше всего как раз картинка понравилась, и природа окружающая, и очень жалко было детей, которые как раз погибают от этой войны.
1: Да. Женщина там, эта сестра покойной жены, очень красивая. Мне прям очень понравилось. Не помню, как актрису зовут. Из головы почему-то все время вылетает. Но ей прям вот идет этот 18 век. Очень хорошо костюмы сделаны, кстати, тоже нужно похвалить. Костюмы, мундиры отлично просто построены.
0: Ну, потому что там, помимо художников по костюму, там был институт, не помню, как он называется, который следил именно за историчностью, чтобы все было четко и правильно сделано.
1: Это очень-очень здорово. Там, конечно, мне не понравился образ Чарльза Корнуоллеса. Вот он мне не понравился категорически. Во-первых, его сделали каким-то очень старым, потому что видно совершенно, что да, и костюм его, и, что называется, настроение общей подачи, физиономия, это все что-то очень документальное. Конечно, имелся в виду документ, это портрет Джона Синглтона Колби, известного английского портретиста 18 века, который рисовал в самом деле Чарльза первого маркиза Корнуоллеса, первого графа Корнуоллеса, барона Эйра. В 1795 году, но это через 15 лет после описываемых событий, он уже, естественно, был совсем не тот, какой он был во время войны в Америке. А во время войны в Америке в 1780 году ему было 42 года, на 2 года меньше, чем не сейчас. Это был мужчина в полном расцвете сил, в самом соку, что называется, нормальный, ну да, взрослый, но такой крепкий мужик. Нужно было взять портрет Томаса Гейнсборо, куда более ранний, он прям вот не, почти непосредственно около тех событий. Вот Гейнсборо его хорошо нарисовал, если вы на эти портреты поставите, будет хорошо. Чтобы вы просто увидели, какой был по-настоящему Чарльз Корнуоллес в момент войны за независимость. Он 1738 года. 1780, это же, да, 42 года получается, правильно? Вот. И опять же, кем он был, Чарльз Корнуоллес? Чарльз Корнуоллес-то был человек, который в английском парламенте, он же был, извините, в палате общин, депутатом, он отстаивал права американских колонистов. Он протестовал против этого бредового гербового акта. Он был симпатизантом американских колонистов. Вот в чем дело. Там была, в общем, даже, возможно, некая человеческая трагедия, что его послали в Америку как специалиста по Америке, чтобы он разбирался с мятежниками. А он не хотел с ними разбираться. ему пришлось, это долг его воинский, он же военнослужащий, кадровый военный, он присягу приносил. И вот его отправили с этими колонистами разбираться, потому что ты в них хорошо понимаешь, давай, занимайся. А вместо этого там какого-то этого меднолобого болвана показали, причем изрядного возраста, который прям, ну вот, вот прям какой-то вот не от мира сего, вот серьезно. Ну, опять же, такая вот штампованная, рубленная фигура, не жизнеспособная совершенно. Вот он мне не понравился очень.
0: А смотри, вообще по итогу, американцы победили, а Франция получила какую-то выгоду в том, что она помогла американцам в победе над Британией?
1: Нет, потому что самое главное, что не получилось, хотели Канаду у англичан отнять, потому что Америка, имелось в виду, полностью отходит от англичан. Но канадцы дали американцам дважды ужасающих трындюлей и не захотели уходить из-под руки короны и до сих пор находятся в британском содружестве. И потом еще в 1812-1815 году в третий раз пытались Канаду тогосеньки у Англии и опять не смогли. Причем за англичан там воевали французы канадские.
0: То есть французы против французов, грубо говоря.
1: В том числе, да.
0: А зачем тогда Франция подарила статую свободы Америке? Они же подарили
1: потому что самое главное...
0: В честь сотрудничества
1: они
0: как раз.
1: Они очень сильно нагадили англичанам. Очень сильно. То есть у англичан, считай...
0: Просто душенька спокойно была.
1: Нет, у англичан, у английской короны, у метрополии, ты считай, половину, нет, даже больше, две трети доходов с американского континента ты больше не получаешь. И это казалось тогда гигантской победой, то есть англичане уже никогда не оправятся от такой вот финансовой дыры, которую они получили, и сначала из-за затяжной войны за океаном, которую нужно было обеспечивать. То есть они вместо того, чтобы получать деньги из-за океана,
0: еще стали больше
1: туда
0: потеряли.
1: Слать денег за океан. А потом они еще и потеряли вообще доходы. То есть совсем. А значит, это значит, что Франция вместо Англии будет грабить весь мир. Как приятно. То есть только что французы потеряли все свои североамериканские колонии целиком. И это их очень сильно опечалило. А вот прошло буквально чуть-чуть лет, и англичане потеряли те же самые колонии, ну, самые прибыльные колонии, которые у них были в Америке. Все, их больше нет. То есть французы снова на коне впереди планеты всей, скоро победят. Но они совершенно не ведали, что у них впереди серьезный, очень серьезный затяжной финансовый кризис, который приведет к попыткам как-то поправить положение за счет налогообложения, изменения, к росту, массовому росту недовольства вот, от крестьянства до интеллигенции и, в конце концов, к Великой Французской революции, которая когда начнется, так вот у нас только что закончилась американская, и сразу началась французская революция, поэтому ничего от своих, то есть вообще ничего от своих приобретений в войне за независимость в Америке не получили в принципе, а получили они три подряд антифранцузские коалиции, чудовищные войны и сотни тысяч погибших, потому что вся феодальная Европа попыталась Францию как только что Северную Америку поставить на колени. Только у Северной Америки был огромный бонус. К ним никто не мог просто так приплыть, они далеко за океаном. А Франция вот она в окружении Австрии, Пруссии, Испании, Англии и зачем-то присоединившейся к ним России, которая вошла в антифранцузскую коалицию, и у нас каким-то образом войска Александра Васильевича Суворова оказались всего лишь в Италии. И была высадка русских войск в Голландии, в Батавии. То есть вот французов всей Европы за что делали американцы, стали пинать. И только Наполеон I, по большому счету, смог это дело парировать. Мне чем нравится фильм, тем, что он все-таки дает некий контекст. Нас погружает вот в эпоху. То есть мы видим, что только что прошла Семилетняя война, про нее масса отсылок, про нее постоянно рассказывают все. Кстати, Чарльз Корнуоллес тоже участвовал в Семилетней войне, только он воевал в Европе на континенте за Пруссию. Он был представителем Англии в Пруссии, короче говоря.
0: Ну, в общем, надо смотреть в таком хронологическом порядке. Сначала последний из магикан, потом патриота.
1: Это, а потом что-нибудь хорошее про войну революционную во Франции.
0: Да, и сразу картинка сложится.
1: Да, да. Короче говоря, а впереди мы видим как раз-то французская революция. Вот этот вот человек, француз, который воюет за американцев, офицер, такой собирательный образ всех французов, их там было очень много, просто чудовищно много. Там вот это не показали, потому что поселенцы, французы, где они? Французские колонисты, там толпа была, не показали. Но все равно вот эта вот связка, вот этот человек, он будет воевать потом или за короля французского, или он будет в революционной армии. Это вопрос сразу, вот ты смотришь, и у тебя вопросы возникают. Это хорошо, когда кино не только дает ответы, но и ставит вопросы. Поэтому, конечно, всем, кто не смотрел, среди молодежи, думаю, такие есть, обязательно «Патриота» можно смотреть.
0: Спасибо тебе, Клим, за разбор.
1: Приглашайте еще, Кристина, прям прибегу.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем, вернее, продолжаем сезон лекций «Трибуны ученого» 23-24 года. И сегодня первая лекция в этом новом календарном году. И я напоминаю, что весь этот год мы посвящаем юбилею планетария, 95-летию его со дня основания. Это большая дата, нас ко многому обязывает, и много мероприятий мы планируем провести. И вот трибуну ученого мы решили посвятить великим астрономическим открытиям. Я уже об этом говорила, и мы об этом уже писали. Мы просто подумали, наш ученый совет, что есть великие географические открытия, как бы устоявшиеся словосочетания. А вот астрономических открытий много тоже таких великих и выдающихся, и мы решили сделать такой вот цикл лекций. И сегодня у нас в гостях Антон Бирюков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ и Высшей школы экономики вы преподаете, да, Антон? Вот. И вот он расскажет о том, как были открыты нейтронные звезды. Я хочу сразу сказать, что мы уходим от хрестоматийного такого, знаете, хронологического распределения лекций, начинаем не с открытия Галилея, как, наверное, нужно было, а вот прямо сразу с открытия нейтронных звезд. У нас будет открытие черных дыр, у нас будет открытие галактик. Вот такие вот интересные, я надеюсь, лекции. И я передаю слово Антону, пожалуйста, поприветствуем нашего лектора.
1: Да, спасибо, Павел Борисовна. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень неожиданно и приятно видеть такое большое количество людей, которые пришли послушать про такую, мне кажется, не вполне тривиальную тему, может быть, не вполне стандартную. Нейтронные звезды – это объект, который во многом, как принято говорить, сделал астрофизику последних десятилетий, сделал астрофизику конца 20-го, начала 21 века, и в этом плане их открытие, мне кажется, можно сказать, что это открытие, одно из великих астрономических открытий вот в истории науки. Какой нейтронные звезды имеют отношение ко всем нам? Не знаю, поднимите, пожалуйста, руку те, кто, может быть, носит или имеет золотые украшения или золотые предметы. Да вот у меня есть обручальное кольцо, оно сделано из золота. Атомы, из которых сделаны предметы из золота, например, вот этого кольца, вот конкретно этого кольца, то есть не метафорически, несколько миллиардов лет назад возникли в ходе слияния, столкновения двух нейтронных звезд. Это было несколько миллиардов лет назад в другой части галактики, но, как мы сейчас понимаем, золото, атомы золота, настолько тяжелые атомы, в основном происходят, по большей части, именно в таких замечательных событиях. Вот чтобы понять вот этот один единственный большой факт, не потребовалось, наверное, больше 150 лет, на самом деле даже больше, как вы сейчас поймете, исследований, связанных с нейтронными звездами. Ну и прежде чем начать, я хотел бы на самом деле либо напомнить, а кому-то, может быть, просто рассказать вновь, что же это все-таки за объекты, такие нейтронные звезды. Смотрите, все звезды, все объекты, которые мы называем звездами во Вселенной, условно я бы разделил на два типа: звезды обычные и звезды необычные. Это не устоявшиеся терминологии, если что, это просто мне так удобно в рамках моего рассказа, мне кажется, мне так будет понятнее. Обычные звезды – это газовые раскаленные шары типа нашего Солнца. И главная особенность в том, что у них есть свой собственный источник энергии, у них есть термоядерный источник энергии, они могут генерировать энергию сами. Это самый частый тип звезд, который можно найти во Вселенной. 99% всех звезд – это обычные звезды типа Солнца. А необычные звезды – это так называемые остатки звездной эволюции. К ним относятся три типа объектов. Это белые карлики, собственно, нейтронные звезды, вот они находятся здесь, и черные дыры тоже, про которые, как я думаю, все прекрасно слышали. Вот эти ребята, они не могут генерировать энергию сами, они только расходуют запас той энергии, который им достался от родителей. То есть это вот такие дети своих родителей, которые прожигают в буквальном смысле слова накопленное состояние энергии тепловой, энергии магнитного поля, энергии вращения. Энергии им досталось в очень разной форме. Да, так же, как детям, может быть, там состояние достаться в форме дома, в форме машины, в форме вкладов, чего угодно. Вот так и им. Вот нейтронные звезды, они прожигают энергию, которая досталась в форме вращения, в форме тепловой, в форме магнитного поля, собственно, вот это все. А когда я говорю, что они прожигают энергию своих родителей, понятно, что родители только могут быть одни, это обычные звезды. Обычные звезды в конце своей эволюции превращаются в один из этих типов объектов, ну, в зависимости от того, какая у них была масса. Белые карлики самые легкие, черные дыры самый тяжелый объект, самые тяжелые звезды дают. А вот есть промежуточные звезды, там в интервале от 10 где-то до 25, может быть, 30 масс Солнца, это то, что потом порождает в конечном итоге нейтронные звезды. Вот эта картинка, как можно себе представить нейтронную звезду, я таких картинок еще несколько покажу, но вот чтобы получше у вас сложилась картинка, да, в голове, что такое нейтронная звезда, вот как у меня это, например, происходит, я себе нейтронную звезду представляю в виде шара металлического, вот металлический шарик, диаметром где-то 25 километров, то есть диаметром примерно с город, ну или там, ну да, здесь город, облака, и вот такой вот шарик. Как правило, нейтронные звезды горячие, поэтому человеческим глазом они будут выглядеть скорее такие очень темные, темно-синие, темно-фиолетовые, потому что у них максимум длина волны, на которой больше всего они излучают, она на самом деле уходит глубоко в рентгеновскую область, и мы этого излучения не видим. Вот примерно так они, наверное, будут выглядеть. Это очень маленький объект по сравнению с, в принципе, с любыми космическими расстояниями. Да, 25 километров в диаметре. Наша Земля в несколько тысяч раз больше. Солнце в несколько сотен тысяч раз больше, чем вот этот объект. Любые расстояния межзвездные, они еще больше. То есть, на самом деле, это очень микроскопичный объект, в котором, правда, сосредоточено аж полторы массы Солнца. То есть, этот шарик металлический, но в том плане, что у него металлическая поверхность. Если хотите, у него железная поверхность, у этого шарика. Он весит в полтора раза тяжелее, чем Солнце. Представьте себе плотность этого шарика. Он очень горячий, этот шарик, порядка 1 миллиона градусов, 1 миллиона кельвинов, как здесь написано. Может быть, на самом деле, десятки, сотни миллионов. По-моему, даже были оценки, некоторые наблюдатели, даже до миллиардов. Но нет, миллиарды скорее вряд ли, это я уже загибаю. Десятки и сотни могут быть. Нейтронные звезды обладают две, наверное, важнейших особенностей нейтронных звезд, кроме того, что они очень компактные, они очень быстро вращаются. Самая быстро вращающаяся нейтронная звезда, которую мы знаем, она делает 716 оборотов в секунду вокруг своей оси. То есть вот можете себе представить болгарку, да? Вот. А теперь представьте себе, что вот эта вот болгарка, даже еще гораздо быстрее, но диаметром 25 километров и массой полторы массы Солнца. Ой, прошу прощения. Вот. Она вращается с частотой 716 оборотов в секунду. В среднем это какие-то десятки, сотни оборотов в секунду. Нейтронные звезды обладают гигантским магнитным полем на поверхности. Вот сейчас вокруг нас тоже есть магнитное поле, на которое реагирует компас. Да, там компас в нашем гаджете или обычный компас, если вы турист-походник. У нейтронных, магнитное поле нейтронных звезд примерно в триллион раз больше. Что это означает? Это означает, что если бы мы сейчас оказались в таком магнитном поле, силы этого поля было достаточно не только для того, чтобы разорвать нас на атомы, но и для того, чтобы разорвать атомы на ядра и электроны. Это, пожалуй, сильнейшие магнитные поля, которые мы имеем во Вселенной, которые нам известны. Всего таких объектов на сегодняшний день непосредственно известно около 4000, а за все время существования нашей галактики в ней народилось несколько сотен миллионов таких объектов. Это немного. Я напомню, что звезд у нас где-то 450 миллиардов звезд, обычных звезд в нашей галактике. То есть нейтронная звезда – объект достаточно редкий. Как я уже сказал, нейтронная звезда достаточно массивная, она очень плотная. И почему она, собственно, нейтронная? Смотрите, как там, по современным достаточно наивных представлениях, нейтронная звезда – это система из очень плотно упакованных ядер тяжелых элементов. Но в первую очередь эти ядра они находятся в коре нейтронной звезды. То есть у нее строение достаточно простое. Есть кора, внешнее, внутреннее, и есть ядро, внешнее, внутреннее. Кора – это ядра тяжелых элементов, в основном железа. Поэтому я сказал, что у них имеется металлическая оболочка. А дальше представьте себе, что вы начинаете ядра сжимать все сильнее и сильнее, все ближе и ближе друг к другу. У вас получается объект, чем-то похожий на самом деле на гигантское атомное ядро. То есть, когда у вас все протоны, нейтроны, из которых состоят атомные ядра, начинают друг к другу так вот сжиматься. А еще надо вспомнить, что у нас в атомах есть электроны. Что будет, если в нейтрон вжать электрон, и нейтроны... вернее, в протон вжать электрон. У протона положительный заряд, у электрона отрицательный заряд. Если их соединить вместе, очень условно, получится частица с нейтральным зарядом, с нулевым. И такая частица, собственно, называется нейтрон. В нейтронных звездах очень много нейтронов, И по первым представлениям, ну, в принципе, достаточно разумным, собственно, нейтроны обеспечивают стабильность нейтронной звезды, так же, как нейтроны, скажем, обеспечивают стабильность атомного ядра. Поэтому такие звезды и были названы в какой-то момент нейтронными. Это очень плотное образование. Плотность у поверхности, это примерно вот, я примерно посчитал, у меня получилось в одном наперстке помещается 1000 тонн вещества. Ну, понятно, что в гравитационном поле нейтронной звезды, из-за того, что они очень компактны, у них очень сильная гравитация, там сильнейшая гравитация, почти что черная дыра, еще чуть-чуть и черная дыра. Вот. Плотность в центре, даже больше плотности атомного ядра, это одна из загадок нейтронных звезд. На самом деле мы не знаем, что происходит не в центре. Там настолько плотное вещество, что как-то представить его даже теоретически пока до конца не удается. Есть гигантское количество моделей, но окончательно общепринятого решения, понимания того, что там внутри происходит, нет. И более того, нейтронные звезды – это, пожалуй, единственная лаборатория, которая позволяет изучать вещество в настолько плотном состоянии при таких температурах. То есть нейтронные звезды, они полезны еще тем, что это такая бесплатная до некоторой степени физическая лаборатория. То есть понятно, что нейтронные звезды – это необычные объекты. Это необычные объекты по сравнению с нашей, не знаю, повседневностью. Да? В этом плане Солнце – более обычный объект, потому что Солнце с нами каждый день, и температура там 6000 градусов на поверхности Солнца, наверное, никого особо не смущает. В каком-то смысле это привычно для нашего сознания. Вот нейтронные звезды – это объекты необычные. И из-за того, что они такие необычные и такие маленькие, я думаю, вы понимаете, что, в общем-то, никто никогда нейтронную звезду не видел. Все, что у нас есть некоторые представления. Знаете, вот у Ландау была замечательная фраза, что физик – это человек, который может представить то, что невозможно понять. Или, наоборот, который может понять то, что невозможно представить. Окей. Но будем считать, что вот у нас есть некое представление о нейтронных звездах, мы его как-то понимаем, и художник, там, ученый, художник может это выразить в виде какой-то картинки. Все, что у нас есть, это вот такого типа картинки. Я думаю, что люди, которые интересуются наукой, их видели, встречали, можете найти где-то в интернете. Обычно нейтронная звезда изображается как какой-то маленький шарик, как-то разогретый, что-то там на поверхности происходит, и обязательно вот эти вот линии магнитного поля. Я сказал, что сильнейшее магнитное поле и вот это вот дипольное магнитное поле обычно у нейтронной звезды есть. И вот такой вот луч излучения, из-за того, что у нейтронной звезды сверхсильное магнитное поле, оно заставляет нейтронную звезду в большом, очень часто излучать не во все стороны одинаково, а излучать в основном вдоль магнитной оси. Ну, вот так вот устроена физика. И если вся эта история еще вращается, то на самом деле нейтронная звезда работает как некая мигалка, как маяк. И поэтому есть такая красивая аналогия, что нейтронные звезды – это маяки Вселенной. То есть просто такая фраза очень часто используется. И видим мы нейтронные звезды вот на самом деле вот так. Вот это уже реальная картинка, это реальная такая анимация, кинофильм, который сделан с данных рентгеновской обсерватории, то есть небольшая туманность. А здесь на самом деле точечный источник, ну, за счет несовершенства оптики он выглядит неточечно, а в качестве пятнышка, который мерцает. Вот сначала слабый всплеск, потом яркий, слабый с ярким. Ну, или наоборот, сначала яркий, потом слабый. Эта нейтронная звезда поворачивается к нам то одним, то вторым своим пятном. Правда, вращается она в реальности в 25 раз быстрее, чем здесь показаны на этой анимации. Эта анимация, она немножко замедленная. Нейтронная звезда вращается очень быстро. То есть, по большей части, нейтронные звезды для нас выглядят вот как такие пульсирующие объекты. И благодаря, собственно, вот этому свойству, вот тому, как они выглядят, как вот такие источники периодического пульсирующего излучения, не обязательно в рентгеновском диапазоне, чаще всего в радиодиапазоне, может быть, в оптическом диапазоне, на самом деле во всех диапазонах длин волн, вот благодаря вот этому свойству, в общем-то, они в конечном итоге и были открыты. И, скажем так, на мое удивление, они были открыты скорее случайно. Это история из 60-х годов. Это история из того времени, когда развивалась на тот момент молодая, но уже достаточно такая, как бы, возросшая, не знаю, основавшаяся наука радиоастрономия. Радиоастрономия началась где-то в 30-е и 40-е годы. Там первый радио, один из первых радиотелескопов у нас пущен, например, по-моему, 52-й или 55-й год, РТ-22, антенна, которая до сих пор стоит и работает. И вот в 60-е годы люди, которые изучали радионебо, в том числе изучали звезды, которые источники, точечные источники, назовем радиозвездами, которые изучают в радиодиапазоне, заметили вполне, на самом деле, логичную, закономерную вещь, что эти радиозвезды на радионебе, они мерцают. Ну, так же, как обычные звезды мерцают у нас в атмосфере. Звезды в атмосфере мерцают, потому что их излучение проходит сквозь неспокойные потоки атмосферы. Эти неспокойные потоки атмосферы работают как некая переменная линза, да, как стекло, которое перед нами вот так вот машет, и поэтому излучение немножко мерцает. То же самое происходит с радиоизлучением. Происходит с радиоизлучением от радиоисточника. Вот это источник, вот это волновой фронт, вот такими прямыми линиями показан. Вот здесь где-то находится Солнце. Солнце – это горячая звезда, оно из нее постоянно истекает. Поскольку она горячая, знаете, как из кастрюли пар поднимается, вот от Солнца тоже поднимается пар, только это плазма. И Солнце постоянно, из Солнца истекает то, что называется солнечный ветер в межпланетное пространство. Этот солнечный ветер – это плазма. То есть это некоторая такая атмосфера, если хотите, плазменная атмосфера нашей Солнечной системы, сквозь которого проходит радиоизлучение. Оно особенно чувствительно к этой плазме оказывается. И оно начинает тоже мерцать. То есть волновые фронты, они тоже начинают искривляться. И когда попадает на радиотелескоп, радиозвезды начинают мерцать. История вообще как бы не связана с нейтронными звездами, но именно изучение вот этого мерцания, изучение межпланетного пространства было задачей, которую себе поставил Энтони Хьюиш, английский астроном из Кембриджа, которому было интересно изучать мерцание этих радиозвезд. Он был основателем такого инструмента, сейчас, по-моему, уже что-то от него осталось, но там буквально какие-то остатки остались. Вот это Interplanetary Scintillation Array, то есть вот это радиотелескоп, то есть это не виноградник такой с натянутыми, то есть это палки, на них натянуты провода, обычный проводник, это антенны. То есть это антенны, как телевизионная антенна, но только это радиотелескоп. Он поставлен вот на большой площади, просто на поляне, грубо говоря. И вот этот радиотелескоп должен был изучать такие мерцания. То есть этот радиотелескоп был заточен на то, чтобы изучать быструю переменность радиоисточника. Вот это важно. И у нас есть конкретная дата, что в августе 1967 года аспирантка Энтони Хьюиша, Джоселин Белл, она заметила, что самописец на барабане, на котором оставался след, фиксировался сигнал от этого радиотелескопа, зафиксировал, вот видите, здесь такой вот, здесь идет обычная дорожка, а здесь как будто дорожка стала пошире. Это означает, что телескоп увидел какой-то радиоисточник в направлении созвездия Лисички. Вот его обозначили CP1919, это по координатам 19 часов 19 минут прямого восхождения, или 19 часов 19 минут звездного времени. Был обнаружен некоторый источник, потом вот было обнаружено от него эхо. Этот источник наблюдался не в сторону Солнца, а в сторону от Солнца. Это было странно. И вот с этого источника, с этого момента, собственно, все и началось. На протяжении последующих нескольких месяцев это заинтересовало Хьюиша, хотя как бы история, как бы такая общенаучная байка, говорит, что не то чтобы сильно его заинтересовало. Он сначала даже сказал Джоселин Белл, что нет, там, это явно какая-то помеха, не тратьте на это время, и давайте лучше пойдем дальше, будем заниматься нашей межпланетной средой. На что Белл сказал, что нет, это интересно, давайте покопаем этот источник посильнее. На самом деле, на протяжении нескольких последующих месяцев, на протяжении полугода, было открыто еще 3 подобных источника. Стало понятно, что это источники все-таки космического происхождения, что они, скорее всего, не принадлежат нашей Солнечной системе. И в ноябре 1968 года, вот здесь осталась дата, 28 ноября 1968 года, удалось отнаблюдать вот этот самый первый источник, но с очень высоким временным разрешением, чтобы посмотреть, как именно выглядят эти мерцания, то есть какова структура этих мерцаний. И оказалось, что этот источник, вот здесь вот след от самописца, он показывает периодические, строго периодические, очень строго периодические импульсы. Точность выдерживания периода, который на тот момент можно было определить, это было что-то в районе 10 минус 6. Это означает, что за год этот период уходил не больше, чем на не больше, чем на 10 секунд за год. То есть на самом деле сейчас мы знаем, что этот период уходит на одну секунду за время что-то порядка 100 миллионов лет. Это невероятно стабильный источник. И это сразу стало большим вопросом, потому что в природе, в принципе, может дать такую стабильность? На самом деле, ответ на него уже был известен. Ну, я здесь не могу не сказать такой интересный факт, что когда это рассматривалось, вот кембриджские астрономы, которые работали с этими источниками, они никому не сказали, что они наблюдают. Допустим, Виталий Лазаревич Гинзбург вспоминал, что когда он был, как раз в эти месяцы, он был на стажировке в Кембридже, Он работал с близкой группой, ему тоже ничего не сказали, вообще никто ничего не знал, потому что там Хьюиш, Белл и команда, они хотели вот прямо удостовериться, что это действительно какой-то астрофизический источник, чтобы не было ложного открытия. И более того, из-за своей периодичности была идея о том, не является ли это источником разумного происхождения, не является ли это сигналом от кого-то, кто имеет разум, то есть, не знаю, сигнал внеземных цивилизаций, потому что строгая периодичность, это было очень-очень необычно. Но, тем не менее, все-таки за полгода стало понятно, что да, это астрофизический источник, и, скорее всего, это нейтронные звезды. Это словосочетание и это понятие на тот момент уже существовало. Оно существовало уже более 30 лет. И нужно было только совместить вот это наблюдение с той теорией, которая существовала на тот момент. И поэтому я сказал, что для меня удивительно, что нейтронные звезды, они были открыты случайно, потому что на самом деле задолго до этого уже было понятно, что такие объекты могут существовать, примерно были понятны их свойства, но вот искать именно вот в таком, такого типа источники с такими свойствами как-то особо никто не решался, люди думали немножко о других вещах, об этом я скажу чуть-чуть позже. Вот, и, в принципе, мне кажется, что были все шансы открыть эти источники даже раньше. Но вот, собственно, открытие свершилось. Но это до некоторой степени конец истории, или хорошо ее середина. Вот, собственно, я рассказал про открытие нейтронных звезд. Но история этого открытия, она была гораздо более долгая. И если начинать уж с самого начала, то, наверное, нужно переместиться более чем на 1000 лет назад. И переместиться в 4 июля 1054 года, когда, пожалуй, человечество впервые столкнулось с объектом, так или иначе связанным с нейтронными звездами. Думаю, люди, которые интересуются астрономией, прекрасно знают это событие. Это появление звезды Гости на небе в созвездии Тельца 4 июля 1054 года, очень яркой звезды, упоминание о которой нам осталось от древнекитайских астрономов, которые ее заметили и достаточно подробно описали. Вообще считается, что в европейской традиции, то есть, что было? Жило-было небо, все было хорошо, и в какой-то момент на небе вспыхивает новая звезда яркостью, сравнимая с Луной. И более того, настолько яркая, что эта звезда потом видна даже на дневном небе на протяжении нескольких недель. А в принципе, эта звезда, как отдельная новая звезда, которой раньше не было на небосводе, она, оказывается, видна на протяжении нескольких месяцев, что было очень-очень необычно. И вот странно, что в европейской традиции европейские астрономы, ну, люди, которые занимались астрономией в Европе, практически про это ничего не писали, хотя вот несколько упоминаний есть. Это, допустим, есть два упоминания, оба они пришли из Константинополя. И вот интересно, есть такой вот факт. В Константинополе 1054 год – это год раскола западной и восточной христианских церквей. Люди были заняты больше вот этим. В Константинополе правил император Константин Мономах, дедушка Владимира Мономаха. Мы знаем, что Константин чеканил несколько серий монет, и вот последняя серия монет, он умер, по-моему, в 1055 году, последняя серия монет изображала, собственно, императора рядом с двумя яркими звездами. И историки интерпретируют, что одна звезда – это, скорее всего, Венера, сам император – это Солнце, конечно же, а вторая звезда вполне себе могла быть вот этой вот вспыхнувшей, как мы сейчас понимаем, сверхновой звездой, этой вспыхнувшей новой звездой. Потом есть еще одно упоминание от арабского астронома, который в момент в 1054 году вроде как работал в Константинополе, и, скорее всего, он тоже вот заметил. То есть мы это знаем через перепечатки, через упоминания уже по последующим источникам. То есть пересказы, это надо понимать. Но тем не менее, что некий арабский астроном, который работал в Константинополе, он тоже заметил вот этот объект. Но, тем не менее, считается, что вот это вот событие 4 июля 1054 года заметили в первую очередь китайцы, и это было появление некоторой новой яркой звезды на небе. Сейчас мы понимаем, что это было. Сейчас мы понимаем, что это была вспышка, которую мы сейчас называем вспышка сверхновой звезды. Жила-была массивная звезда с массой, наверное, где-то около 20 масс Солнца, у которой кончилось термоядерное горючее в ее ядре. Из-за того, что кончилось термоядерное горючее, это ядро уже не могло быть нагретым и не могло противостоять силе гравитации, которая постоянно стремится сжать это ядро в точку. То есть жизнь звезды – это постоянная борьба силы гравитации и силы давления. Вот здесь вот давление выключилось, и эта звезда собственно, ядро сжалось в точку, и вот это вот событие, оно сопровождается очень яркой вспышкой, сбросом оболочки, сбросом вещества. И, если что, на сегодняшний день таких подобного рода событий по физике каждый год мы регистрируем несколько тысяч штук. Правда, все в других галактиках. В нашей галактике последние подобные события мы регистрировали более 400 лет назад. Это сверхновая Кеплера, наверное, была до 1604 года. Хотя сейчас, может быть, что-то попозже было. Нет, по-моему, сверхновая Кеплера 1604 год. Вот. А это была одна из немногих сверхновых, исторических сверхновых, которая была зарегистрирована в нашей галактике. И на месте этого события сейчас в созвездии Тельца находится вот такая вот красивая туманность, которая получила название «крабовидная туманность». Она выглядит как вот такое вот волокнистое нечто размером около 10 световых лет. Собственно, что это такое? Вот это вещество, которое взорвалось при вспышке сверхновой и разлетелось, остатки звезды, они на самом деле разлетелись, их уже не видно, их уже нету. То есть они разлетелись куда-то далеко в пространстве, их искали. По-моему, даже продолжают искать, как это выходит иногда работы, продолжают их искать, но на самом деле мы не видим сейчас этот остаток, уже много времени прошло, он полностью разлетелся. Но нейтронная звезда, она является постоянным источником того, что называется пульсарный ветер или релятивистский ветер. Из-за того, что она обладает очень сильным магнитным полем, очень сильным электрическим полем, это электрическое поле постоянно выдирает с ее поверхности заряженные частицы, и эти заряженные частицы, это электроны и позитроны невероятно высокой энергии, постоянно разлетаются, разбрасываются в межзвездную среду. Вот они разбрасываются, попадают в межзвездную среду, начинают с ней взаимодействовать, и появляется вот такая вот красивая туманность. Она в науке называется красивым словом плерион, то есть туманность, созданная нейтронной звездой. Вот здесь на этой картинке не видно, например, а вот здесь, вот на этой картинке, это та же самая туманность, фотография, сделанная с интервалом примерно в 20 лет. Вот посмотрите, в центре есть две звездочки, и вот там есть то, что называется чуть повыше звездочка, северная звезда, и чуть пониже звездочка, это южная звезда. Вот это нейтронная звезда. То есть вот это вот реальный снимок, вот это уже реальная фотография той нейтронной звезды, которая осталась после вспышки сверхновой 1054 года. И, собственно, как вы понимаете, в дотелескопическую эпоху все, что можно было про этот объект сказать, что вот была эта сверхновая звезда, ну, что новая звезда, тогда еще не было слова сверхновая, оно появилось по другим причинам чуть позже. Была вот эта вспышка звезды, собственно, она появилась, растаяла, и все. Почему что-то на этом месте должно быть? А даже если что-то на этом месте осталось, невооруженным глазом это было заметить очень-очень сложно. Поэтому вот эта туманность, на самом деле, она была замечена впервые только в 18 веке. Был такой астроном-любитель Джон Бэвис, который, как считается, первым открыл эту туманность в наблюдениях в небольшой телескоп, а как бы зафиксировал уже, увековечил эту туманность Шарль Месье, очень известный французский астроном. Он был охотником до комет. Охота за кометами, такой был забавный спорт всегда в классической астрономии, особенно в 18-19 веке. И Шарль Месье сделал такую первую перепись туманных объектов нашего неба для того, чтобы не путать их с туманными хвостами комет, чтобы там лишний раз не кричать «Эврика», что я нашел отдельную комету. И вот эта крабовидная туманность, она попала в каталог Месье под номером 1, и теперь она просто называется М1, например, туман. Крабовидная или туманность М1. Вот. А крабовидная, она получила название еще позже. Это название ей дал Уильям Парсонс, он же Лорд Росс, знаменитый ирландский астроном, который на тот момент в середине 19 века владел, ну, как он построил, на его деньги был построен, и он наблюдал в самый большой на тот момент телескоп, телескоп Левиафан, до сих пор существующий в качестве музейного экспоната. Вот. И фотографий тогда не было. Лорд Росс оставил зарисовки этой туманности. Он заметил, что эта туманность, это туманное пятнышко, оно на самом деле имеет некую структуру. И вот зарисовка Лорда Росса выглядела вот таким образом. На самом деле он имел в виду не краба, вот как, не знаю, мы, не знаю, я себе представляю, краба – это как камчатский краб, что-то вот такое, да, более-менее симметричное. Он имел в виду то, что называется меченосцем. Он это назвал краб. Вот он так нарисовал, у меченосца есть вот такие вот, тоже как это, щупальца, или кто они там, у него ножки. Вот, и он дал вот такое название «крабовидная туманность», которое за ним, собственно, и закрепилось. То есть у этой туманности была обнаружена структура, но, наверное, не более того, и понятно почему. Опять же, представьте себе наблюдение в небольшой телескоп. Небольшой телескоп, эта туманность выглядит как маленькое серое туманное пятнышко. Вот здесь вот это даже фотография, но она даже такая хорошая фотография. В реальности в небольшой телескоп вы увидите что-то еще более слабое. Вот. А самая первая фотография, она была не сильно лучше. Вот, собственно, самая первая фотография, которая была сделана для этой крабовидной туманности, она была сделана только в конце 19 века, в 1892 году. тоже такой полулюбитель, полупрофессионал астрономии Айзек Робертс, смог ее сфотографировать. И это, пожалуй, положило начало достаточно подробному изучению этой туманности и пониманию ее природы. Наверное, важные вещи, которые мне хотелось бы отметить, то, что

Вселенная расширяется с ускорением. Слайфер в том числе занимался исследованиями других туманных объектов, и вот он один из первых получил спектр крабовидной туманности, потому что на тот момент, собственно, астрономия шагнула в область астрофизики, и астрономия перестала быть, скажем так, геометрии с занимательным астрономическим сюжетом. Астрономия интересовала физическая природа того, что она изучает. И тогда астрономы понимали, что спектр – это очень важный документ, это, ну, спектр излучения. Это то, что говорит о физической природе объекта, о тех условиях, в которых он находится. Вот Слайвер, в частности, нашел, что там есть спектральные линии, он смог их определить. Он нашел, что эти спектральные линии раздвоены. А сейчас мы понимаем, что это связано с тем, что есть часть туманности, которая приближается к нам, часть туманности, которая от нас отдаляется. То есть это связано с эффектом Доплера. Хотя Слайфер думал о другом. Он думал о так называемом эффекте Штарка, о раздвоении спектральных линий в сильном электрическом поле. Потому что скорость расширения была невероятно высока. То есть там речь идет, по-моему, о десятках тысяч километров в секунду. Вот. Но вот на протяжении нескольких... На самом деле, десятилетия, пока исследовалась эта туманность, стало понятно, что, во-первых, она имеет структуру, во-вторых, она расширяется, мы просто видим, то есть даже вот здесь вот видно, как она, здесь вот на этой картинке видно, как она расширяется, медленно растет. Можно попытаться оценить время, за которое она расширилась из точки до нынешнего состояния. У вас там в простом случае получится что-то около 700 лет. При более аккуратном анализе у вас получится что-то около 1000 лет, что будет указывать на то, что эта туманность может быть связана с событием 1054 года. Потом нужно еще вспомнить, что были исследования исторические, когда люди в конце 19 века просто заинтересовались тем, что древние астрономы наблюдали на небе, какие новые звезды, там вот после Тихо Браги, знаменитая сверхновая Тихо, после Кеплера, что еще люди наблюдали. То есть, в принципе, сейчас у нас есть список где-то около 9 исторических сверхновых, первые из которых были наблюдались еще там во втором, третьем, четвертом веке нашей эры. И было интересно не просто получить их описание, но хотя бы, допустим, получить, где они наблюдались. Да? Координатных систем тогда не было. И астрономы говорили, что вот звезда наблюдалась там к юго-востоку от ноги Ориона. Вот как-то так это звучало, и вот люди это восстанавливали. И вот все это собрав воедино, в конечном итоге удалось прийти к выводу о том, что да, вот та яркая вспышка, которая произошла в 1054 году, очень яркая вспышка, и вот эта туманность, они связаны. Эта туманность является, скорее всего, остатком этой яркой вспышки. Но здесь начали возникать новые вопросы. То есть, казалось бы, хорошо, эта связь установлена, но... Смотрите, в принципе, то, что на небе могут появляться новые звезды, небо не стационарно, к 20 веку, даже к 19 веку, в принципе, люди уже знали. Во-первых, собственно, появился феномен, уже термин «новая звезда». Что это такое? Это звезда горела-горела, была слабая, неяркая, потом бах, вспыхнула на сколько-то дней, там, на сколько-то месяцев, ну, скорее, на сколько-то дней. И ее блеск начал угасать, и потом она опять горит, вот как ни в чем не бывало. Сейчас мы понимаем, что происходит. Речь идет о двойных системах. Одна из звезд, которых это обычная звезда, вторая звезда – это белый карлик. На этот белый карлик падает вещество, это вещество падает, уплотняется. В какой-то момент там начинается термоядерная реакция. Термоядерная реакция дает вспышку, вещество выжигается, опять же, давлением часть вещества разносится, и все. И, в принципе, система готова повторить вот эту вот процедуру еще один раз. То есть существуют повторные новые, которые вспыхивают по нескольку раз, там как минимум дважды. И вот таких вот событий, в принципе, там уже там, в 19-20 веке, к середине 20 века, ну, с десяток астрономы наблюдали. Что было для них важно? Во-первых, можно было определить примерно энергетику этих событий. Можно было посчитать, какова светимость, сколько энергии выделяется в момент этой вспышки, потому что мы знаем яркость, здесь наблюдаемую на Земле, мы знаем расстояние до этой звезды. Расстояние до звезд уже тогда умели определять. С другой стороны, люди видели то, что вспышка новой – это вспышка существующего объекта, и это не катастрофическая вспышка, не разрушительная. Потом объект опять возвращается примерно к своему состоянию. Но в 1885 году, и потом я еще, я бы сказал, в 1895 году, второе событие, вспыхивает новая звезда, как тогда говорили, в туманности Андромеды. То есть яркая вспышка, которая дошла по своей яркости примерно до шестой звездной величины. Вот Айзек Уарт, судя по всему, один, там есть
небольшая такая конкуренция.

0: кто первым все-таки заметил, в моей лекции это будет Айзек Уарт, ирландский любитель астрономии. Он заметил эту вспышку, написал небольшое письмо в журнал, он ее заметил 19 августа. Официально считается, что она вспыхнула 20 августа 1885 года. Собственно, вот часть туманности Андромеды, это вот центральная часть, это гало туманности Андромеды. Здесь все вот яркие точечки – это звезды, принадлежащие туманности Андромеды. Это реальная фотография. Не знаю, не замечаете ли вы чего-то необычного на этой фотографии? Может, что-то есть, что немножко режет глаз? Темное пятнышко. Это остаток вспышки этой сверхновой. Это инфракрасная фотография. И мы сейчас видим остаток вспышки вот этой, как мы понимаем, сверхновой 1885 года. Тут в чем была, собственно, история. Смотрите, в 1885 году еще очень так остро и не был, стоял и не был решен вопрос о том, вот эти спиральные туманности, в частности, туманности Андромеды. Это где? Как это далеко? Они принадлежат нашей звездной системе, нашей галактике, представление о которой тогда уже было? Или это были объекты сильно более далекие? Это были аналогичные галактики, которые находятся очень-очень далеко. Знаете, я помню, как такая будет личная история. Что-то как-то в обсерватории, специальной космической обсерватории, я рылся в библиотеке, будучи студентом, просто там брал с полок книжки, какие более старые, более красивые, начинал их листать. И напоролся на старую книжку, это была, оказалось, популярная книжка по астрономии конца 19 века, написанная дамой по фамилии, по-моему, Кларк ее была фамилия, то есть женщина, которая была популяризатором науки, на тот момент английская или американская, на английском языке. Вот. И вот как раз это был где-то там 90-е, по-моему, годы, и там мне почему-то открылась страница, посвященная как раз галактикам. Там была примерно такая фраза, что вот люди рассуждают о том, где находятся вот эти звездные острова, вот эти вот спиральные туманности, не являются ли они другими звездными системами. Но если представить себе, что они являются другими звездными системами, то есть они наполнены там, не знаю, сотнями миллионов звезд, тогда нам их приходится отнести на такое расстояние от нас, какое с ужасом отвергается нашим сознанием. То есть представить это было очень-очень сложно. И вот расстояние до туманности Андромеды тогда было не очень понятно, но вспышка была яркая. И когда благодаря тому же Веста Слайферу, Эдвину Хабблу, Мильтону Хьюмансону, в 10-е и 20-е годы 20 века были все-таки измерены расстояния, в первую очередь Хаббл измерил расстояние до туманности Андромеды, было измерено расстояние до туманности Андромеды, стало понятно, что это очень далекий объект, это 2,5 миллиона световых лет. И представьте себе, что в состоянии 2,5 миллиона световых лет у вас возникает вспышка, которую вообще-то можно видеть невооруженным глазом. Какая энергетика должна быть у этой вспыхивающей звезды? Насколько она яркая должна быть на самом деле? И оказывается, что вот эта вспышка совершенно не похожа на те новые, которые мы видели в галактике. Это вспышка, которые на порядке мощнее. Но это уже очень сложно объяснить с точки зрения физики. Потому что, смотрите, вот некие характерные числа, с которыми живет наша Вселенная, с которыми работают астрономы. Есть очень важное число, которое полезно помнить всем любителям астрономии, это светимость Солнца. В системе СГС это 4 на 10^33 эрг в секунду, либо это 4 на 10^26 ватт, если вам больше ближе системы Си, которую мы изучаем в школе. То есть это вот характерная энергетика звезды типа Солнца. Когда вспыхивает новая звезда, за время вспышки, это очень яркое событие, ну, в меру продолжительное, окей, там, сколько-то дней, сколько-то недель, излучается примерно 10^45 эрг энергии. Сверхновое событие типа S Андромеды, то есть вот этой сверхновой 1885 года, и потом еще вот одно событие Вильямина Флеминг открыла в 1895 году в созвездии Центавра, по-моему, было подобное событие. Это что-то, что излучает уже примерно 10^51 эрг энергии. Но, не знаю, вот, наверное, вы знакомы все вот с такой системой, как система шкала Рихтера, магнитуда землетрясений. Она связана, на самом деле, с выделившейся энергией. Даже то, что вот я сейчас, не знаю, вот просто пошел, что-то потопал, это тоже какая-то там, не знаю, минус 15 магнитуда по шкале Рихтера. Это все какое-то количество энергии я выделил. И если вы Посмотрите, в принципе, полную гравитационную энергию Солнца, она составляет 4 на 10 48 эрк, и если на Солнце произойдет вспышка с такой энергетикой, Солнце, в принципе, не выдержит, потому что энергии будет достаточно для того, чтобы Солнце разорвать. То есть, и даже не то, что Солнце разорвать, на самом деле у Солнца неоткуда взяться этой энергии, непонятно, откуда ей взяться. Но гравитационная энергия, она пропорциональна квадрату массы объекта. И если представить себе, что речь идет не о Солнце, не о звезде, которых много, а о достаточно редких массивных звездах, то, в принципе, энергии массивной звезды будет достаточно для того, чтобы объяснить вот эту вот вспышку сверхновой. То есть там будет достаточно уже вот этих 1051 эрк энергии, их наберется. Но как можно извлечь гравитационную энергию? Гравитационную энергию мы извлекать очень хорошо умеем, потому что у нас есть, не знаю, там, гидроэлектростанции. Они работают над тем, что мы извлекаем гравитационную энергию воды, которая, по сути, падает с какой-то высоты. И вот эта вот запасенная потенциальная энергия при падении, она вот там, не знаю, вот я сейчас кликер, да, аккуратно уроню, чтобы его не разбить. Но вот если я уроню вот так вот, он может поломаться. Почему? Потому что вот этой потенциальной энергии будет достаточно для того, чтобы его как-то разломать. То есть, если взять и что-то куда-то уронить в глубокую потенциальную яму, то энергия может выделиться. С точки зрения физики, на физическом языке, если вы возьмете достаточно массивное тело и заставите его сжаться, очень сильно сжаться, до очень маленьких размеров, вы можете выделить большое количество энергии. И вот так вот можно было бы, можно пытаться объяснять сверхновые звезды, как то, что есть какое-то массивное тело, и оно сколлапсировало. Так это, собственно, было объяснено. И более того, если вы говорите, что у вас есть какое-то массивное тело, оно начинает очень-очень сильно сжиматься, очень быстро сжиматься, что у вас начинают, не знаю, электроны вдавливаться в протоны, у вас протоны с нейтронами начинают взаимодействовать уже немножко по другим законам, там вполне могут рождаться какие-то другие частицы. У вас какие-то частицы, атомные ядра могут отлетать с большими энергиями. А частицы с большими энергиями, которые куда-то отлетают и летят в космосе, это то, что называется космические лучи. То есть сверхновые можно уже соединить с таким феноменом, как космические лучи. То есть на самом деле возникает достаточно большая, богатая физика. И вот всю эту физику воедино удалось собрать двум людям. Это Вальтер Баада и Фриц Цвики, на тот момент работавшие в Америке. В 1934 году они публикуют, это на самом деле даже не статья, это маленькая заметка, которую сейчас назвали бы труды конференции. Была такой регулярная конференция Американского физического общества в декабре 1933 года, где они сделали небольшой доклад, посвященный их мыслям о том, как можно было бы объяснить существование космических лучей, вот этих вот частиц, и в частности сверхновых. И потом небольшая заметка, вот здесь вот, наверное, я треть заметки вот просто на этом слайде привел, остальное я просто вырезал. Она очень маленькая, где они впервые произносят фразу «нейтронные звезды». Они говорят о том, что после того, как случается вспышка сверхновой, чтобы она была такой мощной, вам необходимо сжать вещество до очень плотного состояния. И это вещество может, в принципе, остаться в этом сверхплотном состоянии, и, скорее всего, там будет большое количество нейтронов. К 1934 году нейтрон уже был открыт, 2 года как, в 1932 году был открыт нейтрон Чедвиком. И такой объект, в принципе, можно назвать нейтронной звездой, еще не вполне понимая, какие у него свойства и могут ли такие объекты быть на самом деле. Вот здесь вот есть очень важная фраза, вот это «with all reserve, we advance». То есть со всеми оговорками, то есть очень аккуратно они говорят о том, что вот такие объекты в принципе могут существовать. Но вот это, пожалуй, я бы назвал реальным открытием нейтронных звезд. Сейчас поясню, что я имею в виду. Помните историю с Нептуном, который был открыт на кончике пера? Да? Сначала он был рассчитан, а потом там Урбан Леверье и Джон Адамс его рассчитали, а Иоганн Гале потом открыл Нептун. Вот нейтронные звезды, на мой взгляд, тоже были открыты на кончике пера. Но если открытие Нептуна – это открытие объекта уже известной природы, это открытие еще одной планеты. И здесь наука дошла до того, что она смогла предсказать объект в принципе неизвестной природы. Очень аккуратно, очень так нежно, но тем не менее предсказать. И мне кажется, это было очень-очень интересно. Это делает такое открытие очень необычным. Говоря о теоретическом предсказании нейтронных звезд, правильно, наверное, было бы упомянуть, как хрестоматийно упоминается, и работу Льва Давидовича Ландау, молодого физика. Вот он в те годы выглядел примерно вот так, ему было что-то около 20 лет. Он на тот момент был на стажировке у Нильса Бора. Неизвестно, знал ли он, хотя вот Чедвик писал Бору об открытии нейтрона, но знал ли Ландау об открытии нейтрона, но буквально там с разницей в 2 дня с первым статьей, с первым сообщением Чедвика об открытии нейтрона выходит в другом журнале статья Ландау о том, что в принципе могут существовать звезды, представляющие собой гигантские атомные ядра, суперплотные звезды, как гигантские атомные ядра. Но здесь, правда, надо понимать, что, во-первых, Ландау ничего не говорил про нейтронные звезды, тогда еще нейтронов не было. Это, во-первых. Собственно, что сделал Ландау в этой статье? Саму статью он написал заранее, то есть он ее послал в журнал в январе 1932 года, написал он ее заранее, он рассуждал на самом деле о белых карликах, о другом типе компактных объектов, для которых, как мы сейчас понимаем, существует некая предельная масса, то, что называется предел Чандрасекара. И Ландау рассуждал о том, что хорошо, если белые карлики, вот эти необычные, тоже достаточно квантовые звезды, вырожденные, они имеют предельную массу, если эту массу превысить, то что будет? И вот он немножко поспекулировал и сказал, что скорее, то есть возможна такая ситуация, что после превышения этой массы звезда перейдет в новое состояние, в котором известные на тот момент законы физики, как считал Ландау, отказывают. То есть такие вот патологические звезды. Но он не говорил слова нейтронные. Но это вот, эта идея, она тоже была. Она была за 2 года до открытия Цвики и Баады. Итак, тогда что получается? К 30-м годам возникло представление о том, что могут, с одной стороны, существовать вот такие вот необычные объекты, могут существовать действительно собственные нейтронные звезды. С другой стороны, вспоминаем, что у нас есть крабовидная туманность, которую люди продолжают изучать. И вот, когда взор астронома, да, в частности, особенно взор Вальтера Бааде, там, его сотрудника Рудольфа Минковского, это не тот Минковский, который пространство Минковского, по-моему, это его племянник, то есть это родственник, по-моему, племянник Рудольф Минковский, астроном, он работал вместе с Вальтером Бааде, они изучали, собственно, туманности, оставшиеся после вспышек сверхновых звезд, они изучали сверхновые звезды. В 30-е годы был организован первый такой патруль сверхновых звезд, когда просто начали мониторить небо в поисках вот таких вот ярких, очень сверхярких вспыхивающих объектов. И было найдено несколько таких объектов, там, по-моему, около 8, что ли, порядка 10 штук были найдены. Вот. И была попытка все-таки связать вот эти вот яркие вспышки и те остатки, те туманности, которые после них остаются. И особое, конечно, внимание было приковано, собственно, к крабовидной туманности. С крабовидной туманностью сразу все пошло немножко наперекосяк. То есть, как считается, Баады и Минковский, они с самого начала считали, что да, это вспышка сверхновой, там в центре нейтронная звезда, и нейтронная звезда является источником энергии крабовидной туманности. Дело в том, что туманность светится. Но почему она светится? Почему все у нас светится в мире? Ну, потому что нагрета. Хорошо, если она светится, она нагрета, значит, она остывает? Остывает. Мы можем посчитать, как быстро она остывает? Ну да, по количеству излучения можем. Можем посчитать, сколько она будет светиться? Можем. И это не 1000 лет, это гораздо меньше. Туманность должна была очень быстро остыть. То есть у нее должен быть какой-то источник энергии. Когда развивается радиоастрономия, вот уже в 40-е годы, оказывается, когда радиотелескоп наводит на небо на крабовидную туманность, оказывается, что крабовидная туманность является очень хорошим радиоисточником, что еще более необычно. Потому что вот, наверное, одна из немногих таких научных картинок будет у меня. Это спектр крабовидной туманности. То есть, собственно, что здесь нарисовано? По горизонтальной оси отложена, в данном случае, частота излучения. Но вот здесь вот О – это оптика, это мягкий рентгеновский, то есть рентгеновский ультрафиолет, рентген, гамма-излучение. Здесь инфракрасное излучение, здесь радиоизлучение. Вот так вот оно идет. Но вот здесь вот логарифм в герцах. То есть оптика – это примерно 10 в 15 герц. Вот так вот выглядит, на самом деле, это не весь спектр, но достаточно большая часть спектра излучения крабовидной туманности. Вот посмотрите на эту область. Это ближний инфракрасный диапазон, вернее, дальний инфракрасный диапазон, far infrared range, дальний инфракрасный диапазон. В дальнем инфракрасном диапазоне туманность тоже светит, но там светит пыль. Вот там пыль как раз, она более-менее такая нагретая, она с небольшой температурой светит. И если сказать, что она нагретая и светит как нагретое тело, то можно предсказать, как должен идти ее спектр на меньших частотах, как должен идти спектр в радиодиапазоне или в оптическом диапазоне, он должен очень быстро падать. То есть законы излучения, с которыми работали физики, астрофизики в тот момент, они говорили о том, что ни радиоизлучения, ни оптического, ни рентгеновского излучения от этого объекта быть не должно. А оно есть, и его достаточно много. И это означает, что где-то там, в этой туманности, есть источник, скорее всего, который это радиоизлучение, который эту энергию для этого радиоизлучения, для рентгеновского, для оптического поставляет. Хотя, в принципе, тоже надо понимать, что разрешение телескопов было не очень большим, и там не до конца еще было понятно, это все-таки сейчас туманность светит, ну, например, в рентгеновском диапазоне, или светит все-таки действительно какой-то один отдельный источник, например, горячая нейтронная звезда. С этим предположением тоже были проблемы, потому что нейтронные звезды, они, конечно, горячие, но они быстро остывают. И вот там к 40-м годам, к 50-м годам было понятно, что если там и была горячая нейтронная звезда, то она, скорее всего, остыла, и она, например, не может быть рентгеновским источником. Но вот по-моему, в 62-м году было очень красивое такое измерение, очень красивый поставлен эксперимент. Я, простите, здесь немножко перескочу, но я думаю, что из этой картинки понятно, что гробовидная туманность имеет обыкновение излучать во всем диапазоне длин волн. От радиодиапазона до там рентгеновского, вот здесь вот рентгеновский гамма-диапазон находится. То есть это источник, который излучает в очень широком диапазоне длин волн. Для всего вот этого нужна энергия. Гробовидная туманность видна не только как оптический объект, она видна в том числе и при помощи рентгеновских телескопов. И вот здесь вот на картинке у меня совмещены два изображения. Желто-зеленое – это то, что видит оптический телескоп, оптический инфракрасный, а вот это голубоватое свечение – это то, что видит рентгеновский телескоп. Рентгеновский телескоп тоже видит достаточно яркую туманность, которая на самом деле тоже, по идее, должна, если она просто горячая, светится, потому что горячая, она должна очень быстро остывать, она должна переставать светиться. Вот, а в 62-м году было очень красивое такое измерение. Вот здесь график из этой статьи 62-го года показан, что это такое. Наблюдалось прохождение Луны по этой туманности. И представьте себе, что у вас телескоп с плохим пространственным разрешением, но вы знаете, как у вас Луна набегает на туманность, постепенно закрывая разные ее части. Если у вас здесь есть в центре точечный источник на самом деле, то когда Луна закрывает... Луна-то не знает про разрешение вашего телескопа, Луна закрывает постепенно туманность, этот источник, он не просто будет медленно слабеть, а он так вот будет светить-светить и резко обрубится. То есть в какой-то момент Луна закроет этот источник, и свет резко выключится. И тогда можно сказать, что у вас там действительно точечный источник. А если у вас будет плавное спадание, как вот здесь, вот станет понятно, что нет, светит все-таки сама туманность. И вот в рамках вот этого измерения стало понятно, что нет, это все-таки светит действительно сама туманность, и светит она достаточно ярко. И надо понимать, что 60-е годы – это расцвет, вот я говорил про радиоастрономию, это еще и начало, самый такой восход рентгеновской астрономии, который, наверное, самый первый, один из первых важнейших результатов рентгеновской астрономии, это результат, полученный в 1962 году группы Рикардо Джакони. Вот. Кстати, я не сказал, за открытие нейтронных звезд Хьюиш получил Нобелевскую премию по физике. Да? Белл не получила. Называется, правильно выбирать себе научных руководителей. И потом, собственно, вот я помню, когда праздновалось 50 лет открытие нейтронных звезд. Была большая конференция в Питере, в институте Йоффе. Все съехались, Хьюиша не позвали. Ну вот он на все эти годы, вот он, к нему стало такой вот странный... Хотя он-то неволен над решением Нобелевского комитета, но тем не менее, к нему были вопросы. Рикардо Джакони тоже получил Нобелевскую премию по физике как родоначальник рентгеновской астрономии. В 1962 году на коммерческих ракетах, если вам скажут, что Илон Маск это первый, кто придумал коммерческие запуски, нет, были маленькие ракеты, они назывались Аэроби, вот так вот они выглядели. Они могли летать, они делали не... Это был не орбитальный полет, то есть ракета могла подняться на высоту что-то там больше 100 километров над Землей, но она не выходила на замкнутую орбиту. То есть она поднималась, сколько там, буквально несколько сотен секунд она летала, потом благополучно все или падало, или спускалось на парашюте. И на таких ракетах запускались рентгеновские детекторы. Рентгеновское излучение с поверхности Земли нельзя обнаружить, потому что атмосфера его прекрасно поглощает. А на большой высоте можно. И вот посылались вот такие вот ракеты, которые она просто поднимается, начинает вращаться вокруг своей оси и осматривать все небо и рисует вот такой вот график. Количество рентгеновского излучения в зависимости от угла поворота. И вот видно, что есть какие-то небольшие пички, и вот есть очень большой пик. Это объект в созвездии Скорпиона, его назвали Скорпион X1, ну сейчас он так называется, Скорпион X1, первый рентгеновский источник, ну из обнаруженных созвездие Скорпиона. На самом деле там тоже нейтронная звезда, как мы сейчас понимаем. И это в каком-то смысле одно из первых, еще одно из первых обнаружений непосредственно нейтронных звезд, тогда это, то есть вот прям такого хорошего понимания, что это нейтронная звезда, не было. Но за несколько лет был обнаружен целый ряд, целый класс рентгеновских источников на нашем небе, в нашей галактике, которые обладали достаточно большой, сильной энергетикой. Энергетикой, которую нельзя было объяснить просто при помощи какого-то нагретого тела. Должен быть какой-то источник энергии, который либо поддерживал его температуру, либо то есть, как-то вкладывался в этот источник, чтобы эти ребята, они светили, там у них были светимости типа 10-38 секунд, то есть в 100 тысяч раз больше, чем у Солнца. Вот тогда возникает идея о том, что если все-таки это нейтронные звезды, те самые нейтронные звезды и черные дыры, о которых уже речь шла, то они могут, например, оказаться в двойных системах вместе с обычной звездой, на которую может падать вещество. И вот опять, смотрите, у вас вещество падает, у него есть какая-то потенциальная энергия, но когда она долетает до очень маленькой нейтронной звезды, она падает в очень глубокую потенциальную яму. И раз она падает в очень глубокую потенциальную яму, то, соответственно, она набирается, вот, приобретает очень большую кинетическую энергию. Это вот как упасть с очень большой гравитацией, да, то есть не там 9,8 десятых метра в секунду в квадрате, а там представьте себе, что у нас там гравитация в 10 раз больше. И вот этот вот кликер, он когда упадет, он будет обладать большей скоростью, большей энергией. Вот здесь та же самая примерная история. С обычной звезды у вас перетекает вещество на компактную, например, на нейтронную звезду, как бы бьется о ее поверхность, разогревает ее, и вот тогда мы действительно можем себе позволить видеть какой-то яркий рентгеновский источник. И вот, собственно, идея о том, что вот такие вот яркие рентгеновские источники, они могут обеспечиваться, их энергетика может обеспечиваться нейтронными звездами. Она была высказана, вот по большей части это был Николай Кардашов, Яков Борисович Дельдович, Иосиф Самуилович Кловский, люди, которые создали во многом российскую астрофизику, и люди, которые очень сильно вложились в то, что мы сейчас называем вот релятивистской астрофизикой и изучением там нейтронных звезд, черных дыр, вот этого компактных объектов. То есть, смотрите, я понимаю, что мой рассказ очень сильно нелинейный, то есть я перескакиваю отсюда туда, но вот такая, наверное, особенность современной науки, она очень нелинейная, потому что все собирается из разных, то есть вся идея собирается из разных таких участков. С одной стороны, у нас есть сверхновые, они объясняются, могут быть объяснены путем коллапса в нейтронную звезду. С другой стороны, у нас есть остаток сверхновых в виде крабовидной туманности. У нее очень большая энергетика, и можно себе представить, что там есть нейтронная звезда. Непонятно, как она накачивает эту туманность, но как-то она ее накачивает, туманность светится как рентгеновский источник, как радиоисточник. С другой стороны, у нас есть просто рентгеновские источники, которые опять-таки можно объяснить при помощи нейтронных звезд, которые пока еще никто не видел. То есть речь идет о начале 60-х годов. Вот. Но вот здесь, кстати, вот, в 67-м году как раз выходит работа Франко Пачини, тоже очень короткая заметка, буквально там в журнале Nature, что-то на одну страницу, где он обращает внимание, наверное, впервые на такой простой факт. Простите, если, на тот момент понимали, что нейтронная звезда – это что-то очень маленькое, быстро вращающееся, и сильно замагниченная, да, то есть есть закон сохранения магнитного потока, и если вы какой-то магнит сильно сжимаете, то у него магнитное поле будет возрастать. Например, по той же причине, почему, ну, условно по той же причине, по похожему закону, как у него возрастает скорость вращения, как там фигурист, когда прижимает к себе руки, начинает вращаться быстрее. Вот тоже есть некий закон сохранения. И вот Франко Пачини сказал, что вот представьте себе, что у вас есть магнит, который крутится, но крутящийся магнит будет излучать электромагнитные волны. Крутящийся магнит, а излучая электромагнитные волны, будет терять энергию своего вращения. Соответственно, эта энергия, она может переработаться в энергию движения частиц, она может переработаться в энергию той самой туманности. Может быть, вот эта туманность и подпитывается, собственно, энергией вращения вот этой центральной звезды. Это буквально начало 67-го года, за несколько месяцев до открытия пульсаров. И вот здесь уже можно было сделать шаг вперед и сказать, что да, мы должны видеть нейтронные звезды, и не только как рентгеновские источники, и не просто как рентгеновские источники, а источники пульсирующего излучения, и надо наблюдать с высоким временным разрешением. И мы можем эти источники наблюдать как радиоисточники, потому что если у нас есть быстро летящие заряженные частицы в магнитном поле, они будут излучать то, что называется синхротронное излучение. Это, собственно, то, чем подпитывается крабовидная туманность. Это вот Шкловский об этом догадался. И стало быть, у нас есть возможность наблюдать радиоизлучение, и это радиоизлучение тоже надо пульсировать, может пульсировать. Надо строить радиотелескопы, которые будут наблюдать небо с высоким временным разрешением. Вот все для этого было. Может быть, так сложилось, что не хватило времени сделать последний шаг со словами «давайте мы будем искать нейтронные звезды». Случилось 6 августа 1967 года, и аспирантка Джослин Белл нашла на самописце первый вот такой радиоисточник, который потом действительно показывал очень сильное, быстрое, пульсирующее радиоизлучение. Вот такая получилась нелинейная во многом история открытия нейтронных звезд. И последнее, наверное, на чем я хотел остановиться, попытаться ответить на вопрос. Как это? И у него есть две формулировки: академическая и современная. Академическая — зачем нам все это нужно, а современная — и чё? Как это все, как известно, все вот об это разбивается. Значит, и чё? Мне нравится вот эта картинка из обзора Владимира Евгеньевича Кортова «Успех физических наук». Эта картинка — это график, который по одной оси показана температура, ну, в некоторых единицах, там, в электронно-вольтах, обращайте внимание. То есть вот здесь у нас примерно получается, что здесь где-то 10 тысяч кельвинов, здесь, соответственно, 100 тысяч кельвинов, 200 и так далее. А вот по этой оси показано давление в веществе, по сути, плотность этого вещества. Смотрите, мы хотим понять, как устроена материя. В том числе мы хотим понять, как устроена материя на самых маленьких масштабах, как работает субатомная материя. Плотность атомного ядра – самая высокая из плотностей, с которой мы когда-либо сталкивались. Изучать ее очень сложно. Мы не можем просто вот так вот влезть в атомное ядро и посмотреть, что там происходит. У нас для этого, например, есть специальные приборы. Они называются коллайдеры. Это где мы можем эти ядра разгонять до достаточно больших скоростей, сталкивать их и потом, как что разлетается по тем остаткам, пытаться судить о том, как они устроены, как ведет себя материя, если ее сжимать все сильнее, сильнее и сильнее. Но здесь проблема в том, что нам эти ядра приходится сталкивать. А нам хотелось бы исследовать материю, это то, что называется горячая материя. Они летят с большой скоростью, они обладают большой энергией. А нам хотелось бы понимать, как ведет себя материя при меньших энергиях, при меньших скоростях. И вот единственная, наверное, возможность это сделать, вот видите, вот здесь вот, вот это вот, вот здесь вот у нас, вот этот кусочек, он исследуется на коллайдерах, вот здесь вот, в принципе, вот этот кусочек этой диаграммы, он исследуется в земных лабораториях, а вот этот кусочек диаграммы, вот эта часть нашего знания, вот эта часть законов природы, ее можно исследовать только при помощи астрофизических лабораторий, и самой экстремальной такой лабораторией являются нейтронные звезды. Собственно, вопрос о том, как устроены нейтронные звезды внутри, как устроено вещество при сверхбольших плотностях, плотностях, которые превышают ядерные, это один из наиболее таких острых, горячих вопросов, который сейчас стоит перед астрофизиками, люди этим активно занимаются. Ответа пока нет. Вот, собственно, мы пытаемся понять, как устроено это вещество. Другой вопрос, который... То есть вот я просто только два хочу, ну, понятно, что их больше, но просто два вопроса, две загадки, которые связаны с нейтронными звездами, я хотел бы немножко проговорить. Другой вопрос связан с излучением нейтронных звезд. Вот я уже поговорил о том, что, да, нейтронные звезды могут излучать, там релятивистские частицы заряжены, они попадают в магнитное поле, а в магнитном поле они будут светить. Это слова на самом деле. То есть мы хорошо себе понимаем то, что называется синхротронный механизм, но представьте себе лампочку, которая светит супер ярко. Вот невероятно ярко, не знаю, лампочка, вот такая вот лампочка, она светит столько, сколько светит солнце. Может такая лампочка светить? На самом деле нет, потому что у нее есть некий запас прочности. Вот помните, я говорил про характерные энергии. Есть энергия прочности и есть энергия излучения. Если у вас за одну секунду излучается больше энергии, чем, не знаю, энергия связи этой лампочки, эта лампочка просто разорвет. То есть у механизмов излучения, в том числе у синхротронного, есть некоторый свой фундаментальный предел. И вот есть такая красивая диаграмма. Значит, что здесь тоже, по сути, нарисовано? Здесь по горизонтальной оси, давайте так, это размер источника излучения, можно так сказать, тут на самом деле более сложно, гигагерц умноженный на секунду, но если что, я потом поясню. В общем, здесь размер источника излучения, а здесь мощность. И если у нас источник, чем он меньше становится, тем меньшая мощность на самом деле ему доступна. У нас есть некоторый предел, вот у нас есть источник какого-то размера, мы повышаем, повышаем, повышаем его мощность, а вот здесь вот есть некоторая граница, это теоретическая, фундаментальная физическая граница, которая говорит о том, что вот здесь этот источник еще может существовать, а дальше он начинает катастрофически распадаться. Для Точность, я скажу, наступает то, что называется обратная Комптонская катастрофа. Если кому-то интересно, можете погуглить, что это такое. То есть такой источник существовать не может. И получается, вот те объекты, каждая точечка здесь определенный объект разных типов, которые находятся здесь, они понятны, как существуют. А те объекты, которые находятся вот здесь в белой области, они не очень понятны, как существуют. Ну, за исключением, пожалуй, может быть, вот этих, у этих там магнитные поля достаточно сильные для подобного рода объектов. Вот, они достаточно большие по размерам, то есть здесь чуть-чуть полегче. Но вот с этими ребятами, особенно вот с этими, вообще ничего не понятно. А это нейтронные звезды. Нейтронные звезды в радиодиапазоне излучают настолько ярко, что мы до сих пор не можем понять, почему они это делают. У нас нет хорошей теории механизма радиоизлучения нейтронных звезд. Мы понимаем, что это механизм чем-то похож на механизм излучения лазера. Да? Лазерная точка, она очень яркая при очень маленьком количестве энергии. Но как они это делают, мы не понимаем. То есть, ну, представьте себе, у вас есть маяк, на котором вы раз в 5 лет меняете одну маленькую такую таблетку-батарейку, а он у вас светит где-то там радиомаяк на 100 километров в течение 5 лет. Выгодно? Выгодно. Как это сделать? Надо изучать нейтронные звезды. Вот, примерно так. То есть вот этот вопрос радиоизлучения нейтронных звезд, он все еще остался. Ну и самое, наверное, последнее, тоже не могу не восхититься этой картинкой. Нейтронные звезды, как я начал с того, что нейтронные звезды касаются всех нас, там меня они касаются буквально не только потому, что я их изучаю, но потому что там у меня есть золотое кольцо, а золото, оно рождается в слиянии нейтронных звезд. На сегодняшний день наука нейтронных звезд, она достаточно большая, такая разнородная, не знаю, там сотни, тысячи людей, наверное, работают в этой области. Когда был открыт первый пульсар, вот этот пульсар CP1919, и вышла первая, одна из первых книжек, посвященных нейтронным звездам, авторы этой книжки поместили туда вот такую вот картинку, что это такое. Это на самом деле отдельные индивидуальные импульсы от этого пульсара, поставленные друг за другом. Просто отдельные импульсы пульсара, они не похожи друг на друга. Средний импульс, он оказывается довольно стабильный. Отдельные импульсы, они не похожи. И есть вот такого типа диаграммы. Люди, которые работают в пульсарной астрономии, они очень их любят. Они достаточно информативны. Показывает то, как эволюционирует импульс. Тогда же в 79 году группа Joy Division, такая молодая, по-моему, панк-рок-группа, так, кажется, она называлась, вот, она выпускает альбом Unknown Pleasures, и, будучи вдохновленным вот этим вот открытием, на картинку, на обложку ставит картинку из этой книги, посвященной, собственно, нейтронным звездам. Я бы про это не сказал, если бы по сей день, на самом деле, в Москве, просто там 2-3 раза в год я стабильно нахожу человека в футболке вот этой вот Joy Division вот с этими вот импульсами, дошло до того, что их уже начали переделывать. Здесь уже это переделали так, что это торчат уши котиков, то есть много-много котиков, они смотрят, и это вот происходит такой новый визуальный образ. То есть нейтронные звезды они добавили на самом деле не только в науку, они добавили в... там, наше понимание мира в целом, в искусство, в наши визуальные образы. Вот, пожалуй, такой у меня получился рассказ. Спасибо большое. Если есть вопрос, постараюсь ответить.
1: Большое спасибо. Вопросы мы записываем, поэтому у кого есть вопрос, поднимайте руку, я буду приносить микрофон.
2: Спасибо. А правильно я понял, что на поверхности нейтронной звезды есть обычные атомы с протонами?
0: Ядра, да. Да, достаточно тяжелые ядра.
2: И чем глубже, тем их меньше?
0: Тем глубже, тем в более сложной форме они приходят, они начинают сжиматься, они начинают где-то сжиматься, где-то начинают растягиваться, потом все превращается в некоторую такую нейтронную жидкость. То есть они меняют, структура вещества меняется. Но во внешней коре нейтронной звезды вполне себе существуют тяжелые ядра там, тяжелых элементов типа железа.
2: Спасибо. И второй вопрос про гробовидную туманность. Везде, где я читал про нее, сказано, что это остаток взрыва сверхновой. А получается так, что вот остаток самого взрыва – это не она?
0: Ну да, то есть он считается остатком взрыва сверхновой, но вот такого особого класса, который называется плерионом, который не вещество звезды, а который то, что... надула нейтронная звезда, то, что выдула нейтронные звезды. Вот это, что, вот такие вот Pulsar Wind Nebula или плерионы. Их не так много, там несколько десятков, по-моему, штук известно, но они есть, да.
2: Можете рассказать подробнее вот этот механизм? Как нейтронная звезда зажигает эту туманность, почему она светится?
0: Ох. Нет, ну смотри, на самом деле сейчас попытаюсь достаточно коротко. Представьте себе магнит. Магнит вращается. Если магнит будет вращаться, на его поверхности будет возникать электрическое поле. Закон электромагнитной индукции. Там будет возникать электрическое поле. Раз у вас есть металлическая плоскость, и из нее торчат линии электрического поля, то эти линии электрического поля могут вырывать, если у вас проводник будет вырывать свободные частицы. И вот эти свободные частицы, они там в коре нейтронной звезды, они есть, они вырываются, ускоряются в этом электрическом поле и, собственно, дальше вылетают. Дальше эти частицы, во-первых, они попадают в магнитосферу нейтронной звезды, там что-то с ними происходит, начинают течь токи, а потом эти частицы попадают в вещество, межзвездное вещество, в котором тоже есть магнитные поля. И теперь представьте себе, что у вас есть заряженная частица, которая летит в магнитном поле. А в магнитном поле на движущуюся частицу действует сила Лоренца. Эта сила Лоренца заставляет эти частицы вращаться вокруг магнитных силовых линий. А что значит вращаться? Вращаться означает двигаться с ускорением. И вот такая частица, любая заряженная частица, движущаяся с ускорением, она будет излучать электромагнитные волны. То есть вот такая частица, она превращается в маленький излучатель. Но опять же, вот у вас частицы здесь есть? Нет. Есть? Нет. Есть электрическое поле? Нет поля. Есть поле? Нет поля. Пошла волна. И вот, собственно, вот это излучение, это то, что называется, там, это может быть излучением кривизны, синхротронное излучение, в зависимости от обстоятельств, скажем так, магнитотормозное, так вот, в общем, словами называют. И вот это излучение мы, собственно, видим. Вот таким образом зажигается туманность. И таким образом до некоторой степени зажигается сама нейтронная звезда. То есть вот в оптическом, в рентгеновском диапазоне мы видим именно излучение таких высокоэнергетичных заряженных частиц, движущихся либо в магнитосфере звезды, либо уже в межзвездной среде. Вот. А вот что мы видим в радиодиапазоне, мы не понимаем. В радиодиапазоне вот там вот загадка.
3: Ну, то есть само вещество, которое начинает таким образом излучать, оно осталось?
0: Скажем... Нет, я бы сказал, что это вот. Там два типа вещества. Во-первых, то, что уже есть в межзвездной среде. Межзвездная среда не пустая. Вот. А вторая часть, это вот, собственно, вот этот вот ветер, вот эти заряженные частицы в большом количестве, они вылетают в межзвездную среду, начинают с ней сталкиваться, останавливаются, и остается вот этот вот, не знаю, но это вот это как дым, который остался и висит под потолком. Вот так вот можно сказать. То есть дым от взрыва, и который остался висит под потолком.
4: Прошу прощения. А вот такой вопрос. Грубо говоря, у нас нейтронная звезда – это сверхплотная с нереальной гравитацией тела, правильно? Вот. Эта гравитация, это, она постоянна или она может меняться, то есть в ядре звезды или на ее поверхности? То есть она, давление в звезде меняется или оно стабильно?
0: Давление в звезде меняется. Чем ближе к центру, тем давление больше.
4: Со временем, я имею в виду.
0: А со временем, ну как?
4: Этот процесс изменяется или он вот стабилен? То есть звезда не может потерять свою плотность или стать еще плотнее?
0: Смотрите, и да, и нет, как это часто бывает в науке. Глобально нет. То есть вот у вас звезда есть, она родилась, у нее вот такая масса, у нее вот такая структура, она с этим живет. Но иногда случаются какие-то, вот как у Земли. Вот, у Земли гравитация меняется?
4: Не думаю.
0: А землетрясения как же? Они же меняют ее структуру.
4: А, ну, возможно, да.
0: Вот на нейтронных звездах тоже случаются землетрясения, очень сильные землетрясения. Они временно, это происходит буквально там на масштабе секунды. Они меняют немножко структуру, меняется внутренняя структура, меняется там свойство вращения. Мы их видим как раз потому, что она вращаться начинает по-другому. И в этом плане, да, наверное, у нее меняется, ну не наверное, у нее обязательно меняется гравитационный потенциал. Другое дело, что именно изменение гравитации в этот момент ни на какие ее наблюдаемые свойства не влияет. Влияет вот только изменение внутренней структуры. Вот только на таком уровне. А глобально
4: понял.
0: Нет.
4: Понял, спасибо.
2: Вопрос такой. Вы вот упоминали то, что нейтронные звезды, они очень быстро остывают. Вот первый вопрос, это насколько это быстро? Десятки лет, тысячи, миллионы, миллиарды лет? Ну, относительно чего это быстро? И что с ними случается в тот момент, когда она вот полностью остыла?
0: Смотри, по времени это, давайте так, это сотни тысяч лет. Это сотни тысяч, реже миллионы лет. Когда она полностью остыла, ну как, она перестает... светить как яркий рентгеновский источник, как достаточно яркий рентгеновский источник. Потому что молодые нейтронные звезды мы просто видим, как они светят. У них, мы видим от них тепловое излучение, как раз потому что они нагреты там, до миллионов, до десятков миллионов кельвинов. Более того, мы даже видим, как они остываем. То есть у нас есть пример, например, с остатка в Кассиопее А, это остаток сверхновой, там есть в центре нейтронная звезда, мы ее видим, и мы просто видим, как у нее меняется температура за те там, 15-20 лет, которые при помощи телескопа Чандра мы ее наблюдаем. То есть она потихонечку остывает, но она, по сути, просто становится холоднее, холоднее, холоднее, холоднее. В этом плане ничего... Ну как, особо ничего с ней не происходит. Ну, не знаю, например, у нее при остывании меняется немножко структура коры, то есть там кора немножко кристаллизуется, и по-другому, например, начинает затухать магнитное поле. Магнитные поля тоже они не постоянные, потому что там внутри коры текут электрические токи, они создают эти магнитные поля в конечном итоге по физике. И эти токи затухают, да, и там вопрос в том, на чем они затухают. Они затухают на квантах звуковых колебаний в этой коре, или они затухают на неоднородностях кристаллической решетки. Вот это зависит от температуры, например, то есть что меняется. То есть меняется на уровне микрофизики. Глобально нет, просто остыло.
2: Все, спасибо.
5: Простите, если это будет очень глупый вопрос, как к физике такое отдаленное отношение. Скажите, ну если уж вы говорите, что это золото, как определили-то, собственно? Ведь оно же так далеко находится, что железо, золото. Как определяется, из какого элемента состоит нейтронная звезда?
0: Смотрите, что железо – это, по сути, теоретический расчет. То есть мы достаточно хорошо все-таки понимаем микрофизику нейтронной звезды так, чтобы объяснить все наблюдаемые для нас данные, и лучше всего получается, чтобы... То есть есть такая штука, как уравнение состояния, то есть некая математическая конструкция, которая описывает внутреннюю структуру нейтронной звезды, и в том числе ее химический состав. И вот это, скорее, то, что железо – это теоретическое предсказание. А то, что золото – это мы просто видели, потому что как минимум дважды мы уже видели слияние нейтронных звезд. Самое знаменитое было 17 августа 2017 года, так называемая вспышка килоновой звезды. То есть есть сверхновая, есть новая, а есть килоновая, они посерединке. Это как раз слияние нейтронных звезд. И в спектре этой вспышки, в спектре того вещества, разогретого вещества, которое разносилось, оно было в другой галактике, но, тем не менее, довольно яркое событие. Там увидели...
5: То есть по спектру, золота. Да?
0: Да, по спектру.
5: Тогда как это все оказалось у нас на Земле? Вот так.
0: Так же, как и все другие, в общем-то, элементы. То есть нашему Солнцу 5 миллиардов лет. Это означает, что к моменту его рождения галактика существовала уже 5 миллиардов лет. Галактика занималась делом. Другие звезды там тоже рождались, массивные звезды рождались, накапливали, нарабатывали тяжелые элементы, взрывались как сверхновые, потом это вещество все разбрасывалось по межзвездной среде, и в какой-то момент вот оно вот разбрасывается и собирается где-то в молекулярное облако, из которого образовалось уже Солнце.
5: Угу. То есть, вот спасибо.
0: Все мы в этом плане дети звезд. Еще одна хрестоматийная фраза.
6: Мне показалось интересным выражение Ландау «патологические звезды». Ну, какой-то, вы знаете, вот дальше, если развить эту мысль, ну, наверное, какая-то часть истины в этом есть, ведь есть материя, брионная материя, а есть как бы патологическая материя, темная материя. Вы понимаете? И вот для формирования, опять же, того же мировоззрения, вот эти самые нейтронные звезды, они каким-то образом, в общем, наверное, участвуют вот в существовании темной материи, понимаете, просто вот какая-то такая ассоциация у меня возникла, но если это вопрос безумный, можете не отвечать, да.
0: Смотрите, мы можем оценить из наблюдений вклад нейтронных звезд в темную материю. Он очень мал. То есть нейтронных звезд, как мы себе их представляем, их недостаточно для того, чтобы объяснить темную материю. Это вот если к этому вопрос. А вот как нейтронные звезды взаимодействуют с темной материей, вот здесь я, наверное, не готов ответить. Хочется сказать, что слабо взаимодействует, но, собственно, темная материя совсем примерно слабо взаимодействует, она только гравитационно взаимодействует. Вот, да, здесь у меня это нет хорошего ответа.
1: Есть еще вопрос?
0: Вот у молодого человека вопрос.
7: Я хочу задать вопрос, ну, он не особо к этой лекции, можно задать?
0: Давайте.
7: Мне интересно, а что ученые делают на Большом адронном коллайдере?
0: Адронный. Они сталкивают адроны, частицы, из которых состоит наш мир. По сути, они сталкивают там протоны. По-моему, ядра они тоже сталкивают. Идея какая? Взять маленькие частицы, типа протонов, столкнуть их очень сильно, они разлетятся на куски, и по тому, что разлетелось, как эти куски выглядят, в какие стороны они полетели, с какими скоростями они полетели, попытаться понять, из чего эти частицы сделаны. То есть вот вы хотите разобраться в том, как, я не знаю, устроен, не знаю, там, тостер дома. Вы берете тостер, берете, выкидываете его из 15 этажа. Он падает на асфальт. А потом, если вас родители выпустят гулять после этого, вы смотрите, как оно разлетелось, и пытаетесь понять, из чего этот постер был сделан. Вот примерно этим занимаются физики элементарных частиц.
7: Спасибо.
0: То есть для этого делаются вот эти коллайдеры.
8: Я хотела задать такой вопрос, если возможно сделать такое предположение, что, может быть, сам источник света нейтронной звезды, он не очень сильный, но он усиливается благодаря какой-то молекулярной структуре, которая существует либо на самой звезде, либо вокруг него, по типу линзы или зеркального отражения.
0: Ну, смотрите, вот я и все, наверное, коллеги согласятся вот со словом «усиливаются». То есть мы понимаем, что если мы говорим про радиоизлучение, вот это самое загадочное, мы понимаем примерно, где оно рождается. Оно рождается не на поверхности. Оно рождается немножко. Нейтронная звезда 20 километров, оно рождается на высоте где-то 200 километров, 200-300 километров над поверхностью. Оно рождается уже где-то в магнитосфере. И вот там действительно работает какой-то усиливающий механизм. Вот как в лазере, почему его еще называют когерентным, потому что в лазере слове «лазер», буква «А» — это от английского слова «amplification» — усиление. Вот там действительно работает какой-то усиливающий механизм. Здесь я соглашусь. Как он работает, вот да, это непонятно. Вот, но вот если там механизм типа линзы, не готов ответить, надо подумать. Интересно, если это будет правдой.
2: Мы знаем, что, например, магнитные полюса на Земле движутся, а на нейтронной звезде?
0: Тоже движутся.
2: То есть...
0: Но там, вернее, как? Сейчас. Нет, там хитрее на самом деле. На нейтронной звезде движется ось вращения. То есть там важно понимать, что к чему движется. На нейтронной звезде движется ось вращения, и поэтому там вот структура магнитного поля, она немножко может меняться по отношению к оси вращения. Это да. Есть ли движение самих магнитных полюсов, вот именно независимо от оси вращения? Вот, смотрите, в простой модели нет, то есть там, где просто обычный диполь, нет. Но у нас у Земли тоже не чисто, по-моему, дипольное поле. У нас есть какие-то более сложные мультипольные гармоники, и вот это движение через них как-то должно сказываться. В более сложных моделях, когда люди пытаются моделировать поля на поверхности нейтронных звезд, там они не чисто уже дипольные, там, да, эта штука эволюционирует, и можно сказать, что там полюса действительно меняются. Возможно, по-моему, даже вплоть до переполюсовки, но вот я сейчас пытаюсь вспомнить лихорадочно, видел ли я такие статьи, честно говоря, не вспомню. То есть они точно эволюционируют, но вот если там какие-то там сложные переполюсовки, я тут не скажу. Ну да, они эволюционируют.
9: А скажите, в крабовидной туманности северная звезда и южная звезда, почему две? Это двойная система?
0: Нет, это вторая звезда, она, по-моему, просто проецируется. То есть это просто обычная звезда.
9: То есть она там где-то и видна, она не относится к туманности?
0: Да, она к туманности не относится.
9: Где-то дальше.
0: Да, она, по-моему, это звезда фона.
9: А, спасибо.
10: Здравствуйте. У меня возник, возможно, немножко глупый вопрос, но глупых вопросов не существует. Если он возник, значит, и у других возможно. Он относительно немного от цикла, грубо говоря, жизни звезды. То есть потому что, правильно ли я помню, у нас, получается, есть звезда, в ней заканчивается запас энергии, она взрывается, происходит сверхновая звезда, и после этого она тоже может уничтожиться после себя, оставив, грубо говоря, вот туманность или что-то наподобие.
0: Нет, смотрите, тут история вот какая. Вот есть обычная звезда, энергия выделяется в ядре, там горит, допустим, горит водород, образуется гелий, то есть горят какие-то элементы, термоядерное преобразование. В какой-то момент термоядерное топливо, водород ли, гелий, на самом деле в массивных звездах там речь идет уже о горении элементов типа кремний. Последний элемент, который горит, это кремний, он дает железо. Железо гореть уже не может там по фундаментальным физическим причинам, невыгодно делать в термоядерном синтезе более тяжелые атомы. Поэтому вот эта цепочка прекращается, ядро остывает, температура падает, давление падает, ядро начинает сжиматься. Дальше, смотрите, вокруг есть вещество, то есть есть ядро, а есть просто вот эта газовая оболочка звезды, и вот есть вещество, у которого из-под ног просто уходит ядро, это вещество, конечно, начинает падать за этим ядром туда вниз. Но если падает газовая оболочка, на самом деле оно начинает сталкиваться друг с другом, то есть там образуется пробка, это то, что называется ударная волна. И так физика устроена, что эта ударная волна, она уходит на самом деле наружу, то есть это пробка, которая движется за город, эта пробка, она движется за город, и она разносит эту ударную волну, собственно, внешнее вещество. И остается маленький компактный остаток, это нейтронная звезда, либо черная дыра, если масса очень большая. Ну, так как нейтронная звезда в нашем рассказе. Это нейтронная звезда. И вот эта разлетающаяся оболочка. Оболочка будет разлетаться... На самом деле, она, то, что у краба она разлетелась, это довольно быстро. Мы видим те остатки сверхновых, которые еще оболочка не разлетелась. У них возраст тысячи лет, десятки тысяч лет, на самом деле. Она разлетается, рассеивается в пространстве, и все, больше мы про нее уже ничего не знаем. И остается только вот этот вот маленький остаток, который живет как... нейтронная звезда, и дальше как-то взаимодействует с межзвездной средой.
10: Хорошо, спасибо большое.
11: Скажите, вы очень удивитесь, если я скажу, что древние греки в своих мифах вот как раз описали вот эти вот процессы, о которых вы рассказываете.
0: А в каком именно мифе?
11: Ну, о Гесперидах, о Мойрах.
0: Я удивлюсь. Ну, это интересно. Можем потом тогда поговорить в конце. Потому что...
12: Спасибо. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Пульсары имеют период, да, пульсации?
0: Ну, вращение.
12: Вращение, да. И используется ли это в навигации сейчас при запусках?
0: Очень хороший вопрос. Пока нет, но идея использовать... пульсары в качестве навигационных источников в космосе, в открытом космосе.
12: Как триангуляция получается.
0: Вот, да, да, метод триангуляции, по сути. Эта идея существует очень давно, и как бы... То есть их используют и как и навигацию, и как источники, скажем, как для шкалы точного времени, потому что они очень стабильны, они постабильнее, чем даже атомные часы во многом. Сейчас это наталкивается на то, что... Такой датчик, навигационный датчик, он должен обладать, если это радиодатчик, антенной диаметром 10 метров. И нужно на спутник размером 2 метра поставить 3 таких датчика. Это как-то странно. Вот, сейчас разрабатывается система навигации по рентгеновским пульсарам. Они достаточно яркие, они не требуют таких больших датчиков. Но эта история тянется вот реально на моей памяти лет 15, наверное, если не больше, пока какой-то вот
12: в общем, еще не
0: финал, финала нет. Но может там в течение там, 10 лет, я пока не знаю ни одного прибора, который планировался бы, прям космического аппарата межпланетного, который планировался бы, чтобы он полетел в пульсарной навигации. Но идея, да, идея как бы активно-активно обсуждается, лежит на поверхности. Эти золотые пластинки на «Вояджерах», если вы посмотрите на них, там обозначено графическим образом координаты Солнечной системы относительно известных пульсаров как раз по пульсарной навигации.
13: Нет вопросов больше. Да, спасибо большое. А, еще один вопрос.
14: Последний вопрос. Сколько нам осталось любоваться крабовидной туманностью вот, ну, в виде, похожем на нынешний вид?
0: Смотрите, я бы сказал, с учетом того, что это пульсарная туманность, да, то есть она постоянно подпитывается туманностью, то до тех пор, пока живет пульсар. Именно в состоянии пульсара, вот центральный объект, он будет жить конечное время, но долгое, скажем, 10 миллионов лет.
9: Еще долго будем.
0: Да.
9: Не переживайте.
0: То есть нам хватит. Да.
9: Ну что же, спасибо, Антон, большое, очень интересно вы объясняете.
0: Спасибо большое.
9: Такими способами, методами, простыми, понятными, доступными, с юмором. Ну, в общем, спасибо большое. Нам всем понравилось, правда?
0: Я вам. Спасибо большое, что пришли. Очень было приятно.
9: Хочу поблагодарить всех, кто пришел, и всех, кто задал интересные вопросы. Были тоже же интересные вопросы.
0: Конечно.
9: И у нас такая интересная аудитория. Всегда неожиданные бывают вопросы. Поэтому спасибо. Это очень приятно. У меня... Спасибо. Это очень приятно. У меня такой вопрос к вам. Вот смотрите, вы ходите.

0: Открытие мира галактик. Прочитает Анатолий Владимирович Засов. Часто бывает у нас, мы его знаем хорошо. Поэтому, пожалуйста, приходите. И если у вас есть какие-то идеи, о чем бы вы хотели послушать, о чем бы нам вам было интересно рассказать, каким-то образом давайте вот эту вот обратную связь, да, которую мы, что называется, фидбэк, мы его не получаем от вас. Вот хотелось бы. У нас есть соцсети, у нас есть сайт, где можно оставить какие-то отзывы свои, какие-то предложения, пожалуйста. Нам это будет интересно, и надеюсь, что полезно и вам, и нам, в том числе вам интересно, чтобы мы рассказывали то, что вы бы хотели узнать, а нам, чтобы мы попадали вот туда, где вам интересно будет это послушать. Договорились? Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
1: Еще раз спасибо. До свидания.

0: А я хочу представить нам гостя программы, вам, гостя программы «Они», Роберт Нигматуллин, академик Российской академии наук, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук. Роберт Искандерович, я вас приветствую в студии радиостанции «Эхо Москва». Тема сегодняшней программы «Остановится ли Гольфстрим?» Я предлагаю слушателям присоединиться к беседе, направляя СМСки с вопросами и комментариями на номер плюс 7985-970-4545. Эта история с вопросом, остановится ли Гольфстрим, она как-то вот летом минувшего года зазвучала в средствах массовой информации. Сначала под влиянием аварии на нефтяной платформе British Petroleum, потом осенью был второй всплеск интереса к этой информации, сейчас пошла третья волна. Роберт Искандерович, мой вопрос к вам. Что такое Гольфстрим, почему он нас так интересует и как он может повлиять на нашу с вами жизнь?
1: Ну, все, наверное, слышали, что такое Гольфстрим, начиная там с класса 5-6, когда мы изучали географию. Гольфстрим — это течение, поверхностное течение, которое переносит теплые воды с юга в сторону ближе к Гренландии, к Северной Канаде, и этим самым нагревает воздух. Кстати, течение очень сложное.

0: вот подходя теплые воды, подходя ближе к Гренландии, Лабрадор и Эрмингер, там образуется такое вихревое течение, оно нагревает воздух, холодный воздух, и тем самым этот холодный воздух определяет климат в Западной Европе, и это влияние сказывается до Москвы.
1: Он нагревает холодный воздух, воздух становится теплым.
0: Да, воздух становится там теплее, теплого, чем, да, казалось бы, в среднем на тех же широтах в других континентах, например. И это влияет, а так как в основном такие течения туда, на запад, то Западная Европа на тех же широтах, но в частности лето в зима в Стокгольме и в Хельсинки и в Осло теплее, чем в Киеве. Okay. Вот что такое Гольфстрим. И в Москве то же самое. Зима теплее, чем в Западной Сибири на тех же широтах. Конечно, влияние на Москву меньше, мы дальше, но тем не менее оно сказывается. Вообще все вот такого рода течения, морские течения...
1: Их много?
0: Их много, конечно, есть Куросиво, есть в Тихом океане. Вот, кстати, в Тихом океане там на тех же широтах прохладнее, чем у нас. Нужно понимать, что вот все эти течения, океанские течения, они в конечном счете возникают, глобально возникают из-за того, что существует разница температур на полюсах и в более теплых областях. Эта разница температур влияет на плотность воды, и в результате образуются вот такие конвективные течения, на которые влияет, конечно, и рельеф дна. И эти течения в существенной степени определяют климат вот в том или ином месте Земли.
1: Так насколько оправданы вот эти опасения, которые появились?
0: Ну, я хочу сразу успокоить народ, что ожидать ближайшие сотни лет, что Гольфстрим остановится, не стоит, потому что это настолько мощное течение, что никакие эффекты человеческой деятельности, это все равно, что автомобилем пытаться остановить землетрясение или какой-то гигантский свал какой-то огромной массы вещества. Это силы, которые заставляют его двигаться, они несопоставимы с человеческими. Но должен вам сказать, что, конечно, вот исследование расхода в этом течении...
1: Прежде чем вы продолжите тему, я хочу вернуться вот у влияния человека на деятельность Гольфстрима. В этих многочисленных статьях, что появлялись в прессе, алармистских таких статьях, там говорилось, что авария на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе с выбросом огромного количества нефти, с тем, что эту нефть пытались всякими химикатами задушить, растворить, поглотить и так далее, собрать, абсорбировать, что все это создало некий такой мини-поток внутри Гольфстрима, который якобы повлиял на поведение всего этого течения. А насколько это, по вашим данным, соответствует действительности или не соответствует?
0: Я думаю, что это не соответствует действительности. Я не думаю, что истечение нефти может повлиять существенно на расходы Гольфстрима. Но даже если предположить, что повлияет, то это повлияет ненадолго. Потому что все эти нефтяные пленки, которые образуются, они с течением времени исчезают, к счастью. И, кстати, истечение нефти из природных источников на дне океана, оно примерно столько же, сколько человек выбрасывает нефть из-за своей безалаберности, из-за этих танкеров, этих разливов. Примерно 50
1: из
0: на 50.
1: Из естественных разломов.
0: Да, из естественных источников. На дне Байкала даже есть источники, которые подают нефть на дно Байкала. Ну, у нас ведь в науке, это вот я сейчас говорю вот такими оценочными вещами, но есть люди, которые считают, что это может повлиять на какое-то короткое время. Ну, может быть, я не исключаю. И окончательно, конечно, можно это сказать, когда построится некоторая математическая модель, которая вот все эти в числах, все эти балансы и так далее покажет, что такое возможно. Но еще раз я подчеркиваю, что если даже предположить, что это каким-то образом повлияло на испарительные свойства, там пленки и так далее, есть такие модели, я сразу их с порога не могу полностью отрицать, то это явление будет временным. И в качестве вот некой иллюстрации могу привести, вы помните, в Керченском проливе разломался танкер. Там танкер, и там несколько тысяч тонн солярки нефтяного было, вот в этом небольшом регионе было истекло. Где-то через год была экспедиция, которая показала, что, в общем-то, следов практически не осталось. Вот все эти разливы, они катастрофичны в основном на береговые зоны. Ну, но все на берег выбрасывается, там животный мир, влияние, да, но удары по животному миру, по птицам, по рыбам из-за естественных катастроф, они еще более страшны, чем то, что мы вызываем. Человек может, к счастью, пока испортить место своего жилища, вот вокруг своего дома, области, города и так далее. К счастью, пока глобальных таких изменений он вызвать не может, к счастью. Хотя, конечно, сейчас мы активно обсуждаем вопрос вот СО2, эмиссии СО2, влияющей на климат в связи с поглощением солнечного света. Вот это единственный такой глобальный источник, который находится под серьезным подозрением.
1: Роберт Нигматуллин, академик Российской академии наук, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, гость программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Мой вопрос к вам, Роберт Искандарович. Пришла смс-ка вот нашего слушателя Билла из Техаса, как он себя рекомендует. Почему сейчас замерзает Мексика и Техас? Напомню слушателям, что сейчас в Мексике, например, там минус 20, урожаи вымерзают, и животные погибают, люди. В Техасе, на самом юге США, тоже необычные заморозки. Мы слышали информацию о серьезных снегопадах на восточном побережье. Мы слышали информацию о климатических недоразумениях в Западной Европе. С моей точки зрения, очень теплая у нас зима, крещенские морозы минус 10. В Москве это как-то вот несколько необычно. Как вы считаете, повлиял ли Гольфстрим на эту ситуацию? Это первое. И второе, что сейчас происходит с этим течением? Это какие-то регулярные колебания в этом течении, что называется, там, периодически возникающие, или это какие-то более серьезные изменения?
0: Вот исследованиями наших специалистов, ученых, мы каждый год 2 судна отправляем в Северную Атлантику, и 2 судна уже в нашу зиму, а там лето, мы отправляем в Южную Атлантику. И вот, в частности, последние исследования показали, что Гольфстрим, вот я вам сказал о вихревой зоне, которая образуется, время от времени она переходит из Лабрадора в Эрмингер, из Эрмингера в Лабрадор. Это вот некий новый результат. Полагалось, что всегда он там где-то в Лабрадоре.
1: Так, то есть
0: вот,
1: гуляющая зона,
0: да,
1: получается?
0: Он смещается. И это, конечно, мы понимаем, что это сказывается в том месте, где вы греете, как греете. Это существенно сказывается. Но сказать, что это связано с определенными глобальными изменениями, сейчас трудно, потому что ведь мы знаем, что климат, он же от года к году меняется. Всегда менялся. И во времена Пушкина всегда мы приводим это. В тот год-то осенняя погода стояла долго на дворе. Снег выпал на третью в ночь, да? На третью в ночь, это 16 января.
1: Зимы ждала природа.
0: Зимы ждала природа. Поэтому флуктуации погоды, они существенны. И, кстати, как вы вот воспринимаете? Я-то воспринимаю эту зиму как холодную. Потому что я привык уже последние вот годы, там 70-е, 80-е, 90-е, ну, на Новый год всегда была грязь, таяла, дожди шли и так далее. Вот сейчас, по-моему, начались у нас настоящие зимы, которые были у меня в детстве. А вот вы воспринимаете, что минус 12, это слишком
1: тепло.
0: Я хожу в куртке,
1: там такой осенне-весенний, и, в общем, мне неплохо. И вместо ушанки я ношу шляпу.
0: Да, совершенно верно. А я вот привык в детстве ходить в ушанке, и все мы привыкли ходить в ушанке. Наоборот, казалось, мне кажется, зимы стали теплее, а вот последние вроде похолодали. Вот видите, это субъективно, мы все воспринимаем по-разному. А поэтому нужно смотреть на цифры. Вот наука тем и отличается, что мы должны смотреть на цифры. Не картинки, не ощущения свои говорить, а цифры. И вот этим люди и занимаются, ученые, научные работники. Это очень сложно бывает, кстати. Потому что в конечном счете, чтобы сказать, что нефтяное пятно повлияло на климат, на погоду, вот нынешнюю, для этого нужно произвести соответствующие расчеты и показать, что это могло повлиять. А не просто субъективные ощущения.
1: Василий присылает смс-ку. Остановилось кольцевое течение Мексиканского залива, мотор Гольфстрима, утверждает Василий.
0: Ну, это не так. Ничего оно не остановилось. Это невозможно остановить. Это невозможно. Поэтому, еще раз подчеркиваю, даже пролив Дрейка, где 140 сведропов там расход воды, то в один год показывает 120, другой год 140. И, кстати, методы измерения не настолько точны, что, может быть, это как раз погрешности измерения наших вот эти вот колебания. Но я вполне допускаю, что колебания есть, это нормально. Но говорить о том, что Гольфстрим остановится в ближайшие тысячи лет, не приходится. Он не остановится, его невозможно остановить. Потому что природные силы, о тех я вам которых сказал, о вот этих разницах температур, которые существуют, они так и останутся. Но колебания, влияющие на нашу жизнь, существенно влияющие, они, да, возможны. И вот эти колебания, эти изменения, конечно, и наука изучает.
1: Насколько возможно эти изменения, там, ну, условно говоря, в процентах, там, на 20%, на 10%?
0: Да, вот так вот примерно 10-20%, в общем, так наши измерения показывают. Но я подчеркиваю, что это настолько сложно, это ведь нужно через, мы же измеряем, вот корабль, судно идет, и оно измеряет там через 10-20 километров. И, в общем, а расходы, профили скоростей чрезвычайно сложны, они меняются. И 10-20 там, процентов, которые вот у нас бывают, докладывают. Вот в этом году мы измерили столько, в этом году измерили столько. Но сказать, что погрешности гораздо меньше, чем реальные изменения, мы сейчас тоже пока не можем. В общем, о существенных изменениях расходов не приходится. Но есть еще одно течение, которое, вот Эль-Ниньо, которое, то оно есть, то его нет. Это Тихий океан. Гигантское течение, да. Это и Тихий... оно влияет, конечно, на всю гидродинамику океана и на атмосферу.
1: То есть и на Атлантику тоже?
0: Конечно. Каким-то образом оно сказывается, это существенно, потому что это вот такого же масштаба явления. Вот это действительно явление, которое существенно влияет вот на всю гидродинамику.
1: Куда больше, чем Гольфстрим?
0: Ну, оно ведь существует, есть некая глобальная картина, которая показывает, как вот эти течения глобального, вот он даже Belt называется, там модель, которую вот, наш ученый Сергей Сергеевич Лапа, мой предшественник, предложил, ну и за границей такого расхождения. Там есть картина глобального течения в океане, Гольфстрим – часть этого глобального течения. И поэтому, как эти каналы, водные каналы, как в трубах там идут, если трубу какую-то перекрыть, то... Это все сказывается на то, вот появился этот источник Эль-Ниньо, то его нету. Это все, конечно, влияет. И, но как влияет, как в числах это выразить, это, конечно, вот сейчас предмет развития науки. И из-за отсутствия общепризнанной математической модели, а вернее ее расчетов, это очень сложные расчеты, и возникают разные точки зрения наших ученых.
1: Сколько всего примерно вот моделей? О, какие боже. Школы существуют? Их много это, ой, или их там много. Их меньше, чем пальцев на руке?
0: Их очень много. Они различаются, часто они различаются, знаете, вот что называется в небольшом. Как вы считаете, что считаете? Эти, какие вы принимаете за основу, потому что Земля и вот океан 70% поверхности покрыты этой Земли, это трехмерные течения, и вертикальные, и горизонтальные, и расходящиеся разного масштаба эти скорости, это чрезвычайно сложно. И поставить это сейчас все на компьютер так, чтобы он однозначно вам давал картины, к сожалению, это задача будущего. И как математическая проблема, так и по сути дела нужно знать данные измерений. И это, этим нужно активно заниматься. Но я хочу успокоить, да. Что успокоить, в ближайшие успокоить, тысячи лет, ради бога, Гольфстрим не остановится.
1: Точно. Да. Успокоили. Роберт Нигматуллин, академик и директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, успокоил наших слушателей. В ближайшие тысячи лет Гольфстрим не остановится. Я повторю это громко. И,
0: значит, так же, как астрофизики говорят, что Солнце будет еще светить то ли 2, то ли 4 миллиарда лет.
1: На наш век хватит.
0: Да, на наш век вполне хватит. Да. Но... Когда мы говорим о ближайших десятилетиях, а это нас больше всего волнует, да, как будет климат развиваться, как... И это все возможно, вроде мы видим сейчас существенные климатические изменения, вот это предмет особо волнительных дискуссий.
1: Спасибо. Мы вернемся в нашу студию после краткого выпуска новостей. Я напомню, что уважаемые слушатели могут присоединиться к нашему диалогу, присылая смски в эфир по номеру +7 985 970 4545. Мы обсуждаем такой интересный вопрос, остановится ли Гольфстрим. Вернее, собственно, вопрос уже закрыт. По словам Роберта Искандеровича, Гольфстрим в ближайшие тысячу лет точно не остановится. Вернемся в студию после краткого выпуска новостей. Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона, программа о ней «Открытие, находки, исследования». Гость студии Роберт Нигматуллин, академик, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук. Роберт Искандерович, пришла смс-ка от Зои Яковлевны, где говорится: «Зная, что детство ваше прошло на Урале, к вам обращаются, в Троицке, поэтому вы в ушанке и ходили. В Москве гораздо теплее», пишет Зоя Яковлевна.
0: Знаком? Это неправда. Мое детство прошло в Москве. Я прожил свое детство в доме, который сейчас занимает музей Шилова на Знаменке. И мы ходили в ушанках, был мороз страшный. В это время, первый, второй, третий класс, я вспоминаю, было очень холодно.
1: Саша прислал смс-ку: как влияет на Гольфстрим таяние ледников? И да, эти вот же вопросы очень нам задают многочисленные слушатели, приславшие сообщения на сайт «Эхо Москвы» еще перед началом нашей программы.
0: Это серьезный процесс, потому что потепление приводит к таянию льдов, и поэтому эта вода с севера, значит, течет в Атлантику и может, вот на этом и основан фильм «Послезавтра», «The Day After Tomorrow», что вот он блокирует Гольфстрим. Конечно, это не блокирует, но повлиять на положение вот этих вихревых зон, отогревая на всю гидродинамику, а гидродинамика влияет на весь теплообмен, он это может. И это может, вообще говоря, каким-то образом повлиять на расходы, вот, притоки этой воды. Но это, и более того, существует даже корреляция между перепадом давления между севером и югом, там где-то между Исландией и Азорскими островами, и расходами полями скоростей и солености, которые вот в Северной Атлантике возникают. Вот эта корреляция САК, так, североатлантические колебания, она сейчас активно изучается. Что виновата? То ли атмосфера вот такая нервная, она приводит к тепловым изменению тепловых потоков к воде, или наоборот, вот вода вот влияет на колебания давления. Это очень интересно.
1: Нет, до конца ответа нет.
0: Сейчас это есть проблема, которая изучается. Она
1: изучается.
0: Острие, что называется.
1: Вот по поводу изучения. Информация. В марте 2011 года стартует экспедиция, не в нашей стране, имеющая целью разобраться в том, как тают льды Арктического моря и чем это может грозить человечеству. Это сообщение BBC. Участники экспедиции Catlin Arctic Survey сфокусируются на исследованиях слоя воды, находящегося сразу под плавучими льдами. Насколько обоснованными можно считать опасения, что теплое течение Гольфстрима может остановиться, что приведет к сильному похолоданию в Западной Европе, говорится в этой информации. Ну, вы уже опровергли то, что Гольфстрим остановится, но я продолжаю.
0: Но его расходы могут меняться.
1: Расходы могут меняться. Конечно, да. И еще несколько слов об этой самой экспедиции. Четверо исследователей за 10 недель пройдут пешком по льду от географического Северного полюса до Гренландии и будут делать регулярные остановки для того, чтобы бурить дыры в плавучем льду, погружать измерительные приборы в воду и собирать данные о воде. За последние 4 лета наблюдается сокращение размеров ледового покрова, которое прогнозировалось только на вторую половину столетия, говорится в сообщении BBC News. И данные, полученные со спутников НАСА, не подтверждают того, что скорость теплого течения Гольфстрим замедлилась за последние 20 лет, говорится далее в этой информации. По словам ученых, в поведении Гольфстрима действительно происходят краткосрочные изменения, но они являются частью естественного цикла, так что долгосрочная тенденция остается стабильной. Это информация об исследовании американском с участием специалистов Великобритании и других стран. Проводятся ли подобные исследования в нашей стране? Что у нас с парком исследовательских кораблей? Остались, как интересуется Боб из Москвы, прислал смс-ку, остались ли у вас институтские корабли по изучению Мирового океана? Проводятся ли подобные экспедиции?
0: К счастью, остались. У нас 6 судов, из них 3 очень больших. Но количество экспедиций, океанских исследований по сравнению с советской властью в десяток раз сократилась экспедиционная активность, потому что она стала очень дорогой. А может быть, лучше сказать, что финансирование науки настолько уменьшилось, что мы держим наши экспедиции, крупные дальние экспедиции, только благодаря сотрудничеству с коммерцией и с туризмом.
1: Туристов
0: что печально. Вот когда мы обсуждаем, какое у нас государство, плохое или хорошее, уж извините, я это скажу. Вот с точки зрения обеспечения экспедиции нынешнее плохое. Оно не уделяет достаточного внимания. Это очень важно, вот, для того, чтобы ответить и приспособиться. В конце концов, климатические изменения не есть, они очень существенные. Изменения на полградуса средней температуры, например, вот в каком-то месте, это может существенно повлиять и на бактерии, и на вирусы, и на осадки, и так далее, на на всю нашу жизнь.
1: Простите, вот предыдущее лето.
0: Это очень важно.
1: Предыдущее лето в европейской части России со многочисленными пожарами. Неужели оно не дало понимания того, что климат надо и погоду надо очень тщательно исследовать? И
0: даже без пожаров это мы понимаем, что это нужно. Пожары – это уже вообще катастрофическое явление. И пожары, конечно, связаны не только с климатическими изменениями. Это еще и что, бестолковые организации вообще вот нашей безопасности. И это тоже нужно иметь в виду. Теперь, что касается вот экспедиции на Северный полюс. Тем не менее, нам удалось вот сохранить, и нам помогает и Челенгаров Артур Николаевич финансировать это. И каждый год экспедиции во главе с профессором Мельниковым, это сотрудником нашего института, вот организует это в районе Северного полюса, я там был, измеряется, бурится лед, измеряется. И сейчас вот профессор Мельников мне недавно говорил о том, что наметилось существенное изменение на подледной вот границе между льдом и водой внизу.
1: Потому что вот на этой границе... Слоя
0: между льдом и соленой водой?
1: И соленой водой, да.
0: Там слой пресной воды, как я понимаю. Ну, он несколько опресненный, потому что лед, соленость гораздо меньше его. И вот на границе этого в самом льду есть определенная живность. И вот заметили они существенные изменения, вот сокращение вот этого животного мира, что говорит о том, что проходят существенные изменения.
1: Живность живет в этом самом приграничном слое?
0: Вот именно во льду даже. Вот она каналы свои свердит, она там живет.
1: Вот. Так кто ж там живет-то?
0: Ну, вот такие вот животные, маленькие микроскопические животные, вот их и изучают наши специалисты, и они тоже являются показателем тех изменений. И они, конечно, могут быть связаны с климатическими изменениями, а поведение льда, как мы понимаем, в Северном Лике, тает он или не тает, или образуется, то это влияет и на климат. Но вот последние три года есть институт Арктики и Антарктики, замечательный институт в Санкт-Петербурге во главе Ивана Евгеньевича Фролов. Вот три года как раз наоборот количество льда увеличивалось, то есть некое... Практически за последние 30-40 лет лед почти в два раза сократился, покрытие летом.
1: Зимой, конечно,
0: все покрыто. Зимой он все равно восстанавливается, да. Вот, но вот летний, август-сентябрьский, он сократил. Но года три он, наоборот, немножко восстанавливал, то есть увеличивалось.
1: Это последние три года.
0: Да, последние три года. Вот такие данные вот имеются. То есть, видите, такой некий колебательный характер он, конечно, имеется.
1: Федор из Санкт-Петербурга и некоторые другие слушатели интересуются, насколько достоверна информация о смене магнитных полюсов и как это все может повлиять на океанские течения,
0: соответственно. Ну, магнитные полюса перемещаются. Конечно, они существенны, и на них влияет и солнечная активность, это тоже может повлиять на климат. Да, это,
1: и солнечная активность тоже.
0: И солнечная активность, конечно, да. Наше взаимодействие магнитного поля же происходит, магнитного поля с нашей динамо, крутящейся Земли, и электромагнитное воздействие Солнца. И вот изменение этой солнечной активности, оно может влиять и на магнитные полюса. В природе все взаимосвязано, вот поэтому это в этом и связана сложность предсказаний климатических изменений.
1: Куда ходят ваши экспедиции, основные районы Мирового океана?
0: Вот я уже говорил, значит, мы каждый год два судна, больших судна, академик Йоффе и академик Вавилов, у нас проводят экспедиции в Северной Атлантике по 60 градусу. На северной широты измерение делается, это значит до глубин каждого, через определенный шаг опускаются соответствующие измерительные комплексы, аппараты, и по вертикали измеряют, как там меняется температура, скорость, солености и другие характеристики, содержание углекислого газа, содержание кислорода. И то же самое делается в проливе Дрейка. Кроме того, у нас эти экспедиции, когда мы идут на такие специфические области в океане, так я называю их сингулярность, именно канал Вима, разлом Вима, который тоже влияет. Вот есть на океанском дне есть каналы, которые прорезают подводные возвышенности, через которые проходит огромное количество массы воды и переносы холодных масс, например. Они существенны очень для вот теплового баланса, который в океанских водах реализуется. Туда мы тоже каждый год плаваем. Кроме того, важно измерять не только водные характеристики, но важнейший раздел океанологии является геология океана, дна океана. И вот как дно реагирует, даже на дне является поток экзогенного вещества из глубин Земли.
1: Что, дно меняется?
0: Конечно. Дно, мало того, что дно меняется, это бог с ним, это подвижки всегда есть. Но, кроме того, есть постоянные потоки экзогенного вещества. Из внутренних областей Земли идет вещество, которое несет в том числе и углерод. Вот у нас недавно был доклад профессора Баторина, который говорил, вот, что и углерод из глубин Земли выносится на дно океана, и есть целая цепочка химических реакций, которая может, в конце концов, этот углерод переводить в атмосферу в виде СО2, что очень нас всех волнует. Вроде бы, по предварительным оценкам, этот поток небольшой, но это все очень такие, очень предварительные оценки. Таинств чрезвычайно много. Интересных процессов, которые могут влиять на всю нашу жизнь.
1: Роберт Искандерович, насколько открытой является информация о состоянии Мирового океана? В смысле, насколько вы вольны контактировать со своими зарубежными коллегами, обмениваться информацией?
0: Да я особенно препятствий каких-то не вижу. Они могут быть только связаны с какими-то акустическими измерениями. Ну, конечно, есть там рельефы дна, иногда в некоторых для подводных лодок, наверное, это и есть соответствующие такие интимные характеристики, которые каждая страна должна сохранять. Но гидродинамику океана, тепломассообменные процессы, все, что влияет на климат, это все открытая информация, и она, все ученые всего мира выставляют ее и публикуют, и выставляют на интернет, и соответствующие численные массивы можно обмениваться. Это открытая область исследований.
1: Вопрос еще о техническом оснащении вашего института. Вот в последние годы появилась информация о создании таких интересных зондов, которые годами, а то и десятилетиями могут находиться в Мировом океане, ныряя, подплывая, собирая постоянную информацию и о плотности, и о солености, и о температуре различных слоев и так далее. Причем им не нужно там какие-то запасы топлива на борту, они действуют, работают на основе разницы температур на разных глубинах. Насколько это интересно вам, насколько это сейчас применяется, если вам известно, и каковы перспективы?
0: Значит, в мире сейчас плавает от 3 до 4 тысяч этих вот аргусов, которые течениями разносятся, они ныряют, дают, через спутник передают свою информацию. К сожалению, российских таких аргусов 2 или 3 только. Что? И вот мы не наше отечество не выполняет вот свой долг перед мировым сообществом, потому что все-таки это должно быть равномерно лечь. Это тоже претензия к нашему государству. И это чрезвычайно важная информация, конечно. Она непрерывно в реальном режиме дня выставляется. И это важно. Это каждый такой аппарат стоит несколько десятков тысяч долларов. Но должно же Россия перед мировым сообществом этот долг свой выполнять. Почему мы должны только 2-3, а страны сотнями их, отдельные страны выставляют? Вот они тратятся. И, кстати, это ведь, ну что это такое по сравнению с футболистом? Я ввел такую единицу, примерно 10 миллионов долларов, вот стоимость, так сказать, не самого великого футболиста. Вот я говорю, дайте мне полфутболиста в год, и мы будем содержать свои суда в нормальном режиме, не очень зависимыми будем
1: от коммерческих структур. На туристические перевозки.
0: Да, по крайней мере, так существенно. Пол футболиста в год. Это глобальные проблемы, чтобы решать. Ну, в конце концов, ведь должно же государство вот на это обращать внимание. Мы же даже не на зарплату сейчас просим. 3-4 футболиста, вот, чтобы построить новое судно. Наши суда уже не очень молодые. Это надо делать обязательно. В 80-е, 70-е годы суда Института океанологии плавали в Индийском океане, во всех, и в Тихом, везде. А сейчас мы вынуждены только ограничиться в основном, с точки зрения исследования глобального океана, локальные моря, это отдельно, Черный, Балтийский. А вот что, Атлантикой. Тихий океан. Дальневосточный институт, Тихоокеанский институт, но он тоже проблемы имеет, у него нет судов таких, которые бы он мог делать крупные экспедиции. А ведь еще есть проблема исследования ледокол, глубоководного бурения. Чрезвычайно важно понять, как был климат раньше, для этого нужно делать глубоководное бурение. Как академик Лисицын, сотрудник нашего института, говорит, что это магнитофонная пленка, которая позволяет восстановить историю и климата, и развитие Земли, и так далее, за сотни тысяч и миллионы лет тому назад. А таких судов у нас нету. А почему, собственно, мы же великая держава, должны быть такие суда?
1: Сейчас один из вопросов, присланных нам на смс-ками, это возможность влияние Гольфстрима на открытие Северного морского пути, на круглогодичную эксплуатацию Северного морского пути. Я попробую расширить вопросы, поскольку сейчас много говорят о добыче нефти и газа на шельфе Северных морей. Насколько заинтересованы коллеги из добывающих компаний в изучении Мирового океана именно с такой прикладной целью, как и защита морских платформ, и круглогодичная навигация. Обращались ли они к вам с предложением сотрудничества?
0: Мы сейчас ведем разговоры и планируем такие работы с Роснефтью, в частности, и в связи с тем, что вот заключено соглашение Роснефть-БП. И это чрезвычайно важно, потому что основные запасы углеводородов, по данным академика Лисицына, в частности, и других ученых, они находятся именно на подножии их склонов. То есть, это на глубинах, значит, есть шельф такой небольшой склон, и вот на подножии их склона там огромные массы осадочных пород, где сварена нефть. И это, значит, на глубинах 2-3 километра, и там нужно производить соответствующее бурение. Это новые технологии, это, конечно, не дешевая нефть, но это расширение ресурсов. Поэтому хватит добывать дешевую нефть. Это уже золото практически у нас находится в банках. Его 15 баррелей заплатил, то есть долларов за баррель, и, пожалуйста, продавай за 100. Но это же ресурс, который должен быть стратегическим. А вот давайте добывать нефть, которая тяжелая, потому что ее достаточно много, и это новые технологии, это труд ученых, инженеров. Мы с перспективой смотрим, потому что это расширение всей нашей деятельности. Это и Черное море, это и Северный Ледовитый океан. И там будут строиться платформы глубокого бурения на больших, когда до дна 2-3 километра. Это чрезвычайно важно. И, конечно, это нужно устроить так, чтобы не было никаких аварий, никаких катастроф.
1: Под занавес нашей программы я прошу вас еще раз успокоить наших слушателей по поводу Гольфстрима. Давайте повторим ваш тезис о том, что с Гольфстримом ничего экстраординарного не происходит. Нам осталось там 2 минутки в эфире. Я прошу вас тезисно подвести итоги.
0: Тезисно следующим образом. Человечеству грозят не природные катастрофы, хотя, конечно, они приносят нам ущерб. И землетрясения, и ураганы, и так далее. А глобально человечеству грозит собственная глупость и неосмотрительность. Неустройство своей жизни, общественной, экономической жизни. Да, нужно быть готовым к природным катаклизмам. Но глобально, вот нам, жителям России, которые достаточно вроде бы далеко от океана находятся, где практически не бывает землетрясений, изменение поведения Гольфстрима, да, оно может сказываться. Но мы к ним приспособимся. Вот теперь нам нужно главное все-таки внимание уделять и не только вот таким... Бояться природных катастроф, нам нужно быть осторожными в своем общественном устройстве и в государственном устройстве. Вот это гораздо опаснее в наших десятилетних масштабах.
1: Но Гольфстрим...
0: Гольфстрим будет... Расходы будут меняться, его влияние будет меняться, климат будет, погода будет меняться.
1: В пределах 10-20%, года, да, как вот вы говорили.
0: Да, конечно, да. Ну, это расходы Гольфстрима, а температуры то будут холодные зимы, то сиротские зимы, то будут и такие. Все это будет. И если говорить о глобальных изменениях, да, сейчас изучается проблема глобального изменения климата, когда градус там за 100 лет там, или несколько градусов за 100 лет. Да, это тоже все серьезно. И это тоже связано с океаном. И тоже с влиянием Гольфстрима. Но в ближайшие вот тысячи лет Гольфстрим не остановится. The Day After Tomorrow, послезавтра фильм. Это некоторая есть фантастическая картина, очень интересная. И творчески сделанные, но реально, конечно, у нас в ближайшие годы этого не произойдет. В Нью-Йорке такого рода катаклизмы не будут, уже не говоря о Москве.
1: Роберт Нигматуллин, академик, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, успокоил наших слушателей по поводу состояния океанского течения.
0: Пытался успокоить.
1: Не, успокоили. Меня точно успокоили. Буду сегодня спать спокойно. Большое спасибо вам, Роберт Искандерович. Благодарю. Надеюсь, это не последний ваш приход в нашу студию. В следующий раз подберем не менее интересную тему. Спасибо слушателям. Всего доброго. Встретимся через неделю. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день. На прошлой лекции мы говорили о галактиках, как о системах звезд, ну и газа межзвездного и прочих магнитных полей. Галактика сама по себе очень сложная структура, несмотря на то, что выглядят они иногда просто, например, эллиптические галактики. Но на этом не кончается иерархия распределения вещества в пространстве Вселенной. Сегодня поговорим о крупномасштабной структуре, то есть о скоплениях, группах, сверхскоплениях и прочих гигантских системах, состоящих из звездных галактик. Давайте начнем с групп. Наша группа, Local Group, местная группа галактик, состоит из двух больших и большого количества мелких галактик. Наша и Андромеда примерно равного размера, равной массы. Мы иногда говорим, что Андромеда больше, чем наша галактика. Некоторые считают, что наша немного больше. Ну, в среднем можно считать, что это примерно две одинаковых системы. Диаметр местной группы около 3 мегапарсеков. За этими пределами начинается антигравитационное влияние темной энергии, и там уже никто не удержится рядом с нами. Но поближе к нам и поближе к Андромеде многие спутники удерживаются. У нашей галактики довольно много спутников, сегодня их насчитывается около 60, у Андромеды насчитывается меньше, но это лишь потому, что мы самые мелкие еще не обнаружили. Я думаю, и там их тоже 50-60, может быть, даже больше. Кто знает, на этой картинке крупнейшие спутники нашей галактики. Крупнейшие, конечно, Большое Магеллановое облако. Затем идет Малое Магеллановое облако, ну и похожие на него неправильные и карликовые эллиптические системы. Вот Большое Магеллановое облако. Это замечательная система, хотя бы тем, что масса ее раз в 20 меньше, чем нашей галактики, а количество межзвездного газа примерно такое же. Она постепенно тормозится и приближается к центру нашей галактики. Значит, скоро упадет и принесет с собой примерно такое же количество межзвездного вещества, как сегодня осталось в нашей системе. Значит, темп звездообразования в нашей галактике, а точнее говоря, в конгломерате, в слиянии нашей и Большого Магелланова облака, темп звездообразования усилится, ну, примерно вдвое, а может быть и даже больше. Сегодня темп звездообразования в Большом Магеллановом облаке, да, примерно такой же, как у нас. А иногда даже мы там находим более молодые, более массивные звезды, вы видите в нижней части кадра. Это гигантская звездно-газовая конденсация, 30 дорадус, или ну, по-разному ее называют. Само вот это вот яркое тело, это туманность Тарантул, там сегодня самые крупные, самые массивные звезды среди вообще обнаруженных астрономами. Их масса до 150 масс Солнца. Ну, остальные спутники нашей галактики не такие крупные. Вот типичный пример неправильной галактики, почти лишенной межзвездной среды. Звездное тело мы видим, а межзвездного газа там не очень много. А вот в этой довольно много. Это тоже наш спутник NGC-6822. И тут звездообразование идет в довольно высоком темпе. Кстати говоря, это загадка. Каким образом эти маленькие системы смогли сохранить такое количество межзвездной среды? Одни не сохранили вовсе, и там вообще, ну, почти нет межзвездной среды. А другие ее сохранили в большом количестве. И только сегодня звезды начали из нее конденсироваться, формироваться. Почему задержался этот процесс, мы до сих пор не знаем. Еще одна карликовая галактика в секстанте. Я вам показываю их, ну, чтобы разнообразие типов вы ощутили. На карте всего неба, Млечный Путь вы уже видели, он идет по экватору нашей галактики. Но тут довольно неплохо проглядываются и большое, и малое Магелланово облака. Я сейчас попробую их показать. А, мне не хватает кадра. Хорошо. А мышкой могу. Вот Большое Магелланово облако, Малое Магелланово облако. И значительно дальше от них гигантская туманность Андромеды, спираль в Андромеде. Ну, поскольку она дальше, она и видна не так ярко. Тем не менее, невооруженным глазом эти три галактики на небе можно увидеть. Говорят, что особенно эффектно выглядят Большое и Малое Магелланово облака. Я, к сожалению, их не видел, хотя я бывал за экватором в южном полушарии, но так сложилась география, что
часть неба для меня была закрыта огромной горой. В том месте, где я был, к сожалению, Магелланова облака я не видел. Но те, кто их видел, говорят, что их легко увидеть даже на городском небе. Еще раз показываю большое Магелланово облако. И хочу заметить, что вот это основное тело, которое мы обычно и называем галактикой, большое Магелланово облако, на самом деле им не ограничивается. Посмотрите, с большой экспозиции снимки показывают довольно обширную окружающую это барообразное тело, область, заполненную газом и молодыми звездами, принадлежащими этой же галактике. Некоторые считают, что это бар, а от концов его отходят спиральные рукава. Ну, сказать, что они как-то очень четко обозначены, я не могу. Один рукав довольно тесно прижат к бару, другой быстрее раскрывается. Так что вообще определить тип этой галактики, если бы мы ее назвали спиральной, невозможно. Поэтому выделен как отдельный тип неправильные галактики Магелланова типа. Вот такие с намеком на спиральную структуру, с намеком на бар и с большими яркими областями звездообразования, вот прежде всего Тарантул, где он, вот он здесь, которые сильно меняют видимую морфологию этой системы. Каждая вспышка звездообразования меняет внешний вид этой небольшой галактики. Малое Магелланово облако не так интересно, оно значительно менее массивное и меньше газа содержит, поэтому пока ограничимся большим. Большое и малое Магеллановые облака, по-видимому, когда-то составляли двойную систему. Сегодня они движутся мимо нашей галактики, и трудно сказать, это эллиптическая или гиперболическая орбита, то есть это пролет единовременный или циркулярное движение вокруг нашей системы. Судя по всему, это был пролет, но сейчас движение Магеллановых облаков выходит на эллиптическую орбиту. Они притормозились за счет приливного влияния нашей гигантской системы. Скорее всего, еще несколько оборотов, и они смешаются с диском нашей галактики. Если наложить на оптическую карту радиокарту неба, то мы увидим, что от большого и малого Магеллановых облаков тянется такой обширный хвост из нейтрального водорода. Это карта в линии нейтрального водорода, 21 сантиметр. И, возможно, даже замыкается эта структура, но, по крайней мере, пол неба она собой покрывает. Это так называемый Магелланов поток. Скорее всего, результат приливного разрушения большого Магелланового облака. Вот еще несколько в Формексе, в печи, такая карликовая галактика. Их совокупность вокруг нашей большой галактики. Разумеется, открыть все спутники нашей галактики довольно трудно, потому что многие из них видны в проекции на галактический диск, а там много межзвездного вещества, пыли, которое нам затрудняет оптические наблюдения. Но инфракрасные и радионаблюдения все-таки понемногу выделяют эти скрытые для оптического телескопа системы. Я уже говорил, сегодня их около 60, ну, наверное, еще несколько будут открыты. Кстати, в этом немалая заслуга выпускников ГАИШ. Они тоже открыли несколько спутников нашей галактики. Я напоминаю, как найти на небе Андромеду. Ну, я думаю, большинство из вас знает, где созвездие Магеллан, где созвездие Пегас, где от него отходят три звезды Андромеды, это звезда общая с Пегасом, с большим квадратом. И двигаясь от центральной звезды, вы найдете менее яркую, затем еще менее яркую. И теперь надо немного отвести взгляд в сторону. И тогда боковым зрением вы увидите размытое пятнышко Андромеды. Это, конечно, не вся она. Это не вся, это только яркая центральная часть. Собственно, центральная часть Балджа даже. Диск почти не виден глазом. Если симметрично отойти в другую сторону, то на очень темном небе, в очень хороших условиях, можно заметить М33, галактику в треугольнике, спираль. Она тоже член нашей местной группы. Но, предупреждаю, это нелегко. В бинокль можно, а вот невооруженным глазом я, например, только в горах ее видел.
Если бы наши глаза были более чувствительны к слабому свету, то мы бы увидели Андромеду вот такого размера. Для масштаба тут я поместил Луну. На самом деле Луна, конечно, не проходит никогда через это созвездие, но вы представляете себе ее угловой размер полградуса и примерно 6 градусов протяженность по большой оси эллиптического тела Андромеды. На самом деле она еще больше, если самые-самые периферийные части, особенно с помощью радионаблюдений, выделить, она 12 градусов на небе занимает. Ну вот, к сожалению, мы невооруженным глазом видим только центральную яркую часть, собственно, ядро этой галактики. У нее несколько спутников. Они тут видны. Вот NGC-205 и M32, два крупнейших спутника Андромеды. NGC-205 сильно деформирована приливным влиянием гигантской соседки. И даже два приливных выступа тянутся, если на хороших фотографиях это посмотреть. Но тут я вам демонстрирую ее морфологию, ее внешний вид. Это, с одной стороны, эллиптическая, но небольшая система. Специальное для этого есть обозначение Dwarf Elliptical, карликовая эллиптическая галактика, сильно сжатая, ну, предельно сжатая. Пожалуй, E6 – это самое максимальное сжатие эллипсоида для эллиптических галактик. Более сжатых мы не знаем. Вторая соседка, еще более тесно прижатая к M31, – это M32. По сути, это ядро какой-то существовавшей в прошлом довольно массивной системы. Это очевидно. Плотная, яркая часть и никакой периферии. Любопытно, что есть намек на то, что M32 когда-то была гораздо более массивной. Посмотрите. Это связь между содержанием металлов в звездах какой-либо галактики, из тут отмеченных, чем больше металлов, тем обычно массивнее галактика, просто по той причине, что звезды предыдущих поколений, выбрасывая свое вещество, обогащенное металлами, не смогли выбросить его за пределы галактики. Если система большая, она не выпускает газ из себя. И следующие поколения звезд уже рождались из более насыщенного металлами вещества. Это довольно понятная для тех, кто занимается эволюцией галактик, связь. Но из этой очевидной связи выпадает M32. Вот ее положение. Металличность звезд высокая, а масса небольшая. Ну, масса или светимость, тут абсолютная звездная величина, она же, светимость, но она же и масса для галактик этого типа. Значит, надо было подумать, куда же девалась масса. И вот в свое время я сделал такой расчет, это, кстати говоря, еще студенческие времена. Как движется галактика под действием динамического трения, мы о нем говорили, а как она приближается к центру более массивной системы. И оказалось, что для М32 можно построить эволюцию ее орбиты вперед по времени. Орбита у нее эллиптическая, поэтому апоцентр, перицентр, апоцентр, перицентр, но динамическое трение все время приближает галактику к центру ее гигантской соседки, туманности Андромеды. Она постепенно там разрушается приливными силами. Но этот же расчет можно сделать и обратно во времени, и посмотреть, откуда она могла стартовать там, 10-15 миллиардов лет назад. И выясняется, что она стартовала с довольно большого расстояния, более 40 килопарсеков, а сегодня буквально несколько килопарсеков ее отделяет от центра М31. И, соответственно, масса ее могла быть больше. Это не утверждение, но это достаточно очевидное предположение, что, приближаясь к центру массивной системы и теряя звезды со своей периферии, галактика, естественно, уменьшает свою массу. Значит, в прошлом, раскручивая эту картину обратно, мы увидим ее более массивной. И тогда она поднимается, почти достигая общей связи между металличностью, ну, химическим составом звезд, скажем так, и массой галактики. Почти. Но что-то мы могли не учесть. А что именно? А вот что мы еще не учли. На периферии любой галактики звезды менее металличны, чем в центре. Потому что газ, сброшенный предыдущими поколениями звезд, падает к центру и обогащает те звезды, которые в центре рождаются. Если учтем это,
градиент, то есть перепад металличности от центра к периферии, галактика потеряла массу на периферии, центр остался, значит, на самом деле ее средняя металличность в период ее молодости была меньше. И оказывается, что она при этом прямо попадает на общую зависимость. Вот так удается восстановить прошлое почти разрушенной в наши дни маленькой галактики, которая сегодня спутник Андромеда, а когда-то она была почти сравнима с ней по массе. Ну, немножко поменьше, конечно, но достаточно массивной системой. У Андромеды есть и Карли еще менее крупные спутники, но они на далекой периферии, им пока не грозит такая динамическая эволюция, они еще долго будут сопровождать эту галактику. Вот еще раз показываю систему Андромеды, ее крупнейшие спутники М32, NGC-205, ну она же МСЕ-110, две тех карликовых, которые я вам только что показывал, и вот отдельный вопрос о том, что же такое МСЕ-33, спираль в треугольнике. Пока мы не знаем, связана она гравитационно с Андромедой или живет в нашей местной группе сама по себе. Это открытый вопрос, надо изучать ее движение. Выглядит она довольно любопытно. И внешне похожа на нормальную спиральную систему. Масса очень маленькая, в десятки раз меньше, чем у нашей и у Андромеды. Это, пожалуй, самая маленькая из спиральных галактик, которые нам известны. Возможно, это предельно маленькая масса вообще для галактик такого типа. Итак, местную группу мы рассмотрели. Вот так она выглядит. Общую массу мы уже подсчитали. Ну, собственно, общая масса – это сумма масс наших двух гигантских систем. Примерно 2×10^12 масс Солнца. Отношение массы к светимости в местной группе, если взять всю массу и всю светимость, очень большое. 44 в единицах массы и светимости нашего Солнца. Очевидно, это говорит о том, что кроме звездного населения и у Андромеды, и у нашей галактики, и, может быть, в пространстве между ними, есть какое-то невидимое вещество. Ну, та самая dark matter, темная материя, темное вещество, о котором мы уже говорили. Еще раз показываю такую квази.

ее собственное движение, и можно рассчитывать орбиту. Посмотрите на этот расчет. Через 4... Галактики сближаются, это очевидно, это мы знали давно. Радиальная скорость Месье 31 – 300 километров в секунду относительно Солнца, и примерно 120 секунд, километров в секунду относительно центра нашей галактики. То есть это сближение. А через 4 миллиарда лет произойдет близкий пролет. Они еще не сольются, но близко подойдут друг к другу. Приливный эффект сильно затормозит их полет. И еще через 2 миллиарда лет они уже будут сливаться. Ну, художник изображает момент начала слияния наших двух галактик вот так. Но это рисунок художника. А вот точный расчет был недавно сделан и опубликован этими двумя авторами в журнале Scientific American. Мы эту статью перевели на русский язык. Она вот-вот выйдет в журнале «В мире науки». Это побратим Scientific American. Я вам покажу результат этого расчета. Это хорошая динамическая модель. Там и поведение звезд, и поведение газа учтены. Вы можете смотреть. Наверху показаны последние миллиарды лет. Ну, даже, можно сказать, последние сотни миллионов лет до оставшиеся до слияния этих двух систем. Вот они сближаются. Я два эпизода на каждом слайде показываю. Сблизились, разлетелись, но разлетелись недалеко, довольно сильно друг друга деформировали. Затем начинается вторая фаза сближения, и тут они уже далеко не разлетятся, потому что слияние произойдет очень интенсивное. Ядра еще некоторое время в общей оболочке поживут, но потом и ядра, центральные части галактик сольются, и вместо двух красивых спиралей мы получим одну довольно аморфную систему. Ну, что делать? Такова судьба многих галактик. Итак, рассмотрели местную группу. Давайте перейдем к следующим группам. Таких групп вокруг нас немало. Ближайшая – это Месье 81-82. В каком-то смысле они похожи на Андромеду и Млечный Путь. Одна побольше, другая поменьше. Обе, по крайней мере, Месье 81 – спираль, классическая, красивая спираль. Месье 32, Месье 82 непонятную морфологию имеет. Ну, может быть, потому что мы ее с ребра видим. Это первая причина. А вторая в том, что в ней что-то происходит. Когда-то ее даже называли взрывающейся галактикой, заметив, что из нее мощные потоки газа вырываются. Но причина этого теперь стала ясна. Никакого взрыва там не происходит. Слева оптическая фотография этой группы, а справа радио изображение в 21 сантиметре нейтральный водород. Мы видим, что эти галактики обмениваются веществом. Кстати, тут еще есть одна небольшая система, третий член этой группы, почти полная аналогия с местной группой. М31, М33 и наш Млечный Путь. Так вот, наши-то галактики еще не обмениваются веществом, а эти три обмениваются интенсивно. Вещество, которое с крупной попадает на более мелкий член этой группы, Месье 82, оно включилось в активное звездообразование. Тут на оптику наложен инфракрасный портрет. Вы видите, как оттуда вырываются струи газа. Это рентгеновская фотография, еще поверх всего наложена. Газ горячий, ну, раз он светится в рентгеновском диапазоне. Похоже, что два мощных джета, ну, джетами их не назовешь, два мощных потока горячего газа вырываются из центральной области в двух направлениях перпендикулярно диску. Почти полная аналогия с нашей галактикой. Мы тоже видим у нас пузыри Ферми, которые вздымаются над галактическим диском в обе стороны. Ну, понятно, что общая картина эволюции таких тесных систем – это слияние. Гиганты поглощают карликов. Ну, а можно сказать, карлики входят в состав гигантов. Такая судьба грозит, видимо, всем плотным системам, плотным группам галактик. Вот расчет, который я сейчас попробую включить. Он сделан для спутника. Здесь сама центральная галактика не обозначена, но ее гравитация присутствует. Посмотрите, как разрушается спутник, постепенно приближающийся к центру большой галактики. Его
ядро еще сохраняется, но

Периферийные звезды формируют звездно-газовые потоки. Ну, не только звезды, но и газ, конечно, тоже теряется этой галактикой. И в конце концов от нее почти ничего не остается. Но вы видите, какая сложная, сложная динамика движения этого спутника. Он движется не по эллипсу, потому что центральная галактика вовсе даже не сферически симметричная. И вот сам внешний вид, сама структура этих звездных потоков, она многое рассказывает о гравитационном поле центральной галактики. Наша система, ну тут условный рисунок, тоже окружена несколькими десятками звездных потоков. Это означает, что несколько спутников нашей галактики сравнительно недавно разрушились, и пока еще звездные потоки существуют, их можно выделить на фоне галактического гало и каким-то образом восстановить или попытаться восстановить структуру тех спутников, которые были разрушены. Это другая галактика наша, одна из наших внешних соседок. Вид ее с ребра очень удобный, чтобы наблюдать разрушенные спутники этой галактики. Звездные потоки еще достаточно плотные, и мы их можем видеть просто на фотографии без всяких дополнительных ухищрений. У нашей так не получается, но в основном потому, что мы не снаружи, а внутри находимся. Вот еще один пример того, как, разрушаясь, спутник окутывает центральную галактику такими оболочками из звезд. Ну, можно назвать потоки, можно назвать их оболочками. В проекции они видны как раковина многослойная. Довольно известная группа галактик, квинтет Стефана, она была выделена в конце 19 века. Квинтет, потому что формально тут можно насчитать 5 крупных систем, но вот эта вот пятая, она случайно в проекции видна, это более близкая к нам система. А вот эти 4 действительно соседки, 2 из них сливаются на наших глазах. Здесь, по-видимому, уже заканчивается слияние, судя по тому, как спиральные рукава, какой вид они имеют, явно приливные выбросы. То есть это группа в процессе слияния. И вообще говоря, на хороших кадрах видны очень интересные детали. Вот эти потоки газа, внутри которых формируются молодые звезды, звездные комплексы, они, или вот этот, например, приливный выброс, где идет формирование молодых звезд, они имеют большое значение для теории звездообразования. Ну, когда две почти одинаковых системы сближаются, тут уже трудно сказать, кто кого поглощает. Просто они сближаются, сливаются и становятся единой системой. Один из первых каталогов, а я думаю, даже первый морфологический каталог взаимодействующих галактик был составлен и опубликован Борисом Александровичем Воронцовым-Велиминовым, о котором я вам неоднократно уже рассказывал. И вот эту пару он назвал мышками. Ну, видимо, эти хвостики приливные подсказали ему такую аналогию. А эти пары, эту пару, по-моему, он никак не назвал, но она, очевидно, является следующим этапом слияния. Вот здесь у нас были две отдельных галактики, приливно деформировавшие друг друга. А тут уже трудно сказать, где две отдельных. Видно, что они слились, но приливные хвостики еще остались. Модели слияния галактик сегодня многочисленные, на них можно увидеть очень интересные детали. Вот давайте еще одну модель посмотрим. Тут цветом показана плотность. Поверхностная плотность населения, звезд и газа. То есть голубой – это низкая плотность, а красный – более высокая, а белые точки – это плотные ядра этих двух систем. Вы видите, как центральные части объединяются, и практически за короткое время у этого конгломерата, у этого слившегося комка звездного формируется одно ядро, фактически становится одной галактикой системы. А вот эту парочку взаимодействующих галактик Борис Александрович назвал антенной. Ну, как рожки антенн, которые когда-то на домашних телевизорах стояли, такие домашние телевизионные антенны с двумя металлическими штырьками. Да, что-то ему напомнило в виде этой системы. Но тут главное, конечно, их центральной части. Посмотрите, какие яркие голубые
комплексы звездообразования возникли в каждой из сливающихся систем. Конечно, этого не было до слияния. Такой вспышки, такого взрыва формирования звезд мы ни у одной одиночной галактики не наблюдаем. А когда они сливаются, и газовые облака одной и другой сталкиваются с большой скоростью, уплотняются в ударных волнах, тогда, конечно, стимулируется рождение новых звезд. Мне очень нравится вот эта динамическая модель, сейчас я вам ее включу, которая не только демонстрирует саму модель, но и сопоставляет ее с известными, уже известными астрономам системами. Посмотрите, идет расчет, идет просто численный счет, и вдруг на него накладывается реальная фотография. Оказывается, это на самом деле воспроизводит реальную пару галактик взаимодействующих. Расчет продолжается. Вновь останавливаем его, поворачиваем, нужный ракурс находим, так, чтобы сопоставить его с известной системой взаимодействующей. Правда, ведь очень похоже, и это убеждает нас в том, что динамический расчет имеет право на, так сказать, называться настоящей моделью взаимодействия галактик. Тут не упущены никакие физические тонкости. Там и газ, там и звезды принимают участие в этой модели. Ну, звезды это не взаимодействующие прямо шарики, только гравитационно, а газовые облака могут сталкиваться, и там рождаются новые звезды. Очень хорошая презентация, которая показывает, что динамический расчет имеет право быть сопоставленным с настоящими природными объектами, что такие объекты в природе случаются. Это очень удачный вариант звездно-динамической работы. Нас убедили, что эта работа справедлива. Переходим к еще более крупным системам. Скопление и сверхскопление. Ну вот если взять уже масштаб больше, чем наша местная группа. Местная группа, конечно, в центре вот здесь. Мы увидим, что рядом с нами группа Messier-81, Messier-82, о которой мы только что говорили, и другие похожие группы. А поодаль, в направлении созвездия Дева, довольно крупное скопление. Его уже группой не назовешь. Тут более тысячи крупных, но и немеренное количество мелких галактик. И все это не просто так разбросано в пространстве, а организовано в еще более крупную структуру. Если это скопление, то группы из скопления можно назвать сверхскоплением галактик. Ну, так оно и называется. Суперкластерс, ну, сверхскопление в Деве. Дева является его центром, самой крупной группой, но еще несколько отдельных групп и скоплений составляют такую почти линейную структуру. А в Деве более 1500 крупных галактик. Среди них довольно много объектов каталога Messier, потому что ну, недалеко от нас расположена эта система, и Messier тогда еще выделил тут крупнейшие галактики. В современных каталогах скоплений галактик более 10 тысяч членов. То есть на самом деле их очень много. И, конечно, когда у вас такое разнообразие объектов, уже надо проводить какую-то морфологическую классификацию. В первом приближении можно все скопления разделить на правильные и неправильные. Правильные – это более или менее шарообразные формы, плотные, с ярким выделенным плотным центром, с более разреженной периферией, чем-то напоминающие шаровые звездные скопления. И неправильные. Вот, например, скопление галактик в Геркулесе. Тут нет никакой внешней структуры, а просто случайно разбросано не очень большое количество крупных, но и большое количество мелких галактик. Наблюдение в рентгеновском диапазоне, который чувствителен только к очень горячему газу, показали, что весь объем любого крупного скопления галактик заполнен межгалактическим газом. Он очень разрежен, но объем большой, и оказалось, что по массе межгалактический газ превосходит суммарную массу звездных тел галактик. То есть на самом деле скопление галактик – это большое количество разреженного, очень горячего
иначе бы он в рентгеновском диапазоне не светил. Его температура порядка 100, ну, где-то от 20-30 до 100 миллионов кельвинов. И по массе это главная составляющая, ну, по крайней мере, барионного вещества, того, который мы можем наблюдать каким-то образом. А галактики тут представляют подчиненную группу. Они яркие за счет своих звезд в оптическом диапазоне, но не они являются основным источником массы больших скоплений галактик. Вот скопление галактик в направлении Персея довольно крупное, и тут выделяется галактика Персей-А, которая имеет в центре гигантскую черную дыру сверхмассивную, она проявляет невероятную активность, это видно прямо на оптических фотографиях. Но если наложить на оптику рентгеновский портрет этой области, мы по-настоящему поймем, что такое активная галактика. Вот возвращаюсь, это портрет оптический. Тут, в общем, можно заподозрить, что эта галактика проявляет повышенную активность, но в рентгеновском диапазоне мы видим, что она тут главный источник энергии. Она нагревает весь межгалактический газ, она одна. Вот эти рентгеновские портреты, скопления в Деве и скопления в Персее, ясно нам показывают, что источник энергии межгалактического газа, который нагрет до сотен, ну, до 100 миллионов, или до десятков, в самом таком худшем случае, миллионов кельвинов, на самом деле источником этой энергии является одна очень активная галактика, а точнее говоря, ее центральная область, где сидит сверхмассивная черная дыра. Это трудно представить, вот, разницу в масштабах. Многие-многие мегапарсеки – это размер скопления галактик, и порядка одного парсека – окрестности черной дыры. И вот оттуда, из одного парсека, даже меньше иногда, размер самой горячей области вокруг черной дыры, аккреционного диска, который вокруг нее – они выделяют столько энергии, что поддерживают в горячем состоянии эту гигантскую структуру скопления галактик. Ну, расстояние и движение галактик, вы уже помните, мы говорили о разных индикаторах, о разных методах определения расстояний. На межгалактических расстояниях обычно мы используем метод стандартной свечи. Когда-то казалось, что можно и метод стандартного отрезка использовать, то есть находить какие-то линейного стандартного размера объекты внутри галактик, ну, например, области горячего газа H2, области водорода, или там какие-нибудь звездные скопления, но он, в общем, плохо себя оправдывает, этот метод. А вот метод стандартной свечи на самом деле стал почти основным для измерения межгалактических расстояний. Если мы нашли какой-то объект, светимость которого нам априорно, заранее, по каким-то его наблюдаемым свойствам известна, то по видимому блеску этого объекта можно определить расстояние. Так мы строим шкалу космических расстояний. Иногда мы ее называем лестница космических расстояний, потому что опирается она на нижних ступенях на самые надежные паралактические методы измерения, тригонометрические методы измерения расстояний до звезд. Но все-таки даже с современными спутниками астрометрическими они работают не на очень больших расстояниях, где-то там на несколько килопарсеков, если надежно. А потом начинают на основе этих методов развиваться, тут они названы, но я их объяснять не буду, до этого еще вам далеко, в следующем цикле астрономии вы познакомитесь с этими методами. Ну, некоторые из них вы знаете, цефеиды, как пульсирующие переменные, но есть и более дальнобойные методы, сверхновые звезды, есть и еще более дальнобойные, вот метод Зельдовича-Сюняева, гравитационного линзирования. Каждый из них опирается на предыдущие, поэтому даже если предыдущие очень точны, с увеличением расстояния мы, конечно, теряем точность измерения этих расстояний, потому что накапливаются ошибки всех предыдущих методов. Пожалуй, самый дальнобойный – это метод гравитационного линзирования. Ну, в принципе, он прост. Мы знаем, что массивное тело искривляет луч, путь светового луча. Если какое-то массивное тело у нас на переднем фоне, то объект заднего фона будет виден как искаженная
изображение вот этой неправильно работающей гравитационной линзы, вместо одного четкого объекта мы увидим какую-то картину, размытую или разделенную на части. Если гравитационная линза, ну, то есть массивный объект, симметричен и точно на оси, соединяющей его центр и наблюдателя, лежит яркий далекий объект, ну, очевидно, далекий объект будет в виде кольца, ну, полная симметрия, в виде кольца представляться, так называемое кольцо Хвольсона-Эйнштейна. Обычно в западной литературе его называют кольцом Эйнштейна, но наш петербургский профессор физики Орест Хвольсон все-таки раньше Эйнштейна описал этот эффект. Так что это кольцо Хвольсона-Эйнштейна. Но скопление галактик – это, в общем, хаотическая структура, поэтому ожидать такого четкого изображение в гравитационной линзе мы не можем. Вот такая четкость, она, конечно, редко возникает, а, как правило, получается вот такое искаженное изображение. Вот один из примеров. Сквозь это скопление галактик мы видим далекую, за ним лежащую голубую систему. Это какая-то спираль, видимо, с большим количеством ярких звезд. Но ее изображение просто это рваные клочки отдельных вот таких вот усиленных лучей яркости, проходящих через эту массу. Но вот что интересно, измеряя положение этих изображений далекой галактики, мы можем оценить массу гравитационной линзы. И оказывается, что это хороший метод измерения массы, суммарной массы скопления галактик. И он доказывает нам, что в состав скопления галактик входит большое количество темного вещества. Но не только это. Не только это. Оказывается, что это еще и метод измерения расстояний. Почему? А потому что лучи света, идущие от далекого яркого объекта и проходящие через скопление галактик, играющие роль гравитационной линзы, идут разными путями. Значит, если что-то происходит, ну, вспышка сверхновой, например, в далекой галактике, один луч принесет нам эту информацию раньше, а другой позже. Это такой метод прогнозирования вспышек сверхновых звезд. Если мы увидели одну вспышку, ждите через несколько месяцев ее же, но свет от нее придет другим путем. И это помогает вычислить длину путей, то есть расстояние до далекой галактики. Очень хороший такой дальнобойный метод. Ну, скопление... живут своей внутренней динамической жизнью, там происходит движение звезд и звездных систем, конечно, галактик, и мы измеряем это, пользуясь эффектом Доплера. Эффект Доплера вам хорошо известен, смещение линий в спектре, в зависимости от того, к нам или от нас движется галактика. Надо отметить, что была эпоха, когда у астрономов было сомнение, а доплеровский это эффект. Ведь мы, собственно говоря, получаем только наблюдаемое смещение линий, значит, изменение длины волны квантов, которые излучились каким-то известным нам атомом. Ну, например, в лабораторном спектре бальмеровская серия водорода вот так представлена, а в спектре далекой галактики, это квазар ближайший к нам, те же линии имеют другую длину волны, то есть другую энергию имеют кванты. Они потеряли энергию, придя от этой галактики к нам. Вопрос, почему потеряли? Сегодня уже, пожалуй, никаких сомнений не осталось, что это эффект Доплера, что это эффект удаления от нас галактик, и поэтому изменяется длина волны. Но в начале 20 века были разные предположения. Была теория старения квантов, что они летят и год от года теряют свою энергию, немножко взаимодействуя с плазмой межгалактической или даже с виртуальными частицами, то есть с вакуумом практически. Но сегодня эти все сомнения отброшены. Первый человек, который измерил движение галактик, это Веста Слайфер, американский астроном начала 20 века, работал на Лоуэлловской обсерватории. Он измерил фактически скорости галактик. И примерно предполагал, что раз быстрее удаляются менее яркие галактики, скорее всего, они дальше от нас расположены. Но точных знаний о расстояниях до галактик у него в ту пору не было. Точные знания получились, начали приходить с работ Эдвина Хаббла. Он впервые, используя крупнейший тогда телескоп, это 2,5-метровый,
телескоп обсерватории Маунт Паламар в Калифорнии, и знание о том, что цефеиды могут послужить индикаторами расстояния, что колебание яркости цефеиды позволяет измерить период ее колебаний, а знание периода мы можем перевести в абсолютную звездную, ну, светимость этой звезды, и сравнивая светимость с видимой звездной величиной, вычислить расстояние. Эту зависимость в начале 20 века Генриетта Левит выяснила, наблюдая большое, ну, и малое Магелланово облако, и зависимость период колебаний светимость цефеид на сегодняшний день установлена очень хорошо. Я ее так приблизительно нарисовал. На самом деле она действительно очень хорошо известна, кстати говоря, трудами сотрудников ГАИШ в том числе. Мы большой вклад вот внесли. Эдвин Хаббл определил расстояние до ближайших галактик и впервые нарисовал вот эту знаменитую картинку, на которой отметил скорости и расстояние от нас до этих самых галактик. Не обращайте внимания, это оригинальная картинка из журнала Astrophysical Journal. Тут допущена опечатка, конечно, километры в секунду, скорость километров в секунду. Хаббл, кстати говоря, довольно сильно, систематически ошибался в определении расстояний, почти в 10 раз. Но это была систематическая ошибка, то есть относительные расстояния он измерил правильно. И вот, не дрогнувшей рукой, он провел линейную зависимость, и назвали мы ее, называем с тех пор зависимостью Хаббла или законом Хаббла, хотя никакой это не закон природы, это просто наблюдаемая зависимость между скоростью удаления галактик и расстоянием до них. Константа, которая связывает расстояние и скорость, называется постоянной Хаббла. Но насколько она постоянная, вы понимаете, она не совсем постоянная, если речь идет о разных периодах жизни нашей Вселенной. Поэтому современное ее значение мы обозначаем как H, это первая буква фамилии Хаббла, 0. То есть в нашу эпоху на 70 км в секунду с удалением на каждый мегапарсек возрастает скорость удаления далеких галактик. Ну, конечно, тут надо при высоких скоростях удаления учитывать закономерности, известные нам из специальной теории относительности. Поскольку скоростей выше скорости света не бывает, красное смещение, смещение спектральных линий может быть любым, а вот линейная скорость не может быть любой, она упирается в скорость света. Поэтому, конечно, зависимость скорости от красного смещения, от смещения спектральных линий, такое простое только при небольших по отношению к скорости света скоростях движения галактик. А при больших надо уже формулу специальной теории относительности учитывать. Ну вот лестница, которую построили, шкала, которую построили астрономы, это совокупность всех, ну, наиболее надежных методов измерения расстояний. Но замечу, что сама зависимость Хаббла не является методом измерения расстояний. Единственное, что мы можем сказать, что Вселенная, ну, вернее так, совокупность наблюдаемых галактик расширяется симметрично, однородно, изотропно во всех направлениях одинаково. Это да, в этом смысле закон Хаббла нам говорит, что расстояние связано с скоростью, или скорость с расстоянием, независимо от того, в каком направлении неба мы наблюдаем галактику. Да, это так. Но сама эта закономерность получена в результате измерения скорости отдельно по спектрам и расстояния отдельно по каким-то индикаторам. Она лишь выведена на основе этих измерений. Сам закон Хаббла не есть метод измерения расстояний. Прикинуть можно, но как метод использовать нет. Один из самых дальнобойных методов измерения расстояний – это, ну, можно назвать, метод прокола световым лучом. Заключается он вот в чем. Когда мы обнаруживаем какой-то далекий яркий источник, ядро активной галактики, квазар, очевидно, луч его света, идущий до нас, может столкнуться и пронизывать одну, две, может быть, большое количество
встреченных по пути других галактик. И каждая из них оставит свой след в спектре, линию поглощения. Одну и ту же линию, одного и того же элемента, но в разных частях спектра, пришедшего к нам, потому что все они удаляются от нас, но с разными скоростями. Самый далекий объект удаляется быстрее всех, но он светит, поэтому у него линия излучения. Например, H-альфа или Лайман-альфа, какая-то линия водорода. А дальше эта же линия в поглощении видна на разных красных смещениях, и таким образом мы структуру мира в этом направлении довольно точно можем определить. Вот два спектра реальных наблюдаемых объектов. Это ближайший квадрат, это ближайший квазар 3C273, это его линия излучения, Лайман-альфа, ультрафиолетовая линия. И мы видим в поглощении, вот одна мощная галактика встретилась по пути, ну может быть еще там парочка небольших. А это далекий квазар, один из самых далеких. Почти красное смещение, почти 4. И его Лайман-альфа, ну, в лабораторной системе отчета, 1216, в ангстремах 1216 ангстрем, ну, а сами переведите в любые другие единицы. И посмотрите, слева от этой линии, яркой линии, лес, целый лес линий поглощения. То есть луч этого квазара пронизывает огромное количество встреченных им по пути галактик, и каждая из них оставляет свой след в этом спектре. Таким образом, мы структуру мира можем определять. И вот какова она. На таких диаграммах мы всегда рисуем сектор, потому что, ну, какой-то сектор неба послужил основой для этого обзора. Все небо невозможно измерить, изучить. В основании этого сектора мы наблюдатели, и какую-то часть небосвода мы, значит, измерили во всех направлениях, измерили расстояние до встреченных галактик. И даже на больших расстояниях, вот это миллионы световых лет, ну, значит, тут примерно 100 мегапарсек, тут там 150 мегапарсеков, мы видим какие-то довольно крупные структуры. Ну, очевидно, это скопление галактик, а это сверхскопление. И даже вот такая гигантская структура, которую назвали Big Wall, большой стеной, по аналогии с китайской, конечно, большой стеной, посчитали, что это самая крупная структура, которая обнаружилась во Вселенной. Но это было только начало. Вот она. Теперь уже мы здесь, в основании. Это следующие обзоры пристыкованы к предыдущему. И эта структура оказалась не самой большой. Потом была найдена Great Wall, тоже Великая Стена, но уже следующего обзора, Слоановского, Sloan Digital Sky Survey. А у нее масштаб просто невероятно большой. То есть можно сказать, что Вселенная не такая уж однородная, что на любых масштабах, которые мы сегодня можем окинуть взглядом телескопа, мы встречаем какую-то структуру. Что это за структура? Вот, пожалуй, более интересная карта. К северу от плоскости Млечного Пути и к югу от плоскости Млечного Пути мы видим эти структуры. Сам Млечный Путь закрывает нам, к сожалению, большую часть неба, и тут наблюдение практически невозможно проводить. Но к северу и к югу от Млечного Пути мы сравнительно чистое, прозрачное пространство видим, можем на далекие расстояния проводить измерения. Вот такая пенообразная структура, она характерна для больших масштабов нашего мира. Я всех деталей, конечно, не могу вам рассказать, все это детально будет в курсе «Внегалактическая астрономия» рассказано, но для знакомства хочу порекомендовать брошюру, которую когда-то Анатолий Клыпин и Владимир Сурдин написали, еще будучи молодыми астрономами, 40 лет назад. Я ее на днях пролистал, эту книжечку, смотрю, она практически не устарела. Просто вот эти измерения были в основном закончены к 80-му году. Они, конечно, сегодня немножко детализируются, но общее представление о крупномасштабной структуре нашего мира –
ну и о более тонких деталях, там, строения отдельных скоплений галактик, вы можете найти в этой книжке, она есть в интернете, давно скопирована пиратами, и можете ее быстренько прочитать и какое-то общее представление получить, по крайней мере, понять, интересует вас это направление работы или нет. Это типичное направление внегалактической астрономии. Есть, конечно, более продвинутые книги, которые на основе общей теории относительности описывают структуру пространства-времени, как она складывалась от момента рождения Вселенной до наших дней. Ну вот они перед вами, эти книги, они переведены на русский язык. Можете их почитать, но они вполне себе математически строгие и довольно сложные для понимания. Я не советую пока за них браться, пока курс общей теории относительности вам не читали. А к этой книжке легко обратиться, там никаких заумных вещей нет, но информации довольно много, и она, как я с удивлением увидел на днях, не устарела. Всего доброго, до следующей встречи.

Здравствуйте, дорогие слушатели лектория «Достоевский». И первая лекция посвящена Роберту Фальку в объединении художников «Бубновый валет». Но прежде чем начать ее, я хотел обратить ваше внимание на несколько автопортретов. Пожалуй, лидирует среди всех художников «Бубнового валета» по количеству автопортретов, и я бы даже сказал, что лидирует среди всех остальных русских художников XX века. Автопортрет — это постоянный жанр, в котором работал Фальк. Он постоянно все свои живописные идеи прокручивал через автопортреты. Для него это очень рефлексивный жанр, и вы можете на картинке сравнить сразу три автопортрета Фалька разных периодов. Это ранний автопортрет 6-7 года, и он еще связан с традициями неоимпрессионизма, модерна. И здесь Фальк еще очень робкий, такой застенчивый юноша. А вот посмотрите теперь на автопортрет в шляпе 17 года, где у нас и художника-то как будто нет, потому что это маска. И это уже совсем другое направление. Вместо широких мазков – плоскости, врезающиеся друг в друга. Вместо лица, привычного для портретного жанра, вот такая вот театральная маска или грим. И в следующем автопортрете вдруг Фальк совсем меняется. Меняется его манера, меняется его живопись, он отказывается от этих авангардистских разработок. И посмотрите, очень короткими мазками он пишет плотное пространство и плотную фигуру. Это совсем другой художник. И здесь нужно сказать, что и многие периоды Фалька, его стилевые изменения еще и связаны были с его перемещениями в пространстве, связаны были и с его браками, потому что художник четырежды был женат. И посмотрите на три следующих портрета, два из которых 31 и 34 года сделаны в парижский период, и здесь манера Фалька меняется, она становится более легкой. В автопортрете 1934 года он как будто бы короткими острыми мазками рисует и пишет одновременно. Здесь образ рождается из пространства, и портрет становится даже психологическим. И Фальк самый поздний, Фальк 1957 года, автопортрет в красной феске, где он увлечен Рембрандтом, и он пишет, вот так вот удерживая в голове образы стариков Рембрандта. И образ становится нематериальным, он как будто бы рождается из пространства. Фальк родился в Москве и в семье юриста, и семье, в общем, нельзя сказать, чтобы обеспеченный, но интеллигентный. И отец был против того, чтобы Фальк занимался живописью. И очень интересно, что отец не считал, что у Фалька есть талант к живописи. Он как-то больше видел своего сына музыкантом, и Фальк учился музыке. Мало того, Фальк еще и очень часто рассуждал о живописи в музыкальных терминах. Фальк поступил в училище живописи вояния и зодчества среди вообще первых учеников. Там существовал такой определенный ранг, то есть он был лучшим среди поступающих, и как-то этот факт убедил отца, что можно, наверное, его сыну заниматься живописью дальше. Училище живописи войны зодчества в середине 900-х годов, а здесь не надо забывать, что идет первая русская революция 1905 года, училище бурлит. Студенты поддерживают, например, восставших рабочих. Студенты протестуют против преподавателей. Фальк учился в разных классах, и очень много у него было учителей, среди которых Абрам Архипов, Аполлинарий Васнецов, а также заканчивал он обучение в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. Но тут нужно иметь всегда в виду, что практически все известные художники того времени, которые учились в Московском училище живописи и вояния и зодчества,
высочества, они прошли через эти мастерские. У Валентина Серова было много разных социальных обязанностей, и не так-то уж он и часто в училище появлялся, как и Коровин. Там работали ассистенты, поэтому какого-то такого постоянного прямого контакта между Серовым и студентами не было. И это и послужило причиной, например, конфликтов художников, которые станут участниками группы «Бубновый валет» с Валентином Серовым. Но на волне Первой русской революции, когда Серов напишет несколько карикатур на Николая II, его отчислят и самого из училища. И все это я рассказываю, чтобы вы представили себе, какая буря существовала тогда. Плюс студенты увлекались кто художниками мира искусства, кто живописью Союза русских художников, кто уже посетил собрание Сергея Щукина и Ивана Морозова, собрание с постимпрессионистами. И вот все эти впечатления и, главное, очень интенсивный обмен этими впечатлениями между студентами, они привели к такому взрыву, итогом которого было объединение «Бубновый валет». Вот сейчас вы видите очень раннюю работу Фалька «Молодые стволы» 1907 года. В общем, это импрессионизм, но только с таким, как вы видите, ритмом стволов деревьев. И этот ритм уже немножко существует сам по себе, как и в картине Михаила Ларионова «Дождь», которую вы можете сейчас сравнить с картиной Фалька. В этих работах много эстетства. Я почему еще показываю Ларионова? Потому что он был лидером объединение «Бубновый валет», первая выставка которого состоялась в 1910 году. И сколько общего между этими художниками, потому что это были общие увлечения. Ларионов уже выстраивает такую отвлеченную композицию, а Фальк еще связан с натурным восприятием, но уже стилизует и очень активно стилизует мотив. И я показываю сейчас вам два портрета. Это первая жена Роберта Фалька, Елизавета Потехина. Она была из дворянской семьи. Семья, конечно, брак с евреем не приветствовала тогда, и молодые люди пошли на этот шаг вопреки воле родителей, но Фальк принял крещение под именем Роман. И жены Фалька – это постоянные модели в его искусстве. Практически вся его личная жизнь отражена в живописи, что бывает тоже нечасто. Его личная жизнь – это часть его живописи. Не надо думать, что это есть у каждого художника. Далеко не у каждого это присутствует. Но Фальку был очень важен контакт с моделью. Даже если он стилизует, даже если это не портрет, а все-таки композиция, как «Лиза на солнце», которую вы сейчас видите, и она опустила голову, и портретного здесь, портретной характеристики очень мало, это скорее типаж. Вот. Но тем не менее важен именно вот этот психологический контакт для художника, который его расслабляет. В первой композиции вы видите, какая интенсивность света появляется у Фалька, и он работает мазками. А вот посмотрите на Лизу с зонтиком, где вместо вот этих импрессионистических мазков появляются большие цветовые плоскости. Это уже композиция 1911 года. И посмотрите, как одна и та же модель интерпретирована в двух разных направлениях. В период «Бубнового валета» стиль Фалька меняется радикально, чуть ли не каждый год. Здесь очень многое зависит от впечатлений, которые художник получает, а также от поездок. А вот особенно от поездки в Италию как раз в 1911 году. А это работа 1908 года, «Крым Айтодор», и Фальк здесь проявляет себя чуть ли не сказочником в духе мира искусства. Для сравнения я показываю вам картину Александра Головина, художника мира искусства и связанного с театром,
и посмотрите, как характер стилизации мотива, а также вот такая немножко отвлеченная точка зрения, когда композиция скорее придумывается, нежели пишется с натуры, она и приводит обоих художников к такой цветовой интенсивности. И посмотрите, очень маленькие фигурки по сравнению с этими кущами деревьев, которые становятся уже какой-то самостоятельной стихией. Вот для некоторых художников начала 20 века это был путь к абстракции, но Роберт Фальк тяготеет к совсем другим направлениям в этот период. А эти две работы 1910 года уже связаны с периодом бубнового валета. Что бросается в глаза? Художник уходит от, знаете, когда молодые художники, совсем начинающие, хотят сделать красиво. Это может быть какой-то изящный рисунок, это может быть именно они хотят сделать привлекательную картинку. Это было и у Ларионова. А здесь рисунок вдруг становится упрощенным, таким немножко детским, хотя ни один ребенок не сделает такое пространство, которое вот появляется в этой картине. Но главное, что здесь у Фалька вот появляется в пейзаже с собакой, это цвет. И чтобы повысить интенсивность цвета, он уже работает широкими плоскостями. Но что интересно еще, вот если вы сравните с композицией Мартироса Сарьяна, мне кажется, что здесь есть прямое влияние, потому что Сарьян, художник «Голубой розы», своей живописью, ну, можно так сказать, ошпарил своих современников. И здесь чем-то Фальк, вероятно, от Сарьяна заразился вот этой цветовой интенсивностью. Но он пытается строить пространство, что интересно, в условиях такого еще контрастного освещения. И что его интересует, это отношение цвета и света, чтобы цвет у него всегда был сложный. Вот Фальк всегда тяготел к очень сложным цветам и отношениям. Что это такое? Есть яркие цвета, локальные или спектральные. Они, как правило, на плоскость всегда выходят, они резонируют на плоскости. А Фальк работает сложными, смешанными цветами. То есть очень часто не зелеными, а больше изумрудными, не красными, а оранжевыми или коричневыми. И вот эта сложность от цветового восприятия, она будет с самого начала его отличать от художников бубнового валета, которые работали очень яркими, контрастными цветами и на плоскости. И с бубновым валетом очень часто ассоциируется такое направление, как неопримитивизм, потому что художники обращались в качестве ресурса к наивному искусству. Вот под влиянием Поля Гогена они обратились к и русскому фольклору, к клубкам, к народным иконам, к вывескам, и все это стало визитной карточкой бубнового валета. Они через это стали узнаваемыми. Вот такой вариант радикального примитивизма у Фалька все-таки отсутствует. Фальк очень сдержан в этом смысле. И здесь момент наивного искусства, он проявляется только в упрощении рисунка. И я уже вам сказал, что Фальк пробует очень разные варианты. И в 1910 году он пишет пейзажи, похожие на Мартироса Сарьяна, но в натюрморте того же самого года. Мы видим то, чего не было еще ни у одного художника бубнового валета. Фальк пишет натюрморт объемный, не плоский. Вот для сравнения вы посмотрите натюрморт Натальи Гончаровой, вот, где скатерть на столе как будто уже существует сама по себе, отрывается от стола и зависает между пространством и плоскостью. У Фалька все предметы объемные. И драпировка, которую вы видите за кувшином, она так немножко напоминает гору. Вот что это такое? Это влияние Поля Сезанна. Вот он
уже в 2010 году, он вот так вот пытается пропустить через себя Сезанна, в то время как, например, большинство бубновых валетов еще были увлечены Андреем Матиссом. И влияние Матисса в тот период было огромным. Фальк как будто бы Матисса так не замечает, хотя он его знает по собранию Щукина, он его очень ценит, но у него другие интересы. В 2011 году, когда объединение, первое объединение «Бубновый валет» распадается, и его организаторы устраивают публичный диспут, вот такой публичный обсуждаемый раскол объединения. И Ларионов и Гончарова образуют свою группу, которая впоследствии будет названа «Ослиный хвост», а Машков, Кончаловский, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов сохраняют за собой название «Бубновый валет». Роберт Фальк в том же году совершает большую поездку в Италию. У него было очень мало средств, и он не хотел зависеть от отца. И деньги, собственно, на которые он едет, это были деньги с продажи одной из его картин. Как вы понимаете, это не очень большая была сумма, и поэтому часть путешествия Фальк практически совершает пешком. И от Милана до Рима он проходит несколько итальянских городов. Что интересно, как правило, все-таки, если художник куда-то ездил, есть картины, есть эскизы. У Фалька это очень небольшое количество работ, связанных с итальянским путешествием. Он больше впитывает, он больше наблюдает, больше пропускает через себя. И то, что у него появляется после Италии, это такие панорамные пейзажи. И он изучает итальянские фрески. Кстати, ему, как и многим художникам того времени, больше импонирует не Рафаэль и Леонардо, а больше импонирует ранний Ренессанс. Это фрески Джотто, это живопись плоская, яркая и с большой иллюзией пространства. И Фальк по возвращении он пишет много очень пейзажей, где вот появляется это ощущение расширенного пространства и панорамного восприятия. Но пейзажи эти, они содержат в себе такой упрощенный рисунок, как в картине «Серый день», где люди — это скорее такие значки, и все формы в пейзаже упрощены, но именно за счет этого упрощения и возникает расширенное пространство. Вот для сравнения обратите внимание, что к такому упрощенному рисунку тяготеет, например, и Ольга Розанова, хотя она не была напрямую связана с бубновым валетом, как в картине «Кузница», вы видите. Но художники, такие как Розанова, они хотят всячески картину так взорвать изнутри, через ритм, через яркий цвет. А Фальк очень последовательно движется вот так вот от плана к плану и выстраивает сложное пространство. Одна из лучших работ этого времени — это пейзаж с парусом 1912 года. Что здесь обращает на себя внимание? Пространство как будто скрученное. Иногда такого рода пространство с круглящимся горизонтом называли сферической перспективой, хотя это очень условное определение. Здесь очень важно, что все элементы в пространстве выстраиваются как единая форма. И для этого они упрощены и геометризированы. Что это такое? Да, это кубизм. Это влияние кубизма, но кубисты французские, они тяготели к монохромным решениям. Это когда все цвета звучат в унисон. Фальк сохраняет такую контрастность каждой из этих форм, которые он вводит в картину, но в результате этих контрастов он все равно строит единую форму. И посмотрите для сравнения пейзаж Александра Куприна. Очень похожий
по характеру на пейзажи Фалька этого времени, но с более сдержанным цветовым решением даже, чем у Фалька. Вот эта тенденция внутри бубнового валета, не связанная, например, с примитивом уже совсем, это пробивающаяся такая линия кубизма и футуризма, но без уничтожения формы, без распыления форм, а наоборот. Это такой концентрированный кубофутуризм с опорой на жанровый мотив и с ориентированной на то, чтобы создать как можно более интересную, сложную пространственную модель. Замечательная работа этого времени — это Конотопские «Паденщицы на отдыхе». И сразу сравните с деревенскими купальщицами Михаила Ларионова. Вот Фальк под впечатлением от итальянских монументальных фресок, он укрупняет образы, он делает их очень лаконичными, но, в отличие от Ларионова, не уходит в такую нарочитое хулиганское огрубление мотива. Вот он

и он несколько их сделал, и здесь значение имел скорее больше не сам мотив, а цветовое решение – лиловая церковь и зеленая церковь. Вот фрагменты архитектурных мотивов Фальк также видел в итальянских фресках, и здесь удивляет, насколько он уже умеет структурировать все элементы пейзажа в единое целое. И, как, и главное, что все они настроены на один ритм. Отсюда вот такая вот странная деформация мотива, как будто они немножко вытягиваются и создают ощущение круглящегося пространства. В двух пейзажах «Старой Рузы» 13-го года уже узнаваемые кубофутуристические мотивы с геометризацией объемов приводят к большим и сложным пространственным решениям. И круглящиеся дороги, которые мы здесь видим, они нас уводят в пространство, которое кажется гораздо шире, чем тот реальный мотив, над которым художник работает. Вот оно, характерное расширение пространства. И потому что этому способствует таким новым моделям и кубофутуризм, и впечатление Фалька от ренессансных фресок. И с 13-го года Фальк начинает осваивать систему Сезанна. В натюрморте с фикусом это становится очевидно. И для сравнения вы можете увидеть здесь натюрморт с сахарницей Сезанна. Посмотрите, горизонт как будто бы завален. И белый фон на дальнем плане кажется уже чуть ли не фоном неба. Вот так вот с помощью белого фона Сезанн пытается преодолеть ограниченные стены. Появляется панорамное пейзажное восприятие в условиях натюрморта. Плюс точки зрения, которые здесь совмещены, приводят к ощущению, будто мы можем посмотреть на один и тот же мотив из-под стола, над столом и легко менять точки зрения, легко перемещаться внутри этой картины. И вот такой вот особенный эффект пространственных моделей Сезанна, он настолько увлек Фалька, что в своем натюрморте с фикусом он утрирует эти отношения. Хотя вот посмотрите, что у Сезанна практически нет теней, а Фальк еще и создает с помощью теней ритмичные удвоения. Но они не связаны с натурой. Здесь ощущение, как будто у нас кувшин, он подсвечен с двух сторон, и он дает сразу несколько теней. Это такой эффект удвоений в кубизме, у Сезанна не встречающийся. Но что Фальк подхватывает у Сезанна, это восприятие пространства. Это когда любой мотив, который ты можешь увидеть с ближнего расстояния, тебе кажется уходящим вдаль. Это совмещение дальнего и ближнего видения, над которым Фальк будет очень долго работать. И посмотрите натюрморт Натальи Гончаровой с портретом и белой скатертью, где она упрощает все предметы до состояния знака. И здесь еще очень важно из этого сравнения понять, насколько разные пространственные ощущения художники, интересующиеся живописью Сезанна, могут из него извлечь. А здесь вы видите два натюрморта. Интересно, что и Фальк, и Александр Куприн, они используют бумажные цветы в качестве мотива. А почему? Ну, во-первых, они не вянут, а во-вторых, художник может раскрашивать эти самые бумажные цветы так, как он считает нужным. То есть у нас уже возникает такой эффект нарисованной постановки, которую художник уже может доработать, а потом уже писать с нее картину. И в данном случае натюрмортный мотив, он весь работает на пространство. Мы так все время соскальзываем с этих цветов и отдельных форм в пространство. И Фальк и Куприн, можно сказать, даже конкурируют в данном случае по качеству этого пространственного расширения.

итальянский мотив Ильи Машкова, пейзаж с акведуком и дворик в Крыму Роберта Фалька. В это время и особенно в середине десятых годов художники совершают поездки в Крым, и Крым для них становится своего рода заменителем итальянского путешествия. Поэтому, например, эти крымские мотивы Фалька, они где-то напоминают итальянские мотивы Машкова. Но Фальк здесь работает, вы видите, не на разнообразие мотивов, как в случае Машкова, а на такую конструктивную цельность. Он собирает все дома, все холмы, элементы вот пейзажа в очень вот такую жесткую структуру, вот на жесткую структуру, насыщенную цветом. Очень интересно смотреть Фалька в сравнениях с другими художниками бубнового валета, потому что между ними существовал очень активный обмен. Каждый из них двигался в своем направлении, и, например, Машков и Кончаловский тяготели больше к натурному восприятию, к плоскости, к фактурности мотивов, а левым таким радикальным крылом бубнового валета были художники кубофутуристы. Но тоже не кубофутуристы, вот такие, которые связаны с абстракцией, например, и, например, в группе Малевича уже была такая целое сообщество кубофутуристов. Вот здесь мы видим в случае Лентулова и в случае Фалька, как этот кубофутуризм, он, во-первых, связан еще с жанром, не с абстракцией, а с жанровыми пейзажными мотивами. Но еще немного, и эти плоскости начнут вот так вот динамично двигаться, независимо от тех форм, с которыми они связаны. Вот у Лентулова этого больше, Фальк строже выдерживает эту самую структуру, но повышает качество цвета. Здесь цвет становится почти самостоятельным и отрывается от мотива. Так что уже к середине десятых годов Фальк приходит к такого рода почти абстрагированным от пейзажных мотивов кубофутуристическим решениям. Но, тем не менее, два крымских пейзажа Фалька 16-го года и особенно Крым-Козы выдают стремление художника сохранить жанр. Что нужно осознавать? Большинство уже радикальных авангардистов через кубофутуризм вырвались в абстракцию. Художники бубнового валета, пройдя через кубофутуризм, начинают строже структурировать все пейзажные, натюрмортные, портретные мотивы. То есть в каком-то смысле, например, с точки зрения радикала, они останавливаются. Они не доходят до вот этой крайности, которая вот появится уже в 15-16 году в обществе «Супремус» Казимира Малевича. И это такой рубеж, после которого художники бубнового валета начнут экспериментировать. Но к чему приведут эти эксперименты, мы скоро с вами узнаем. Мы увидели с вами становление Роберта Фалька и его отношение к обществу «Бубновый валет» и радикальным экспериментам авангарда. А в следующей лекции мы с вами поговорим на тему «Человек в расширенном пространстве». Это восприятие пространства в портретах Фалька, Пикассо и Сезанна. Эту и другие лекции вы можете увидеть на сайте «Лектория Достоевский».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Добрый день, мы рады всех приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры, онлайн-кружки «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Сегодня Ярослав нам расскажет про недолговечных. Палеонтология старости. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Всем добрый день, всем хорошего настроения. Да, сегодня будет тема очень необычная. На мой взгляд, достаточно сложная, но, по-моему, безумно интересная. Про то, как происходит процесс старения, с чем он связан, и самое главное, что мы об этом знаем в таком далеком историческом аспекте. То есть, что об этом могут сказать палеонтологи. Например, старели ли динозавры? Если старели, то как? И знаем ли мы об этом? Когда, в принципе, появилась старость? В общем, все, что связано с старостью, из того, что лично я, как палеонтолог, могу вам рассказать. Ну и для начала давайте вспомним, что же из себя представляет старость. Как мы помним, конечно же, старение – это неотъемлемая часть большей части живых существ, и в том числе мы не обделены тоже этим свойством. Хочется сказать болезнью, и в принципе даже некоторые медики считают, что старость – это болезнь. Но я думаю, скорее правильнее сказать свойством. Это просто одна из наших особенностей. Такая же как особенность то, что мы взрослеем в какой-то момент. Или то, что, у нас происходят какие-то определенные изменения организма, изменения пропорций. Вот мы там как-то начинаем в определенный момент активнее расти, а в другой момент их наш рост заканчивается. В какой-то момент мы начинаем стареть. Старость включает в себя огромный комплекс самых разных процессов. Это и постепенное накопление самых разных болезней, износ органов, накопление, как правило, жира, хотя это тоже не обязательно, на самом деле, бывает и обратная реакция. Изменения какие-то внешние происходят, например, исчезают пигменты в волосах, и потихонечку волосы становятся бесцветными, то есть белыми, как мы говорим. Иногда это влияет и на нашу память, на нашу нервную систему. Одним словом, весь организм как бы становится таким... старым, не знаю, как это еще можно сказать. Все потихонечку начинает разлаживаться, все органы начинают, можно сказать, потихонечку отключаться, пока в конце концов это не приводит к тоже достаточно неизбежному финалу жизни каждого человека, да и вообще каждого живого существа. Однако здесь стоит отметить, что вообще-то говоря, старение и отсутствие старения и бессмертия – это не одно и то же. Бессмертных организмов нету заведомо никаких. Что же можно считать старением? Старение – это, по сути, рост смертности с возрастом. Грубо говоря, если взять всех детей планеты, скорее всего, все они будут жить, и очень маленькая вероятность, что кто-то из детей погибнет. Если погибнет, то это, конечно же, случится никак не из-за старости, из-за какого-то несчастного случая. У взрослых чуть побольше шансов, что с ними может что-то приключиться, но и заболеть тоже у взрослых шансов больше, но тоже, скорее всего, просто так вот, пока они сильны, крепки, с ними ничего не приключится. Однако, чем старше они будут становиться, тем больше вероятность, что их жизнь в этот момент закончится. Соответственно, вероятность, что в 70 лет человек, допустим, умрет, уже достаточно большая, 80 еще больше, в 90 еще больше, и так далее. И не только к человеку, это можно отнести и к корове, и к муравью, да к кому угодно, даже на самом деле к грибам, грибы тоже стареют. Но, как я уже упомянул, отсутствие старения – это не бессмертие, а бессмертия вообще не бывает. Даже если организм вообще не стареет, а, кстати, есть такие, то он все равно может погибнуть, его попросту, например, съесть могут. Он мог бы теоретически жить практически вечно, но в какой-то момент он может, жил всю жизнь в каком-нибудь водоеме, а водоем высох, он оказался в непригодных условиях и погиб. Или же его кто-то съел. Или же он наземное животное, он в какой-то момент упал с утеса и разбился. В любом случае бессмертия не существует. В любом случае даже нестареющие организмы могут погибнуть. Довольно любопытно, что старение – это очень распространенное явление, однако ж не категорически и строго обязательное. То есть есть животные, причем достаточно сложные, которые либо почти не стареют, либо вообще не стареют. И ученые даже нарисовали вот такие графики. Это логарифмический график. Кто знает, что это такое, тот молодец. Кто не знает, ну, нам это сейчас не столь важно. Нам важнее, что на этом графике можно увидеть. Тут показано вот с помощью этих кривых три способа развития организма. Первый – это со старостью. Да, вот он так вот выглядит. А второй – бессмертный организм, по сути. Ой, прошу прощения, только что сказал. Не бессмертный, не стареющий. Оговорился, бессмертных нет. А второй – это не стареющий, то есть у него всегда получается смертность одинакова в любом возрасте, хоть ему год, хоть ему 1000 лет, все равно вероятность погибнуть будет одинаковая. Ну и есть даже организмы с обратным старением, с таким антистарением, то есть чем они старше будут становиться, тем меньше шансов, что они погибнут. Ну, например, у некоторых двустворчатых моллюсков так. Когда они становятся очень большие, у них уже такая толстая стенка, что вероятность, что их кто-то съест, минимальная. И, соответственно, получается, что с возрастом они становятся только все как бы крепче, надежнее и меньше вероятность, что с ними вообще что-либо приключится. Но в то же время старение достаточно распространенное явление. Вот посмотрите хотя бы опять же на эти графики. Сегодня, к сожалению, будет графиков много, но без них объяснить про вот эту теорию старения довольно сложно. Значит, что здесь изображено? Здесь изображено, соответственно, опять же, численность организмов, то есть сколько организмов, грубо говоря, из сотни выжило, в зависимости от возраста. Только здесь это у нас мушки, а здесь жители США. И, как видите, что-то между мухами и жителями США есть общего. А именно, и те, и другие стареют. И мухи стареют, и люди стареют. То есть пока маленькие, практически никто не погибает, с возрастом все больше начинает погибать, а с какого-то момента все больше и больше и больше и больше. То есть это как раз тот момент, когда начинается старость. Ну и вот у людей она начинается где-то вот с 60 лет и дальше, вот до 90 и дальше. Чем больше возраст, тем меньше шансов, что тот или иной индивид будет жить. Хорошо, мы с вами выяснили, что старение – это не обязательный атрибут. Есть организмы, которые все-таки не стареют. Например, те же деревья, например, те же двустворчатые моллюски. Однако ж, если можно не стареть, зачем же мы стареем? Почему мы стареем? В чем причина? У ученых возникло несколько гипотез, которые объясняют необходимость старения. Их очень много, у них у всех сложное название, как это и полагается. Но в общем и в целом можно выделить два блока. Первое, что стареть выгодно. То есть, что в принципе природа специально изобрела старение с какой-то целью. Вот с какой целью мы еще поговорим. Ну и второй вариант – это то, что старение – это неизбежное зло. То есть, организмы бы с удовольствием бы не старели, жили бы и по 1000, и по 2, и по 3000 лет, пока вот кто-нибудь, допустим, его не съест. Но, увы и ах, есть такие особенности организма, которые заставляют его стареть. Ну, давайте познакомимся с некоторыми из теорий чуть-чуть поближе. Например, значит, вот что касается того, что старение – это хорошо, это то, что природа специально изобрела. Это теория запрограммированной смерти, так называемой. Вот ее автор Август Вейсман, ну, собственно, один из основоположников теории старения, какой бы то ни было. В чем суть? Суть в том, что старение просто необходимо для того, чтобы поколения постоянно менялись, чтобы молодым хватало места и ресурсов. Ну, допустим, были какие-то родители. Ну, допустим, нам с людьми грустно про людей стареющих думать. Давайте думать про стареющих мух. Были мухи-родители, мухи-родители отложили яйца, родились мухи-дети. И теперь получается, что дети и родители друг другу мешают. Они живут в одном и том же месте, они питаются одним и тем же. И дети, получается, как бы отнимают еду у родителей, а родители, что еще важнее, у детей. Но при этом дети могут быть более приспособленными к новым условиям. Например, стало как-то, не знаю, более сухо или стало более ветрено. И вот кто-то из детей, он способен с этим ветром бороться или способен как-то лучше влагу сохранять. А старички, так сказать, из старого поколения такого не могли. Но так как все они вместе конкурируют, все они вместе живут, значит, одни другим мешают. И в конце концов, возможно, что старики всем детям помешают нормально жить, отнимут у них всю еду, и дети все погибнут. И ничего хорошего из этого не получится. Нужно, чтобы поколения менялись, чтобы следующее поколение, новая кровь, так сказать, приспосабливалась к новой жизни. А до этого надо, чтобы куда-то вот предыдущее поколение девалось. Нужно, чтобы оно состарилось и погибло. Ну и, собственно говоря, поэтому появились какие-то там механизмы хитрые, закодированные в генах, которые заставляют живых существ стареть и помирать. Мне кажется, что вот в этом плане очень хороший пример – это осьминоги. Осьминоги – очень умные существа, очень сложно устроенные существа, но при этом живут всего лишь пару лет, ну максимум 4 года. Казалось бы, ну кто мешает осьминогам жить долго? Ну вот старость мешает. Причем стареть они начинают после того, как отложат яйца. До того, как они отложат яйца, они не стареют. Они молодые и сильные. Только после того, как они отложат яйца, они начинают стареть. 4-5 месяцев они охраняют кладку, и уже к тому моменту, как детеныши вылупляются, или же сразу после этого, они погибают от старости. Причем у них вот все процессы, прям, которые со старением могут быть связаны, происходят. У них и организм изнашивается, и они в какой-то степени, можно сказать, даже с ума сходят. У них там мозг все хуже и хуже соображает. В какой-то момент они могут вообще начать сами себя есть, как-то ведут себя совершенно безумно. Ну, в общем, сплошная старость, что тут можно сказать. Сейчас долго выясняли, с чем это связано. Отчасти выяснили, что это связано с тем, что у них начинают какие-то после спаривания гормоны особые вырабатываться. Например, много холестерина накапливается, а холестерин приводит к тому, что вот у них изменения в мозгу происходят, они как бы начинают сами себя разрушать. Но механизмы это могут быть довольно сложные. Но вопрос, зачем природа в принципе все эти механизмы разработала? Казалось бы, ну жили бы себе осьминоги и жили. Вот возможно, что потому что нужно было им состариться, чтобы дать шанс молодым. Однако же есть, как я уже сказал, и несколько групп теорий, которые объясняют, что ну, старение — это просто необходимое, ну, даже не то, что необходимое зло, а это то, что в самой жизни прописано. Жизнь не может не стариться и не изменяться. Ну, например, есть такая штука, как естественный отбор. Уверен, что многие из вас ее слышали. Это еще сам старик Дарвин разрабатывал. Идея в том, что, соответственно, у нас разные организмы есть, и выживают среди них самые приспособленные. Природа как бы сама осуществляет отбор самых-самых наилучших. Однако вся шутка в том, что отбор действует не то чтобы на самих организмов, если так призадуматься, а он действует как бы на следующие поколения. То есть важно... Вот когда отбор действует и когда он важен для последующих поколений, это до того момента, как организм оставил потомство. То есть, допустим, если организм оказался очень какой-то больной, он не смог вырасти, не смог оставить детенышей и погиб, ну, значит, вот его естественным отбором отсекло, он был неприспособленный. А если он был достаточно сильный, достаточно крепкий, чтобы оставить большое количество детишек, а после этого, вот буквально только он уже детишек оставил, он оказалось, у него куча болезней появилась, он состарился тут же и умер. А кто же об этом узнает? В следующее поколение же уже появилось, у него появилось много детишек, а значит его гены, все его наследие как бы осталось. И его детишки будут обладать такими же свойствами. Они тоже разовьются, станут очень сильными, а потом, ну а что будет потом уже не важно, главное они успеют оставить детенышей. И вот это вот называют тенью отбора. То есть с какого-то момента, когда уже организм не оставляет детенышей, болеет он или не болеет, живет он очень долгую жизнь или очень короткую, это уже не важно, потому что он уже не может передать этот признак. Допустим, кто-то, может быть, наоборот, прожил после того, как оставил детенышей очень долго, но его детеныши оказываются настолько же классными, настолько же прогрессивными, как и детеныши другого существа, ну, допустим, другого какого-нибудь оленя, да, то есть один олень прожил совсем немножко после того, как размножился, но он оставил десяток детенышей, а другой, может быть, прожил очень долгую жизнь, но у него при этом два детеныша. Ну так выигрыш это останется тот, который прожил мало, он оставил детенышей побольше. А что уж, сколько он там потом прожил, уже не важно. Это все ушло в тень отбора. Еще одна такая гипотеза, связанная со старением, антагонистическая плеотропия. Очень сложное словосочетание, но суть в следующем заключается. То, что ресурсы ограничены, и если есть какие-то изменения, которые позволят как можно, опять же, больше детенышей оставить, но при этом он потом мало проживет, то именно это будет закрепляться, именно это будет отбираться. Главное передать все последующему поколению. Главное оставить наследие. А уж сколько потом проживет конкретный индивид, в природе это не важно, к сожалению. Вот такая вот штука. Ну и есть в связи с этим некоторые, так сказать, следствия. Ну, например, предположили, что, наверное, если все это действительно так работает, то организмы, которые оставляют большой вклад в свое развитие, ну, например, формируют какой-нибудь панцирь, значит, становятся ядовитыми, становятся какими-то особо, там, не знаю, сильными, защищенными и что-нибудь там очень большими, они, скорее всего, будут жить долго. Потому что они уже столько сил потратили, что имеет смысл пожить подольше, оставить побольше там детенышей, и иначе это все вообще было бессмысленно. Зачем отращивать огромный панцирь, если ты живешь всего неделю? И с другой стороны, наоборот, те, которые маленькие, такие хиленькие, ну просто бегающий кусок мяса, его съест кто угодно. Он зато успел прожить короткую жизнь, наплодить кучу детенышей, и дальше уже все равно. Погиб он, ну, значит, погиб. А прожил до старости, которая у него, скорее всего, наступила очень быстро, ну, значит, прожил до старости. Самое главное, что он потратил минимум сил, очень быстро вырос, очень быстро оставил детенышей. Это совсем другая стратегия. Ну и вот, собственно говоря, предполагали, что так это должно работать. И вот буквально в прошлом году проверили эту гипотезу и, соответственно, проверяли ее на рептилиях и амфибиях, и оказалось, что все правильно, все так и работает. Те амфибии и рептилии, которые ядовитые или защищенные, они жили гораздо дольше и гораздо медленнее старели. А те, которые не тратили сил ни на яды, ни на какую-то защиту, те жили совсем мало. А с другой стороны, некоторые другие мысли, которые возникали, например, то, что организмы, у которых очень быстрый обмен веществ, ну, допустим, те, которые теплокровные, у них все процессы очень быстрые, они должны, по идее, наверное, быстрее стареть, чем холоднокровные, которые медленно развиваются. Вот это не подтвердилось. Ничего подобного. Одинаково холоднокровные организмы, если хотят быть защищенными, ну, грубо говоря, хотят, конечно, ничего они не хотят, но вот они пошли по такому пути, по максимальной защите, яда, то они будут жить долго. А если они не пошли по такому пути, то будут жить мало, несмотря на то, что они холоднокровные и медленно развивающиеся. И та же история с теплокровными. Защищенные живут долго, незащищенные, маленькие, живут мало. Хотя, честно говоря, скажем откровенно, какой-то единой и стопроцентной теории старения, к сожалению, нет до сих пор. Вот некоторые случаи я здесь изобразил. То есть, если бы действительно эти гипотезы объясняли все, то тогда бы мы всегда видели одинаковый результат. Но он ни разу не одинаковый. Ну вот, например, есть Арктика Исландика. Это моллюск, который живет в холодных водах, развивается медленно и живет очень долго. 507 лет. Это прям какой-то невероятный рекорд. А в то же время есть брахиоподы, которые живут очень похожим образом. Они тоже в раковинах, они тоже фильтраторы. И значит, логично было бы предположить, что они тоже долгожители. Но на самом деле живут они всего по несколько лет. Например, самый долгожитель современных брахиопод Lingua unguis живет всего лишь 12 лет. Так что явно совершенно процесс старения гораздо более сложный. Ну и еще парочка гипотез старения. Есть, например, гипотеза, то, что мы стареем, потому что у нас ломается ДНК. Каждый раз, когда клетки делятся, происходят какие-то нарушения. Ну, все ошибаются, ну что тут говорить, даже ДНК. Но когда мы ошибаемся, нам могут, там, не знаю, в школе или в институте плохую оценку поставить. Вот. Или может прийти потом редактор вот с такими глазами и сказать, что тут в этой книге написал. А, ну да, это я уже о своих проблемах. Но на самом деле, в любом случае, наши ошибки, ну, скажем так, поправимы в целом. Даже если нам кажется, что какой кошмар, мы же сейчас вот там двойку в четверти получим, ничего. Все поправимо, еще будут другие четверти, не волнуйтесь, все будет хорошо. А вот когда ДНК ошибается, это уже похуже, потому что вот эти ошибки, они, прямо скажем, могут быть фатальны. Может из-за этого возникнуть какая-нибудь болезнь, может перестать что-то вырабатываться, и в итоге организм погибнет. Поэтому постепенно с возрастом все больше таких ошибок накапливается, это может привести, соответственно, к старости и смерти. Ну и очень похожая история про теломеры. Теломеры — это особые части ДНК, которые находятся на двух окончаниях ДНК, и они тоже разрушаются потихонечку во время удвоения хромосомы. И таким образом получается, что как бы каждая клетка может какое-то количество раз удвоиться. Она не может делиться бесконечно. Но, с другой стороны, есть организмы вроде голого землекопа. Это маленький грызун, который почти что не стареет. Раньше думали, что он вообще не стареет. Оказалось, ну, почти не стареет. Просто живет очень долго, намного дольше, чем все другие грызуны. И отсюда возникает резонный вопрос, что, может быть, действительно и ДНК, конечно, нарушается, и вот теломерами что-то не так, но, наверное, как-то можно это исправлять. Ведь кое-кто справляется, кое-кто-то живет по 500, а то и по 1000 лет. Ну а почему так все не делают? Вот это уже большой вопрос. Но возможно, что вот предыдущие гипотезы, о которых я объяснял, они как-то, ну, хотя бы частично объясняют, почему все мы не живем вечно. Ну а теперь перейдем уже непосредственно к палеонтологии. Обещал вам рассказать, как стареют древние животные. Ну а обещания надо исполнять. Итак, начинаем. Итак, да-да-да, все, прошу прощения. Итак, начнем, можно сказать, с самого начала, с происхождения жизни. Конечно же, нам сейчас не очень хорошо известно, как возникла жизнь, как она начинала развиваться. Однако ж, мы имеем некоторые гипотезы на этот счет. Ну и хочется предполагать, так вот и хочется сказать, хочется верить, ну, хотя в наука и вера они немножечко на разных полюсах стоят. Но в любом случае, скажем так, мы предполагаем, что что-то мы о происхождении жизни знаем и максимально пытаемся приблизиться к происхождению жизни вот к этим ранним этапам. Вот. Но то, что нам сейчас известно, вот наша нынешняя рабочая гипотеза, это то, что изначально организмы из себя представляли некие РНК, то есть это были отдельные молекулы, которые просто копировали себя и как-то вот друг с другом конкурировали жестоко. Одна молекула РНК отнимала что-нибудь у другой молекулы РНК. Ну и вот как-то все это в этом мире РНК происходило. Там отбор, вот эти всякие драки, сражения и все прочее. Потом к этому делу подключились белки, затем еще и ДНК. И в конце концов все это оделось в оболочку и появились археи и бактерии. Но, скорее всего, на этом месте, конечно же, никакого старения не было. Во-первых, как может стареть отдельная молекула? Это вообще, ну, просто невозможно себе представить. Да и кроме того, ну, о каком может быть старении, когда они просто делились? Больше того, когда у нас появились одноклеточные существа, бактерии, археи, ну, то, что мы по-простому называем микробы, мы знаем, что в основном они все всегда делятся делением. Они так размножаются, а значит, они не стареют. Ну, как может стареть организм, если он как бы всегда, по сути, существует? Каждая клетка, которая сейчас существует в нашем мире, она существует с того момента, как появилась самая первая клетка. Потому что она, по сути, является потомком той самой первой клетки. Когда-то был мир доклеточный, но с того момента, как он стал клеточным, клетки всегда происходят из клетки. Это основа современной клеточной теории. А значит, клетки постоянно делятся, и они, по сути, не стареют. Итак, получается, что когда мы говорим об одноклеточных организмах, мы не можем говорить о старении. Одноклеточные не стареют. Причем именно всякие одноклеточные, не только бактерии, археи, но даже более сложные, так называемые эукариоты, амебы или же инфузории. Короче говоря, организмы, у которых уже есть ядро. Поэтому я даже вот подробно сейчас не стал рассказывать, как возникло ядро, как клетки стали сложнее, ну потому что со старением это никак не связано. Они продолжали делиться и продолжали не стареть. Так когда же возникло старение? Говоря честно, так сказать, положа руку на сердце, мы этого однозначно не знаем. Но мы можем построить некоторые предположения. Ну, во-первых, первое предположение, что все-таки стареть начали многоклеточные организмы. Одноклеточные стареть не могут по определению, это мы выяснили. Многоклеточные могут уже состариться и помереть. Но с другой стороны, могут и не стареть. И вот сегодня я еще вам покажу губку, которая живет тысячелетия, и ей норм на самом деле. Ну, с другой стороны, что с нее взять, она губка. Таким образом, и многоклеточные организмы не обязаны были стареть. Что же могло их заставить стареть? Могло заставить частая смена условий. Если гипотеза о старении верна, и действительно старение – это необходимость, то значит, когда на организмы стало что-то давить, что-то заставило их меняться, вот тут-то они начали стареть. И очень возможно, что этим давлением максимальным стали первые хищники. Таким образом, можно предположить, что в тот момент, когда произошло рождение хищников, появилось и старение. А мы знаем, когда родились хищники. Хищники родились во время кембрийского периода, когда начался процесс, который называется кембрийским взрывом. Это очень четко задокументированный процесс, когда 540-520 миллионов лет назад появляется огромное количество разных животных с клешнями, с какими-нибудь там этими челюстями, и они начинают друг за другом гоняться, и им приходится постоянно меняться, вступать в бесконечную схватку со временем и друг с другом. И, соответственно, для того, чтобы постоянно меняться, им нужно было стареть. Но это, опять же, еще одна гипотеза. Давайте же попробуем найти подтверждение этой гипотезы. Для этого было бы неплохо, ну, хотя бы доказать, что до кембрийского взрыва никто не старел. Что было до кембрийского взрыва? Была так называемая венская или эдиакарская биота, названная, соответственно, в честь периода, в который она существовала. Это, ну, тут не совсем точные датировки, ну, где-то от 630 до 540 миллионов лет назад. Вот так я бы сказал. Итак, что она из себя представляла? Она из себя представляла действительно такой, можно сказать, эдемский сад, в котором никто никого не ел. Все было мирно, спокойно, красиво. Вот росли очаровательные блинчики, вот такие вот головки чеснока, перышки. И при этом, несмотря на такой богато накрытый стол, никто это не ел. Нету никаких особо следов погрызов или, там, не знаю, следов от сверлильщиков. Ну, когда я говорю, что вот прям совсем нет, я немножечко, конечно же, кривлю душой. Есть, но их минимум. И больше того, появляются они прям в самом конце эдиакарского периода. То есть можно сказать, что, видимо, тогда начали потихонечку зарождаться хищники. До этого прям красота и благоденствие. Ну хорошо, мы видим эти живые существа, мы на них можем посмотреть. Но стареют ли они или нет? Как это вообще понять? Мы их не можем сейчас изучить, их попросту нет. И, скорее всего, у большинства из них потомков нет. И что делать? Ну, придется как-то действовать каким-то хитрым способом, как-то из-под воль. Возможно, мы сможем, изучив их анатомию, понять, старели они или нет. Но давайте посмотрим на две самые такие типичные, самые распространенные, кстати, самые изученные группы древних эдиакарских организмов. Первый из них — это так называемые петеланамы, организмы, похожие на перья. Вот так выглядят петеланамы, очень странные живые существа. По всей видимости, это были животные, но фильтраторы — очень такие спокойные, сидячие, как выражаются ученые, бентосные, то есть придонные организмы. Ну, возьмем, например, чарниодискус. Вот у него такая вот присосочка, подушечка, ну, называйте как хотите. Короче говоря, то, чем он крепится ко дну. Прикрепительный диск, так это называют по-умному. От него идет стебелек и дальше вот это самое основание огромной пластинки. При этом пластинка это очень сложная, такая разветвленная, чем-то напоминает некоторые современные кораллы. Это восьмилучевой коралл, называется морское перо. Кстати, была мысль, что, возможно, это и есть прямо-таки древние кораллы. Однако ж эта версия оказалась неправильной. Потому что у кораллов двусторонняя симметрия, то есть правая половина похожая на левую. Здесь ничего подобного мы не видим. А здесь у нас идет симметрия скользящего отражения. Все сегменты чуть-чуть смещены относительно друг друга. И, кроме того, если приглядеться к деталям строения, мы увидим то, что называют еще одним хитрым словом фрактальность. Ну, короче, сегментированность. То, что в каждом сегментике имеется еще более маленький сегмент, ну, такое вот матрешечное строение, не знаю, как это еще назвать. Короче, они сложные. Гораздо сложнее, чем эти морские перья. И явно это не перо морское, а это доисторическое перо. Неизвестное. Недавно, в 2020 году, если быть совсем точным, была открыта еще одна особенность этих самых эдиакарских организмов, а именно, что у них снизу проходила очень сложная сеть из тонких нитей. А это говорит о том, что они, ну точно, не морские перья. Ничего подобного у перьев мы, опять же, не видим. Кораллы так не делают, я вам скажу. А вот кто так делает? Ну, например, неожиданным образом грибы. Была такая даже версия, что это вроде гифы, это плодовые тела и вообще это огромные грибы. А эта версия сейчас не пользуется особой популярностью, но то, что у них есть что-то схожее с грибами, что-то схожее с кораллами или с губкой, говорит о том, что определенно это живые существа, которых нынче нет. Что-то уникальное. Как, впрочем, не менее уникальными оказываются и вторые организмы, про которых я сегодня хочу чуть-чуть вспомнить. Это так называемые проартикуляты. Вот такие сегментированные ребята с большим количеством делений, тоже с симметрией скользящего отражения, где правая и левая половинка друг другу не соответствуют, с неким сегментом, который можно было бы весьма условно обозвать головой. Ну, разве что обозвать. Я бы даже не сказал, что назвать. Ну, потому что это, по сути, не голова. Мозгов нет, глаз нет, рта нет. Зато есть сегменты и есть следы. Вот, например, уникальный образец, который сейчас хранится в палеонтологическом музее. Мало кто на него обращает внимание, но я рекомендую всем, кто входит в музей, не бежать быстрее к динозаврам, а все-таки задержаться в залах, посвященных палеозою. И вот во втором зале посмотреть на стеночку слева, вы с удивлением обнаружите аквариум, в котором живут цианобактерии, наши очень-очень такие дальние родственники, невероятно далекие родственники, но в то же время крайне важные организмы, которые когда-то сделали весь кислород на Земле. И, кроме того, вот на стеночке вы увидите гигантскую плиту. Если к ней приглядеться, видно на ней вот такие кружочки. Это следы от ползания дикинсонии. А это говорит о том, что этот блинчик был животным, не просто животным, а таким ползучим животным и растворючим. Вот он тут что-то растворял, что под собой находил. Скорее всего, это были цианобактерии. А ползал он, видимо, как улитка на своей вот подошве, слизь какую-то определенную выделял, но, опять же, на улитку он по строению тоже не похож. Короче говоря, очень специфичное живое существо. А было также проведено исследование, в котором доказали, что у него есть холестерин. Причем животный холестерин, такой же, как у животных. Вот что-то мы сегодня про холестерин часто вспоминаем, но, видимо, как-то со старостью холестерин у многих ассоциируется, даже у палеонтологов. Вот. Но здесь, кстати, холестерин совсем в отрыве от старости исследовался, скорее исследовался, как, чтобы доказать принадлежность этого живого существа именно к царству животных. И таки доказали. Действительно, это животное, хотя и очень специфическое. А вот теперь, обладая всем этим, может, не очень большим, но все-таки уже багажом знаний, мы можем вернуться к вопросу старения. Итак, старели ли дикинсонии и все другие проартикуляты, и, допустим, какие-нибудь чарниодискусы и другие петаланамы? Для того, чтобы понять, старели они или нет, надо для начала понять, сколько они жили и как они, в принципе, росли. Как они росли, выяснить удалось. Вот здесь вы видите, какие сегменты в какое время формировались. Это самые старые, то есть вот с этого перо начиналось. Дальше вырастали новые кусочки, и вырастал стебелек. То есть было две точки роста у стебелечка и на макушке. Это очень необычно. Но такое бывает у некоторых живых существ, например, у тех же кораллов. То есть это немножечко их сближает с кораллами. Посмотрим на проартикулят, как они росли. Мы видим, что здесь у нас было начало, вот они, самые древние части, а потом они начинали расти, ну и как бы, получается, росли в передней части, но при этом не самый последний сегмент рос, а как бы предпоследний постоянно нарастал. Так некоторые организмы растут, это, в принципе, нормальная история. Итак, может ли это нам рассказать об их старении? Честно говоря, нет. Это лишь говорит о росте, но не более того. Но может ли это хотя бы нам рассказать, сколько они жили? Вот, например, мы можем посчитать количество вот этих сегментов и сказать, что вот это существо, оно жило точно там минимум 50 лет, а то и побольше. Я тут не считал, сколько сегментов, но сразу видно, что их много. К сожалению, тоже нет. Потому что мы не знаем, с какой скоростью формировался каждый сегмент. Возможно, один сегмент вырастал за год. А может, за полгода? А может, за месяц? А может, за 3 дня? Увы, это установить пока не удалось. Есть, правда, некоторые соображения о том, как можно это будет попробовать сделать в будущем, но пока, к сожалению, нам проверить их старение, долгим оно было, быстрым, мало они жили, много, мы этого не можем сказать. Но что мы можем? Мы можем сравнить их с современными организмами и посмотреть, как стареют их современные родственники. Возможно, что их рост подскажет хотя бы, ну, кому они ближе всего. Это, кстати, между прочим, вполне себе научный подход, называется скобки родства. Когда мы смотрим на двух ближайших родственников, смотрим, какие у них есть характеристики у современных, и переносим их на древнее живое существо, которое находится как бы между ними. То есть берем каждый организм в скобки. Но посмотрим, в какие же скобки мы можем взять вот эти вот древние дикинсони, андивы, чарни по сравнению с современными организмами. К великому сожалению, опять же, скобки эти очень размытые. Значит, что касается, допустим, питалонамов, мы можем сказать, что они не грибы. Спасибо, хоть на том. Мы можем сказать, что это не растения и что даже это не одноклеточные живые существа. А дальше хуже. То есть то ли они находятся еще дальше, чем губки, то есть что-то чуть более простое, чем губки. То ли они находятся между губками и всякими там кораллами, гидрами и прочее. То ли они находятся между так называемыми пластинчатыми. Есть такие, кто знает, молодец, кто не знает, и не надо, ничего страшного. И, соответственно, так называемыми вот этими всякими кишечно-полостными. Одним словом, они простые. Либо супер простые, как губки, ну, либо, может быть, примерно настолько же простые, как кишечно-полостные. Ну, на том спасибо. Значит, можем посмотреть, насколько долго живут губки, насколько долго живут кишечно-полостные, и сделать какие-то гипотетические предположения. Что касается проартикулят, с ними чуть, ну, они чуть-чуть попрогрессивнее. Они точно посложнее губок, вот прям однозначно. Но они могут быть на уровне пластинчатых, они могут быть на уровне кишечно-полостных и даже, может быть, еще сложнее, поближе уже к двусторонне симметричным животным. Но давайте посмотрим на губок и на кишечно-полостных. Могут ли вообще, скажем так, вот эти все древние питалонамы и прочее жить долго? Наверное, если губки кишечно-полостные могут жить долго, то и они могли. Итак, среди губок есть такие существа, которые живут, внимание, 11 тысяч лет. Монорафис, вот абсолютный рекордсмен в плане жизни губки, 11 тысяч лет живет. Вот с момента, собственно, последнего оледенения до наших дней эта губка живет. Возможно, не было бы таких резких перепадов, она бы жила бы и еще подольше. Но, впрочем, возможно, что есть и более долго живущие губки, просто мы их еще не нашли. Возьмем кораллов. Есть коралл Леопатес, который живет 4265 лет. И это тоже круто. И что же мы делаем? Какой же мы сделаем вывод? Получается, что все эти адиакарские организмы не старели, и они тоже жили тысячелетиями? К сожалению, нет. Мы этот вывод сделать однозначно не можем. Причина в том, что мы... Если говорим вот так, вот таким образом, сравнивая их с губками, с кораллами и выбирая самых долгоиграющих таких губок, мы немножечко подтасовываем данные. Так ученые не делают. А если делают, то это плохие ученые. И раз уж мы берем скобки родства, то надо взять все возможные варианты. А есть, например, некоторые гидры, медузки, которые живут буквально несколько недель. Да и губки, честно говоря, есть, которые живут всего лишь пару месяцев, пресноводные губки. Да, морские живут гораздо дольше, но в принципе есть губки, которые живут мало. То есть получается, что и древние эти адиакарские существа могли жить мало, а могли жить очень долго. Но, по крайней мере, то, что они могли теоретически жить очень долго, мы доказали. То есть, допустим, если мы бы захотели понять, сколько может жить млекопитающее, мы могли бы посмотреть на всех млекопитающих, выяснить, что самое там долгоживущее, это там 100 лет с небольшим. Ну, значит, видимо... 1000 лет млекопитающее жить не может. Вот прям вот никак. Здесь же, в принципе, сравнивая с какими-то дальними родственниками, мы можем сделать вывод, что 1000 лет все эти диакарцы жить могли. Но могли и не жить. К сожалению, однозначного ответа мы пока не имеем, но, может быть, когда-нибудь мы это поймем. Впрочем, Скорее всего, все-таки они жили относительно долго, потому что им попросту незачем было стареть. Вот, кстати, есть вообще прям откровенно бессмертная медуза. Но, как я здесь написал, это все-таки некоторое читерство со стороны медузы. Вообще медузы живут мало. Что делают медузы? Медуза очень интересный цикл превращения. Медуза откладывает яйцо, из яйца появляется личинка планула, она садится, превращается в полип, после чего от полипа начинают отпочковываться медузы, буквально отваливаются кусочки, которые превращаются в маленьких медузок, и потом, ну, точнее, в эфирок типа медузки, и потом они становятся взрослыми медузами. Ну и этот цикл относительно быстрый. Однако есть туритопсис, который может этот процесс обернуть вспять. Если ему что-то не понравится, он может обратно превратиться в полип. Потом снова стать медузой. Потом снова превратиться в полип, потом снова стать медузой. И так делать бесконечное количество раз. Это совершенно просто уникальнейший, интереснейший феномен с точки зрения развития многоклеточных живых существ. То есть сразу возникает вопрос, а что, так можно было? То есть можно взять, снова стать младенчиком, потом снова стать взрослым, потом снова младенчиком, и вот так вот замкнуть цикл и его постоянно повторять. Ну класс, вообще, чего, нормальный вариант. Если еще при этом как-то вот, ну, с точки зрения человека, допустим, да, если бы человек так мог, при этом бы еще и сохранял бы все свои воспоминания, ну вообще, я думаю, многие бы согласились на такой сценарий. Но почему-то работает он пока только у медуз. Но вот почему он работает, как они обходят вот эти все нарушения ДНК, еще что-то, что должно было, просто обязывало их состариться и умереть. Вот они не стареют, не умирают, значит, что-то с ними не то. Как-то они вот по-другому живут. Но, как бы там ни было, в Кембрии уже точно старость начинается, там организмы сменяются очень быстро, и мы можем предположить, опять же, ну, хотя бы основываясь на современных организмах, на современных их родственников, среди кембрийских живых существ уже много тех, у кого родственников много, мы можем предположить, что все эти ребята ну, старели и погибали достаточно быстро. Ну и, собственно говоря, с тех пор организмы уже плюс-минус похожи на современных, и как-то дальше рассматривать это развитие старости, ну, на мой взгляд, достаточно бессмысленно, потому что с тех пор старость появилась, и она уже была похожа на современную. Дальше, думаю, имеет только смысл посмотреть на какие-то конкретные примеры старости, которые нам известны уже очень хорошо, где не вот как с этими идиокарцами, мы только предположение на предположение строим, а где у нас есть конкретные данные, и вот сравнить их с какими-то нашими гипотезами о том, как организмы должны были стареть. Вот посмотрим, как они должны были стареть и как они стареют на самом деле. Ну, например, есть такие существа, как аммониты. Уверен, все их знают. Классные такие, головоногие, с щупальцами. Вот, причем в количестве 10 штук, видимо. Там с этими крючочками какими-то, закрученной ракушечкой. Ну, в общем, все как полагается. Среди них есть странные ребята, у которых ракушка очень необычной формы. Либо раскрученный крючок, либо вообще палка какая-то. Гетероморфы, одним словом. И среди гетероморфов, как оказалось, есть супер-долгожители. Один из них — это Дипломоцерес максимус. Ну, в принципе, с нашей точки зрения, он имел право жить долго. Во-первых, он большой. Ну, конкретно большой парень. Вот смотрите, вот эта линеечка, видно, что он большой. Больше метра размером. Ну, в общем, такой хороший, такой прям крупный. Его вряд ли кто-то особо так мог съесть. Да и к тому же, кушал он тоже здоровую пищу, всяких рачков мелких. Был он решительно фильтратором. Ну, а значит, мог прожить долго. Да и жил он в холодных водах, где, с одной стороны, не такие были большие перепады климата, а с другой стороны, опять же, всегда пищи хватало. Короче говоря, мог жить долго и жил около 200 лет. Как это узнали? Посчитали количество вот этих камер. Вы можете мне сказать, ага, вот, вот, Ярослав Александрович, вот, вот тут-то вот все и переврали. Вы только что сказали, что нельзя считать сегменты, а вот тут сами взяли, посчитали сегменты и возраст рассказали. Ай-яй-яй. Но дело в том, что здесь не просто посчитали сегменты, а здесь сделали немножко хитрее. А здесь на самом деле, так, чуть-чуть поторопился, здесь посмотрели еще химический состав от стенки этих сегментов и заметили, что от одного сегмента к другому там меняются соотношения разных элементов. Их становится то много, то мало, то много, то мало. И так в каждом сегменте. А вот такие вот колебания связаны с изменениями температуры. Это тоже очень хорошо ученые знают. Изменения изотопов углерода и кислорода. Если кому-то что-то об этом говорит, это хорошо. Если нет, ну просто как бы имейте в виду, что когда что-то регулярно меняется, это обычно связано с годовым циклом. Ну так обычно работает природа, что За год у нас происходит полный цикл, цикл каких-то изменений, в том числе изменений химии морской воды. И если мы видим, что в каждом сегменте такой вот цикл замыкается, значит, каждый сегмент формировался в течение года. Здесь мы это смогли доказать. И значит, здесь количество сегментов равно количеству прожитых лет. Если, кстати, подобное удастся доказать и с адиакарцами, то мы точно узнаем, сколько они жили. Ну а мы тем временем перейдем к некоторым, как называют, геронтологическим признакам древних животных. Что такое геронтологические признаки древних животных? Это, ну, по-простому говоря, старческие признаки. Ну вот, например, возьмем динозавров. Динозавров все любят, все, думаю, знают. Ну а как стареют динозавры, может быть, немногие знают. Однако ж, на этот самый случай у нас есть совершенно замечательный старый Гобигадрос. Значит, почему мы уверены, что он старый? Во-первых, он большой. Ну, конкретно, это один из самых больших гобигадросов, которых когда-либо находили. Кроме того, у него есть масса интересных признаков. Например, в костях у него обнаружили следы зарастания особых каналов, так называемых трансвертикальных каналов. Это каналы, которые питали пластинку роста. Иными словами, раз сосуды закрылись, пластинка роста больше не питается, она помирает, и кость больше не растет. То есть он вырос. Он не просто рос, он вырос. Больше расти он уже не собирается и не может. То есть он абсолютно точно прям вот такой сильно взрослый. При этом у него появилось несколько признаков, которые мы связываем точно со старостью. Например, отложение кальция на костях. То есть у него буквально кости начали уже скрипеть из-за того, что там какие-то такие начали костяные блямбы нарастать. Ну и эти и некоторые другие признаки показывают, что перед нами действительно очень старый

или же с, допустим, травмами, то, что их кто-то погрыз, а просто болезни, которые обычно возникают в солидном возрасте. Ну и здесь, пожалуйста, такие есть, ну и, наверное, у некоторых динозавров и других подобные можно обнаружить. Следующий момент, который хотелось бы проследить, глядя на динозавров, это продолжительность их жизни и когда они, собственно, могут уже оставить детенышей. Мы, кстати, в целом по современным животным можем заметить, что, как правило, организмы так вот растут, прям такие крепкие, здоровые, до вот как раз этого самого момента полового созревания. После того, как момент, когда можно оставить детенышей, проходит, в основном большинство организмов очень быстро чахнут, стареют и погибают. То есть, ну, действительно, как бы природа все силы бросает на продолжение рода. А когда род продолжен, ну, этот организм уже природе как бы оказывается не нужен. Но это мы видим по современным животным, это есть в нашей современной теории старения. Что же динозавры нам по этому поводу говорят, работает у них это или нет? Предлагаю посмотреть на тираннозаврид, потому что тираннозавриды самые изученные из всех заврид. Вот здесь схемки о том, как росли тираннозавры, опять график, ну, простите уж, как я сказал, графиков будет много. Это возраст, это вес. И мы видим, что, ну, допустим, тираннозавр, вот на черная кривая, он рос, рос, рос, до 10 лет медленно рос, потом начинал очень быстро набирать вес, набирал максимально, и потом опять начинал медленно расти и погибал. У других животных была похожая ситуация, у горгозавра, у альбертозавра, но, правда, росли они гораздо меньше, поэтому вырастали тоже значительно меньше. Ну и вот этими вот точечками я отметил, это уже мое творчество, это момент полового созревания, то есть когда они уже могли оставить детенышей. Считается, что, собственно говоря, когда вот максимум животное вырастает, и уже потом чуть-чуть еще дорастает, ну вот, собственно, в этот момент, когда оно быстро выросло, и потом уже рост его замедлился, это момент, когда оно созрело и готово уже выискивать себе партнера, там откладывать яйца и прочее, прочее, прочее. Короче, готово оставить потомство. И мы видим, ну, что этот момент наступал достаточно у всех тираннозаврид поздно. У кого в 15 лет, у тираннозавров вообще в 18 лет. Вот. При этом дальше, соответственно, эти животные проживали еще какое-то время и погибали. И как мы видим, что действительно вот после того, как они уже достигали того момента вот, максимального своего размера, они проживали уже совсем недолгую жизнь. Вот некоторые проживали после этого еще всего лишь 7 лет, ну, некоторые 12 лет, это вот прям предел. Но, правда, насчет тираннозавров тут непонятно, по разным данным 30 лет возможно, возможно 42-49. Но в любом случае не так уж и долго. То есть, в общем, это более-менее совпадает с теми представлениями, которые были у нас. Есть на самом деле, но ну, тираннозавры, они вообще очень изученные животные, что там только у них не мерили, как их только не изучали, и даже есть вот такие данные о том, как конкретно росли динозавры и в какой момент сколько тираннозавров погибало. И не только по тираннозаврам, кстати, еще про горгозаврам, альбертозаврам, тоже такие данные есть. И вот что получается, что максимальная смертность, здесь вот показана именно смертность, то есть сколько особей погибало, вот очень много всех погибало в маленьком возрасте. Короче, малышей ели все подряд. Кто-то там убегал слишком далеко от гнезда, кто-то был съеден, там, не знаю, еще буквально в яйце. Короче говоря, смертность у малышей большая. Ну, а кто-то, может быть, кому-то пищи не хватало. Такое тоже, к сожалению, происходило. После какого-то момента этот процесс притормаживался, и смертность становилась минимальная. Уже почти никто дальше не погибал. Если уж дожил, допустим, до годовалого возраста, все. Ты крутой тираннозавр. Дальше, скорее всего, с тобой уже ничего не случится, и ты вырастешь большой, сильный и оставишь много детишек. И вот дальше, значит, динозавры растут, и смертность потихонечку начинает расти. Это уже старость. Тоже начинается старость, как бы, и они потихонечку, потихонечку все больше и больше погибают. Интересная кривая, но что еще интереснее, это вот серая кривая снизу. Это смертность людей. Правда, не современная, а старая, это на 1751 год, ну, не суть важно. В общем, такой, можно сказать, естественный процесс, без всяких там медиков и прочего, вот пока еще медицина была не очень хорошая, вот так вот люди жили и погибали. Очень много погибало детей, была высокая смертность в 1700-е годы, детская. Но потом
с какого-то момента, если доживали уже до какого-то возраста, дальше дети выживали и спокойненько росли, взрослели, становились взрослыми, ну и потом уже от старости

0: погибали. То же самое, что у тираннозавров. То есть в этом плане тираннозавры тоже люди. Можно и так сказать. И тираннозавры, и люди одинаково старели. С чем я нас и тираннозавров поздравляю. Ну, хотя не знаю, стоит ли с этим поздравлять, честно говоря. Однако же, если чуть-чуть по-другому взглянуть на этот вопрос, то появляются неожиданные моменты. Вот здесь вот тигры и люди. Здесь вот птицы, орлы всякие и тираннозавры. И оказывается, что тигры и люди чем-то больше похожи на друг на друга, чем динозавры и орлы. Что же на этом графике такое странное показано? Значит, это одна стратегия. У нас, у тигров и прочих, у нас в основном большая часть живых существ, которые вот не погибли там, не знаю, в самом раннем младенчестве из-за того, что там тигр какой-нибудь не съел или еще что-нибудь хорошее не случилось, те, кто уже смогли вырасти, те уже, скорее всего, оставят много детишек. То есть, ну, как минимум, доживут там, ну, в случае людей до 20-30 лет, в случае тигров там, не знаю, ну, до 8-10 лет, но в любом случае уже доживут до того момента, как смогут оставить детишек. У птиц другая ситуация. У них, как ни странно, большинство не доживает до полового размножения. Они очень поздно начинают размножаться. Ну, например, тираннозавры, как мы только что выяснили, только в 18 лет могли уже отложить свое первое яйцо. А до 18 все-таки доживали недалеко не все. Но зато если уж дожил, то оставил много-много-много яиц, много-много потомков. Как мы видим, птицы живут, и им нормально. И динозавры тоже жили очень долго, им тоже было нормально. Значит, и эта стратегия, хотя она выглядит немножко странно, что многие просто не доживут до того момента, как отложат яйца, но она тоже работает. Значит, доживут самые крепкие, самые сильные, которые уж точно, ну, настолько хороши, что их дети будут тоже просто прекрасны. И они оставят много-много-много потомков. В общем, можно сказать, что на них как-то сильнее, более жестко действует естественный отбор, но и это работает. Это тоже нормальная стратегия. Хорошо, значит, построим еще одну гипотезу. Значит, помните, я вам рассказывал вначале про ящериц. Одни из них защищенные, там, ядовитые и живут долго. Другие незащищенные, маленькие, такие шустренькие, шустренько размножаются, оставляют детенышей и погибают. Живут мало. Мы можем предположить, что у динозавров должно быть, по идее, то же самое. Большие защищенные должны жить долго, маленькие незащищенные должны жить мало. Возьмем гиппокразавра. Это утконосый динозавр. Мы про него несколько раз вспоминали, когда говорили, например, об сохранившемся ДНК. И вроде как у него оно сохранилось. Но сейчас посмотрим на него с другой стороны. Мы возьмем, жестоко распилим его кость. И увидим там кольца. Знаем, что это кольца непростые, это кольца годовые. А значит, мы можем посчитать его возраст, и значит, доживал он до 13 лет. Немного, я вам скажу, для такого здоровяка. Но с другой стороны, что с него взять-то? Панциря нет, да и здоровяком его рядом с какими-нибудь завроподами особо не назовешь. Такой среднячок себе. Но значит, по большому счету, это просто кусок мяса для какого-нибудь тираннозаврида. И что ему долго жить надо? Рано оставить много детенышей, и все. На этом его миссия выполнена. Ну, значит, все соответствует, собственно говоря, той гипотезе, которую мы до этого разбирали. А вот с апатозавром интересная история. Он очень большой. Это понятно, он длина шеи, он гигантский, а значит, он неплохо защищенный, он много сил тратит, чтобы вырасти, и значит, должен жить долго. Однако ж максимальное количество вот этих вот полосочек, которые мы находим в его костях, это 10. 10 полосочек. 10 лет. Меньше, чем у гиппокразавра. Это что за дела? Это вообще никуда не годится, это совершенно не соответствует никаким гипотезам. В чем причина? Причин может быть две. Во-первых, может быть все еще сложнее, и эта гипотеза неприменима к апатозаврам, потому что, а вот почему, надо еще разбираться. А есть еще другой вариант, что мы попросту не определили правильный возраст самого старого апатозавра. Исследование проводилось давно, еще в 90-е годы. С тех пор новых исследований по апатозаврам не было, и возможно, что жили все-таки они гораздо дольше. Просто конкретно этот апатозавр, которого изучали, был далеко не старичком. К слову, в прошлом году нашли диплодоцида, а апатозавры это тоже диплодоциды, которому было минимум 18 лет. И он умер еще, будучи молодым, он еще рос. То есть он точно должен был прожить дольше. Таким образом, мы можем сделать вывод, что хотя бы некоторые диплодоциды жили гораздо больше 18 лет, может быть 30, может быть 40. Был ли, правда, этот диплодоцит апатозавром, диплодоком или суперзавром, мы не знаем, но знаем, что, видимо, эти животные могли жить подольше. И вот, кстати говоря, пожалуйста, один из таких вот ящеров из Мадагаскара, так называемый нариндозавр, он доказывает, что действительно завроподы могут жить дольше. Нариндозавр, судя по данным, которые удалось получить, прожил 43 года. Ну, согласитесь, это явно не 10. Это намного-намного дольше, даже дольше, чем те же тираннозавры. Но это уже нормальный такой срок для большого животного. Вполне прилично. Ничем не хуже, чем у слона. Я уже несколько раз в этом году в разных лекциях обращался к этому новому исследованию. Исследованию Эркулана Аузель Сюзанны, которая посмотрела на мозги древних животных, очень хитрым образом посчитала количество нейронов в голове у тираннозавра и прочих древних животных и получила интереснейшие данные об их интеллекте, которые во многом не соответствовали тому, что мы знали ранее. Но сегодня нам интересно совсем другое. Нам интересно не вес мозгов, не количество нейронов, а то, что количество нейронов соответствует максимальной продолжительности жизни. То есть, если это исследование правильно, если правильно удалось посчитать количество клеток в мозгу древнего животного, и если правильно предположение, очень много если, но что же делать. Так вот, если правильно предположение, что количество клеток соответствует продолжительности жизни, то в таком случае мы получаем идеальный инструмент, который позволяет нам узнать продолжительность жизни, причем максимально возможную для многих животных. И вот здесь вот ее можно выискать, вот разные животные, их названия. Это максимальная продолжительность жизни. Можете потом поизучать эту картиночку поподробнее. Но я лишь пока обращаю внимание на некоторые детали. Например, завроподы, брахиозавры. Знаете, такие длинные шеи, длина шеи ходят и там жуют растения. Бля-бля-бля. Вот такие вот. Ребята, судя по всему, должны жить до 41 года. И, ну, мы только что видели некоторых длинношеих, которые жили как раз под 40 лет. Похоже на правду. Трицератопсы, они вроде такие защищенные, рогатенькие, 31 год. Ну, тоже нормально, соответствует вполне нашим гипотетическим представлениям. Стегозавры, тоже защищенные, опа, 22 года. Вот это хуже. Вот это как-то не очень понятно, это бы требует какого-то объяснения. Эвоплацефалы, супербронированный динозавр с колотухой на хвосте, 26 лет. Это что-то мало. Они бронированные, должны жить дольше. Игуанодон, допустим, да? Вот это малозащищенный динозавр, 36 лет. В общем, очень интересные данные. Если они правильные, вот тут, правда, очень много если, то возможно, что старение динозавров шло немножко по другим законам, чем мы руководствуемся в современном мире. Ну и вот продолжение этой схемки. Если кто-то захочет, можете потом в записи посмотреть эту схему, нажать на паузу и поизучать, сколько жил тираннозавр, сколько жил троодон или кто-нибудь еще. Кстати, по троодону тоже довольно любопытно. По другим данным, когда считали просто кольца в костях троодона, то получали данные, что он жил примерно 5-6 лет. Тут же получилось 26 лет. Ну, прямо скажем, это гораздо-гораздо больше. Но где правда, 26 он жил или 5, сказать сложно. Ну и вот еще одно исследование, тоже любопытное. Я, кстати, тоже в одной из лекций уже на него ссылался. Это исследование позволяет нам узнать, как, сколько, собственно говоря, жили тоже те или иные животные разного размера, по какой стратегии они пошли. Допустим, гиганты могли жить очень долго, или же могли просто расти очень мало, но при этом жить мало. И малыши могли, допустим, жить очень мало, а могли жить очень долго. Ну вот, ну и, соответственно, с нашим сегодняшним разговором о старении это тоже вполне неплохо соотносится. Итак, вот можете посмотреть на схемку. Здесь показаны животные, которые жили мало и были маленькие, животные, которые жили долго и при этом были маленькие, животные, которые были большие и жили долго, и животные, которые были большие и жили мало. Это странно. То есть, опять же, непонятно. Тут есть суперхищники, которые, по идее, могли бы жить подольше. Они были прекрасно защищены, они были большие, но они жили мало. Есть такие же суперхищники, которые жили долго, будучи также защищенными. То есть, опять же, получается, что, к сожалению, наша теория старения несовершенна, и многое в старении динозавров, в их продолжительности жизни, она объяснить пока не может, к сожалению. Так, продолжаем. Ну и в конце хотел я пару слов рассказать про синапсид. Про вот таких вот замечательных животных, звероящеров и не только. Ну и я напоминаю, что согласно современной концепции, мы, дорогие друзья, с вами тоже синапсиды. Поэтому мы будем в какой-то степени говорить про наших далеких родственников, ну и почти что про нас, про млекопитающих и их предков. Начнем с того, что раньше традиционно называли звероящеры, древние синапсиды. Здесь данных по старению не так много, но кое-что есть очень любопытное. Например, есть такой звероящер-листрозавр. У него был клюв, у него было два клыка, он был маленький, он умел рыть норы, и, безусловно, он был очаровашкой. Но нам важно не это. Нам важно то, что этот ящер пережил одно из самых грандиозных событий. Великое пермотриасовое вымирание, про которое мы, кстати, с вами уже вот на этом канале, здесь вот в этой группе динозаврики не только говорили, и говорили довольно подробно. Так вот, этот самый звероящер пережил великое вымирание, но при этом очень сильно изменился. До вымирания он жил по 13 лет, это мы видим по кольцам. А после вымирания он стал жить совсем чуть-чуть. Он стал жить всего лишь по 3 года, очень быстро расти и очень быстро оставлять потомство. То есть да, он пережил кризис, но кризис на него повлиял, и он заставил его стареть гораздо быстрее и гораздо быстрее размножаться. И вот это хорошо согласуется с нашей гипотезой старения. Очень хорошо. Ну, а если говорить о млекопитающих, ну, здесь на самом деле все примерно так же, как у современных животных. Ну, всякие разные млекопитающие жили примерно столько же, сколько и современные млекопитающие. Здесь данных очень много. Есть много данных о том, кто как старел, у кого когда морщины появлялись, у кого когда седая шерсть. Но эти данные очень похожи на данных по современным животным, поэтому, я думаю, на них долго останавливаться смысла нет. Но в качестве примера хотел вам показать мамонтов, которые прекрасно изучены. Есть множество различных остатков мамонтов, есть замороженные мамонты, которые позволяют проследить, как мамонты менялись, когда у них появлялись те или иные особенности, когда они начинали стареть, в каком возрасте они погибали. Но, спойлер-спойлер, у них все практически так же, как у слонов. Что, собственно говоря, ну, на самом деле, вполне предсказуемо. Жили они примерно от 30 до 60 лет, ну, начиная с 30 лет, начинали стареть. Вот такая получилась лекция про старение. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что удалось рассказать что-то интересное. Надеюсь, что получилось не слишком сложно. Я, по крайней мере, пытался так как-то упрощать по возможности, хотя тема, конечно, непростая. И я, конечно же, с удовольствием выслушаю ваши вопросы.
1: Ярослав, спасибо вам за лекцию. Да, мы напоминаем, что вопросы, заданные через донат, будут озвучены вне очереди. И у нас есть такой вопрос, правда, он не по теме лекции, но он за донат, поэтому мы его озвучиваем.
0: Прекрасно.
1: Кто из диких животных охотился на мамонта?
0: Я думаю, что на взрослого мамонта, ну, скажем так, мамонта в полном расцвете сил, еще не старого, обращаясь к нашей теме, да, фактически никто. То есть, в принципе, на взрослого мамонта вряд ли кто-нибудь бы осмелился напасть. Если мы говорим о мамонте старом или, наоборот, слишком молодом, неопытном, еще и отбившемся от стада, здесь некоторые смельчаки могли найтись. Это могли быть, допустим, саблезубые тигры те же, которые, если мы говорим о Америке, у нас в то время уже тигры кончились, саблезубые. Это могли быть пещерные львы, если говорить о Евразии. Это, в принципе, могли быть какие-нибудь медвежьи. Ну, я очень не уверен, что это могли быть именно пещерные медведи, вряд ли бы они на такое пошли. Но, например, тот же короткомордый медведь, Возможно, возможно. Это могли быть ужасные волки, это могли быть обычные волки. Это мог быть человек.
1: Следующий вопрос. А если вкачать человеку регенерацию на нереальный уровень, то он не будет стареть? Или Marvel нам все врут и Росомаха не стареет? Что Росомаха не стареет?
0: Эх, помнится, судя по фильму Логан, Росомаха тоже в конце концов состарился и умер. Так что...
1: А он потерялся, он стал терять свои силы, поэтому умер.
0: А, ну...
1: Он потерял свои суперсилы, да.
0: Да-да-да.
1: Которые давали ему возможность регенерироваться и не стареть, если быть точнее.
0: Ладно, ладно, убедили. Ну, смотрите, на самом деле вопрос очень интересный, потому что, наверное, понятное дело, что это все фантазия, да, всяческая, но вообще фантазия довольно любопытная именно с точки зрения биологии, что было бы, если бы. Дело в том, что мы тут упираемся как раз в вопрос, почему мы стареем. То есть, если, опять же, возвращаться к тому, что старость — это что-то запрограммированное, что просто... в какой-то момент обязывает нас состариться, то есть просто включается программа, все, хорош, вы уже размножились, у вас уже детей полным-полно, вам уже пора. И тут уже, значит, хоть регенерируешь, хоть не регенерируешь, а вот все равно состаришься и помрешь. Если мы говорим о том, что старение — это что-то, вот именно какое-то нарушение, то есть там изменения в органах и так далее, то опять же вопрос, с чем это связано и какой там вот механизм восстановления. То есть если, допустим, опять же возьмем того же Росомаху, если у него восстановление чистой ткани и клеток, это прекрасно, но значит он все равно бы состарился бы и помер, просто потому что у него бы накопилось бы достаточное количество мутаций, уже нехороших на сей раз, как у него. Вот, у него бы там с теми же теломерами возникли бы проблемы, и все бы закончилось грустно. Но если у него эти мутации такие хитрые, что он вот там восстанавливает даже свои ДНК, и восстанавливает вот способность клеток бесконечно делиться, так же, как, допустим, у голого землекопа, ну, тогда да, тогда можешь жить вечно. Ну, пока не встретит кого-нибудь, там, кто его состарит.
1: Димитродоны, париозавры, листозавры и мосхопсы. От них продолжились... дальше какие-то виды динозавров, или это были тупиковые формы жизни?
0: Так, тут какой-то очень мощный, честно говоря, список. Я думаю,
1: Димитродоны, париозавры, листрозавры, мосхопсы. Продолжились ли от них какие-либо виды динозавров? Или это были тупиковые формы жизни?
0: Да, я понял. Но начнем с того, что ни одно из названных животных не относится к динозаврам. Это все синапсиды, или по-простому звероящеры. И, ну, в принципе, можно в деталях там поговорить. Ну да, единственный гуанодон, я услышал, вот гуанодон, он динозавр. Остальные все, если я ничего не перепутал, кого-то опять не пропустил, они все у нас звероящеры. И, ну, если не вдаваться в детали, в конце концов все они вымерли, да. То есть некоторые прям вот уже совсем тупиковые ветви, от них ничего не развилось, от некоторых потом еще некоторые интересные виды развились, например, те же игуанодонтиды дали начало потом гадрозаврам и очень успешной многочисленной группе, но в конце концов и у нее потомков тоже не осталось. Так что в конце концов в современном мире ни одного потомка этих животных нет.
1: Угу. Следующий вопрос. По направлению спирали можно определить, в каком полушарии образовались эти останки?
0: По направлению спирали чего?
1: Когда вы рассказывали про спирали, я так понимаю, блинчиков и вот это вот все.
0: У блинчиков нету спирали.
1: Нет, не у блинчиков, а...
0: Симметрия скользящего отражения.
1: Да, да, да, нет. Ну вот когда вы показывали нам рисунки, где были спирали.
0: Придется. Я вот единственное, кого помню, из спирально закрученных сегодня упоминавшихся, это аммониты. Вот, но...
1: Аммониты, значит,
0: сейчас посмотрим, кто там еще был спирально.
1: Вопрос задавался ранее, да.
0: Да, но я вот, к сожалению, больше никого спирального в этой лекции не вижу вот совсем. Что касается аммонитов, нет, они как бы везде одинаково закручены абсолютно. Вот. Больше того, хотя да, в принципе, я думаю, что это достаточный ответ на данный вопрос. А, у них там, правда, есть интересный такой аммонит, который, вроде можно предположить, что он закручен в другую сторону, потому что у него сифон с другой стороны находится, но он даже не один, там целая группа, сейчас как они, клеменииды, по-моему, так называются. Но это никоим образом не имеет отношения к плюсам. К сожалению, я больше никого спирального сегодня не вижу, поэтому больше ничего прокомментировать не могу.
1: Хорошо, следующий вопрос. Как долго жили анкилозавры и как росли кости у них?
0: А, интересный вопрос, на который бы хотелось бы знать ответ, но, к сожалению, ответа нет. То есть, он есть, но очень сильно притянутый за уши. Дело в том, что по вот таким вот классическим методам, изучением так называемых линий останового роста, по анкилозавридам мне ни одной публикации, по крайней мере, неизвестно. Вот, причем это тот вопрос, который я искал. То есть я пытался найти хоть одну публикацию, в которой все-таки возраст его пытались померить. Нет, не получилось. А если брать вот эту вот последнюю работу Сюзанны Аузель, которую я упоминал, там они есть. Вот, и если я ничего не путаю, по-моему, там получилось 22 года, что ли. Только что я это говорил, как раз там эвапоцефал есть. Это один из анкилозаврид. Собственно, это единственный анкилозаврид, которого она изучала. Ну вот, получается, что это на данный момент единственная цифра, на которую мы можем опираться. 22 года.
1: Следующий вопрос мне кажется очень интересным.
0: Я очень рад, что я не анкилозавр.
1: Какие именно болезни являются признаком солидного возраста динозавра?
0: Но я думаю, что здесь можно список довольно большой составить, опираясь на болезни, которые известны, допустим, для нас. Потому что мы в этом плане не уникальные животные. У нас происходят примерно те же болезни, что и у большинства млекопитающих, а в том числе и рептилий, и птиц, и динозавров. Так что любые возрастные болезни, которые могут отразиться на костях, у нас могут отразиться на костях и у динозавров. Но из таких самых однозначных это, например, рост тех же вот солей, какого-нибудь отложения лишнего кальция. Это какие-то неправильные там срастания позвонков, допустим, тех, которые не должны срастаться, да? Вот, которые ограничивают их движение. Вот это все явно указывает на возраст большой. Ну, также, в принципе, в какой-то степени некоторые другие болезни, например, такие как раковые опухоли и прочее, вот какой-нибудь там атеросклероз, это все тоже может быть связано с возрастом, хотя это уже не стопроцентный показатель, потому что это может быть и в молодом возрасте. Но с возрастом вероятность этих болезней увеличивается. Поэтому, если мы видим ряд признаков того, что, скорее всего, динозавр большой и возрастной, а еще плюс, допустим, у него рак, ну, с большой долей вероятности он возрастной. Это как бы увеличивает еще шансы, что мы не ошиблись.
1: Следующий вопрос. Если одноклеточные не стареют, то и клетки тканей организма человека не должны стареть. Однако, например, эпителий кишечника только около 50 раз может делиться, другие ткани аналогично.
0: Да, это очень любопытно на самом деле. У одноклеточных есть, скажем так, процесс обнуления вот этих вот всех изменений, которые как бы позволяют им делиться бесконечное количество раз. У нас этого нет. Причем, опять же, говорю, судя по некоторым многоклеточным, вроде тех же губок, да, или что еще интереснее, вот этой медузы, которая посложнее будет, чем губка, но при этом она как бы откатывает все свои изменения назад, можно сказать, что это возможно. То есть возможно делиться больше, чем 50 раз. Но у нас этого механизма нет. Почему у нас его нет? Вот это вот большой вопрос. Возможно, что потому что природе было нужно, чтобы мы старели, чтобы у нас менялись поколения. Возможно, что потому что, вот как я вам рассказывал, тень отбора, потому что в основном все доживали лет до 20, до 30, до того, как там развилась медицина и все прочее. И, собственно, дальше было безразлично, насколько человек там имеет шикарное здоровье и способен дожить до 80. Или же не имеет шикарного здоровья и способен дожить только до 50. Какая разница, если все равно он доживает до 30. И в 30 лет его съедает какой-нибудь саблезубый тигр. Ну, как бы, все, значит, он прекрасный и здоровый, достаточно здоровый для того, чтобы оставить потомство. А вот когда уже люди стали жить гораздо дольше, когда нас перестали есть на каждом шагу саблезубые тигры и появилась хорошая медицина, вот тут-то и стали вылезать там какие-то особенности генов, которые позволяют одним прожить до 100 лет, а другим гораздо меньше. Ну и какие-то особенности мы начали выделять, там, не знаю, образу жизни, что вот оказывается, там, не знаю, курить вредно, это может там сократить жизнь, там еще какие-нибудь там привычки могут сократить жизнь, там и прочее. Вот, там какие-то особые продукты могут продлить жизнь или сократить. То есть вот это все начало изучаться буквально вот последние там 100-150 лет, когда, в принципе, люди стали доживать до этого возраста. До этого это все было совершенно никому не интересно.
1: Есть ли гипотезы, чем обусловлено развитие мегафауны и почему сейчас виды измельчали?
0: Гипотеза, с чем связано развитие мегафауны, ну, я как таковой ее не встречал, но в принципе это нормальное состояние природы. Всегда в природе есть большие животные, есть маленькие. Ненормальное состояние природы у нас сейчас. Если мы посмотрим на природу миллион лет назад, 5 миллионов лет назад, 50 миллионов лет назад, мы увидим, что всегда была мегафауна. Вот, всегда были крупные животные, их было достаточно много. Ну, потому что это как бы нормальное свойство животных — пытаться стать побольше, либо чтобы съесть максимальное количество разных животных, либо чтобы тебя уже точно никто не съел. Всегда находится кто-то, кто выбирает свою стратегию максимализацию своего размера. Поэтому само по себе существование мегафауны — это нормально, начиная, ну, не знаю, наверное, с ордовикского периода, последние 450-480 миллионов лет. Другой разговор, то что почему сейчас нет мегафауны и куда она вообще подевалась? Вот этот вопрос более интересный, и на эту тему мы уже несколько раз рассуждали, не только мы, много кто рассуждал, но в целом сводится все к тому, что либо виноват очень-очень неожиданно изменившийся климат, который просто-напросто подкосил большое количество животных, они не успели адаптироваться, либо человек, а скорее всего и то, и другое. И плюс еще, соответственно, после даже вымирания даже естественного какого-нибудь мегафауна смогла бы восстановиться, но люди любят кушать и любят кушать больших животных. Поэтому он не дал восстановиться мегафауне и не дает до сих пор. Ну, если не считать домашних животных, которые тоже вполне себе мега, и их, в общем-то, на самом деле немало.
1: А у нас внезапно закончились вопросы.
0: Ух ты! Действительно, да. Внезапно. Что-то я такого не припомню за последние недели.
1: Может быть, сложная тема?
0: Может быть.
1: Да, она непростая. Сейчас посмотрим донат. Может быть, донат есть? Донат, только спасибо. Вопросов нет. Но спасибо, говорят, за донат.
0: Ну, предлагаю это переждать минуточки две. И дальше уже, соответственно... Давай, если вопросов не возникнет, ну, тогда будем прощаться. До следующей недели.
1: Да, вы можете написать в чат, какие темы вы хотите услышать у нас в эфирах.

0: А вот как раз появился вопрос за донат.
1: Это прекрасно.
0: Сейчас будет задан. Может ли организм постареть, избегая возрастных заболеваний?
1: Да, это интересный и достаточно сложный вопрос на самом деле. Здесь стоит сразу оговориться, что, ну, по крайней мере, по современным представлениям, как сейчас вот складывается наше ощущение, представление о том, как происходит старение. Отчасти этот процесс задокументирован генами, отчасти образом жизни. То есть, в принципе, вот как там прекрасный образ жизни, если там постоянно делать зарядку, ходить на свежем воздухе, есть идеальную пищу, то это способствует минимализации рисков получить то или иное заболевание и максимализации возможности прожить долгую жизнь. Но дальше все-таки вступают гены. Если генетика, вот как говорят, хорошая, там, да, то есть нет каких-то генетических предпосылок к генетическим заболеваниям, и это все накладывается на еще идеальный образ жизни, то это максимизирует шансы прожить очень долгую жизнь с минимальным количеством заболеваний. Но если гены такие, что все-таки велика вероятность какого-то развития заболевания, то с большой долей вероятности оно все же разовьется, хотя может и гораздо-гораздо позже. Как это ни печально. Однако, стоит еще отметить такой момент, что все-таки, ну, насколько, опять же, я себе представляю, потому что я, конечно, не прям суперспециалист по старению, сразу скажем, я так это многих тем касаюсь, но не в каждой далеко являюсь суперспециалистом, поэтому многие вещи могу не знать. Но насколько я это представляю себе, этот момент, но у нас никто и никогда не умирает от старости как таковой. То есть прям просто состарился и умер. Это в любом случае инфаркт, инсульт, там, не знаю, почки отказали, печень. Другой разговор, то, что да, почему случился инфаркт или почему случился инсульт? Потому что там, не знаю, сосуды износились, потому что давление стало очень высокое, потому что еще что-нибудь такое произошло, а это все произошло из-за старости. Но все равно в любом случае какая-нибудь гипертензия та же или там еще чего-нибудь, гипертония, это, ну, старческие заболевания, и они в любом случае когда-то у человека разовьются. Другой разговор то, что, ну, опять же, там, если генетика суперская и суперский образ жизни, то этот момент наступит очень поздно. Может, там, не знаю, в 100 лет наступить, условно говоря, но все равно болезни старческие придут.
0: А там.
1: Ну, все, это грустная нота, но я на ней завершу ответ.
0: Да, наши слушатели просят лекцию про выход на сушу в процессе эволюции.
1: Интересно. Если учесть, что этот вообще вопрос был, причем даже дважды мы это
0: Да,
1: обсуждали,
0: да.
1: но
0: А,
1: посмотрим, что
0: была.
1: подумаю,
0: Нет.
1: что еще можно по этому поводу.
0: Отдельная лекция у нас была, по-моему, про это.
1: У нас
0: Нет.
1: была лекция про. Не две, одна была, да. Была выход про выход на сушу, да, и как раз ну, там все было и про выход беспозвоночных, про выход позвоночных, всего по чуть-чуть.
0: Да, точно, была лекция.
1: Была, была.
0: Посмотрите по ссылке, ссылка в описании на все наши эфиры. Так, перейдем к следующему вопросу. Вопросы начинают появляться. Проверяли ли каких-нибудь современных животных по методу Сюзанны Хоузель? Есть ли у них то соответствие размера и возраста, как заявлено у нее в исследовании?
1: Ну, с возрастом. Вообще, да. Если вкратце, то да, проверяли, и да, соответствует. То есть это как бы данные, полученные, по сути, эмпирически и потом уже распространенные на древних животных. Она, собственно, современный нейрофизиолог, и она как раз современных животных изучает теми методами, которые изучают современных животных. И для современных это работает. Другой разговор, то, что тут очень большая проблема, но я так понимаю, что одна из очень больших проблем. Это то, что нужно знать реальное количество клеток в мозгу. А как его узнать? Ну вот, насколько можно взять просто там объем мозга гипотетически, причем там, скорее всего, там еще не все мозг занимал, ну, допустим, там какие-то там ткани окружающие можно ими пренебречь. но потом посчитать вес мозга, потом пересчитать все это на количество клеток, причем пользуясь какими-то, грубо говоря, современными референсами, допустим, теми же птицами, насколько птицы с минимальным количеством там этих генов и с максимальным количеством клеток хороший образец для динозавров. Ну, хотя бы взять вот тот же размер клеток, да, то есть у птиц клетки гораздо мельче, чем у других животных, потому что они кучу генов лишних выкинули, у них само по себе ДНК маленькая, и клетки стали более мелкие. И это одна из причин, почему у птиц в маленьком мозгу очень большое количество клеток. У динозавров вряд ли было то же самое. То есть, а это уже вот вносит некоторую погрешность. Это надо как-то пересчитать, это надо как-то уточнить. То есть метод в принципе хорош, но какие там нужны еще дополнительные, может, какие-то коэффициенты применить, еще чего-то, чтобы точно посчитать, сколько было клеток у динозавров, и, соответственно, дальше внести эту коррекцию в данные по возрасту и по интеллектуальным способностям, вот это интересно. Поэтому, я думаю, скорее всего, конечно, это только первое исследование, они будут еще уточняться и детализироваться.
0: Как определяет возраст у рекордсменов, которые живут тысячи лет?
1: Как определяют возраст? Но смотрите, если мы, допустим, берем какую-нибудь губку, мы можем посмотреть просто, как она растет. Вот, собственно, что сделали с этой губкой? Это кремневая губка, которая растет, если я ничего не путаю, по 0,1 миллиметра то ли в год, то ли даже раз в 3 года. Ну и просто посмотрели, какого размера она вымахала. Ну и сделали логический математический подсчет. Примерно та же история с кораллами. В некоторых случаях там буквально там что-то типа годовых колец видно. Ну, вот так это и считают. Тут, правда, стоит сказать, что, например, относительно того же коралла, здесь все не так однозначно, потому что коралл — это колониальное существо, и каждый как бы индивид в этой колонии, каждый полип, он живет на самом деле всего пару лет. Но колония живет тысячелетия. Но насколько колонию можно считать одним организмом, это тоже... Ну, такое себе, на самом деле. В общем, это надо еще точно, скажем так, определить, что значит продолжительность жизни конкретного организма, прежде чем такие выводы делать. Да, если мы вернемся еще к одному организму-рекордсмену, это к Арктике и Исландике, там, ну, просто есть линии роста, которые каждый год формируются, их можно посчитать физически. Ракушки.
0: Было бы здорово послушать обзорную лекцию по всем периодам и эрам с момента зарождения жизни до настоящего времени. Ух.
1: Ух. Да, ну я на самом деле что-то такое уже даже пару раз реализовывал, только не на этом канале, не в этом цикле. Но я подумаю на этот счет. Подумаю, может
0: быть.
1: Кажется,
0: это нельзя уместить в одну лекцию. Если так.
1: Да нет, все можно уместить. Но только вопрос в том, что это уже смысл теряется, потому что если это очень сильно упрощать, то...
0: По верхушкам, ну, попрыгать получается, да, слишком информации очень мозги. Мало будет по каждому, да, этапу. Да.
1: Или же эта лекция будет длиться часов 3-4.
0: 34?
1: Не, ну часа 3-4, в принципе 34 не обязательно. Ну, ты как-то такую лекцию читал более-менее подробно. По-моему, то ли 2,5, то ли 3 часа получилось. Mm-hmm. Ну, это, наверное, все-таки не здесь.
0: Следующий вопрос. Вы сказали, что млекопитающие живут не более 100 лет. Как можно объяснить то, что в Старом Завете Лили по 500-600 лет?
1: Лили, это... Я думаю, что старый
0: Лилит, завет... Лилит, наверное, Лилит. Ага. И Лили, я не знаю, кто это. Жили, наверное. Это слово жили, да, извините, наверное, так имел в виду человек. Жили по 500-600 лет.
1: Вы мне сейчас сову из известного мультика напомнили. Жила.
0: Вот примерно жили, так же. Да. Вот как звучало? Объяснить, что в Старом Завете люди жили по 500-600 лет? Там, кстати, по-моему, первозаветные жили по 1000 лет, кажется.
1: Да. Что-то, да, как-то мало, да. Взяли 500, на самом, да, деле.
0: Как же это объяснить?
1: Ну, я думаю, что просто не стоит к Завету относиться как к историческому документу, причем я бы даже сказал бы такому научному документу. Конечно, как и с любыми вот такими вот... ну, не знаю, сборниками старых текстов, давайте так, не будем что, конкретизировать, как это, к чем это лучше сравнить, вот, а там есть какая-то доля историческая, вот, и какая-то доля уже такая метафорическая, я бы так сказал, или же там некоторое преувеличение. То есть я опять же не историк, я поэтому мне очень сложно судить, я тоже там, так сказать, по каким-то этим своим, можно сказать, сугубо таким этим общечеловеческим представлениям, общеобразовательным сужу, что эти тексты содержат в себе какое-то количество исторических данных, на которые накладывается большое количество, там, не знаю, морали, присказок и вот там иносказаний и прочего. Поэтому, ну вот к таким цифрам я бы относился бы очень-очень аккуратно. Помимо всего прочего, если реально люди, допустим, в какой-то момент жили по 30 лет, а среди них кто-то жил по 80 лет, то он мог казаться, ну, таким просто бессмертным древним стариком, который уже просто там три поколения пережил. А потом там, не знаю, допустим, это могли написать, что он там пережил, там, не знаю, три или четыре поколения других, вот он там такой был весь себя долгожитель. А потом, там, спустя, там, не знаю, 200 лет, когда книжку в очередной раз переписывали, уже совсем другая была продолжительность жизни, уже там в среднем по 70 лет жили. Подумали, о, он 3-4 поколения, значит, наверное, там по 200-300 лет, значит, жили. И уже посчитали, уточнили. То есть, возможно, что-то даже что-нибудь такое произошло. Но детальнее я, пожалуй, судить не возьмусь.
0: Сейчас многие долгожители, которые прожили, ну не многие, а некоторые, которые прожили больше 100 лет, а некоторые из них не помнят точного дня своего рождения. То есть они когда их спрашивают, они не могут точно сказать, поэтому там плюс-минус, там, когда за 100 лет уже там, плюс-минус там 10 лет, это уже нормально.
1: Мне кажется, что нормальное свойство для человека не помнить день своего рождения. Я вот даже... Пожалуй, что первые, там, не знаю, лет 5-10 не особо-то помню в своей жизни. Вот, но я понимаю, да, о чем вы говорите, потому что там как бы не прописаны все это в документах, а когда не прописано, сложно точно сориентироваться. А возможно, что они даже не знали этого точно.
0: Кстати, какой у нас сейчас рекорд по долгожителям? 120, что-то такое? 25?
1: Да, вот прям вот точную цифру я тоже, к сожалению, не помню. Вот
0: что-то типа такого.
1: Да. Короче, хочется надеяться, что еще поживем.
0: Ну, или же, как это самое, как я уже говорил в начале лекции до нашего эфира, значит, достигнем технологической сингулярности, пересечем ее и вступим в эру трансгуманизма. Вот, но это уже совсем другая лекция. А наши вопросы закончились, как и наша лекция. Ярослав, большое вам спасибо за интересную лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за донаты. И у нас появился еще один вопрос. Так.
1: Успели.
0: Да, ну... Свидетельств. Тот же слушатель задает вопрос. Свидетельств углеродного анализа того, что люди жили более 100 лет, таким образом, разве нету?
1: Нету. Если коротко, нету. Больше того, вообще, в принципе, углеродный анализ продолжительности жизни, это, ну, прямо скажем, короче говоря, это так не работает. Углеродный анализ может показать, когда человек жил. То есть, сколько это было, 500 лет назад, 700, 1010.
0: Радиоуглеродный.
1: Да. А вот индивидуальный возраст он не показывает. Индивидуальный возраст определяется всем по-другому, ну и в первую очередь по каким-то внешним изменениям. Ну а это, к сожалению, не всегда удается установить вот прямо с точностью. Тем более, что индивидуально, как бы в принципе, биологический возраст и астрономический часто не соответствуют. Как известно, некоторые стареют помедленнее, некоторые, наоборот, стареют очень быстро, поэтому может там внешне выглядеть как 80-летний старик, а реально ему там только 55, например. Такое тоже вполне возможно. То есть это, опять же, от многого зависит. Так что...
0: А вот интересный вопрос, не по теме лекции, но он интересный. А правда, что инстинкт чихания появился у первых амфибий, потому что голова у них елозила по пыльному грунту?
1: Очень любопытная гипотеза, но, к сожалению, не смогу ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот. Как бы, единственное, что могу сказать, тоже слышал о такой интересной гипотезе, но я, правда, даже не помню, на чем она основывается, кроме самой собственно, самой идеи. Если есть какое-то обоснование, я его, к сожалению, не помню.
0: Спасибо вам большое еще раз за лекцию, Ярослав. Наших слушателей мы благодарим за ваши лайки. Мы набрали на следующий эфир. Ура! Лайки.
1: Спасибо всем.
0: Лайк, репост и всяческая поддержка. Спасибо вам большое, наши слушатели.
1: Подписка, мы... колокольчик.
0: Да, подписка, колокольчик. И все там, то, что вы там привыкли делать обычно. Во время и после эфиров, и до. Мы увидимся через неделю.
1: Ну что ж, я тоже всем, как обычно, традиционно желаю отличного настроения. Да и вообще, мне кажется, что всегда настроение хорошее будет кстати. Вот, в любое время, ну и, наверное, в это время особенно хорошее настроение и удачная неделя будут весьма кстати. Так что всем хорошей рабочей недели, всем хорошего настроения. Не теряйте никогда интерес к науке и встретимся с вами через неделю. Очень на это надеюсь.
0: До свидания.

к завещанию Петра Великого. Одна из самых известных подделок в мировой истории. Сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Екатерина и Менщиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы в те молодые годы. Почему бы им вместе не сговориться, попав в немилость и не отравить своего государя? Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. Сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая «Игра престолов» и «Дом дракона» казались бы просто детским садом младшей группы, как говорится. Если бы прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Фрегат, линейный корабль под названием «Российская империя», который своими руками построил и мореплаватель, и плотник Петр Великий. И, безусловно, наша страна бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня наша встреча посвящена ответам на ваши вопросы. Снова и снова говорю, что с большим удовольствием использую, читаю ваши комментарии, вопросы, письма. И зачастую темы, которые вы нам подсказываете, формируют то, как развивается наш лекционный курс. Вопрос, который вы нам задаете в комментариях, мы не успеваем на них ответить по ходу создания лекции. Решили специально сделать пару выпусков, посвященных ответу на наиболее интересные ваши вопросы по времени, по эпохе Петра I. Вопросы, с вашего позволения, буду зачитывать, а ответы, как обычно, рассказывать. Вопрос от Анны Фокиной. Очень хотела бы услышать о городах, которые так либо иначе были образованы при Петре, о крепостях, которые потом стали городами, такими как Омск. Ну, действительно, петровских городов очень много. Считается, что Петр основал не только Петербург, но и более 100 разных поселений, из которых половина стала крупными городами. Ну, мы понимаем, что Петр их не строил, и не во всех из них, конечно, даже имел возможность побывать. Но изучая историю городов, основанных при Петре и учрежденных его указами, мы можем таким образом понять, собственно, вектор развития петровской политики. Поэтому в этом отношении это действительно для историков очень познавательно. Вот помимо Омска, который был основан как крепость, фронтирная, пограничная крепость, перевалочный пункт военный для движения дальнейшего на юг в Сибири, таких городов было очень много. Таганрог. Основан в 1698 году после второго успешного Азовского похода. Это была военно-морская база и первый порт на открытом морском побережье. Город, кстати сказать, как и Петербург в дальнейшем, тоже строился по заранее утвержденному плану. В этих местах изначально было место каторги. Место считалось довольно гиблым, но развивалось, обустраивалось. В Таганроге всегда было очень много иностранцев, иностранных купцов, работников, ремесленников. Такой разношерстный состав. Поначалу Таганрог – это, ну, как такой Сингапур русский. Сейчас большой город, 300 тысяч жителей. В Свердловской области, Каменск-Уральске, возник, как и множество других городов, при заводе. Создавался завод, при нем росло поселение. В силу необходимости добывать металл для пушек на Урале были большие запасы железной руды. Там, рядом с богатыми месторождениями, был основан Каменский казенный чугунно-литейный завод. Сейчас тоже довольно большой город, 170 тысяч жителей. Петрозаводск, столица Карелии. Также создавался, как писали тогда, в артиллерийских целях. На берегу Онежского озера сначала был создан железноделательный и пушечно-литейный завод, так и назывался Петровский завод, потом рядом медеплавильный завод, металлообрабатывающий завод. И вот вокруг этой промышленной агломерации и вырос большой город. Вот, кстати, в Петрозаводске Петр лично бывал несколько раз. Он туда ездил, в том числе в этот район, на лечение к известному минеральному железистому источнику Марциальные воды. Источник этот, санаторий, существует и по сей день. Сегодня в столице Карелии проживает более 250 тысяч жителей. Большой город, хотя, собственно, металлургическое производство давно там уже закрыто. Липецк. Еще один город при заводе. Из маленького села вырос большой промышленный город, а рядом со сталеплавильными заводами. Назван был изначально по наименованию этой деревни Липецкие железные заводы. Потом сократили, получился Липецк. Здесь был путевой дворец Петра. Сегодня большой город, более 500 000 населения и один из самых больших и современных металлургических комбинатов в мире. Город Фронтир, такой же, как Омск. Город-крепость Бийск в Алтайском крае. Продвижение России в Сибирь требовало строительства таких вот военных форпостов для защиты поселенцев. Там был создан военный острог, потом империя продвинулась дальше, свое военное значение город потерял, однако удачное расположение, и сегодня больше 200 тысяч жителей. Город-музей, или город-примузей, как сейчас говорят, хотя на самом деле большой город, более 70 тысяч жителей, Петергоф. Там Петр построил, как мы знаем, загородную резиденцию,

осуществлено 300 лет назад, у меня лично в голове не укладывается. В годы Великой Отечественной войны Петергоф был полностью разрушен. Затем мы его восстановили. И сегодня это федеральный музей, самый посещаемый музейно-дворцовый комплекс в нашей стране. Если кто-то из вас до сих пор там не побывал, бросайте все. И в ближайший отпуск каждый русский человек должен побывать в этом бесподобном городке и музейном центре с иноземным названием Петергоф. Там же неподалеку, рядом с Петербургом, был еще один оружейный завод Сестрорецкий. Вокруг него вырос город Сестрорецк. Сегодня дорогое курортное место, экологически очень чистое, никаких заводов там уже, естественно, нету. Кстати, там производили не только пушки, ружья, но и решетки для городских оград петербургских, разные изделия из металла, дверные ручки, даже пуговицы. Что только не делали на Сестрорецком оружейном заводе на берегу Финского залива. Но сегодня прекрасное дачное место. У меня 1040, наверное, жителей, не считая дачников различных, приезжающих туда на лето. Есть вопрос по поводу, Петр Румянцев был небрачным сыном Петра, Вячеслав Самойлов задает. Я об этом говорил в прошлый раз. Такая легенда есть. Доказательств, естественно, нет. Проверять это, конечно, можно какими-нибудь сложными генетическими пробами, исследованием одежды, крови там, и бог знает чего. Но зачем это нужно? И Петр, великий человек, и Румянцев, выдающийся полководец. Оставим эту загадку историкам. Вот еще один наш зритель, скрывающийся за иностранным никнеймом Олом Дилан. Расскажите о знаменитом завещании Петра Великого. Это завещание – одна из самых известных подделок в мировой истории, стоящая в одном ряду с протоколами сионских мудрецов или, например, с менее известной, но очень значимой в мировой истории подделкой, которая называется «Константинов дар». Кто не знает, в двух словах расскажу. Это грамота, которую якобы написал император Римской империи Константин Великий, адресуя ее римским епископам, грамота, где он папе римскому дарует духовную власть над всеми церквями христианскими, в том числе и над будущей Восточной Церковью, в которой он также закрепляет за ним право духовным образом окормлять, короновать герцогов, королей и прочих властителей на территории Западной Европы, а также закрепляет за римским папством там, земли, собственность, имущество, то самое, что будет впоследствии признано папской областью. Много столетий особые права Западной Римской Церкви и имущественные, и духовные опирались на вот эту грамоту Константина. Там такая история, что якобы Константин заболел проказой, ничто ему не помогало, он умирал. И только когда он принял крещение из рук некого служителя церкви, даровал этому служителю благодарность за свое волшебное исцеление все, что мог, включая свою императорскую корону, но служитель сей, не буду вам забивать голову его мифическим именем, сей служитель от светских даров отказался, за исключением, правда, земель вокруг Рима, папской области, от короны отказался, от коня императорского, который ему Константин даровал, тоже милосердно отказался. А вот право короновать королей и особый статус Рима как центра христианства принять согласился. Вот от этого произошли особые полномочия римских пап Западно-Римской будущей католической церкви. Это все, конечно, подделка, фантазия и результат сложных политических игр и компромиссов в Западной Европе той поры. Возвращаемся к нашему фейку, к отечественному, к завещанию Петра Великого. Суть его сводится к следующему, что Россия планирует мировое господство. И Петр инструктирует своих наследников, как покорить, ну, если не весь мир, то как минимум всю Европу. Достоверно определить авторов этой фальшивки сегодня, конечно, не представляется возможным. У Валентина Пикуля есть такая романтическая версия в пользу того, что основным автором изначальным этого завещания является тоже полумифический персонаж, некто шевалье де Ом,
международных

Авантюрист и шпион, то ли это женщина в мужском обличии, то ли там, мужчина в женском обличии. Разобраться в этом довольно непросто. Но это тоже предположение, это историческая версия, основанная на какой-то части первоисточников. Судьба дальнейшая этого документа, она очень поучительна и интересна. Во-первых, официально, полностью, он был обнародован только в канун 1812 года. Опубликован сразу на французском языке. Петр почему-то писал свое завещание на французском. Якобы он был выкраден из каких-то секретных архивов Елизаветы Петровны, где-то там хранился во Франции много десятилетий, неизвестно зачем. И вот в канун вторжения армии, великой армии Наполеона в Россию, был предан гласности, чтобы показать, естественно, что Наполеон всего лишь наносит упреждающий удар. Если Наполеон не нападет на Россию, то наследники Петра завоюют весь мир, поэтому надо как-то от русской угрозы мир спасти. Желательно превентивной атакой. Далее. В следующий раз он опять был опубликован, широко распространен в европейской прессе в 1830 году. То есть во время польского восстания. Ибо подавление польского восстания, собственно, уже на территории Российской империи, тоже трактовалось нашими геополитическими конкурентами почему-то как акт агрессии России против цивилизованного мира. Война в Чечне – это агрессия Российской Федерации против Соединенных Штатов. Вот так оно у нас всегда. Ничего не меняется. Затем это завещание было откорректировано, содержание было его уточнено и опубликовано в 1836 году, по второму кругу или уже по третьему. Затем публиковалось в канун Крымской войны. Чувствуете тенденцию? Вот как только на Россию кто-то нападает, или Россия пытается навести порядок на своей собственной территории, сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Самое забавное, что очередная редакция этого завещания, измененная, уже публиковалась в конце XIX века применительно к Японии. То есть предполагалось, что Петр задумал еще и Японию с Китаем захватить. Очень, кстати, через несколько лет случился известный русско-японский конфликт. Так что, с учетом событий последних лет, сами понимаете где, ждем с вами новых версий завещания Петра Великого. Просто поразительно, как у наших конкурентов не дошли до этого руки. Все-таки историю они учат гораздо хуже, чем во времена Наполеона. Вопрос. Никнейм Волле Лони. Историки утверждают, что Меншиков и Екатерина отравили Петра. Так ли это? Никакие серьезные историки никогда этого не утверждали и не утверждают. Эта версия существует, исходя из теоретического предположения об интересантах, поскольку и Екатерина, в силу своей предполагавшейся любовной связи с Вильямом Монсом, за несколько месяцев до смерти Петра попала в опалу, и Меншиков тоже находился в этот момент не на лучшем счету из-за очередных подозрений в воровстве, и поскольку Екатерина и Меншиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы, в те молодые годы, почему бы им вместе не сговориться, попав в немилость, и не отравить своего государя. На самом деле, симптомы болезни, от которой мучительно умер Петр I, достаточно подробно описаны и изучены современными медиками. Диагноз сводится к комплексу застарелых и новых заболеваний, переохлаждение почек. Кстати, это подтверждается официальной версией о спасении моряков там по пояс в ледяной воде Невы. Камни, старые болезни мочеполовой системы. В общем, все это сложилось вместе, падение иммунитета. Мучительно и больно. Петр умирал, как мы помним с вами, на протяжении нескольких дней. Некая Злата Спорт спрашивает нас. Есть очень интересная информация про то, как Петр и Екатерина были похоронены в один день. А как же Петр мог до этого долежать? Там сырость, мороз, жара. Дайте подробности, ну, как долежать. Тогда трупы бальзамировали. Петра I забальзамировали. Вообще 40 дней все желающие могли с ним прощаться. Мы помним, Яков Брюс был большим специалистом по бальзамированию умерших. Труп не разлагался. Потом через 40 дней его закрыли в закрытый гроб. И далее этот гроб с телом стоял во временно возведенной тогда часовни внутри строившегося Петропавловского собора. Когда умерла его супруга Екатерина спустя 2 с небольшим года, ее тело тоже забальзамировали,
и гроб поставили рядом, в часовне. И еще только через несколько лет, когда собор был уже достроен, императорская чета и была в один день торжественно погребена в специальном двойном склепе под иконостасом. Вопрос от некого Алика Петечкина. Феофан Прокопович, духовный птенец, расскажите что-нибудь. Я об этом так вскользь говорил, когда говорил о птенцах гнезда Петрова. Феофан Прокопович интересный к нам персонаж, необычный. Имена были раньше Феофан. Кстати, в миру Феофан Елеазар. Еще по заковыристи имя. Феофан Елеазар Прокопович родился в Киеве, в Малороссии. Семья его, правда, была из Смоленска, он из смоленских купцов. Сирота, воспитывался дядей. Дядя был образованным человеком, ректором Киево-Могилянской академии. Далее Феофан, получив теологическое образование в Киеве, учится за границей, много путешествует, работает по духовной линии в Польше, в Риме побывал. Что удивительно, знаете, такое случается часто. Прожив годы и проработав годы в Европе, вернулся большим патриотом земли русской. Ненавидел иезуитов, католиков, принял православие. До этого он был священником униатской ветви церковной. Принял православие и стал преподавать в академию. Там же познакомился с Петром. Петр попал каким-то образом на его проповедь, был впечатлен ораторским мастерством Феофана и, самое главное, масштабом его мышления, размахом мысли. Он почувствовал в Феофане такого западника, но патриота при этом, сторонника европеизации, технической, не духовной, технической европеизации России, привлек его к своей реформаторской деятельности. С той поры Феофан Прокопович считается главным идеологом, разъяснителем петровских реформ. Он занял знаковый по сегодняшний день пост в духовной иерархии епископа Псковского. Знаете, кто сейчас псковский митрополит? Один из умнейших, самых ярких деятелей современной Русской Православной Церкви, владыка Тихон Шевкунов. Кто, если случайно не читал его книги «Не святые, святые», немедленно возьмите, прочитайте. Это совершенно потрясающая светская книга о жизни церкви, монахов, деятелей церкви. Невероятно интересная и трогательная. Как и владыка Тихон, Феофан Прокопович был епископом псковским. Но интересно другое, что и после смерти Петра он сохранил свои мощные позиции при дворе, пользовался большим влиянием и при Анне Иоанновне. Скончался уже в 1736 году. Вы знаете, историки до сих пор спорят о том, насколько эта фигура позитивная или отрицательная для истории Русской Православной Церкви, для истории России. Но, вне всякого сомнения, совершенно точно, этот человек был очень яркий и очень талантливый. Никогда, вплоть до революции 17 года, ни один деятель Русской Церкви, ни один иерарх церковный, я не буду брать здесь святых старцев, так вот, ни один церковный иерарх не пользовался таким политическим, государственным влиянием, как Феофан Прокопович. Вопрос еще один интересный. От Лилии Уксегешевой. Я опускаю все комплименты в адрес вашего покорного слуги. А далее говорю, а были ли писатели-поэты в петровское время? Были ли ученые? Кто занимался тогда наукой? В современном понимании этого слова писателей и поэтов в петровские времена не было. Ну, точнее говоря, они были. Конечно, люди писали. Я вам рассказывал, даже будущий фельдмаршал Шереметьев писал интересные путевые заметки во время своего путешествия по Европе, особенно по Италии. Татищев уже, правда, после смерти Петра писал свою версию истории государства российского. Конечно, и Феофан Прокопович, и Сильвестр Медведев, и Симеон Полоцкий, Антиох Кантемир – все они авторы большого числа и светских, и духовных произведений. Но они не были писателями в современном, вот в общественном смысле этого слова. Тогда вообще светская литература не была фактором общественной жизни. Если говорить речь о поэтах, то считается, что первым поэтом, стихи которого издавались, публиковались, был Василий Тредьяковский. Признаться, честно говоря, конечно, для современного уха, для современного читателя стихи что Тредьяковского, что Ломоносова, их читать трудновато. Ученые тоже, конечно, были. И Яков Брюс, и тот же
токарь, который, конечно, совсем не токарь, а инженер-механик Петра Андрей Нартов. Но фундаментальная наука в те времена только зарождалась в России. Эти специалисты были прикладными учеными. Даже Академия наук, задуманная Петром, она ведь, собственно, создана была в полноценном смысле только после его смерти. Вопрос от Виргинии Людиной. Только что закончился сериал «Елизавета» по телевидению. Владимир Ярославович, что вы можете сказать по поводу этого фильма? Там несколько поднакручено. Я понимаю, что это художественное произведение, но ведь многие молодые люди изучают историю именно по художественным фильмам. Такой же вопрос задает и Йозеф Слотников. Что вы думаете по поводу современных экранизаций? Вы часто на них ссылаетесь. Когда я смотрю исторические фильмы с Черкасовым и Симоновым, я вижу государственных деятелей. Александра Невского, Петра Великого. А когда я смотрю всякую Елизавету или Екатерину, не могу не отделаться от впечатления, что передо мной ряженые. Нельзя сравнивать. Вы понимаете, советские фильмы, они ведь создавались не только как произведения высокой, безусловно, художественной ценности, они были идеологическим продуктом. Содержание имело в первую очередь идеологический посыл. А современные фильмы, не исключение и исторические, тем более сериалы, они создаются как продукт развлекательный, как продукт коммерческий, который должен притянуть широкого зрителя к экрану и желательно заставить его смотреть рекламу в рекламной паузе. Или же купить подписку, что предпочитаю я делать. Я уже много лет, наверное, лет 15, вообще не смотрю никакой телевизор. Я смотрю интересные телепередачи в записи. Не могу тратить время на просмотр рекламы. Ну или же купить подписку на платном ресурсе и смотреть, соответственно, историческое кино, сериалы там. Хотя есть и приятные исключения. Вы знаете, сериал «Борис Годунов». Он обладает, на мой взгляд, не только художественной, но и определенной идейной ценностью. Был еще сериал, может быть, менее яркий с художественной точки зрения, но тоже несущий определенные смыслы, содержательные, про Ивана Третьего, про его супругу Софью Палеолог. Или, например, если возьмем современное время, я не буду приводить вам в пример большое количество разных хороших фильмов на военную тематику, все-таки их у нас очень, иногда даже слишком много разных. Ну, возьмите, например, «Тихий Дон», новую версию режиссера Урсулюка. Совершенно очевидно его и художественное, и идеологическое звучание. В общем, кино бывает разное. Надо относиться к этому в первую очередь как к произведению искусства. Конкретный вопрос. Давайте, пожалуйста, к каждой лекции примеры фильмов и книг, в которых, на ваш взгляд, желательно по теме почитать и посмотреть. Я принимаю к сведению ваши пожелания. Мы так, в общем-то, раньше делали. В конце многих лекций есть перечень использованной литературы. Отдельный большой перечень в конце цикла, в том числе в конце цикла, по Петру Первому, все использованные литературы при подготовке лекции. Честно говоря, перечень фильмов я давать вам не буду, именно потому что они в разной степени исторически достоверны, у них разная художественная ценность, и это всегда будет носить какой-то характер вкусовщины с моей стороны, поэтому давайте кино вы смотрите то, которое вам нравится. Я иногда, не удерживаясь, что-то рекомендую. Простите, я тоже живой человек. Иногда говорю то, что нравится, за что всегда себя корил. Особенно, пока работал министром культуры. А вот книги, книги – это хорошо. Книги читайте. Такие списки мы делали и будем делать. За напоминание спасибо. Ольга Еланская спрашивает. Я прослушала весь курс о Петре. Молодец, Оля. Молодец. После похода на экскурсию в исторический музей с прекрасным гидом Антоном Махныревым. Приятно, когда люди хвалят конкретных людей. Хороший гид, значит. Но лекции у вас тоже суперинтересные, познавательные, эмоциональные. Вот единственное, не услышала об отношении к супруге Петра при Парижском дворе при Втором посольстве. Там тоже были интересные моменты, как нам рассказывали. Екатерина не была в Париже, не была во Втором посольстве, Петра не сопровождала, они переписывались. Петр 1,5 года в отъезде, длительные командировки. У них есть очень интересная, трогательная переписка. Ироничная. Петр, вы знаете, очень иронично переписывался. Это такой у него стиль был. Человек был со своим чувством юмора, надо сказать, неплохим. Екатерина действительно, ей интересовались и при Парижском дворе, и при других, потому что это была такая экзотическая девушка с учетом ее происхождения, как вы понимаете, более чем из низов.
и стать императрицей, она вызывала неподдельный интерес. Ну, на момент Второго Великого Посольства Екатерина еще не была, кстати, официальной супругой государя, считалась его гражданской женой, незаконной. Повенчались они позже. Ну, в общем-то, в Европе это было обычное дело. У многих государей были жены официальные, неофициальные, марганатические. Ничего там удивительного для европейского двора того времени не было. Вопрос не по содержанию, как говорится, а по форме. Часто спрашивают, где можно ваши лекции скачать, чтобы их слушать без интернета. Ответ простой. Есть приложение у Лектория Достоевски. Приложение доступно для любого телефона, для любого носителя. Смартфона, айфона, в любой операционной системе. Так и называется, Лектория Достоевски. Очень удобное. Там, естественно, не только мои лекции, а весь огромный массив сотен и сотен лекций, которые размещены на Лектории Достоевски, видеофильмов, много чего интересного. Скачивайте приложение, затем, находясь где-нибудь в бесплатном Wi-Fi, скачивайте лекцию, видеофильм, смотрите, где вам удобно, без интернета. Удобно, экономно, высокое качество. Я, например, часто слушаю лекции, когда занимаюсь спортом, наушник вставил, материал скачан, качество превосходное. Совмещаем полезное с полезным. Ну и, наверное, еще один вопрос от Виктории Афанасьевой, связанный с романом Алексея Толстого «Петр I». Что значит хороший роман? Там есть интересная линия, связанная с сестрой Петра Натальей. Хотелось бы узнать поподробнее о ее жизни и судьбе. Если будет возможность, пожалуйста, расскажите. Возможность есть. Рассказываю. Я, кстати сказать, всегда стараюсь поподробнее чуть рассказать об окружении наших государей-императоров, о родственниках, потому что это правильный вопрос, интересный. Мы ведь хотим, чтобы эта история была живой, чтобы они пред нами стояли как живые нормальные люди, а не как какие-то иконы или карикатуры из учебников истории. А у живых нормальных людей есть дети, жены, любовницы, любовники, родители, ну и, конечно, братья и сестры. Так вот, сестра Петра, Наталья, это единственная родная сестра государя, которая пережила младенчество. Она воспитывалась вместе с Петром, она разделяла его увлечения, его потехи. И говорят, даже вместе с ним многократно посещала немецкую слободу. Сестра была любимая. У нее всю жизнь были с братом очень теплые и близкие отношения. Она разделяла его увлечения Европой, европейской культурой. И даже зашла в этом отношении дальше Петра, потому что Петр театр, как мы помним с вами, не любил и не понимал. А вот Наталья увлеклась. При ней в Преображенском дворце начались театральные представления. И специальным указом императора труппе этого царского театра придворного были переданы, как было написано, все уборство из комедийной храмины, прежде размещавшейся на Красной площади в Москве, а также все комедиальное и танцевальное платье, которое было привезено несколькими годами ранее какими-то гастролирующими немецкими театрами, где-то там находилось. Есть даже сведения, что сестра что-то сочиняла и выступала в роли драматурга. После того, как Евдокию Лопухину постригли в монахи, воспитание царевича Алексея было отдано сестре Наталье. Позже туда же Петр отправит на обучение хорошим манерам, очевидно, русскому языку и так далее, и Марту Скавронскую, где она получит в крещении имя Екатерины. Ее крестным отцом, кстати, как вы помните, стал сам царевич Алексей, такая Санта-Барбара. Вот, так что вместе с сестрой Петра Натальей в Преображенском жили и Марта Скавронская, и царевич Алексей, и две сестры Меншикова, с которыми тоже он находился в хороших отношениях. И еще жена Меншикова Дарья. И старая любовница Петра, сестра жены Меншикова Варвара. В общем, это такой был целый женский двор, женское общество. У нас нет никаких достоверных сведений о личной жизни царевны Натальи. В романе Толстого есть такая романтическая любовная линия, где фигурирует один из рода Бровкиных, как возлюбленные царевны. Но это, конечно, творческий вымысел автора, потому что, собственно, все Бровкины – это вымышленные литературные персонажи. Так либо иначе, замуж она не вышла, тогда было тяжело найти взрослой русской царевне партию.
сведений о ее детях у нас тоже нет. Она потом переехала в Петербург, очень полюбила, кстати, новый европейский город, долго там прожила и тоже похоронена в Александро-Невской лавре. Там есть ее могила. Снова вам говорю, приходите, приезжайте в наш прекрасный северный город, приходите в Александро-Невскую лавру, побродите по старому кладбищу, вы почувствуете дух Петровской эпохи. И вот, наконец, заключительный вопрос от Светланы. Интересно пофантазировать, что было бы с Россией, если бы Петр прожил еще 10-20 лет. Ведь он умер еще совсем не старым мужчиной, а энергии у него было на десятерых. Ну, почему бы не пофантазировать? Мы знаем, что на Западе, на Севере Петр решил те задачи, которые перед собой ставил. Возможно, даже добился гораздо большего, чем изначально планировал. Мы знаем, что последним его крупным внешнеполитическим предприятием был успешный Каспийский поход, в результате которого за нами закрепилось все западное и южное побережье Каспийского моря, современная территория Ирана даже. Можно предположить, что дальше были бы предприняты действия по укреплению владений России на южном побережье Каспия, возможно, в Закавказье, возможно, движение дальнейшее в Персию. Это направление у Петра очень хорошо развивалось, у него там все получалось. Петр поддерживал связи с Грузией. Мы знаем, покровительствовал царю самого большого на тот момент грузинского государства Вахтангу VI. С учетом того, что по условиям заключенного незадолго до смерти Петра договора с Турцией России было гарантировано спокойствие на южных рубежах, возможно, Петр бы двигался дальше на Кавказе, шел бы в Закавказье, а может быть, не забудем про Кантемиров, про особые отношения с молдавскими господарями императора, Петр бы попробовал бы еще раз пробиться к Черному морю, разыграл бы вот эту вот грузинскую молдавскую карту. Мы говорили с вами еще и в мадагаскарском проекте, невероятно смелом и неожиданном для Петра. Я уверен, что если бы Петр прожил еще 10-20 лет, у него возникла бы масса других, не менее ярких идей дальней экспансии, в том числе и на Тихом океане. Во внутренней политике точно бы продолжилась политика реформ. Возможно, так всегда бывает, логично, произошло бы очередное обновление элит. Ну и, конечно, интересный вопрос, вопрос династический. Нам известно отношение Петра в последние годы жизни с Марией Кантемир. Вот если представить себе, что вот Петра появился бы ребенок от Марии Кантемир, Мария Кантемир все-таки княжна, если бы Петр развелся с Екатериной, женился на Марии, это был бы брак соответствующего уровня, значит, появился бы мальчик-наследник, плюс две дочери от Екатерины, Анна и Елизавета. Анна к тому моменту уже выдана замуж. Плюс, не забудем, внук, сын царевича Алексея. И самое главное, право Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. В общем, здесь сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая «Игра престолов» и «Дом дракона» казались бы просто детским садом, младшая группа, как говорится. Но, конечно, в одном можно не сомневаться. Если бы Петр не скончался скоропостижно, совсем еще молодым мужчиной, как правильно сказала наша слушательница, если бы прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Все то, что сделала впоследствии Екатерина II, было бы сделано на полвека раньше. И вот этот огромный фрегат, линейный корабль под названием «Российская империя», который своими руками построил и мореплаватель, и плотник Петр Великий, паруса бы его надулись, он обрел бы совершенно иную крейсерскую скорость, и, безусловно, наша страна бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. Получилось то, что получилось. И даже за то, что Петр успел создать за свои 53 года жизни, даже за это
должны быть ему бесконечно признательны. Спасибо большое вам за внимание к нашему циклу, циклу рассказов из истории Петра Великого. Спасибо вам за любовь к русской истории. И будем надеяться. До следующих встреч. Всего доброго.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствуем вас в эфире «Экологии беспозвоночных». Мы продолжаем плавание по морям беспозвоночных. И прошу вас, можно начинать.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про, ну, на мой взгляд, очень интересную тему. Мы будем говорить про то, как в процессе эволюции изменялась пищеварительная система беспозвоночных и что она может нам рассказать глобально вообще про их эволюцию, ну и в целом про эволюцию внутри царства животных. Чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте уже на конкретных примерах. Начнем мы с самых примитивных, как обычно, организмов и потихоньку будем двигаться к все более и более сложным. Ну, если говорить о примитивных организмах, то таким самым примитивным и по строению, и по положению на эволюционном древе, в самом-самом его основании, я имею в виду эволюционное древо царства животных, разумеется, типом с большим числом представителей является тип губки, порифера. Позволю себе напомнить, что это достаточно экстравагантно устроенные организмы, что у них нет еще настоящих тканей. Например, у них есть разные типы клеток, но эти клетки достаточно автономны внутри организма. Настолько, что есть виды губок, которые можно протереть через сито, так чтобы они развалились на отдельные клетки, и затем из этой клеточной массы обратно сползется фактически губка. Но мы сейчас не про это. Несмотря на то, что многоклеточность у губок очень примитивная, значительно примитивнее, чем у всех остальных представителей царства животных. Несмотря на это все-таки многоклеточные существа, настоящие многоклеточные. Напомню, животных одноклеточных с точки зрения современной систематики не бывает. Но губки действительно очень примитивные. И если говорить о пищеварительной системе, то как таковой пищеварительной системы у них нету. Их тело, напомню, имеет в самом простом варианте, имеет вид такого бочонка с полостью внутри, большим отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам, порам. Через эти поры туда засасывается жидкость, выталкивается через большое отверстие сверху. Движение жидкости осуществляется за счет специальных клеток небольших, они называются хуаноциты. Вот здесь в нижнем правом углу изображен хуаноцит. Это клетки, каждая из которых несет один жгутик, окруженный таким воротничком, выростом из мембраны клетки. С помощью согласованного биения жгутиков хуаноцитов и достигается вот этот ток воды. Важно заметить, что вот эту внутреннюю полость внутри тела губки ни в коем случае нельзя называть ее пищеварительной системой. Потому что устье, вот это вот большое отверстие сверху, оно ни в коем случае не соответствует рту, чьему бы то ни было. Это просто существо с такой формой тела, и пищеварительная система, как и любые другие системы органов, у него отсутствует. Но если мы двинемся дальше, как только появляются ткани у организмов, сразу же появляется и специализированная пищеварительная система. Напомню, что губки очень часто выглядят не как отдельные такие бочонки, а как сросшееся вместе большое количество таких вот бочонков. Хотя, да, и на всякий случай упомянем, что многие губки, особенно пресноводные, они в значительной степени еще могут функционировать исключительно вместе со своими симбионтами, то есть сожителями. Ну, например, представителями таких фотосинтезирующих организмов, как динофлагелляты, одноклеточные такие очень эффектные фотосинтезирующие, они и придают вот такой характерный зеленый цвет. Живут прямо внутри тела губки. Да, губки бывают разные, но общий план строения примерно один и тот же. Есть даже хищные губки, но, опять же, никакой пищеварительной системы у них нет. У них есть острые выросты, иглы такие, которые торчат вокруг. В них могут запутываться различные животные, и да, губка потихоньку их переваривает. Но, опять же, никакой пищеварительной системы здесь нет. Просто это существо как бы переваривается клетками тела губки. А следующий тип, про который мы будем говорить, это стрекающие, гнидарии. А у них уже многоклеточность значительно более сложная. У них уже есть настоящие ткани. Ну, с системами органов у них все-таки еще не все максимально развито, но тем не менее. Настоящие ткани здесь есть, и некоторые системы органов представлены. Напомню, что стрекающие могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. Называются они так, потому что у них есть особые клетки в теле, стрекательные клетки, при раздражении которых они выстреливают таким жгутом со стилетами, причиняя либо жертве, либо нападающему просто физическую боль. А самое главное еще и впрыскивая яд. Соответственно, если мы будем говорить про строение пищеварительной системы стрекающих, то увидим, что у полипов, что у медуз, она устроена примерно одинаково. Есть рот, который ведет пищеварительную полость, она здесь цифрой 5 обозначена, а дальше эта пищеварительная полость никуда не выходит, никакого анального отверстия нет. То есть это слепо замкнутая пищеварительная система. Соответственно, через рот поглощается пища, и через рот же выбрасываются непереваренные остатки. Причем надо заметить, что полипы отличаются от медуз просто тем, что у медузы рот вниз, а у полипа рот вверх. Вообще, то, что у полипа рот направлен вверх, а не куда-то в бок, это очень логично, понятно, это же прикрепленное существо, вокруг рта у него такое кольцо из щупалец, он, соответственно, вылавливает все, что может вокруг выловить. Такое, знаете, сочетание образа жизни фильтратора и хищника. В принципе, у медузы более-менее так же. Мы к этому вернемся, на самом деле, когда будем говорить про некоторых значительно более сложно устроенных организмов. Если пробежаться по разнообразию стрекающих, то класс цифоидные, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Два слова скажу. Я напомню, что в жизненном цикле стрекающих чередуются. Не у всех, правда, у классов цифоидные и гидроидные. У коралловых полипов нет, не чередуются. У цифоидных и гидроидных чередуются стадии полипа и медузы. Про это отдельный у нас был рассказ, поэтому, в общем, здесь я подробно говорить не буду. Так вот, так ловит щупальцами, например, рыб медуза. Понятно, потом она их подтягивает и переваривает у себя во рту. У класса гидроидные доминирует полипоидная стадия в жизненном цикле, пресноводные, как пресноводная гидра, вообще утратили медузы, хотя не все, есть те, кто сохранили. Медузы обычно у них небольшие, часто полипы формируют колонии. Можно еще, наверное, здесь вспомнить про таких неожиданных представителей гидроидных, как представители отряда сифонофоры, которые выглядят как такие очень странные медузы с таким плавающим на поверхности пузырем. Но на самом деле это не один организм, это колония организмов, вот такая плывучая. То есть фактически это колония, где отдельные полипы свешиваются вот на таких выростах, болтающихся вниз. Но идея пищеварительной системы у каждого из них все равно такая же. Это слепо замкнутая пищеварительная система. И, соответственно, они потихоньку переваривают то, что ловят. Ну, класс коралловые полипы. У них медуз в жизненном цикле не бывает. Исключительно полипы. И бывают одиночные, бывают колониальные. Собственно, именно колониальных полипов мы имеем в виду, когда говорим коралловые полипы. Да, вот так вот выглядит. Как из вот этого известкового скелета торчат маленькие отдельные зооиды. Ну, напомню, зооид – это элемент колониального организма, который похож своим видом на отдельный самостоятельный организм. Но все они имеют общее тело. Пищеварительная система идейно устроена более-менее сходным образом. И да, у них, у коралловых полипов часто тоже бывают различные симбиотические фотосинтезирующие организмы одноклеточные, ну, например, как такая водоросль симбиодиниум. Некоторые из них формируют довольно неожиданные структуры. Ну, вот такая группа коралловых полипов, морские перья, действительно похожи на перья. На самом деле это колония большого количества организмов. А вот теперь, когда мы с вами поговорили про стрекающих, нам нужно немножко уйти в сторону и поговорить про эмбриональное развитие, ну, то есть внутриутробное развитие или развитие внутри икринки или яйца, причем про самые его ранние стадии. После встречи сперматозоида с яйцеклеткой образуется зигота, которая начинает делиться. 2, 4, 8 и так далее. В какой-то момент образуется такой шарик из клеток, внутри которого начинает формироваться полость. И формируется стадия, которая называется бластула. Вот в нижнем левом углу она изображена. Это такое что-то более-менее тяготеющее к сферической форме. Она на самом деле у разных групп животных разная бывает немножко. Где снаружи один или несколько слоев клеток, чаще всего все-таки несколько. И внутри полость, которая называется бластоцель. Вот на... Именно как раз на этапе бластулы фактически останавливается эмбриональное развитие губок. Там, правда, есть некоторые нюансы, но если очень грубо сказать, то можно, да, что вот губки не идут в своем эмбриональном развитии, дальше бластулы не идут. А у всех остальных происходит следующее. Одна из сторон бластулы начинает вворачиваться внутрь, впячиваться, и как бы укладывается внутри вторым слоем. Вот здесь картинка, где подписано начало образования бластулы, понятно, вворачивается слой клеток и выстилает изнутри все остальные. И формируется стадия, которая называется гаструла. Фактически гаструла – это тоже что-то обычно более-менее сферическое. Там уже два слоя разных клеток, причем каждый из этих слоев на самом деле может состоять из нескольких слоев клеток. Это в самом упрощенном виде. Каждый из них – это просто один слой клеток. А наружный слой называется эктодерма, внутренний – энтодерма. Ну, экто – наружный, энто – внутренний. А к чему я все это рассказываю? Рассказываю к тому, что внутри гаструлы находится полость, но которая, в отличие от полости бластулы, соединена с внешней средой. Вот это отверстие, через которое она соединена, оно далеко не всегда такое большое, как здесь нарисовано. Оно может быть совсем щелевидное. Называется бластопор или первичный рот. А дальше все очень интересно. Дело в том, что все животные, сложнее стрекающих, ну, почти все, они могут быть разделены на первичноротых и на вторичноротых. У первичнородных, а это абсолютное большинство животных, это плоские черви, кольчатые черви, моллюски, круглые черви, членистоногие, прошу прощения. Вот этот бластофор, отверстие, ведущее в полость бластулы, он в процессе дальнейшего эмбрионального развития, зародышевого развития, становится ртом. А анальное отверстие, если оно предусмотрено вообще строением организма, формируется с противоположной стороны. У вторичнородных, куда из крупных типов, относятся только иглокожие и хордовые. Ну, то есть мы с вами, мы же хордовые. Все совсем иначе. У них вот этот бластопор, первичный род, перемещается на заднюю сторону тела, становится анальным отверстием, а род прорывается заново. То есть я сейчас говорю это своим вторичным ртом. Первичный рот у меня фактически, ну, находится совершенно с другой стороны тела. То есть получается, что первичный рот и вторичный рот и организмы как бы перевернуты друг относительно друга сторонами пищеварительной системы. У таракана спереди первичный рот, а у нас первичный рот с заднего конца пищеварительной системы. Сразу хочу сказать, вот то, как я сейчас обрисовал, прошу прощения, ситуацию с формированием первичного и вторичного рта, опять же, это несколько упрощенная ситуация, потому что на самом деле есть огромное количество вариантов эмбрионального развития, когда все чуть запутаннее происходит, когда, например, там первичный и вторичный род формируются непосредственно из вот этого бластопора, вернее, когда рот и анальное отверстие, прошу прощения, формируются непосредственно из первичного рта путем его как бы замыкания. Там еще есть самые разные варианты, но что для нас важно? И на самом деле некоторые типы беспозвоночных, они, у них настолько странно вот этот этап происходит эмбрионального развития, когда формируется ротовое анальное отверстие, что их долгое время не могли отнести ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам. Но что для нас важно? Молекулярные данные, ну то есть данные расшифровки генетической информации различных животных, подтверждают нам то, что существует вот такое вот деление на первичнородных и на вторичнородных. А теперь, когда мы поговорили про... Сейчас я прошу прощения. А теперь, когда мы поговорили про первичнородных и вторичнородных, ну, то есть, я думаю, сразу становится понятно, что... Да, строение пищеварительной системы – это очень, очень важный признак. Мы переходим к очень странному типу. Это тип ксеноцеломорфа. Ну, собственно говоря, русского названия у этого типа нет. Это существа, которые по форме и построению тела, если не вдаваться в детали, довольно похожи на плоских червей. Если вдаваться, оказывается, что совсем нет. И вот пищеварительная система у них устроена максимально неожиданно. Согласно современным представлениям, ксеноцеломорфы отходят где-то между стрекающими и разветвлением общего эволюционного ствола на первичнородных и вторичнородных. Да, я прошу прощения, что я такую от руки нарисованную схему здесь использую. Просто, к сожалению, мне не удалось в таком доступе найти ни одной наглядной и одновременно соответствующей современным представлениям схемы взаимного соотношения на эволюционном древе тех или иных групп животных. Поэтому я просто нарисовал ее от руки. Я надеюсь, вы мне это простите. Так вот. Соответственно, ксеноцеломорфы отходят где-то между стрекающими и вот разветвлением общего эволюционного ствола на первичнородных и вторичнородных. Внутри типа ксеноцеломорфа есть несколько групп, и мы сейчас рассмотрим их строение на примере бескишечных турбиллярий. Здесь сразу хочу сказать, пусть название бескишечные турбиллярии, прошу прощения, вас не смущает. Ну, возможно, кто-то в курсе, что турбиллярии – это вообще-то один из классов плоских червей. Ну, да, потому что изначально их считали плоскими червями или кем-то максимально близким. Оказалось, что совсем нет. Так вот, так что бескишечный турбулярий к турбуляриям никакого отношения не имеет. Про них, впрочем, мы тоже поговорим. Что интересно, они не зря называются бескишечные. У них действительно нет кишечника. Но есть рот. Он находится снизу, с нижней стороны тела, обычно где-то посередине, но он никуда не ведет. Как же они питаются? Они захватывают ртом пищу, а затем просто ее окружают клетки тела и переваривают, и всасывают в себя. Рот есть, а кишечника нету. Такое тоже бывает. Некоторые из них, кстати, надо заметить, довольно неожиданным пошли эволюционным путем. Ну вот, симсагетиферы, например, у нее значительная часть пространства внутри тела забита такими зелеными водорослями, тетраселмис, которые, обитая внутри тела, сами находятся в максимально благоприятной среде и при этом снабжают питательными веществами, синтезированными в процессе фотосинтеза своего хозяина. Именно поэтому симсагетифер часто можно встретить, ну, в тех местах, где они обитают, в прибрежной зоне в солнечные дни, прям вот копошащимися в виде таких сплошных масс на освещенных участках прибрежных зон. Отдельно интересно это то, как в них попадают эти тетраселмисы, но про это я говорил подробнее, когда говорил как раз про симбиоз. Поэтому, если интересно, ну просто чтобы сейчас я не ушел в сторону, повторяться не буду, можно просто посмотреть нашу беседу про симбиотические отношения. И вот мы теперь переходим к следующему типу — плоские черви. А плоские черви, соответственно, так, я только прошу прощения, почему-то не вставил туда эту картинку. Так вот, смотрите, сейчас мы будем говорить про первичноротых. Соответственно, первичнороты из крупных типов, мы, разумеется, не всех здесь отметили. Плоские черви, кольчатые черви, моллюски, круглые черви и членистоногие. Можно заметить, что вот эта эволюция, следуя логике этого эволюционного древа, заметно, что внутри первичноротых довольно близки друг к другу, как ни странно, круглые черви и членистоногие, кольчатые черви и моллюски. Плоские черви отходят несколько в сторону, но плоские черви ближе к кольчатым червям и моллюскам, чем к круглым червям и членистоногим. Так вот, у плоских червей мы встретим довольно развитые системы органов. Пищеварительная система у них при этом все еще слепо замкнутая. Здесь она отображена зеленым цветом. Цифрой 1 изображен рот, находится на брюшной стороне тела, обычно все-таки ближе к середине. Вот на этой схеме его почему-то изобразили так ближе к заднему концу тела. Обычно у большинства видов он находится все-таки где-то посередине. Через рот еда попадает, в разветвленном кишечнике переваривается. Кишечник настолько разветвлен, потому что выполняет одновременно функции и пищеварительной, и распределительной системы. Ну, то есть у нас питательные вещества, после того, как мы расщепили более сложные вещества органические на более простые органические вещества, они у нас попадают в кровь, и кровь разносит их по всему организму. У представителей типа плоские черви кровеносной системы нет. И, соответственно, у них кишечник выполняет функцию одновременно системы, которая распределяет более-менее равномерно по всему телу питательные вещества. Если бы у нас не было кровеносной системы, было бы, наверное, не очень удобно, если бы там ветви кишечника заходили куда-нибудь в руку. Да это бы и не работало, мы слишком большие. А плоские черви, они далеко не всегда маленькие, особенно морские. Некоторые плоские черви могут быть достаточно крупные, ну, то есть пару десятков сантиметров. Но они плоские. И за счет этого вот такой вариант использование пищеварительной системы и в качестве распределительной у них вполне себе работает. вот ровно в таком виде пищеварительная система встречается у класса турбилярия как раз, или ресничные черви. Это свободно живущие организмы. Они есть пресноводные, вот изображены наземные, морские, очень яркие и красивые. А у практически всех из них глотка обладает способностью выворачиваться. У них нет никаких твердых ротовых частей вообще. То есть ни челюстей, ни каких-то щетинок, которыми они могли бы схватить свою жертву. Но у них выворачивающаяся глотка, которой они могут отрывать куски или затягивать внутрь себя какое-то существо. Отрывают куски этой глоткой, они довольно эффектны. Если вот каких-нибудь пресноводных ресничных червей содержать в аквариуме, их можно кормить кусочками вареной колбасы, выглядит довольно жутко, как они глотками вырывают из нее маленькие кусочки. А следующий класс плоских червей – это триматоды-сосальщики. Это исключительно паразитические организмы. Их пищеварительная система развита, у них есть рот, у них точно так же нет анального отверстия, кишечник сильно разветвлен. Ну, жизненный цикл у них обычно сложный, со сменой хозяев. Не будем о нем сейчас говорить, потому что, опять же, про жизненный цикл тоже у нас была отдельная беседа. Но взрослые стадии обычно живут где-то в полостях тела позвоночных животных, чаще всего. Они способны там к передвижению. Понятно, что все системы органов у них значительно упростились, в результате перехода к паразитизму. Но пищеварительная система и рот все-таки еще остаются. Чего не

совокупность проглотид. Каждая проглотида – это вот отдельный членик, здесь заметен. Стробило может быть очень длинное. Новые проглотиды постоянно отпочковываются, отделяются в результате бесполого размножения от сколикса. Каждая проглотида, напомню, содержит полный набор органов и фактически на самом деле является отдельным червем. То есть, грубо говоря, когда мы смотрим на ленточного червя, мы видим такой конвейер из просто до последнего не расцепляющихся организмов, получающихся в результате бесполого размножения, почкования от сколикса, который тоже фактически является просто отдельной особью. На самом конце стробилы, они уже будучи после оплодотворения забиты яйцами, отрываются и выходят во внешнюю среду проглотиды. Что касается пищеварительной системы, то тут все интересно. Пищеварительной системы как таковой у них нет. Рта у них тоже нет. Как же они питаются? Ну, дело в том, что обитают они обычно в кишечнике различных позвоночных. Когда ты живешь в кишечнике, понятно, что за тебя уже все даже переварили. Тебе не стоит тратить на это ресурсы. Тебе нужно просто всосать через поверхность тела те вещества, которые окружают тебя. Ну, собственно говоря, именно это они и делают. То есть они просто поверхностью тела всасывают окружающие их уже переваренные вещества. Соответственно, никакой собственной пищеварительной системы у них нет. Это интересный момент. Дело в том, что на примере... Прошу прощения. На примере класса ленточные черви мы видим, что организм может вообще-то от пищеварительной системы даже полностью отказаться. Запомним этот момент и двинемся дальше. Ну, оставим плоских червей позади. Теперь перейдем к родственным им типам кольчатые черви и моллюски. Ну, правда, кольчатые черви и моллюски друг другу значительно более близкие родственники, чем к плоским червям. Но прежде этого мы поговорим еще об одном типе. Это тип немертины. Довольно странные существа. Долгое время не понимали, куда их отнести. Дело в том, что по форме и строению тела они напоминают очень сильно плоских червей. Но у них, например, есть развитая кровеносная система. И у них сквозной кишечник, есть ротовое и анальное отверстия. Долгое время, я бы сказал, одной из центральных таких догм эволюции животных было то, что плоские черви – это организмы, которые обладают первично слепо замкнутой пищеварительной системой. Ну, то есть получалось очень красиво, что вот у нас есть стрекающие, у них слепо замкнутая пищеварительная система, вот у нас есть значительно более сложно устроенные плоские черви, и у них все еще слепо замкнутая пищеварительная система. А вот немертины, которые, ну, всегда казалось, ну, похожи они на плоских червей, у них сквозная пищеварительная система. И буквально несколько лет назад в результате анализа генетических данных пришли к выводу, что все-таки, скорее всего, вот эти странные существа немертины, которые, конечно, вообще достойны отдельного рассказа, я думаю, мы о них устроим отдельный рассказ, потому что много про что можно рассказать. Собственно, к ним относится, например, самое длинное существо на нашей планете. Да, есть немертины, которые достигают в длину несколько десятков метров до 70. Ну, не будем уклоняться сейчас в сторону. А если все-таки подтвердится, что немертины являются близкими родственниками плоских червей, то получится, что с некоторой вероятностью плоские черви – это группа, которая... предки, которые имели сквозной кишечник, а затем утратили анальное отверстие. Да, вот сейчас, честно говоря, потихоньку начинают к этому склоняться. То есть, например, ксеноцеломорфы, об которых мы говорили, у которых и пищеварительной системы как таковой нету, вот у них, скорее всего, это исходно. А вот у плоских червей

0: некоторой вероятностью вторично. Но давайте двигаться дальше и все-таки перейдем теперь к кольчатым червям и моллюскам. Ну, что касается кольчатых червей. У них как раз пищеварительная система устроена достаточно понятно. Есть ротовое, есть анальное отверстие, тело их разделено на сегменты. И вот я говорю, долгое время была просто очень красивая такая система, что вот у нас есть плоские черви, у них еще нет анального отверстия, а вот есть кольчатые, у них появляется анальное отверстие. Видимо, приключения анального отверстия в процессе эволюции животных, они значительно более неожиданны. Ну, собственно, что важно, можно сказать, про пищеварительную систему кольчатых червей, помимо того, что она сквозная, то есть есть ротовое анальное отверстие. Но если говорить про класс поисковый, в которых выделяют два подкласса, малощетинковые черви и пиявки, то, наверное, даже подробно здесь останавливаться не будем, ну, потому что по строению их пищеварительной системы во многом похоже, но отличается за счет того, что представители малощетинковых червей – это обычно грунтоеды, то есть существа, которые просто едят грунт, пропускают его через кишечник и, соответственно, переваривают при этом то, что могут переварить. Ну, дождевые черви, навозный червь, например. Пиявки преимущественно эктопаразиты и хищники – ну, то есть те, кто присасываются к своей жертве. И вот здесь интересно, у пиявок мы сталкиваемся с довольно мощными режущими элементами хитиновыми, такими зубами во рту. То есть здесь уже появляются какие-то твердые ротовые придатки. Ну, иначе бы пиявка не могла прокусить кожу, понятное дело. Ну, наверное, я это уже говорил неоднократно, кратко повторюсь, что далеко не все пиявки способны прокусить человеческую кожу. Например, большая лыжноконская пиявка, которую часто путают с медицинской, она не в состоянии прокусить человеческую кожу, ее можно не бояться. Да, и есть при этом хищные пиявки, многие наземные пиявки, например, крупные, являются хищниками. Впрочем, и водные тоже. Да, впрочем, среди наземных есть и те, кто очень неприятно присасываются и сосут кровь. А следующий класс кольчатых червей, про который мы будем говорить, это многощетинковые. Ну, здесь, напомню, это преимущественно морские обитатели, но есть среди них и пресноводные, наземных совсем нет, в отличие от малощетинковых и пиявок. Что здесь интересно сказать, что среди них есть фильтраторы, те, у кого тело несет специализированные выросты, позволяющие им улавливать частицы из протекающей мимо воды, а есть и хищники, причем с развитыми подвижными хитиновыми челюстями. Прошу прощения. Ну, как, например, довольно известный ионицы, называют еще червь Боббита, да, там больше метра в длину может быть. Да, довольно зловещие челюсти. Вот. Появились. Также стоит отметить, что среди многощетинковых червей есть довольно неожиданно свернувшая в процессе эволюции группа. Позволю себе напомнить, что на дне океана встречаются гидротермальные источники, источники с горячей водой, которые называются черные курильщики. Почему они черные курильщики? Потому что в этой воде чего только не растворено. Она еще и выходит на выходе там температуры больше 100 градусов. Больше 100 градусов, потому что она выходит из-под земли, где находилась под большим давлением. Соответственно, чем выше давление, тем при более высокой температуре вода закипает. Соответственно, вода, которая выходит под большим давлением, она из-под земли может быть больше 100 градусов. А вокруг вот этих черных курильщиков на океаническом дне существуют целые оазисы жизни, значительную роль в экосистемах которых играют, как мы теперь знаем, многощетинковые черви семейства сибоглениды. Раньше их, ну это пагонофоры, раньше их вообще сначала хотели выделить в отдельный тип, очень уж они необычные. Но разобравшись, особенно как бы разобравшись в генетической информации, стало понятно, что ну, вот такие вот странные многощетинковые черви. Что у них интересно? Это крупные организмы, у которых нет ни рта, ни анального отверстия. Когда стали разбираться, оказалось, что пищеварительной системы как таковой у них нет. Но у них в теле есть специальный орган, который называется трофосома. Ну, от греческого «сомата» – «тело», «трофос» – «питаюсь». Питательное тело или питающееся тело. Что имеется в виду? Это трофосома. Это орган, который забит внутри бактериями и активно пронизан кровеносными сосудами. Эти бактерии являются хемосинтезирующими бактериями, то есть они способны синтезировать органические вещества из неорганических, используя энергию химических реакций. Ну, собственно говоря, за счет тех веществ, которые выбрасываются вот вместе с этой перегретой водой из черных курильщиков. Таким образом, получается, что фактически у них есть просто у паганофор есть специальный орган, в котором живут бактерии, размножаются, синтезируют органические вещества из неорганических, ну и вот этим питается паганофора. А пищеварительной системы в привычном понимании нет. Она исчезла в процессе эволюции. Она, конечно, была с ротовым и анальным отверстием, но исчезла. То есть не только у паразитов может как-то экстравагантно видоизменяться пищеварительная система, а у тех, кто очень далеко зашел по пути симбиоза. Следующий тип – моллюски. Ну, здесь все достаточно просто и понятно. Пищеварительная система моллюсков, она у всех моллюсков более-менее выглядит как нормальная пищеварительная система с ртом и анальным отверстием, ну, только с поправкой на то, как именно это существо питается. Ну, например, двустворчатые моллюски, они фильтраторы. Напомню, у них значительная часть пространства внутри раковин. Раковины у них из двух створок, левая и правая. Это так называемая мантийная полость, ну, то есть просто такая пустота, окруженная телом моллюска, в которой находятся жабры, свисают туда. Там же есть рот, анальное отверстие, все там, вот в этой мантийной полости. Вокруг рта есть ротовые лопасти. Мантийная полость, пространство, окруженное телом моллюска, соединено с внешней средой, ну, во-первых, вместе соединение створок раковины, там остается щель. Вот здесь хорошо видно, что вот эта щель остается. Она обычно не очень большая. Есть специальные структуры, которые формируют края тела моллюска. Вводной и выводной сифон. Через вводной сифон засасывается вода, через выводной выталкивается. Ну, собственно говоря, вода омывает жабры, на них залипают питательные частички, и ротовыми лопастями эти частички отправляются в рот. Ну, дальше все переваривается из анального отверстия. Все, которое находится рядом с выводным сифоном, выходит и выталкивается наружу. Здесь, я думаю, более-менее все понятно. Понятно, что эти существа фильтраторы. Да, и, кстати, среди них тоже, чуть не забыл, среди них тоже много тех, кто не полагается только на свою пищеварительную систему, а еще и является участником довольно интересного симбиоза, ну, с теми же самыми, например, водорослями симбиодиниум, с которыми мы сталкивались уже у коралловых полипов. Ну, вот, например, небезызвестная, я думаю, многим тридакна, у нее в тех частях тела, которые, собственно, она может высунуть, живут тоже прямо в тканях, живут симбиодиниумы. Класс брюхоногие, ну, здесь, наверное, стоит сказать, что самой главной их отличительной чертой является наличие радулы. Пищеварительная система у них нормальная, сквозная. Радула – это структура с хитиновыми зубами, которые они могут выворачивать и которые могут как бы соскребать. То есть это такой выворачивающийся наружу язык, грубо говоря, язык, понятно, в кавычках, потому что к нашему языку не имеет никакого отношения, с большим количеством зубов. Собственно, им они могут соскребать пищу. Напомню, что брюхоногие моллюски далеко не всегда выглядят как улитки, что у них может быть колпачковидные раковины, может быть почти полностью редуцированные раковины, полностью редуцированные, как у слизней или голожаберников, например. А у некоторых групп брюхоногих моллюсков, например, есть такие тоже утратившие раковины морские ангелы, у них... В процессе эволюции это хищники, у них развились дополнительные такие придатки, которые позволяют захватывать добычу. А также среди брюхоногих моллюсков есть довольно пугающие хищники, довольно опасные существа, как представители семейства конидоконусы, которые сами, будучи не очень подвижными созданиями, могут специальным выростом жалить других существ, например, рыб, и дальше их потихоньку заглатывать и переваривать. Ну и тоже напомню, что у брюхоногих моллюсков встречаются представители, которые делают вообще немножко странное. Они питаются зелеными водорослями, все переваривают, кроме хлоропластов, тех частей клеток, которые участвуют в... которые обеспечивают зеленым водорослям и, собственно, всем остальным эукариотическим растениям и растениеподобным организмам, осуществляют фотосинтез. И некоторые голожаберные моллюски, ну вот, например, как Костосиелла, они эти хлоропласты не переваривают, а передают в специальные выросты своего тела, где они вполне себе продолжают фотосинтезировать. То есть это животные, которые не просто... полагаются не только на пищеварительную систему, а фактически воруют у своих жертв, которых они едят, их хлоропласты и фактически самостоятельно фотосинтезируют, как растение. Ну или элизия, например, которая и внешне-то похожа на лист растения. А головоногие моллюски, ну здесь, наверное, стоит сказать только, да, пищеварительная система у них, понятно, тоже сквозная, что у абсолютного большинства из них есть довольно пугающий клюв хитиновый, которым они, с помощью которого они охотятся, потому что это хищные организмы. Напомню, да, среди кальмаров, например, бывают очень и очень большие, такие как архитейтис, мизонихотейтис. Да, и, честно говоря, те, кто поменьше, такие как кальмар Гумбольдта, они тоже могут на самом деле довольно сильно тяпнуть за руку вот этим вот своим клювом. Теперь двигаемся дальше. Из первичнородных у нас остались круглые черви и членистоногие. Что касается круглых червей и членистоногих? Объединяют их в единый вот такой общий эволюционный ствол по результатам, опять же, расшифровки генетической информации, но исходно идея о том, что круглые черви и членистоногие являются близкими родственниками, пришла, потому что и те, и другие, тело и тех, и других покрыто сбрасываемой кутикулой, содержащей хитин. У членистоногих, правда, хитина в кутикуле много, у круглых червей хитина в кутикуле очень мало. Он там есть. Ну, скажем так, если совсем корректно сказать, то вот в кутикуле, которая покрывает большую часть тела круглых червей, при том, что она как бы сбрасываемая, то есть им надо линять, чтобы расти, хитина вообще нет. Есть в некоторых частях их кутикулы, например, в той части, которая глотку выстилает, но так или иначе хитин у них присутствует в кутикуле, пусть и в значительно меньших количествах, чем у членистоногих. И вот на основании того, что и те, и другие являются линяющими существами, имеют сбрасываемую кутикулу, в составе которой есть хитин, их и предложили объединять в один общий эволюционный ствол, затем это подтвердилось. Туда, надо заметить, еще несколько типов относится. Что касается круглых червей, их пищеварительной системы, ну, она сквозная. Особенно, наверное, здесь сказать и ничего не получится. Причем сквозная она как у... свободно живущих организмов, так и у паразитических. Ну, наверное, стоит отметить, что плоские черви бывают очень разные, круглые черви бывают очень разного размера. Есть такой замечательный червь Галлицефалобус мефисто, который живет в земной коре до глубин, ну вот известно, что до глубин 3,5 километра живет. В очень недружественной среде, там соленая вода очень, которая заполняет щели, довольно высокий радиационный фон уже, причем температура воды там больше 40 градусов, питаются они там бактериями, являются самыми глубоко живущими эукариотическими организмами. Но про пищеварительную систему, да, наверное, особенно ничего тут и не скажешь. А вот у следующего типа членистоногие все интересно. Да, у всех членистоногих пищеварительная система сквозная. Но членистоногие пошли по пути развития околоротовых придатков, которые позволяют им что-нибудь делать со своими жертвами. Ну, например, представители надкласса ракообразные. Да, на всякий случай позволю себе напомнить, что у членистоногих, древние членистоногие, у них были более-менее одинаковые сегменты тела, от большинства из которых отходило по паре более-менее похожих друг на друга конечностей. А затем в процессе эволюции количество сегментов тела в среднем уменьшалось, они сливались в группы, которые называются тагмы, а конечности специализировались. Какие-то стали ходильными конечностями, какие-то околоротовыми, какие-то хватательными, какие-то плавательными и так далее. Про строение членистоногих мы говорили, поэтому если вам интересно подробнее про строение членистоногих, у нас тоже была отдельная беседа. Интересно, что по типу питания, если говорить о ракообразных, можем встретить самых разных организмов. Это и, например, фильтраторы, такие как усоногие, ракообразные, конечности которых преобразовались в такие фильтрационные выросты, которыми они прочесывают вот так вот воду, выбирая, что можно съесть. Ну, а если говорить про высших ракообразных, то есть про существ, которых обычный человек, не зоолог, представляет, когда слышит слово ракообразные, ну, у них обычно хорошо развиты околоротовые придатки, которые позволяют свою пищу пережевывать. Да, кстати, сразу хочу сказать, что, опять же, у ракообразных, правда, не у высших, а вот как раз в группе усоногие, есть паразитические виды, которые живут внутри других ракообразных, ну, такие как саккулины, например, которые, опять же, утратили пищеварительную систему полностью. То есть утрата пищеварительной системы при переходе к паразитизму – это вообще очень частое явление. Следующий класс, про который мы поговорим – паукообразный. При внешней схожести их пищеварительной системы с пищеварительной системой ракообразных есть одно очень важное отличие. У паукообразных есть околоротовые конечности, хелицеры и педипальпы, которые позволяют схватить свою жертву, но не позволяют ее разжевывать. Ни у кого из них нет именно жевательного аппарата. Как результат, они могут фактически только всасывать жидкую пищу. Но они при этом являются хищниками. Для большинства паукообразных характерно так называемое частично внекишечное пищеварение. То есть они ловят свою жертву и либо впрыскивают в нее пищеварительные соки, либо просто отрыгивают на нее пищеварительные соки. Либо, соответственно, заворачивают ее в кокон и туда впрыскивают пищеварительные соки. А затем просто высасывают вот эту вот полупереваренную массу. Да, вот хелицеры и педипальпы, устрашающие две пары конечностей около рта, но не способные ничего жевать. Да, на всякий случай, на этой фотографии она эффектная, но главное, чтобы не ввела вас в заблуждение. Понятно, что у этого паука то, что выглядит как зрачки, зрачков там никаких нет. Это просто отражается там фотоаппарат. Глаза у них простые, но никаких зрачков не имеют. Представители отряда Сальпуги, один из отрядов паукообразных, довольно примитивные паукообразные, вот они как раз жутковато, поймав свою жертву, отрезают околоротовыми придатками конечности. Чаще всего они ловят каких-то насекомых. А дальше околоротовыми конечностями ее немножко так делают, из нее отбивную, и отрыгивают просто пищеварительные соки, чтобы потом все это всосать. Пласт-насекомые. Особенность их пищеварительной системы состоит в том, что, ну, как мы знаем сейчас, несмотря на то, что внешние насекомые и паукообразные довольно похожи, правда, если присмотреться, то нет, не похожи. Ну, так, если не присматриваться. Они не являются близкими родственниками. Насекомые являются значительно более близкими родственниками ракообразных, чем паукообразных. Собственно, насекомые произошли от ракообразных, как мы сейчас понимаем. И у насекомых есть замечательная особенность. Для них исходно характерен грызущий ротовой аппарат. То есть ротовой аппарат, который позволял им разгрызать что-то. А это значит питаться растительной пищей. Ну, скорее всего, именно поэтому насекомые достигли такого невероятного разнообразия на нашей планете. Там более 1 100 000 видов. И надо заметить, что в процессе эволюции из этого ротового аппарата их возникло великое множество ротовых аппаратов. То есть исходно это грызущий ротовой аппарат, а потом там и лижущий, и колющий, сосущий, и так далее, и так далее, и так далее. На любой вкус и цвет. Но есть группы насекомых, которые с помощью пищеварительной системы не только едят. Например, замечательные представители отряда стрекозы. Существа, имеющие, ну, взрослых стрекоз, я думаю, все прекрасно представляют, личинок, ну, возможно, тоже многие. Стрекозы вообще делятся на два подотряда, равнокрылые и разнокрылые. Ну, на самом деле, там есть еще подотряд равноразнокрылые, а вернее, разноравнокрылые. Да. Но его мы здесь не рассматриваем. Так вот, тропические звери и субтропические. Те два подотряда, которые у нас встречаются, равнокрылые и разнокрылые. Ну, равнокрылые, взрослые стрекозы из отряда равнокрылые, такие субтильные, на булавки летающие, похоже, блестящие, тонкие существа. Личинки у них выглядят вот так. На конце тела у них три такие жаберных лепестка, с помощью которых они одновременно могут и плыть, как хвостом двигая, так и дышать. А вот представители подотряда разнокрылые, значительно более крупные стрекозы, и такие более массивные. Личинки у них тоже более массивные. И, что важно, на теле этой личинки мы не увидим каких-то жабр. Как же быть? Оказывается, что здесь заметно, что на заднем конце тела какие-то странные выросты. Эти выросты могут складываться, такую пирамидку, могут раскрываться. Они скрывают анальное отверстие, которое ведет в заднюю часть кишечника. Задняя часть кишечника у личинок стрекоз заполняет значительную часть брюшка. Напомню, что тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко. Вот голова – это голова, понятно. Грудь – это три сегмента, от которых отходят конечности. Брюшко – это остальная часть тела. Вот значительная часть объема брюшка личинок стрекоз заполнена расширенным задним отделом кишечника, в котором находятся жабры. То есть это такой полный антипод легкого. Структура, предназначенная для получения кислорода из воды, а не из воздуха, и расположенная на противоположном конце пищеварительной системы. Хотя, учитывая, что стрекозы относятся к первичноротам, мы к вторичноротам, еще у кого какой конец передний, ну да ладно. Так вот, получается такое водное легкое из пищеварительной системы, заднего отдела пищеварительной системы. Кстати, с помощью этой экстравагантной структуры личинки стрекоз могут также реактивно двигаться под водой, набирая туда много воды и резко ее выстреливая. Ну, также напомню, что для личинок стрекоз характерно, раз уж мы говорим про пищеварительную систему, такое очень яркое видоизменение ротового аппарата, как маска, это видоизмененная их нижняя губа, хватательная структура, позволяющая им ловить даже значительно более быстро плавающих жертв. А теперь мы переходим к эволюционному стволу вторично-роты. Как, ну, позволю себе напомнить, у вторично-ротых, у них вот этот вот первичный рот, который формируется на стадии гаструлы, становится анальным отверстием. А рот, которым они будут есть, прорывается заново. Именно поэтому они называются вторичный рот, и они едят вторичным ртом. Ну, как я упомянул, туда относятся два типа, иглокожие и хордовые. Вот как раз про иглокожих мы сегодня и поговорим. Вообще, иглокожие довольно инопланетного вида животные. И вот сейчас мы как раз разгадаем загадку их инопланетности. Почему они так странно выглядят. Наиболее примитивные из ныне живущих классов иглокожих – это морские лилии. Это бывают и свободно плавающие создания. Ну вот они, наверное, самые инопланетно выглядящие из всех животных на планете Земля. Обязательно на Ютубе можете вбить «Морская лилия плывет», посмотреть. Это фантастическое зрелище. Я не вставляю здесь, потому что просто ролик могут заблокировать из-за того, что, в общем, на все видео такие, на них есть авторские права, и, соответственно, никогда не угадаешь, если вставить в презентацию видео, которое потом будет в открытом доступе, собственно, заблокирует его или нет, поэтому просто посмотрите. У них есть ножки, видно здесь снизу, которыми они цепляются за что-нибудь, но при этом могут и свободно плавать, очень так эффектно перебирая вот этими лучами перистыми. А есть среди них и прикрепленные, собственно, почему их назвали морские лилии. Скорее всего, как-то похожим образом, не совсем таким, но идейно похожим, выглядели древние иглокожие. Видимо, древние иглокожие были существами, которые перешли к прикрепленному образу жизни, к образу жизни прикрепленного фильтратора. А если ты прикрепленный фильтратор, то нужен ли тебе рот где-нибудь на переднем конце тела? Да нет, ты сам по себе передний конец тела тебе не нужен. Тебе лучше расположить фильтрационные органы максимально по периметру, придя опять фактически к такой радиальной или лучевой симметрии, когда плоскостей симметрии через тело можно провести много. Предки иглокожих были нормальными билатерально симметричными, то есть двусторонне симметричными организмами. А это они в процессе эволюции, просто перейдя к жизни прикрепленных фильтраторов, такое с ними случилось. Если мы сделаем, вот, посмотрим на прикрепленную сидячую морскую лилию, а вот центральную часть тела, откуда отходят ее руки, мы разрежем, то увидим, что там все интересно. Там сквозная пищеварительная система, но и рот, и анальное отверстие находятся рядом и смотрят наверх. То есть фактически она лицевой стороной обращена наверх, а анальное отверстие просто выходит рядом. Морские звезды. Если мы проведем разрез, как бы разрежем морскую звезду, то увидим, что ее тело, большинство систем ее органов подчинены скорее такой лучевой симметрии, хотя, надо заметить, не все. Ну, откуда у них взялась лучевая симметрия, это мы уже обсудили. А если мы сделаем разрез как бы через один из лучей, то увидим интересное. Увидим, что то, что здесь подписано, мадрипорит, мадрипоровая пластинка, это такая сетчатая пластинка, которая ведет в амбулакральную систему, в систему, заполненную водой, которая используется, например, для передвижения. Про это я подробнее говорил, когда мы говорили про иглокожих. Можно просто посмотреть, не буду сейчас углубляться в это. Но что здесь важно? Что у морской звезды рот находится на нижней стороне тела, а анальное отверстие на верхней. То есть фактически на самом деле морская звезда, грубо говоря, ползает на своем лице, просто сверху у нее задняя сторона тела. Получается, что не очень корректно называть у морской звезды стороны верхней и нижней. Верхняя и нижняя – это спинная и брюшная сторона тела. А у них они называются оральная сторона тела, ротовая, и абуральная сторона тела, противоположная ротовой. Да, фактически в процессе эволюции морские звезды просто стали ползать на лице. Их пищеварительная система устроена не очень сложно. Ну, у них есть рот, желудок, за желудком впадают пищеварительные железы. Большое количество амбулакральных ножек, подвижных ножек с прицепками, с присосками, прошу прощения, позволяет им делать интересное. Дело в том, что многие морские звезды являются хищниками, которые охотятся на двустворчатых моллюсков. Но у морской звезды во рту нет никаких твердых частей. Как же она охотится? Интересно. Морская звезда обнимает своими лучами моллюска, присасывается к нему амбулакральными ножками и старается, двустворчатого моллюска, и старается приоткрыть створки его раковины. Если это получается хотя бы на чуть-чуть, она свой желудок выворачивает наружу, вворачивая его между створками раковины двустворчатого моллюска, и выделяет большое количество пищеварительных соков, которые начинают просто растворять моллюска. А дальше звезда его втягивает то, что можно втянуть, мягкие его ткани. Довольно жутковатое тип питания. Еще один класс иглокожих – это афиуры. С ними все интересно. Ну, афиуры или змеехвостки, они похожи на морских звезд, только у них значительно более подвижные вот эти лучи. Большая часть афиур является фактически фильтраторами. То есть они сидят и на нижней поверхности своих лучей они улавливают питательные частицы и, собственно, отправляют это себе в рот. Интересно, что, то есть они обычно ни на кого так не нападают. Что для нас самое интересное в плане пищеварительной системы афиур? Что она у них опять слепо замкнутая. У них есть ротовое отверстие, но нет анального. Это замечательный пример того, что анальное отверстие может исчезать в процессе эволюции. И еще один пример в пользу того, что все-таки, возможно, у плоских червей не исходно слепо замкнутая пищеварительная система. А морские ежи – довольно интересно устроенные организмы. Да, если просто так на разрез морского ежа посмотреть, не знаю больше, он какой-то космический корабль напоминает. Честно говоря, их пищеварительная система похожа на пищеварительную систему морских звезд. То есть у них есть тоже ротовая сторона и противоположная ротовой сторона. Рот находится, соответственно, снизу. У них, правда, есть структуры, которые образуют так называемый Аристотелев фонарь, которые окружают рот. Это такие твердые части, окружающие рот. И последний класс, про который мы будем сегодня говорить, это галатурии. Они же морские огурцы. Иглокожие, которые в основном утратили, собственно, свою иглокожесть, но в том плане, что если все остальные группы иглокожих, про которые мы говорили, у них в коже находятся известковые пластинки в покровах тела, то разной степени развитости у морских ежей больше, у там, морских звезд чуть меньше, но тоже фактически сплошная структура, сплошной такой каркас. А у галатурий обычно вот этих известковых пластинок нет. Они ползают, причем ползают не так, как морские звезды. Если морские звезды, они ползают фактически на лицевой стороне, то галатурии, они, их предки, как и предки остальных иглокожих, они были сидячими фильтраторами, а затем они стали ползать, но ползать все-таки ртом вперед. То есть у них передняя часть тела это передняя часть, задняя – это задняя. Интересно, что те самые такие рукоподобные выросты, ну, которые так и называют часто руки, вокруг рта, которые присутствуют и у других групп иглокожих, кроме разве что морских ежей, у них тоже есть, только они направлены вперед. Но это доказывает, что предки их все-таки были сидячими фильтраторами. У них сквозной кишечник, но есть очень интересная особенность. От заднего отдела кишечника отходит сильно разветвленная структура, которая фактически является водным легким. Вот это уж точно полная противоположность легкого во всех смыслах, потому что иглокожие, как и мы с вами, вторичный рот, и, соответственно, спереди у них вторичный рот, первичный рот стал анальным отверстием. Да, водные легкие – это структуры, которые предназначены для того, чтобы заполняться водой, там происходит газообмен, и, собственно говоря, оттуда вода выходит, когда кислород из нее галатурия забрала. Что интересно, галатурии способны к автотомии, то есть самостоятельному отбрасыванию частей тела. Галатурии в основном активно двигающиеся, но довольно медлительные существа, при этом очень мясистые. Если их преследует хищник, они зачастую выбрасывают через анальные отверстия значительную часть своих внутренних органов вместе с пищеварительной системой. Потом отращивают заново. Ну, то есть галатурия ползет, понимает, что ее догоняют, выбрасывает значительную часть пищеварительной системы, она в смысле выбрасывается и отрывается. Хищник натыкается на нее, удовлетворенно трапезничает. Ну, галатурия ползет дальше, ну, правда, придется потратить некоторые ресурсы на отращивание выброшенных частей пищеварительной системы. Ну что ж, вот мы с вами в общих чертах поговорили про эволюцию пищеварительной системы у беспозвоночных. Я готов ответить на вопросы.
1: Как такие губки могли появиться? Вопрос о... по началу лекции, в начале лекции.
0: Такие – это какие?
1: Ну, вот тоже. Это вопрос был задан в самом начале вашей лекции. Я не знаю, о каких губках идет речь.
0: Да, да. Если тот, кто его задал, уточнит, я с большой радостью отвечу.
1: Да, наверное, нужно уточнить, конечно же. Пожалуйста, пишите более развернуто ваши вопросы, уточняйте, к какой части лекции они относятся. Или какому представителю животного мира?
0: Еще есть какие-то вопросы?
1: Да, есть. Вопросы приходят.
0: Да, у нас единственный, у нас, наверное, на вопросы есть вот сейчас минут 5.
1: Ну, то есть, до, я понял, до 6, да. Немного не по теме, но когда вы будете рассказывать про малоизвестных животных, туда попадут мантиспы. Как по мне, они безумно недооценены и по-своему прекрасны.
0: Ну, вы знаете, недооцененных в том плане, что про... сейчас я прошу прощения. Организмов, про которых довольно мало кто знает, много... Ну, я думаю, про многих мы будем рассказывать. Конкретно про мантисп, ну, это, конечно, эффектные насекомые, чрезвычайно. Я думаю, что, вот честно могу сказать, что про отдельные группы насекомых пока рассказов не планировалось. Но, возможно, мы до этого дойдем. Если будем говорить про насекомых, ну, потому что это как бы... Если, я поясню, если уж рассказывать про насекомых, а мантиспы, ну, собственно, это такие сетчатокрылые, стоит, наверное, делать, ну, как бы некоторый цикл лекций именно про насекомых, и в нем они, конечно же, будут, да, безусловно. Вот. Но это если мы будем делать цикл именно по насекомым, тогда, конечно же, будут.
1: Давайте следующий вопрос. это у двух створок пищевод проходит через сердце?
0: Ну, для моллюсков, в принципе, да, характерно, что пищеварительная система проходит фактически вплотную к сердцу, да. Да. Ну, в том числе у двустворчатых моллюсков.
1: Угу. А зачем афиурам челюсти были подписаны на рисунке, если они фильтраторы? Или не все такие?
0: Так, ну, смотрите. Да. На самом деле афиуры... Вот тут видно, что да.
1: А я уже убрал.
0: Подписан. А,
1: да, мы отключили
0: демонстрацию. А, понятно. Да. Ну может... ладно. Да не, это не принципиально совершенно вообще. Нет, среди афиур есть разные представители. Есть те, кто действительно в состоянии что-нибудь разгрызать. Вот. Но значительная часть, наверное, все-таки большинство афиур являются фильтраторами. Хотя, безусловно, исключения есть. Потом, на самом деле, даже если ты фильтратор, это не значит, что тебе не надо пережевывать то, что ты поймал.
1: Ну и последние потому два что... вопроса. Угу. Последние два вопроса. В чем эволюционное преимущество утраты анального отверстия у плоских червей, не паразитов?
0: Знаете, это хороший вопрос. Ответ на него нет. Ровно как мы не можем однозначно сказать, почему афиуры утратили анальное отверстие. Вообще-то, казалось бы, со сквозным кишечником должно быть удобнее. То есть, почему изначально считалось, что сначала был не сквозной кишечник, ну, а так и есть, вот там у стрекающих он слепо замкнутый. А затем он стал сквозным, и вроде как никто в здравом эволюционном уме от этого не отказывался, потому что это удобно. Да, но эволюция иногда идет очень причудливыми зигзагами.
1: Да,
0: и так послед... что, да, ответить однозначно, к сожалению, не могу.
1: И последний вопрос, так как у нас мало времени. В какой части Земли вы бы хотели провести свою экспедицию, но такой возможности не имеете?
0: Ну, ответ очень простой. Антарктида, конечно же.
1: Когда она растает?
0: Ну, как бы Антарктида просто потому что... Я поясню, почему. Потому что я занимаюсь, ну, именно в качестве своей научной специализации, научной деятельности, я занимаюсь пресноводными беспозвоночными. А в Антарктиде очень интересно... Ну, интересные есть пресноводные беспозвоночные, но их очень мало, просто потому что там постоянных пресных водоемов в принципе нет, и обычно те экспедиции, которые отправляются в Антарктиду, они не направлены на изучение, ну, в общем, редко когда там занимаются изучением именно пресноводных беспозвоночных. Поэтому просто такая... Если во все остальные части мира не то чтобы легко, но понятно, как можно, по крайней мере, понятнее, вернее, организовывать экспедиции, целью которых является изучение пресноводной фауны, то вот Антарктида и околоантарктические различные острова, конечно, это просто сложнее организуемо. Ну и, безусловно, это такие... далеко отстоящие острова, такие, как, не знаю, там, Кергилен какой-нибудь, куда тоже просто сложно попасть. Вот.
1: Большое спасибо за сегодняшний эфир. Ждем вас через неделю.
0: Спасибо.
1: И вас, уважаемые слушатели, тоже ждем. Приходите. До свидания.

0: Уважаемому Ильдару Зиннуровичу за великолепное знание предмета.
1: Дату сегодняшнюю поставить, да? Все, в конвертик и поедет.
0: Дорогие коллеги, гости и посетители нашего канала, я рад вас приветствовать снова в Дарвинском музее. И по традиции колокольчик. Некоторые говорят, что этот звук их пугает. Не знаю. Начало нашего ролика тогда пропускайте. Ну, интересно, у нас сегодня будет много. Начать я хочу с подведения итогов конкурса, который у нас был в двух предыдущих роликах. Там я показывал птиц, совершенно необычных и загадочных, и предлагал их опознать. Было непросто, потому что это сложные гибриды, очень редко встречающиеся в природе. А уж чтобы попались на глаза охотнику, или потом попали к таксидермисту, потом попали в музей и сохранили до нашего времени. В общем, чрезвычайная редкость. Первая птица оказалась гибридом рябчика и тетерева, а вторая гибридом тетерева и белой куропатки. И самое интересное, что в обоих случаях правильно птицу определил наш коллега Ильдар из Казани. И мы ему посылаем приз, вот такую книжку с автографами авторов. Сегодня же запакую в конверт, и книга к нему отправится. Всем, кто правильно или неправильно угадал, проявил внимание к нашим роликам, большое спасибо. Ну и среди многочисленных комментариев к этим роликам было высказано такое предположение, что мы эти гибриды сами, как там, цитирую, на коленке клепаем. Ну, такой, мне не нравится, честно говоря, такой интонат. У нас все-таки, естественно, научный канал, мы не в балагане где-нибудь там находимся. И хотя там шутим и все такое, ну как, клепаем. Что такое, на коленке. Если уж мы что собираемся склепать, так не на коленке это будем делать. И уверяю вас, специалист всегда разберется, что склепано, а что из природы. Опять же, есть такое понятие, как репутация ученого. И вот Лоренц был безукоризнен в этом плане, потому что он не стремился кого-то обмануть, что-то там слепив из кусочков шкуры, хотя мог и хорошо мог это сделать. Он как раз его больше интересовало объяснение того, что в природе находится. И, возможно, ему кто-то пытался продать склепанную, так скажем, химеру. Есть для таких изделий есть специальное название – музейные химеры. Но он был специалистом и мог посмотреть и увидеть, что из каких кусочков сделано. Например, музейная химера, вот этот калибри. Замечательная птичка, вроде бы все у нее на месте, но я знаю, что эта птица сделана из трех разных видов калибри, причем у нее голова, туловище и крыло – это один вид, хвостик сделан из хвоста другого вида, причем он еще подрезаны перышки, и вот здесь вот такое красное красивое пятнышко на брюшке, кусочек – это на шапочке другого вида калибри. Не на брюхе, на шапочке. То есть для специалистов все это видно. Но даже если, допустим, хвост от тетерева приделан к рябчику, это тоже можно увидеть. Иногда сложная экспертиза бывает, надо посмотреть, как там шов, что приклеено. Непросто бывает разобраться, но разобраться, уверяю вас, специалист может. И понять, что от чего происходит. Ну, первые утконосы, которые попали в Европу, сразу любой специалист мог сказать, что-то странное. Может быть, клюв от одного, туловище от другого. Но внимательные исследования шкурок показали, что все-таки это животное такое действительно реальное, и его имеет смысл искать. И нашли, конечно же. Бывают такие всякие шутки, розыгрыши, а иногда и коммерческий интерес бывает в изготовлении музейных подделок, музейных химер. Но, уверяю вас, есть способы отличить, они иногда очень тонкие, тут надо хорошо знать предмет, знать технологию изготовления, естественно, научных препаратов, и специалисты такими вещами владеют. Надо сказать, что история уходит в тьму веков. Изготовление таких музейных подделок химер, например, русалки, известно, до сих пор хранятся в некоторых музеях, еще там из раннего средневековья происходящие. И есть еще такой немецкий национальный зверь мифический, который называется вольпентингер. Он представляет из себя зайца или кролика, у которого клыки и рога. Чучело их делают. Понятно, что это музейные химеры, рожки от косули, сам заяц, клыки там от собаки, еще и крылышки приделывают перепелиные на спине. Выглядит очень интересно, но это какая-то легенда какая-то древняя, она, возможно, еще с каменного века происходит. Но да, такие чучела есть, И иногда качественно сделанные, там кажется, что все прям родное. И рога у этого зайца на голове выросли, и клыки из пасти. Но если специалист на это посмотрит, он, конечно, даже прекрасно знает, что от чего взято, каким образом соединено. Но виртуозы таксидермии могут сделать такие швы, так приклеить, что действительно надо быть специалистом высокого класса, чтобы разобрать подделку. Но уверяю вас, подделку специалист всегда распознает. Поэтому просто так говорить, сами клепайте на коленке, тут надо за свои слова-то отвечать. Скептицизм уместен со стороны специалистов все-таки. А так вы все врете, я не верю, что 2×2=4, что Земля круглая и так далее. Но это просто, как бы сказать, смешно и неуместно. И даже такой известный фантаст Герберт Уэллс, всем известный, «Машина времени», «Человек-невидимка» и прочие интересные фантастические рассказы. У него есть такой рассказ, называется «Торжество таксидермиста» или в других переводах «Торжество чучельника», где он рассказывает от лица таксидермиста, ведет повествование, и таксидермист там говорит с гордостью, что половина бескрылых гагарок в музеях мира хранящихся – это подделки. И он сам сделал не одну и делал даже несуществующие виды. Да, конечно, такое случается, но специалисты-эксперты могут разобрать, где настоящее, а где нет. И в связи с бескрылой гагаркой я хочу рассказать интересную историю, которая произошла в 2013 году, но суть в том, что мы хранители, такие истории знаем, изучаем и делаем выводы из них, чтобы не повторить таких некоторых неправильных шагов наших коллег и делать выводы из неприятных ситуаций. В Мюнхене есть зоологическая коллекция мюнхенская. Вообще у немцев довольно запутанная система организаций, которые хранят коллекции. И вроде бы есть такие баварские биологические коллекции, в которые входят музеи, институты, коллекции, ботанический сад, геологические коллекции. И все это вроде бы в одном флаконе под общим управлением. Одно из подразделений – это зоологическая коллекция мюнхенская, или она же баварская зоологическая коллекция. Там примерно 20 миллионов, естественно, научных экспонатов, это очень много. Там порядка 30 миллионов птиц. В том числе есть уникальная бескрылая гагарка. А что такое бескрылая гагарка? Вот можете посмотреть чучело, это одно из двух, которые у нас в России имеется. Их всего в мире 78, потому что последняя бескрылая гагарка была убита рыбаками исландскими в 1844 году. Всего 78 сохранилось в музеях, это не говорит о том, что это музейщики истребили этот вид, это все, что осталось от когда-то процветающего вида, и только в музеях это и сохраняется. Потому что можно подумать, что вот, да, раз в музеях это есть, музейщики их истребили. Нет, их истребляли рыбаки, истребляли много кто. Наполеон посылал специальную экспедицию, чтобы их заготовить для снабжения голодающего Парижа. Так что уничтожали их тысячами еще со времен неолита. Но все, что мы от них теперь имеем, это все хранится в музеях. В частных руках ни одной бескрылой гагарки нет. Они бесценные, каждый экспонат бесценен, имеет собственное имя. Вот эта, например, гагарка, которая в нашем музее хранится, она называется гагарка Блазиуса. Потому что когда-то она принадлежала известному немецкому ученому Вильгельму Блазиусу.

в музеях по всему свету. Он знал, что в Мюнхене было две гагарки. Когда он туда написал, ему написали, а у нас одна гагарка. Где вторая, никто не знает. Вроде бы было две, сейчас одна. Ну, вот так вот, такая ситуация. При этом прислали фотографию, она не похожа на изображение, описание тех двух бескрылых гагарок, которые в Мюнхене всегда были. История сложная, потому что, как вы знаете, коллекция мюнхенская, зоологическая коллекция, одна из самых старых в Европе. Там были войны, реорганизации, переезды. В 1944 году была разбомблена вся старая академия, где хранились эти гагарки. Но, как оказалось, в 1943 году они были эвакуированы в пригород. В общем, там все сильно непросто. Но, как оказалось, в последний раз их описывал хранитель, которого звали Георг Диссельхорст. Он 20 лет был хранителем орнитологической коллекции, и он последний раз их описал очень подробно, написал, что, что у них на этикетке, как они выглядят, и все, с 70-х годов ни слуху, ни духу, больше про них никто не вспоминал. А вот это чучело, которое одно в Мюнхене находится, его решили отреставрировать, потому что в 2011 году делали выставку, посвященную 200-летию зоологических коллекций в Мюнхене. И подумали, ну, надо выставить редкости, реально, и вот эта бескрылогагарка, которая вот получается вроде бы третья, она действительно величайшая редкость. Решили ее отреставрировать, потому что находилась она в ужасном состоянии. У нее голова была практически отломана, клюв как-то плохо держался, вся она покосилась, покривилась и сильно запачкалась. И таксидермист музея Дитер Шон взялся ее реставрировать. Первоначально с ним договор заключили такой, что ничего там лишнего к ней приклеивать не нужно, просто почистить очень аккуратно, с соблюдением всех там кусочков, которые там могли от нее отвалиться. Но когда он приступил к ее реставрации, вдруг оказалось, что голова-то вся набрана из кусочков шкурок, а клюв вообще целиком деревянный. Решили разобраться в этом вопросе подробнее, голову разобрали на вот эти составные части, которые были сшиты и склеены. Обнаружилось, что там чуть ли не 10 кусочков. Для бескрылой гагарки очень характерно вот такое пятно на голове. Там пятно оказалось другой формы, по-другому расположено. То есть довольно грубо все это было сделано. Когда саму гагарку тоже размочили и посмотрели, из чего она состоит, казалось, что она сшита из кусков. Взяли пробы генетического материала, чтобы раскрутить ДНК, но ничего не получилось. Методика описана в статье, которая вышла в 2013 году. Но там сразу видно, что неправильную методику они использовали, как неудивительно, вроде бы аккуратный народ. Но тогда начали сравнивать фрагменты перьев с коллекцией и выяснили, что там есть ноги у нее от гагары, клюв у нее деревянный, а вот эти все части, крылышки от обыкновенной гагарки, которая себе прекрасно сейчас живет и она летает. Вот. Еще там фигурируют перья баклана, уток и той же гагары. В общем, там от бескрылой гагарки ничего у нее не было. Это целиком собранный артефакт, музейная химера. И была она сделана в 30-х годах знаменитым таксидермистом, который работал в этом музее, которого звали Густав Курцхарт. Причем исследования показали, что он специально ее немножко такой аляпистой сделал, не похожей на реально гагарку, чтобы никто его не обвинил в том, что он одно хочет выдать за другое. Это некий такой муляж, сделанный в 30-е годы, когда в Старой Академии делали экспозицию, посвященную вымершим птицам, и решили не ставить туда настоящее чучело, а поставили вот такой сделанную музейную химеру, чтобы показать, как она выглядит примерно. Также, там же еще было яйцо, которое тоже было яйцом бескрылой гагарки, но когда начали на него хорошо смотреть, обнаружилось, что форма изменена. То есть там скорлупа немножко сжата, она потрескалась, лишнее убрана, чтобы форма получилась такая более остроконечной, и расписана она вручную. Начали его исследовать, это все опять же к той же выставке в 2011 году, начали его внимательно исследовать, оказалось, что там слабозаметная надпись, сделанная зелеными чернилами, использовали компьютерную обработку, увидели, что там тот же самый Густав Курцхарт написано, и написано, что это фальшивое яйцо бескрылой гагарки, изготовленное из яйца лебедя-шипуна. На таких вещах еще Блазиус писал в 1884 году, что часто подделывают яйца бескрылой гагарки, а они стоят безумных денег. Это еще большая редкость, чем чучело бескрылой гагарки. Их именно из яиц лебедя-шипуна делают. Поэтому оказалось, что в Мюнхене вдруг нету ничего, что с бескрылой гагаркой связано. Есть имитации и подделки. Череп еще был, но череп передан в университет Людвига Максимилиана для изучения, и там и находится. Но в результате
начали все-таки, ну, я не знаю, всерьез искали или нет, потому что

0: Мюнхенской вот этой зоологической коллекции, это на самом деле институт зоологический, мощнейший, крупнейший, там работают специалисты, каждый в своей узкой теме систематической, и за старыми историческими экспонатами, я так понял, не очень тщательно следят, потому что как еще объяснить такие пропажи. Но в 2013 году вдруг обнаружили ящик, на котором было написано «совы», внутри которого находились вот эти два пропавших. Получается, там последний раз в 70-х годах их видели, чучело без крыл Гагарки. То есть они всецело в хорошем состоянии, их оттуда вытащили, осмотрели, но при этом еще оказалось, что если брать старое описание, у них еще этикетки перепутаны. То есть на одной висит этикетка от другой, потому что исторически эти Гагарки-то были хорошо известны. Это в 1833 году известный исследователь, который скончался в возрасте 26 лет, Карл Михаэлис, купил два экземпляра бескрыл Гагарки в Исландии. Они тогда еще были не такими редкими. И одну Гагарку он подарил, передал герцогу Лихтенбергскому. А герцог Лихтенбергский – это, так скажем, пасынок Наполеона Бонапарта. Он больше известен как Жан Погарне. Вот. Он участвовал в войне 12-го года, отметился во всех сражениях и под Малоярославцем, под Смоленском, под Москвой. То есть с Россией-то имел непосредственное соприкосновение. И в его коллекции это находилось, потом перешло по наследству. В 1858 году этот экземпляр бескрыл Гагарки попал в Мюнхен. А первый экземпляр попал после смерти Карла Михаэлиса в 1836 году. В общем, в результате счастливые Гагарки нашлись, их отреставрировали, они сейчас в экспозиции Музея природы и человека, в том же Мюнхене, в дворце Нимфенбург, такой великолепный дворец, короли баварские его построили для себя еще в 17 веке. Вот там все это находится в экспозиции Музея природы и человека. Ну, такое счастливое обретение уникальных чучел, все хорошо, что хорошо кончается. Как я уже говорил, у каждой бескрыл Гагарки, которая до наших времен дожила, к сожалению, только в виде чучел, у нее есть собственное наименование. Вот эти две мюнхенские Гагарки, а там получается две с половиной, так скажем, потому что два настоящих чучела и один вот такой муляж. Тоже уже исторический, ему уже тоже 100 лет получается. Вот там одна из Гагарок называется мюнхенская Гагарка герцога Лихтенбергского, а вторая просто мюнхенская Гагарка. Наша Гагарка, Гагарка Блазиуса, а второй экземпляр, который есть в России, в Зоологическом институте в Санкт-Петербурге, называется Гагарка Бранта. Потому что она принадлежала основателю кунсткамеры, академику Бранту. Но если возвращаться к таким потерям и находкам в музее, может быть, имеет смысл сделать вообще некий формат музейной истории. Потому что сюжетов масса, масса. Есть потрясающие сюжеты. Так вот, о недавних прошлогодних находках в музее это не совсем имеет отношение к естественной истории, хотя и не без того. Вы знаете, пирамиды Хеопса все, или пирамиды Хуфу, это самые крупные из египетских пирамид, седьмое чудо света, единственное сохранившееся до нашего времени. Она самая не в центре стоит, это так обычно фотографируют, кажется, центральная пирамида самая большая, на самом деле нет. Вот та, которая сбоку стоит пирамида, вот она самая большая. Я сам с удивлением узнал, что, оказывается, она была пустая всегда. То есть в ней ничего не нашли. Там, вот, можно сказать, есть эти подземные камеры, есть так называемые камеры, или как назвать, гробницы царицы, условно называемые, есть фараона, но там ни фараона, ни саркофага, вообще никаких предметов, ни горшка, ничего, шаром покати. Но в результате там всего три предмета нашли, которые называются реликвиями Диксона. Почему так называется? В 1872 году инженер Уэйнман Диксон исследовал пирамиду, исследовал как инженер, как там все устроено, как ходы, там все. И в результате он там нашел три предмета, которые называются вот реликвиями. Это все, что нашли в пирамиде. В том числе тот самый шар, которым покати. Он долеритовый шар, ну, он размера небольшого и весит он полкило примерно. Кроме того, нашли такой двойной бронзовый крючок с заклепками, который, видимо, крепился к какой-то рукоятке, и еще кусок дерева размером там, 12, чуть больше 12 сантиметров кедрового. Реечка такая отломанная. Вот. Как оказалось, в 93-м году сделали роботом. Нашли это все в северной части пирамиды в вентиляционных ходах. Там были вентиляционные шахты, которые узкие, туда не пролезть. И вот этот наш Уэйнман Диксон в 1772 году шуровал там каким-то ломом двухметровой длины, и оттуда, значит, выкатил вот этот шар, крючок и кусок дерева, который, ну, там не видно, длинный такой этот ход, и он изгибается. В 93-м году, недавно получается, сделали робота специально, запустили вентиляционную шахту, и он там снял на камеру, что там палка-то вот эта, она длиннее. Но после этого там какие-то подвижки произошли, или робот сломался, и теперь невозможно туда добраться и вытащить эту палку. Самое интересное, что вот этот крюк и этот шар, они находятся в Британском музее. Примерно 100 лет они хранились в семье Диксона, а потом его дочка отдала в Британский музей. Все зарегистрировано, свое место имеет, и это уникальный артефакт, единственное, что внутри предмета, там, троица такая, единственное, что нашли в пирамиде. А вот эту палочку, ее потеряли. Она была и куда-то делась. Самое-то, опять же, ценное и интересное в этой палочке, казалось бы, что такое деревяшка, но крюк бронзовый. Шар каменный, там углерода нет, ради углеродного анализа датировку этого предмета провести невозможно. А палочка, это же прям вот проводи и смотри, определяй возраст. Потому что возраст пирамид установлен разными методами, и хорошо бы все-таки вот еще и ради углеродного анализа, а с чего его проводить. В результате палочку искали несколько раз, безуспешно, и нашли ее случайно в прошлом году. Там еще находили в 2001 году. Обнаружили в архивах бумаги, которые говорили о том, что эта палочка была передана в музей университета Абердина в Шотландии. Ну а где, что, концов не могли найти. И вот в прошлом году наша коллега по имени Абир Иладани, она египтянка, 10 лет работала в Каире, сейчас она работает в Абердине, помощник хранителя, она разбирала азиатскую коллекцию, что интересно, и там вдруг увидела коробочку из-под табака, на которой египетский флаг старинный. Поскольку она египтянка, ей это особенно интересно, она открыла, увидела деревяшки и тут же сообразила, что это такое. Еще поди сообрази, потому что это все на 5 кусочков разломано оказалось. И начали, когда смотреть, установили, что это есть та самая палочка, это одна из реликвий Диксона, которая вот происходит из пирамиды. Ничего себе такая находка. Попала она не в ту коллекцию, и там она лежала. Хранители были заточены под Азию, историю про эти реликвии не знали, и поэтому так она и пролежала. Представляете, ее там 70 лет, ни слуху, ни духу. Какой 70, там больше? И вдруг она нашлась. Естественно, радиоуглеродный анализ провели и обнаружили, что она на 500 лет старше, чем пирамида. Ну, по всем данным, возраст пирамиды, ну, 5000 лет получается там, в древности эта палочка. Чем это объяснить? Пирамиду раньше построили? Да вроде нет, датирована она нормально. Может быть, деревяшку из рук в руки 500 лет передавали. Настолько ценно была там эта кедровая палка, что этим инструментом пользовались 500 лет. А может быть, дерево было такое, знаете, дерево, оно, часть его могла отмереть, дерево там 1000 лет росло, потому что радиоуглеродный анализ в чем? Как только организм умирает, там прекращается оборот углерода, и можно посмотреть, какой углерод там накопился. Так вот, часть дерева могла отмереть и 500 лет уже быть отмершей, а потом его срубили, и вот это у него разные части разного возраста получились. В общем, интересно вышло, еще исследование продолжится, где-то там лежит еще основная часть этой палочки, а скорее всего это некий был инструмент, который использовали строители пирамиды, там уже различные предположения, что это отвес сложной конструкции, который углы позволяет определять. В общем, вокруг этого начали уже писать много чего. Самое главное, что нашлось. В музеях-то оно редко пропадает. Но самое главное поставить все на правильное место и все это сопровождать учетной документацией. Потому что это не из тех вещей, которые крадут для того, чтобы продать. Они настолько уникальные, что продать их невозможно. Вот эти гагарки, они все вот поштучно известны. Ответственность огромная. Потому что если пренебрегать вот такой культурой хранения и различными должностными инструкциями, которые у нас множество, то могут быть трагические ситуации, когда экспонат пропадает, на самом деле стоит просто не в том месте, и найти его никто не может. А тот, кому это в руки попадает, некомпетентен понять, что это такое. Вот эта палочка кедровая, конечно, если не понимаешь, что это такое, могли выкинуть просто, не осознавая ее ценность. Миссия, так скажем, сотрудников музея – сохранять овеществленную историю. И делать это нужно профессионально, уметь отличать химеры от реальных гибридов природных. И, в общем-то, да, мы над этим работаем, квалификацию свою повышаем, опыт наш растет. Ну, а разбудил вас сегодня голос обыкновенной гагарки, которая жива и процветает. А как кричала бескрылая гагарка, мы, к сожалению, не знаем. А вот понимаешь, у оленей либо клыки, либо рога. Есть клыкастые олени, у них нет рогов. А есть рогатые, у которых нет клыков. Но вообще вот эти азиатские водяные оленьки, у них у многих клыки. И кабарга не один вид. Клыки вообще у копытных есть. У жеребца, например, такие клыки, что когда, если вот находишь клык, он как медвежий. Здоровенный, у жеребца, у самца кобылы. У лошади. Да. Но ты знаешь череп лошади, если взять, у него вот эти зубы, которыми жует, не пара на копытных, у них и в верхней челюсти есть зубы. Потому что у оленя в верхней челюсти, у коровы нету зубов передних. А у жеребца, у осла, у кулана, у зебры, у них зубище здоровенные и сверху, и снизу. А еще вот между резцами и коренными зубами есть так называемая диастема, то есть пустое место. И вот у жеребца сверху торчит здоровенный клык прямо посередине, как медвежий размером.
1: А зачем
0: он? Ну как зачем? Кусаться. Страшный зверь, он копытами и зубами друг друга калечит такими клычищами. Там интересно, у Герберта Уэллса, у него в этом рассказе написано, это таксидермист хвастается. Я, говорит, однажды делал замечательное чучело русалки, которое заказчик возил по разным городам, пока какой-то странствующий проповедник, у которого это дело все отбил всю пасту, и разломал это чучело, говоря, что это грех и все такое. Идолопоклонничество, если не сказать, что еще хуже.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира во Вселенной. Прозвучит, наверное, странно, но это правда. Сегодня в неземном подкасте астроном Владимир Сурдин поговорит с человеком, который разобрался, как создают инопланетян.
2: Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
3: Добрый день.
2: Ну вот скажите, разве инопланетян можно сделать? Есть какие-то инструкции по производству?
3: Инструкции нет, но каждый делает, как умеет. И делали неоднократно. Подделывали, точнее говоря. Настоящих инопланетян мы еще не видели, но сделать никаких проблем. Все, что затрагивает любознательность человека, можно сделать и продать. Делают и инопланетян.
2: Ну, в общем, достаточно предисловия. А теперь мы перейдем к разговору, который недавно состоялся в этой же студии, о том, кто и как, и каким способом, и по каким инструкциям, и зачем делает инопланетных существ.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Соколов. Я думаю, он многим известен. Это главный редактор портала Anthropogenes.ru. И сегодня он в качестве создателя и руководителя форума «Ученые против мифов». Ну, об этом мы сегодня и поговорим, да, Александр? «Ученые против мифов». Самый сегодня популярный миф – это пришельцы. Вот недавно было представление, по-моему, в мексиканском парламенте, да, прямо в парламенте большой современной страны представили скелеты пришельцев. Расскажи об этом, пожалуйста, и что это на самом деле могло бы быть?
4: Там даже не скелеты, там мумии. Мумии инопланетян. Да. Вот, причем
3: в скафандрах?
4: В коробочке.
3: Коробочки.
4: Коробочки. Вот, скафандры они, видимо, сняли. Ну, поскольку это мумии древние, то там, не знаю, скафандры уже разложились, может быть. Вот, но забавно. Да, кстати, мне вот в день, когда это видео вышло, начали звонить всякие издания, потому что у нас еще пару лет назад вышел трехсерийный фильм про эти мумии.
3: Про эти же мумии?
4: Да, вот про эти самые мумии. Да. Вот, и мы его сделали, и вот он 2 года так себе лежал на полочке, грубо говоря, и тут народ набежал, стал смотреть. У нас был переведенный на английский, значит, кусочек этого фильма, который там разошелся по каким-то каналам, блогам. Вот, и вот заговорили о том, что мумии это настоящие, потому что мало того, что их в парламенте показали, была научная экспертиза, которая доказала, что они действительно древние, радиоуглеродное датирование.
3: Было сказано, что была научная экспертиза.
4: Она была.
3: Она была реально?
4: Она была, да. Причем с участием российских ученых. Вот. Кстати говоря, среди этих российских ученых были наши коллеги. Дело в том, что еще в 2017 году к нам обратился такой доктор технических наук Коротков, который был одним из энтузиастов, которые занимались изучением вот этих мумий, которые их нашли-то в Перу, в пустыне Наска, якобы. Вот, и, значит, энтузиасты пытались их изучать. Антропологов, палеонтологов у них не было. Я уж не знаю, каким образом там оказались наши уфологи российские. Вот, они обратились к нам, к антропогенезу. Значит, я получил от них снимки рентгеновские этих мумий, переслал их Станиславу Дробышевскому, значит, как антропологу, палеонтологу Алексею Бондареву. Они посмотрели на эти снимки и сразу сказали, что это подделка. Потому что там просто было очень хорошо видно, из каких костей это собрано. Причем собрано кое-как.
3: Из человеческих костей, нет?
4: Частично из человеческих, частично из костей животных. То есть это такой конструктор. Причем он сделан очень грубо. То есть там местами, значит, левая рука – это одна кость, правая – это другая. Значит, фаланги пальцев там вот одни вот так повернуты, другие вот так повернуты. То есть, ну, видно, что особо они не заморачивались. Они, значит, из костей собрали это, чем-то облепили какой-то субстанцией, обтянули, там, не знаю, какой-то кожей и пытались это все продавать. Но мы результаты этой экспертизы послали господину Короткову, после чего, прошло пара месяцев, и наше заключение, это, естественно, никуда не пошло. Потом я узнал, что Коротков написал книгу про это все, и она была переведена на английский и испанский. Значит, про эти мумии вышел фильм на канале History, и тогда мы решили сделать свой фильм, где мы обратились в том числе к российским генетикам, которые изучали эти кости.
3: Образцы достались генетикам?
4: Да, да, потому что там же была генетическая экспертиза, радиоуглеродный анализ, гистологическая экспертиза. В общем, Ну и очень вольная интерпретация этого всего. Ну, и, значит, кроме того, мы вышли на связь с перуанским борцом с лженаукой, который разоблачал вот этих проходимцев, на самом деле.
3: Как же ему там трудно работать, я представляю.
4: Ему там очень трудно работать, гораздо труднее, чем нам. Поэтому он, например, не показывал свое лицо. Мы его даже пригласили выступить вот на одной из предыдущих конференций наших про просвет. И он не показывал лицо и говорил с измененным голосом. И он не называет свое имени. Он их реально боится, потому что это настоящая натуральная мафия.
3: Но это бизнес криминал. Большой, да?
4: Это криминал. Да. То есть это не какие-то у нас чудаки-уфологи, а это люди, которые занимаются контрабандой всяких древностей, и в том числе поддельных древностей.
3: Я тебе скажу, у нас во внеземном подкасте мы упомянули про этот факт. Ну, и я так скользко сказал, что, ну, скорее всего, это подделка, вот Соколов так думает, да и вообще нормальные люди так считают. После этого, когда вышел наш неземной подкаст, в комментариях один из наших слушателей написал: «Я живу в Мексике, для нас это нормальное дело, тут все подделывают, и инопланетяне элементарно могут сделать, не удивляйтесь, пожалуйста». Каким же образом это все в парламент? Ну, все-таки серьезная организация, да, парламент большой современной страны. Как пустили человека с подделками представлять, ну, высмеивать вот страну на весь мир?
4: Слушайте, у нас в парламенте в свое время экстрасенсы выступали. Чем мексиканцы вообще? Чем мексиканцы хуже? Их уже просто в Перу никто всерьез не воспринимает. Они поехали в Мексику. Я вот, честно говоря, не вникал в политические детали, как там эти деятели, эти уфологи, известные причем персонажи, значит, просочились в парламент. Как-то им это удалось. Ну вот в американском парламенте в США там обсуждают всерьез НЛО. А чем хуже мексиканцы? Они будут обсуждать вот эти мумии. Но главное... Проблема, вот еще о чем надо сказать, что это не безобидные подделки, потому что они, судя по всему, действительно сделаны из древних костей. И это классический способ обмануть тот же самый радиоуглеродный анализ.
3: То есть они разрушают могилы?
4: Они разрушают могилы, они из костей, из реальных древних захоронений это все конструируют. Вот, и поэтому, да, радиоуглеродный анализ показывает, что там костям 1000 лет. Вот, потому что они действительно древние.
3: Очень обидно.
4: Ну, это на самом деле старый проверенный способ, которыми занимаются вот эти поколениями, эти, как это назвать, поддельщики.
3: Черные копальщики.
4: Но они подделывают древности, в том числе они берут какие-нибудь черепки древние, склеивают из них сосуд новый, берут какие-нибудь тряпки из погребений, с них что-нибудь сшивают, раскрашивают. Они берут мумию из одной могилы, надевают на нее какую-нибудь корону из другой могилы, навешивают украшения из третьей, и это выставляют в музее, как вот уникальная мумия какого-нибудь древнего князя.
1: От поиска разумных цивилизаций нас часто предостерегают таким аргументом. Зачем мы инопланетянам? Вдруг мы для них просто еда? Но уверен, инопланетяне, как и мы, обожают то, чем их кормили в детстве. В нашем случае это еда, которую готовила мама или бабушка. Каши, куриные ежики, гречка с курицей, плов, блинчики, пироги. Теперь таким рационом вас может побаловать сервис «Просто еда». Я попробовал сам и рекомендую вам. Больше никакой готовки, а также мытья кастрюли, сковородок, но при этом 3 раза в день на завтрак, обед и ужин вкусные, привычные блюда. И все это по специальной цене. Всего за 2490 рублей в неделю. Наслаждайтесь вкусной едой и сохраняйте время для работы, хобби и общения с близкими. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и заказывайте «Просто еду».
2: Что ж, к разговору с научным журналистом Александром Соколовым мы еще вернемся, ну а пока несколько примеров из личной практики, что называется. Владимир Георгиевич, я знаю, что на Южном Урале, где оба мы с вами когда-то жили, были такие примеры. Что вы об этом знаете?
3: Ну, я знаю только один такой пример, я думаю, многие о нем слышали, это кыштымский карлик. Вообще говоря, это не было мистификацией. В отличие от большинства пришельцев, которые были сделаны руками человека специально, чтобы сфотографировать, продать эти снимки, кыштымский карлик – это, насколько вот мне известно, и сейчас хорошо эта история описана в русскоязычной Википедии, это реальная история с реальным объектом, не сделанным руками человека. Но началась она, на Южном Урале, недалеко, в Челябинской области, там, где мы с тобой жили. Город Кыштым, он маленький город, я, честно говоря, жил там, но никогда о нем не слышал. А дама известного бальзаковского возраста, не совсем адекватная, как потом подтвердили врачи, нашла маленькое существо, похожее на новорожденного ребенка, только с очень своеобразной анатомией. Большая голова исковерканная и маленький подбородок. Ну, в общем, человекообразное существо, но очень болезненного вида. Как сама она утверждает, существо было живым, она его взяла себе домой, кормила, существо что-то пищало. Но выясняется, что это все плод ее фантазии, и, наверное, оно уже было, это существо, мертвое, и дама его хранила, ну, просто из каких-то вот таких глубинных материнских инстинктов, скорее всего. Потом оно погибло, или сразу погибло, когда его нашли, оно уже было мертвым. И началось небольшое расследование по другому совершенно поводу. Это была середина 90-х. Ты, наверное, не очень хорошо помнишь
2: эти... Я как раз очень хорошо помню, да? Эти места. Я как раз в середине 90-х много времени проводил под Кыштымом на одном скалодроме. Именно вот. Под Кыштымом на берегу озера.
3: Слушай, ну это были времена большой бедности.
2: Безусловно. Я помогал там охотиться человеку, который работал на электростанции главным инженером, и чтобы прокормить детей, вот в этих местах, где не было егерей, мы как раз добывали мясо.
3: А те, у кого даже специальности не было, они просто воровали. Причем воровали все, срезали провода на линиях электропередач. И вот поймали одного такого бедного человека, который срезал алюминиевые провода, стали расследовать, и у него в гараже нашли мумию вот этого небольшого. Оно действительно 25 сантиметров, вот такое существо было, да еще засохшее. И он рассказал, что нашел его у этой старушки, сделал такую непрофессиональную мумию, а вдруг удастся кому-то продать. Все, что можно было тогда продать, оно имело ценность. И провода, срезанные на ЛЭП, и вот это вот странное существо. Специалисты, гинекологи сказали, что это новорожденный, ну или мумия новорожденного ребенка, что она очень сильно испорчена болезнями какими-то дородовыми или родовыми травмами, и что такие травмы в ту пору были не редкостью. Помнишь же историю с маяком? Там же, на Южном Урале, завод по обогащению, или фабрика по обогащению радиоактивных элементов, «Маяк», в 1957 году там произошла авария. Сброшенная в пруд радиоактивная вода закипела, был выброс пара радиоактивного.
2: Ну, «Маяк»-то еще там полбеды, это далековато от Кыштыма, а вот еще там, опять же, в тех же... Нет, я бы не удивился, если бы это произошло вот где-то ближе к Снежинску-Озерску или где-то ближе к Карабашу. Но вот Кыштым как раз он... Показался мне всегда таким довольно чистым.
3: Я жил там в Миасе.
2: Радиационный фон я там мерил, ну, все было вроде в норме.
3: Этот выброс снесло ветром, и он довольно длинной полосой.
2: Ну вот как хвост, да, вполне возможно.
3: Мимо нашего города, я жил там в Миасе, вот школьные годы, даже тогда детсадовские были годы, пронесло мимо, нас это не затронуло. А вот, может быть, Кыштым как раз, по крайней мере, врачи говорят, что вот такие врожденные уродства и выкидыши детей прежде времени, они были тогда не редкостью. И вот они по этому скелету, по этой мумии, определяют, что это просто выкидыш больного, неудачного новорожденного.
2: Что ж, разобрались, будем надеяться, что
3: Это все врачебная история, так сказать, нормальная, научная, а ведь вокруг этого уфологи крутились и уверяли, что это пришелец, что...
2: Ну, уфологам и до сих пор там есть чем заняться на Южном Урале, там постоянно что-нибудь донаходят, то в Аркаиме, то...
3: Нет, ну в Аркаиме нормальная древняя обсерватория, ладно.
2: Ну, там и уфологи тоже, знаете... Тропками окольными все пытаются найти места посадки.
3: В общем, с этим карликом, можно сказать, мистификации не было, но заблуждения были очень глубокие.
2: Ну, а если говорить о мире, еще были какие-то такие громкие случаи, когда мы точно думали, что вот инопланетянин, вот он на Земле, Ан нет.
3: Он у нас в руках, да? Угу. Конечно, были. Ну, классический случай – это вот вскрытие пришельца. А вот «Апсия пришельца» – так назывался фильм, который в 95-м году, он черно-белый небольшой, якобы документальный фильм, который вышел на экранах многих кинокомпаний. Его, по-моему, больше 30 теле- и кинокомпаний купили, крутили, потому что уверяли авторы этого фильма, что это все документальная съемка, и на ней, на операционном столе, лежит человекообразное существо, к нему подходят одетые в защитные там, костюмы биологической защиты, хирурги, и начинают скрывать, вынимать внутренности, совершенно нечеловеческого типа, и уверяли они, что это труп пришельца. И история, так сказать, приклеенная к этому история, связана с 1947 годом Розуэльского события. Тогда в Соединенных Штатах, как потом выяснилось, упал один из аэростатов в районе военной базы, там 51-я зона, и уфологи тогда посчитали, что это была посадка космического корабля пришельцев. Кстати говоря, 47-й год, он в смысле НЛО очень значимый. Тогда же впервые термин появился «неопознанные летающие объекты», потому что тогда же, в 47-м году, на северо-западе США впервые увидели нечто вот такое тарелкообразное, напечатали об этом в газетах, так что 47-й год, он знаковый. Но этого пришельца якобы сфотографировали вот в районе 51-й базы, и фильм пошел распространяться. Много лет спустя режиссер или автор этого фильма признался, что это была отчасти мистификация, что съемки делал не он, ему достались кадры от какого-то военного фотокорреспондента, что он просто некоторые неудачные кадры заменил муляжом, а потом выяснилось, что это был просто муляж, снято было все в квартире, сделан он был из каких-то подручных материалов, этот пришелец, вместо крови там, по-моему, варенье какое-то было красное использовано. Чистой воды мистификация. Но фильм, наверное, сегодня можем посмотреть в интернете, «Аутопсия пришельца», то есть «Вскрытие пришельца». Посмотрите, решите сами, но факты говорят о том, что это была чистой воды рукоделие тех, кто хотел продать это за хорошие деньги.
2: А еще же это было время, когда летали аэростаты, с дирижаблями тогда уже вроде как покончили.
3: Да,
2: а воздушные шары стали... аэростаты прям набирали популярность.
3: А дело вот в чем. Тогда, после первого взрыва атомных бомб в 1945 году, это были американские бомбы, мы через два года сделали свои советские атомные бомбы, и у нас начали их в Казахстане испытывать. Американцы тогда не могли, спутников не было, самолеты там не летали высоко, и они могли только понять, что Советский Союз создал атомную бомбу, потому какие радиоактивные элементы появляются в атмосфере после взрыва. А для этого надо было где-то в районе СССР пролететь в верхних слоях атмосферы и взять пробы воздуха. Что американцы и делали? Они запускали высотные воздушные шары, их ветром несло на территории СССР, их запускали часто из Норвегии, из Швеции, они тогда были как-то, после войны они были под американским влиянием, иногда запускали из Соединенных Штатов, так же, как недавно, кстати говоря, для исследования атмосферы над США, китайцы запускали свои воздушные шары.
2: А вот эту историю свежа в памяти, и там, конечно, шума было много, но это был большой скандал, а сначала мы увидели неопознанные атмосферные явления.
3: Воздушные шары время от времени падают, и в Росуэлле как раз один из таких упал, ничего особенного. Это был не космический визит, это была просто неудачная техническая попытка запустить воздушный шар.
2: Ну, а еще были и литературные мистификации. Ну, давайте от этого перейдем к вашей беседе с научным обозревателем Александром Соколовым.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Ну, единственное положительное, что я в этом вижу, это, значит, есть спрос на такие вещи. А спрос со стороны любознательных людей. То есть любознательные люди, которые реально интересуются древностями. Их обманывают. Да. А мы должны просвещать. Вот таким образом как-то выводить их на чистую воду. А вообще, как ты считаешь, вот в своем совокупном виде такая лженаука, уфология, астрология и прочие логии, она скорее пользу, если иметь в виду возбуждение любознательности, да, какое-то расширение кругозора, или вред приносит обществу?
4: Ну, диалектически у любого явления можно найти положительную и отрицательную сторону. Например, мы можем взять какую-нибудь смертельную болезнь и сказать, что она же при этом осуществляет естественный отбор, раз. Во-вторых, подстегивает развитие медицины, два. Вот, то же самое и здесь. Ну, вот лженаука полезна тем, что она заставляет, может быть, нас более активно заниматься просвещением. Вот, но мне кажется, что этим... ее польза исчерпывается. Больше все-таки, конечно, вред. Здесь еще и вред реальному культурному наследию, когда они разрушают археологические памятники. Потому что ладно, когда это просто чудаки, которые, значит, смотрят на небо и какой-нибудь там зонт или воздушный шарик.
3: Да, ты имеешь в виду уфологию.
4: Да, да, вот. Да.
3: Это безобидная вещь.
4: Безобидная. Но вот это как бы на стыке с уфологией, но уже вполне обидная, скажем так. Потому что это вред. Вред культурному наследию. Кроме того, ну, можно еще добавить, что они обычно достаточно агрессивны по отношению к академической науки.
3: Ну, это да.
4: И они все, да, как правило...
3: Ученые нас обманывают.
4: Да, ученые это, обманывают, да. Официальная наука скрывает, значит, это какой-то заговор, обязательно там какая-нибудь конспирология примешивается.
3: А ты когда-нибудь встречался вообще с таким массовым обманом со стороны ученых? Вот я всю жизнь в этой структуре, в этой сфере работаю, занимаюсь своей астрономией, астрофизикой. Я никогда не видел заговора среди моих коллег или среди коллег в других странах. Это же невыгодно ученым. Ученым выгодно правду говорить и правду слышать от своих коллег. На какой почве может быть вообще заговор ученых организован?
4: Ну, я могу представить себе, ну, допустим, в той же археологии, когда существовали реально подделки, ну, которые в течение, допустим, многих лет воспринимались как, ну, реальные археологические находки.
3: Но это один человек делал, да, подделку,
4: ну,
3: да?
4: Ну, или небольшая группа.
3: И группы были, и, да?
4: Да, ну, если мы говорим про, допустим, пилдаунского человека, ну, там, скорее всего, был один исполнитель, но, возможно, у него были сообщники. Мы этого просто не знаем. Но смысл в том, что ему удалось обмануть значительную часть ученых, причем 40 лет. Но надо добавить, что никогда полного консенсуса тут не было. То есть всегда было в течение вот этих 40 лет, там, с 1911 года, когда впервые всплыла эта подделка, всегда была
3: дискуссия
4: группа,
3: какая-то,
4: да, дискуссия, была. И были скептики, которые причем не говорили, что это подделка, но они говорили, что это просто не то, за что это выдают, что это кости, относящиеся к двум разным видам, там, череп человеческий, челюсть обезьянья, ну, которые случайно соединили. Вот, поэтому, да, сложно себе представить всемирный заговор. Можно себе представить даже группу. И мы знаем примеры, допустим, плохой науки. Мы знаем примеры, когда ученые, ну, например, какие-нибудь не очень добросовестные, а может быть, даже им кажется, что они добросовестные, слегка осознанно-неосознанно мухлюют с результатами экспериментов, например.
3: Да, очень хочется.
4: Очень, да, вот как бы результата пока нет. Ну, финансирование-то мне нужно сейчас. А результаты будут потом. Ну, пусть мне дадут деньги.
3: Бывает.
4: Поэтому
3: такое.
4: Вот такое. Но бывает.
3: Но оно недолго бывает.
4: Обычно это, да. Это обычно разоблачается другими учеными, конечно. Потому что в науке существует конкуренция. И, естественно, ты разоблачил представителя там какой-нибудь конкурирующей школы, ты молодец.
3: Тогда объясни, ученые против мифов – это одно, а конференция популяризаторов науки… Кстати, слово «популяризаторы» тебе нравится?
4: Ну, как-то его... все привыкли.
3: Привыкли, да?
4: Да.
3: У меня на этот счет есть свое мнение. Один из моих, ну, слушателей моих лекций обратился ко мне в электронном письме таким образом. Уважаемый Владимир Георгиевич, вы известный популяризатор науки. Это было обидно слышать. Но недавно я услышал нечто похожее, но не обидное. Вы известный пулевилизатор науки. И тогда я понял, что мы действительно с тобой и наши коллеги пулевилизаторы. Мы распыляем научные знания. А о чем конференция популяризаторов?
4: Конференция, которая, кстати, проходит с 2017 года, она посвящена именно проблемам, вот именно просветителей, можно сказать, просветителей, не обязательно говорить популяризаторов.
3: Вот, просветитель.
4: Просветитель есть сейчас, да. Научный коммуникатор. Вот, ну, как ни назови, смысл...
3: Аккумулятор.
4: Да, научный аккумулятор. Вот, проблемам вот этого сообщества. Сообщество небольшое, Но понятно, что существуют различные трудности, с которыми приходится сталкиваться этим людям, нам с вами.
6: Эффект вот. Сагана известный. Карл Саган говорил, что меня перестали считать серьезным ученым с тех пор, как я начал на телевидении сниматься и книги писать.
4: Вот хотя бы.
6: Мы его ощущаем, этот эффект, вот. Действительно.
4: Но есть и ряд других вещей, о которых мы будем говорить завтра. Но есть ситуативные. Например, различные поправки в законодательство, которые создают проблемы. Вот несколько лет назад мы обсуждали новый, так сказать, закон о просветительской деятельности. Сейчас есть новый закон о маркировке рекламы в интернете тоже, который напугал тех, кто занимается вообще деятельностью на YouTube, в соцсетях, потому что не дай, как говорится, не дай Дарвин, твою публикацию сочтут рекламной, и тебя ждет штраф, что ты ее не маркировал определенным образом. У нас будет выступать юрист с разъяснениями. Вот. Как, значит, проблема, как скучную научную статью превратить в нескучный, допустим, какой-то пост в соцсетях? Для пресс-служб различных научных организаций проблема. Ну и так далее. То есть существуют именно профессиональные проблемы. Мы будем, между прочим, для вас, может быть, не то, что актуальная тема, дискуссия о пользе и вреде от дебатов с лжеучеными.
6: О, у нас это просто больная тема. Да. Астрономия, астрология, такие похожие слова, что их часто путают. Но ты знаешь, тот опыт у нас, у меня лично отрицательный. Мы устраивали такие дебаты, и всегда зрительно, эффектно выигрывал астролог. Астролог – это, как правило, красивая женщина. Астроном – это скучный профессор. В общем, не получались дебаты. Получалась реклама для астрологии.
4: Вот. Это проблема. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда дебаты необходимы. Такие ситуации бывают. Ну, например, когда у нас в стране обсуждалось законодательно запретить ГМО, производство в России, биологи были вынуждены участвовать в таких дебатах. Но в итоге они все равно их проиграли.
6: Да, или ну, вот только что ГМО не запретили.
4: Да, только, ну как, в России запрещено производство ГМО.
6: Да. Запрещено.
4: Да.
6: Генетически модифицированных.
4: Да. Производство запрещено в России.
6: А как же? Природа занимается генетически модифицированным.
4: Это не ко мне вопрос, а к законодателю.
6: А у нас закон теперь такой?
4: Ну, он уже.
6: То есть стоп цивилизации.
4: 2017 или 2018, я не помню, когда это было принято.
6: Спасибо, просветил. Вот. Просветил.
4: Да. Вот. Или, например, когда у нас тут антивакцинаторы активно выступали. Тоже дискуссия необходима. То есть, хочешь, не хочешь, но если ты не будешь им ничего противопоставлять, они автоматически побеждают. Вот. Поэтому вот есть ситуации, когда, как не хочется, приходится выходить на трибуну и полемизировать с этими людьми.
6: Мне очень рад, что такие активные и знающие люди, как ты и твои коллеги, этим занимаются. Ну, отчасти и мы тоже. В общем, наше дело правое, и мы победим. Да. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо.
5: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, в эфире передача «Большая наука». У нас в гостях Сергей Ростиславович Филонович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
1: Доброе утро.
0: И Владимир Михайлович Липунов, доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова и руководитель глобальной роботизированной сети космического мониторинга «Мастер». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Искусственный интеллект. Поговорим о перспективах изменения человечества в связи с появлением и дальнейшим развитием искусственного интеллекта. Что нас ожидает в перспективе? Сначала, что такое искусственный интеллект? Как вот каждый для себя определяет?
1: Ну, искусственный интеллект – это некая программа, которая обладает особыми свойствами. В частности, она способна обучаться сама. Поэтому искусственный интеллект иногда идентифицируют с термином «машинное обучение», «machine learning». И, соответственно, эта программа может совершенствоваться сама, уже без фактически вмешательства человека, в какой-то области деятельности. И сейчас уже построено довольно много таких систем. Элементы искусственного интеллекта используются и на практике. И вот самое знаменитое, наверное, достижение было, когда в шашке «Го» машина победила человека, потому что программа, которая была сделана для шашек «Го», она принципиально отличается от программ «Игры в шахматы», которая когда-то победила Каспарова. Она сама учится, и более того, она сама училась, даже играя сама с собой. Она способна модифицироваться и учиться. Вот. Тем более, что игра в «Го» не алгоритмизируется, это бесконечная игра, в отличие от шахмат.
0: Сейчас. А вот если бы записать старую версию, записать старую версию игры, потом она выучилась, да, и их заставить друг с другом играть.
1: Ну, конечно, выиграть так, которая...
0: Да. То есть в этом смысле этот навык, он сохраняется, и тем самым... И это основное, как бы, главное, да, что мы подразумеваем, когда говорим искусственный интеллект. Вот эта возможность его саморазвития.
1: Обучение считается одним из важнейших признаков человеческого интеллекта. И, соответственно, когда еще вот ставился только этот вопрос Тьюрингом, соответственно, много десятилетий назад, то вот его статья первая называлась «Может ли машина мыслить?».
0: Так что... И сейчас как бы у нас есть примеры, не живые, да, но работающие примеры ситуации, когда, по крайней мере, это развивается.
1: Ну, да? Смотрите, все...
0: Сначала-то заложил все равно же. Программу изначально написал какой-то коллектив людей.
1: Конечно. Сначала...
0: И вот эта возможность обучения, принципы обучения заложены на коллектив людей.
1: Отчасти да. Отчасти да. Но вот дальше возникает вопрос, может ли машина сама совершенствоваться и идти дальше за пределы того, что ей определил человек. Но ведь мы сейчас сталкиваемся, вот, когда речь идет там, об автопилотах в автомобилях. Это классический пример использования искусственного интеллекта, когда автомобиль, осуществляя вот эти поездки, учится разбираться в определенных ситуациях. И это будущее.
2: Я тут хотел бы только... детализировать чуть-чуть. Вот есть проблема искусственного интеллекта, а есть проблема существования робота. Вот как бы это две разные вещи немножко. Чем они отличаются? Робот
0: сейчас,
2: такое...
0: это такое... Тут была программа, сейчас мы обсуждали программу. Да.
2: А меня интересует уже некое устройство, которое уже с этой программой внутри.
0: Так, грубо говоря, это значит мозг, мозговые структуры, да,
2: человеческие. Мозговые...
0: А это значит, да, то, чем управляет.
2: Ну, потому что в своей жизни мы занимаемся такими системами, которые сами работают. Вот. Но все-таки роботы долгое время рассматривались и рассматривают как некая более утилитарная система. То есть это там пришел домой, он подмел там все, пропылесосил, помыл посуду и так далее.
0: И с другой стороны, это та самая система, с которой человек чаще всего встречается. Потому что вот он видит вот глазами, да, вот этот вот пылесос, да, предположим, или вот это устройство, которое управляет автомобилем.
2: Это первые зачатки.
0: Да. Вот он видит, что там какое-то, условно говоря, колесо повернулось, руль повернулся сам куда-то, да, но это он понимает, вот руль повернулся, вот это вот действие, да, то, что за этим стоит программа как бы это такое не... это главное, да, в данном случае, но Его не видно, и поэтому человек часто ассоциирует вот эти все объекты именно с роботами.
1: Но дело в том, что роботы, конечно, они, во-первых, широко используются вот и в науке, и в практической деятельности. Но все-таки на сегодняшний день в подавляющем большинстве роботов зашита программа. Она может быть очень сложной. Очень сложный. И робот может выполнять огромное количество операций. Но, тем не менее, эта программа конечна. И она фактически у большинства роботов не обновляется. И в этом смысле вот элементов искусственного интеллекта в этой программе нет. А вполне могут существовать роботы, которые учатся. И вот это уже роботы, если хотите, с искусственным интеллектом.
2: Дело в том, что создание искусственного интеллекта, оно неизбежно произойдет, искусственного разума. Как бы повторяет как бы судьбу человечества, созданного Господом Богом. Но обратите внимание, даже игра в Го, я думаю, а другие более сложные программы, может быть, более утилитарные, но иногда и более сложные, они не имеют одного отца уже. Мы 15 лет писали программу робота-телескопа, и 100% могу сказать, что нет одного человека. Я писала примерно 10 программистов за эти 15 лет, и в отдельных частях нет такого человека, который бы понимал, как она работает. И в этом смысле, вот глядя в будущее там... этого искусственной цивилизации искусственного интеллекта, мы видим, что она произведена уже группой товарищей. Наш робот, вот сейчас мы с вами сидим, возможно, с большой вероятностью, он отсылает телеграммы, где читает эти телеграммы другой робот, он выдает команды, появляется информация в интернете, и уже люди потом бегают, что-то пытаются наблюдать в небе. Причем это могут быть опасные астероиды. Понятно, что это уже задача человеком не может быть решена. Или же просто фундаментальные проблемы. Вот есть такие гамма-всплески, самые мощные взрывы во Вселенной. Вот наш робот уже пишет эти телеграммы.
0: Но вот. Он пишет, он просто предупреждает о том, что он такое зарегистрировал,
2: нет,
0: правильно?
2: Нет, а он не только, он дает
0: координаты.
2: Да.
0: Нет. Дает координаты, это он проанализировал экспериментальные данные по формулам, заложенным туда человеком. Правда? Да. Если вы ошибетесь в этих формулах, он их не поправит.
2: Нет, но не надо разрывать научные исследования на две части. Оно всегда состоит из процесса познания, так сказать, чистых наблюдательных данных и осознания, что они означают. Вы к этому роботу можете легко подключить гидродинамический расчет там, точного взрыва релятивистского, и он вам даст статью уже теоретическую вполне.
0: Он это пишет статьи? Проблема. Он прям пишет статьи научные?
1: Нет, я прошу прощения. Да, насколько мне известно, тест Тьюринга не прошла еще ни одна программа в мире. Поэтому, так сказать, есть признаки, которые позволяют...
2: Поэтому я начал говорить о роботах, а не об искусственном интеллекте. Это уже зачатки...
1: Эти роботы но то, уже, что это зачатки, правильно.
2: Эти роботы уже встали на путь самоэволюции. То есть они уже умеют какие-то вещи. Я не говорю, что любые...
1: Вот насчет самоэволюции, тут вот... Я хочу немножко в другую сторону развернуть наш разговор.
2: А я не хочу ее разворачивать в другую сторону. Меня не интересуют фантастические разговоры футурологические. Чуть попозже поговорим. Я хочу сказать, что сейчас есть системы самообучаемые, которые... Вот что такое интеллект? Ты его бросил на месяц искусственный, а он работает, он публикует заметки, какие-то люди по этим заметкам...
0: А в чем самообучение? Вот начинают думать. Мы начали с того, что очень важно самообучение, то есть программа совершенствуется.
2: Самообучение
0: в чем там было самообучение? Вот на этом конкретном примере.
2: Его возможности увеличиваются со временем, улучшаются. То есть он учится. Через год наш робот умеет уже на порядок больше вещей, чем до этого.
1: Благодаря самому роботу или благодаря тому, что к нему подключаются люди?
2: Нет, люди могут вообще не заглядывать.
1: А что, как вот это он ухитряется? Кроме измерения координат всплеска, гамма-всплеска, как он...
0: Как технически, как это происходит?
2: Вот хотим понять, как это. Это примитивный подход. Я говорю об очень важной вещи. Потому что, вот смотрите, почему я не зря начал про робота. Потому что нас роботом называют всякую железяку. Особенно я вот смотрю... передачи, там оборонки, вот робот там разминировать. Он это не робот, это автоматическое устройство. Роботы, специальная конференция международная проходит по роботизированным астрономическим системам, где эта дискуссия проводилась уже последние десятилетия. Чем отличить автоматическое?

0: это суперинтеллектом. Но то, что он самообучаемый, может жить без человека, это 100%.
1: Как устроено самообучение?
0: Самообучение устроено очень просто. Дело в том, что когда их группа, там 8-7 роботов, когда они открывают объект, они начинают обмениваться информацией между собой, выяснять, кому лучше наблюдать, кто должен перехватить, какие координаты, куда посылаются.
1: Где здесь процесс обучаемости? Мне кажется, что вот эти так сказать, операции, о которых вы говорили, это да. Изначально вы прошили, и все, он действует просто
0: нет,
1: по программе.
0: Нет. Мы не прошили их. Почему?
1: Может быть, я не понял.
0: Достаточно хорошо. Сложная система, вы не замечаете, в какой момент система начинается обучаться. Когда второй робот говорит ему, что этот объект является шумом, там, например, или он является... не астероидом.
2: Потому что сигнал не отвечает определенным критериям.
0: А космос,
2: поэтому он говорит,
0: искусство. Это не потому, что это реальная работа, которая отличается от рассуждения. О рассуждениях мы потом поговорим, об искусственном интеллекте. Там есть очень трагические предсказания. Но я просто хочу сказать сейчас об этом, об этой вещи, что уже прибор, который будет работать без вас, и более того, публиковать научные результаты, может быть, это не длинные статьи пока что, которые во всем мире пишут люди эти статьи, понимаете? Вот.
2: Это просто уже... обнаружение данных.
1: Я бы не сказал, что это искусственный интеллект. Я бы не назвал это.
2: Вот в этом смысле мне хочется...
0: Я говорю, что это шаг к искусственному интеллекту.
2: Это шаг, безусловно.
0: Это начало. А вот уже фантазии, о которых вы будете говорить, и я буду говорить дальше.
2: Я не буду говорить ни про какие фантазии.
0: Ну, о будущем я имею в виду.
2: О будущем.
0: Это и есть фантазия.
2: Вот та программа, которую написали про Жашки Го, это и есть программа искусственного интеллекта. Вот это, она не утилитарна, в том смысле, что она не дает человеку каких-либо преимуществ. Но просто она в какой-то мере доказывает теорему существования, что такие программы могут существовать, они могут работать. Вопрос только в том, что вот есть понятие широкого искусственного интеллекта и узкого искусственного интеллекта. Вот узкий искусственный интеллект позволяет решать конкретную задачу. Вот, например, играть в шашки Го.
1: Да.
2: Но эта же программа, она не может научиться играть в шахматы. Это другая история. В то время как человеческий интеллект, мы можем научиться сначала играть в шашки Го, а потом принять решение. Нам интересно будет играть в шахматы. Мы научимся играть в шахматы. Какова вероятность и когда программа сама, как программа искусственного интеллекта, начнет превращаться из вот этого узкого, утилитарного программного продукта, саморазвивающегося, в широкий, вот этого не знает реально сейчас никто. Хотя коллега совершенно правильно сказал, что программы эти настолько сложны, что даже их авторы, весь коллектив авторов, они зачастую не могут предсказать, что вообще выдаст эта программа.
0: Вот и мы как раз в прошлом году опубликовали такую статью с 1500 соавторов. Это известная будущая Нобелевская премия «Открытие гравитационных волн». Ну, для тех, кто открыл их на гравитационно-волновом детекторе LIGO в Соединенных Штатах. И как раз эти 1500 соавторов, но наши роботы там участвовали без нас. Конечно, мы писали статью, там свою часть. Это третья статья вот этого великого открытия через 100 лет после предсказания Эйнштейном. Первая статья была, что детектируется, и была статья о локализации. Оказалось, что людям очень интересно знать, из какого места происходит гравитационно-волновой всплеск. И, может быть, он сопровождается оптической вспышкой. Вот на этом основании они нас пригласили в этот проект, и мы поучаствовали в такой статье.
2: Вот я хочу отсюда оттолкнуться и поговорить о том, что принесет искусственный интеллект широкому кругу людей. Вот сейчас уже даже наше правительство приняло решение о том, что по улицам наших городов будут ездить автомобили с автопилотом. Вот. Фактически...
1: В перспективе.
2: Ну, конечно, не завтра, но в перспективе. А ведь, смотрите, это означает, что потеряет работу огромное число людей, профессиональных водителей, в услугах которых просто не будет нужды. Точно так же, как сейчас там, интернет-магазины лишают работы огромное количество продавцов и так далее. Вот это будет наблюдаться. И дальше возникает вопрос, а что будут делать эти люди, которые будут терять эту работу? Есть, конечно, рассуждение о том, что будут появляться другие профессии, которые требуют...

0: требует там, ну, некой там, человечности. Ну, например, сиделки у тяжелобольных. Вот. Тут требуется некая, даже просто облик человека для тяжелобольного. Да, но нас, конечно, меня эта логика не убеждает, потому что вот по статистике, которую там известные консалтинговые компании набрали, за последние несколько лет сократилось рабочих мест гораздо больше из-за вот, частично роботизации без искусственного интеллекта, частично с искусственным интеллектом, гораздо больше, чем появилось новых.
1: А куда же...
0: Куда деваются люди?
1: Да-да-да.
0: Вот вопрос. Это вопрос, который... Но пока что, если на все человечество разница, это дельта, несколько миллионов, то вы это можете не заметить.
1: Ну, конечно.
0: А когда это будет разница в сотни миллионов, то это может быть очень серьезной проблемой. И дальше возникает вопрос, например, а чему учиться нашим детям?
1: Нет, конечно, вот. Конечно.
0: В этом смысле, и в этом отношении сказать, профессия можно... ученого, конечно, замечательная профессия, потому что вот она умрет последней. Но ученых-то все-таки в мире...
1: Я так не смотрел никогда на этот, на свою профессию, но...
0: Много, я думаю, что...
2: Интересно, да, интересный вывод. Если... Может быть, и меньше.
0: Да, но это
1: нет,
0: вот...
1: наоборот, нам говорят, что к нам будут
2: вот
1: переходить.
2: Видите, все-таки,
1: нас будет больше, нас будет больше.
2: Все-таки мой оппонент, я считаю, он вернулся к роботам. Троллейбус никакой не искусственный интеллект. Он такой же робот, как и наша обсерватория. И она уже начинает влиять. Я поэтому и хотел поговорить о том, как роботизация в ближайшем... не тысячелетия и не столетия, а в десятилетие ближайшее поставит катастрофическую проблему о занятости населения. Это не шутка. Это совершенно правильно сказано. Но он просто так немножко наукообразно и просто. А на самом деле это трагедия огромная, потому что 99% населения Земли занимаются рабским, повторяющимся производительным трудом, который будет заменен роботом, если этот оптимистический, в кавычках, сценарий будет воплощен в жизнь с полной роботизацией. Ближайшее десятилетие.
1: Наверное, так скажем, в среднесрочной перспективе, если иметь в виду эти 50 лет, кажется, что все равно есть, безусловно, значит, по крайней мере, некий набор профессий, на котором... ну, большое количество сейчас живущих людей по-прежнему хотело видеть бы живого человека. Так?
0: Конечно.
1: Хотя уменьшение доли рабочих мест, ну, хотя бы даже, так сказать, на 20%, да, хотя это чудовищное число, даже на 20%, это, ну, это очень серьезная проблема, конечно. Мы же...
2: Да, появляются новые специальности, но они не успевают опережать.
1: Это же нужно все заложить в развитие. Надо, чтобы в институтах там, и даже, возможно, со школы как-то была ориентация уже на что-то другое.
0: Так вот, получается, что в этом и проблема, и одна из важнейших проблем современного образования состоит в том, что поскольку мы действительно не можем предвидеть, как будет развиваться вот этот процесс, какие специальности будут востребованы, хотя пытаются сделать. Вот недавно был издан целый каталог будущих профессий. Да? Вот. Но, конечно, эта футурологическая такая деятельность, она увлекательная очень. Хотя, в общем, я считаю, что она в какой-то мере безответственная, потому что там, через 50 лет никто не вспомнит о нашем разговоре, никто не проверит вот наше предсказание. Да? Но задумываться над этим приходится, потому что именно из этого делается вывод о том, что первое, что будущие профессии предвидеть нельзя, а может быть, вот социологи, футурологи говорят о том, что через некоторое время вообще работа может быть привилегией. Стать привилегией, потому что, смотрите, роботы будут выполнять, и вот, ну, элементы с искусственным интеллектом будут выполнять большую часть рутинной работы. Та часть людей, которая не будет востребована, она, я легко могу себе представить, будет сидеть на социальном пособии. Им будут обеспечены вполне удовлетворительные условия жизни. Единственное, что они не смогут регулировать свой доход. Он будет у них фактически фиксирован. А работа будет по существу привилегией. Вот и хочется задуматься и придумать то, чтобы вот там внуки, правнуки получили образование, которое позволит им иметь работу, которая будет привилегией.
1: Нет, ну тут никуда не деться. Если мы сразу сказали, что большая часть людей будет на пособиях, да, то как бы, ну хорошо, так сказать, ваши внуки придумали, так сказать, как-то пошли в правильный институт, а внуки соседа не угадали, да?
0: Вот не угадали.
1: Вопрос о гадалках, не угадали.
0: И это может... Но тогда возникает вопрос.
1: У человека, конечно, есть большое преимущество, он все-таки обучаемый, да?
0: Так вот, мы вопрос можем... о смене профессии.
1: Человек может сменять профессию, то та проблема, одна из проблем, про которую мы говорили, которую нужно преодолеть, чтобы выйти на искусственный интеллект, чтобы он научился от одной задачи переходить к другую, даже пусть тут близкие задачи, тут, конечно, речь о неблизких задачах, совсем поменять профессию, например, да? Но человек это, мы, в принципе, вокруг себя видим такие примеры, они вполне, значит, работающие. Более того, часто бывает, что человек со второй профессией угадал куда больше, чем с первой, по крайней мере, со своими результатами, которые он там получил.
0: Но, потому что... мне кажется, когда я вот об этом думаю, мне кажется, что тогда при наступлении искусственного интеллекта вот на человечество, так сказать, индивидуальная личная ответственность человека, в том числе за свое образование, будет расти очень серьезно. Потому что вот чему я научусь, как я буду использовать, ну, сейчас там, первые, там, скажем, 25 лет своей жизни, ну, так условно возьмем, да, через некоторое время, может быть, это будет первые 30 лет жизни, поскольку общая продолжительность жизни будет расти. Вот чем я буду заниматься, как я это буду проводить, как я подготовлюсь к, ну, например, возможной смене профессии. Вот это будет большая проблема. И это будет тот навык, который будет очень важен человеку.
1: А вот интересно, креативный возраст, он тоже поднимается, да? Ведь если у меня увеличивается время, которое требуется на образование, да, но все равно должен быть некий запас. Потом человек же должен выучиться и потом что-то новое придумать. Ну, известно, что обычно молодые люди придумывают какие-то действительно прорывные вещи. Они уже в более таком, так сказать, пожилом возрасте.
0: Ну, надо сказать, что...
1: Вот тут как бы нам не потерять.
0: Историки науки говорят о том, что молодые люди действительно чаще оказываются авторами открытий, просто потому что они менее зашорены, и у них меньше ограничений.
1: Это наоборот, вот. Как бы большой
0: количество... Они не так встроены в парадигму существующую, поэтому они готовы эту парадигму изменить. Вот. Что касается вопроса о том, сколько знаний нужно накопить, чтобы сделать что-то новое, это интересный вопрос.
1: Но при этом не стать уже зашоренным.
0: Да, да, да. Но вот это науковедам серьезный вопрос, потому что тут...
2: Да не надо это науковедам никаким. Что за глупости такие? Это нужно говорить с людьми, которые производят идеи и знания. Они знают прекрасно.
0: И что они знают?
2: Они знают, как... Все равно единицы. Это 0,001% людей, которые реально двигают прогресс. Эти люди не подходят ни под какие общие системы образования. Они рождались, рождаются и будут рождаться дальше. А система образования, я вот в корне не согласен, ее просто надо вернуть к той, которая давала нам там 50 лет назад с соответствующими, конечно, новыми знаниями, предметности, убрать эти идиотские ЕГЭ-экзамены и прочее. Люди, выбор профессии, не надо организовывать институты, которые будут заниматься выбором профессии. Нельзя, вы правильно сказали, предсказать будущее. Надо дать людям образование, чтобы они сами могли выбирать себе путь жизни. То есть показать и широту той советской школы, и еще и дореволюционной, которая была гораздо шире, чем советская школа. Но не такая ущербная, как современная, с этим ЕГЭ. С этими министерствами огромными. Значит, просто давать знания людям, а люди разберутся сами. А гении, которые двигают прогресс, и даже очень талантливые, которых все равно меньше процента людей и в науках, и везде, они рождаются, идут своим путем всегда, так сказать, независимо от этих вот программ, там, я не знаю, что, экзаменов и прочего, вот этих, особенно вот этих министерств, думайте. Я повторяю, что на самом деле вы просто не ощущаете, что происходит. В ближайшие десятилетия мир столкнется с огромной социальной проблемой. На самом деле то, что вы рисуете, это некая утопия. О том, что вот как прекраснодушное рассуждение о том, куда пойти человеку. Да человеку бороться за жизнь придется, потому что огромные массы необразованного населения ринутся в эти роботизированные страны. И что там будет? Это просто... Это... Вот на Западе, в Америке, есть продвинутые люди, которые строят свой это проект Венера, там еще так далее, есть дух времени. Там. Ну, это утопии современные.
1: Здесь, чтобы отправить туда людей?
2: Нет, это утопия, это создание неких городов, там уже люди рисуют эти города, в которых будут жить, но это утопия типа коммунистическая. На самом деле нас ждет довольно кровавое будущее с очень низменными с очень кровавыми войнами, на фоне которых выбор, во-первых, роботы точно должны военными ведомствами, они будут созданы, искусственный интеллект первый будет создан в военных ведомствах, и сильные страны будут силой выдавливать эти вещи. Никакого социального мира в ближайшие 100 лет не будет.
1: Сейчас. Но это тогда что? Это нужно, значит, тогда, может быть, нам нужно думать о том, как организовать переходный период?
2: Да
1: я имею в виду, чтобы... Нет,
2: я сказал, во-первых...
1: Если каждый человек сейчас задумается просто об этом,
2: нет,
1: да?
2: Подождите, то, конечно, давайте подведем итог. Образование должно давать достаточно широкий круг навыков, в школьное хотя бы, как было советское. Нужно, второе, уйдите от образования, двигайте суперпроекты.
0: В советской системе не учили вести дискуссию. И вы странно ведете дискуссию, объявляя все чужие идеи дурацкими.
2: Нет, я просто слушал.
0: Это какая-то странная система.
2: Я просто слушал.
0: Понимаете, советская очень система.
2: Я слушал,
0: когда есть только два мнения.
2: Я слушал ваш разговор 40 минут, дайте мне сказать. Ну, мне не надо это говорильня. Просто люди, которые ничего не делают руками, значит, рассуждают. Я вам говорю, есть проблема цивилизации, огромная цивилизация. Это великое молчание Вселенной, братцы. И искусственный интеллект не спасает эту проблему. Не спасает. То есть искусственный интеллект, будучи создан там, в военной сфере или в какой-то прикладной сфере, он неизбежно станет умнее человека. Дело в том, что мы не видим никаких цивилизаций, хотя у них впереди было не 10 лет, как у нас, а миллиарды лет. Понимаете?
1: Да, да, есть такая...
2: Вот есть такая, но, между прочим, это более важная проблема, которая показывает, что либо мы живем уже в матрице, это искусственный интеллект был уже создан, и мы созданы, как мы сами являемся в некотором смысле роботами и рассуждаем о том, как мы их создаем. Либо в ближайшие 100 там, лет цивилизация просто погибнет.
1: Значит, может быть, нам нужно еще раз, может быть, нам нужно попытаться направить усилия на то, чтобы этот переход был аккуратным и мягким, правильно?
2: Переход идет в ничто. Переход идет
1: в ничто.
2: Почему? Потому что наша социальная структура зациклена на решении утилитарной проблемы. А именно, в обществе потребления мы должны обеспечивать рост потребления. Правильно? Но как только вы 99% людей окажутся безработными, и вы им будете производить, для чего эти люди будут жить?
1: Сейчас, но есть примеры в тех же зарубежных странах сейчас.
2: Сейчас они, слава богу, ходят на работу.
1: Есть примеры в западноевропейских странах, где действительно большое количество людей живут на пособие. Они спокойно себя ведут. У них нет,
2: да, мы знаем.
1: У них нет большого
2: уровня. Мы знаем,
1: уровня,
2: чем там, они занимаются. Они садятся в трейлеры и давят других людей.
1: Нет.
2: Спокойно.
1: Нет. Речь о коренных, ну, так сказать, хорошо, так скажем, коренных жителях там тех стран. Вот. И, так сказать, поскольку этот процесс был постепенный.
2: Правильно, это доли постепенно. Это проценты. Так? Все-таки это проценты,
1: нет,
2: правильно?
1: Это проценты, нет,
2: это не 90%.
1: Нет, это основная часть населения. В смысле, это речь о тех людях, которые там жили, о коренных жителях,
2: да,
1: которые...
2: Да, потому что они были воспитаны работающими людьми,
1: точно,
2: понимаете?
1: Точно.
2: Ну вот.
1: Так вот я и говорю, может быть, постепенный переход.
2: Но это память...
1: Нет,
2: а в чем постепенный переход?
1: Постепенный переход, занятие тех же самых рабочих мест... Там, компьютеризированными, роботизированными, искусственным интеллектом, какими-то программами.
2: Ну,
1: да?
2: А куда остальное население?
1: Вот это вот как пример решения проблемы. Переход на пособие. Большая часть населения переходит на пособие.
2: Нет, пособие решает проблему выживания.
1: Да,
2: а дальше что?
1: Речь сначала об выживании. Да,
2: то вот есть идея не нужна для жизни, получается.
0: А вы считаете, что сейчас большинство людей, которые живут и имеют работу,
2: да,
0: которую могут выполнять,
2: да,
0: вообще говоря,
2: да,
0: роботы даже без искусственного,
2: да,
0: интеллекта, они имеют большой смысл жизни?
2: Нет, потому что они заняты работой. Ага. Я же об этом и говорю. Что,
0: но
2: когда у них появится свобода...
0: Они будут заниматься развлечением, они будут смотреть телевизор.
2: Есть такая точка зрения, такой большой, очень безвременно ушедший, молодым еще теоретик, астрофизик Виктор Шварц, он в свое время, когда обсуждалось проблема великого молчания, у него была идея такая, что нас ждет играющая цивилизация. То есть 99% людей занимаются играми. Но это фантастика, потому что на самом деле никаких других цивилизаций, побеждающих на Земле, кроме цивилизаций, прожорливых цивилизаций, которые хотят жить завтра лучше, чем вчера, нет. Но прогресс противоречит несуществованию жизни во Вселенной. Поэтому мы стоим перед очень трагической, ближайшей, ну, я думаю, 50-100 лет, не больше, проблемой, вот связанной с роботизацией, в первую очередь. Потом искусственный интеллект, это попозже появится, когда действительно будет создана программа, которую не просто не знают, как работает, а просто не поймут люди, просто не поймут, как она работает. Даже те, которые создавали и группы, и чем угодно. Вот, и непредсказуемые решения появятся. Но сначала роботизация – это очень сильная вещь. Но я думаю, что просто вот так вот прекраснодушно говорить о будущем каком-то обществе, где ездят троллейбусы неуправляемые, этого не будет. Будет кровавая битва 21 века между цивилизациями.
0: Этот тезис такой же недоказуемый, как про троллейбусы.
1: Хорошо, а что делать? Как избежать?
2: Это доказуемо, потому что мы не видим других цивилизаций
1: в нашей вселенной. Есть вот такая...
2: Которые на миллиарды лет опережают нас.
0: Так и рассуждают ученые. Ну как?
2: Ну я, конечно, не ученый.
0: Можно верифицировать.
2: Я самый публикуемый ученый в этой стране. У меня статья в Nature вышла позавчера. Я не ученый, а вы ученый.
1: Сейчас. Итак, вот...
2: Надо закрывать вот эти вот... Вот эти
1: что
2: вот
1: делать?
2: Институты экономики, вот эти вот несчастные, потому что экономика они не учат.
1: Сейчас, подождите. Значит, вот, итак,
2: нелинейных уравнений, они не знают дифференциальных. Что такое лодки Вольтера уравнения, они понятия не имеют. Они руководят экономикой.
1: Это никак не поможет решить эту проблему.
2: Как, поможет.
1: Нет, как решить эту проблему? Как решить проблему с искусственным интеллектом? Что нужно делать?
2: Нет, вы...
1: Ну, что? Хорошо, вот не хотим мы, чтобы через 5 лет значит, наступила бойня. Значит, как вам кажется, что нам нужно сейчас делать? Может быть, не сейчас, завтра, что нужно делать?
2: Понимаете, какая? Вот цивилизация – это очень сложная нелинейная система. В ней есть так называемые точки бифуркации. Вот сейчас говорят, там, потепление климата – это как пример, это не обязательно. И, значит, если система проходит эту точку, что бы вы ни делали... Ничего уже изменить. Дело в том, что вот, допустим,
1: начальных условий
2: да, уже не зависит. Да, называется. Дело в том, что сознание социологов, философов 20 века в основном основано на механическом представлении природы. Это механическое представление природы рухнуло в 20 веке в середине. Нобелевский лауреат Пригожин об этом писал неоднократно, который не преподается ни в каких наших гуманитарных вузах. В чем дело? Есть системы, которые реагируют на правильное решение неправильно. Они называются нелинейными. Их поведение непредсказуемо. Если потепление климата перешло точку бифуркации, а есть такие модели, сейчас уже они не доказаны, естественно. Но они иллюстрируют, что если бы прошли, то откажется сейчас Америка участвовать в этих не киотских, а уже парижских соглашениях. Или они будут участвовать, от этого уже ничего не зависит, понимаете? Так вот, так же и цивилизация, сложная. В чем дело? Конечно, самоорганизующая система, нелинейная самоорганизующая система, это не значит, что она должна быть какой-то либерально там анархической. Она, самое важное, чего нет в нашем, не только в нашем, это на самом деле система станет и перед развитыми странами, там Америка или прочее, на самом деле нет общей идеи жизни, нет общей идеи. И вот с этой, ну, то, что называется, то, что Федоров называл философией общего дела, вот этого дела нету. И поэтому я с ужасом смотрю на роботизацию даже в развитых странах, потому что 99% людей, которые будут ничем не заняты, а чтобы двигать науку, не нужны эти 99%. Потому что любое, если эти 99% придут все в науку, то искусственный интеллект возникнет не к концу 21 века, а завтра. Просто завтра. И все. И мы просто приблизим эту точку.
1: Значит, выбора нет. Расслабиться,
2: это
1: расслабиться.
2: Нет, это ситуация.
0: Это от точки зрения.
1: Ну, нет. Да, я вот сейчас
2: нет,
1: по эту точку
2: выбор
1: зрения.
2: Выбор есть в том, чтобы, во-первых, надо, если вы хотите, чтобы людям передать это, передать людям решение, как выбрать профессию. Понятно, что если человек умнее и образованнее, у него больше выбор в жизни. А если он умеет только перекладывать с прилавка на прилавок, он никуда, он пойдет
1: просто. Это понятно.
2: Но это было прекрасно реализовано, и там 20 лет, 30 лет. Слава богу, сейчас астрономию ввели обратно.
1: Это переход вот в этот 1%. Как сделать так, чтобы ты там и твои, я не знаю, потомки перешли в этот 1%? Но проблема 99%, я извиняюсь, она не решается.
2: Она не решается в связи с реальностью, той, которая есть на Земле сейчас. И с желанием передовых стран расти каждый год на 2-3% хотя бы. Это нонсенс. Вот нам нужно перестраивать полностью свои мозги, это всей цивилизации, что я считаю невозможно на самом деле. В этом смысле она обречена.
1: Нет, вот если говорить о том, что, как вы как раз про образование, когда говорили, вы сказали, что смотрите, значит, образование.
2: Передать решение непонятно, людям.
1: Непонятно, кто. То есть, вот эти вот люди, которые действительно будут двигать там прогресс, да, изначально их нельзя, их можно там воспитать, да, но они это некие индивиды, которые появляются в случайных местах. Правда?
2: Да.
1: Их нельзя, ну, их нельзя воспитать. Ввиду, нельзя прийти в детский сад, вот взять трех человек и из них вырастить Нобелевского лауреата. Совершенно верно.
2: Их вообще не надо рассматривать в этом сон.
1: Я хочу сказать тогда, вот для этого 1% людей про наличие 99 обязательно, потому что это никак не гарантировано появление Эйнштейна именно из этого 1%. И поэтому нужны все 100.
2: Да, конечно.
1: Так, в этом смысле для 1% понятна необходимость наличия 99.
2: Конечно. Но вот
1: как-то... Как нам сделать, чтобы 90... Вот, как сказать, вот здесь есть две разные перспективы были нарисованы, да? Другие варианты предложить, да? Но из этих двух мне, конечно, приятнее первое, конечно.
2: Я, пожалуйста.
0: Так, нет, угроза такая существует, о которой коллега говорит, без всякого сомнения. Но, во-первых, она не предопределена.
1: Не предопределена.
0: Во-вторых, слава богу, в современных, на хороших факультетах философских давно преподают курсы синергетики, и люди знают работы Пригожина, Стенгерс и так далее, и так далее.
2: И умеют решать уравнение лодки в
0: Альпе. А, между прочим, не обязательно всем уметь решать уравнение.
2: А вот обязательно, чтобы знать, как ведут себя нелинейные системы, обязательно.
0: Для этого есть качественное знание.
2: То есть заходят люди, которые говорят, что не обязательно знать. Так это неправильно.
0: Не обязательно решать уравнение Вольтера.
1: Сейчас, представим себе, что вот нас только трое, да, мы понимаем, вот больше, вот. Но все равно мы понимаем, что это искусственный интеллект, мы как-то будем его все равно делать. Что нам сейчас нужно изменить для себя, для нас любимых? Вот просто договориться, да, там, с сообществом каким-то. Пусть ограничено небольшое сообщество, но что нужно сделать, чтобы выжить в той терминологии, которую мы сейчас понимаем под словом «выжить». Может быть, эта терминология тоже изменится, когда появится искусственный интеллект.
0: Ну, знаете, сейчас уже делаются такие попытки. Люди, которые занимаются на практике разработкой вот искусственного интеллекта, они даже пришли к выводу, что этот вопрос нужно поставить под контроль. И что,
1: создание можно... искусственного интеллекта?
0: Да, создание искусственного интеллекта для того, чтобы он не приносил, так сказать, вот, необратимо разрушающих результатов для человечества.
1: То есть они, ну, наверное, как клонирование человека,
0: задумывают.
1: Да, его запретили, но вряд ли его можно запретить. Все равно кто-то будет, все равно это будет интересно.
0: Правильно, мы много раз приходили к этому, что хотели запретить там разрабатывать всякие там проблемы атомного ядра, чтобы не возникало какое-то страшное оружие. Клонирование человека не должно возникать, чтобы не было тут этических разных проблем. Но, в общем, люди должны более осознанно относиться к тому, что вот они делают. И это, конечно, можно назвать эту идею утопической, потому что, к сожалению, я согласен с вами, что до сих пор добиться этого...
2: Ну, конечно, невозможно. Надо... Я когда-то писал такую антиутопию, называлась она «Санаторий», про некую планету, где люди добились... Это экологическая антиутопия, когда люди добились полного экологического рая. Вы знаете, где были все эти Кулибины, Арцимовичи, Сахаровы, Зельдовичи? Они были в тюрьме. Но тюрьма очень интересна. Ну, надо лагеря строить, потому что человеку придумывать не запретишь. Правда? Кулибин всегда придет, ты ему запретишь на работе, он придет в сарай что-нибудь изобретет.
0: Да.
2: Мы знаем прекрасно Сикорский, который в сарае сделал американскую авиацию, как известно, с 27 белогвардейцами. Мы в сарае, кстати, свой проект делали, тоже, я считаю, очень большой проект сейчас, всемирно известный. Вот. Так вот, в этом санатории, так планета называется, я выдвинул идею нетривиального прогресса. Это была общественная идеология этой планеты. В чем она состояла? В том, чтобы не повышать воловой продукт. Вообще понятно, если вы воловой продукт повышаете, мусор куда девать, отход, не надо отход. Но прогресс можно устроить, есть такое решение стационарности математики. И один умный математик на этой планете это придумал. И, конечно, потом он оказался в этом лагере его. Но он успел придумать. И возникла политическая партия, которая придумала такое решение. Появляется новый человек. И вот у него в жизни-то все происходит по экспоненте. Ну, то есть он с нуля начинает. И ведь что важно для обычного человека? Чтобы его жизнь менялась. Чтобы у него вначале было 100 рублей в кармане. и 100 рублей возможностей, а потом миллион. И то есть, как это надо сделать? Ну, для этого надо лишить права наследования, там, ну, все понятно. Вот такая вот идеологическая утопия. И в ней все было прекрасно. Фонтаны били, зеленые, санаторий назывался. А люди назывались отдыхающими на этой планете, вот как у Чехова Антона Павловича. Но при этом все вот эти кулибины, все эти креативные люди, они все сидели в тюрьмах. А тюрьмы были организованы в психофазотронах и коллайдерах. Вот такая картина есть.
1: Нет,
2: и
1: понятно,
2: она вполне реальная.
1: Да, да.
2: Потому что эта зеленая планета никогда не засорит. Там не будет никаких балашихинских свалок, там ничего, этих проблем там нет.
1: Нет, это один из вариантов решения, да.
0: Вот мое убеждение, что человеческая функция – это генерация смыслов. Зачем? Вот искусственный интеллект, я не понимаю, как. Может быть, это ограниченность моего интеллекта, но я не понимаю, как искусственный интеллект научится отвечать на этот вопрос. Вот. Что касается вот, взаимодействия людей, то я не умею использовать термин «душа», попробую сказать, вот, поскольку... Но человеческое общение отчасти является смыслом существования человека, для меня, по крайней мере. Я не распространяю это на всех людей, но, по крайней мере, для огромного числа людей, которых я уважаю, которых я знаю, человеческое общение имеет смысл. И в этом-то я и говорю, что... Поэтому я и говорю, что, например, профессия преподавателя хорошего, который умеет генерировать смысл для детей в школе, для студентов в ВУЗе, он никогда никуда не исчезнет, он всегда будет востребован. Конечно, ему на помощь, в оснастку, придут огромные ресурсы интернета, роботов, ну, технологий. Вот. И это будет здорово. Поэтому преподавателей будет меньше, но они никогда, преподаватели люди, не исчезнут. Вот такие есть некоторые вечные проблемы такого рода. А главное – это вот генерация смысла. Но вот это для меня огромная проблема. Как научить людей, молодых, вот генерировать эти смыслы?
1: А не случится ли потом, если человек на этот вопрос, на этот вопрос найдет правильный ответ и увидит, что так можно обучать студента, потом это заложит в машину, и тогда искусственный интеллект научится задавать такие вопросы?
0: Ну, фантастики,
1: мы же тоже сейчас, по крайней мере, строим все эти программы, да, на основе каких-то своих опытов, на основе каких-то математических построений, как должна система реагировать и как она должна обучаться, да, ведь способ обучения мы все равно закладываем туда.
0: Вы правы, вы только сейчас произнесли правильное слово – реагировать. Да? Мы закладываем реактивное поведение системы. А кто будет осуществлять проактивное поведение? Вот. И как оно будет осуществляться? Вот это проблема.
1: Но в этом смысле, может быть, сейчас просто мы, когда создаем эти программные продукты, да, пытаемся создать этот искусственный интеллект, мы имеем в виду конкретные задачи все-таки. Для чего мы его создаем?
0: Конечно.
1: Мы же его создаем
0: сейчас,
1: не просто так, вот как бы... у людей появляются дети, да, зачем они, зачем? Вот тут можно тоже такой вопрос задать, да. А вот когда создаем искусственный интеллект, мы создаем под конкретную задачу, и там вопрос зачем пока не стоит. Но в принципе, создав какие-то, значит, аналоги искусственных интеллектов, которые решают задачи или могут переходить с одной конкретной задачи на другую конкретную задачу, но в рамках одного направления, так скажем, создатели таких продуктов могут задать себе, ну, как бы могут начать думать и на эти темы, как создать искусственный интеллект не под какую-то задачу, чтобы она отражала те или иные характеристики, например, меня, там, или моих друзей, или коллектива нашего. Ну, то есть, я хочу сказать, что как-то решив повседневные задачи, да, человек сам будет, ну, как человек развивался, да, есть свободное время, начал рисовать картины. Зачем он их рисует? Так вот и здесь будет пытаться создать продукт, который не непосредственно нацелен на какие-то конкретные задачи, а на свое развитие. И вот этот, конечно, это будет финиш, да.
0: Такой интеллект искусственный, о котором сейчас мы можем только мечтать. И я думаю, что, может быть, это ограниченность моего знания, но я не слышал, чтобы была доказана теорема существования. То есть, вот что, в принципе, это сделать можно. Это, но это страшно интересная задача для человека. Поэтому и азарт-то есть в создании азарт, искусственного интеллекта. Азарт есть же, понимаете?
1: Нет, есть азарт, есть примеры, хорошие примеры, где вот как с научными исследованиями, безусловно, это большая-большая помощь, которую оказывают роботизированные, обучающиеся программы. И это не только астрономия, есть другие направления науки, в биологии, в физике, где используются программы, которые самообучающиеся уже, и они позволяют точнее, лучше анализировать большие данные. Это пример, где откуда большие данные приходят и прочее. Да? То есть примеры такие вот живые, показывающие действительно
2: пользу, прогресс. Да, есть проблема, потому что число данных настолько велико сейчас, что уже, например, какой-нибудь спутниковый эксперимент в Штатах, потом 10 лет еще институт, и он годик полетал, два. И это проблема своя, просто обдумывать некому. Некому.
1: И, кстати, тоже есть такая проблема, значит, смещение, вот даже в рамках этих вот проектов, смещение как бы роли разных людей увеличивается. Сначала увеличивается количество программистов, которые могут написать вот эту сложную программу обработки данных, анализа, поведения различных частей аппарата, а потом... как бы эта программа должна выдавать данные в таком виде, в котором человек мог бы их как бы осознать, анализировать. И вот этот последний этап, он пока машина не очень, так сказать, освоен, да? Но, наверное, мы и здесь даже будем двигаться в этом направлении. Потому что какие-то элементарные данные она уже может анализировать, отбирать, например, те же самые, так сказать, события, подходящие или неподходящие по тем или иным критериям. И эти критерии, она их изменяет, она учится, она изменяет эти критерии, потому что она видит, какие потом на выходе хорошие. Ну, то есть здесь-то тоже, здесь, может быть, кстати, будет одно из первых.
0: В этом отношении опять мы можем задать себе тоже вопрос любопытный. Вот если бы искусственный интеллект во времена Флеминга уже существовал, был бы изобретен пенициллин. Потому что ведь, понимаете, что Флеминг заметил аномалию, да? Которую вот стандартная программа, она бы ее просто убрала и уничтожила. Да? Поэтому вот тут возникает этот вот интереснейший вопрос, как будут здесь поступать, в том числе роботы, на основе искусственного интеллекта. И не будут ли они вот очень важные вещи, на основе которых человек мог бы сделать, так сказать, фундаментальное открытие, они просто будут выбрасывать и все.
1: Ведь, наверное, когда происходит какое-то сомнительное событие, мастер не посылает сообщение, условно говоря,
2: естественно.
1: Но он беспокоит хозяина,
2: это трудная ситуация. Он открывает 10 типов разных объектов, только по двум мы отправляем автоматически. Угу. То есть программа постоянно пишется, он постоянно обучается, и в какой-то момент мы избавимся и от этого.
1: Смотрите, мы рассмотрели несколько вариантов. Так, несколько вариантов развития, несколько перспектив человечества.
2: Мы уже живем там.
1: Мы уже живем. И, наверное, мы могли бы придумать еще, или, так сказать, обсудить еще несколько.
2: Нет.
1: Так, я думаю, что могли бы сейчас, немножко поговорив, придумали бы, да?
2: Нет.
1: Вот. Но в чем мы сходимся, это, наверное, то, что перспектива по времени – это десятки лет.
2: Да.
1: Вот это, наверное, мы сошлись с этим
2: вопросом. Что касается роботов, я уверен, что это страшная будет социальная проблема. Страшная. Как и продление жизни, вы знаете, что за большие деньги богатые начнут получать продление, жить по 200 лет, так и роботизация приведет к вопросу, а что делать? И кто виноват?
0: Значит, лудиты тоже так думали.
1: Честно говоря, я как раз от Владимира Михайловича получил некий заряд оптимизма, потому что он все время подчеркивает нелинейность нашего существования, с чем я полностью согласен. А как раз нелинейность и предполагает, что вот такая вот простая экстраполяция на отдаленное будущее, она никогда не подтверждается. Потому что и человеческое общество, социум, он модифицируется таким образом, что он как-то справляется с текущими проблемами. Потому что вот я не случайно вспомнил лудитов, которые тоже им казалось, что внедрение машинного производства приведет человечество к полной катастрофе. Я надеюсь, что мы будем свидетелями очень многих интересных. К сожалению, я согласен, что некоторые вещи могут быть и страшными, но абсолютно интересных направлений развития. И, в общем-то, я в человека верю, я исторический оптимист, что нам удастся эту проблему в конечном счете решить.
2: Вот и хорошо, что мы на этой ноте поняли, что нет никакой истории, потому что она непредсказуема, нет никаких законов истории. И это на самом деле так, потому что в отличие от других физических процессов, процесс истории цивилизации перехода к роботам и к искусственному интеллекту, это одна миллисекунда в многолетней истории человечества, понимаете? И я с вами согласен. Как мы сошлись? Смотрите, действительно, нелинейная система переходит в непредсказуемое состояние. Так это и есть страшная вещь будущего. Потому что это означает, что цивилизация в том виде, который мы сейчас видим, погибает. Вот вид ее должен измениться настолько и так катастрофически. Она не может, эта цивилизация не может внутренне решить эти проблемы. Я надеюсь, что искусственный интеллект все это решит, а может быть, уже давно решил.
1: Большое спасибо нашим гостям. Спасибо всем.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер, чтобы выяснить много интересного, ну и получить удовольствие от общения с нашими гостями. Но перед тем, как мы представим нашу гостью, я представлю вам второго ведущего, Александр Скалов. Саша, привет!
2: Сегодня у нас постскриптум. То есть это значит, что наш гость – это докладчик форума «Ученые против мифов», который отвечает на вопросы, которые вы, дорогие друзья, не успели задать после его выступления на форуме, но написали, например, в комментариях к видео этого доклада. И сейчас как раз наш гость Ксения Чепикова, которая выступала на форуме «Ученые против мифов 13» с докладом «Альтернативная история астрономии. За что сожгли Коперника, если гелиоцентризм придумал не он?» Ксения историк. Да, еще раз поздороваемся.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Научный журналист, автор книг «Человек, научивший мир читать», «История великой информационной революции» и продюсер Коперника «Мифы и правда о рождении гелиоцентризма». Надеюсь, сейчас меня было слышно целиком, и никто меня уже не путает с Георгием. Вот. Поэтому сейчас, после нескольких коротких объявлений, мы перейдем непосредственно к ответам на вопросы. А сначала объявление, которое начнет традиционно Виталий.
1: Да, и спасибо всем, кто сейчас смотрит эфир. Я надеюсь, что больше проблем со звуком не будет. Как всегда, быстренько вначале с косяками отстрелялись, и потом работаем хорошо. Спасибо, что смотрите. Если вам нравится то, что вы видите, то обязательно нажмите лайк. Если не нравится, обязательно нажмите дизлайк. Любая активность очень полезна для нашего канала и для его развития. Вообще, видео больше посмотрят, и это хорошо. Подписка на канал тоже очень полезна. И не забывайте нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши стримы, не пропустите ни одно видео, который заливается на наши каналы. Ну и, соответственно, и у нас, у проекта «Лаборатория ночных видео» и у проекта «Антропогенез.ру» имеется своя страничка на Патреоне. Можете ее использовать. Для нас это тоже большая помощь. И, кстати, этот стрим, как и предыдущие три, также вещается на Твиче. Посмотрим, что из этого выйдет.
2: Да, а еще я хочу напомнить, что после каждой трансляции наш гость выбирает авторов лучших вопросов, которые получают призы, футболки форума «Ученые против мифов». Таких счастливчиков у нас после каждого стрима два. И вот, например, после предыдущего стрима Александр Хохлов уже выбрал двух авторов лучших вопросов. Ими оказались зритель с ником Гали Гали, который спрашивал: интересно, а все ли космонавты, астронавты умеют ловить рыбу? И зритель Нетрикс, который спрашивал, насколько реалистично выглядит на сегодняшний день строительство и поддержка обитаемой станции на орбите Луны. Вот, дорогие Гали-Гали и Нетрикс, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А все остальные, пожалуйста, готовьте вопросы к нашему гостю. А теперь...
1: Ну и про форум надо сказать, или я пропустил это объявление?
2: Нет, ты не пропустил это объявление. Важно напомнить, что 6-7 марта состоится форум «Ученые против мифов 14». Это такое эпохальное событие, которое пропустить нельзя. Да, поэтому, Виталик, ты его не пропустишь, я надеюсь.
1: Так куда я денусь?
2: Да, вот, значит, среди тем форума: мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, о пищевой химии, темной материи, слонах, квантовой физике и не только. Поэтому, друзья, регистрируйтесь, пожалуйста, ссылка на сайт форума сейчас появится в чате, и не пропустите, пожалуйста, ну, серьезно, это нельзя пропустить. А теперь переходим, собственно, к вопросам. Виталий, я прошу тебя тогда начать.
1: Да, с большим удовольствием. Итак, первый вопрос. Яковлев. Так, то есть, погодите, церковь тогда была просто институтом науки, типа как всякий Иран там и Оксфорд?
3: Конечно же, не просто. Церковь нельзя назвать, естественно, научным институтом, но мы спокойно можем назвать ее институтом, занимающимся в том числе наукой. Вообще, давайте подумаем, что считать институциональной наукой. То есть какое-то учреждение, которое занимается не только образовательной, но и научной деятельностью. То есть ученые-одиночки известны нам с античности. Но вот научные институты, научная организация, что это? То есть школа жрецов в Древнем Египте, Платоновская академия, кафедральные школы в эпоху Карла Великого. Мне придется начать немножко издалека. То есть смотрите, в Римской империи большая часть мужского населения, ну и женского тоже достаточно, была грамотна. Чтение и письмо были широко распространены, в городах существовала система риторических и грамматических школ, но с распадом Римской империи начала приходить в упадок вот эта система школ во всех странах того, что мы сейчас знаем как Западную Европу. И последние сведения о таких школах, они относятся уже к VI веку в Испании и в Италии, и вот в этот самый момент церковь попыталась восполнить этот пробел в образовании, в науке и взяла на себя эту функцию. То есть начала создавать при монастырях специальные школы, в которых принимали как монахов, так и мирян. Вот античные ученые придумали понятие «septem artes liberales», то есть «семь свободных искусств». Все, наверное, знают. Вот именно этому обучали в монастырских школах, а позже эта система стала основой европейских университетов. В 1155 году появился первый европейский университет, Болонский университет, основанный императором Фридрихом Барбароссой специальной буллой «Authentica habita». То есть император даровал правовую автономию Болонской юридической школе. Ну, естественно, после того, как тамошние юристы помогли ему обосновать свое право на престол. Ну да ладно. Вот сейчас, может быть, кто-то погуглит и поправит меня, что Болонский университет был основан в 1088 году, то есть гораздо раньше. Но на самом деле это не так. И вообще история его основания, она такая запутанная и, кстати, очень веселая. Кому интересно, пишите в чатике, я расскажу. Так вот, а вторым университетом Европы стал Парижский университет, та самая знаменитая на весь мир Сорбона. И вот этот университет, его уже основала церковь, то есть он был основан под патронажем церкви, и высшей инстанцией для него являлся Папа Римский. Члены этого университета, то есть преподаватели и студенты, они имели статус клириков, то есть духовных лиц, носили соответствующую этому сословию одежду и даже носили танзуру. Это такая штука, вот на голове выбривают, да, католические священники выбривали раньше. И, собственно, из кафедральных школ появилось потом достаточно много университетов. И вот дальше так и пошло. То есть любой университет, он имеет какой-то учредительный документ, привилегию. Она дается либо императором, либо папой римским. И вот, простите, пожалуйста, за упоминание Википедии, но там есть хороший список старейших университетов Европы. Вот лучше смотреть его на немецком. Там он более полный, и там еще указано во многих случаях, кто основал, то есть чьим декретом, чьи привилегии основан университет. И вот интересно, что количество университетов, основанных папской привилегией, оно намного превышает количество университетов, основанных императорской или еще каким-то другим правителем. Вот кроме Парижского университета, например, можно назвать Монпелье. 1289 год основан папской буллой на базе, знаете чего, медицинского факультета, первого в Европе. А этот медицинский факультет в 1220 году основал. Кто основал его? Кардинал Конрад, папский легат. Это к вопросу о том, что церковь якобы была против передовых медицинских методов. Дальше Гейдельбергский университет, то есть вообще-то Хайдельбергский в Германии, старейший университет Германии, тоже был основан папской буллой и так далее. Перуджа, Кёльн, Эрфурт, Майнц, Копенгаген. А вот из крутых европейских университетов, основанных привилегией императора или какого-то другого правителя, ну, кроме Болонии можно назвать, наверное, Виттенберг, 1502 год, Йенский университет, моя альма-матер. Или, например, в 1575 году в Лейдене основал университет вообще вождь мятежных нидерландских повстанцев Вильгельм Оранский. Вот. А, да, сейчас я скажу страшное. Иезуиты. Вот кто читал Александра Дюма, да, и другую художественную литературу XIX века, вы же помните, какое там было отношение к иезуитам, да, это практически ругательное слово. И в русском языке же есть тоже такое выражение «иезуитские методы». А вот между тем, только за вторую половину XVI века вот этими самими иезуитскими методами по всему миру было основано около 1000 качественных школ, многие на уровне гимназий. и иезуитский орден основал немало университетов. Например, есть такой забавный эпизод, известный из биографии Иоганна Кеплера, великого астронома и математика. Вот когда он приехал преподавать в высшую школу Граца в Австрии. Кроме этого вуза в городе был еще один вуз, вот, университет, основанный иезуитским орденом. И причем протестант Кеплер прекрасно нашел общий язык с местными католическими профессорами этого университета. Они дружили, общались, и даже после того, как католические власти Граца изгнали всех протестантов из города и устроили феерический костер из протестантских книг и разных манускриптов на одной из площадей города. Вот так. И так, ну что, какие еще? Прага, да, например, в Праге был университет в Каролинум, основанный гораздо раньше. И, но после гуситского восстания, там засеяли чешские радикальные националисты, утракисты. И в 1562 году был основан еще один университет, Клементинум. Основан был, он был иезуитским орденом. И вот так существовали два университета, конкурировали между собой. Что еще, где еще? Вильнюс, Ингольштадт, Мюнхен, иезуитский университет в Риме, ну, естественно, Григориана, Римский университет. Кроме того, иезуитский орден основал два университета в Аргентине, четыре в Бразилии, по одному в Чили, Эквадоре, Сальвадоре, Гватемале, Юго-Восточной Азии и ЦР. Список такой университетов в будущих США. И не устаю об этом повторять, что духовный сан имели многие видные ученые средневековья и нового времени, в том числе те, кто занимались естественными науками. То есть, например, Андреа Чизальпина, это директор Римского ботанического сада, и лейб-медик Папы Римского. Некоторые считают, что он открыл кровообращение еще до Уильяма Гарвия. Он подробно описал клапаны сердца, малый круг кровообращения, отметил различия в структуре легочных артерий и вен. Вот угадайте, как он это сделал. А он, как вы понимаете, проводил вскрытие. Это к мифу о том, что церковь запрещала вскрывать умерших людей. Или Андреас Визалий. Это самый великий анатом XVI века, наверное, автор первого медицинского атласа современного типа. У него духовного сана не было, но свои лекции в Болонье он читал в здании, принадлежащем церкви, а вскрытие, публичное вскрытие проводил в анатомическом театре, который тоже принадлежал церкви. Еще кого можно упомянуть? Джероламо Фракастера. Это медик и астроном, это лейб-медик Веронского епископа и главный врач Триденского собора, который, собственно, и спас этот Триденский собор от эпидемии тифа. Так вот, он не только ввел в обращение слово «сифилис», но и ввел вообще в научную медицину понятие инфекции. А кроме того, разработал теорию о том, что человек заражается инфекцией путем таких маленьких, крошечных, невидимых частичек, попадающих ему в организм. То есть тех самых, которые впоследствии назовут микробами и вирусами. Так что да, церковь занималась наукой, хотя и, конечно, не в той форме, как это делали и делают в Оксфорде или, допустим, в РАН.
1: Спасибо большое. Это практически целая лекция. Такая получилась, да, широкий ответ на конкретный вопрос. Queen Q задает следующий вопрос. Звучит он следующим образом. Почему дурак? Потому что этим словом и называли шутов в старом русском языке. И тут, наверное, контекст нужно.
3: Да. Это я сейчас поясню контекст. То есть в моем докладе был такой эпизод, что вождь реформации Мартин Лютер назвал Николая Коперника якобы дураком, ознакомившись с его теорией. И там имело место, ну, такая специфическая переводческая, наверное, неточность и то, что меняются значения слов. В общем, я об этом в своем докладе достаточно подробно рассказывала. То есть что Лютер, собственно, Коперника дураком не называл и идиотом не считал, он просто заметил, что ну, этот человек ведет себя смешно и нелепо в своей претензии на оригинальность вот с этой теорией. Вот. А почему дурак? Потому что в немецком употребляется, в немецкой цитате употребляется слово «нар» немецкое. И оно переводится с немецкого языка, в общем-то, как «шут». Но вот Михаил Александрович Энгельгард, это ученый в XIX веке, который писал биографию Коперника в конце XIX века, такой биографический очерк, он почему-то перевел его «дурак». И вот так оно и пошло дальше в русскоязычной историографии. То есть оно было как? Когда за Лютером записывали в XVI веке его застольные речи, то слово «нар» это означало «шут». То есть шут – это была профессия. Было, по-моему, 4 разных разновидности шутов даже. То есть когда это в XIX веке на немецком читал Энгельгард, то уже в самом немецком языке значение этого слова поменялось. Да? То есть, как мы знаем, значения слов, они со временем меняются, потому что, ну, скажем, не знаю, сегодня мы знаем, что бабки – это деньги, а еще лет 50 назад все знали, что, ну, бабки – это просто группа старушек. Да? Или вот, там, не знаю, по фразе «парень склеил в клубе модель», там поменялось значение сразу 3 слов. Ну, так вот, вернемся к дуракам там. Значит, в XIX веке в немецком языке слово «нар», оно уже имело тоже такое значение, ну, переносное, потому что профессия уже исчезла.

0: это означает сегодня. Ну, а по факту, да, в результате Лютеру приписываются какие-то выражения, которых он не делал, и то, что он не имел в виду.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Переходим уже к вопросам, которые сейчас нам шлют наши зрители. И вопрос от Роджера Вилко. В фильме «Агора» Гипатия догадывается, что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. А в реальности кто-либо до Кеплера высказывал предположение, что планета движется не по окружностям. Помню, кстати, этот фильм.
0: Фильм отличный, кстати, фильм, да.
2: Отличный, но там явно, так сказать, много фантазий. Ну,
0: там много фантазий, каких-то допущений. То есть я так поняла, что в фильме они пытались вообще показать вот сам этот процесс развития науки и показать, что вот античная наука, там тоже было много всего передового достаточно. Но нет... В данном случае вот честь открытия расчета эллиптических орбит, она, насколько вот известно по современному состоянию истории, да, она принадлежит Иоганну Кеплеру. То есть это было непросто, он это считал долго, много лет, со множеством проб и ошибок, в конце концов, сам не хотел в это верить, но в конце концов понял, догадался.
2: Спасибо, вот какой лаконичный ответ, замечательно.
0: Ура!
2: Благодарим Сержа Любомудрого за поддержку, который пишет нам спасибо, как всегда. Вам спасибо, как всегда, коллега. И дальше Артемидия. А вот дальше я боюсь мое знание греческого, так сказать, плокамиду. Ладно.
0: Ух.
2: А почему?
0: Я говорила, да, я... Да, пожалуйста.
2: Да нет, я просто боюсь, что я прочитаю неправильно. А почему Константинопольский чего-то там не считается старейшим университетом Европы?
0: Ох, я тоже это не могу прочитать. Но это, видимо, какая-то константинопольская высшая школа, возможно, да? Ну, возможно, потому что он находится не в Европе. Самое простое объяснение, потому что Константинополь в то время, ну да, это была Восточная Римская империя, потом это была Византийская империя, то есть к Западной Европе это никак не относится, я рассказывала об университетах Западной Европы, то есть Исламский Восток, допустим, я тоже этого не касалась.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от человека, который подписался, Евгений Сайбал-Носорог, это наш регулярный зритель, спасибо вам, что смотрите. Прошу дать определение того, что вы называете университетом. Что такое университет, а что такое, видимо, школа?
0: Mm-hmm. Да, в общем, университет. То есть сейчас объясню разницу. Были, допустим, кафедральные школы в эпоху Карла Великого. Их стали основывать при соборах, кафедральных соборах. И многие из них были на достаточно... Они имели достаточно хороший уровень образования, исследований, но... Тогда их университетом еще не называли. Что такое университет, значит, как это возникло? Допустим, какой-то магистр, ученый, закончил кафедральную школу, и он едет в какой-то город, начинает там преподавать, берет себе несколько учеников. Магистр и школяры, студенты, слова еще не было. Если магистров в этом городе несколько, они могут объединиться и брать себе уже тех же учеников, то есть каждый там читает лекции по своему предмету. И вот в какой-то момент вот такие группы магистров, они задумались о том, чтобы как-то узаконить свой правовой статус. Потому что мы должны понимать, что вот в то время, это был где-то 11 век примерно, что в то время жизнь человека, она была немыслима вне группы. К людям человек, вот его жизнь, его как, возможность зарабатывать на жизнь, возможность вот социальных каких-то контактов, она зависела от того, к какой группе он принадлежит. И то есть одиночки их считали асоциальными, маргинальными, их опасались, это были какие-то бродяги, странствующие артисты, наемники. Вот. И вот у этих магистров у них не было какого-то официального правового статуса. Это означало что? Что когда они приезжали в город, люди городские не знали, как с ними общаться, какие у них права, обязанности, да, по отношению друг к другу, и это открывало такой достаточный простор для злоупотребления. Магистрам нужно было защищать свои интересы. Также свои интересы нужно было защищать и школярам, потому что, представьте себе, это подростки, ну или уже более взрослые люди, которые, чтобы учиться у магистров, они переезжают в другой город, в неизвестность, и там их, собственно говоря, никто не ждет. И пользы от них городу, в общем-то, никакой, наоборот, один вред, потому что в

0: возникает такая ситуация, она приводит к каким-то возникновению множества каких-то социальных коммуникаций, которые не урегулированы. Люди не знают, как себя вести, это чревато конфликтами, часто принимающими насильственную форму. Так вот, университас – это вообще с латыни, тогда это в тогдашнем праве – это любое объединение. Любое какое-то объединение. И то есть первоначально это называлось Universitas Magistrorum et Scholarum, то есть объединение магистров и школяров. И когда вот Фридрих Барбаросса впервые дал Болонскому университету вот этот статус официальный, то есть появилось все это было урегулировано, появились какие-то права и обязанности. Университет это, и потом, соответственно, магистрорум, скаларум, это все убрались, и просто ну, стал называться университас. Хорошо, теперь чем это отличается от школы? У школы есть какой-то определенный учредитель, который несет расходы, который задает там политику, учебные планы. Это может быть церковь, это может быть город, это редко мог быть какой-то правитель. Теперь что такое университет? Университет – это абсолютно самостоятельный правовой субъект, самостоятельная общность. То есть это действительно так, это как отдельный, вот университет – это отдельный город в городе. Понимаете, то есть если была в те времена вот 12-й, вот это все, была светская власть, была церковная власть, то есть университет – это была третья форма власти, это называлось civis academicus, то есть академическое гражданство даже было такое понятие, что то есть, когда человек поступал в университет, не обязательно студент это был, то он, можно сказать, получал академическое гражданство, и он был не подотчетен больше ни городским властям, ни какому-то правителю, он был подотчетен университету. У университета был свой суд, у многих университетов была своя тюрьма, даже он представлял, университет представлял интересы своих членов, то есть это были и магистры, и профессора, и студенты, и все вот, весь персонал, который принадлежал к университету, причем с семьями. То есть, вот, например, университетский там какой-то привратник, университетский там писарь, секретарь, то есть вот не только он, но его семья тоже относились к университету. Вот, университет защищал их интересы, они несли ответственность перед университетскими властями. Вот это была принципиальная разница.
1: Спасибо большое. Очень живо обсуждают в чате Дарта Вейдера на заднем плане, на столе
0: который... Да. Я люблю по выходным переодеваться в Дарт Вейдера и пугать людей. Да, не, на самом деле карнавал просто сейчас в Германии.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос от Ивана Булавина. Он спрашивает, а в каком году католическая церковь признала, что Земля вертится вокруг Солнца? И плевать, что это не так. Google отвечает, что в 1992-м. Еще раз, в 1992 году. А когда это же самое сделала РПЦ, такая хорошая, с отдельно мракобесными элементами. Google говорит, что официально она до сих пор не сделала этого.
0: Да, вот в комментариях к моему докладу там была, кстати, критика, что я как-то оправдываю церковь, хотя не совсем понятно, что, в чем именно я ее оправдываю, потому что вообще как историк я знакома с различными негативными явлениями и тенденциями церковной политики по ходу истории, и я ни в коем случае это не отрицаю, не оправдываю. Но нельзя никогда говорить, что какая-то церковь, она плохая или хорошая. То есть все намного сложнее. Мы должны понимать, что католическая церковь, ну или до раскола, вот до реформации просто церковь, да, христианская, это несколько миллионов человек. И говорить, что все они плохие, все они хорошие, все они передовые или все они мракобесные, ну, это нельзя. Разные части церкви проводят разную политику, разные люди ведут себя по-разному. Что касается признания гелиоцентризма, так называемого, вот смотрите, в 1992 году церковь реабилитировала Галилея, то есть именно Галилея, то есть вот эта процедура, она относилась конкретно к пересмотру результатов вот этого судебного процесса. Между тем, еще в апреле 1757 года папа римский Бенедикт XIV, он объявил, что снимается запрет на чтение, обсуждение, пропаганду, значит, книг, содержащих гелиоцентрическое учение. То есть церковь большую не ругала за это, можно было их спокойно читать, обсуждать, писать об этом, пропагандировать. Далее. В сентябре 1822 года Папа Римский Пий VII и Конгрегация Римской Инквизиции, они официально разрешили печать книг, в которых проповедуется, описывается, утверждается гелиоцентрическое учение. И когда издавали следующую версию индекса запрещенных книг, это был уже 1835 год, то книгу Коперника уже оттуда убрали. И другие книги, которые там относились по признаку, значит, попали в этот индекс по признаку того, что они проповедовали гелиоцентрическую теорию, то да, конечно, можно сказать, что 1757 год – это все-таки уже очень поздно. Да? Но все-таки это, во-первых, не 1992 год, а во-вторых, ну, знаете, как поздно, потому что в середине 18 века все-таки гелиоцентрическое учение, оно все-таки относилось еще не к разряду общепринятых научных знаний, общеизвестных, а все-таки к разряду специальных научных. То есть это еще не преподавали в школе. В университетах, да. И да, казалось бы, ну, середина 18 века, уже после Ньютона, у кого из ученых могли остаться какие-то сомнения. Но на самом деле, между тем, еще в начале 18 века находились такие ученые, которые считали, что модель Коперника и гибридная модель Тихо Брага, скажем, это две равнозначные альтернативы. То есть, например, еще в 1728 году об этом писал известный астроном Бианкини, итальянец. Да, и, кстати, вот эти перечисленные выше шаги церкви по отмене различных запретов, это мы не можем считать это признанием гелиоцентрической теории, признанием того факта. То есть церковь не сказала, что да, мы сейчас признаем тот факт, что Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца. Это ни в коем случае не так. Вообще, к тому времени церковь уже сообразила, во-первых, что вот астрономия, физика, химия, естественно, науки – это уже немножко не ее компетенция, скажем так. Но просто ситуация была какая, что существовали на то время, когда-то, давно, несколько сотен лет назад, принятые запреты, запретительные акты. И вот в какой-то момент кто-то из церковных чинов, интересующихся наукой, он, видимо, вспомнил, что, о, да, действительно, у нас вот тут еще гелиоцентрическая теория до сих пор запрещена, а наука уже шагнула далеко вперед, потому что когда вот разрешали печать книг, в которых описывается гелиоцентрическая теория, ее разрешили, знаете, с какой формулировкой, то в соответствии с общепризнанными научными знаниями. То есть вот так в данном случае церковь, она, так сказать, послушалась науку. Вот, то есть были запреты. Церковь так посмотрела, очнулась, такая, о, надо их снять, и сняли эти запреты. И, кстати, это вот та самая причина, почему, как вот пишет автор вопроса, православная церковь до сих пор якобы не признала гелиоцентрическую теорию. На самом деле, я думаю, что просто православная церковь в свое время не успела выпустить каких-то запретительных актов на этот счет, и поэтому теперь ей просто нечего отменять, и, соответственно, говорить тоже не о чем. А, понимаете, если церковь будет выпускать каждый раз какой-то документ по поводу, что да, мы признаем факт вращения Земли вокруг Солнца, да, мы признаем закон всемирного тяготения, да, мы признаем существование микробов, но я не вижу, в чем здесь смысл. И, кстати, я как-то не слышала до сих пор о православных священниках, которые бы считали Землю неподвижным центром Земли, я имею в виду о современных. То есть это все люди, они ходили в школу, я думаю, они все в курсе.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Симон Кин. А есть сведения не о европейской науке, а о восточной, арабской или азиатской, китайской, например, в те же средние века? Или там было жестче с исламом?
0: Вы знаете, с исламом там было наоборот не жестче. То есть арабская наука, вот если мы берем европейскую науку до существования университетов, скажем так, ну, мы берем, скажем, первый университет, это вот начало 12 века, во многих случаях с начала 13 века вообще-то началось массовое основание университетов. То есть вот все это время, до этого. На Арабском Востоке, собственно, наука развивалась, цвела, и наоборот, в Европе считалось, что арабская наука, она более передовая, то есть Европа в этом плане была достаточно еще отсталой, а в арабском мире уже существовали, ну как, у них это не называлось университетами, ну это, собственно, была вот высшая школа, где там преподаватели обучали студентам наукам, студентов наукам, то есть такое уже было. И, собственно, арабская астрономия Арабского Востока, скажем так, это... Осман, да, она во многом, ну, не предвосхитила, но во всяком случае известно, что многие арабские ученые, они раньше европейских ученых начали сомневаться в геоцентрической модели Птолемея, они пытались ее всячески улучшить, и у многих это даже получилось, и, собственно, многие европейские ученые 12-13 век, они руководствовались арабскими научными знаниями. А что касается Китая, насколько я знаю, у них гелиоцентрическая модель, сами они до этой идеи не дошли. И у них модель была геоцентрическая всю дорогу. И когда в Китае появились, когда туда стали проникать европейские миссионеры, это был уже там конец 16-го, даже 17 век, собственно, они везли с собой книги, в том числе как по космологии. И что интересно, это вот европейская иезуитская миссия оказалась в Китае как раз в то время, вот, когда книга Коперника попала в индекс запрещенных книг. И вот у этой иезуитской дипломатической миссии была с собой в багаже вот эта вот книга Коперника. То есть они везли, чтобы познакомить, так сказать, китайских коллег, ученых с европейскими космологическими представлениями.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Роджера Вилко. Какие среди ученых времен Коперника были мнения о размерах планет и о том, из чего они состоят? Чем они считались? Такими же твердыми телами, как Земля, или какими-нибудь сгустками света?
0: Кстати, вы зря так поднимаете брови, они считались именно практически сгустками света, то есть не совсем света, а эфира. То есть смотрите, до Коперника и, в принципе, еще долгое достаточно время после него в университетах преподавали физику Аристотеля. Что это означало? То есть Аристотель, он собрал... знания древних ученых, имевшихся на тот момент, объединил их в систему. Вот это было важно, потому что людям нужна была наука, стройная, взаимосвязанная система, где законы функционирования природы, организации природы, они взаимосвязаны, и все стройно вот так вот уложено. Да, и вот Аристотелю как раз удалось даже вывести некоторые универсальные закономерности существования Вселенной. Ну, неправильные, как мы знаем сегодня, но зато универсальные. Это всем понравилось. Так вот, по Аристотелю было во Вселенной всего 5 элементов. В нашем... И разделялся мир принципиально на... земную часть, подлунную часть мира, то есть вот это выражение «ничто не вечно под луной» там, и так далее, это вот пошло из тех представлений. То есть вот до Луны это вот была наша земная подлунная часть мира, она состояла из 4 элементов, то есть это земля самая тяжелая, вода на ней, потом воздух и огонь. Огонь, он самый легкий, он стремится вверх. То есть центр мира это была земля, поэтому самый тяжелый элемент Земля, он, соответственно, стремился к центру мира, формировалась планета, на ней была вода, над водой был воздух, и огонь стремился вверх. После Луны начинался такой уже надлунный мир. Это был космический мир, который функционировал совершенно не по другим законам. Он был принципиально различен по своей природе от мира подлунного, и вот этот космический надлунный мир, он состоял из 5 элемента чистого эфира, само совершенство. То есть вот 5 элемент придумал не Люк Бессон для своего фильма, а Платон с Аристотелем. Да, так вот, и, естественно, природа Земли и природа небесных тел представлялась тогдашним ученым вплоть до Коперника и часто еще после Коперника принципиально абсолютно разной. То есть из эфира состояли и Солнце, и планеты, и звезды, и кометы, и, в общем, все, что там было над нами. Луна состояла из 5 элемента, но из-за близости к Земле она была загрязнена 4 остальными элементами. То есть вот это была такая промежуточная стадия между мирами. Вот как-то так они это себе представляли. Насчет размеров планет, настоящие их размеры определить, конечно, было трудно. И когда Коперник уже, когда Коперник рассчитывал пропорции Солнечной системы, он рассчитал, что, кстати, я об этом говорила в своем докладе, он рассчитал совершенно правильно расстояние от Земли до различных планет в астрономических единицах. То есть он довольно точно выяснил пропорции Солнечной системы. Но он весьма серьезно ошибся с величиной астрономической единицы самой. И поэтому у него Солнечная система получилась гораздо меньше, чем наша. Он ошибся там раз в 20, по-моему. Вот так вот. А что касается размеров звезд, там есть интересная история. Ну, во-первых, во времена Коперника и тоже после него многие полагали, что... То есть сначала все полагали, а потом многие полагали, что звезды, они находятся на сфере, прикреплены все к ней. И что касается их размеров, то есть по Копернику сфера звезд, она была очень-очень-очень далеко. И ученые, естественно, противники его теории говорили, но как она может быть так далеко? Тогда звезды должны быть просто огромными, они просто не могут быть такими огромными. А когда уже изобрели телескоп, то есть уже потом в 17 веке, в середине 17 века, там, кстати, забавная история, когда ученые стали смотреть в телескоп на звезды, они пытались оценить их примерные размеры и, ну, по возможности, там, расстояние до звезд, да, потому что уже в сферу звезд верить перестали. Так вот, они, смотря в телескоп, они видели, как они думали, физическое тело звезд, они его измеряли и пытались понять, какой же оно величины. И они получались просто какие-то вообще огромные, непредставимые размеры. И противники гелиоцентризма говорили, ну как, ну не может быть звезда таких размеров. Ну тут они ошиблись вдвойне, потому что, во-первых, может, потому что, вот, например, самая большая известная звезда – это Уипсилон, созвездие Щита. Да, она, если вот смотреть в Солнечной системе, она вот ее диаметр примерно вот размером с орбиту Сатурна. А во-вторых, вот эти вот несовершенные телескопы 17 века, они давали такой своеобразный оптический эффект, что вот это свечение вокруг звезды, они его показывали таким ярким, что, ну, его можно было принять за физическое тело этой звезды. И то есть ученые, когда это измеряли, естественно, у них получались какие-то огромные непредставимые размеры. Вот так.
1: Круто, спасибо. Так, Сергей Власов задает следующий вопрос. А в чем проблема с благосклонным отношением папы к теории гелиоцентризма? Сомневаюсь, что высшие лица в церкви были сильно религиозными. Ну, одно дело теория для внутреннего употребления, другое – подрыв устоев в массовом сознании.
0: Да, автор вопроса прав, что далеко не все из них были религиозными. Но на самом деле религиозность здесь не так уж важна и не так уж важен чин церковной иерархии, потому что, например, возьмем лучшего друга Коперника, это епископ Кульма Тидеман Гизе. Он был всего лишь епископ, он был действительно верующим человеком, то есть намного более верующим, чем, скажем, его коллеги по капитулу. Но при этом он принял теорию Коперника, он поверил в нее и ее поддерживал. А здесь, вы знаете, скорее всего, вопрос образования и вопрос отношения к знаниям. То есть те носители сана, кто интересовался наукой, получил образование, занимался самообразованием, они, естественно, имели возможность знакомиться с любыми самыми передовыми научными теориями, имели возможность обсуждать им, и никто им не мешал, не запрещал поддерживать какую-то научную теорию, даже такую странную, как теорию Коперника. Образованные люди в церкви, они, в общем-то, прекрасно понимали, что наука не стоит на месте, развивается, и, собственно, даже 16 век его не зря называют началом научной революции, и они понимали, что церковь должна идти все-таки в ногу со временем. Но есть большая разница между просто обсуждением какой-то теории между образованными людьми в узком кругу и публичной поддержкой этой теории или даже пропагандой какой-то теории этой не очень образованной пастве, потому что тогда придется иметь дело с последствиями. Теория Коперника, она означала слишком серьезные перемены в мировоззрении. И я сейчас говорю вообще не об астрономии и физике. Просто понимаете, религиозная картина мира того времени, она абсолютно антропоцентрична. То есть считалось, что Господь Бог создал всю Вселенную для того, чтобы поселить туда человека, что Земля уникальна по своей природе, неповторима, а все остальные небесные тела, они сотворены... как говорилось в книге «Бытия», они сотворены на тверди небесной для того, чтобы светить на землю, на пользу человека, служить ему для отчета времени, времен, дней и лет. То есть вот на это место в Библии ссылался еще Фома Аквинский в XIII веке, когда он приспосабливал передовое на тот момент учение Аристотеля к христианской теологии. У него это отлично получилось, потому что Земля и там была в центре мира, все прекрасно. И вот человек, он изначально был центром Вселенной, центром мира видимого и невидимого. И вот, кстати, о невидимом мире. В христианской теологии ведь небо являлось местопребыванием Бога, ангелов, то есть каким-то тоже принципиально отличным по своей природе местом, ну, не местом, как это сказать, то есть на небо попадала душа человека, если он следовал всем религиозным предписаниям, туда попадала его душа после смерти, в рай, вверх, а если не следовал, то, соответственно, она попадала в ад, который, как известно, располагался под землей. И в религиозном мировоззрении мир представлялся действительно, вот как я говорила про Аристотеля, разделенным на принципиально две разные части, то есть телесный, греховный, подлунный мир и небесный, надлунный, какой космический, да, вот космос. И вот эти представления, они действительно были основой европейской христианской культуры, этики и общества. И вот появляется Коперник со своей теорией и полностью меняет систему координат. То есть дело было не просто в том, что вот Земля вращается вокруг своей оси или что она вращается вокруг Солнца, а в том, что она одна из шести, ну на тот момент было известно, шесть, да, вместе с Землей, то есть она одна из шести планет. То есть остальные планеты должны быть вроде бы такие же, но как, если по христианской теологии и по Аристотелю это принципиально разная природа. Другие небесные тела из эфира, а Земля совершенно точно известно, что не из эфира, да? И вот где тогда небеса, поменявшейся системе координат? Где находится Божий престол? Где летают ангелы? Где расположены теперь рай и ад? То есть где вообще теперь будет верх, где низ? Раньше-то понятно, что низ – это к центру Земли, верх – это к небесам. Теперь как мы будем считать, где верх, где низ? И если все люди несутся вокруг Солнца на огромном вращающемся шаре, то куда попадут их души после смерти? Если Земля всего лишь одна из шести планет – то значит другие планеты, они состоят примерно из той же субстанции, и Бог, наверное, тоже населил их людьми. Но если есть на других планетах люди, то как они могут быть потомками Адама и Евы? И вот эта концепция первородного греха – это важнейшая концепция для христианской теологии, христианской этики. То есть вот что с этим делать, как они могли, люди на других планетах, унаследовать первородный грех от Адама и Евы? Как люди на других планетах могли узнать о Спасителе, который пришел им открыть возможность вечной жизни, и, кстати, куда вознесся Иисус Христос после своего воскрешения? То есть вопросов было огромное количество, и объяснить вот это все даже не то, что неграмотной деревенской пастве, даже относительно образованным городским людям было сложно, даже университетски образованным людям это объяснить очень сложно. Да, кто-то, может быть, естественно, скажет, что ну, это не повод был для церкви осуждать, отрицать, запрещать там, книгу Коперника, книгу Галилея и так далее, что можно ведь было приспособить как-то христианскую картину мира под новые научные факты, да, вот, собственно, как сейчас церковь ее и приспособила. Ну, да, можно было, если точно знать, что гелиоцентрическая теория научно верна. То есть если знать, что она доказана учеными, и оно вот так вот есть, то есть тогда это имеет смысл. Но, понимаете, дело в том, что в 16-м, 17-м и даже еще ну, вплоть там, до второй половины 17 века теория Коперника она была недоказанной теорией. И какой резон для церкви как-то менять всю парадигму и начинать вот этот коренной переворот в сознании паствы, если точно непонятно, что вот эта гелиоцентрическая теория верна, доказана, потому что действительно ведь вплоть там до середины 17 века коперниканская модель гелиоцентрическая и гибридная модель, допустим, Тихо Брага, геогелиоцентрическая, это то есть где Земля в центре мира, вокруг нее вращается Солнце, а вокруг Солнца уже вращаются остальные планеты. То есть вот эта гибридная модель, то есть они считались равнозначными, оба имели право на существование, были аргументы за и против обеих моделей, и проводились даже физические эксперименты, и что самое смешное, эти эксперименты, они даже опровергали теорию Коперника, и вот как вот в таком случае должна была вести себя церковь. То есть действительно автор вопроса прав, есть ну не для внутреннего потребления, конечно, теория, но, скажем так, для научного обсуждения в узких кругах, и это на одной стороне, а на другой стороне действительно подрыв устоев. А церковь, она прекрасно умела, исторически так сложилось, что она прекрасно умела бороться с разными возмутителями спокойствия и оберегать, так сказать, свою власть над умами, чем она, собственно, и занималась. Это был налаженный механизм.
1: Спасибо большое, очень интересно. Так, Андрианов Александр задает следующий вопрос. Почему в обществе иезуитов старших по званию называли «черный папа»?
0: Не знаю, не знаю. Я не специалист по обществу иезуитов, но, наверное, это в интернете где-то можно найти. Почему? Я не понимаю, почему именно черный, ну ладно.
1: Спасибо. Так, Фроумин, наверное, так? Фроумин. Да, Фроумин. Извините. Так, а где в Библии написано, что Земля – это центр мира?
0: Вы знаете, Библия – это как бы не учебник природоведения, и там нет такой главы «Физическое устройство космоса», в которой было бы написано, что дети, все мы живем на Земле, это планета, которая находится в центре мира, и которой вращаются Солнышко, Луна и другие там планеты и звезды. Да? То есть авторы священных текстов вот об этой космологической стороне, они думали в последнюю очередь. Но дело в том, что когда создавались вот эти священные тексты, то есть в мире все-таки господствовала еще геоцентрическая картина мира. И поэтому при описании вот этих вот всех поучительных библейских событий, которые мы знаем, то есть ну, там в этих историях машинально просто проскальзывают какие-то указания, какие-то упоминания вот, определенных характеристик физических, космологических, которые позволяют вот, ну, прийти к тому, что тогда считалось, что да, там Земля в центре мира, все вращается вокруг нее. То есть эта Библия, она имеет определенный космологический контекст, который вот обусловлен тем, что во времена создания этих текстов вот такая картина мира была. И что теперь получается? Что, например, когда Лютер вот, высказывал свое мнение по поводу теории Коперника, недоверчивое мнение, да, он, например, приводил в пример 10 книгу Исаии, где Иисус Навин остановил солнце. И Лютер говорил, но как же так? Ведь, получается, по священным текстам Иисус Навин велел остановиться именно солнцу, а не земле. То есть, значит, все-таки солнце двигается вокруг земли, а не земля двигается вокруг солнца. Ну, звучит это довольно странно, да, но для тогдашних людей это был, собственно, аргумент. И вот в XIII веке, когда Фома Аквинский пытался приспособить передовую на тот момент физику и астрономию, космологию Аристотеля под, скажем так, совместить ее с христианской теологией, то есть они прекрасно подошли друг к другу, прекрасно легли друг на друга. А какие-то небольшие противоречия, которые там имелись, Фома Аквинский успешно исправил, истолковав соответствующим образом места там в Библии, в других священных текстах. И что же получалось? Когда появился Коперник со своей теорией, то у противников гелиоцентризма уже имелся там целая куча соответствующих толкований от авторитетных людей, где все это объяснено. То есть почему... Как, что, почему картина мира все-таки у нас правильно гелиоцентрическая. И таким образом они могли заявлять, что да, учение Коперника противоречит Библии. Хотя в Библии, как я уже сказала, нигде это прямым текстом вот так не написано. Но и, кстати, что интересно, что сторонники гелиоцентризма, они в определенный момент занялись ровно тем же самым. То есть они начали искать в Библии те места, которые можно было бы истолковать в том смысле, ну, в пользу гелиоцентрической теории. И что самое интересное, они их там, конечно, нашли.
1: Спасибо большое. Нет, Саш, надо сначала звук включить.
2: Да, спасибо. Вопрос от Алексея Кузовлева. Нет ли у вас перекоса в сторону европейской науки? Порох изобрели в Китае, цифры используем арабские. Может быть, мы упускаем огромный пласт истории науки?
0: Ну, перекос в сторону европейской науки у меня, несомненно, есть, потому что я специалист по европейской истории, то есть истории европейского, континентальной Европы XVI века. Про Азию, ну, я при всем желании... Нет таких историков, которые были бы специалистом по всему. Соответственно, про Азию, про Исламский Восток, ну, мои знания, естественно, они меньше, там, чем про Западную Европу. Ну, понятно, что изобрели, порох изобрели в Китае, цифры мы используем арабские, но тут еще можно упомянуть и бумагу, да, которую тоже изобрели в Китае и потом постепенно привезли в Европу. Но на самом деле мы, это очень интересная тема, есть на эту тему множество книг, но сейчас мы говорим о гелиоцентрическом учении Коперника, и тут мы должны двигаться в рамках Западной Европы географических и в определенных временных рамках, соответственно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Роджер Вилко. Геоцентристы-то, что никто не падает с шарообразной Земли, объясняли тем, что все стремится к центру мира, где и находится Земля. А как пытались объяснить земное тяготение гелиоцентристы в период между Коперником и Ньютоном?
0: Кстати, да, Коперник об этом в своей книге о вращениях небесных сфер писал. Ну, во-первых, Коперник, он по-прежнему верил вот в это аристотелевское учение, в аристотелевскую физику о четырех элементах, это без вопросов, то есть он поменял только, ну, скажем так, поменял систему координат, поменял расположение небесных тел, но вот всю эту основную физику Аристотеля он, ну, не то, что он ее не мог, ему просто нечего было как предложить взамен. Что он пишет в своей книге? Он пишет в своей книге, что вот это вот тяжелый элемент, вот этот тяжелый элемент Земля, да, которая там формирует нашу планету, как же он там писал, что она обладает нечто в... что там есть нечто вроде определенного поля, которое... значит, держит вот, собственно, Землю вместе и держит вместе все то, что, как он писал, написал, все то, что сродно с Землей каким-то образом. То есть вода на Земле, она как-то более сродна с Землей, да, и вот все, что на ней находится. То есть он еще не мог сформулировать понятие гравитации, там пришлось ждать там еще 150 лет до Ньютона, но в принципе вот сама идея, она уже у него появилась, и он ее высказал, ну так, мельком, потому что книга его была посвящена совсем другому. Но, в принципе, да, Ньютон дальше развил это.
1: Спасибо. Так, Джон Смит с вопросом, а что за карта на стене? Дарт Вейдер мы уже обсудили, вот теперь пришла очередь карты.
0: Да, это карта Парижа, какая-то, по-моему, сама карта, она не такая старая, 19 века, но я имею в виду, это копия какой-то карты Парижа 19 века.
1: Спасибо. Так, Артем Лобанов. А как можно назвать представление Галилея, преследование Галилея правосудием?
0: Преследование Галилея правосудием. Да, выбирайте слова. Но я говорила, во-первых, о многом с иронией, потому что, ну, есть просто в русском... Да, это я сказала в своем докладе, что Галилею вот в 1616 году удалось вырваться из цепких лап правосудия. Но просто в русском языке есть же такое выражение, да, цепкие лапы правосудия. Но даже вот если не брать иронию, то здесь со стороны того времени, если смотреть из того времени, то это действительно вполне выглядело правосудием. Вы понимаете, мы не должны переносить на то время наши современные представления о справедливости и о правосудии. Потому что, смотрите, были определенные церковные предписания, установления Галилея, их нарушил, его судили. Более того, я вам сейчас скажу, что сеньора Галилео, он самый настоящий рецидивист. Потому что в 1616 году же инквизиция уже завела на него дело, все по тому же поводу, он пропагандировал теорию Коперника, как раз в этом году книгу Коперника внесли в индекс запрещенных книг, Значит, Галилея предупредили, сделали ему внушение. Он что? Он пообещал, что он больше не будет. Церковь сказала, окей, он больше не будет, и отстала. И даже в знак примирения его удостоили аудиенции с Папой Римским Павлом V. Что делает Галилей после этого? Галилей после этого в течение 16 лет все более активно пропагандирует гелиоцентрическую теорию дальше. И... То есть он нарушает закон. Ну, не закон, я имею в виду не светский закон, но он нарушает церковные предписания, да, тем более после предупреждения. Так что в данном случае все было сделано правильно. И тем более мы же не должны, да, забывать о том, что ни в 1616, ни в 1632 году теория Коперника, как я уже говорила, ни в коем случае не была доказанным научным фактом. И так что вот, да, не нужно переносить современные представления правосудия на тогдашнее правосудие, потому что еще, например, в конце XVI века, например, судебный процесс над Вервольфом, это было правосудие, а в Средневековье, скажем, суды над свиньями, да, насекомыми, это тоже считалось правосудием.
1: Удивительно. Сейчас. Тогда нет. Так, Анна Задирака задает следующий вопрос. А разве общение с Китаем началось с 16 века? А как же Македонский?
0: А Македонский – это у нас не западноевропейская культура, это эллинизм, и это 300 лет до нашей эры, так что, ну, Македонского я не считаю в данном случае.
1: Спасибо.
2: Иван, следующий вопрос – задает мэр Ронни Грейт, мистер Ронни Грейт. Как так? Лютеры в ретрограды записали. В 16 веке это были самые передовые люди.
0: Это были самые передовые протестанты, да, имеется в виду, Лютер и его последователи. То есть это были самые передовые люди, возможно, в религиозном плане, в политическом плане, в социальном плане, да, то есть что касалось социальной структуры общества. И да, конечно, можно даже сказать, что лютеранство, оно было и передовым и в научном плане, потому что именно вот с лютеранских университетов, например, с Виттенбергского, да, где преподавал Лютер, началось... внедрение, появилась новая модель обучения, сильнее ориентированная на математику и на точные науки. Но это, собственно, заслуга не Лютера, это заслуга его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона, которого прозвали учителем Германии. Собственно, он курировал в Виттенберге преподавание математики и естественных наук. Да, а сам Лютер, ну что он знал об астрономии? Он знал об астрономии не больше, чем вот любой другой образованный европейский человек, доучившийся до магистра. И в этом плане, ну, как раз интересно, что реакция, отношение, мнение Лютера вот о гелиоцентрических идеях Коперника, оно прекрасно иллюстрирует, в принципе, реакцию вот среднего человека с университетским образованием того времени на гелиоцентрические идеи. Они, я имею в виду, с непрофильным, не астрономическим, да, не математическим, то есть они это не совсем поняли поначалу.
1: Спасибо. Прежде чем к следующему вопросу перейти, предлагаю несколько объявлений. Мы уже час находимся в эфире. Нужно дать чуть-чуть передохнуть Ксении, и, соответственно, у нас есть возможность рассказать вам о том, как можно поддержать наш проект, например, и данный конкретный стрим. Спасибо, что смотрите. У нас 376 человек в эфире, и это круто. Спасибо. Не забывайте поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одно наше видео или вот подобный стрим. Конечно же, вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании, и вопросы, которые таким образом к нам приходят, задаются в самую первую очередь. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon. Используйте его, чтобы помочь нам делать вот подобные стримы как можно чаще. Спасибо.
2: Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что ждет зрителей наших каналов ближайшую неделю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что какой стрим у нас будет в среду, 17 февраля, мы вам сейчас не скажем. Следите за новостями, в ближайшее время мы вас об этом проинформируем. А вот в четверг, 18 февраля, в 19:00 на канале Антропогенез выйдет египетский дневник с Александром Соколовым, то есть с мной. На самом деле это по мотивам нашей поездки в Египет аж 2018 года. Там было... не помню, 4 или 5 дней, и я никак не мог доделать нашу поездку именно в той части, где мы лазили по храмовому комплексу Карнака. И вот, наконец, с помощью Ксении Аблис, которая помогает монтировать, это видео будет доделано, я надеюсь, и в следующий четверг вы его увидите. В частности, там Николай Васютин изучает супертехнологичные, недостижимые даже для современной техники, огромные пропилы на гранитных воротах. Вот те самые пилон, значит, в Карнаке с гранитные ворота. Там Николай Васютин будет смотреть на этот пропил, насколько он технологичный. Вот. А в субботу, 20 февраля, 19:00, будет у нас эффект присутствия. И, кстати говоря, тоже египетский, потому что наш дорогой коллега и египтолог Максим Лебедев проведет экскурсию по египетской коллекции Британского музея. Я думаю, что это будет очень интересно. Это будет в субботу, 20 февраля, на канале «Лаборатория научных видео», да, Виталий?
1: Угу. Еще я хочу уточнить, кстати, что нам сейчас наши общие коллеги скинули о том, что мы уже договорились, и в среду у нас будет доклад Насонова по поводу, сможем ли мы колонизировать Марс. Это, опять же, лекция, которая была на форуме «Ученых против мифов» не так давно, на последнем. Так что вот этот материал мы ждем в среду в прямом эфире. И, кстати говоря, во вторник на канале «Лаборатория научных видео» выйдет лекция Екатерины Умниковой, которая была записана еще, если не ошибаюсь, в декабре на фестивале 3+3. И наши патроны и спонсоры его уже могут посмотреть. Да, кстати, у нас в Инстаграме уже есть тизер по этому поводу, так что можете подписаться на Инстаграм «Лаборатория научных видео». И у «Антропогенеза» также имеет свой Инстаграм. Заходите, подписывайтесь.
2: Да, ну и еще раз, 6-7 марта форум «Ученые против мифов» 14, который будет онлайн, поэтому вы в любом городе, находясь, сможете его смотреть. Причем базовая трансляция у нас такая, она бесплатная. Вот, и там будет много ярких докладов. Сейчас как раз проходят у нас репетиции с докладчиками. Это будет очень интересно. Не пропустите, друзья. А сейчас продолжаем вопросы.
1: Угу.
2: И следующий вопрос.
1: Да, давай, Саша.
2: Вопрос от Евгения Себл-Носорога. Что получали школяры, обучившись в университете? Диплом? Грамота? Если да, то могло ли это использоваться в другой стране Европы?
0: Mm-hmm. Да, это интересная тема. Значит, университеты, когда Фридрих Барбаросса вот основал Authentica Habita, вот этот декрет об основании Униболонского университета, университет, он, во-первых, не был привязан к какому-то конкретному месту, то есть это как бы самостоятельный правовой субъект, самостоятельная власть, но без привязки к месту университет мог переезжать. И, во-вторых, документ об образовании, выданный этим университетом, он был действителен, скажем так, на всей территории Священно-Римской империи. Это тогда было много, это тогда там была Германия, Бенилюкс, часть Италии, там Чехия, часть Польши. Ну и в дальнейшем по факту получилось, что университетские вот эти дипломы, ну я их называю, по-русски называется обычно диплом, там на разных языках разные слова употребляются, они были действительно, естественно, по всей Европе. То есть как происходило, как выглядел сам процесс? Два года идет на первую ступень. Семь свободных искусств разделялись на две части. Значит, сначала три, да, там грамматика, риторика, логика. Потом можно было сдавать экзамен на бакалавра. То есть промежуточных экзаменов, вот как сейчас, таких сессий не было. Там каждый семестр или каждый год. Нужно было сдавать экзамен на бакалавра. Ну, если хотелось. Если не хотелось, можно было не сдавать. Экзамен был платный. Это как бы к вопросу, хотелось или не хотелось. Вот. С этим экзаменом бакалавра человек мог потом поехать учиться в любой другой университет Европы, и в принципе его бы там признали, его бы там приняли. Дальше шло обучение на магистра. Это следующая ступень. Там у нас что? Там у нас арифметика, геометрия, астрономия, ну, то есть космология и музыка. Изучив все эти четыре дисциплины, причем оно не обязательно было привязано к количеству семестров, можно было быстрее, можно было медленнее это все делать, кто как хочет, можно было сдавать экзамен на звание магистра. Этот экзамен тоже был платный, дороже, чем экзамен бакалавра. Да, причем интересно, кстати, декан факультета половину платы за выдачу вот этого магистерского свидетельства забирал себе, остальная половина делилась между, значит, преподавателями факультета. Вот. Таким образом, магистерское обучение, это называлось низший факультет, то есть факультет свободных искусств, было закончено. Дальше. Человек, если он хотел учиться дальше, он мог поступить на один из высших факультетов. Это был теологический, медицинский или юридический. То есть вот высшие факультеты, всего было вот три специальности в каждом университете, там пастор, юрист или доктор, врач. Доктор – это академическая степень. Да, там тоже можно было учиться сколько хочешь семестров и потом сдавать экзамен на доктора. То есть всего было вообще во всем университетском обучении. Даже и как бы, да, было вот три экзамена. Этот экзамен был, соответственно, еще дороже, и его, естественно, сдавали тоже не все. Что значит давала степень доктора? Ну, во-первых, степень доктора, она приравнивала человека, скажем так, к мелкой аристократии, то есть вот к низшему рангу дворянства. И это был была хорошая возможность, социальный лифт своеобразный для простолюдинов, которые не так уж редко, да, попадали, в принципе, в университет. Изначально студенты университета – это в основном вот богатые бюргерские городские, дети из богатых бюргерских городских семей, там из обеспеченных или даже из малообеспеченных, которые получали стипендию. Вот, то есть докторский титул, он был, то есть экзамен этот был, в общем-то, оправдан. Человека, людей с докторским званием, даже, наверное, в начале 16 века, в первой половине 16 века, действительно, там на всю Западную Европу, может быть, было несколько сотен человек всего, то есть это не как сейчас. Да, там докторов, кандидатов наук очень много, то есть это их действительно было очень мало. Вот. Соответственно, выдавались, ну, мы назвали бы это сейчас дипломом, да, но выдавались какие-то определенные там грамоты на бумаге или на пергаменте, где было написано, что вот обладатель всего, он там, ему выдается степень, соответственно, бакалавра, магистра или доктора. Да, то есть вот так, профессором можно было стать в университете преподавателем и профессором, получив степень магистра. Причем, чтобы стать профессором, не обязательно было получать там докторскую степень, как вот сейчас в современных европейских университетах. Кстати, вот когда же я стала учиться, до 2000, по-моему, 5 или 6 года, собственно, в немецких университетах была, в общем-то, такая же система. То есть у нас было экзаменов всего очень мало, и можно было 2 года учиться, не сдавая вообще экзамены, потом сдать вот этот, он назывался у нас Zwischenprüfung, ну, это была аналогия экзамена на бакалавра, потом учиться опять не сдавая экзамены и сдать экзамен магистр, да, потом там написать диссертацию, защитить, это вот как докторский экзамен. То есть вот эта вот схема, вот эта традиция, она действительно вот сохранилась, ну, по крайней мере, в Германии вот до вот 2005 или 2006 года. И вот там потом я когда уже училась, у нас ввели тоже вот эти экзамены, как в России, да, каждый семестр, там сессии и вот все такое, сейчас оно вот так работает.
1: Спасибо. Джон Смит спрашивает, а где сейчас осталось место для Бога с точки зрения католиков? Где он прячется?
0: Да кто же знает, я не католик. Смотрите, сейчас все-таки религия, она уже пересмотрела свои представления вообще о космосе, и не только о космосе, но и вообще вот о духовном мире, да, и Бог это уже такое больше, ну, мне кажется, не физическое понятие, а как такое нематериальное. И, кстати, в религии же по-прежнему как-то вот разделяется, да, вот на мир физический, в котором вот это вот наша Вселенная, которую описывают астрономы и физики, и на мир духовный, то есть который, соответственно, к миру физическому, в общем-то, не имеет никакого отношения, это какая-то там абсолютно другая сфера, вот прерогатива церкви. То есть нельзя говорить о каком-то месте Бога вот в конкретном месте нынешней вот физической вселенной.
1: Хорошо, спасибо. Мегавольт следующий вопрос задает. История не знает сослагательного наклонения, но тем не менее. Как вы думаете, церковные запреты тормозили развитие космологии или наоборот подстегивали интерес к запрещенным темам?
0: Вы знаете, церковных-то запретов на самом деле вот в области космологии было немного. То есть вот «Индекс запрещенных книг» – это первое его издание, было уже после смерти Коперника, то есть Коперник издал свою книгу и умер в 1543 году, и первое издание «Индекса» – это 1559 год. До этого существовали какие-то там более мелкие списки запрещенных книг, но туда попадали книги скорее по там, политическим каким-то мотивам, там какие-то неправильные толкования религиозных текстов, вот что-то в этом роде. То есть науку как-то, в общем-то, не запрещали. И это, наверное, уже, может быть, можно говорить после Коперника, что она как-то подстегивала. Но я бы не сказала, что она подстегивала, понимаете, для католиков, потому что протестанты, они, у них ничего такого не было, они спокойно и переиздавали книгу Коперника, например, в 1566 году, да, то есть спокойно все это обсуждалось, преподавалось в протестантских университетах, кстати, в католических университетах это все тоже спокойно обсуждалось, только ну, с определенными оговорками. И вот этот вот запретный плод, так сказать, он не был сладок, потому что это сейчас там мы представляем, что могли бы, да, поругать, а в те времена, ну, все-таки преследование инквизиции, оно как-то, это было немножко другое, это вряд ли кто-то бы хотел с этим столкнуться, действительно. Ну, вообще церковь, я бы сказала, она во многих, ну, не всегда, конечно, не всегда, но во многих случаях или во многих областях она, наоборот, стимулировала развитие науки. Ну, пусть там напишут потом какие-то критические комментарии опять на этот счет, но оно так было, исторические факты об этом говорят.
1: Ну, до определенного момента совершенно точно. То есть, если брать такую историчку сейчас, вряд ли, наверное, да, можно так
0: сказать? Я говорю, да, вы должны понимать, я живу в 16 веке все-таки во многом, поэтому, да, я говорю вот о том времени, то есть там до 16-17 века. Современная церковь – это как бы вообще отдельная история, и ладно, мы это не обсуждаем.
1: Да, наверное, мы их трогать не будем. Спасибо.
2: Да, спасибо. Следующий вопрос от Эрика Рыжего. Там даже не вопрос, а такой... мысль. Почему мы не можем знать ни в коем случае о том, когда учение Коперника пришло на Русь? Вот найдут библиотеку Грозного, а там, может, есть записочка по этому поводу?
0: Конечно, да, ну, вопрос такой, да, немножко шуточный, но на самом деле забавный, он очень хороший, потому что есть повод объяснить вот некоторые особенности возникновения исторических знаний. То есть, смотрите, даже если найдут библиотеку Ивана Грозного, что было бы прекрасно, и даже если там окажется книга Коперника, что было бы вообще великолепно и удивительно, то все равно это не даст нам никакой достоверной информации по поводу того, когда учение, ну, вообще, когда она там появилась, если только где-то на переплете или там самой книге не будет записи о том, когда ее купили или когда она попала в эту библиотеку. То есть, если это будет первое издание 1543 года, то когда она попала в Россию, мы этого узнаем. Знать никак не можем. Если это издание второе, не менее раритетное, 1566 года, ну тогда мы можем максимум достоверно сказать, что, значит, попала она в эту библиотеку не раньше вот этого самого года. Но на самом деле наличие книги в какой-то одной конкретной библиотеке, оно еще ничего не говорит нам о том, когда именно учение Коперника проникло на Русь. Потому что вариантов на самом деле много. То есть книгу мог привезти из Европы какой-нибудь русский путешественник или дипломат. Она могла лежать у него дома после его смерти, там книги разошлись по наследникам, там, не знаю, погибли от пожаров, наводнений, плесени и так далее и тому подобного. Другой вариант, книгу мог привезти на Русь какой-нибудь иностранец, мог дать ее почитать образованным там русским коллегам, они могли это обсудить, потом он уехал, забрал книгу с собой. То есть если были какие-то, может быть, свидетельства, кто-то записал, что вот мы обсуждали эту теорию, эти свидетельства могли не дойти до нашего времени. Книгу могли вообще не привозить в Россию, а, допустим, вот кто-то ее прочитал в Европе, сделал там заметки по вот общей сути геоцентрической модели, привез эти заметки в Россию, опять же, кому он их там показывал, с кем они там обсуждали, история могла для нас не сохранить этой информации. Вообще в истории, в принципе, со многими открытиями, изобретениями вот происходит именно так, что часто дата, написанная в учебнике, это на самом деле, ну, самая ранняя, просто известная историкам установленная дата, когда вот имеются сведения вот об этом открытии, изобретении. То есть там пройдет сколько-то лет, выяснятся новые факты, какая-то более ранняя дата, учебники постепенно перепишут. То есть вот так оно.
1: То есть первое упоминание, по сути, да, используется.
0: Да.
1: Так.
2: Спасибо. Угу. Следующий вопрос от Уильи Блейка. Добрый вечер. Вдруг не массовое отношение к мироустройству меняется, а сама Вселенная подстраивается под наше понимание и устройство. Шутка. И вопрос, серьезно, ваше отношение к антропному принципу?
0: Ой, а что это такое?
1: Саша, это тебе вопрос.
2: Что такое антропный принцип?
0: Да.
2: Ну, насколько я помню, это принцип, который означает, что человек, скажем так, только в такой вселенной мог возникнуть человек. Мы вот вселенная такая, потому что только в такой вселенной, в которой мы живем, вот мы могли возникнуть, если я не ошибаюсь.
0: Понятно? То есть где причина, где

0: Потому что только в такой вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек.
1: Ну, мы видим, вообще, я бы сказала, мы видим Вселенную такой, потому что вот, ну, так работает наш мозг, мы воспринимаем ее так. То есть, если бы, например, там Вселенную изучали какие-то другие существа, там, скажем, условно говоря, допустим, какие-то там небелковые формы жизни, там, с отличными от нас способами восприятия, они бы видели Вселенную там совершенно по-другому. То есть, ну да, во Вселенной там есть какие-то условия для существования человека, но как бы в ней, я думаю, есть и условия для существования еще там чего-то другого, чего мы, наверное, не знаем. Вот знаете, когда вот изучаешь историю науки вот того периода, там, да, 14, 15, 16 век, то очень быстро приходит такое ясное понимание, что вот... люди тогдашние, они же думали, что вот они живут там в эпоху невиданных научных прорывов, открытий, что вот наконец-то они добрались до сущности вот Вселенной, до принципа, вот, открыли принципы ее организации. Да? Прошло 500 лет, и как бы мы имеем то, что имеем. И вот это очень ясное понимание того, что вот наша наука, это на самом деле не какое-то вот там истина в последней инстанции, это всего лишь мостик там из науки прошлого в какую-то науку будущего, о которой мы не имеем понятия. И то есть через 100 лет, через 500 лет какие-то общепринятые сегодня научные истины, ну, мы будем относиться к ним так же, как вот там к теории Аристотеля или к каким-то там медицинским знаниям 15-16, ну, не мы, естественно, наши потомки, да, будут относиться к ним, как мы сегодня относимся к теориям Аристотеля, к каким-то, скажем, медицинским, там, химическим знаниям 15-16 века. Так что вот да, антропный принцип, мне кажется, он очень как бы ориентирован на нашу современную науку все-таки.
0: Ну, спасибо. Спасибо.
2: Сейчас длинный вопрос.
0: Давай.
2: Оппонент не прав. Какая разница параллаксу на сфере звезды или нет? Просто если на сфере, мы определяем расстояние до одной звезды и понимаем расстояние до всех звезд и сферы вообще. Кстати, вот интересно, а кто понял, что звезды не на сфере, и Солнце такая же звезда?
1: Да, это, наверное, нужно дать пояснение. То есть во время моего доклада был вредный оппонент у нас, Игорь Дмитриев, и у нас там возникла дискуссия по поводу параллакса и по поводу употребления Коперником, значит, понятия сфера неподвижных звезд. То есть мой оппонент утверждал, что по Копернику, ну, звезды, они просто не могут быть на одной сфере, не могли быть вот в его учении на одной сфере, потому что он писал, говорил о параллаксе. Ну, во-первых, что хочется сказать, что звезды все-таки у Коперника однозначно на сфере, и они точно зафиксированы. То есть есть такой термин «stellarum fixarum sphera», то есть это сфера неподвижных звезд. Это не только у Коперника, это вообще общепринятый научный термин в астрономии там 15-го, 16-го, еще 17-го века. Он у многих ученых, это как бы объективный исторический факт. У Коперника только вот этот термин «сфера неподвижных звезд», вот у него его труд о вращениях небесных сфер состоит из 6 книг. Вот я даже специально посчитала, только в первой книге он упоминается 8 раз. То есть все-таки есть сферы, все-таки звезды эти на сфере. И, собственно, еще лет 30, наверное, после выхода из книги Коперника в реальности этой самой вот последней сферы звезд, которая вот ограничивает Вселенную, вот эту небесную матрешку, в ее реальности, в общем-то, никто и не сомневался, лет 30. Дискуссия, однако, велась в 16 веке по поводу того, подвижна ли эта сфера, потому что в геоцентрической модели Земля неподвижна, а вот эта сфера звезд, она прокручивается вокруг Земли за одни сутки. В гелиоцентрической модели из-за вращения Земли сфера эта постулировалась неподвижной. Другая горячая дискуссия возникла в связи с сферой неподвижных звезд по вопросу движения Земли вокруг Солнца. Потому что, смотрите, если Земля постоянно там вот стоит на месте, я имею в виду, там не вращается, а вот просто в центре мира, то расстояние вот до любой точки этой сферы звезд, оно во все времена будет постоянным. В гелиоцентрической системе, если Земля вращается вокруг Солнца, то есть, а Солнце, Коперник полагал, что это центр мира, то вот тут у нас Солнце, вот так у нас сфера звезд, и когда Земля вращается вокруг Солнца, она меняет свое местоположение относительно, ну, там, разной, одной или разных точек сферы звезд. Вот это и называется параллаксом. То есть параллакс – это видимое... параллакс – это у нас видимое отклонение видимого положения объекта по сравнению с удаленным.

0: фоном. То есть параллакс может быть звезд, может быть планет. То есть имеется в виду изменение положения Земли не только по отношению к подвижным звездам, но и по отношению к подвижным планетам. Да, вот близкие небесные тела, соответственно, имеют больший параллакс, далекие имеют меньший параллакс. И таким образом, собственно, параллакс он применялся для расчета расстояний до небесных объектов, вообще для расчета вот, расстояния удаленности на небосклоне. Вот. И одним из аргументов противников гелиоцентризма было отсутствие звездного параллакса. То есть астрономы говорили, вот мы всю дорогу пытаемся измерить этот самый параллакс, но вот никак ни у кого не получается, ну все, значит, нет у звезд никакого параллакса. А значит, если у звезд нет параллакса, значит, Земля не меняет свое положение относительно этой сферы звезд, значит, она стоит неподвижно в центре мира. Вот, и здесь, из-за чего у нас во время доклада возникла дискуссия, речь идет о звездном параллаксе. Наверное, было бы правильно по-русски сказать «параллаксе звезд». То есть имеется в виду параллаксе всех звезд, которые на сфере. И в текстах того времени действительно встречается выражение параллакса stellarum. То есть параллаксис – это единственное число, а stellarum – это родительный падеж множественного числа. И когда вот тогдашние ученые они пытались измерить параллакс на различных звездах, они это делали не потому, что они надеялись, что вот у каждой звезды будет свой параллакс. Они просто брали для удобства ту звезду, которую им сейчас было удобнее наблюдать. Потому что есть погода, да, например, когда какая-то звезда, вот их любимая звезда может быть закрыта тучами, они берут другую. Ну и опять же зависит от времени года, потому что вот у меня, например, над домом сейчас Орион видно уже, ну созвездие Орион, да, я имею в виду, видно там уже в 6-7 вечера, да, а летом его видно только в час ночи. То есть обычные, ну такие достаточно прозаические причины, почему брали разные звезды. Так вот, Коперник, что он сделал, он предположил, что отсутствие вот этого параллакса объясняется просто тем, что звезды, они очень-очень-очень далеко, настолько далеко, что их параллакс, ну, просто совсем ничтожный, и нам он не заметен. На что противники гелиоцентризма обычно возражали, что, ну, посмотрите, если звезды у нас настолько далеко, то между сферой Сатурна, то есть последней известной тогда планеты, и сферой звезд, то есть там должно быть какое-то непредставимо гигантское пустое пространство во Вселенной. Вот для чего оно? Что это вообще такое? Зачем Господь его создал? Ну это же совершенно бессмысленно, да? Это нарушает всю вот эту симметрию небесной матрешки. То есть вот идут нормальные сферы вот так вот там, там раз, два, три, четыре, потом так, и вот это вот последняя сфера звезд. Ну как-то это не смотрится. Да, и вот в данном случае был прав, конечно, Коперник, в том смысле, что параллакс очень маленький. Только в 1837 году Василий Струве впервые в истории смог измерить параллакс звезды Вега, в Тарту, это нынешняя Эстония. Да? В следующем году немец Фридрих Бессель, он в Кёнигсберге измерил параллакс звезды 61 в созвездии Лебедя, а англичанин Томас Хендерсон в обсерватории в Южной Африке он измерил параллакс Альфа Центавра. В общем, проблема была в том, что вот измерительные инструменты 16-18 века, они, их точность была даже не угловые секунды, не минуты, а градусы. То есть вот Тихо Браге, это вот астроном великий второй половины 16 века, у которого были самые огромные, самые точные инструменты, ему удалось их разметить только по угловым минутам, и он размышлял о том, что ну вот как бы нам так сделать, чтобы еще и минуту разметить на какие-то доли. А теперь смотрим, то есть параллакс вот Веги, это 0,125, то есть это 125 тысячных угловой секунды, да, параллакс Альфа Центавра – это одна угловая секунда, или там параллакс вот этой звезды 61-й созвездия Лебедя – это 0,3 угловых секунды, да, то есть понимаете, что с инструментами того времени, ну, это было просто невозможно. Ладно, теперь ко второй части вопроса о том, кто первый понял, что звезды все-таки не на сфере, и что Солнце – это такая же звезда, как и другие звезды. Вообще обычно считается, что это Джордано Бруно где-то в 1580-х годах. Ну, конечно, Джордано Бруно, он и в свое время был такой очень одиозной фигурой, известной в Европе, ну и в наше время он весьма популярен, да, из-за особенностей его биографии и особенно вот из-за этого феерического костра на площади цветов в Риме там в феврале 1600 года. Но есть такая гипотеза, уж я не знаю, насколько она, ну, во всяком случае, она довольно признанная, не знаю, 100% ли она подтверждена. В общем, есть такой персонаж Томас Диггис, или Диггс, я не знаю, обычно Диггис пишут по-русски, англичанин, это член английского парламента, инженер фортификационных укреплений, он, значит, в чине генерала отвечал за снабжение английской армии во время, когда вот Англия послала армию на помощь нидерландским повстанцам, да, в их войне против Испании. То есть такой достаточно серьезный известный человек. Так вот, он тоже занимался наукой. Его отец тоже был ученым. Что сделал Диггис? Во-первых, он был коперниканцем убежденным. Он пытался переводить книгу Коперника на английский язык, перевел часть. Он создал прообраз такого геодезического инструмента, как теодолит, например. Что еще? Да, в 1583 году есть такой вариант, что состоялась его встреча с Джордано Бруно. Когда Джордано Бруно был в Англии, да, он колесил по Европе и как-то сделал остановку в Англии, пытался читать лекции в Оксфорде, вот, потом вернулся обратно в континентальную Европу. А Томас Диггис, он высказывал еще до 1583 года, писал о том, что звезды все-таки находятся на разном расстоянии от Земли, что нет никакой сферы звезд, и Вселенная, в общем-то, может быть бесконечной. То есть он писал, вот звезды, там они находятся на разном расстоянии, вплоть до бесконечности. Вот так. Есть такая гипотеза Стилмана Дрейка, что вот именно после знакомства с Диггисом, значит, Джордано Бруно вернулся на континент и пошел всем рассказывать и писать о бесконечности миров и о отсутствии там сферы звезд. Это, например, одно из подтверждений этому находят в том, что вот эти идеи, они появились там впервые в книге Джордано Бруно «Пир на пепле» и о бесконечности вселенных и мирах. То есть эти книги, они были написаны в 1584 году, то есть на год позже. Так что тут, в принципе, сходится. Ну, во всяком случае, о Диггисе был вот, кому интересно, можете почитать, это очень любопытный персонаж. Вот. А вот насчет того, что действительно Солнце – это лишь одна из звезд, и что у других звезд тоже могут быть свои планетные системы, ну, насколько нам известно, это все-таки идея Джордано Бруно. И действительно, он первый стал рассказывать, ну, не скажу проповедовать, хотя, конечно, многие его лекции действительно напоминали проповеди. Да, вот как-то так.
1: Спасибо. И также спасибо мы говорим Сержу Любомудрову, очередной раз нас поддерживает и задает вопрос, а случались ли самозванцы, выдававшие себя за докторов или магистров? Спасибо.
0: О, да, конечно, случались. В принципе, в те времена вообще достаточно, ну как, достаточно легко было. Ну как, с одной стороны легче, с другой стороны сложнее, как бы было самозванцем. Легче в том плане, что документов каких-то вот установленного там государственного образца их просто не было. Фотографий для документов не было. Самозванец мог, допустим, взять у кого-то чей-то диплом магистра, подлинный, и там ездить с ним, выдавать себя за, соответственно, магистра или доктора, мог подделать, я не знаю, там каким-то способом, да. С другой стороны, была сложность в том, что все-таки, как это объяснить, что все-таки различные социальные группы, они были очень, ну как, не то что очень сильно, ну скажем так, сильнее, чем сейчас, дифференцированы вот по манере общения, там, по речи, по манере себя держать, по одежде, по каким-то вот признакам, по каким-то вот специальным признакам, да, и то есть если вот человек, там, не являясь рыцарем какой-нибудь, там, простолюдин, там, крестьянин, он, там, хотел выдать себя за аристократа, ну, это надо было как-то сильно постараться, то есть где-то вот приобрести вот все вот эти навыки, то есть где-то приобрести соответствующую, там, одежду, да, потому что это все-таки вопрос цены. Так что, да, одновременно и просто, и сложно, но каких-то вот таких вот одиозных историй, каких-то там удивительных, веселых, ну, вот мне сейчас на ум не приходит, когда кто-то выдавал себя именно за магистра или доктора.
1: Спасибо. И еще мы говорим спасибо Бармалею Бармалеевичу, который стал спонсором канала и перешел на уровень лаборант. Огромное спасибо вам за поддержку. Ну, и также Роджеру Вилко продолжает задавать вопросы и также поддерживает. Спасибо. А как средневековые ученые объясняли существование метеоритов? Почему, по их мнению, камни падали с неба?
0: Они их, во-первых, никак не объясняли. Ну, в Средневековье о метеоритах, ну, насколько мне известно, может быть, я чего-то не знаю, но вот насколько я знаю, в Средневековье вообще такого феномена, как метеориты, вообще не знали. То есть знали падающие звезды, естественно, вот эти кометы знали. Господи, как они по-русски называются? Вот эти персиды, леониды, да, метеоритные потоки, да, метеоритный дождь. Да, вот, естественно, их они наблюдали, то есть это считалось, что вот явление вот этого вот надлунного космического мира, вот там какие-то эфирные тела, они как-то движутся, искали в этом какую-то гармонию, но, в общем-то, в голову никому не приходило, что они действительно там какие-то из этих вот падающих звезд, что они действительно могут упасть на Землю. И находки, например, когда древние люди делали что-то из метеоритного железа, есть же, да, такие находки, то это не значит, что это древние люди знали, что это железо метеоритное. Они просто нашли такой прикольный камень, из которого, ну, который годится для определенных там поделок. Очень подходит. Вот. И насколько я знаю, что еще, по-моему, в 18 веке Парижская академия наук что-то такое постановила, что вот не могут камни падать с неба. Метеоритов не существует.
2: Спасибо. И мы благодарим зрителя с ником «Имя», который пишет «Спасибо за науку» на YouTube. Спасибо вам.
1: Спасибо вам за поддержку.
2: Да, и дальше Ирина Детынченко спрашивает. Интересно, а Коперник астрономию совмещал с астрологией?
0: О, это такой, это, да, шикарный вопрос, потому что по этому поводу в свое время было много дискуссий. Понимаете, Коперник, ну как в нашем современном массовом сознании 21-20 века, то есть вот это начало эволюции в астрономии, начало научной революции, нашей современной науки. Ну как такой человек мог верить в астрологию? Ну, естественно, не верил он в астрологию. То есть где-то вот в середине, по-моему, 20 века Эдвард Розен, это вот один исследователь в области истории астрономии, и он писал биографию Коперника, переводил его, о вращениях небесных сфер на английский, по-моему. Вот. Он задал этот вопрос, верил ли Коперник в астрологию, составлял ли он гороскопы. Поднялся такой, ну, скажем, существенный вой, потому что кто-то говорил, что вот вроде бы мы находим у него какие-то астрологические прогнозы, а вот другие люди, которые вот не хотели портить вот этот светлый образ ученого-астронома Коперника астрологии, они говорили, что нет, это вообще неправильно вы истолковали, вообще это делал не Коперник, а там его какие-то там знакомые, товарищи, ученики и так далее. То есть как оно было, ну, не на самом деле, но вот какие выводы мы можем сделать на основе исторических фактов. Когда Коперник получал образование, это был рубеж 15-16 веков, то есть он учился в Италии в университете, это было 1400, по-моему, 98-1503 годы, и, по-моему, еще потом он на 2 года туда поехал. Вот. То есть астрология была тесно, неразрывно, абсолютно связана с астрономией. То есть астрономия, она понималась как некая теоретическая база, которая дает знание, дает основу, данные для практической астрологии. И не было еще конкретного разделения вот на астрономию и астрологию. Была некая небесная наука. И потом уже, да, встречались отдельно понятия астрономические и астрологические, но не было вот четкого разделения предметов этих двух наук. И как раз вот перед тем, буквально там за год до того, как Коперник приехал в Италию, там вышла работа Пико де Мирандоло, гуманист, это такой итальянский, где он подверг решительной критике современную, ну то есть тогдашнюю, да, астрологию в 12 книгах, то есть работа была объемная, и вот по этому поводу завязалась, там, как бы мы сейчас сказали, работа была хайповая, завязалась очень там серьезная дискуссия, и Коперник вот как раз туда попал. Он жил в доме у профессора Доменико Мария Наварро, это был его профессор, и этот профессор, он активно астрологией занимался, составление гороскопов практиковал, и даже у него на могиле специально выбито, что вот он был прекрасным астрологом. То есть кто-то говорит, что он действительно верил в астрологию, кто-то говорит, что вот он занимался этим ради денег, а душа там его была все-таки посвящена научной астрономии. Но во всяком случае Коперник, он попал в эпицентр этих дискуссий, он прекрасно понимал, что для него тоже астрономия, астрология, они были, в общем-то, неразрывно связаны. Верил он в гороскопы или не верил, но, судя по всему, верил, составлял ли он гороскопы или не составлял, ну, скажем так, до наших дней не сохранилось никаких вот гороскопов, четко атрибутированных, что их составлял Коперник. Но это, в принципе, можно понять, потому что трудно представить себе довольно высокопоставленного чиновника католической церкви, который публично заверяя, там, заявил бы о своей вере не в Бога, а в гороскопы. Потому что Коперник, он был каноником католической церкви. Что такое каноник? Это служитель, ну, скажем так, церковный администратор, чиновник, имеющий или не имеющий церковный сан, то есть у Коперника церковного сана не было. Но вот в епископстве Вармии, Вармия – это историческая область в Польше, на северо, получается, на современном северо, западе Польши, вот где вот там Тарунь, Эльблонг, вот эти города. Вот. И он был канцлером капитула, отвечал там за финансовые какие-то вопросы. Его дядя родной, который послал его в университет, он был епископом в Армии. Собственно, он готовил Николая Коперника к тому, что тот после его смерти займет этот пост епископа. Ну, у Коперника не было каких-то политических амбиций, поэтому он не пошел по этой дороге. Но вот так мы можем понять примерно вот обстановку окружения, вот в котором он жил и работал. И поэтому в этом случае, наверное, о составлении гороскопов каких-то говорить было трудно в его ситуации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Андрея Семенова. Параллакс звезд не обязательно доказывает вращение Земли вокруг Солнца. Земля может быть неподвижной, а звезды вращаться вокруг точки, удаленной от Земли. Параллакс тоже будет. Ну, то есть это не вопрос.
0: Да, да, конечно, будет, но просто в то время звезды априори считались неподвижными. То есть представить себе там во времена Коперника подвижные звезды, там, которые там вокруг чего-то вращаются, просто никто не мог. То есть вращение даже Солнца открыли там уже да, после Галилея, а вращение остальных звезд, там, движение вообще этих остальных звезд, их там открыли в 18-19 веке. А вообще в немецком это называлось долгое время, допустим, фикс-штерны, то есть фиксированные звезды. Ну и они в латыни, в принципе, назывались, там это, как это, господи, стелла фиксум. Да, вот. Ну, в общем, да, тоже то же самое обозначение. И да, вот оно было просто вот так. И такой вариант тогдашние ученые не рассматривали с подвижными звездами.
1: Спасибо. Так, Ольга Смолякова задает вопрос. Следующий. Во времена Коперника не нашлось модели типа карусели? Серьезно?
0: Да. Это, да, этим я начинала свой доклад на форуме ученых против мифов 13, что вот вообразите себя на карусели, да, что с вращающимися сиденьями, что сиденье вращается, и карусель, она вот крутится вокруг своей оси. И вот как, значит, Копернику нужно было объяснить людям, что вот прямо сейчас они они несутся на огромном вращающемся шаре вокруг Солнца, потому что карусели еще не было в XVI веке. Ну, карусели действительно в XVI веке не было. Вообще в Европе карусели вот в той форме, которую мы знаем, распространились с XVIII века. А первые упоминания о каруселях – это, по-моему, начало 17 века, первая половина, какой-то английский путешественник писал, что он видел что-то такое в Османской империи. Да, в Средневековье была, ну, было что-то подобное, карусель, это был такой как бы тренажер для рыцарей. То есть это был как деревянный диск или колесо, я точно не знаю, как он выглядел. В общем, туда, там находился человек с копьем, эту штуку как-то вот кто-то ручной тягой как-то вращал, и он должен был копьем попадать вот в кольца, которые установлены, ну, там, по ходу этой, соответственно, так сказать, своеобразной карусели. Но это не была карусель, это был именно тренажер, и смысл был не в том, чтобы вот просто крутиться по кругу, а в том, чтобы именно с движущейся, ну, как с коня, например, да, с чего-то движущегося попадать копьем в кольцо. Вот. Но, кстати, вот, да, и во времена Коперника не было действительно никаких таких аттракционов, на примере которых можно было это объяснить. Кстати, есть одна книга про Коперника и гелиоцентрическую систему, она, по-моему, это более «Совершенные небеса». Она такая, знаете, полухудожественная, и там автор делает много допущений различных вольных. Вот. И он там описывает, что вот Коперник у себя якобы построил такую штуку, напоминающую, знаете, тренажер для современных пилотов, когда вот человек садится в кресло, и вот это кресло начинает его по-всякому крутить в разные стороны, и то есть человеку кажется, что мир крутится, вот все крутится вокруг него, и якобы Коперник построил такую штуку, вот чтобы проиллюстрировать вращение Земли. Ну, здесь, конечно, автор сильно перефантазировал, потому что, ну, во-первых, Коперник был человек занятой, он был администратором, чиновником, еще и врачом, занимавшимся активной медицинской практикой. И вот на такие как бы глупые, к тому же дорогостоящие игрушки у него, конечно, не было времени, и тем более бесполезные, потому что кого бы он в них сажал, он никому не рассказывал о своей теории, кроме там ближайших друзей своего ученика Геоэхима Ретикуса. А ученик его, он, в принципе, вот без этого сложного устройства мог понять, о чем говорит ему Коперник, потому что он был профессором математики и астрономии в Виттенбергском университете. Да, вот, такие сложные приборы, в общем-то, были не нужны для иллюстрации факта вращения Земли, потому что, например, Лютер, когда он рассказывал своим собеседникам в застольных речах то, что он слышал о теории Коперника, он просто провел аналогию с повозкой или лодкой. То есть человек сидит, движется в повозке или лодке, он движется, но ему кажется, что он стоит на месте, а мир движется мимо него, да? Или вот в той местности, где жил Коперник, там есть такие сведения, что ходила о нем такая шутка, что он перепутал землю с говяжьим боком и насадил ее на вертел и заставил вращаться и поджариваться на солнечном огне. Да, то есть аналогий было полно, не нужно было строить такую серьезную машину. А вот годовое вращение Земли, вот это было действительно объяснить тогдашним людям очень сложно. Им было это действительно очень сложно понять, и не существовало какой-то вот, какого-то как механической конструкции, на примере которой там можно было провести простую аналогию.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос от меня, да, Саш? Евгений Сейбл-Носорог. А что заставляло Коперника и других ученых заниматься наукой? На какие средства мог рассчитывать ученый в XVI веке?
0: Да, там было, знаете, по-разному. Значит, наукой можно было заниматься как? Наукой можно было заниматься либо в пределах университета, то есть если человек получал место преподавателя, просто преподавателя, там, магистра или профессора, ну, у профессора было жалование там, ну, примерно там 100 гульденов в год. Гульден – это золотая монета, где-то там 3,5 грамма золота. Ну, это считалось то, такое серьезное, нормальное жалование, 100 гульденов в год. Жить было можно. Вот. Другая возможность заниматься наукой – это как быть каким-то придворным ученым. Но здесь это тоже, знаете, так, потому что правители, они капризные, бюджет там какого-то государства или герцогства тоже штука капризная. случалось так, что не выплачивалось годами жалование. Вот, например, кто хочет, может познакомиться с биографией Кеплера, как он пытался. Ему, по-моему, жалование. Он был, знаете, он был придворным астрономом императора Священной Римской империи. То есть это самый высокопоставленный, самый крутой правитель Европы. И так вот, его казна в основном стояла пустая, и Кеплеру удалось получить свое жалование в полном размере только один раз. За те там больше 20 лет, что он числился императорским астрономом. Так что это штука капризная. Как бы и третья возможность была, это заниматься наукой, ну, не в качестве хобби, ну, то есть, да, в качестве, это может быть, важного занятия, имея какой-то дополнительный источник доходов. То есть Коперник, он, как я уже сказала, он был каноником, получал жалование каноника и врачом. То есть он получал, также зарабатывал деньги медицинской практикой. И по меркам своего времени он считался, в общем-то, достаточно весьма обеспеченным человеком. Ну, были какие-то другие ученые. Вообще, на самом деле, ведь много ученых, которые вот сделали действительно важные открытия, они не были университетскими или придворными учеными. То есть, например, кого я только что упоминала, Томас Диггис, да, он был военным инженером фортификационных укреплений, там, генералом по снабжению армии, то есть вот это был его источник дохода. Например, был такой Ян Гевелий, это польский ученый, который, в общем-то, пионер селенографии, то есть исследования Луны. Вот он был, у него был пивоваренный бизнес, и он был мэром Данцига в определенное время. Да, и таких примеров на самом деле много. Да, был еще четвертый вариант, это ученые-аристократы. Здесь мы можем привести в пример, например, хессенского ландграфа Вильгельма. Это в Германии федеральная земля Гессен. Ну, там, кому интересно, посмотрите, где это. Вот, это был действительно значимый астроном второй половины XVI века. Но, конечно, с тех пор, как он вслед за отцом вступил на престол, на астрономии у него уже оставалось мало времени. И вот прекрасный просто пример ученого-аристократа – это Тихо Браге. Но это не типичный пример. То есть Тихо Браге, он принадлежал к одной из самых родовитых семей Дании, родственной самому королевской семье, то есть там его дядя был, ну, как по современным меркам, если так смотреть, премьер-министром, да, и министром финансов. И вообще, то есть это был человек очень высокого положения, и от него ожидалось, что, естественно, он, поучившись там в университете какое-то время, он сделает карьеру государственного мужа или там военного, станет там каким-то губернатором, министром или вот что-то в этом роде. А он вот разочаровал свою семью и всю датскую аристократию, действительно выбрав науку. И чего только там ему не говорили в спину и в глаза на самом деле. Вот, но это в основном такой нетипичный пример. То есть ученых-аристократов действительно было достаточно много, и часто они на самом деле публиковались еще под псевдонимом, потому что для аристократов в XVI веке, скажем, считалось так не очень прилично выпускать какие-то там, заниматься наукой под собственным именем.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Андрея Семенова. Извините, как это так не считали звезды подвижными? О чем вы? А система Птолемея?
0: А что с системой Птолемея? Система Птолемея, насколько я знаю, тоже не считала звезды подвижными. И Птолемей в Альмагесте у него опубликован, ну, это был каталог звезд, каталог неподвижных звезд, ну, собственно, этот каталог, он его делал не Птолемей, его делал Гиппарх, другой астроном. Ну, просто там так получилось, что Птолемей в Альмагесте, он практически собрал все известные знания того времени астрономические, часто забывая указать автора, но, в общем, учебник получился, энциклопедия получилась отличная. И вот там был действительно каталог звезд, там побольше 1000 звезд, по-моему, было, или нет, меньше 1000 звезд, около 700, но, во всяком случае, подвижными их, насколько я знаю, никто не считал, потому что от звезд, от этих рассчитывались расстояния до подвижных планет. Это вот именно этот был метод в эпоху Птолемея.
2: Спасибо. Вопрос задает Хаджи Тархан. Когда в Российской империи сам народ поверил в шарообразность Земли? Я про глубинный народ.
0: Про гномиков, что ли?
2: Глубинный.
0: Ну, наверное, из глубинки, да, то есть там какие-то крестьяне, темный народ. Ладно, не знаю, ну, я думаю, это случилось тогда, когда вот там темная неграмотная крестьянская масса, которая еще там перед начале 20 века составляла более 90% населения, когда у них появился доступ, собственно, к школьному образованию. А, ну, это уже произошло, массовый доступ появился уже при советской власти.
2: Спасибо.
1: Так, Андрианов Александр спрашивает, когда упоминаются первые описания церквей, монастырей, храмов и тому подобного?
0: Что значит описание? Что значит описание? Ну, наверное, просто упоминание, что есть какие-то церкви. Ну, ладно, скажем так, я как бы не специалист по истории религии, но церкви изначально, вот так как мы их знаем, что вот церковь – специальное здание для отправления каких-то религиозных ритуалов, их поначалу не было. То есть первые христиане, они, ну, в принципе, как и первые потом там протестанты или представители другой религии, они собирались в домах в чьих-то, они собирались в каких-то там пещерах. Собственно, эта религия, она была долгое время, скажем так, маргинализирована, какое-то время она была запрещена, то есть резона строить какие-то церкви и говорить, посмотрите, мы тут на виду у всех, поклоняемся Богу Христу, собственно, никакого резона не было, могло кончиться в некоторые исторические периоды путешествием на арену какого-нибудь амфитеатра и знакомством с хищными животными. Так, потом вот из вот этих там пещер или каких-то зданий их начали украшать каким-то определенным образом, то есть какая-то вот литургическая атрибутика там на стенах, фрески, изображения, какие-то предметы. А вот к какому периоду относится именно вот первый известный там храм, то есть как отдельно стоящее здание, я, наверное, затруднюсь все-таки сказать.
1: Ладно. Так, спасибо. Сергей Ульяновский. Может, тогда и про внутриевропейские крестовые походы расскажете, раз начали про европейские касты. Все-таки плотно живут в Европе. Эдем новый.
0: Касты?
1: Касты.
0: А внутриевропейские крестовые походы, самый известный внутриевропейский крестовый поход, это у нас Альбегойский крестовый поход, это вы можете там, не знаю, ну извините, погуглить, да, кто такие альбегойцы или катары. Они обосновались, это такая как бы христианская секта, отступающая от общепринятых там теологических представлений христианской церкви, часто весьма радикально настроены, они обосновались в основном на юге Франции, в южной части Франции, там вот на границе с Испанией. Посмотрите в интернете замок Каркасон, вот он прям прекрасен, и это моя мечта, я туда хочу. Он огромный, неприступный, и вот это была вот одна из твердынь вот этих вот катар. И, собственно, в 13 веке французский король, аристократия, церковь, они все вместе посоветовались и решили, что с этим как-то пора кончать. Начался вот крестовый поход альбегойский, как вы все знают, чем это закончилось, собственно, их истребили. Еще один крестовый поход, например, можно назвать, это крестовый поход на восток, то есть вот Ливонский, Тевтонский орден, когда их основывали, это воспринималось именно как крестовый поход на восток против вот этих вот там восточных, там славянских или еще каких-то язычников, что мы их сейчас победим и там создадим свои орденские государства, так как вот мы это делали там в 11-12 веке на Ближнем Востоке. И, собственно, орденские государства действительно появились. Ливонский орден, Тевтонский орден тоже достаточно известные исторические, скажем так, названия.
2: Спасибо. Вопрос от Иисуса Христоса.
0: Ух ты!
2: Да. Как одновременно можно изучать логику и верить в Бога? Это же взаимоисключающие вещи, спрашивает Иисус.
0: Я, честно говоря, да, не знаю, как это можно делать, потому что, ну, я человек в целом, так сказать, не религиозный, да, и логику в свое время немножко изучала. Но мы должны понимать, что логика, которая вот была в тех европейских университетах, да, вот то, что я говорю, тривиум, вот эти там риторика, и то экологика, да, это не та логика, которую мы знаем сегодня. Тогдашняя логика – это в основном как бы искусство аргументирования, искусство формулирования каких-то, ну, выражения своих мыслей, формулирования аргументов, то есть вот в этом плане. Да, и как это совмещалось с верой в Бога, ну, видимо, это как-то совмещалось с верой в Бога на протяжении там более 500 лет, оно спокойно работало, и, в принципе, люди, изучавшие логику в университетах, они потом, ну, вполне научно с их точки зрения доказали существование Бога, ангелов, дьявола. Тут главное, как повернуть, скажем так, законы тогдашней логики себе на пользу.
2: Спасибо. Вопрос от Романа. Интересно, а были ли астрономы и еретики среди церкви, именно священники? Спасибо.
0: Астрономы и еретики среди церкви. Как бы были... Астрономы, я в своем докладе я называла несколько астрономов, да, вот то, что Николай Кузанский, там Альберт Саксонский и так далее. Они носили сан, но они вот сомневались в общепринятой, скажем так, религиозной картине мира. Но были ли они при этом еретиками? То есть каких-то проблем из этого у них не было. Все-таки еретик, мы обычно говорим о человеке, о преследуемом, о приговоренном или даже там казненном. Да? То есть пока его не обвинили, о ереси говорить трудно. Но да, действительно были в церкви ученые, носящие сан, которые вот сомневались в общепринятой картине мира.
1: Спасибо. И перед следующим вопросом несколько объявлений. Мы уже почти 2 часа находимся в эфире. Самое время сказать о том, что мы благодарим вас, как всегда, за поддержку. Призываем ставить лайки, если вы еще этого не сделали. Подписываться на каналы, как проект antropogenes.ru, так и проект лаборатории научных видео, на котором вы сейчас смотрите данный стрим. Ну и не забывайте нажать на колокольчик. Это улучшает трафик в целом для канала. Ну и это полезно. Очень даже полезно. Задавая вопросы, вы можете задавать вопрос, можете еще и 2 способами, которые помогут вам получить ответ в первую очередь. Есть суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Пользуйтесь на здоровье. Ну и, конечно же, и у проекта antropogenes.ru, проекта лаборатории научных видео, имейте свой Patreon. Спасибо вам за поддержку на этих ресурсах.
2: Секундочку. Секундочку. Спасибо, Виталий. А я расскажу о том еще раз, что нас ждет в ближайшую неделю на наших каналах. Это, во-первых, в среду, 17 февраля, в 19:00, выйдет на канале Лаборатории научных видео постскриптум к докладу Дмитрия Насонова «Сможем ли мы колонизировать космос», который звучал на последнем 13-м форуме «Ученые против мифов». Это будет уже в среду, так что не пропустите. То есть, еще раз, это Дмитрий Насонов будет отвечать на те вопросы, на которые не успел ответить во время своего выступления. Значит, в четверг, 18 февраля, будет египетский дневник, где будет рассказ про то, как мы с Николаем Васютиным и Валерием Сенмутом в апреле 2018 года, значит, гуляли по Карнакскому храмовому комплексу, в частности, знаменитые ворота пилона Тутмоса III, там гранитные ворота, на которых невозможные пропилы, значит, невероятно технологичные и прочее, и прочее. Вот по этому поводу будет видео. А в субботу, 20 февраля, будет эффект присутствия с египтологом Максимом Лебедевым, который будет водить экскурсию по египетской коллекции Британского музея. Это будет, наверное, очень интересно. Вот. Ну и еще раз напоминаю про то, что 6-7 марта будет форум «Ученые против мифов 14, он будет онлайн, будет ряд выступлений, касающихся вакцин, рака, шизофрении, викингов, ниндзя, Моцарта, Александра Македонского, пищевой химии, темной материи, слонов, квантовой физики и других интересных тем. Так что регистрируйтесь скорее по ссылке, которая сейчас должна появиться в чате.
1: Да, Виталий. Я также напомню, что во вторник на канале Лаборатории научных видео выйдет лекция Екатерины Умниковой, которая называется «Как пока работают антибиотики. Будет очень интересно. Напомню о том, что тизер мы уже выпустили в нашем Инстаграме. Инстаграм есть как у проекта «Лаборатория ночных видео», так и у проекта «Антропогенез.ру». Не забывайте подписаться. Ну и еще одно объявление. У нас есть телеграм-чат, о котором вы, естественно, хорошо знаете. А если нет, то почему, собственно говоря, ссылка сейчас появится здесь, в чате данной трансляции. Если вам нравится общение, то вы всегда можете продолжить его уже после окончания нашей лекции и наших трансляций. Так, и следующий вопрос, да, задает Натан Краевский. Да. Читали ли вы «Путешествие на Луну» у Жюля Верна? Откуда ему были известны такие подробности о физике в космосе, типа невесомости, холоде, гравитации?
0: Конечно, читала. Откуда ему были известны, я, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, уже тогдашняя наука 19 века, уже многие вещи, они действительно были известны ученым, они не были известны широкой общественности, и в этом смысле Жюль Верн, он выступает даже в качестве, наверное, популяризатора, да, то есть, ну, что-то он, естественно, развил дальше, потому что есть какие-то научные знания, которые он, ну, развил дальше, предсказал, как они могут развиваться, как это может развиваться в будущем, а вновь оказался прав. У Жюль Верна, кстати, еще есть классная книга «Париж 21 века», по-моему, она называется, и где вот описана там городская обычная повседневная парижская жизнь в 21 веке, и там он действительно тоже многие вещи очень интересно предвосхитил. Я, опять же, не знаю как.
2: Ну, просто коллеги должны понимать, что в 19 веке уже все-таки многое было известно. Насколько я понимаю, к 19 веку явление невесомости, например, уже там больше 100 лет.
0: Ну, да, собственно, про гравитацию, в том числе на Луне, уже тоже знали. То есть
2: саму невесомость можно получить на Земле экспериментально, то есть в свободном падении, так сказать. Вот. Поэтому эти вещи были известны, другие, которые напрямую там в эксперименте нельзя было измерить, ну вот экстраполяции каких-то процессов, уже понимание физики движения небесных тел, они давали представление о том, что там вдали от атмосферы, от планет, например, будет холодно там, и прочее. Вот так.
1: И на этой радостной дискуссии предлагаю заканчивать. Спасибо огромное всем, кто смотрел в прямом эфире этот стрим, и тем, кто сейчас досматривает уже после того, как он закончился, и тем, кто будет смотреть его в ближайшие месяцы, годы, столетия. Благодарим Ксению, спасибо огромное, что вы были с нами, было очень интересно. Саша, тебе тоже огромное спасибо.
2: Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо и до скорых встреч, счастливо.

Привет, дорогие ребята! Ну и здравствуйте, взрослые, раз уж вы тоже с нами. И мальчик Толик, 42 годика, и девушка Света, 36 лет. Все здравствуйте, особенно здрасте, ребята, те самые дети, ради которых, собственно говоря, и существует наша просветительская площадка в центре Архе. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе в полезных беседах, познавательных. И сегодня наша тема звучит как собачья работа. Дежавю такое, да? Кто-то видел, наверное, этот фильм голливудский «К9. Собачья работа». Ну, на самом деле, профессий у собак очень-очень много, и обо всех мы даже с вами, конечно, не успеем поговорить. Ну, хотя бы переберем основные профессии, и, может быть, я вам расскажу что-то такое, чего вы не знаете, да? Ну, о собаках мы с вами говорили. У нас была такая встреча, которая называлась «Домашние животные». Откуда они произошли? Целых две у нас было таких встреч. Первая часть и вторая. Вот в первой части у нас как раз была собака. И с собаки мы и начинали. И, собственно говоря, как мы могли начать с другого животного, когда собака была первое животное, которое подружилось с человеком. В этом плане Киплинг был прав. Помните кошка, которая гуляла сама по себе? Если мне память не изменяет, она мне может, кстати, изменить, то первым все-таки к первобытному человеку пришла собака по Киплингу. Ну, так оно и было, и мы с вами говорили в прошлый раз об этом. Собак было несколько видов, как минимум там, где жили люди, и где-то там уже в неолите. Вот, ребят, это уже не моя немножко территория, это вот уже послушайте лекции Дробышевского на эту тему. Когда отступили ледники, то произошла великая неолитическая революция. То есть именно тогда человек стал человеком. Нет, он еще не научился бриться, он ходил в шкурах и с бородой, как я. Вот. Но он уже начал обрабатывать металлы. Он уже стал строить себе жилище, и самое главное, он приручил животных. И, конечно, первое животное, которое было приручено, доместикация, это называется научным языком, была собака. На самых-самых древних изображениях, вот таких вот, видно, вот мы уже пошли. Да, поприветствуем Александра Трунтаева, мы сегодня опять вместе, Александр. Вот, простите, что я вас сразу не представил, как-то вот сразу с места карьер и заговорился. Итак, вот первая наша картинка презентации. Ну, таких изображений множество, в разных местах находили. И, скорее всего, это вот то, что в биологии называется конвергенция такая, да? Видимо, это симбиотическая связь различных псовых животных и людей произошла не в одном месте, а в разных местах. Ну, мы были словно созданы друг для друга, люди и собаки, потому что собаки охотно пошли на этот контакт. И, конечно, первая, самая первая профессия собак – это была сторож и помощник на охоте. Наверняка свора диких собак жила рядом с жилищем человека, а может быть, даже рядом еще с пещерой. Наверняка собаки лаяли, если приближался какой-то опасный зверь или другие люди. Наверняка они получали за это подачки, когда разделывали добычу. А потом эти собаки стали, может быть, и помогать в охоте. И вот так вот люди и собаки подружились и дружат до сих пор. Ну вот давайте с вами посмотрим следующую картиночку. Так, а где моя шпаргалка? Где у меня по номерам картинки? Вот. Ну, вот здесь даже мы видим уже собак на поводке, это древний Египет, и ученые долго спорили, какие это могли быть собаки, и есть даже такая порода фараонова собака, она действительно очень похожа на то, что изображали древние египтяне, по фенотипу похожа, но генетики в свое время сказали, что нет, это борзая на самом деле фараонова собака. Она, кстати, признана ФЦИ, Всемирной кинологической ассоциацией, как порода. Но сказали генетики, что предок не та самая древнеегипетская собака. Но очень похоже. Есть и сейчас самые-самые такие древние породы. Это и ханаанская собака. Да? Кстати, по-моему, одна из немногих аборигенных пород Израиля, которая признана тоже Всемирной кинологической ассоциацией. Итак, собаки
подружились с людьми. Но кто такие были эти собаки, откуда они произошли? И вот здесь как раз ученые очень долго спорили. Одно время считали, что собаки произошли от волков, а другие ученые считали, что от собак. И вот даже я застал это время, 60-е, 70-е годы, ученые говорили, что от волков произошли собаки. Canis lupus familiaris. Да? Вот латинское название собаки, Canis lupus. То есть это волк, Canis lupus, собака-волк. А Canis lupus familiaris, собака-волк одомашненный, это было название домашней нашей собаки. Но не так все просто, потому что в 1862 году в Швейцарии нашли ископаемые останки торфяной собаки, как ее назвали. Да? И ученые, подумав, решили, что, видимо, вот от этой торфяной собаки, это был дикий вид, который уже вот стал таким синантропным, жил рядом с человеком, видимо, от нее произошли вот шпицеобразные породы. А от этих шпицеобразных уже потом пошли и шнауцеры, и пинчеры, и некоторые терьеры. Ну, потом, спустя какое-то время, нашли еще одну собаку. В 1872 году нашли бронзовую собаку. А в 1882 году, еще в 19 веке, позапрошлом, русский геолог иностранцев на Ладоге нашел еще одну собаку. Она уже была помощнее и, наверное, больше вот напоминала таких рослых, да, молосов. Вот, потом собака путятина еще была. И ученые еще раз подумали, пришли все-таки к выводу, что, видимо, прасобак таких было как минимум несколько видов. Некоторые просто не дошли до нас, их палеонтологическая летопись не сохранила. Вот, какие-то вот останки мы с вами нашли, но, тем не менее, вот мы имеем такое вот разнообразное поголовье современных собак. Вот от малютки чихуахуа до 100-килограммового английского мастифа, до ирландского волкодава, на котором, как на пони, можно ездить верхом. И, конечно же, у каждой породы собак было какое-то свое предназначение. Ну, за исключением декоративных, которые просто по приколу разводили. Ну, вот такие вот они смешные. Вот. Теперь давайте вот мы посмотрим следующую у нас картиночка. Какая была? Первая, вот. Это, ой, я ее сделал слишком крупно, эту картинку, да. Это был такой художник Ян Брейгель-старший. Это 17 век, он очень любил рисовать собак. Ой, как я ее плохо отформатировал, эту картинку. А я ее взял, знаете, для чего? Для того, чтобы вы увидели, что даже в 17 веке, когда писал Ян Брейгель-старший, были породы, которые очень похожи, как две капли воды, на современные. Ну, вот следующую нам покажите картинку, это тоже его будет, Александр. Вот. Но, с другой стороны, очень многие породы изменились до неузнаваемости. Ну, вот, например, если вы посмотрите на бульдогов хотя бы начала 19 века или конца 18 века, покажите нам следующую картиночку, Александр, то эти бульдоги ничего не имеют общего с... Вот, вот здесь она побольше, эта картиночка. Видите, здесь однозначно совершенно грейхаунды, вот какие-то пинчеры, и совершенно они не изменились, да? Вот. Но некоторые породы изменились тоже очень здорово изменились сенбернары, мы об этом поговорим, очень здорово изменились ньюфаундленды, очень здорово изменились те же таксы, на старых фотографиях таксы не очень похожи на современных. И вот дальше вот тут несколько картин, собак очень любили изображать. Особенно если речь шла об изображениях знати. И вот хорошо, что остались эти картинки, потому что эти картинки нам дают такую вот объективную картину по, как выглядели породы собак, ну вот в 18 веке или даже в 19, в те времена, когда еще не было фотографий. Ну, давайте мы с вами все-таки начнем, конечно же, с охотничьих пород. Вот следующую нам покажите картиночку. Вот. Потому что охота, конечно, это наипервейшая по древности профессия собак. И начнем мы, сам Бог велел нам с вами начать, конечно же, с гончих. Почему с гончих? Ну, потому что гончие – это самая многочисленная группа охотничьих собак. Охотничьих собак. И...

зверя гонит для того, чтобы подоспеть и оказаться вовремя. Как все это происходило, да? Ну, вот, вы знаете, первое изображение однозначно гончих встречается в том же Древнем Египте, это как минимум 2500 лет тому назад, а может быть и все три. Очень много было в Средневековье пород гончих во Франции, где знать очень увлекалась охотой. Очень многие из этих пород гончих утрачены навсегда. Конечно же, в Англии тоже были бигли. А, ребят, не забывайте, что в средние века вся английская знать британская, она на самом деле была не английская, а французская. Да? Там король Ричард Львиное Сердце, он по-английски, наверное, и говорить-то мог с трудом. Это все были франки, французы, из-за чего там и были различные войны и конкуренция, да, у знати. Вот у англичан, да, у них были гончие, которые работали по зайцу, это вот те же бигли, которые мы знаем сегодня, это харьеры, были фоксхаунды, ну, ясно, что фокс – это те, которые работали по лисе, были стэгхаунды, эти уже гончие работали по копытным, по тем же по оленям, по косулям. Были даже такие отерхаунды, которые работали по выдрам, водяные собаки. Ну, у нас гончие даже поминаются в былинах, вот былина Илья Муромец, там Добрынь Никитич, там нет-нет, да, гончие тоже поминались, потому что князья в то время, конечно же, с гончими тоже охотились. Ну и свора гончих. Вот давайте мы сейчас остановимся на такой классической охоте русских помещиков там 19 века, да, это вот такой расцвет, когда, вот видите, тоже замечательная картина. Здесь мы с вами уже узнаем абсолютно породы. Вот мы здесь видим слева фокстерьер, это уже однозначно совершенно что-то похожее на сенбернара, сзади коли, такса, мальчик на пони. То есть все эти породы можно узнать. А это 18 век, на минуточку, да, 300 лет тому назад. Ну вот давайте следующую посмотрим. Здесь у нас пошли картинки с гончими. Вот, а дальше следующую посмотрим. Итак, вот то, что вы сейчас перед этим видели, это так называемый смычок. Смычок к скрипке никакого отношения не имеет. Смычок – это смычка. Это две собаки, которые работают в паре. Конечно, они друг друга знают, они уже сработанные. Это вот свора гончих. Вот типичная свора гончих. Вот видите, там волк висит, значит, идет такой рабочий момент обучения. Ребят, дело в том, что свору гончих охотились 20 и более смычков. 20 смычков – это как минимум 40 собак. Да? И иногда даже охотились совместно со сворами борзых. То есть у гончих была одна задача – поднять зверя, преследовать его со звонким лаем. А вот борзые, они уже могли работать только тогда, когда они видели зверя. Вот когда зверь в прямой видимости, вот тут уже включались борзые, они шли уже работать по этому зверю, догоняли его, фиксировали. А задача гончих в это время была по рожку, по егерскому рожку, отойти от охоты, отойти в сторону, не мешать борзым. То есть от собак требовалась потрясающая совершенно слаженность в работе и послушание. Самое главное – послушание, потому что в своре там есть своя иерархия, есть доминирующие собаки, доминантные, есть субдоминанты, каждый, есть молодежь, которая обучается, есть матерые собаки. И, конечно, свора – это коллектив. Коллектив, которым управляли люди. Значит, как все это происходило, да? Вот выжлятники были. Выжлая – это гончая. Я вам, может быть, рассказывал лет 20 назад, мне предложили должность главного редактора журнала «Охота», и когда я сказал, Татьяна Катасонова тогда была директором издательского дома «Друг», и я ей сказал: ничего, что я не охотник, я ни разу на охоте не был вообще-то. Сказал: ну, вы же в животных разбираетесь. Я говорю: да, но вы понимаете, что охотники – это своя культура, это свой язык. Ну, в каком смысле? Я говорю: ну, вот пегая выжила и ударила по прибылому.
Непонятно, да, что за пегая выжлая, почему она ударила по прибылому, а пегая – это масть, выжлая, гончая, ударила, побежала, прибыло – это заяц там определенного возраста. Вот я вам всем очень советую найти книжку, почитать, замечательная книжка.

был такой писатель Дриянский Егор Эдуардович, а книжка называется «Записки мелкотравчатого». И писатель талантливый, это такой вот украинско-русский писатель 19 века. К сожалению, он умер в нищете, у него потрясающие совершенно были книжки, но вот как-то он не попал в струю, хотя модными становились гораздо менее талантливые писатели. Вот он умер в нищете, Островский ему пытался в свое время помочь, работал в журнале «Московитянин». И вот эта книжка «Записки мелкотравчатого», если вы ее откроете, это потрясающий такой сочный язык. Вот вы окунетесь в эту культуру, вы поймете, вот насколько, какой же страстью к охоте жили эти люди. То есть охота, она была возведена уже на уровень искусства, какого-то группового искусства. Были великие мастера, были знатоки. Почитайте эту книгу, это действительно очень интересная, стоящая книга. Ну, итак. Итак, значит, как это все происходило, да? Выжлятники, которые верхом сопровождали собак, они следили за тем, чтобы гончие не выскакивали из своры, чтобы все шло своим чередом. Сначала их отпускали в палас. Палас – это поиск. То есть вот свора, она разбегалась, она искала зверя, ну, предполагалось, где он может быть. Потом этого зверя находили, поднимали, и начинался сам гон. Вот когда начинался гон, то остальные собаки, вот если первые нашли зверя, подняли его, остальные должны были моментально дружно подвалить, то есть присоединиться к этому гону. И вот как только собаки находили зверя, тут-то как раз выходили борзые, и рог играл отзыв. Вот отзыв – это все собаки должны. Представляете, вот собака в азарте, она преследует. Она должна встать как вкопанная и организованно уйти, уступить свое место тем же борзым. От гончих поэтому, конечно же, требовалась огромная выносливость. И, кстати, еще вежливость. Знаете, что такое вежливость? Вежливость – это гончие собаки должны были очень деликатно и толерантно относиться к скоту и к птице. То есть, не дай бог, гончая бы обидела какую-нибудь курицу, гуся или овечку, я думаю, что она бы прожила бы очень недолго, несколько минут, и потомство бы не оставила. Поэтому отбор шел очень жесткий по рабочим качествам. Русские помещики Барри с сентиментальностью не отличались. Поэтому отбор ввели очень-очень-очень. Ну, кстати, я лет 40 назад, поменьше, лет 35 назад, как-то со своей собакой, с овчаркой оказался в далекой заброшенной деревушке в Алдае. И что меня поразило, это лежат охотничьи собаки, лайки, по которым гуляют куры, а ни одна собака даже ухом не повела. То есть, эта курица, она может ей по голове пройти. И вот эти охотничьи собаки так совершенно индифферентно на это смотрели. А вот женщина, которая приехала в гости, сразу предупредила. Говорит: «Саш, не дай бог, Арчик ваш хоть одну курицу тронет, ну, пристрелит сразу же, моментально. Ничего личного. Здесь свои правила, здесь так заведено». Поэтому, конечно же, собаки знали свое дело, никого никогда не трогали лишнего. Вот так оно обстояло с гончими. Вот, кстати, я даже выписал специально для вас сейчас требования, да, вот, чтобы показать, какой это был язык. Какие требования предъявлялись гончим? Вязкость. Что такое вязкость? Да? Вязкость – это настойчивость, преследование. Бороться, искать, найти, не сдаваться. Верность. Что такое верность? Верность – это на самом деле не то, о чем вы подумали. Это не преданность своему хозяину. А верность – это лаять только по дичи, не отвлекаясь на что-то еще. Вот если залаял, значит, ты увидел дичь. Это называлось верность. Полазистость. Полазистость – это умение найти. Паратость – это быстрота гона, скорость. Нестомивчивость – это неутомимость. Звонкость – это понятно, да? Свальчивость – это по команде, по рожку, это быстрый такой сбор в стае.
да, когда становись, да, вот вольно разойдись, вот, вот эти рожки, они же ведь не зря использовались на охоте, потому что как в армии горн, да, точно так же на охоте рожок подавал сигнал, и этот сигнал был командой для тех же собак, которые должны были беспрекословно слушаться. Ну, позывистость, это мы уже знаем, что такое, и вежливость мы уже тоже знаем, что это такое. Вот все эти качества, весь этот набор качеств должен был быть у гончих. Ну и, конечно, вот давайте посмотрим на гончих, дальше они будут. Вот. Это тоже гончие, ребят. Вот с такими короткими ножками. Как называется эта собака? Вы знаете, да? Это бассет. Бассет-хаунд. Это тоже гончие. Почему? А потому что где-то уже в веке 18-м, даже, может быть, чуть пораньше, появляются гончие по кровавому следу. А вот от этих гончих по кровавому следу уже требовались несколько иные качества. Они уже были более молчаливые, они были выносливые, неутомимые. Они, кстати, работали, тоже подразделялись. Одни работали по горячей крови, другие по сухой крови. Да, то есть по старому следу кровавому или по свежему кровавому следу. В общем, они были достаточно такие спокойные собаки. И вот бассет хаунд – это самое настоящее гончие. Только гончие по кровавому следу. Кстати, ребят, вот пустобрех. Слышали наверняка такое презрительное, да? Пустобрех. Вот пустобрех – это тоже это охотничий термин. Так называли гончих собак, которые лают не по делу. А ведь мы уже с вами знаем, что лаять, нужно было звенеть, нужно было только тогда, когда ты действительно видишь, поднял зверя. Ну, там много всего было. Там были обозначения частей тела. Ну, я же говорю, это был свой язык, и чуть дальше я вам продемонстрирую вот этот вот язык. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это гончие святого Губерта. Или Bloodhound, они так и называются, да, кровавая собака. Была такая легенда. Жил да был очень давно такой Франциск Губерт, его звали рыцарь. Франциск Губерт, был он повеса, страшно любил шумные компании, пиры, застолья и обожал охоту. У него была огромная свора собак, гончих, гончие по кровавому следу были. И однажды на охоте они травили оленя. Потрясающий был олень. Таких оленей никто никогда раньше в этих краях не видел. Это был фантастической красоты белоснежный олень. Они его травили, травили. И вдруг Франциск Губерт увидел, олень остановился, посмотрел на него, и он увидел, что у этого оленя, оказывается, над головой, между рогов, распятие, светящееся распятие. И вдруг голос небес ему сказал: «Что ты делаешь, Франциск Губерт, рыцарь, чем ты занимаешься? Ты губишь свою жизнь, душу, ты прожигаешь свою жизнь, вместо того, чтобы спасти свою бессмертную душу». И тут в его в душе случился переворот, он сразу понял, что жил он неправильно, он принял постриг, постригся в монахи, вел очень благочестивую жизнь, основал монастырь, и, видимо, в этом монастыре разводили собак, потому что собаки с тех пор стали называться собаки святого Губерта или гончие святого Губерта. И вот, смотрите, до сих пор эти гончие сохранились. Я помню первый раз, когда увидел Bloodhound'а, это 91-й год, наверное, был первый Bloodhound. Я просто стоял, смотрел, как зачарованный. Это огромная собака. И на Арбате во дворике, видимо, ее привезли из-за границы. Эти были, вот только-только рухнул железный занавес. И я очень хохотал. Она, когда бежала, смотрела вниз, внюхивая внимательно землю, то у нее вот эти складки на голове, они опустились, как капюшон, они закрыли ей обзор, и она даже бум, головой в дерево ударилась, потом почесалась, побежала дальше. Конечно, очень причудливый был вид у нее вся вот в этих складках, но, тем не менее, собака очень интересная и очень серьезная. Это большая, сильная и очень выносливая собака. Ну, давайте дальше посмотрим, какая у нас следующая собака будет. Вот.
Вот это уже собака Людвига Святого. Это собака вымершая. Это вот одна из тех... Видите, она похожа. Она по фенотипу похожа на гончую Святого Гумберда, но эта порода не сохранилась. Вот следующую покажите картиночку Александра. Это белый терьер английский. Тоже порода, которая не дошла, не сохранилась до наших дней. Но зато от этой породы, от белых терьеров, происходят некоторые породы собак, которые мы с вами знаем. Да? Вот покажите нам следующую картиночку. Бультерьеры, кстати, от нее тоже пошли. Вот. Это пейли-терьер, тоже не сохранившийся. Ну, если мы с вами заговорили о терьерах, мы с вами плавно перешли к терьерам, то здесь история такая. Терьеры – это, как правило, не очень большие были собаки. А вообще этимология, да, слова терьера – terra incognita, да, террологи, так называются ученые, зоологи, которые наземных позвоночных изучают. Да, terra – это земля. И, как в свое время, я помню очень хорошо, в общем, сказал Иван Игоревич Затевахин, большой знаток собак, который много лет возглавлял журнал «Друг для любителей собак», мы с ним вместе работали в этом журнале. Он хорошо сказал, говорит, все, что бегало по земле, называлось терьеры, а все, что притравливалось, все называлось бульдогами. Поэтому бульдогов было очень много, они были все очень разные, и терьеров тоже было очень много, они тоже были все очень разные. И в каждом графстве, в каждом городе, в каждом регионе Британии были свои терьеры. Иногда их называли по графству, да, как Девонширский терьер, там Стаффордширский терьер. Да. Но, конечно, терьеров еще подразделяли на ирландские терьеры, да, на шотландские терьеры, ну и всякие-всякие прочие другие терьеры. У терьеров была задача не только бегать по земле, они работали по норному зверю, терьеры. И вот следующее, покажите нам картиночку, да? Вот. Вот это, например, Бедлингтон-терьеры. Да? Работали они по лисам, по барсукам. Но, ребят, вот понимаете, какая история? Барсук. Вот кто-нибудь из вас был когда-нибудь на притравочной станции? Они сохранились, да, у охотников до сих пор. И на этих притравочных станциях собак, ну, в основном ягд-терьеров, так, собак по норному зверю, учат, как нужно взять лису, как нужно взять барсука. То есть она должна в норе взять ее по месту, ту же лису, совершить размен, поменяться местами и уже задом самой выйти из норы и выволочь оттуда лису. Задача, между прочим, не такая простая, не такая простая. И вот я видел, как работают ягд-терьеры. Это очень серьезная собака, дальше она будет у нас. Мне кажется, что если бы ягд-терьер был бы размером с овчарку, то, наверное, ничего живого на планете бы уже не осталось бы. Включая львов и тигров, всех бы ягд-терьеров уже давно бы порвали. Это бедлингтон-терьеры, похожие на овечек. Давайте следующих посмотрим, какие у нас тут еще будут терьеры. Вот он, ягд-терьер, да? Барсука называют король норы, потому что, конечно, барсук – это животное, которое намного сильнее, мощнее, чем лиса. И у барсука у него и когти здоровенные, и очень мощная хватка с такой сильным сжатием на челюсть. Поэтому, конечно, надо быть очень отважным и ловким псом для того, чтобы работать по барсуку в норе. И ягд-терьеры с этой задачей, конечно, справлялись блестяще. Это собака, которая абсолютно не знает страха. Вот у меня были знакомые ягд-терьеры. Я всегда вот думал о том, как-то вот в этой собаке просто генетически нет чувства страха. Ягд может попереть на кого угодно. На медведя, на слона, на льва. Вот такое впечатление, что... Просто чувства страха у него нет генетически. Но это было раньше, не знаю, как сейчас, потому что, к сожалению, сейчас наметилась такая тенденция декоративного разведения собак, и уже рабочие качества тестируются гораздо меньше. Об этом мы с вами чуть позже тоже с вами поговорим.
Ну, давайте следующую посмотрим. Собаку у нас там будет. Вот, вестхайчики. Тоже совершенно замечательные терьеры. Удивительные, милые создания. Сейчас они стали собакой-компаньоном. С ними, наверное, уже никто никогда не охотится. Но собака настолько мила, симпатична, игрива, что держит ее, конечно, не ради охоты, хотя когда-то это была тоже серьезная охотничья собака. Дальше, следующий, давайте посмотрим. Вот. Ну, эту собаку вы наверняка знаете, да? Это скотч-терьер, шотландский терьер. Вот все мои знакомые скотч-терьеры, они были очень непростыми товарищами, с очень сложным характером, но их всех, конечно, обожали их хозяева. Но в нашей стране эта собака стала безумно популярной благодаря... Следующую картиночку покажите, пожалуйста. Вот. Ну, кто-нибудь из вас знает, кто это? Это знаменитый клоун Румянцев. Его сценический псевдоним был Карандаш. Карандаш и Клякса. Кстати, вот цирковое училище до сих пор в Москве носит имя Румянцева. Был выдающийся клоун, безумно популярный. Он сам был очень небольшого роста, и он очень долго искал вот этот свой сценический имидж. И совершенно случайно в коммунальной квартире увидел вот эту черную собаку скотч-терьера и сразу понял, да, это она. И они настолько гармонично подошли друг к другу, что стали работать первые номера. Номера стали безумно популярными. И всю жизнь Карандаш выступал с Кляксой. Хотя Клякс таких было, насколько я помню, по-моему, то ли 12, то ли 13 штук. Потому что собаки долго не живут. Ну, хотя, нет, чему? Вот эти как раз они живут долго. Они по 16, по 17, по 18 лет живут. Но вот как-то так получилось, что у Карандаша было много клякс. Может быть, это было связано с какими-то другими проблемами. Кто-то болел, были резервные кляксы. Но всего их было много. Но самое главное, что благодаря Карандашу эта порода стала безумно популярна в России. Ее стали заводить жители СССР, и с ними уже практически никто не охотился. Точно так же, как и с фокстерьерами. Это была одна из самых распространенных пород в Советском Союзе, но я знаю очень мало людей вот по своему детству, по юности, у кого бы родители там охотились с фокстерьерами. Нет, они жили во дворах, их выгуливали. А сейчас, кстати, почти не стало фокстерьеров. Ни гладкошерстных, ни длинношерстных. Очень большая редкость, если где-то встретите. Если мы с вами заговорили о собаках цирка, давайте следующую картиночку посмотрим. Это уже отдельная история. Собаки в цирках выступали всегда. И когда цирки были бродячие, да, вот на кибитках они колесили по свету, давали концерты в разных городах, в разных странах, собаки, конечно, выполняли сразу несколько функций. Они были артистами, они зарабатывали на кусочек хлеба своим хозяевам, и, конечно же, они были сторожами. Потому что жизнь бродячего артиста, она полна опасностей и приключений. Лихие люди, опять-таки, которые не спали по ночам, а подстерегали одиноких путников и проезжие экипажи. Ну и вот последние десятилетия, конечно, самая распространенная порода собак, цирковых собак, были пудели. Ну, видимо, частично за счет того, что у пуделя у него артистическая внешность, если его правильно подстричь. Если пудели не стричь, дворняжка, дворняжка. Так посмотрите и не скажете, что это пудель. Но если вот его правильно подстричь, то он сразу приобретает, видите, такой аристократический вид. Хотя не только с пуделями работают. Огромный, конечно, вклад в дрессировку собак внесли знаменитые русские дрессировщики. Это отец и сын Ермаковы были такие. Ну и, конечно, Владимир Леонидович Дуров. Вот в одном из комментариев кто-то очень нелестно Владимир Леонидович отозвался. Ну, видимо, человек был... Ну, я читаю просто комментарии к нашим с вами встречам, потому что там много очень дельных всяких замечаний бывает. Но иногда бывают глупости, и я на них обращаю внимание просто для того, чтобы их никто не повторял. Дуров был великий дрессировщик. Дуров, в общем-то, создал революцию в дрессировке, потому что он первый стал использовать геймнос, вот это вот чувство
захватывающей игры, которая у собак и у некоторых других животных просыпается. Он первый, кто стал работать с положительным подкреплением. До этого работали с отрицательным подкреплением. Это кнут и пряник. Кнут – это отрицательное подкрепление, пряник – это положительное. И ласковое слово тоже. Вот оперантный метод такой научения, который был немецкая школа дрессировки. Да? Лошадь начинали бить до тех пор, пока она не поднимала ногу. Подняла ногу, ее перестали бить. Это отрицательное подкрепление. Дуров работал совершенно по-другому. Во-первых, он был дрессировщик от Бога. О таких людях мы позже тоже поговорим. Он понимал животных, он изучал их поведение. И он, конечно же, поэтому он добивался совершенно потрясающих результатов. В свое время Вениамин Игумнов, это дрессировщик из московского цирка, который родился из цирковых людей, он родился в опилках, его родители были цирковые, бабушка, дедушка и прадедушка все были цирковые. И как-то я его спросил, говорю, Вень, а мы заговорили о Дурове. И он сказал, Саш, я видел старые кинопленки, они сохранились с номерами Дурова. То, что он делал, сейчас не сможет повторить никто до сих пор. То есть это был действительно удивительно талантливый человек. Ну, сейчас, кстати, выступает Юрий Якубовский с собаками. Тоже у него очень прекрасные номера. Они обычно с Еленой Павлович выступают. Елена Павлович больше с лошадьми, а Якубовский с собаками. Ну, покажите нам следующую картиночку. Вот как раз видите, как работают собаки. И, конечно же, собаки работают на сцене не из-под кнута, а делают это совершенно осознанно. Это артисты, это настоящие артисты. Поговорите с любым дрессировщиком, и он вам скажет, что собаки-артисты точно так же, как и люди. Бывают талантливые, бывают гениальные, бывают бездарные. С бездарными, конечно, никто не работает. Вот такая вот профессия у собак тоже есть. Артистическая профессия. Ну, следующая у нас какая картиночка? Вот это еще один персонаж. Если уж мы с вами заговорили об известных скотч-терьерах, дяденька этого знаете в очках, да? Дяденька, между прочим, примечательный. Это единственный президент США, который был президентом больше, чем два срока. Ну, вы знаете, по Конституции Соединенных Штатов можно выбираться только два раза президенты. Вот как Барак Обама недавно избирался. А что касается Франклина Делано Рузвельта, он просидел в своем кресле президента больше, потому что началась война, Вторая мировая, и Рузвельту настолько доверяли американцы, что ради него решили сделать исключение, и он исполнял должности президента более длительное время. Но у Рузвельта была любимая собака. Эту собаку знала вся Америка. Ну, не было такого человека в Америке, который бы ее не знал. С ней он появлялся везде, он с ней летал на самолетах, он с ней совершал официальные визиты. И, конечно же, этот скотч жил в Белом доме. Поэтому, наверное, среди самых известных терьеров он в топе 5, топе 10 наверняка обязательно. Так, дальше, какие у нас будут породы, давайте посмотрим. Вот, такса, да, ну, с таксами. Такса – это собака, которая работает по норному зверю. Ребят, вот сейчас таксы, каких только их нету, да. Ну, таксы, есть просто таксы, есть карликовые таксы, есть таксы, еще мельче их называют кроликовые таксы. Они самых разных мастей, есть жесткошерстные, есть короткошерстные, есть мраморные таксы. Их удивительное разнообразие. А вот следующий, кстати, покажите картиночку, там, по-моему, будут самые-самые-самые разные таксы. Но, тем не менее, таксы выводились как рабочая порода по норному зверю. Если вы когда-нибудь приедете на притравочную станцию, и вы увидите, как эти таксы, которых держат так вот сзади за уши, они в нетерпении рут, они рвутся, они вырываются, рут, дайте, дайте, где эта лиса, дайте мне туда слазить, в эту нору. Она живет ради этого момента, для того, чтобы залезть в нору и схватиться с лисой. Да, сейчас
с таксами уже практически не охотятся. Наверное, это правильно. Лис мне всегда было жалко на этих притравочных станциях. Им подпиливали зубы, чтобы они не могли покалечить собак. И я как-то часто спрашивал, говорю, ребят, на притравочной станции, а вот вам лису не жалко? Ну вот представляете, вас посадят куда-нибудь в клетку, да, и будут каждые 15-20 минут к вам запускать нового свеженького боксера, который будет бить вам морду. На что мне люди говорят, да ну что вы, лисе даже нравится, она ждет, когда наступит этот день. Конечно, это бред. Это бред, это очень жестокое развлечение, ну что поделаешь. Раньше люди были жестокие. Но, с другой стороны, ребят, не все так просто. Собака такса выводилась столетиями ради того, чтобы работать по норному зверю. Из столетия в столетие люди терпеливо, кропотливо отбирали собак, улучшали эти рабочие качества. И что сейчас? А сейчас просто вот поставить крест на этой породе и превратить всех собак в такие вот в диванные собачки-компаньоны. Я не знаю, ребят, правильно это или нет. Ну, наверное, каждый ответит на этот вопрос сам для себя, как считает нужным. Покажите следующую нам картиночку, Александр. Вот они, видите, какие самые-самые. Это все таксы. Вот, вы знаете, я что заметил? Я по своим знакомым сужу. Если у человека такса, то, скорее всего, у него скоро заведется почему-то вторая такса. Это какая-то мистика. А иногда третья. И я знал людей, у которых этих такс было много. Но вот почему-то таксы, они чаще живут вдвоем или втроем, чем поодиночке в домах. Ну, может быть, компактная собака места много не занимает. Ну, такса – зверь все-таки удивительный, отважный и очень преданный человеку. Это хорошая собака, у которой была своя профессия, которая с этой профессией блестяще справлялась не одну сотню лет. Ну, кто следующий у нас? Вот. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим о легавых. Да? Если мы с вами поговорили об одной очень большой группе собак-огонщик, то теперь поговорим о легавых. Вот, кстати, мне написал... Помните, я вам когда рассказывал в прошлый раз о собаках, то я вам рассказывал о том, почему легавые, да? И легавые надо писать через «е», а не через «я». Потому что она не лягается, а она ложится. Это вообще такая калька с польского языка, а поляки с французского это срисовали. Потому что задача легавой – это поднять зверя. Сейчас я расскажу, как это делается. Поднять дичь – это подружейная собака, это так называемая подружейная охота. А потом ей нужно лечь, чтобы случайно ее хозяин не пристрелил. Особенно это было важно, когда еще ружей не было, но уже были легавые. И на птиц очень часто в разнотравии охотились с такой большой квадратной сеткой. А к концам этой квадратной сетки были привязаны грузила, такие тяжелые-тяжелые грузила. Легавая собака верхним чутьем находила дичь, делала стойку, указывала, где эта дичь хозяину, и замирала. И вот тут подкрадывался хозяин и, раскрутив, закидывал вот эту вот сетку с грузилами, которая накрывала дичь. Поэтому собака должна была сразу лечь, чтобы просто по голове не получить тяжелым грузилом. И кто-то мне написал, я, по-моему, даже где-то выписал это, а вот где не могу найти, может быть, найду. Вот, Сергей Богданов мне написал в комментариях, что, говорит, на его взгляд, этимология у этого слова может быть другая, потому что после половодья река входит в русло и остаются такие вот озерца, которые называются луга. А потом, когда луга высыхает, ее называют ляга. Да, и вот в этой ляге, где сочная трава, там вот вся дичь прячется. Поэтому вот он считает, что ляга, легавая происходит отсюда, потому что она охотилась в лягах. Ну, может быть, Сергей, хорошая такая версия, почему нет, но мне кажется, тогда бы все-таки была бы лягавая, а пишется ле. Так что, видимо, этимологические словари правы, и действительно от слова «лечь», а не от слова «ляга». Итак, значит, у нас легавые. Группа подружейных охотничьих собак.
Для нее требуется очень хорошее верхнее чутье. Ребята, чутье бывает верхнее и нижнее. Да? Верхнее чутье – это когда вы чувствуете, как бабушка на кухне пирожки жарит. Да? А нижнее чутье – это когда собака идет по следу, когда она начинает принюхиваться. Так вот, легавая верхним чутьем, она должна почувствовать дичь, и дальше она делает потяжку. Потяжка – это она начинает идти по этому запаху, и вот когда она чувствует, что вот-вот-вот она уже приближается к источнику этого запаха, вот она, куропатка там сидит, я уже чувствую, вот она, и собака понимает, дальше идти нельзя, потому что еще один шаг, я спугну эту куропатку. И тут она застывает монументально и делает стойку, свою знаменитую стойку. Вот сейчас поинтер, курцхар в стойке. Стойка делается для того, чтобы показать охотнику, где находится дичь. Да? И вот тут уже подходит охотник тихонечко, и собака ждет команду «пиль» или «вперед». И когда охотник уже готов, он зарядил ружье, и он говорит «пиль, вперед!» И собака поднимает дичь под ружье, охотник стреляет, ну, попадает или нет, зависит от того, насколько он меткий. Вот так работают гончие. Гончие традиционно делились породно на островных и на континентальных. Островные – это, конечно, гончие, имелось в виду британские острова. Это английский сеттер, ирландский сеттер, там шотландский сеттер, пойнтер. А континентальные – это курцхар, дратхар, да, немецкие породы, венгерская – выжла. Итальянский брак, веймарская была легавая. Ну, я сейчас всех уже, к сожалению, не упомню. В свое время, кстати, сеттеры были тоже одной из самых распространенных в Москве собак. И дратхаров было много, и пойнтеров было много. Сейчас охотничьих собак осталось очень мало. Ну, может быть, это и правильно, потому что очень мало стало охотников, которые с охотничьими собаками охотятся. Мало кто умеет их готовить, мало кто умеет их дрессировать. И, ну, может быть, да, может быть. Хотя очень многие охотничьи собаки переходят в класс питомцев, pets, они становятся питомцами. И, конечно же, теряют свои рабочие навыки. То есть на наших глазах с вами, братцы мои дорогие, очень-очень многие собаки. Вот я просто в свое время, лет 10 проработал в журнале в издательском доме «Друг». И был членом, я был главным редактором журнала «Миллион рублей», «Миллион друзей». Это был журнал о животных и растениях. И в редколлегии журнала «Друг для любителей собак» я тоже лет 10 проработал. Поэтому, ну, это было давно. Я оттуда ушел почти 20 лет тому назад. Вот все это время, наверное, с 90 по 2000 год, даже попозже, наверное, 2000, наверное, 5. Вот как-то я был в самой гуще кинологических событий России. Сейчас я уже отошел от этого. И вот то, что я сейчас вам буду рассказывать, и то, что я вам рассказываю, это не то, что я прочитал в книжках, это вот то, что я как бы знал, работая в журнале «Друг», из первых рук. Мне приходилось очень много общаться с руководством РКФ, Российской кинологической федерации. На моих глазах мы вступили в ФЦИ, Всемирная кинологическая федерация, с судьями, олл-раундерами, это судьи, которые по всем порам, с дрессировщиками, с охотниками. Рядом с нами, вот соседняя дверь, был журнал «Друг охота». Валерий Владимирович Бедаль его возглавлял много лет, с которым мы тоже очень много часами разговаривали. Поэтому вот вся та информация, которую я вам сегодня постараюсь довести до вашего сведения, это такая вот информация от первых уст, от людей, которые писали эти книги, писали эти статьи, которые, конечно, знали немножко, даже немножко, намного больше того, что попадало в печать, да, что они писали в своих статьях и книгах. Вот так работали легавые. Дальше следующее, давайте посмотрим легавые. Вот он, пойнтер, тоже видите в стойке. Давайте следующее посмотрим. А это вот русская легавая. Это русская легавая,
Кстати, по-моему, тоже уже такой собаки не существует. По-моему, эту собаку мы тоже фактически уже утратили. Ну, давайте дальше перейдем к следующим. А вот это вот уже собаки, которые подают нам дичь, да? Замечательные спаниели, их очень много всяких спаниелей, да. Спаниели там штук 15 или 20, там и кавалер Кинг Чарльз спаниели, конечно, русский спаниель, это замечательная наша русская порода. В свое время Гриша Манев, Григорий Манев, который вел передачу «Планета собак», меня познакомил с чудесным совершенно таким пожилым человеком. Он работал с русским спаниелем и был неоднократный чемпион мира. Проводятся соревнования охотничьих собак, и вот он рассказывал так: мы, говорит, с моим малышом, собакой, на охоту ездим без всякого ружья, и едем мы обычно в понедельник. Я говорю, а почему в понедельник? А потому что суббота-воскресенье обычно охота, пальба, стрельба, бах-бах, бабах, бубух, а потом все разъезжаются, а в понедельник мы идем и собираем подранков. Вот такой у него был чудесный и замечательный спаниель. То есть эти собаки, которых выводили, ну, покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, замечательный спаниель с дупелями. Этих собак, которые выдавали для того, чтобы выводили для того, чтобы они подавали дичь, они должны были обладать, во-первых, водоотталкивающей шерстью, потому что очень часто им приходилось лезть в ледяную воду и подолгу в этой воде находиться, плыть за подранками. Они умели нежно, осторожно, чтобы не попортить тушку, приносить эту дичь своему хозяину. Была тоже замечательная порода, над которой бились столетиями для того, чтобы эти собаки были совершенными помощниками на охоте. Но сейчас тоже очень мало, по-моему, охотится. Во всяком случае, вот из моих многочисленных знакомых охотников, которые охотятся с собаками, с ретриверами, ну, может быть, 3-4 человека наберется, не более того. Следующее покажите нам собаку. Вот, это вот уже лабрадор. Лабрадор, есть еще очень похожая на него собака, ретривер, да, золотистый. Вот часто спрашивают, ретривер, да, ретриев, это подавальщик дичи. И очень часто спрашивают, а лабрадор это ретривер или ретривер это лабрадор? Ребят, вот на этот вопрос можно ответить так. Все лабрадоры ретриверы, если их этому научить подавать дичь, но далеко не все ретриверы лабрадоры, потому что среди ретриверов, конечно же, есть и другие породы. Что касается лабрадора, лабрадор после известных событий, когда у президента страны появилась собака Кони, стал тоже очень востребованной собакой, лабрадоров стало очень-очень много. Но эту породу сопровождает очень много мифов. Вот здесь, ребят, я сейчас вам скажу самое главное. Я немножко откручу ленту времени назад. До 91 года Советский Союз существовал, и мы жили за железным занавесом. И очень мало кто выезжал за границу, и очень мало у кого была возможность за границу привезти собаку. Ну, по самым разным причинам. Поэтому собак, которые жили на территории СССР, участвовали в выставках, было не так уж много. Продавались открытки, «Союз печать» с изображением пород собак, их было там десятка два от силы. Да, там «Боксер», «Московская сторожевая», там «Доберман Пинчер», там «Московский дог», «Московский длинношерстный торитерьер», сейчас уже никто не знает, что такие собаки были, «Водолаз», «Колли». И в 91 году открылся железный занавес, и к нам хлынуло все, что можно, и все, что нельзя тоже. И вот среди того, что к нам хлынуло, было колоссальное разнообразие пород собак. Мы открыли тогда рты от удивления, потому что к нам попадали собаки, о которых мы вообще ничего не знали. Интернета тогда не было, да? К нам стали попадать всякие там аргентинские, бордоские доги, филу бразильеру, там кадебо, майорский бульдог и собаки удивительной внешности, мы о таких тоже даже никогда не подозревали. Но это были, ребята, времена романтического бандитизма, да?
Это были бандитские времена, когда в каждом городе по вечерам гремели выстрелы, когда очень часто погибали люди. И нравы были такие, что всем очень хотелось, чтобы их собаки были самыми крутыми, самыми вот такими вот. Время было бандитское, чего уж там. Поэтому заводчики начинали придумывать самые разные истории про те породы, которые к нам попадали. Особенно если эти породы выглядели страшно. Да? Там какой-нибудь там, не знаю, мастина наполитана или бульмастиф. Ну вот здесь я, наверное, покаюсь. Со стыдом даже покаюсь. Придумали какие-то всевозможные байки, вот. Но мне тогда хотелось, чтобы люди все-таки покупали вот этих щенков новых пород собак, чтобы их было больше. Я работал на телевидении, и мне очень часто приходилось снимать рекламные ролики разным заводчикам, которые продавали щенков. И иногда даже я им помогал. Я говорю, какая собака там, бурбуля, а что собака, африканская, да? Говорю, ну скажите, что эти собаки охраняли копи царя Соломона. О, да, точно. Да, еще, между прочим, вот эти собаки охраняли копи царя Соломона. Если копи были, на самом деле, если Хаграт не выдумал, писатель. Но самое интересное, прошло там 5 или 7 лет, я встречаю хозяина этого собаки, и вдруг я с ужасом понимаю, что он поверил в эту байку, он забыл, что это я при нем придумал, и потом я встречаю в печати, он дал кому-то интервью об этом, и это пошло гулять. И люди начинали верить, что вот это, что Фила Бразильера там охотилась на рабов, что там эта собака охраняла копи царя Соломона, а это... То есть придумали какие-то страшные небылицы. И забывали две вещи. Что вот то, о чем я уже говорил, что те собаки, вот современное поголовье, и те собаки, которые назывались, вот эта порода, которая существовала 200 или там 300 лет назад, это были совершенно разные собаки. А вот эти вот байки и вот эти ужасы, они укрепились в народе. И вот кто такие заводчики собак? Да? Это истина в последней инстанции. Вот если я заводчик лабрадоров, я знаю все про... Что вы мне будете рассказывать? Идите отсюда, я... Кто вы такой? У меня 15 сасов, 25 сосыбов. Я best in show. Вы кто такой? Я знаю все про лабрадоров. И будут иногда говорить такую чушь и сами себе верить. И другие люди потом будут эту чушь тиражировать. Это собачий бизнес, это собачья среда. Я просто в этой среде очень долго варился. Хотя в этой собачьей среде, безусловно, были люди выдающиеся, были люди очень знающие. У нас были и есть замечательные историки пород, которые писали хорошие умные книги, такие как Женя Цигельницкий, Евгений Цигельницкий, такие как Ольга Мещиха. Это люди, которые знают по несколько иностранных языков. Да. Оля Мещиха, по-моему, три. Вот точно совершенно у нее прекрасный французский, прекрасный английский, по-моему, немецкий тоже. В те времена, когда еще не было никаких интернетов, эти люди закапывались в первоисточники, в архивы, в библиотеки, переводили, по крупицам по каждой породе собирали сведения и, конечно, проделали огромную породу, огромную работу. У нас были замечательные дрессировщики, которые создали, кстати, Иван Игоревич Затевахин, небезызвестный телевизионный ведущий, начинал как дрессировщик и очень много сделал именно как дрессировщик собак. И потом вот стараниями Ивана Игоревича в том числе, да, были, проводились большой ринг, это соревнования по дрессировке собак. Сейчас, к сожалению, дрессировщиков осталось очень мало. Хотя были прекрасные дрессировщики. Игорь Гай, Варлаков, и даже Носов, человек одиозный, но дрессировщик от Бога. Нынешнюю школу я не знаю. Я еще раз говорю, что последние лет 15-20 я не слежу за миром кинологии, но я с разрывом в 20 лет побывал на выставке, на нашей самой крупной выставке «Евразия». И вы знаете, я испытал очень-очень горестные чувства. То есть, если бы я крутился бы вот в этом кинологическом мире все это время, я этого не заметил. Знаете, как чужие дети. Когда ты 20 лет не видел ребенка, через 20 лет его встречаешь, какой ты вырос, ты и голову задираешь.
А здесь было с точностью ровно наоборот. Когда ты не задираешь голову, а когда ты опускаешь и ищешь, где же он там. Я был удручен качеством собак, которые были представлены в рингах. Я просто со всей очевидностью увидел, какой пошел крен в декоративное разведение. Как, видимо, навсегда у многих пород ушли рабочие качества, которые никто уже не тестирует. И если раньше были стандарты у каждой породы, да, ну, там, скажем, у овчарки устойчиво, там, я не знаю, недоверчиво к посторонним, устойчиво там, к звукам выстрелов и так далее, и так далее. Сейчас эти стандарты наверняка уже переписали, потому что собак, которые отвечали всем этим жестким стандартам, практически не осталось. Когда я увидел, как Бурбулю прощупывает судья самые интимные места на предмет криптоархизма, мне стало как-то даже неловко за Бурбулю. То есть это собака, которая просто должна была этому человеку откусить руки. Это уже другие Бурбули. Так, ну ладно, поехали дальше, ребята. То, что я сейчас говорю, вот я уверен, будет очень много комментариев, кто-то на меня обрушится сейчас с критикой. Я говорю то, что я знаю, то, что я думаю, хотя во многом я могу быть неправ, как вы понимаете. Но моя задача сейчас, ребята, вам прежде всего рассказать о породах, о работах, потому что наша тема – это собачья работа. И мы с вами продолжаем охотничьих собак. Следующий, пожалуйста. Это борзые. Это знаменитая порода, это эмблема РКФ Российской кинологической федерации. Это русская борзая. Это порода, которая могла появиться только на бескрайних просторах. Это собака, у которой даже не бег, а полет. Вот если вы видели, как летит борзая, как летит свора борзых, это не бег, это полёт. Это завораживающее, фантастическое зрелище. Вот, знаете, ребят, очень жаль, что подвиг некоторых людей уходит как-то в небытие. Потому что, когда свершилось... Ну, помните, борзые были, как там, пора-пора, рога трубят, псари в охотничьих, там борзые прыгают на сворах. Великая русская охота, великое театральное действо, да, особенности русской национальной охоты. Помните, да, фильм? То, что этот финский парень горячий мечтал увидеть в России. Это, ну, какой барин без борзой, да, взятки борзыми щенками, помните, судья Ляпкин, Тяпкин. И так проходило до Великой Октябрьской социалистической революции, когда борзая сразу попала в разряд таких вот атрибутики помещиков и буржуев и стала классовым врагом. Многих помещиков самосудом казнили или расстреливали, иногда расстреливали вместе с их собаками, с борзыми, и вешали иногда с их собаками борзыми, и сжигали заживо иногда в их поместьях вместе с собаками, с борзыми. Не дай бог было борзой собаке появиться на улицу вот в эти первые горячие годы революции, когда ненависть у рабочего класса и крестьянства к попам и буржуям была настолько сильная, что эту собаку, как олицетворение буржуйства и помещества, наверняка могли и пришибить с горячей руки. Но, тем не менее, нашлись люди, отважные люди, которые сумели сохранить эту породу. Вот в 20-е годы, я где-то недавно читал, их было не больше десятка. То есть это люди, которые рисковали всем. А представляете, потом началась война, Великая Отечественная война. И эти люди, которые жили на пайках, на карточках, вынуждены были прокормить не только себя, но и своих борзых. А представляешь, какая борзая собака? Это огромный пес. Вот он кажется таким худеньким и миниатюрным, но он ест достаточно много. И вот эти вот люди героически сумели сохранить поголовье борзых, которые потом развели, уже домешали кровь тех собак, которые оказались за границей, и эта порода, она не ушла в небытие, она сохранилась. Вот было бы очень здорово, если бы кто-то... Их было немного, их буквально собак 10 оставалось в России. Если бы кто-то разыскал фамилии этих людей, которые смогли их сохранить, рискуя жизнью, между прочим, и где-нибудь какой-нибудь художник бы поставил бы памятник русской борзой, а рядом хотя бы вот увековечить имена этих людей.
Это было бы здорово, это было бы, ребята, очень-очень справедливо. Итак, борзы. Борзые собаки – это ловчие для безоружейной охоты. Потому что борзых на самом деле очень много разных пород. Они охотятся, как в старину говорили, на взряч. То есть борзая, ей даже нюх не нужен был. Она должна увидеть дичь и должна увидеть зверя, и вот тогда она начинала вот это свое преследование. Причем иногда, очень часто охотник брал по команде самые опытные борзая из свора, запрыгивала ему на луку седла, и он на лошади мчался, на лошади во весь опор, на луке седла вот здесь вот сидела борзая, потому что здесь она лучше могла увидеть волка или лису, и когда она ее видела, да, она спрыгивала с лошади, шла, и за ней кидались все остальные. Братцы мои дорогие, кто-нибудь на лошади когда-нибудь скакал? Кто-нибудь галопом когда-нибудь на лошади скакал? Усидев в седле галопом. А вы представляете, вот кто ездил галопом, тот понимает, о чем идет речь, да? Чтобы собака на полном ходу запрыгнула на галопе всаднику на седло, удержалась там хотя бы какое-то время, чтобы увидеть убегающего зверя, соскочить. Это, ребят, это цирковой номер, который мало кто может повторить. А вот собаки такое проделывали. Борзых, как я уже говорил, очень много. Азаваки, бахмули, хорте, тальга, грейхаунд, кстати, самая быстрая собака в мире, мы о ней сейчас еще поговорим, дирхаунд, там, даже выпитые левретки, это тоже борзые. И самая высокая собака в мире, ирландский волкодав, это вот эта вот собачища серая, да, или черная, они еще реже бывают. На самом деле, тоже борзая, он уже лет 300, даже больше волка в глаза не видел, потому что последних волков на Британских островах, по-моему, в 17 веке уже истребили, если не раньше. Вот это все борзые. Кстати, если вы проходили в школе уже Дубровского Александра Сергеевича Пушкина, то помните, сколько было борзых у Дубровского у старика? По-моему, 12 штук, если мне память не изменяет. А сколько было у Троекурова? 500. Вот такая была свора. 500. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, я помню в детстве, вот когда я был маленький, молодой, я видел борзую всего лишь несколько раз. Но когда человек с борзой шел по улице, вся улица останавливалась и смотрела вслед. Это, конечно, завораживающая собака. Недаром все-таки на борзых иногда меняли целую деревню крепостных на хорошую собаку. И вот если мы с вами, кстати, королеве Виктории, вот викторианская эпоха в Англии, да, королеве Виктории и Александр II, и Александр III в свое время тоже дарили наших русских борзых. В арабском мире борзая, хорошая борзая, я не знаю, шейх эту борзую любит больше, чем свой гарем. И окружает ее страшной заботой. Это самая главная драгоценность. Но если мы с вами заговорили о борзых, покажите нам следующую картиночку, мы с вами не можем не рассказать об этом человеке. Вот это вот как раз сценка охоты. Следующую покажите нам, пожалуйста, картинку. Я вам хочу рассказать про одного человека. Вот. Этот Трел Габидзашвили, Тарик, как его все звали, года 4 подряд я работал с каскадерами в Крылатском, мы делали гонки на выживание, я делал телевизионную версию гонок, и это было давно, это было 23 года назад. 24 даже уже года назад. И каждые гонки приходил человек, к которому все относились с очень большим почтением. У него была патриархальная такая внешность. Он был огромный великан с огромными очень крепкими руками, такая библейская внешность, белые волосы до плеч, белая борода. И я как-то спросил Сережа Воробьева, это вице-президент ассоциации каскадеров. Говорю, Сереж, это кто? Говорит, это Тарик.
И когда он сказал «Тарик», я сразу понял, о ком идет речь. Ну, потом вот он нас как раз познакомил, Сережа. Ториэл был человек фантастический. Его родители были актерами Большого театра. Сам он закончил, по-моему, Суриковское художественное училище. Но всю жизнь он работал в кино. Он работал как дрессировщик собак. Он мог поставить, он был единственный, кто мог ставить потрясающие, фантастические трюки с животными. В «Петушках» зообаза Мосфильма была. Он работал с любыми животными. Он работал с волками, с медведями животными. Он работал с волками, с медведями. Вот, кстати,

вора Борзых, он спал в повалку со своими собаками. У него был какой-то удивительный дар, он их чувствовал. Он мог говорить с ними на одном языке, потому что у него была очень харизма, и Триел никогда не продавал собак. Он мог подать щенка, но предупредить, что это очень хороший щенок, он мне понадобится для вязки, я позвоню, и ты мне его привезешь. Он возглавлял секцию борзых, и это не просто человек-легенда, это человек, который сделал очень много. Он вел потрясающую совершенно племенную работу с собаками. В общем, если вы любому борзятнику назовете это имя, то вы сразу увидите, каким уважением преисполнятся глаза вашего собеседника. Он ушел из жизни не так давно, по-моему, в 2012 году, если мне память не изменяет. И, конечно, очень обидно, что эти люди уходят. Это замечательные жизни, прожитые недаром, прожитые не зря. Это человек, который был абсолютно вне вот этих материальных ценностей, который очень хорошо знал, для чего он живет, и он сделал свое великое дело. Очень бы не хотелось, чтобы потомки забыли имя Триела Габидзашвили. Так, ну, кстати, он мне рассказывал как-то, что, понимаешь, что такое свора? На охоте в каждой своре есть такой доминант, самая опытная собака. И ведь если борзые, например, работают по волку, вот в тот момент, когда гончие, все, они ушли, дальше остались только борзые, они догоняют этого волка, они его берут по месту и держат. То есть, представляете, какую ловкость и какую сноровку должны иметь собаки для того, чтобы этого волка как на прищепках вот так вот распять и держать его несколько собак на земле, пока не подъедут охотники. И вот он говорит, самый вот этот, самый опытный пес, он в это время на жутких скоростях, на этом бегу, он очень четко смотрит, что происходит. И вот он видит, что, например, что-то не получается, там одного зверя не могут зафиксировать, там два молодых кобеля. Он тут же к ним подскакивает, показывает, как это надо сделать, положил, взял, оставил, он побежал дальше, включился к следующим. То есть он все время как играющий тренер в команде. То есть настолько все слажено и четко должно происходить в своре собак. То есть понимаете, что это не просто так. То есть с этой сворой надо работать. То есть каждый псарь, он должен был быть потрясающим совершенно знатоком и дрессировщиком, который чувствует собак, который умеет с ними говорить на одном языке. Я боюсь, что эта школа вот с Триелом, она ушла навсегда, и вряд ли кто-то сможет теперь это возразить. Ну, может быть, оно и к лучшему. В наш гуманный век такие кровавые забавы очень многим и не нравятся. Дальше смотрим. Дальше у нас пойдут другие. Это афганская борзая, которая была безумно популярна в Советском Союзе. Я не знаю, как первое поголовье афганцев попало в СССР, но они завоевали сердца людей. Афганская борзая – это был символ респектабельности, да? Символ роскоши. А потом, вот сейчас я их уже давно не встречаю, афганских борзых. Потрясающая собака. Кстати, собаки, которые, я помню, прекрасно бегали за искусственным зайцем, и в собачьих бегах тоже использовались. Следующее покажите собаку. У нас дальше пошли борзые. Вот это уже пошли у нас, это уже салюки, это уже покажите следующие тазы. Вот мне одна женщина, у которой Бахмуль был, рассказывала, что мы, говорит, с мужем ездим за зайцами, без ружья, без всего, нам собаки очень быстро приносят. То есть две собаки, смычок, который очень быстро находит зайца в поле, приносит своим хозяинам, и с хозяевом и не надо никакого ружья. Это Whippet. Ой, это грейхаунд, извините. Это грейхаунд, это самая быстрая борзая в мире, считается. Ну, разные источники по-разному приводят цифры. Считается, что до 80 км в час эта собака развивает. Хотя обычно средняя скорость на
в собачьих бегах где-то около 60 км в час. До бегов мы сейчас дойдем. Вот самая маленькая борзая.

0: Ливретка. Я уже не стал ее брать, но вы все прекрасно видели, знаете, как выглядит эта собака. Это трясущееся существо с тоненькими ножоночками, как карандаши, тем не менее, это тоже борзая, хотя самая маленькая. Вот покажите нам следующую картинку. Дальше у нас, по-моему, пойдут собачьи бега. Мне довелось наблюдать... Александр, покажите нам следующую, пожалуйста, картинку. Вот. Вот это как раз грейхаунды. Собачьи бега происходят на кинодромах, да? Сейчас это происходит в Англии, в Германии, во Франции, в Бельгии. Кстати, очень популярный вид спорта в США и в Австралии. У нас в свое время на стадионе «Автомобилисты», я помню, первые бега проводились. Там собаки бегают за тряпичным зайчиком, то есть это вот по периметру, там, где беговая дорожка, натягивается леска, и на этой леске, значит, бежит такой вот тряпичный зайчик, и за ним уже бегут собаки. Естественно, они делились на классы, отдельно бегали русские борзые, отдельно бегали грейхаунды, отдельно бегали уипеты, отдельно бегали афганские борзые. Почему-то все были уверены, что это будет очень популярно, что у нас даже будет в России целый телеканал, который будет с утра до вечера показывать собачьи бега и делать ставки. Да, действительно, в Англии это было в свое время очень популярно. Детям даже давали деньги на пирожки, на школьные завтраки и на то, чтобы сделать ставку на собачьих бегах. Да, действительно, за рубежом, в той же Британии, в Австралии, в США есть телеканалы, где транслируют эти, работает тотализатор, там есть свои правила. Значит, ребят, что я хочу сказать. Собачий спорт, любой собачий спорт, это то же самое, что человеческий спорт. То есть, есть уровень любительский, есть уровень профессиональный. Любительский уровень, это, знаете, как дворовый футбол. А вот профессиональный уровень, это с собаками надо работать долго, постоянно, вкладывать в них огромные деньги. Считается, что для того, чтобы на профессиональном уровне собаку подготовить к бегам, потребуется не один десяток тысяч фунтов стерлингов, своя диета, особая диета, свои гаммы high-energy там, кормов, с определенным балансом жиров, белков, углеводов и прочих добавок, свои допинг-пробы, все как у взрослых, все как у людей, свои ветеринарные врачи. То есть большой спорт – это большой спорт. Будь то собачьи бега, будь то agility, будь то это какой-нибудь там скиджоринг или вейтпулинг, о чем мы с вами поговорим еще позже. Покажите вот следующую картиночку. Значит, начинается все со старта. Такая вот мышеловка. Видите, у мышеловочки открываются дверцы. И вот, ребят, у нас, как там, каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Да? Вот вы без труда мне сейчас перечислите все цвета радуги. А есть так называемая собачья радуга. Собачья радуга, и любой там британский школьник легко перечислит все цвета собачьей радуги. Да? Это там красный, голубой, белый, черный, оранжевый и черно-белый. Это цвета, в которых выступают беговые собаки. Покажите нам следующую картиночку. У нас, кстати, в Битце есть кинодром, но я там, ребят, еще ни разу не был. Если вам интересно, сходите. По-моему, он до сих пор работает. Но в Москве, вот я знаю, в 30-х годах были такие пробные собачьи бега. Это с теми немногими русскими борзыми, которые были, это на ипподроме на Московском. А вот уже постоянный первый чемпионат, по-моему, в 1990 году проводился. И я помню, даже на бегах иногда появлялся такой забавный дядечка бородатый. Он приезжал на мотороллере с коляской. Такой разукрашенный был мотороллер. И там сидели таксы. Потом таксам надевали жилеточки с номерами. И в перерывах бегали таксы. Вот точно так же за тряпичным зверем, это вот как коверные клоуны выступают, он обязательно выступал в перерыве, и вот всегда его номера с этими стаксами, с беговыми, они пользовались огромным успехом. Так, следующую картиночку нам покажите. Вот это как раз выпит малая борзая, и я специально взял эту фотографию с ногой, чтобы был виден масштаб. То есть это очень небольшая, компактная, но стремительная, быстрая, как ветер собака. А дальше смотрим. Смотрим дальше. Следующую картиночку. Вот. И теперь мы с вами подошли к пастушьим собакам. Это еще одна очень древняя работа собак. Пастушьи собаки. Их можно разделить на две категории. Первое – это сторожевые пастушьи собаки, да, такого азиатского происхождения. И второе – это такие средние мелкие собаки, которые управляли стадами. Они нужны для того, чтобы управлять стада. Их грунтовые собаки, там вот есть у них такие свои уже подразделения. Что касается сторожевых, как правило, ну, по сути дела, это один и тот же тип. Вот если посмотрите, как они похожи, давайте покрутим их немножко. Я вам сейчас просто покажу. Вот следующее, Александр, покажите нам картиночку. Они все крупные. Вот, это у нас, по-моему, Мария Мальбрукская, да, овчарка. Ну вот следующее покажите. Да, это Мария Мальбрукская. Потом будет вот следующий кувач или кувас, там венгерский. Вот, найдете 10 отличий. Но специалист найдет, а вы вряд ли. Вот очень похоже на них, и там горная пиренейская овчарка. Следующее покажите, там будет южно-русская овчарка, тоже очень. Кстати, кавказская овчарка, кстати, вот это южак, да, наш, южно-русская овчарка. Следующее покажите, нам картиночку, по-моему, там командор будет. Вот, это командор. Видите, такие вот у него вся в колтунах шерсть. Он сам похож на такую нестриженную овцу, на барашка. Но эти колтуны, это его броня. У этого рыцаря, командор, это очень серьезная собака. Значит, ребят, задача этих собак. Они очень похожи и в каждой местности выводили стихийно свою породу. Это собаки, которые очень часто сливались со своим стадом. Они приблизительно такого же размера, как овечки. Очень на них похожи, особенно с наветренной стороны. Волк их и не заметит. И задача была охранять стадо от волков и от воришек. Потому что воровство скота, что в степи, что в горах, дело всегда было обычное. Что касается волка, ну, конечно же, ни одна собака не устоит перед матерым волком. Это однозначно. Но волки бывали не только матерые, но молодые, там, переярки. И задача Кика, ты опять начинаешь нам мешать. Кошка орёт. И задача собаки была сцепиться с волком. Дальше подъезжал пастух, и пастух уже волка добивал. Либо сцепиться с теми самыми людьми, которые хотят скот увести. И с этой задачей, конечно же, они справлялись блестяще. Дальше покажите нам следующую картиночку. Вот вам, пожалуйста, типичная такая картинка. А следующую нам покажите. Дальше уже будут собаки, которые вот либо гуртовые собаки, либо которые уже формируют стадо. Это уже маленькие собаки, очень подвижные. И здесь дело вот в чем. Дело в том, что собаки, пастушьи собаки во время своей работы, они реализуют свои охотничьи инстинкты, которые у них заложены природой. И задача людей при выведении пород была на определенном этапе эти инстинкты отрубить, да? То есть охранять свою территорию, да, может быть, даже покусывать за ноги и согнать сходу. Кика, сейчас накажу. Согнать их, сбить их в одну кучку, но при этом кусать не очень сильно, так, чтобы крови не было, и все-таки какую-то деликатность проявлять. Вот покажите следующие картинки, там будут у нас соревнования пастуших собак. Они сейчас очень много где проходят. Еще следующее. Соревнования пастуших собак проводятся и вот они, видите, да, в Новой Зеландии, проводятся в США, причем самые первые соревнования еще в 19 веке в США проводились. В 1880 году уже какие-то ассоциации даже были созданы. Задача там такая. Проводятся монопородные, потому что, конечно, самое блистательная пастушья собака – это бордер колли. Поэтому часто проводят такие монопородные соревнования, где участвуют только бордер колли, а иногда допускаются другие собаки. За отведенное время собака должна выполнить ряд каких-то упражнений. То есть можно покусывать, но не до крови. И очень четко отслеживается работа каждой собаки, там есть свои правила. И вот сейчас они стали, кстати, проводиться у нас, потому что вот рядом со мной здесь в Серпухове, я знаю, есть база на Фане, да, где тренируются пастушьи собаки. Есть во Владимирской области, в Махаре, по-моему, Горыныч там называется. Ну, конечно, нам далеко до традиционных таких пастушьих стран, до Новой Зеландии, до Австралии, где этот спорт уже имеет такие устойчивые традиции и где на высоте такое поголовье пастушьих рабочих собак. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот дальше будет очень интересная у нас история. Дальше следующее. Вот, кстати, следующий покажите нам еще. Дальше мы с вами поговорим. А, вот это фландерская бивье. Это тоже пастушья собака, но это очень мощная собака. И в Бельгии, на родине этой собаки, мне заводчики рассказывали, что фландерский бивье – это собака серьезная. Он пас уже не овечек, а коров. И фландерский бивье мог легко запрыгнуть быку на холку, взять его за холку зубами и развернуть его в ту сторону, в какую надо идти. То есть собака тоже когда-то была очень популярная, когда только попала в нашу страну. Но сейчас я их почему-то почти не вижу. То есть сначала был такой ажиотаж, когда первые бувье появились. Он похож был на черного терьера, на нашего. А сейчас я их почти не вижу. Ну, как ушли многие породы. Вот они как-то вспыхнули, появились все, а потом как-то исчезли. И сейчас осталось опять не так много пород. Только на выставках можно увидеть. Давайте следующее посмотрим. А вот дальше будет у нас, ребята, очень грустная история. Мы с вами начинаем... Вот как раз те самые собаки, которые якобы охраняли рабов. Хотя, наверное, охраняли. И наверняка действительно их использовали для того, чтобы найти беглых рабов. Покажите нам следующее. Но вот что обидно. Это такие собаки, как вот Фило Бразильера, да, или следующую собаку покажите. Аргентинский дог, которого заводчики часто называют «белая смерть». Ребят, здесь есть одна такая деталь. Дело в том, что любую собаку можно довести до такого состояния, притравить ее на все живое, что она на все живое будет кидаться. И любую собаку можно воспитать так, что это будет хорошая, умная собака. Это все зависит от владельцев. К сожалению, среди владельцев есть очень часто, к сожалению, встречаются такие люди, которым Бог не додал немножко харизмы, силы духа, и вот они все хотят самоутверждаться за счет какой-нибудь крутой собаки. И именно поэтому очень часто происходят вот такие вот случаи покусов и агрессии. Мы в свое время очень долго бились за то, чтобы ушел из жизни вот этот штамп бойцовские или бойцовые породы собак. Это глупость. Сейчас, ребята, подождите, у меня, по-моему, какая-то заминочка. Это глупость, потому что бойцовая порода есть только одна, американский питбультерьер. Были бои собак, которые устраивали с кавказскими овчарками, с лабаями в Средней Азии, да, в Афганистане. Потом эту традицию пытались перенести на Кавказ с кавказскими овчарками, но это не бойцовые собаки. О боях мы с вами поговорим чуть позже. Главное, чтобы вы поняли одно, что любая собака, будь то это какая-то крошечная декоративная порода или большая, сильная, мощная, должна проходить курс на послушание. Любая собака должна дрессироваться, и у любой собаки обязательно надо купировать агрессию. Потому что проявления агрессии появляются, всегда они будут проявляться. Есть эти механизмы агрессии, достаточно хорошо изучены. Конрад Лоренц за это получил Нобелевскую премию, написал чудесную книжку «Агрессия», которую всем советую прочитать. Но не надо вот из собак делать какие-то пугала, пугать ими детей, рассказывать про них небылицы, потому что все породы хорошие. Все породы выводились для какой-то определенной собачьей профессии. И если этой профессии нет нужды, ну, значит, просто порода исчезнет сама по себе, как исчезли уже очень многие породы. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот, это пошли боевые собаки, мы о них говорили, когда у нас была передача «Животные на войне», помните? Дальше, давайте прокрутим. Очень много легенд и небылиц про боевых собак. Ну, были вот в Древнем Риме однозначно были вот это молоссы, да, собаки молосской группы, вот эти догообразные с брылями. Давайте следующую посмотрим картиночку. Я сейчас не буду об этом, на этом останавливаться подробно, потому что мы об этом всем говорили. Но мы с боевых собак сейчас перейдем в наше время. Следующую покажите нам, Александр, картиночку. Вот, это собаки в армии. Ни одна армия не обходится без собак, потому что есть собаки минно-розыскные службы, есть саперы, есть, следующее, покажите, собаку, вот, видите, какие симпатяшки, есть военные кинологи. Вроде бы сейчас опять можно, я вот не успел уточнить, раньше в мое время были клубы ДСАФ, где можно было дрессировать свою собаку служебную, а потом с этой собакой идти служить в армию, ну, например, на границу. 2 года отслужить со своей собакой и с ней вернуться домой. Это было очень здорово. И, кстати, многие так и делали, ребята. Вот сейчас, по-моему, опять это разрешили. Покажите следующий. Я просто, говоря о собаках на войне, хочу еще раз вам напомнить слова моего старого товарища Андрея Попова. Андрей Попов руководил кинологической службой в группе «Альфа», это ФСБ. Это легендарное подразделение антитеррористическое. И когда я Андрея как-то спросил, говорю: Андрей, ну хорошо, что, неужели нет таких приборов, которые могут заменить собачий нос? Он на полном серьезе сказал: Саш, во-первых, нет таких приборов. Собачий нос не сможет заменить ничто. А во-вторых, собака на войне, она незаменима. Потому что на войне самое главное – оставаться человеком. Если на войне ты озверел, ты начинаешь психовать, ты теряешь берега, вот, ты теряешь порог опасности, потому что ты озверел. А если рядом собака, она подойдет, она лизнет тебя в лицо, и ты снова становишься человеком. И значит, у тебя больше шансов выжить, потому что ты человек. Ты отвечаешь за себя, за своих товарищей, за свою собаку. Поэтому собаки, наверное, будут в армии всегда. Ну, покажите следующую картиночку, там будет антитеррор. Я вам не буду рассказывать эту историю про патриарха военной кинологии, про Александра Мазовера. Это все было в прошлый раз. Следующую покажите нам картиночку. Еще следующую. Угу. Это антитеррор. Это вот бельгийские, группы бельгийских овчарок, которые сейчас вытеснило. Ну, у нас раньше работали в основном немецкие овчарки, восточноевропейские, да? Сейчас их стали вытеснять бельгийцы. Малинуа, вот следующая картиночка, тевьюрины. Это собаки с удивительным геймнесом. Они легче, они проворнее. И сейчас их становится все больше и больше. Во всяком случае, вот я знаю, в группе «Альфа» там точно совершенно сейчас малинуа. И гораздо чаще я их сейчас стал видеть с военными кинологами. Дальше покажите следующую картиночку. Вот смотрите, маленькая Бельгия, казалось бы. Вот видите, на войне даже им нашли такое применение, как вот у нас «Катюши» были, да, с пулеметами. Вот видите, собаки тоже таскали. Следующую покажите картиночку. Опять же, вот. Давайте провернем их немножко. Бельгийская армия. Видите, 1917 год. Две овчарки, по-моему, бельгийские, да? Да, скорее всего, это пинцеллеры. Следующее покажите картиночку. Почему я поставил? Вот даже у нас красноармейцы тоже были. Видите, зенитная установка в положении для стрельбы по воздушным целям. И собачья упряжка. Следующее покажите нам картинку, потому что вот такая очень известная байка про ротвейлеров, как они появились, собачья работа, многофункциональная. Их называли собаки мясников, потому что вот видите, ротвейлер, его запрягли в тележечку, там мясо, всякие айсбаны и прочие деликатесы, которые везут на рынок, потом мясник все это продаст, А когда он продаст, он первым делом пойдет в трактир и отпразднует свою удачную торговлю, и напразднуется так, а у него же еще полный карман денег, и вот тут его собака дотащит домой и будет охранять его деньги, чтобы не отобрали какие-нибудь разбойники или злоумышленники. Вот такие они были, ротвейлеры. Но, опять-таки, ротвейлер очень хорошая собака, если это собака из хорошего питомника, где тщательно отбирают по рабочим качествам, если у нее в порядке нервная система, и самое главное, если она правильно воспитана, дрессирована. Следующее покажите нам картиночку. Ну, теперь, наверное, и поговорим, вот видите, ротвейлер уже в тележке. Мы подходим с вами к ездовым собакам. Следующее покажите нам картиночку. Вот, это Амундсен. С Амундсеном произошла очень страшная история на самом деле. Дело в том, что Амундсен, когда Северный полюс уже покорили, и Пири и Кук выясняли отношения, кому из них принадлежат лавры покорителя Северного полюса, в это время остальные полярники двинулись штурмовать Южный полюс, Антарктиду. Ну, прежде всего, это был Скотт, легендарный путешественник. Но пока Скотт давал интервью под вспышки фотоаппаратов тихой сапой, Рауль Амундсен стал тихо, незаметно готовиться и тоже двинулся к Северному полюсу. И Амундсен двинулся на собачьих упряжках. Он очень долго и тщательно отбирал собак, эскимосских собак. Кстати, у нас на северах тоже он смотрел, отбирал. На Аляске было отобрано 97 собак, и дальше перед ним стала очень сложная задача. Ребят, 97 собак. Что такое упряжка? В упряжке тоже свои взаимоотношения между собаками, да? Поэтому это была огромная работа, которую проводили каюры, профессионалы. А дальше надо было этих собак доставить до Антарктиды. Представляете, их надо было везти через все тропики, а там жарко. А собаки эскимосские, северные. Поэтому Амундсен специально даже устраивал им такие прохладные условия, натягивал тенты, которые защищали их от солнца. Их там обмахивали опахалами. И даже Амундсен специально для них вез клетки с канарейками, которые услаждали их слух. Не знаю, насколько были счастливы и благодарны ему за это собаки. Но 97 собак поплыли в Антарктиду. Плыли они много недель, поэтому приплыло туда не 97 собак. Нет, ребята, не меньше, а больше. Потому что по дороге несколько сук ощенились. Вот. Но, тем не менее, были сформированы упряжки, и в это же время приблизительно к Антарктиде причалил Скотт. Скотт решил идти на пони. У него были механические сани и пони. Вот он был такой продвинутый товарищ. А Амундсен пошел на собаках. И что получилось? У собак, конечно же, было преимущество. Пони, им же нужно зерно, фураж. Да? Пони, они не выдержали вот эти антарктические морозы, ветра, а собаки выдержали с честью. Правда, собаки по дороге погибали. Их приходилось отстреливать. Их же и ели. Амундсен писал, что собачье мясо вполне сносное, почти такое же, как говядина. Убитыми собаками кормили своих же товарищи, собак из своих же упряжек. Собаки, которые попадали в расщелины, вот в трещины ледовые, они не бились насмерть, потому что они были в упряжке, их можно было всегда оттуда достать, в отличие от пони. Пони погибли все. А Амундсен пришел первым. Пришел первым, выдрузил флаг. Вот вы видите сейчас эту картинку. Конечно, дошли единицы. По-моему, если мне память не изменяет, то назад вернулось только 11 собак из всего этого поголовья. Амундсен оставил письмо для Скотта и двинулся в обратный путь. Скотт еле добрался до Северного полюса, обмороженный, усталый, они потеряли товарищей, эти самоходные сани сломались сразу же. И представляете, каково ему было обнаружить там письмо своего конкурента Амундсена. Назад Скотт не дошел. Они погибли, не дошли, по-моему, там всего лишь... Южный полюс. Я сказал северный, да? Извините, оговорился. Южный, конечно. Да, извините, ребят, конечно, это речь идет об Антарктиде. Северный полюс к тому времени уже Пири, Кук открыли. Вот, извините, я просто сейчас расстроился за Скотта, потому что Скотт был героическим человеком, он был отменный спортсмен. И многие потом Амундсена как раз упрекали в том, что он спровоцировал Скотта вот на такое единоборство. Но Амундсен сказал, что ничего личного, просто я показал преимущество собачьих упряжек, которые оказались намного надежнее. Собаки действительно очень надежные. Недаром все-таки наши северные народы перемещались на собачьих упряжках, и собаки всегда показывали фантастическую живучесть, фантастическую выносливость и фантастическую надежность. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот мы сейчас, кстати, очень много информации о собачьих упряжках мы черпаем из книг Джека Лондона. Я бы не советовал относиться как к достоверному источнику. Вот почему. Потому что сам Джек Лондон несколько раз наездами приезжал на Аляску. Он там не жил, он не имел большого жизненного опыта в этих суровых условиях. И после своих поверхностных наблюдений писал свои... Нет, он был прекрасный, талантливый писатель. Но просто писал о том, что он не очень хорошо знал. Если вы читали его произведения, да, вот «Белый клык», там очень много недостоверной информации. Замечательный мультик «Балто» тоже, кстати, недостоверен. Я объясню, почему. Потому что метисов с волками в собачьих упряжках не использовали. Да, действительно, вот эти породы, давайте мы их дальше посмотрим, они там будут, и аляскинские маламуты, и хаски, и самоеды, это лайкоиды, они немножко напоминают волков, мало того, они редко лают, очень часто воют, как волки, это присуще ездовым собакам. Но все дело в том, что ездовая собака, она будет тянуть, пока сердце ее не разорвется в клочки от непосильной нагрузки. Если это гибрид с волком, если это полукровка, он не будет тянуть до упора, но в определенный момент он ляжет, и никакие побои его не заставят подняться. Каюры это прекрасно знали, поэтому они не допускали гибридов с волками. Зов предков Джека Лондона, помните, «Белый клык»? Там очень много вот этой недостоверной информации. Что касается Балта. Вот, кстати, следующее. Здесь вы тоже видите. Видите, маламут. Он у нас дальше будет. Покажите нам следующие картиночки. Ага. Вот это нарты. Это сани. Дальше покажите нам следующую картиночку. Сейчас это очень популярный вид спорта. Гонки на собачьих упряжках. Вот такая собовозка. Собаковозка, в которых приезжают на соревнования. Совокупность собак называется конюшня, кстати, такой вот термин. Очень интересные гонки альпийские, альпирот проводились раньше. Они проходили по территории Франции, Швейцарии, Австрии. Сейчас их уже, по-моему, давно нет. А у нас на Камчатке в марте месяце традиционно проводится Берингия. У нас был Сергей Пантюхин, по-моему, такой замечательный каюр. Это был единственный наш каюр, который выступал, я помню, на Альпероде. И, по-моему, даже что-то там завоевывал. Самые популярные ездовые породы – это, конечно же, прокрутите следующие хаски, которые, кстати, не только как ездовые, голубоглазые они очень часто бывают. А очень часто бывает у них один глаз голубой, другой карий, например. Да? И следующую картиночку покажите – маламуты. Аляскинский маламут, вот он, это порода удивительная. Он появился на Аляске во времена золотой лихорадки. Дело в том, что эту собаку вывели золотоискатели. Им нужен был грузовик, скоростной грузовик. Хаски – маленькая собака, маламут в полтора раза больше. И золотоискателям нужны были мощные собаки, которые как грузовики тащат вот это их огромное количество скарба. Там же много всяких тяжелых вещей, запасы еды. А во-вторых, эта собака должна быть быстрой. Почему быстрой? Потому что по их понятиям, по их правилам, очень часто спорные участки, где можно мыть золото, решались так. Кто первым туда прибыл, поставил меточки, это мой участок, и моет золото. Да? То есть для этого устраивались гонки. И вот эти гонки стали настолько популярными, что потом, ну просто их стали проводить ради забавы, а потом это все переросло вот в такой вот большой спорт. То есть уже были специальные нарты облегченные, да, появились правила проведения. И дальше вот покажите нам следующую картиночку. Следующая собака будет, вот, это у нас самоед. Самоеда тоже очень часто называют ездовой породой. И даже заводчики мне рассказывали, что Амундсен шел к Южному полюсу на самоедах. Но это не так. Самоед, тоже как упряжные породы использовался, но очень мало, в основном они пасли оленей. Замечательная собака, и вообще самоедов, вернее, из тех собак, которые пасли оленей, из них самоедов как декоративную породу вывели европейцы. Наверное, вот так. Да простят меня заводчики самоедов. Убьют, наверное. Найдут, уйдут, убьют. Следующее, покажите нам картинку. Вот они, детишки самоедов. Замечательная, хорошая собака. У меня много знакомых было самоедов. Мы со всеми дружили. Собака прекрасная. Следующее нам покажите картиночку. Вот. А здесь уже, вот видите, пулка и скиджоринг, то есть когда помимо вот такой большой упряжки еще используют такие вот одиночные виды. Ну, кстати, вот я тогда еще, когда стали проводиться первые гонки Альперот, я стал замечать, что там уже были такие поинтерообразные собаки. То есть появились всевозможные гибриды, всевозможные помеси, и это очень скоростные, очень быстрые собаки, которые, по-моему, до сих пор вот в упряжном спорте участвуют. Следующее, покажите картинку. А что делать, когда снег стает? Когда снег стает, появляется драйленд. То есть это такие же гонки, тоже на собачьих упряжках. Вот следующую картинку покажите, но только на колесиках. Вот они. Тут уже велосипедный руль, там очень похожие правила. Вот здесь уже мы маламутов видим, видите, впереди. И, конечно же, каждая упряжка тоже требует от каюра большого знания собак, знания их повадок, умения организовать взаимоотношения правильные, потому что это все-таки командный спорт. И, сейчас, слава богу, у нас еще есть собачьи упряжки, есть каюры, это все право, но это все требует, конечно, очень большого времени и изрядных трат, поэтому мало кто может себе позволить. Ну, давайте дальше посмотрим, какие у нас дальше пойдут породы и какие у нас дальше. Вот он. Дальше давайте прокрутим. Вот я хотел вам рассказать о собачьих боях, потому что я о них знаю очень много. И мне в свое время... Вейтпулинг. Вейтпулинг – это тоже, кстати, вид спорта, который появился у золотоискателей. От нечего делать. Они утрамбовывали снег. Вот, и соревновались, какая собака сдвинет нагруженные нарты с места и сколько она их провезет. И так появился этот вид спорта – вейтпулинг. Сейчас по вейтпулингу уже проводятся соревнования, причем такие большие соревнования. И вместо натоптанного снега сейчас используют такие тележки на колесиках. Туда уже пришли другие породы. Прекрасно работают и стаффордширские терьеры, прекрасно работают бульмастифы, американские доги, бульдоги прекрасно работают. У вейтпулинга свои четкие правила, свои категории, весовые категории. Все как в большом спорте. Собак тренируют. Это диета, это физические нагрузки, есть специальные упражнения, комплексы, какие мышцы должны быть развиты. Но знаете, что интересно, ребят? Если собака не может сдвинуть вес, если это видит, то ее никогда не делают лузером, никогда не улюлюкают, ей помогают люди. То есть собака не должна отчаиваться, ей помогают сдвинуть. То есть собака, когда она тащит этот вес, это геймнес, это то, что называется геймнес, это воля к победе, это интерес, это азарт, как у человека. Вот если есть этот геймнес, то собака работает. Если этого геймнеса нету, то это вот профессиональная непригодность.
1: То есть собака, она это делает осознанно, и она это делает по двум причинам. Во-первых, это у нее в генах. Вот если вы посмотрите, как ведут себя хаски накануне старта, они прыгают, они сходят с ума, они визжат, они орут. То есть они выпрыгивают из собственной шкуры. И вот когда ты на них смотришь, ты сразу понимаешь, что эта собака, она живет только ради одного, чтобы встать в упряжку и тянуть. Вот ради этого она живет. Это смысл ее существования. Поэтому, если вы завели хаски, ребят, ну, хотя бы на лыжах, скейтжоринг, пулку, и хотя бы на лыжах, чтобы она вас буксировала в ближайшем парке, иначе это издевательство над породой. Давайте дальше посмотрим. Так, вот, видите, это как раз вид пулинг. Ну, кому интересно, вы можете посмотреть, там есть федерации, международные федерации по вейтпулингу, куда входят там разные страны, США, Британия, Франция, Бельгия, по-моему, проводятся всемирные чемпионаты, у них свои бюллетени. В общем, ребят, все как в любом большом спорте. Покажите следующую картинку. Ох, мы уже с вами... Ну, наверное, давайте вот сейчас, я опять не рассчитал время, потому что я рассказал ровно половину того, что хотел я вам рассказать. Этот вид спорта называется конкур, как вы знаете, да? Конкур – это когда лошади преодолевают препятствия, там лужицу с водой, барьер и так далее, и так далее. Но он был безумно популярен, например, в той же Британии, но когда переставляют трассу, препятствия, то публика скучает на трибунах, и как-то давным-давно публику решили позабавить в перерывах, и собаки, которые жили на конюшне, их немножко поддрессировали, чтобы они преодолевали эти же препятствия, только более маленькие. Успех был настолько ошеломительный, что появился вид спорта agility. Покажите нам следующую картиночку. Agility, что-то взяли из конкура, что-то придумали. Например, вот, видите, это Border Collie летит, преодолевает препятствия. Следующее, покажите картиночку. Вот. Обычно вешалась покрышка автомобильная, следующая там, по-моему, дорожка будет, где собака должна такой слалом сделать рукав. Вот она, видите? Посреди трассы помост, собака должна сесть на этот помост, зафиксировать, это самое сложное, кстати. Представляете, собака, она вся вот на взводе, и вдруг надо сидеть, не двигаться, вот проявить свою выдержку. Разрешается рядом бегать тренеру собаки или хендлеру, но нельзя до собаки дотрагиваться. Там есть четко регламентировано, есть мини-аджилити, но так продолжалось до тех пор, пока не появились хиллеры, не появились бордер-колли. Вот когда они появились в аджилити, то все остальные собаки стали нервно курить за углом, что называется. Потому что такого безумного геймнесса не было больше ни у кого. Наши ребята, я в свое время был знаком с Игнатовым Алексеем, который был тренером нашей команды, они ездили за рубеж, привозили призы, награды. Считалось, что этот вид спорта станет очень скоро, вот все собачьи виды спорта говорили, он обязательно войдет в программу Олимпийских игр, не вошел. До сих пор, насколько я знаю, ни один вид собачьего спорта в программу Олимпийских игр не вошел. Так, ребят, вот вы знаете что, давайте-ка вот что сделаем. Мы с вами уже 2 часа встречаемся. У меня осталось, я рассказал вам ровно половину того, что сегодня хотел вам рассказать. У нас там будут и рудорозыскные собаки, и собаки сыска, и много-много чего интересного. Поэтому я предлагаю сделать нам предложение, а на этом мы с вами сегодня остановимся. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте свои вопросы. И вот я еще раз хочу вам сказать самое главное, ребят, что каждая порода собак выводилась для определенных целей. Охотничьи собаки выводились для того, чтобы с ними охотились. Борзые выводились для того, чтобы они бегали, летали. И если вы заводите собаку определенные породы, то хотя бы какие-то полевые испытания, хотя бы вот минимум вот этих вот моментов должны были соблюдены. Иначе это просто преступление перед породой. Люди сотнями лет выводили эти породы, а вовсе не для того, чтобы потом эту собаку посадили на диван и раз в день выводили ее на свежий воздух на полчаса. Вот это самое главное. Вот, собственно говоря, Александр, покажите нам, пожалуйста, самую последнюю фотографию. Самую-самую последнюю. На этом мы сегодня закончим. Вот, это грустная собака, которая сидит в будке на цепи. Вот, ребята, сколько всего сделали... Я не знаю, выжили бы мы люди, если бы не собаки, которые всегда были рядом с нами. И вот это вот наша огромная благодарность собакам. Мы сажаем их на цепь для того, чтобы всю ночь они вздрагивали и лаяли при каждом шорохе. Если в вашем доме сидит такая собака на цепи или у кого-то из ваших близких, подойдите и скажите: ребят, ну сделайте хотя бы блок для того, чтобы эта собака могла спокойно бегать. И снимайте ее хотя бы на 2-3 часа с цепи, чтобы она могла погулять и с кем-то поиграть, социализироваться. Вот это наша огромная человеческая благодарность собакам, без которых бы мы наверняка бы не выжили. Как представители вида Homo sapiens. Все. У кого есть вопросы? Есть? Давайте.

Да, еще я хотел сказать. Ну, я не успел этого сказать. В одном из комментариев было, помните, когда мы говорили про одомашнивание собак и рассказывали про сенбернаров, кто-то в комментариях написал: «Да ладно, собаки с бочонками – это городская легенда, я фильм на эту тему видел». Это не городская легенда, здесь дело вот в чем. Был святой Бернар, действительно, это был, по-моему, 11 век, который основал этот монастырь. Монастырь был на месте римского капища, там в Альпах, там был храм Юпитера Громовержца, но собаки появились в этом монастыре спустя несколько столетий. Они действительно искали. Я потом расскажу эту историю в подробностях. Это не городская легенда. Я не знаю, какой вы фильм смотрели и где, но это не городская легенда. Что касается бочонков, не знаю. Вот здесь еще такую вещь. Поймите, если вы сейчас приедете в монастырь Сен-Бернар, то те собаки с бочонками, с которыми фотографируются все, они никакого отношения к тем сенбернарам не имеют. Внешне даже они не очень-то на них похожи. Это просто совершенно разные собаки. Только и всего. Так. Да? Про кошек, да. Да, придумывали, да. Значит, лет 25 назад в России появился великий американский фелинолог, великий, я ставлю кавычки, Дэвид Боэм. Он проводил здесь выставки. У него был кот, здоровый такой кот, у которого на каждой лапе было там по 6, по-моему, пальцев. И вот он всем рассказывал, что этот кот из Шамбалы, что там какому-то генерал-полковнику советскому там подарил этого кота или того там выкрали, что это вообще... Я слышал кучу подобных легенд про кошек. Ну, давайте так, про кошек мы сделаем отдельный разговор, и я вам эти байки про кошек тоже расскажу. Да, ну, в меньшей степени почему? Потому что все-таки кошек сейчас больше, чем собак. Любителей кошек больше, чем собак. Индустрия в массе, наверное, она больше, чем собачья индустрия, и по кормам, по средствам ухода и так далее, и так далее. Но собачий бизнес, я думаю, что все-таки щенки определенных пород из определенных брендовых питомников стоят гораздо больше, чем котята из-под самых прославленных кошек. Вот так. Да, ну там было все проще. Они концентраты с собой везли. Там были специальные такие концентраты, которые потом разводились снегом. То есть там было все продумано вот с такой норвежской педантичностью. Я вот еще раз говорю, почему безумно жалко Скотта, как сам Амундсен написал, говорит, в очередной раз британцев подвела их. Как-то он очень неделикатно сказал, самоуверенность, да, по-моему. Скотт действительно был безумно отважным человеком, был прекрасным спортсменом, и, конечно, по-человечески его очень жалко в этой истории. Да, но это не было соревнованием, потому что Амундсен его не вызывал на дуэль. Он как раз пока... Да, соперничество было. Это не соревнование, это было соперничество. Амундсен тихо, спокойно пошел вперед. Вот так. Пока Скотт притягивал к себе внимание прессы, всего там земного шара, Амундсен тихо, спокойно все просчитал и пошел вперед. Он поставил на собак и не ошибся. Я, честно говоря, даже не знаю, как такой опытный полярник, как Скотт, мог пойти на пони. Ну ладно бы там из Якутии привез бы наших якутских лошадок. С пони это было, да. Что еще?

Я понял, речь идет об имбриддинге, так называемом, близкородственном скрещивании, да? Да, такие вещи были, наблюдались в свое время. Понимаете, породы очень здорово испортились, когда вот в 91-м году хлынули вот эти все породы к нам, то появилось очень много людей, которые сделали это таким диким бизнесом. То есть они вязали своих сук каждую течку. То есть как только собака, вот годовалую собаку они уже начинали вязать. И они гнали, гнали, гнали щенков направо и налево. То есть не было практически никакой даже выбраковки. И они очень здорово испортили многие породы. Я помню первый каникорса, которого привез Романович Александр Леонидович. Можно было заглядеться. То есть эту собаку можно было отлить в бронзе. Потом Катя Шлычкова привезла каникорса. Прекрасные были собаки. Потом я смотрю, пошли какие-то каникорса прогонистые, с проваленными спинами. Я помню первых американских бульдогов. Кречетова Любовь привезла. Потрясающие были собаки. И смотрю уже потом с диплазией вот эти вот. Были потрясающие первые английские бульдоги. И потом вот с этой лыжи нижняя челюсть торчит. То есть очень многие породы портились по двум причинам. Потому что их гнали, гнали, гнали, продавали. Не было такого отбора, да? Очень много выбраковки шло в продажу. И, во-вторых, потому что рабочие качества терялись, безусловно. Ну, а в советские времена такое тоже было. Вот, например, была такая должность при ДОСААФ, как начальник породы. И вот начальник породы доберманов, ему нравились большие доберманы. Поэтому наши доберманы, они были крупнее зарубежных, такие более матерые, но крупнее это не значит лучше. Посмотрите, какие были, кстати, боксеры. Вот кто смотрел «Операцию И» и другие приключения Шурика, помните, там боксер-то стережет вход в подъезд, вот с такой вот рожей. Сейчас таких боксеров уже не найдете. Они были прямо как «Что твой бульмастиф?» Были такие вот боксеры в советские времена. Ну и некоторые породы, конечно, не состоялись. Я планировал об этом в следующий раз рассказать. Ну, ладно, это долгая история, грустная. Да. Маленьких собачек? Ну, у всех по-разному. Ну, например, крошек Йорков брали с собой в шахты с большим удовольствием. Шахтеры, да? Эти самые Джек Рассел и терьеры охотились на крыс на конюшне. Вот я сейчас очень часто на конюшнях встречаю Джек Расселов. Кстати, в московском ипподроме я видел потрясающую картину. В дневнике прыгает конь, а у него под ногами маленький Джек Рассел. И вот конь его пытается прихлопнуть копытом. Бум-бум-бум-бум. А тот ускользает все время. И я хозяин говорю, слушай, он же его убьет. Да за это перестаньте. Говорит, они так играют. Понимаете, здесь опять же нужно различать две вещи. Есть собаки пэт-класса, есть собаки шоу-класса. Собаки шоу-класса – это собаки, которые предназначены для выставочной карьеры. Там уже тщательно отбираются щенки, и вы берете из интер-чемпионов там щенков с родословной. Но это не факт, что ваш щенок будет тоже прославленным чемпионом. А там уже как лотерея, как вам повезет, как вы его подготовите к выставке и так далее, и так далее. А есть собаки пэт-класса. В 1990 году я оказался в ФРГ, тогда еще ФРГ было, они еще не слились, две Германии. Это был очень респектабельный район в горах, это граница Франции и Германии. И суббота, все семьи пошли гулять в горы, в этих шапочках с перышками, в гетрах, и все были собаками. Знаете, что меня потрясло? Это были очень состоятельные люди. 99% собак были дворняги. Потому что у этих респектабельных, богатых людей собака не являлась таким символом престижа. У них просто собака-любимец, домашний любимец, все. Там, у тебя какая? У меня большая, у меня маленькая. У тебя какая? Черненькая, у меня беленькая. Все. Понимаете? А вот у нас в свое время собака должна была соответствовать статусу. Это вот произошло в начале 90-х годов. Ну как это так? Я депутат там или я министр, а у меня дворняга. Вроде как-то неудобно, да? У меня должен быть там
Маленькие собаки – это маленькие собаки, собаки-компаньоны. Сейчас, кстати, вот очень большая мода и востребованы почему-то чихуахуа и йорки, да, как самые маленькие крошечные собаки. На самом деле они очень часто страдают. То кто-то на них наступит, то там машина раздавит, то какая-то большая собака порвет. Вот у меня среди знакомых вот только за этот год было несколько случаев, когда собак лишились. Они очень уязвимые. Когда-то были вельш-корги, да. Ну, когда-то были пастушими собаками, но вельш-корги – любимая собака королевы Елизаветы. И, в общем-то, именно поэтому она стала такой безумно популярной.

0: Это я имел в виду в Agility, друзья мои. Бордер Колли просто это собака... Ага. Бордер Колли это собака-динамит. Собака, у которой шило не только в заднице, но во всех остальных местах. Собака с бешеной совершенно энергией, с фантастическим геймносом. И поэтому... Ну, понимаете, это точно так же, как если взять собачьи бои, то кому-то трудно будет выстоять против питбультерьера, который специально для этого выводился. Ну, вот такая же история в Agility. В Agility именно вот Border Collie оказались самой удачной собакой для этого вида спорта. Вот так. Есть еще, Александр, вопросы? Очень тяжело, ребят. Вот собака должна социализироваться сразу же. Вот как только ей сделали первые поливалентные прививки, да, чума, энтерит, гепатит и так далее, ее тут же надо социализировать, ее тут же надо выводить гулять с другими собаками. Потому что если вот этой социализации не будет, то у собаки потом будет не жизнь, а сплошной ужас. Она будет шарахаться от всех других собак. И она будет нервная, она будет стрессованная. И, конечно же, ребят, самая лучшая история, если у вас появилась собака, то вам нужно найти где-нибудь неподалеку собачью площадку и хорошего дрессировщика. И чтобы вот вся социализация происходила на собачьей площадке с другими собаками под присмотром хорошего дрессировщика. Потому что, как я уже говорил, дрессировать надо любую собаку. Даже крошечного йорки, даже крошечную чихуахуа, курс на воспитание, на послушание должен быть обязательно. Раньше же были вот эти ЗКС, ОКД, нормативы и так далее, и так далее. Это тоже очень дисциплинировало. Есть еще курс такой адаптации собак в городе. Это тоже очень хорошая штука. Но социализация должна быть, безусловно. Если упустить время, будет плохо.
1: Ну, спрашивай.
2: А кто был самый первый так. Дрессировщик в мире?
0: Что еще спрашивает?
1: Погромче.
2: А кто был самый первый дрессировщик в мире?

простых дрессировщиков? Ну, я тут даже не знаю, ребят. Я вам рассказывал про тех, которые вот самые известные наши дрессировщики, отец и сын Ермаковы, Владимир Леонидович Дуров, это вот наши прославленные дрессировщики собак. Были другие.

микрособаки произошли путем искусственного отбора. Просто выводили вот так вот на... Ну, понимаете, некоторые собаки, например, выводились исключительно как декоративные, да? Вот, скажем, как папийон, бабочка, да, там в 18 веке отбирались собачки, которые самые маленькие, самые симпатичные, самые декоративные, и у них еще ушки должны были быть, как у бабочек, папийон, поэтому бабочки. А, кстати, если вы помните Герасима Муму, то Муму-то как раз это вот такой папийон, только с неправильными ушами, поэтому, собственно говоря, ее и отбраковали, да, вот. Балонки всякие, да, это вот мальтийская балонка, та же самая французская балонка. Их выводили, старались делать поменьше, покомпактнее, исключительно с декоративных целей, да. Были там, скажем, пекинесы, японские хины. Ну, это тоже были как бы декоративные такие породы. Ну, вот у каждой породы было свое предназначение. Норных собак делали поменьше, чтобы они помещались в норах. Так сделали коротконогими, чтобы им в норе было удобно с коротенькими ножками. Поэтому у каждой маленькой собаки компактной были шпицы, такие карликовые корабельные собаки. Тоже на корабле большой собаки-то зачем быть? Кстати, собаки на кораблях очень плохо приживались. Вот мне рассказывал мой друг Артем Савинов, он историк флота. Когда Амундсен вез своих собак в Антарктиду, они очень боялись все, что собаки будут плохо, перенесут морскую болезнь, качки, но как-то выдержали. Но вот говорят, что собаки на корабле иногда были, но очень тяжело. Тяжело, вот, видимо, в силу своего такого вестибулярного аппарата, немного другого, они очень плохо переносят морскую болезнь. Да, продолжим про собак. У нас еще много там собак осталось, много историй. Про бойцовых собак расскажем, про бои, откуда они пошли, как, почему. Потому что там очень много с боями связанных кровавых легенд, которых на самом деле не было. Вот, и там много чего интересного осталось. Сейчас я даже... Что? Так. Мит, да какие проблемы? Да никаких. Но если колли, ну вот те колли, которых я знаю, и которых я знавал в этой жизни, были очень брехливыми собаками. Вот, поэтому проблемы могут быть такие, что соседи будут недовольны, если она начнет у вас громко лаять по ночам или рано утром. В Европе, даже вот где-нибудь в Германии, например, если у вас шибко голосистая собака и соседи жалуются, то по решению суда даже делают такую операцию, на себе не показывают, да, подрезание возвратного нерва, когда собака лает шепотом вот так. У нас такие операции тоже делают, но это плохо на самом деле. Это издевательство над собакой, тем более, что это очень тонкая такая операция. Там все очень связано с сердечной мышцей. В общем, не буду залезать в дебри. Ми, если вы хотите завести и колли, и таксу, да ради бога. Если вы любите своих собак, если вы их правильно воспитываете, они уживутся вместе, все будет хорошо. Любых двух собак можно держать вместе, если их правильно воспитывать. Но это зависит еще от обстановки в семье. Потому что если собака в стрессе, ну вот я вам потом расскажу вот эти вот все истории. Мы просто с Иваном Игоревичем Затевахиным, когда работали в журнале «Друг», мы расследовали практически все резонансные случаи, когда собаки так называемых бойцовых пород кого-то рвали там на части или умерщвляли. И всегда как под копирку вырисовывалась одна и та же типовая печальная история. Какая именно, я вам расскажу в следующий раз. Поэтому если в семье дружба и любовь, если в семье все любят друг друга, не ругаются.

собираются, не кидаются табуретками и сковородками, не зовут каждый день непонятно кого в гости, собаки не в стрессе, воспитываются правильно, то проблем не будет никаких. Собаки как дети. Берут с нас пример. Да. Да. Ну, конечно, естественно, у Ивана Затевахина интереснее, потому что Иван Затевахин, он специалист по собакам, он всю жизнь занимается собаками. Ну, так, треть жизни он занимался морскими млекопитающими, а все остальное время он занимается собаками. Если вы хотели меня обидеть, вы меня не обидели, мы с Иваном старые друзья. Вот, что касается наших эфиров, да, мы теперь будем выходить через неделю, потому что в это трудное время мы не можем рассчитывать на поддержку, которая у нас была. Вот. И мы просто сейчас пока не собираем достаточно средств для того, чтобы выходить каждую неделю. Это связано с определенными финансовыми проблемами. Если вот на донатах вы нам поможете, если мы наберем достаточное количество средств, мы встанем в график, будем выходить каждую неделю. Пока вот мы решили выходить через неделю. Ну, вот так, наверное.

Если честно, я даже овечку Долли-то живую не видел. Не знаю, ребят, я не занимался этим вопросом, если честно. Есть определенные мутации, безусловно, которые закреплялись наверняка, но я не думаю, что кто-то занимается тем, что добивается определенных мутаций, чтобы закрепить определенные уродства у собак. Вот так я отвечу на этот вопрос. А если он будет этим заниматься, я думаю, что мы все вместе, все человечество должны надавать ему по рукам, чтобы таких экспериментов не было. Вот и все.

Да, согласен. Спасибо большое за этот комментарий. Еще раз хочу сказать, бойцовских собак бойцовых нет. Есть одна единственная порода – американский питбульстерьер. И в свое время мы вот большой компанией добились того, что журналисты перестали употреблять это словосочетание, заменили его на собаки социально опасных пород. То есть социально опасные породы – это любая крупная собака, которая, если сойдет с ума или начнет проявлять агрессию, может причинить ущерб человеческому здоровью. Хотя на первом месте по покусам, не знаю как сейчас, раньше с большим отрывом, например, стояли американские кокер-спаниели. Маленькая сюська-пуська, такая вот лохматенькая и чудесненькая. Другое дело, что американский кокер-спаниель тебя не порвет так, как может порвать там Фила Бразильера, да? Вот. А так я с вами согласен, не надо употреблять это словосочетание. Спасибо, что вы на это обратили внимание. Я тоже против этого. Да. Давайте.

Вы знаете, давайте сделаем так. Вот то, что дворняги – это самые умные собаки, это миф. Потому что все собаки умные, нет глупых пород, есть породы нервные, есть породы с устойчивой нервной системой. Но, понимаете, это то же самое, что с людьми. Но нельзя же сказать, что вот там какая-то одна национальность – это самые умные люди, там другая национальность – это самые храбрые люди, третья национальность – самые талантливые люди. Ну, наверное, то же самое и с породами. Другое дело, что есть, понимаете, по каким критериям? У человека есть вот IQ, да? Там система тестов, которая вот этот коэффициент интеллекта определяет. Но это вовсе не значит, что человек с большим IQ, он там умнее, чем тот, у кого IQ меньше. Умы разные бывают, как у людей, так и у собак. Есть собаки, например, которые послушны как автомат. Это вот та же самая немецкая овчарка или бельгийская овчарка. А есть собака, которая вот та же, там, я не знаю, тот же алабай или южно-русская овчарка, да, которая привыкла самостоятельно принимать решения. Кто из них умнее, кто глупее? Понимаете, это некорректно поставленный вопрос. Вот я бы так ответил. Ну, вообще, самая умная собака – это твоя собака. Самый талантливый ребенок – это твой ребенок. Поговорите с любым владельцем собак, он вам расскажет, какая у него умная, гениальная собака, как она все понимает на свете. Спасибо вам. Друзья мои, мы прощаемся через неделю. Теперь мы с вами увидимся. Поймите правильно, мы... Через 2 недели, да, мы с вами увидимся. Поймите правильно, если нам удастся собрать какие-то средства, они нам нужны не для личного обогащения с Александром, они нужны на развитие центра Архе. Если соберем, будем выходить каждую неделю. Нет? Ну, если не соберем, значит, что-то мы вам неправильно и неинтересно и скучно рассказываем. Если соберем, ну и нормально, будем выходить по воскресеньям. Спасибо, всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Двадцать седьмая советская антарктическая экспедиция на станцию «Восток», куда я был приглашен, как раз преследовала те же, в общем-то, задачи научные, проследить, как формируется адаптация человека вот в условиях высокогорья. Естественно, никто не рассчитывал, что будет какая-то суперэкстремальная зимовка, но в тех обычных условиях зимовки, когда есть, допустим, снеготаялка и так называемое устройство, куда сгребает снег, который потом тает, и вода поступает, и проблем нет, и есть теплый туалет, который тоже немаловажно, как вы понимаете, потому что потом, в дальнейшем, когда станция сгорела, приходилось ходить в туалет, который мы сделали, но при этом было минус 60, и другие условия. Вот. И, значит, естественно, вот чисто научные исследования этого касались. Также были оттестированы здесь и полярники, которые прилетели, и потом в дальнейшем на восток. И первые, как говорится, 30 дней все шло практически обыденно, как и на всех станциях. Я проводил исследования. Полярники, значит, в это время происходила смена станции. От зимовавшей улетали, новая прилетала экспедиция. Завозились при этом продукты. В общем, все не вызывало никаких особых проблем. Ну вот, значит, первая проблема у нас возникла на 23 февраля, мужской праздник, там, на празднике там всегда отмечаются, вот, и, значит, выпивают ребята спиртное и сигареты, и радиограммы относятся к так называемому платному удовольствию, чтобы простой человек понимал, что основное питание там как бы бесплатно. Тебе идут суточные, а вот с этих суточных, если ты берешь спиртное, берешь сигареты и отправляешь на большую землю радиограммы, в дальнейшем бухгалтерия Института Арктики и Антарктики эти деньги удерживает с полярника. То есть полярник как бы получает вот эти суточные, которые вот тратятся на эти дела. Если он ничего не пьет и ничего не делает, то эти все суточные из расчета 16 рублей в день. Там идут суточные, в то время это, в общем, были нормальные. На станции на прибрежной 12 было, а вот 16.50 было на станции «Восток», самой экстремальной точке Земли. Значит, сейчас, конечно, называешь такие цифры, народ не существует вообще за деньги, и ради чего там вообще можно было бы сидеть. Но в то время как бы считалось, что отзывовав вот эти деньги, если ты особо не тратишь, тебе как раз хватало купить «Жигули», вернувшись за зимовку, то есть умножить там на число дней в году и 16.50 как раз набиралось там 5000. Ну, если немножко тратишь, значит, меньше. И, значит, в день, значит, 23 февраля, после его празднования, значит, вот один из полярников уже поступил, который вышел, как говорится, прохладиться из застолья на улицу, покурить, не одевшись надлежащим образом, уже поступил к нам со всеми этими симптомами. Потому что когда человек, допустим, уже пробыл 30 дней, он считает, что все вопросы решены, я уже крутой, с Антарктидой на «ты», я могу и покурить выйти в одной, как говорится, кожаной куртке, не одевая костюм антарктической экспедиции, так небрежно. А потом, значит, Антарктида не любит с собой таких обращений. А потом оказывается, бах, у нас в медпункте. Но мы практически быстро по возможности купировали, дали радиограмму, прилетел через 2 дня самолет, и все, в общем-то, увезли, и, как говорится, вопрос был снят. Ну, как говорится, это особо не напрягло ребят. И там наступило 8 марта. У нас, видите, все по праздникам. Второе такое же. Причем все они как раз были из так называемых, которых я предупреждал. Мужики, да брось ты уже, мы отзимовали. Ну, брось так брось. Я же, как говорится, не имел права ни с кем ссориться и прочее. Я такой же простой член экспедиции, который с научной программой. Представьте, если у меня вдруг как-то я с коллективом не сойдусь, он не обязан ко мне идти на следование, скажет, отстань от меня, иди, как говорится, подальше, у меня свои задачи есть. А для меня потеря каждого этого – это потеря репрезентативной научной выборки. Для меня поэтому я должен был дружить со всеми. Собственно, надо было и психологически это подстраиваться. Я говорю о медиках, так как я был уже кандидат наук 27-ю, и у нас хирург был тоже кандидат наук, он сейчас тоже профессор в Москве живет, Струсов Валера, вот. И терапевт Баранов. То есть у нас была так называемая медицинская даже группа, в которой видите, два было кандидат наук, это редко, в общем-то, чтобы так совпадало. И плюс, но так как они до этого раньше никогда в Высокогорье не было, в общем-то, а я был в Высокогорье, систематически знал, чем чреваты вот эти моменты возникновения острой горной болезни и ее последствий, поэтому я, как говорится, их на это дело ориентировал. И вот 8 марта, значит, отметили женский день, к нам попал, значит, второй, как говорится, полярник с теми же симптомами, но тут вся была проблема, что самолеты уже в мирном отсутствовали, а в молодежной уже экипажи были практически на корабле и готовились вернуться на родину. Так называемые сезонные работы закончились, и в это время мы уже практически температуры падали значительно, ну, приближалась так называемая зима. Ну, чтобы понимали, что зима, когда там лето, это на самом деле зима, потому что все перевернуто. То есть летний месяц – это самый зимний месяц. Вот. И, значит, тут вот с ними, нам, вот с этим больным нам уже приходилось возиться, он был полностью на кислороде, периодически у него отключилось, значит, уже не мог самостоятельно мочиться, в забытие впадал, значит, ну, там уже понимали, что это гипоксия действует, отключает, значит, и мозг, и другие органы. Если мы с первым легко справились, самолеты еще летали, температура еще была в пределах 45-50 градусов, самолет летал, со вторым были уже большие проблемы его эвакуировать, потому, во-первых, закончился уже сезон работ летчиков, они уже сидели в молодежке на теплоходе, который возвращался на родину, и самолеты были уже законсервированы, когда мы уже практически к ним обратились, ребята, вот такая ситуация, что если не вывезти, то как только у меня закончится запас баллонов с кислородом, на станции будет труп. Потому что я по опыту работы в Высокогорье Памира, Тяньшаня, Кавказа, знал, что начавшийся отек легких в условиях Высокогорья вылечить невозможно. Нужно необходимо спускать только вниз. Ну и пока есть кислород. Если не спустили, кислород закончится, и человек, значит, в дальнейшем умрет от тотального развития гипоксии, начнут постепенно отключаться органы, и наступит смерть. Кравченко, как он мне потом рассказывал, когда он прочитал эту радиограмму, он думал, что мы тут это отдыхали, водки много выпили, в голову нам что-то не то ударило, потому что уже 60 с лишним градусов, а самолеты при таких температурах, значит, туда просто не летают. Но когда понял, что это действительно так, и начальник написал, он обратился к ребятам, сказал, вот так, ребята, надо лететь, расконсервировать самолет, кто добровольцы, давайте. Но он был настроен, что он садиться, естественно, не будет, потому что понимал, что при такой температуре он взлететь не сможет, потому что при такой температуре у нас, я сказал, что в Антарктиде воздух в Высокогорье 10 раз суше, чем в Сахаре, а снегонакопление в Антарктиде всего 2 сантиметра в год. И выпадает это не красивые снежинки, это такие, как иглы, как будто опускаются сухие. При том сухом воздухе, значит, скольжение при сверхнизкой температуре не образуется, и самолет, сев, потом не разгонится, чтобы взлететь. Поэтому Кравченко решил, единственное, что сброшу, значит, вам дополнительные медикаменты, кислород и рукодельную мирянами барокамеру, которую они, как считали, можно будет использовать в случае чего. Ну, ребята, там такая идея была. Вот. И когда, значит, он уже подлетал, но для этого мы сначала решили сделать, расплавить взлетно-посадочную полосу. Для этого, значит, сделали некую такую волокушу, на которую навалили старые матрасы, пропитанные соляркой, их подожгли. В эту волокушу впрягалось 3 человека, и медленно по полосе ее тащили. Она горела, значит, этим черным дымом при недостатке кислорода. когда он сдувал в сторону, еще было ничего. А вот когда мы шли обратно, и получался весь дым тебе в лицо, было очень сложно. Ну, короче, таким образом мы все-таки сделали определенную ледовую площадку, где-то метров, ну, можно 100-150 льда. И об этом, в общем, тоже сказали Кравченко. И дальше он еще связался с нашим метеорологом, которого он тоже знал, велопарк, это эстонец, и сказал: «Вера, давай мне информацию о температуре на поверхности и, в общем-то, снега каждые буквально 10 минут», когда он уже подлетал к станции, они уже видели станцию. И тут еще нам повезло, что, во-первых, мы еще закоптили, пока таскали все это, а солнышко все-таки вышло. И, как говорится, подтаяла тоже эта немножко полоса, и температура упала уже было. Потому что он сказал, что если будет за 60, он в любом случае не сядет. А тут как раз образовалось 60 на полосе. И Вел ему сказал напрямую связь: на полосе 60. Он говорит: отвечаешь? Он говорит: отвечаю. И тогда, значит, Кравченко решил сесть. Он об этом тоже написал в книге. И потом была большая публикация на эту тему в литературной газете. Называлась 88-й, это номер борта, последние цифры. Летит на восток. Мы к тому времени подготовили больного, запеленали его в спальник, к носилкам привязали. И, в общем-то, когда он сел и полз по полосе, он не останавливался, самолет, чтобы не дать прихватиться лыжам еще, которые от трения плавили. Он немножко так вот, ёзгая, полз по полосе, а мы с больным, значит, пытались догнать этот самолет, и у нас уже не получалось. Когда он увидел, что мы не можем его догнать, потому что на такой высоте гипоксия и все эти дела, он решил притормозить, он буквально на там, несколько секунд остановился, дверь была открыта, мы носилки подали, и, значит, больного загрузили туда уже в самолет. Он закрыл по газам и начал разгоняться. И уже мы видим, что там дальше заструги, а он взлететь не может. Как он сам писал, он считал, что все тоже. На последних сил, буквально касаясь лыжами уже застругов, самолет мог оторваться от полосы и улетел. Ну вот после этого начались проблемы, которые впервые привели к серьезному расколу станции. Об этом в тех фильмах и прочее. И в массе публикаций, которые были сделаны после того, как мы вернулись, эти моменты журналисты в то время, в советское время, активно обходили, ну, считалось, как под руководством, значит, группы коммунистов в едином порыве, все, значит, все вопросы решили, отзимовали, и героями вернулись на родину. Тогда я впервые, вот когда сейчас опубликовал книжку, она полтора года назад вышла, я вам потом ее подарю, вы там все прочитаете. Там впервые без копюр описана хронология по дням, часам, все, что происходило. Потому что я вел подробный дневник, он мне нужен был как исследователю. Я практически записывал все события, которые происходили. Потом на основе этого дневника просто опубликовал вот спустя 40 лет. Часть людей уже просто ушла из жизни, я понимал. А с другой стороны, читая, значит, те публикации и многие измышления, которые там журналисты придумывали, думал, рано или поздно написать правду, чтобы понимали, как оно было на самом деле. Ну вот, к сожалению, после этого, значит, началось с чего? Началось с того, что я рассказывал, что когда Кравченко прилетел, он сначала делал круг над станцией, прежде чем сесть, и сбросил, он не собирался, я уже говорил, садиться, поэтому он сбросил там медикаменты и сбросил так называемую, как считали, барокамеру, которая вот лучевой, он же считал, что он улетит, и тогда больного поместят в барокамеру, и, может быть, вытянут. Ну, так и была идея, хотя в эту барокамеру было бы невозможно, потому что современные даже барокамеры не обеспечивают надлежащий газообмен и прочее. Ну, миряне хотели чем-то хотя бы помочь из газгольдера. Газгольдер – это устройство, которое заполняют газом, когда этот газ накачивают в шар геофизический, который летит с передатчиком туда в атмосферу и передает влажность, температуру с высотой. Вот, собственно, вот этот газгольдер прорезиновый, там они его, как потом объяснили, подделывали. И начальник решил, что это действительно панацея, все равно надо найти, вдруг с кем-то еще дальше случится, а теперь уже точно никто не прилетит. Потому что все, экипаж увез больного, и они на корабль, и он ушел на большую землю вернулись на родину. И начали искать, а Газгольдера нет. Тогда начальник решил, что его кто-то спрятал. И начал, значит, Фойдотов сказал, я буду делать обыски у вас. Ну, делайте обыски. Ну, вот это сразу вызвало, понимаете, определенную реакцию. Он заставил даже нашего метеоролога, вот велопарка, который, в общем-то, альпинист, и относился к группе гипоксически устойчивых. Надо сказать, что даже среди альпинистов, которые занимаются активным альпинизмом на больших высотах, если взять группу одинаково тренирующихся и тоже оттестировать, то среди нее окажутся те, кто имеют высокий функциональный резерв и устойчивость к гипоксии, и те, кто имеют врожденно низкий. Поэтому, собственно, между собой уже альпинисты знали, что в штурмовую тройку надо, допустим, Петрова Сидорова, а этот сзади пойдет и так далее. И он сам это понимал. Хотя тренируются, допустим, одинаково и прочее. На этого как раз вот эти особенности, как говорится, врожденной устойчивости вот к экстремальным факторам, в частности, гипоксии. Так вот, велопарк был он устойчивый, он ко всем этим делам был, как говорится, готов. И он ему сказал спуститься, значит, в так называемую яму, куда мы сваливали все отходы. Это вытаивается во льду гигантская яма, и туда, значит, все отходы сбрасываются. Потому что дальше начальник решил, что а если он в помещениях этого Газгольдера нет, то, значит, его могли сбросить просто туда, в мусорную яму. Вело, значит, парк обвязался, значит, веревками надлежащими, там держали, с фонарем спустился в эту яму, и, естественно, никакого Газгольдера не нашел. В дальнейшем, в общем-то, самое обидное было, что когда самолет вернулся в Мирный, сам Кравченко потом в своей книге об этом тоже написал, оказалось, что они, когда дверь открыли, они прижали этот Газгольдер открытой дверью, и в той суматохе, когда надо было забирать больного, он там и остался. Когда дверь закрыли, уже полетели, они увидели, что Газгольдер они нам не сбросили. Он остался в самолете. Но когда вернулся, он дал радиограмму Астахову, что извини, значит, это не сбросили. Значит, начальник знал это, самое вот было печальное, а провел вот такое мероприятие. Но это мы узнали все, естественно, потом позже, спустя много лет и так далее. Тогда, значит, ну, но это уже сразу вызвало напряжение. Потом начались проблемы с тем, что он решил, что у нас идет активный перерасход продуктов тоже. Ну, как бы странно, конечно, это, потому что там норма определенная, тоже разрешение продуктов, на каждого там все рассчитано, исходя из этого же заводятся эти продукты. Ну, ладно, как бы это мелочи, это особо не говорим. Но тут подошло уже апрель месяц, день космонавтики, мы же все по праздникам устраиваем. Вот в день космонавтики загорелась ДЭС. Чего она загорелась, никто не знает. Ну, как сказал начальник, выгодно было только Максиму, потому что его исследование никто повторить не сможет. Они будут суперэкстремальные условия. Но во многом обвинял и Буровиков, потому что они до этого вели сварочные работы, и он решил, что это значит там где-то тлело и в дальнейшем вспыхнуло. Но мы отвечаем, что это, возможно, было просто замыкание. Именно в чем? Не в самом здании ДЭС, а к зданию в свое время пристроили такое помещение, типа балка из бикелитовой фанеры, где было тепло и где, собственно, сами дежурные по ДЭС могли ночевать и, как говорится, не выходя на улицу в одних кальсонах и подштанниках, пройти к своим дизелям, если там вдруг поменялся, а там что-нибудь какое. Один дизель работает на обеспечивая тепловым и электричеством, второй находится, допустим, в резерве, а третий может быть в ремонте. Вот это такая система. И чтобы не выходить на улицу дежурному, одевать на себя все эти доспехи, особенно зимой, это целая эпопея, там очень много всего. На себя надо одеть, что полностью. А тут можно спокойно через тамбур обогреваемый пройти в эту дизельную, и там все, что нужно, собственно, сделать. Так и произошло, что когда она загорелась, Касьянов не сразу увидел, что загорелась именно вот эта пристройка. Она фанерная, она вспыхнула, как порох там, сверхсуха и прочее. Когда он увидел, он, естественно, начал всех будить. И также прибежал ко мне. Вот. И вставай, станция горит. Когда я в окно глянул, там только угол я видел. Я еще знал, еще дурень, что снегом не могли закидать. Что будешь-то? Было 4 час ночи. Он тут же убежал. Ну, короче, я оделся, даже не спеша. по привычке засунул фотоаппарат под коляшку. У меня там специальный был карман пришит. Я всегда хожу с фотоаппаратом. Это у меня давно с гор еще отработанный был вариант. Поэтому те снимки, которые в этом показывали в фильме, это только мои фотографии уникальны, потому что больше никто сфотографировать не мог. А у меня фотоаппарат был в тепле находил, и пленки не замерз. Потому что там достаточно на минуту вытащить. Мгновенно все замерзает, и просто она вся разрывается и ломается. Поэтому там надо очень быстро. Поэтому мне удалось снять, как горела станция. Там, знаешь, они везде по интернету разошлись. И в фильме, который вы видели, там, когда видели горячую станцию, это мои фотографии. Вот, ну, когда мы пришли, там уже те, кто ребята поближе, наш корпус научно-исследовательский, и где медпункт находился, он как бы в стороне кают-компании, а буровая, а ДЭС там дальше. А те, кто живет в кают-компании, ближе сами дизелисты, они уже, собственно, тушили. Залезли на крышу, пытались снегом. Ну, естественно, снег, ветер весь сдувал, еще сильный ветер в этот момент был. Он же сухой, это не то, что там липкий, ну, раз его ветром унесло. И это вся деревянная, все деревянное это строительство быстро охватывалось пламенем. И уже крыша шаталась. Там и ребята крикнули, прыгайте, мы снизу как бы подавали тем снег, который наверху находились. Начальник закричал, прыгайте, только ребята с крыши прыгнули, эта крыша рухнула вниз, и пламя полностью охватило ДЭС. Вся опасность была в чем? Еще в это время наступила полная темнота, там же оставался начальник ДЭС. Он действовал по инструкции, он тоже первый раз в Антарктиде был, тоже, к сожалению, вот неопытный. Но он действовал по инструкции, в случае опасности пожара на ДЭС надо обесточить все. Он рубильник общий раз, и вся станция, значит, прожектор были, все раз, и поступило, я говорю, 4 часа, уже практически полярная ночь начиналась. Все темень, все. Тишина вот эта сразу такая необычная, потому что там, когда дизеля работают, работают тайлки, другие, создается определенный шум, к которому ты привыкаешь, и ты его как бы не воспринимаешь. Но вот когда наступила тишина, сразу было очень странно. Мозг сработал, что что-то не то. Ну и плюс темнота. Это, с другой стороны, не дало возможность подключить вот в снеготайлке была жидкая вода. Тогда можно было бы включить гидрант и попытаться водой. Но это уже, как говорится, наши только размышления. И огонь давил на здание ДЭС. И рядом с ним, ну не рядом, но буквально там в нескольких метрах находился склад того горючего, который приводит для обеспечения ДЭС. Это солярки и для дизелей, эти гигантские бочки, цистерны там, собственно, и стояли. И пламя начало лизать вот первую бочку. И мы поняли так, что сейчас, если она жахнет, ну, тогда, видимо, и нас никого уже не останется, потому что рванет весь этот склад, а без горючего все это уже... Ну, Господь услышал наши молитвы, надо сказать, и ветер поменялся. И первая бочка уже начала практически краснеть, но она уже была пустая, потому что уже 12 апреля, а мы утратили, считайте, 30 лишних месяца. И она была пустая, поэтому она не успела жахнуть, ветер поменялся, мороз взял свое, быстренько все это остудил. Ну, станция практически горела, это ДЭС горела еще сутки. Дальше мы, когда оно все сгорело, ну и уже когда мы поняли, что само горючее останется, и посчитали, что мы есть, мы поняли, что начальника ДЭС нет. И уже, естественно, поняли, что, наверное, он где-то сгорел там. И через день мы пошли, я, хирург и начальник станции, комиссионно, пытаться его среди вот этого хлама всего сгоревшего. Там двухтавровые балки, даже такая температура, что они были как будто их вот так всех перекрутило. Алюминий и прочее, это как слезы стекал. Я по сей день забрал кусок вот такой странной формы замерзшего в снегу алюминия на память, а просто ОДЭС. У меня стоит с надписью, потом гравировку сделал 27-я САЭ. Ну и на всей станции сначала прошли, поднимали там все, что можно было, ничего найти не могли. И потом только нашли. И в этот день, в общем, не нашли. На следующий день решили снова идти. И уже практически второго тамбура выхода разгребли. И тут увидели кусочек кости, все, что осталось от человека. И уже дали, поняли, что дальше уже искать ничего не нужно. Но за это время, значит, мы просто не сидели, сразу, собственно, буровики. Буровой отряд был наиболее в таком плане, начальник бурового отряда Боря Моисеев, он, это у него третья или четвертая зимовка была на востоке, вот как раз они и бурили вот этот лед туда, чтобы попасть к озеру. Вот, это были буровики. Он сразу понял, что надо пытаться что-то запустить, тепло какое-то, в кают-компании хотя бы, в этой, в радиорубке, чтобы сообщить, что мы живы, хотя пропущены все сроки подачи погоды, вот такая ситуация. Короче, нашли брошенный старый дизелек, который был у боровиков на тот случай, если вдруг основной остановился, чтобы лебедку можно было питать, чтобы она поднималась. Они, а так как все было нормально, он там с каких-то экспедиций лежал. Короче, надо было просто его от него запитать потом. Ну, это было метров 300 от буровой до там, где стояла радиостанция, радиорубку. Нужно было, значит, проложить новый кабель. Кабель у них был, но он был тоже в старой буровой лежал, и он замерзший был совершенно. Значит, его надо было отогреть. А чем отогреть? Отогреть надо, можно было, надо что-то было запустить. Нашли печку Алма-Ата, так называемая, это вариант капельницы. Но это фабричная, так называемая. Ее поставили, запустили, то есть в кают-компании появилось тепло, запустили, подключили тенну, там, так как работал этот дизелек уже у них. Короче, в кают-компании появился горячий чай, отогрелся этот кабель, который можно было разматывать, но чтобы он не сломался 300 метров, все полярники выстроились так, из рук в руки, передавая, держа этот кабель, дотащили его до нашего корпуса, где находилась радиорубка, чтобы он не сломался, потому что температура уже была за 60 глубоко. Вот. И, в общем, запустили радиостанцию. Валера Головин, наш радист, вышел в эфир, а эфир слушали все время. Слушал Мирный, слушала молодежка, пытались нас услышать. Они честно, уже нас похоронили, что уже сутки связи нет, значит, все там. Никого живых нет, так как они решили. И когда Валера, мне сейчас уже тоже рассказывал, говорит, я вышел в эфир, а начальник это время подготовил криптограмму. Ну, это шифрограмма. В те времена о неблагополучиях на советских станциях нельзя было в прямом выходить эфир. Нужно было информацию давать только специальным шифром, который был только у начальника станции. Он к этому времени зашифровал, значит, ситуацию, что, значит, погиб это, сгорело ДЭС, и при этом мы провели собрание, сказали, что мы от помощи отказываемся. В первую очередь, медики, я сразу сказал, это бессмысленно, что если даже прилетит самолет, там была такая идея, грузовой транспортный самолет прилетит и на парашюте сбросит нам дизель. Ну, во-первых, сбросить так, чтобы он упал рядом с самой станцией где-то, это, значит, упадет, допустим, там в полкилометра где-то и прочее, в лучшем случае. А как мы его притащим? Завести не тягач, ничего нельзя при таких температурах. Все, уже труба, они стоят все полностью замерзшие. А если мы начнем корячиться это, ребята получат те же самые отек легких при таких температурах. Значит, вообще труба. Я был категорически против этой работы. Ну и другие поддержали. Они сказали, что продукты-то остались. Ну, замерзли что? Замерзли банки. Ну и что? Мы потом даже вот эти соками и прочее. Мы все равно их использовали. Допустим. Лопнула банка. Но мы потом ее аккуратно опускали в ведро, допустим, с водой. Эти огурчики вытаскивали. Стекло опускалось на дно, потом выкидывалось. А крупы, мука, оно же все в кладе холодного хранения так и хранится, ничего не делается. Мясо, рыба, то же самое. Вся в натуре есть. Скажут, ребята, продукты есть, топливо есть. Капельницы сейчас из старых баллонов газовых сделаем. Перезимуем, давайте от помощи отказываемся. И тогда в радиограмме он написал, тогда вот Челенгаров, Артур, когда это прочитал, как говорится, выдохнули все. Они думали, как организовать спасательную экспедицию, хотя они понимали, что реально ее организовать невозможно. Но надо было все равно делать имитацию, хотя бы самолеты посылать, но это миллионы опять. А мы тут сами полярки писали, перезимуем, от помощи отказываемся. И, значит, начали активно делать эти капельницы, чтобы их поставить в медпункте. Ну, обогрели 4-5 помещений, мы практически обогрели. Куда скопом собрались. В медпункте мы жили уже четвером. Сделали двух нары, вот, значит, одну комнату обогревали. Естественно, при таких чутках капельницы. Это вот баллон газовый, если представляете, обычный газовый баллон. На нем этот редуктор закрывается вот такой болваночкой, которая отворачивается, там редуктор, который подсоединяет, допустим, к трубе и домой. Там этих баллонов было куча брошенных. Задача простая была, что когда работает этот маленький дизелек, электричество есть, сваркой вырезалась не дырка, и, значит, поверхность отрезалась. К этому месту подводили вот этот, сам, который закрывал клапан, ставился вниз этого баллона через прорезанную внутри дырку, а сверху подводилась трубка из бака, где расходный бак, соляркой затаскивали в помещение. Понятно, да, в этом плане? Дальше разогреваешь, можно сказать, дровишками, чем угодно, вот эту болванку, которая внутри находится, и тихонько открываешь, чтобы начала поступать солярка. Она капает сверху, ударяясь об эту, разбрызгивается, а за счет того, что нагрелась уже вот эта железяка, она вспыхивает. Дальше уже ничего не... Получается самовозгорание, как работает как форсунка. На нее капают капли, вспыхивают, ну и, конечно, копоти очень много образуется, потому что сгорание, естественно, в условиях отсутствия кислорода плохое. Но зато эта штука нагревается, баллон очень капитально, он красный становится. И тут наступает градиент температуры. Там, где стоит баллон, и наверху у того, кто спит, по 30 градусов тепла. А тот, кто, допустим, спит внизу и в стороне, там может быть 0 градусов. То есть и вертикальный градиент температуры, и горизонтальный. Но мы уже выбрали помещение так, чтобы, допустим, препараты, это вот, когда станция уже горела, что мы делали первые медики? Мы собирали ампульные препараты и несли в кают-компанию, где запустилась первая вот эта Алмата, фабричная капельница, так называемая, чтобы там не дать замерзнуть этим препаратам, считая, что на зимовке мало ли что понадобится. Действительно, они в дальнейшем понадобились. Дальше потом мы их расположили в том месте, где была температура около 4-5 градусов, там все это измеряли, и там они нормально хранились и в дальнейшем использовали, когда проводили ампутацию начальнику пальца. И, значит, что началось? Началось, ну, начальник после вот этой всей суматохи, когда все запустили, радиограммы дали, что это казали, начали восстанавливать жизнь, сел срочно считать опять продукты. И пришел к выводу, что мы за это время все переели, потому что брали шоколад, да, действительно брали, там тушенку много брали, когда там было готовить, мы же работали все, практически все 24 часа. И, естественно, когда посчитал, что переели там на колоссальные деньги, и, ну, я тоже, как говорится, как медики и другие ребята, все равно исходили из того, что по тем ценам, по которым закупает Антарктическая комиссия, нынешние магазины, совершенно другие цены, то мы не могли переесть вот на те 2 с лишним рубля, которые в сутки идут для питания, потому что там все это получалось копейки. И, ну, мы с этим, как говорится, тоже не согласились. И тут начались бодания. Значит, он решил, как, на станции оказалось так, что он и еще 3 человека, это были коммунисты. Тогда он, значит, он организовывает, значит, как бы закрытое собрание коммунистов, где они принимают решение, что вот это надо там будет списать. Ну, короче, а мы тогда, как члены профсоюза, организуем профсоюзное собрание, где считаем, что это не так. И требуем, что делать? Перевесить все, а у повара взять расходники. Сколько? И, короче, меню раскладка, что такое, нас в мединституте учили. Потом начали мониторировать. И в дальнейшем, короче, мы пришли к выводу, что не только не переедали, у нас еще оставались деньги каждый, как это, что в этом плане начальник вынужден нам выдать дефициты, к которым тоже относятся шоколадные конфеты, там, курага, ну, там, и так далее, и тому подобное. В то время это было как? Шоколадные конфеты, значит, было, их складывали, чтобы вернуться и подарки привезти, как говорится, родным. Тот же самый, в общем, они качают, там, Мишка на севере, там, Грилья, что-то, в общем, все это. Все начальнику тоже сильно не понравилось, что мы вмешались в этот процесс. Ну, на этом фоне начали возникать мелкие, более крупные бодания. Короче, станция в этом плане раскололась. Там было потом куча всяких тоже многих заморочек, вот в дальнейшем в книжке прочитаете, и которые, так и это состояние, в общем, формировалось и сохранялось очень долго. В середине зимовки у начальника с майором ходит забинтованный, в кепке. У начальника с майором ходит забинтованный, не забинтованный, в теплый такой рукав.

сделали снимок и пришли к выводу, что, в общем, процесс не есть хорошо, но попробуем зачистить все. Ну, это уже работа хирурга. Так называемый рыбью пасть сделать, полностью раскрыть, откачать гной, антибиотики. Ну, я сразу сказал, маловероятно, потому что по опыту узнал, что вот такие вещи, гнойные условия высокогорья, очень тоже плохо лечится. И с панарицами сталкивался, потому что когда обследовал много солдат в условиях высокогорья, у них тоже самые были заусеницы, формировались панарицы, все запущенные, целые проблемы были. Ну, короче, попробовал лечить. Он, когда ему сказали, давайте фалангу отрежем, Петр Георгиевич, бандиты, мол, ну ладно, будем лечить. Ну, все это, конечно, пишем, что лечим, антибиотики. Ну, через где-то неделю, наверное, дней 10, боли не проходят. Когда мы посмотрели, снова снимок сделали, поняли, что процесс идет дальше. Короче, мы сказали, Петр Георгиевич, если еще подождете неделю, мы вам кисть отрежем. А так, сейчас только большим пальцем расплатитесь. Пишите согласие на удаление. Но он вынужден понял, что шутки плохи. Подписал, в книжке вы увидите там фотографию тоже цветную, где как раз делают операцию, удаляют ему это, дезартикуляцию пальца. Но была правая рука. И тут у нас он возненавидел очень сильно. Сначала мы не могли понять, почему. А тут оказалось, что Петр Георгиевич, любитель стендовой стрельбы, и он чуть ли там кандидат мастера спорта, что ли, был там по Петербургу и так далее. А прихват – правая рука. А без большого пальца все, какой-то, как говорится, спортсмен. Это тоже, как говорится, поэтому он нас и возненавидел сильно, что мы как бы вы отрезали его палец, лишили его дальнейшего. И он решил, что мы, во-первых, сами это можно было вылечить и так далее. Видимо, у него была мысль. И, короче, мы этот пальчик не выкинули. Мы его заспиртовали и вернули на всякий случай в страну. Потому что иначе он попадал в суд. Что мы членовредительство сделали, были большие проблемы у хирурга. А так Господь миловал. Все было, как говорится, подтвердили, что все было сделано так, как нужно и правильно. И вот, значит, в этом условии, как говорится, мы считали, что, во-первых, у него во многом было, видимо, на фоне вот этих всех стрессов, у него было транзиторное психическое нарушение, потому что он видел и как прибывших туда инопланетян на станцию. У нас тут даже задача его, возможно, изолировать, если вдруг острый будет реактивный психоз и прочие вещи. Короче, вот так она и двигалась у нас, эта зимовка. Тем не менее, постепенно запускали один дизель, потом на свалке нашли другой. Полярники здесь, в Петербурге, когда знали, что там... Мы информацию об этом, наши близкие, никто не знали. Мы договорились, что когда запустят, мы пишем короткие радиограммы, напишем, что работы много, значит, электричество проблема, поэтому часто писать не будем, все отлично. И так до того времени, пока Песков не написал в «Комсомольской правде» эпопею про нашу зимовку, сев на корабль уже в Испании, на Канарских островах, когда мы возвращались, об этом никто даже не догадывался, что происходило. Это знал узкий круг полярников, которые нам помогали чем. Они говорили, вот я в зимовку, там, в 16-ю экспедицию, вроде бы вот такие-то вещи, вот туда, на склад называется склад холодного сохранения, практически свалка, все, что не нужно. Потом оно задувается просто снегом, и все. Кто-то вспомнил, что они практически хороший дизель, который был не нужен, тоже отвезли. Мы ходим примерно по координатам, где они объясняли, копаем, бах, находим. Нашли дизель, притащили, оживили, запустили. И уже мелкое, как говорится, электричество у нас было. В конечном итоге уже можно было отказаться от этих свечек, которые мы из парафина делали, тоже, которые страшно коптили. Там вот в книжке вы видите фотографию тоже, когда Струцев начал свой хирургический блок отмывать, я говорю, на потолке напиши пальцем по копоти. 27-я САЭ. Есть фотография. Значит, на такой слой копоти пальцем написано 27-я САЭ. Но это все отмывали для чего? Потому что ждали поход, который должен прийти к нам с Мирного, притащить новый уже нормальный дизель, который запечатан. А мало ли что случится, всегда надо быть готов. Поход тоже 40 дней жить в тракторах и тащиться через всю Антарктиду практически. Это сложная эпопея, потому что даже никто, кроме наших, такие походы не совершал. Они тащат топливо, конечно, на санях, помимо этого, для станции, и большие необходимые для ремонта вещи. И в условиях они двинулись пораньше к нам, когда еще морозы серьезные стояли, а там что, там пальцы у тягачей ломаются. Пальцы те, что соединяют траки в гусеницах, они при таких температурах, они становятся очень хрупкие.

значит, брать отогретый запас пальцев, уже знают механики, и его там в условиях высокогорья забивать вручную молотом, чтобы восстановить обувку, так называемую, обуть снова тягач и тащить это все. И поэтому происходили тоже травмы, могли быть, и все. И мы к тому времени там уже и баню построили на станции, то есть могли мыться нормально. Помылись мы уже достаточно, с 12 апреля сгорели, то 1 мая мы запустили баню, и 1 мая все дружно помылись первый раз, потом уже, значит, ну, это все нужно было что делать? Выходить на улицу, брать ножовку, фирн пилить, куски этого снега притаскивать, типа там самовары из бочки сделали такую штуковину, которая тоже типа капельница, но закрытая, туда этот снег кидаешь, он плавится, нагреваешь, и можешь помыться, при этом сидишь в сапогах, потому что внизу минус, а тут на поясе плюс 25 за счет такого градиента. Но это уже, как говорится, обычный быт. В помещениях, которые были заморожены, там туалет был сделан, бочки тоже просто стояли. Мы рассчитали, сколько будет мочи, зная норму, что 2 литра среднему человеку, ну, на Востоке чуть поменьше в сутки, на количество находящих в здании столько, значит, такого-то размера бочку хватит на ток, а дальше она там замерзала все равно, ее надо было выкатывать, закатить следующую. Вот. Ну, собственно, также аналогично и твердых отходов все было. Все это, естественно, вручную, так же, как вручную, со склада, где хранились горючка, эти бочки по 250 килограмм вручную закатывали в помещение, чтобы распределить их по расходникам, питать капельницы. Все это тоже солярку затаскивали. Ну, это был уже нормальный быт в этом быту. Я также продолжал свои исследования физиологические, помимо всего прочего. Ну, вот, собственно, на этом, как говорится, пришел поход, притащили это, электричество уже стало более достаточно. Исследования все, буровики даже начали пытаться бурить, но тут им тоже невезуха пошла. Там снаряд сначала оборвался, а потом сгорела ихняя буровая, об этом вообще никто не знал, потому что на Большую Землю об этом даже не сообщили, только у меня теперь в книжке описано, и тоже есть фотография, как горит буровая, но там, слава богу, уже никто не погиб, потом успели к ней прицепить тягач, в конечном итоге ее оторвать от стальных помещений, эту загоревшуюся буровую, вытащить там в поле, где она практически и догорела, и на ней там наверху еще расходник был, литров, наверное, на 500 солярки, который взорвался там. Но при этом ребята, которые в тягаче сидели, успели уже убежать, хотя КЭшки на них горели. Вот. Но об этом решил начальник на Большую Землю вообще не сообщать. И он вообще там сказал, вас всех ждут хромовые сапоги. Понимаете, как хотите, мол, когда вернетесь, вас всех посадят и так далее, и тому пятое, мол, десятое. И сам, видимо, так тоже считал, что он как бы начальник отвечает за все. А тут такие ЧП за все это время. То есть у него явно с головой были проблемы, я считаю. Транзиторный, проходящий, потом вроде восстановилось это все. Ну, это ребята уже с кем. Он в институте Арктики и Антарктики работал, просто так разговаривал. Он говорит, да он вообще странный, потом все. Ну, он больше никогда, его в Антарктиду никуда не начали полюс, естественно, больше. Никуда уже его не пустили в этом плане. Радисты остались работать в институте Арктики и Антарктики, хотя они были, как говорится, более того, радист, он был председателем профсоюзного комитета у нас, в главный, как бы, тоже контракт находился. Допустим, медику, и мне было его в отношении вообще по барабану. Я не сотрудник института Арктики и Антарктики, я сотрудник академии, меня финансировала вообще академия. Поэтому не все их не заморочки, начальник в этом плане были абсолютно безразличны. Моя задача была выполнить научную программу и потом, соответственно, писать отчет, ну и книгу. И в основу потом этот материал также лег в основу докторской диссертации, где я вот сопоставил высокогорье антарктическое с другими регионами, где показал впервые, что высокогорье равной высоты, но находящиеся в разных регионах, абсолютно по-разному тоже действует на организм человека. И высокогорный отек легкого развивается на меньших высотах, но если они находятся на более высоких широтах. То есть вот для высоты, допустим, в Антарктиде даже 2500 метров – это высота, на которой может развиться высокогорный острый отек легких. А на Кавказе или, допустим, на Иссык-Куле – это саногенное действие, это курортная зона, еще называемая Среднегорьем, там
ты повысишь свои функциональные возможности, потому что организм учится работать в условиях гипоксии, расширяет свои функциональные возможности, эритроциты лучше тащат на себе кислород, количество эритроцитов станет больше, почему спортсмены перед серьезными соревнованиями тренируются в Среднегорье, чтобы повысить свои функциональные возможности. То есть чем получается ближе к высоким широтам по высоте, тем на меньших высотах более экстремальные проявляются для организма явления, чем, допустим, на высоте то же самое в Гималаях. В Гималаях на 4000 метрах отек очень редкое явление, практически не бывает. Потому что это широта, южная широта, ближе к экватору. Сам период вот, с момента пожара до прихода уже похода. Поход уже пришел, когда кончилась полярная ночь, уже начинался полярный день, более комфортные условия. Это почти заняло почти 7 месяцев. Вот. И эта сама изоляция, так устроен, видимо, мозг человека, когда вот самые экстремальные условия как бы прошли и наступало уже. Вот мы встречали как идолопоклонники солнца, когда только оно должно было появиться, там, залазили на крышу, там, смотрели, когда там краешек, как говорится, покраснеет этого солнца, все. Это давало особые эмоции. И когда мы уже понимали, что все самое тяжелое, как говорится, все уже прошло, но не может быть еще что-то такое, потому что в одной экспедиции иметь две эвакуации погибшего, это пожар станции, такого не было никогда, и поэтому вошло в историю как самая тяжелая зимовка, но для нас это уже вот период, когда пришел поход, и после похода воспринимался вообще все нормально. Единственная была задача восстановить как можно всю систему жизнеобеспечения, чтобы вновь на наше место предыдущее полярники, которые будут восстанавливать и запускать станцию, могли нормально работать. Поэтому мы, даже когда уже только она сгорела, мы уже в первые буквально 2 часа побежали по помещениям, что делали? Спускали воду из системы, чтобы не разморозить систему, чтобы не порвало трубы, потому что понимали, что все разморозить всю станцию, потом колоссальный труд, чтобы все это снова запустить. И это дало возможность потом запитать очень быстро станцию, когда вот на смену, значит, Астахова пришел снова Будрецкий, а я улетал со станции как раз первым. Для чего? Чтобы в мирном уже принять на себя прибывающих, чтобы изучать уже реадаптацию, чтобы происходит с человеком, когда он уже возвращается с высокогорья в низкогорье, тоже, как говорится, большой вопрос. И вот туда начальником тогда прилетел Будрецкий. Ну, мы перекинулись пару словами, там же долгий ля-ля-ля нет, они остались, мы в самолет, я улетал с одним из буровиков, вдвоем мы улетали. Начальник, когда записался, значит, что первых главных бунтарей со станции надо убрать, это вот Максимов там и буровики, он думал, что он меня этим наказал. А мне это очень повезло, потому что я думал, как же мне напроситься, чтобы улететь первым, чтобы все прилетали уже, чтобы я у них реадаптацию мог смотреть, а не прилететь последним, когда все уже там находились. Поэтому мне очень сильно повезло, что он меня, значит, отправил первым. Ну, с Будрецким мы там переговорили, тем более вот я его знал по зимовке в 25-й САЕ, когда я был первый раз. Вот. Ну, в дальнейшем они тоже. Он прилетел начальник экспедиции тоже, всей экспедиции посмотреть ситуацию. Он тогда был там в шоке, потом мне рассказывал, что он когда увидел, как выглядело. Вот вопрос там простой. Посуда. Там же после еды надо мыть посуду. Но вода-то дефицит, и проще тратить. Решили, мы сказали, ребята, тут заразы взяться неоткуда. Мы изолярные медики в ситуации. Если хотите, каждый заводит свою тарелку, чашку, салфетки там есть. Мы надписываем, что это Петрова, закрываешь салфеты, Сидорова. Хочешь мыть, иди пили, дай мой. Не хочешь, значит, соскоблил, замерзший, и наливай. Все на это согласились. И Будрецкий, когда впервые кают-компанию все это увидел, для него был шок. Он это представил, что мы ей посуду не мыли. А зачем? Среди нас мы все давно обменялись бактериями, контаминация называется. Поэтому, когда мы потом сели на корабль, мы все быстренько все заболели ОРЗ и прочее, потому что у нас за это время не было, иммунитет был погашен к этим вирусам и прочее. А экипаж все это привез. И мы тут же все это зацепили. Это была классика в этом плане. Поэтому на корабле нас везли так, чтобы мы могли реабилитироваться за это время. Впервые нас запустили и выпустили в город в ЮАР, в
Кейптауне, хотя у нас даже дипломатических отношений тогда с ЮАР не было. Вот, тогда я впервые, значит, попросил, чтобы мне повезли в госпиталь в отличие. Зачем? Я хочу посмотреть, где первую пересадку Бернард сердце сделал. Там, в Кейптауне, было сделано. Все мы жили в первом классе. Белый пароход в Башкирии, естественно, в свое время был, возил олимпийцев в 80-м году. Мы вот и туда шли на белом пароходе и возвращались. Нас уже как родных там, экипаж знал всех и прочее. Тут же, как все герои на нас там смотрели. Когда мы садились, эти запеченные, грязные, потом нас отмыли, постригли. Все было хорошо. И вот за это время, значит, вот мы спокойно адаптировались. Я проводил даже тоже исследование. На пароход сел тоже мои сотрудники из института Высокогорья. Вот я до Ралиев прилетел. И там продолжались у нас все равно станции раздрай с начальником. И потом даже, когда ордена получили, впервые было 20 орденов одновременно всем вручены. В Москве были. И все равно отмечать, ребята, 5 человек отдельно, а мы остальные все отдельно. Тоже вот такая была ситуация, что даже все это в конечном итоге не примирило. Так что в памяти это все равно осталось. И по сей день, когда отмечали вот 40 лет, это было как раз, если вы видели этот фильм, как раз второй этот фильм посвященный, потому что у меня на даче все было снято, вот остатки вот ребят. Но это все пришли только те, кто были из нашей группы. Оставшиеся там двое, по-моему, живых оттуда ребят, они тоже не пришли.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Европейская Южная обсерватория и глобальная сеть радио и миллиметровых обсерваторий под названием «Телескоп горизонта событий», ну, это в переводе на русский, чтобы вы понимали, по-английски это звучит «Event Horizon Telescope», получили первое в истории изображение, а сейчас, внимание, тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Напоминаю, она называется «Млечный путь». Сама черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца. Я решила, что с этим нужно разобраться. Мне кажется, это что-то вау, да? Поэтому сегодня в передаче данных у нас в гостях доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, ведущий телеканала «Наука» Алексей Семихатов. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здрасте.
2: Давайте я сначала, а может быть, это вы будете, напомню нашим слушателям, что такое черная дыра. Ну, вдруг кто за праздники забыл.
3: Ну, смотрите, черная дыра – странная штука, потому что ее нельзя увидеть. Поэтому, когда нам говорят, что мы увидим изображение или увидели изображение черной дыры, это требует интерпретации и требует понимания. Плюс, забегая вперед, главное в том, в той фотографии, которую вот мы сейчас можем везде видеть, в том, что это вообще ни разу не фотография. Это некоторая очень сложная визуализация данных, и об этом тоже можно сказать, какими ухищрениями она была получена. Сама по себе черная дыра – удивительный объект, потому что мысль о том, что они могут существовать, появилась раньше, чем их увидели. Обычно мы видим что-то и думаем, что это такое, и разбираемся, на что похоже, если что-то совсем непонятное, ну, как-то его изучаем. Черные дыры возникли на бумаге как следствие из уравнений. Звучит ужасно, но ровно так получилось. Уравнение общей теории относительности. Через 2 недели после того, как Эйнштейн окончательно сформулировал правильное уравнение, он получил письмо с Восточного фронта. И некто Карл Шварцшильд, 1916 год, между прочим, конец 16 года, может быть, через 3 недели, может быть, я чуть погорячился, Карл Шварцшильд написал, показал Эйнштейну точное решение его уравнений. Это решение просуществовало на бумаге, не привлекая к себе слишком большого внимания, пока где-то в начале 60-х, наверное, Уилер не стал его пропагандировать и не придумал звучное название «Черная дыра». Надо сказать, что Эйнштейн к этому времени уже скончался, но в течение жизни Эйнштейну не нравилась идея, которую выражало вот это вот решение. Что... А в чем там идея? В том, что... Что такое черная дыра? Это такое решение уравнений Эйнштейна, то есть уравнений для гравитации, то есть уравнений для искривления пространства-времени. Такое решение, которое описывает, внимание, область в пространстве, из которой ничего не может выбраться. Точка. Это не тело. Это не штука с твердой границей. Это не что-то, что можно потрогать. Это результат такого искривления пространства и, забегая вперед, или в качестве отдельной информации, пространства и времени, что ничто, даже свет, не может оттуда выбраться. Она поэтому называется черная дыра, потому что она не только там не светит, а ее, в принципе, нельзя увидеть, потому что ничего оттуда не выходит. Повторюсь, и прямо это очень важно, это то, что сейчас изучают. Вот эти все фотографии и исследования черных дыр разные, нам нужны для того, чтобы точно убедиться. А вот в космосе действительно совсем то же самое, что возникло сначала в уравнениях Эйнштейна. Действительно ли у того, что в космосе, нету твердой границы? Дело не в том, что там они черные, а в том, что у них границы нет. Вот у всех есть границы. У Солнца, ну, понятно, что она как-то размыта. Там протуберанцы, все. Но вот здесь не Солнце, а вот внутри Солнца. А у черных дыр такого нету. Там то, что называется размером черной дыры и границей черной дыры, это диаметр горизонта. Это математически точно определенная поверхность в пространстве, из-под которой как раз уже ничего выбраться не может. Один раз, если вы туда попали, ладно, вы или мы с вами, даже свет, если один раз туда попал, все, конец. Его судьба окончить свое существование где-то там внутри черной дыры. Вот, значит, такая штука по определению невидима, и наш шанс узнать, что она существует, двух сортов. Нобелевская, одно – это Нобелевская премия 2020 года.
2: А, ну да.
3: Про как чуть раз позже. За центр нашей галактики. Угу. Тот самый стрелец А со звездочкой, красивое название. Там звезды, которые летают вокруг пустоты. Вот звезды отдельные мы можем видеть, и они с довольно большими скоростями. До там 5000 километров в секунду мечатся, ну, на довольно большом расстоянии, сравнимом там, скажем, там, с самой далекой планетой от Солнца, там Нептун, там в несколько раз дальше, чем Нептун от Солнца, но это звезда, а не планета. Угу. Летают вокруг неизвестно чего. Притом летают страшно быстро. Настолько быстро, что за время наблюдения, там, сколько там, 25 лет, условно говоря, удалось некоторые звезды прям проследить целиком орбиту. Они на наших глазах сделали полный оборот. Вот Нептун летает вокруг Солнца за сколько там, 180 лет или сколько?
2: Ну,
3: вот.
2: Слушайте, я так
3: наскидку скажу. А эти мечутся за 25 лет, полный оборот сделали, хотя они дальше находятся. Вокруг чего можно летать? В космосе только вокруг того, что притягивает. Ничего, кроме гравитации, в космосе у нас нету дальнодействующей силы, которая вообще там в космосе командует, собирает все вместе, ну, в частности, Землю около Солнца держит. Нас, кстати, с вами на Земле вместе с воздухом держит. Это гравитация. Значит, гравитация должна иметь источник, и по тому, как летает, можно узнать, какова масса источника и где он точно находится.
2: Его вы имеете оценили. В виду по форме орбиты, как летает?
3: По форме орбиты, скорости? Да. Ага. Если бы, например, не было видно Солнца, а видны были бы все планеты в нашей Солнечной системе, то даже Ньютон, если бы ему предложили такое упражнение, шутя, нашел бы массу Солнца. Вот. А, значит, здесь такая же точная история. Ну, конечно, все сложно, потому что наблюдение – это далеко, это очень маленький угловой размер. Тем не менее, все как-то сошлось, и выяснилось, что там есть компактный, он небольшой, не светящийся объект, который, правда, примерно совпадает с тем, откуда идут радиоволны. И более-менее никакого другого вывода у нас нет, что там черная дыра. Но в формулировке Нобелевского комитета за 2020 год было сказано очень аккуратно. Было сказано за открытие, ну или за изучение свойств, я уже точно не помню, компактного объекта в центре нашей галактики Млечный Путь. Слово «черная дыра» на всякий случай не произносили.
2: Чтобы потом не отобрать премию, если вдруг...
3: Ну, чтобы не подставиться. Ну, и правильно делают, потому что премию стоит дать, потому что они там здорово про него много чего знали. Ну, а вот что такое черная дыра? Мы, строго говоря, мы сейчас не знаем. Это, собственно, вот сейчас мы это даже и обсудим. Это вот в точности решение уравнения Эйнштейна? Или это что-то очень на них похожее, отличающееся?
2: А зачем
3: вопросы...
2: нам это так нужно знать? Ну вот, понимаете, вот я здесь сижу и думаю, окей, спасибо, Альберт, ты нам вообще нас подтолкнул к тому, что мы вообще задумались, что может быть что-то, и это называется черная дыра. Ну, будет оно соответствовать решению уравнения? Не будет. Какая нам разница? Мы-то с вами знаем теперь вот то, что вы сейчас сказали, что это не некая, не имеющая этого, вот гравитация, все достаточно. Зачем нам вот это соответствие уравнениям?
3: Нет, ну нам с вами разницы совершенно никакой.
2: Нет, вот ученым, конечно, я понимаю.
3: Или так и сидим.
2: Не иронизируйте.
3: Вот, разницы большой нету. Но смотрите, значит, это какая история с... Чем гравитация отличается от всем известной нам силы электричества, вот которые в нашем теле, все химические связи, это все производное от электричества. Что с электричеством мы можем делать любые эксперименты и узнавать его свойства. Ну, начиная с того, что там люди начали сначала молнии исследовать, потом чего только не делали с электричеством. С гравитацией у нас нет возможности ставить эксперименты. Вот мы не можем собрать дикое количество массы типа Солнца в одно место. Мы не можем разогнать планету и посмотреть, что происходит с ее гравитацией, когда она быстро улетает и так далее. Поэтому для того, чтобы разобраться в устройстве мира, мы очень внимательны к тем областям, где гравитация делается очень сильной. Потому что со слабой гравитацией все просто. Вот Солнце притягивает планеты, они летают вокруг него. Заметьте, никуда не падают. Вот просто никуда не падают. Продолжают летать и летать. Если бы так было вокруг черной дыры, она бы ничего не излучала, и ничего бы там не происходило. Сейчас мы доберемся, откуда, собственно, исходит то излучение, вот это радио, которое удалось зафиксировать. Значит, нам нужно... Мы очень внимательны к областям во Вселенной, где сильная гравитация, для того, чтобы... Это единственный способ проверить, уточнить и, может быть, модернизировать, если надо, имеющееся представление. На данный момент лучшее наше теоретическое представление об устройстве мира – это теория Эйнштейна. Она же называется общая теория относительности, теория гравитации Эйнштейна, и общая теория относительности – это синоним. Это по историческим причинам так получилось. Вот. Но может быть, она требует какого-то уточнения где-то. И это опытный вопрос. Он, люди им озадачены, и мы пытаемся как-то его решить. А это ответит на вопросы о том, понимаете, это главная сила в космосе. Она связывает галактики, она руководила эволюцией Вселенной от раннего состояния к современному состоянию. Она в известном смысле руководит, как ни странно, расширением Вселенной. В общем, все, что глобально происходит в космосе, там командует гравитация. Возвращаясь к черной дыре, да, наверное, мы этого хотим. Значит, это вот пустота, очень сильно притягивающая пустота. Ничего, конечно, она в себя, не надо там, знаете, с черной дыры засасывают в себя все вокруг.
2: Черные дыры не сосут.
3: Не сосут. Черные дыры ничего не засасывают. Если бы Солнце сейчас заменили бы на черную дыру такой же массы, то нам на Земле, конечно, стало бы холодно. Но орбита Земли, ну, вообще бы ни разу не изменилась. И ничего бы на нее не падало бы. Мы также продолжали бы летать. Но вот когда мы начинаем приближаться к черной дыре близко, вот там выясняется, что там больше нету устойчивых, очень близко к черной дыре, больше нет устойчивых орбит. Вот далеко от нее они есть. Ну вот Земля, земная орбита, слава богу, устойчива. Там 4 миллиарда лет мы летаем, и очень хорошо. И дай бог дальше так же продолжать. Если бы мы по спирали падали на Солнце, ну, нас бы здесь бы не было с вами. А совсем близко к черной дыре, значит, материя начинает падать на нее. А где взять материю? Это межзвездный газ всего лишь, который где-то там крутится. Он разогревается, пока падает. Причем разогревается сильно, потому что трется друг от друга. Ну, потому что то, что ближе, хочет вращаться быстрее, а то, что дальше, медленнее, и эти слои буквально трутся друг от друга, и разогревается здорово. Настолько здорово, что излучает ой-ой-ой как. И излучает, собственно, вот это видно. Излучает во всех диапазонах, там, от рентгеновского до радиоволн. Лучше всего, конечно, было бы смотреть в рентгеновском. Почему? Потому что самая короткая длина волны – это самая большая разрешающая способность. Нам нужно точно, только так можем что-то увидеть, мелкие подробности.
2: Но вот. Получается, вот то, что мы...
3: Но до нас это не доходит. Во-первых, рентгеновский через атмосферу Земли не проходит, это раз. А два, даже в оптическом диапазоне мы ничего этого разглядеть не можем, потому что по дороге туда там куча пыли космической, газа в космосе. В общем, это все мешает нам смотреть. В результате мы решили разглядывать в том диапазоне, в котором мы можем принимать сигнал, и еще можем сделать какие-то выводы относительно того, что там происходит. Это СВЧ-диапазон.
2: Микроволновка.
3: Да, граница этого СВЧ-диапазона, там 1,5, что ли, или 1,3, что ли, миллиметра длина волны. Граница СВЧ-диапазона. И вот этот вот кусок электромагнитного спектра приходит оттуда, от этой вот трущейся и разогреваемой самой об себя материи, приходит так довольно бодро. Проблема в другом. Проблема в том, что, чтобы разглядеть подробности, нам нужно то, что называется угловым разрешением. Нужно понимать, что вот если мы переводим фокус вот чуть-чуть вверх, то что-то меняется. А наша способность различать детали, она определяется двумя вещами – длиной волны и диаметром телескопа. И телескоп нужен размером с Землю, чтобы разглядеть хоть что-нибудь из того, что мы там, в этой черной дыре, ну, хотели бы вокруг нее хотели бы увидеть. Ну, сделали телескоп размером с Землю, уж другого выхода нет. А как? Ну, представьте, что у вас огромный телескоп, но он весь попорчен. В нем остались не испорченными только... Ну, представьте, что оптический телескоп величиной с Землю. Угу. Просто огромное зеркало, оно все разбито, кроме маленького кусочка. Маленький кусочек там в 8 местах на земном шаре. Вот на эти маленькие кусочки все-таки падает свет. Они все-таки его... Если бы это был оптический телескоп, они бы его все-таки сфокусировали. Света очень мало, и вам нужно ждать очень долго, чтобы туда, на эти оставшиеся кусочки пришел свет, они бы его сфокусировали, и вы бы каким-нибудь хитрым способом сделали вывод о том, что вы видите. С радиотелескопом еще хитрее. Значит, как будто бы вы берете разные телескопы на земном шаре и соединяете их в систему, которая думает, что это разные части одного, или вы так думаете, правильно обрабатывая эти файлы, которые получатся, что это разные части одного радиотелескопа. Ну, прямо скажем, такая тарелка не слишком здорово, покрытие у нее не слишком хорошее, вот. Но Земля же, время-то идет, Земля движется. Если мы наложим друг на друга сигналы, которые пришли сейчас, через там, миллисекунду, через 2 миллисекунды и так далее, и так далее, и так далее, то мы получим огромное количество вот этих ужасно-ужасно таких скудных изображений. Дальше вопрос о том, а можем ли мы теперь обработать это безумное количество информации так, чтобы действительно сделать, ну, чтобы ситуация была такой, как если бы у нас был полноценный телескоп, размером с радиотелескоп размером с Землю, который видел бы то, что там происходит. Вот эта задача оказалась сложной. Здесь очень много и технологий, они должны быть синхронизированы по времени, там, с атомными часами, с обалденской точностью. Мы там должны следить за их пространственным движением. И объем файлов оказался таким, что объем вот этого сигнала записанного, что их передавать через интернет. Заметьте, сейчас там скоро заканчивается первая четверть 21 века, безнадежная задача, значит, жесткие диски возили в самолетах, самолетами возили. И 5 лет ушло на проявку этой фотографии, в кавычках, вот на статистическую обработку того, что намерили, ушло 5 лет. Собственно, делали две вещи. Сначала первая гигантскую черную дыру, сверхмассивную черную дыру другой галактики, М87.
2: Да, вот за которую и дали Нобелевку, да? То есть это, мы говорим, все-таки надо уточнить, о двух разных дырах. За одну тогда дали Нобелевку.
3: Но... за ее, я не уверен, что за нее дали Нобелевку, ее сфотографировали тогда.
2: Хорошо.
3: Вот таким же
2: и тогда же сфотографировали
3: и
2: нашу.
3: Фотографию.
2: Да, но тогда же нашу. И вот только сейчас получили фото. Правильно ведь
3: только
2: я соображаю?
3: Только сейчас нашу смогли проявить, а там картина вот какая. Значит, сверхмассивные черные дыры – это в миллионы и, или больше, в миллиарды раз тяжелее Солнца. То есть масса, которая ушла на производство этого искривленного пространства времени, вот это несколько миллионов или несколько миллиардов масс Солнца. Так вот, та здоровенная, она та сильно дальше, но сильно больше. Угу. Из-за этого вот условия их наблюдения, ну, близкие. Но чем массивнее черная дыра, чем она сверхмассивнее, чем она более гигантская, тем она в каком-то смысле спокойнее, потому что вокруг нее все летает медленно. Вокруг той, значит, там период обращения довольно долгий. А здесь, у нашей черной дыры, мимо нее носится все с очень большой скоростью. И это, конечно, в условиях вот этой вот ненастоящей съемки, а вот когда мы по крохам собираем информацию из зашумленных радиосигналов, там ищем интерференционные паттерны в радиосигналах, снятых разными телескопами, в этих условиях нам сильно мешает то, что картинка на самом деле еще и меняется. Нам нужно усреднить по времени, понять, какого типа базисная картинка имеется у нас перед глазами и как она меняется, и эти изменения как-то учесть, как-то отразить, понять, что вот действительно время идет, происходит вот это. Вот это заняло значительное дополнительное время на обработку. Я хочу сказать, что здесь большие современные достижения, вот те самые, которые последние годы позволяют нам работать с большими данными, там, обрабатывать гигантские массивы информации. Здесь прям такая концентрированная современная цивилизация. Много чего, много современных достижений ушло в эту вот, в кавычках, фотографию. И радиотелескоп, и антенны, и атомные синхронизации, и вот эта обработка, статистическая обработка данных. И за всем этим, конечно, стоит наше теоретическое понимание того, мы ищем в этом сильно зашумленном сигнале, мы ищем знакомый паттерн. Ну, как если бы было какое-то, представьте, какое-то безумное такое изображение перемешано, а нам нужно было бы там находить человеческие лица. Но, наверное, мы бы иногда бы ошибались, но иногда... и известно было бы, что они, в общем, там есть. Но, наверное, мы их все-таки находили бы лица. И потом бы сделали бы какие-то выводы о том, что мы увидели. Вот здесь картина такая же, такое сильно зашумленное изображение, и в нем мы ищем паттерны, убираем все, что в эти паттерны не укладывается, и получаем вот это рафинированное изображение. То есть вот в этой картинке, в ней воплощено, ну, просто колоссальное по объему и такое технологическое знание, умение и возможности, и наше теоретическое знание.
2: А скажите, пожалуйста, вообще черная дыра, ну, взять две фотографии. Вот мы говорим сегодня, получается, о двух черных дырах.
3: Да.
2: А они не похожи друг на друга?
3: Ну, смотрите, они...
2: Фотки разные.
3: Это правда, это правда. Сама по себе черная дыра характеризуется мало чем. Это страшно скучная вещь. Для внешнего наблюдателя существует только масса, это сколько масс сюда пошло. Ну, и вот то, что я очень важным не упомянул до сих пор, это то, что не было еще у Шварцшильда, что она вся вот эта вот конструкция, вся эта неизвестно что, это искривленное пространство-время, вращается вокруг определенной какой-нибудь оси, и это там способствует еще закручиванию материи, закручиванию света вокруг нее, да нет, ну, когда все очень близко. Ну, и там еще электрический заряд, который нас совершенно не интересует, которого у них нет, потому что они все нейтральны. В общем, вот два параметра, которыми только и различаются. И это согласно уравнениям Эйнштейна. А дальше на них начинает падать материя. И на менее массивную она, падая, крутится вокруг нее быстрее. А черная дыра, когда более массивная, материя падает медленнее. И вот сопоставляя это, очень хорошо, что у нас две разные фотографии. Знаете, когда у нас только одно человеческое лицо, но мы вообще не знаем, как могут другие люди выглядеть. Хотя хотя бы два, мы говорим, ага, смотрите, какая вариативность есть, оказывается. Или там два выражения лица. Человек может быть там хмурым или грустным, оказывается. А не всегда одно и то же выражение лица. Здесь вот примерно такая же картина. Мы имеем сильно разные, там в тысячу раз условно, различающиеся по массе черные дыры. И мы теперь заняты вопросом о том, вот как именно падает на них газ, что там происходит, где он срывается, на каком расстоянии от условного центра.
2: И все это завязано на то, что нам интересно изучение падения. Гравитации, да? Я вот как бы
3: нам интересно узнать, каким образом... Смотрите, все, что мы вообще во Вселенной узнаем, это по движению одних частей относительно других. Там что-то упало, передвинулось, стрелки прибора и так далее. Луна взошла, Солнце взошло и так далее. Здесь то же самое. Нам интересно узнать, каким образом материя откликается на сверхсильную гравитацию. И эта материя, по счастью, высвечивается из-за того, что трется сама о себя незадолго перед тем, как упасть. И вот этот сигнал от этой материи мы изо всех сил желали поймать, ну, поймали, обработали, выделили его из гигантского шума и фантастического объема данных. И пока первые впечатления, что пока все-все-все вот прямо в соответствии с тем, как нам предсказывает теория, что всегда с одной стороны греет, с другой стороны, конечно, двигатель науки – это несогласие, какие-то внутренние противоречия одного с другим, когда что-то с чем-то не складывается и не все соответствует. И, значит, люди будут дальше это изучать и, может быть, будут фотографировать в кавычках. Другие черные дыры, это после получения такого опыта ясно, что возможности расширяются, ясно, что нужно делать, можно подключить некоторые новые радиообсерватории, более умело еще лучше улучшить алгоритмы обработки данных. Ну, всегда есть возможности для улучшения. И у нас появляется такой новый источник знаний о том, что происходит в критических таких областях космоса, куда... Иначе нам просто доступа никакого нет, куда нам не добраться.
2: Алексей, скажите, пожалуйста, вот то, с чего я начала, в финале все-таки хотелось бы услышать, я даже акцентировала на это внимание слушателей, а что значит «сумели сфотографировать тень»?
3: Это значит, что мы увидели, откуда идет излучение, и увидели, откуда оно не идет. Оно не идет из некоторой области в середине, которая немножко больше, ну там раз в 2,5 больше, чем собственно горизонт, потому что горизонт – это то, из-под чего нельзя выбраться, а вот эта область, как бы тень, это то, когда свет в попытке пролететь через нее, ну, не долетает туда, куда он летел, и падает там на горизонт где-то…
2: А, и подсвечивает,
3: где-то получается. Чуть дальше. Это такая, это то, на что она, можно так сказать, это та область вокруг черной дыры, на что она сильно влияет. И, в принципе, если бы у вас был супер-супер космический корабль, вы могли бы туда подлететь и даже улететь, ну, прямо супер-супер-супер, там, из Стартрек какой-нибудь космический корабль.
2: Не, Интерстеллар у нас же есть. Они показали...
3: Ну, Интерстеллар, да, ну, например. Ну,
2: но
3: например.
2: Они червоточину показали очень похоже на черную дыру, прям, я удивилась.
3: Ну, так она, с одной стороны, как черная дыра и выглядит. Mm-hmm. Вот, но проходящий свет не может добраться к нам из этой области, которая побольше горизонта. И это так, для простоты называют тенью, это не тень в обычном.
2: Нет, вы очень здорово объяснили. Я поняла, очень здорово представила себе. А то просто-напросто получается так, что все говорят, ну вот не саму черную дыру сфотографировали, а тень, и все-таки нам нужно было в финале выяснить, что это, и представить себе. Друзья мои, спасибо большое за внимание. Ну а я в первую очередь хочу поблагодарить нашего сегодняшнего эксперта, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, ведущий телеканала «Наука» Алексей Семихатов был сегодня в передаче данных. Спасибо вам большое.
1: Передача данных.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: проходит чуть менее, наверное, научный, чем у остальных. Как бы более такой популярный, ну, следуя как бы логике сайта, популяризация знаний. Ну вот, ну и в более развернутом виде потом это будет опубликовано, естественно, на сайте. Значит, речь пойдет об Австралии. Австралия – замечательный такой континент, который всегда и всюду приводится как синоним изолированности, такой супер обособленности, уникальности, чему примером там и фауна, и флора, и люди, собственно. Известно, что Австралия ограничена как бы биологически довольно капитально, вот, но тем не менее люди туда попали. Данных о освоении Австралии довольно много. И надо сказать, что и в научных статьях, уж тем более в популярных, цифра первоначального заселения Австралии, она крайне гуляет от 40 тысяч лет до там, 200 с лишним тысяч лет. Вот. И очень популярным стало цитирование цифр порядка там, 60, 80, 100 тысяч лет назад, которые были сделаны, честно говоря, по непроверенным данным. И целый ряд местонахождений австралийских были продатированы действительно цифрами там, 50, 60, 80 тысяч лет и больше. Но при проверке оказалось, что там реальные даты для культурного слоя там 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет, там Маколунанджи какой-нибудь. Ну, вот. А такие тотальные перепроверки дат в большом масштабе вот, для всех местонахождений показали, что достоверно 45, ну в таком оптимистичном варианте где-то 48 тысяч лет назад. А достоверных дат для человеческого присутствия в Австралии с древностью больше 48 тысяч лет назад вообще-то не обнаруживается. Вот, 48 тоже немножко как бы с вопросом на самом деле. Ну, наверное, если ввести поправки на там, возможности методов, может быть там, на пару тысяч лет еще удревнится, но вряд ли там сильно капитально. Вот. Но на самом деле стоит всегда еще помнить, что заселение Австралии – это на самом деле не совсем заселение Австралии, потому что когда она заселялась, она была соединена с Новой Гвинеей, там массой островов в Сокул. И на самом деле речь должна идти не о освоении Австралии, а об освоении Сокула. И по идее более древние даты должны быть на Новой Гвинее, может быть, каких-то там островах, ну а в основном на самом деле на дне моря. Вот, чего мы не имеем, для Новой Гвинеи даты практически те же самые, на самом деле меньше, как правило, ну, те, что есть, по крайней мере, ну, для дна моря как бы дат нет, ну, вот, на островах, которые там, острова Ару, например, там цифры есть, но тоже все моложе, чем австралийские. Соответственно, значит, попав в Австралию, люди попали в такой, как бы, вариант земного рая, что, собственно, с человечеством много раз случалось в разных местах. Вот. Но значит, Австралия отличалась своей и флорой, и фауной. В немалой степени как бы, раем должно было показаться после как раз той территории Сокула, которая сейчас является Новой Гвинеей. Потому что новогвинейская часть – это горные леса и такие саванны, где как бы, большой фауны, ни современной, ни ископаемой, в общем, никогда особо не было. Ну, самые большие там, звери – это кенгуру древесные и казуары. Ну, как бы первые на деревьях, вторые очень опасные. Вот. А, соответственно, в Австралии открытое пространство, где была мегафауна. Вот. В настоящее время ведется довольно обширная дискуссия, ну, и в настоящее время, последние там, 50 лет, наверное, о том, как бы встретил ли человек эту мегафауну вообще или нет. Вот. На самом деле, часть данных вроде как было показано, что люди такие застали эту мегафауну, там, дипротодонтов, гигантских кенгуру и так далее, потому что есть кости тех же дипротодонтов, например, с насечками от орудий каменных. Вот. Но значит, эта мегафауна просуществовала, видимо, очень недолго, и буквально там, за несколько тысяч лет они все это радостно съели. То есть на самом деле человек довольно быстро уничтожил все это. Ну, как всегда, возникает вопрос, могли ли первобытные охотники в принципе все это уничтожить, или там виноват климат, как обычно это говорится, но, скорее всего, как всегда бывает, действовал и тот и другой фактор. Климат, видимо, эту мегафауну как бы подвел к грани, а человек ее добил. Но по факту свидетельств потребления всего этого в пищу есть, но очень мало. Вот. И, скорее всего, это говорит о том, что очень быстро вся эта мегафауна закончилась. После чего люди оказались большей частью в полупустыне. Вот. Но и, собственно, последующие тысячи лет как бы жили. Но замечательно, что люди не все вот эти 45-48 тысяч лет назад сидели там изолированно. И на самом деле имеется довольно много свидетельств того, что люди попадали в Австралию вообще-то не один раз, а много раз. Поскольку, ну, в частности, шлифованные топоры с выемкой для древка появляется в Австралии только 20 тысяч лет назад. Ну, то же самое, там, можно говорить про пластины с притупленной спинкой, микролиты, там, и всякие другие такие технологические инновации. Но технологические инновации – это такая вещь, которая, в общем, может возникнуть вполне как бы и на месте. То есть, ну, для того, чтобы придумать шлифованный топор, как бы, ну, австралийцы могли как бы до этого дойти. Хотя, на самом деле, вопрос осложняется тем, что такие же в точности орудия обнаруживаются на Индонезийских островах. И как-то сомнительно, чтобы, скажем, на Сулавеси и в Австралии, само собой, оно как бы возникло независимо, когда оно, в общем, вроде типологически одинаковое. Но, с другой стороны, скажем, некоторые такие вещи в Австралии оказываются капитально древнее, чем на том же Сулавеси, например, и, может быть, инновации появлялись в Австралии, а распространялись на северные острова. Но, в любом случае, это говорит об отсутствии жесткого барьера. То есть, если уж они распространялись, то могли и в ту, и в другую сторону, и, скорее всего, это происходило вместе с людьми. Вот. Но если про каменное орудие можно еще там гадать, сами они придумали не сами, и вполне могли и сами, то этого точно нельзя сказать про собаку Динго, которая, ну, явно не сама переплыла через все эти морские проливы, вот, а по таким более-менее достоверным данным, порядка 3-4 тысяч лет назад она в Австралии появляется, по крайней мере, по археологическим данным. Вот. Ну, я не поручусь, что это супер самые новейшие данные, но, по крайней мере, вот, самые новейшие, какие я нашел в литературе. В любом случае, как бы до 50 тысяч лет, как бы очень далеко. Вот. И очевидно, что кто-то там 4, 3, может быть, там 5, 10 тысяч лет назад еще раз прибыл в Австралию и собаку с собой таки привез. Вот. Ну, вопрос, как бы, насколько эти сами люди оставили свой генетический вклад в современных австралийцев, но, по крайней мере, эти люди точно были. Если кто-то приехал с собакой, то могли приехать как бы и большей толпой, как бы меньше толпой, то есть могли и повлиять, учитывая, что самих аборигенов заведомо было мало. Значит, ну, такое пересечение Торисового пролива между Новой Гвинеей и Австралией, в общем-то, не проблема техническая на самом деле, чему свидетельство населения самих этих Торисовых островов, поскольку Торисов пролив между Новой Гвинеи и Австралии занят огромным количеством островов. На самом деле, большая часть их находится в пределах прямой видимости, в общем, как бы понятно, куда надо двигаться, как бы от острова к острову. Вот. И замечательным образом там живут люди, которые по своим антропологическим характеристикам оказываются более-менее промежуточные между папуасами Новой Гвинеи и австралийскими аборигенами. Вот. В частности, там можно найти волнистые волосы у одних, курчавые волосы у других, там размеры челюстей, там ширина носа и так далее. Все, ну, не то, что прям клинальная изменчивость получается плавная, постепенная, но, в общем и целом, промежуточная. Вот. И на самом деле, видимо, изолирующим моментом между вот, Новой Гвинеей и Австралией было не море как таковое, которое, в общем, как бы они вполне преодолевали, лодки у них были, между островами они всегда плавали, а был фактор чисто экологический, поскольку Новая Гвинея – это влажное место, покрытое, там, ну, по крайней мере, вдоль побережья лесами, ну, а Нагорье, там, саванна такая, ну, тоже, в общем, очень влажная. Вот. А Австралия, даже самая северная, это большей частью засушливая открытая местность, и люди, прибывающие как бы в какую-либо сторону с места на место, они попадают в настолько отличные условия, что как бы понятно, быстро приспособиться они к ним не могут, как бы, ну, учитывая вообще по определению изначально низкий уровень технологий. То есть, скажем, земледельцы новогвинейские, если они попадают в Австралию, они не могут свои культуры выращивать в Австралии, потому что условия не те, как бы эти культуры не растут. Если австралийские аборигены каким-то образом попадут в Новую Гвинею, как бы они обнаружат, что там таких кенгуру нет, а надо лезть на деревья, как это делать, неизвестно. Вот. Соответственно, вот именно экологический фактор, скорее всего, был изолирующим, по крайней мере, для человека. А не технический, то есть, собственно, возможности переплыть были, в общем, вполне. Ну и, наконец, еще такими замечательными свидетельствами пересекаемости вот всех этих проливов являются, например, погребения макасаров на Арнем-Ленде, то есть вот на северо-западном полуострове австралийском, вот, где есть просто погребения напрочь не австралийского облика, вот, и с вещами, в том числе металлическими, в том числе довольно много находок керамики, ловцы трепангов с Индонезийских островов довольно активно плавали к северному побережью Австралии, ловили там этих трепангов, китайцам продавали.
1: Это какие даты какие?
0: На самом деле большинство вот этих погребений относятся к 19 веку, то есть не такие уж они на самом деле ранние. Вот, но исторические данные есть, ну, поскольку европейцы в это время уже Австралию знали, что где-то, ну, 18-19 век были довольно активным временем перемещения с Индонезии в Австралию и обратно. Но если они могли это делать в 19 веке, собственно, что им мешало делать там, в 13-м, 16-м, там, на каком угодно еще, поскольку мореходное искусство индонезийцев, ну, в ближайшую там тысячу лет, по крайней мере, ну, не принципиально поменялось. Им ничего не мешало плавать между индонезийскими островами, и ничего не мешало попасть в Австралию. Вот. Есть даже более того подсчеты численности этих ловцов-трепангов, которые приплыли. Ну, на самом деле, для 19 века там не такая уж большая численность, но они довольно долго, там, по полгода проводили в Австралии, потом отплывали, и какой-то генетический вклад такие австралийские аборигены, по идее, австралийских аборигенов дать могли. Вот. Ну, если, по крайней мере, не в 19 веке, то когда-то до. Вот. То есть, абсолютной изоляции и биологической в том числе нет. Ну, этому свидетельством в том числе разнообразные культурные особенности самих аборигенов, потому что вот на северных полуостровах, на Арнем Линде и на Кейп-Йорке есть там свайные дома, есть каноэ с аутриггером, так называемым противовесом, есть лодки с парусом, там резные человеческие фигуры, лук со стрелами на Кейп-Йорке там, и так далее. То есть такие достижения, которые для остальной Австралии абсолютно не характерны. Вот, но встречаются в Индонезии, встречаются в Меланезии, Полинезии, то есть на всех вот окружающих территориях. Вот. Ну, большой вопрос, почему эти инновации как бы не передавались куда-то там южнее, инновации как бы не передавались куда-то там южнее, но, видимо, потому

деле проникали сюда люди из Меланезии и Полинезии, потому что, например, фиджийцы, ну, самые близкие меланезийские, не самые близкие, фиджийские острова меланезийские славились своим мореходством, как бы, они очень активно плавали, и по утверждениям многих, как бы, исследователей лучше, чем полинезийцы на самом деле, ну, вот, да и между другими меланезийскими островами плавали, полинезийцы тоже активно перемещались, если полинезийцы заселили там чуть ли не до Южной Америки, собственно, все острова, что им мешало проплыть немножечко западнее, как бы, и попасть в Австралию. Ну, иногда утверждается, что большой барьерный риф, но, собственно, рифы есть вокруг каждого там острова практически, ну и большой барьерный, как бы, на своих лодках преодолеть для них, наверное, не проблема была. Ну, тем более, что на самом деле, если, по крайней мере, смотреть по фотографиям, то жители Кейп-Йорка, которые, собственно, максимально приближены к Меланезии, вот, они иногда физиономически удивительно похожи на фиджийцев. Вот с этой стороны фиджиец, полинезиец, вот, а с той стороны австралийцы с Кейп-Йорка. Ну, понятно, что сопоставлять вот такие фотографии, как бы, черно-белого 19 века, это, в общем, такой сугубый типологизм, вот, но данных ни краниологических, ни генетических, никаких еще у нас, собственно, по этим людям нет, потому что австралийские аборигены изучены крайне слабо, а вот эти группы как раз слабее всех, вот. Но как бы задуматься можно, как бы, может быть, как бы, это примеси была. Вот. Ну, учитывая, что сейчас как бы генетика там семейными шагами сейчас шагает, может быть, кого-то из них исследуют, если они вообще еще там есть, в принципе, как бы, что тоже не факт. Ну, вот. Но, по крайней мере, повод задуматься. Значит, но при всем этом, при том, что связи, видимо, таки были, как бы обращает на себя внимание все-таки изолированность Австралии. То, с чего я начал. В том числе крайняя примитивность орудий. Про это очень много говорилось. Вот. Ну и если сопоставить, например, каменные орудия австралийских аборигенов, тут такая достаточно случайная подборка там, из разных статей там, у сайта, вот, допустим, из манга, вот. И орудия там, капитально гораздо более древние, там, с древностью там, 2 миллиона лет, там, почти 3 миллиона лет, то, в общем, сходство как бы, всеми всегда отмечалось, что орудия австралийских аборигенов очень часто как бы, вполне как бы, нижнепалеолитические. Вот, хотя есть элементы, естественно, и более поздние, есть, скажем, шлифовка камня, есть там, микролиты, но очень поздно, правда, появляются. Но как бы, общий облик культуры очень-очень примитивный. Вот. И часто утверждалось, что это следствие того, что вот, изначальное заселение было, дескать, очень давно, они были очень примитивные, но как бы это выглядит странно, поскольку заселение было все-таки там. Даже если взять 50 тысяч лет назад, то ну, в Европе в этот момент появляется верхний палеолит. Вот, возникает вопрос, почему же здесь у них такая примитивная культура. Ну и скорее всего, собственно, ответом на это служит просто как бы сама Австралия как таковая. Это фотографии тех местонахождений, где найдены основные палеоантропологические находки. И палеоэкологические реконструкции показывают, что условия они не так уж принципиально поменялись. На самом деле они не особо поменялись. Не то, что там за 30 тысяч лет, а там за несколько миллионов лет, как бы, в общем, в целом было примерно то же самое. Ну и люди, попав в Австралию в условиях полупустыни, большей части, ну там есть и леса, и реки, но как бы этого гораздо меньше, вот, а в условиях таких очень бедных как бы, ресурсами, фауной, вообще какими-то жизненными впечатлениями и на самом деле минералами, вот, видимо, эту свою культуру капитально подрастеряли. Вот, по крайней мере, культурные достижения того же самого времени, более северные, скажем, материка там, Юго-Восточной Азии, там, Индокитая и так далее, вот, они гораздо более высокие оказываются. То есть получается, что предки, которые шли через Азию по направлению к Австралии, они имели более высокую культуру, чем их потомки, которые оказались в Австралии. Вот это можно расценивать не как примитивность австралийской культуры, а как ее, собственно, как бы упрощение, ну, можно сказать, деградацию, да, но слово деградация, оно какой-то оценочный смысл имеет. Вот, а здесь специализация, как бы приспособление. То есть, ну, для того, чтобы там охотиться на кенгуру, видимо, не надо делать какие-то там особо изощренные микролиты, там, не знаю, костяные гарпуны и так далее. Ну, потому что кенгуру, видимо, можно добыть и чоппером, как бы, можете там, я не знаю, ну, голыми руками сомневаюсь. Но, по крайней мере, бумеранга и копья без наконечника, видимо, хватает. Ну, вот, и, собственно, зачем, как бы, что-то еще иметь? Тем более климат большей частью достаточно теплый, как бы, а ресурсов мало, и как бы земледелие не может возникнуть, потому что, опять же, нет пригодных растений для культивации,
приручить животных, ну, сумчатых, до сих пор никому еще не удалось. Ну, вот, даже в московском зоопарке, как бы, кенгуру, ну, как-то там, вот, не доместить.

0: ассоциируется как-то никак. Ну вот, соответственно, может быть, и надобности, собственно, не было. Значит, если говорить о самих австралийцах, о их антропологии, то, соответственно, антропологический такой облик, тип австралийских аборигенов сплошь и рядом оценивается как архаичный, как примитивный, такой верхнепалеолитический. И даже Виктор Валерьянович Бунак как бы этого не избежал, в своей книге где-то написал, что как бы у них вот верхнепалеолитический облик такой архаичный. Вот, на самом деле, в этом можно усомниться, потому что, ну, на самом деле, тут подобраны, конечно, такие супер выдающиеся черепа, далеко не все они такие страшные, вот, но очевидно, что здесь как бы вроде бы примитивные черты. Там очень покатый лоб, причем вот тот череп, например, это 20 века череп, на самом деле, там женщина, женский череп, она там по имени известная, но там огромные надбровья, ну, челюсти, на самом деле, невысокие, но очень длинные, крупные зубы там, и так далее и тому подобное. Там выступающие огромные надброви, иногда надбровный валик. Но вопрос, насколько это архаичные черты. Вот. Этому было посвящено огромное количество исследований. Но самые такие из них одиозные – это сопоставление с питекантропами или с алагенсисами, то есть людьми с реки Соло, с Нугандонга. Вот. И, соответственно, сопоставление с ними австралийских черепов. Значит, особенно часто, значит, это сопоставляется в таком плане, что рисуется обвод какого-то одного из вот этих вот черепов, допустим, из Коусвэмп, и какого-нибудь Самоенса, например, или там Сангерана. И совпадение контуров обводов, оно на самом деле действительно впечатляет. То есть, если так вот просто контур вне масштаба сопоставлять, они, правда, очень похожи. На самом деле, если туда же наложить как бы много еще других всяких контуров, они тоже, на удивление, совпадут. Потому что когда у нас маленького масштаба наложения контуров, как бы, ну, на первый взгляд оно похоже. Если же сопоставлять размеры в цифрах, то вообще там сопоставление особо не получается, потому что у эректусов, гондонцев, у них совершенно другая длина черепа, у них другое надбровье, у них иное строение, там, скажем, деталей нижней челюстной ямки, там, с особенностями какими-то жутко специализированными, которых ни у кого больше, кроме вот этих эректусов и этих салоенсисов, больше вообще как бы на планете нет. То есть вот эта линия яванская, ректоидная, она специализировалась сама по себе, и эти особенности были только у них, на самом деле, по массе. Ну, особенно это наглядно вот по строению височной кости, потому что височная кость, она вообще у млекопитающих жутко такая особенная, по ней много систематику можно строить богато. А у современных австралийских аборигенов все как у всех остальных людей, как бы у них сапиентно, и размеры, хотя, в общем, как бы специфичные, но на самом деле как бы далеко не такие, как у эректуса. Вот. Ну и на самом деле масса особенностей, которые оказываются похожими у австралийских аборигенов и вот этих вот эректусов, они связаны в том числе с искусственной деформацией черепа. И в этом смысле можно и скифов сопоставлять с эректусами при желании, которые тоже там деформированы через одного, или там сарматов. Ну и вот этого черепа из Меланезии, которые заведомо деформированы, потому что про них есть этнографическая литература, что вот как они там это делали. А вот это черепа из Австралии, про которых таких этнографических данных достоверных, в общем-то, нет. Вот, но которые, как бы, ну, любому палеантропологу отечественному, как бы, очевидно, достаточно деформированными выглядят. Ну, потому что если там взять каких-то сарматов, у них абсолютно та же самая форма черепа. Но, правда, у австралийских аборигенов как бы дело усложняется тем, что практически нет этнографических данных. Вернее, они есть, но они очень такие расплывчатые, потому что это все там начало 19 века или 18 века, когда никто особо не заботился там какой-то достоверности, как там фиксировать все это. Вот. Но то, что есть, показывает, что у них была своя специфика как бы вот в этом обряде деформации. В частности, по описаниям, деформировали черепа детям без накладывания каких-либо повязок, а просто мать как бы пробегала мимо бегущего детенка и просто руками ему сжимала. И делала это регулярно как бы в течение там какого-то времени. Вот. Ну и поскольку она это делала руками как бы голыми, без каких-либо там вообще приспособлений, то и деформация получалась постольку-поскольку как бы такая неопределенная. И черепа, когда у нас есть большие серии краниологические австралийских аборигенов, показывают такой довольно хороший ряд от совсем не деформированных черепов к таким капитально откровенно деформированным черепам, ну как вот тот наверху, например, или вот на предыдущем слайде тоже они были. Ну, вот. То есть кому-то жали как бы интенсивнее, как бы добросовестнее, кого-то как бы там не особо поймать можно было. Ну, вот. И, соответственно, получается по-разному. И нет у нас перетяжек на черепе, которые настолько вот очевидны бывают там, в раннем железном веке нашем, допустим, евразийском, когда прям видно, где-то лента лежала, как бы как она довивали, там прям точками какими-то. Вот здесь этого нет, потому что делалось достаточно хаотично. Вот, но сопоставление с заведомо деформированными черепами показывает, что среди австралийских аборигенов вот эта вот резкая покатость лба, такая вытянутость всего свода назад и вверх, вот это следствие именно деформации на самом деле. Вот, и более того, там, с использованием хитроумных там, статистических методов, можно распределить эти черепа, какие деформированы, какие нет, насколько как бы сильно там, и так далее. Ну, что, собственно, уже и сделано. Вот. Значит, ну поэтому, собственно, эректоидная вот эта концепция, как бы, она, в общем, несостоятельна, над ней можно только посмеяться. Значит, но есть, значит, можно предложить другие версии, значит, из той же серии. Например, предположить, что австралийские аборигены приобрели свою вот эту специфику из смеси с денисовцами. Но тут есть такая капитальнейшая проблема, что мы, в общем-то, не знаем, как выглядели денисовцы, как бы. То есть предложить эту концепцию, как бы я готов, вот, и потом говорить, что я первый это, значит, сделал.
1: Подхватил, вот. Кстати.
0: Но доказать это, строго говоря, в общем, как бы не получается. Единственное, конечно, замечательный факт есть, что у австралийских аборигенов процент вот этих денисовских там, ну, генов, я уже боюсь говорить, там, нуклеотидов взамен, значит, он больше, чем у всех других людей планеты, там, под 5%, там, и больше даже вроде как. Вот, то есть у них вот эта денисовская примесь самая вроде как большая. Вот, но, во-первых, как бы многие генетики крайне скептически вообще к этой примеси относятся. Во-вторых, речь идет о примеси вот этих алтайских денисовцев, а как бы примешивались-то явно не они на самом деле, потому что, ну, сомнительно, что они с Алтая вдруг там марш-бросок устроили в Австралию. Вот, и кто смешивался, строго говоря, как бы непонятно. Из того палеоантропологического материала, который у нас есть как бы в руках, ну, вот как бы наилучшие кандидаты на этих денисовцев. То есть там из Дали человек, из Чинюшаня, из Мапы, ну и на самом деле гораздо менее известный череп из Салхита в Монголии, который на самом деле связует Юго-Восточную Азию, которая, в общем, смешивалась, по идее, как бы если смешивалась, с денисовцами алтайскими, поскольку они как бы на Алтае. То есть на Алтае у нас есть гены, на юге у нас есть черепа, ну Салхит, как бы генов там нет, но он как бы географически вроде как поближе к Алтаю. Ну, вот. Сопоставление с аборигенами австралийскими, но здесь современные черепа, показывает, что, ну, при желании сходство найти можно на самом деле. То есть, если так долго на все это смотреть, можно, допустим, увидеть, что форма надбровного рельефа практически одинаковая. То есть надбровные дуги такие высокие в идеальной части, по краям сужаются. Более того, такая же форма надбровного рельефа оказывается и у меланезийцев. Ну, я их тут не стал вставлять, но если посмотреть на черепа, оно так получается. И у малайцев, у которых тоже вроде как эта денисовская примесь имеется. Ну, вот. Но и скуловая кость имеет там более-менее как бы похожую форму. Но это признаки такие как бы очень туманные, потому что надбровный рельеф, он до крайности изменчив на самом деле. И насколько можно в каком-то таком отдельно взятому признаку судить, это большой-большой вопрос. Если мерить по размерам черепа, то как бы какого-то суперсходства, в общем-то, не обнаруживается, строго говоря. Но всегда стоит помнить, что здесь древность там 200 тысяч лет, это современные люди. И если примесь есть, то она очень маленькая, то есть 5%. Но непонятно, почему вот в надброви как бы отражается, в скуловой кости, а там где-нибудь в челюстях не особо. Ну, вот, но как бы вот концепцию предложить можно. Вот, но с сомнением как бы на это стоит смотреть. Значит, тем не менее, значит, концепции происхождения австралийцев учеными предлагались разнообразные. Ну, в частности, широкое распространение получила так называемая дигибридная теория возникновения австралийцев, разделение якобы их на две линии. Грацильную группу, якобы более раннюю, и массивную группу, гораздо более позднюю. Вот. Ну, первоначально это основывалось на сравнении там, буквально двух черепов там, из Толга и из Кахуны. Но вот в последующем там в ту в другую группу присоединялись черепа из разных местонахождений. Ну и здесь вот я как бы противопоставил, как бы, ну, не только эти, на самом деле, там другие упоминались. Вот. Но замечательно оказывается, что когда у нас есть серии достаточно многочисленные, вот, обнаруживается, что вот это разделение на грацильную группу и массивную, ну, это просто как бы акцентирование на краях изменчивости. А на самом деле есть средняя, как обычно, самая большая, которая как-то вот в этой дегибридной концепции куда-то девается на самом деле. Более того, когда у нас есть маломальская представительная серия, у нас обязательно
1: Оказывается, что, допустим, там манго, вот этот череп у нас грацильный, а этот массивный. Этот грацильный, этот массивный. Вот, а вообще-то, как бы, если нарисовать кривую распределение, получается одна популяция, ну, просто достаточно изменчивая. И причем не более изменчивая, чем любая популяция там где-либо еще на планете, на самом деле. Но концепция, как бы, многим нравилась в немалой степени потому, что грацильные черепа, они вроде как оказывались более древними, а массивные вроде как более поздними. Ну и в частности, вот эта эректоидная концепция, она сюда приплеталась, и утверждали, что вот первоначально пришли сапиенсы, а потом как-то вот они стали смешиваться с эректусами и стали вот такие более страшные, как бы, по виду. Но на самом деле не очень оно получается, тем более если брать черепа из грацильной группы и сравнивать, как бы, не внешний вид такой вот обломанного этого свода, а цифры реальные, то получается, что вот этот, например, череп, он оказывается массивнее, чем многие из тех, как бы, по там и толщине костей свода, и по абсолютным размерам, там, почему угодно. То есть, опять же, эта концепция в немалой степени построена на таком чисто визуальном сопоставлении. Вот мне кажется, как бы, если цифрами оперировать, то, как бы, не очень здорово получается. Значит, но идея, что люди в Австралии, они имеют неединое происхождение, как бы, развивалась еще дальше. И была тригибридная концепция создана. Вот, на основе изучения, наверное, единственного в своем роде, довольно тотального аборигенов с разных частей Австралии. Значит, ну, в основном там Белцел этим занимался, как бы, ну, не только он. Вот, и предполагалось, что было три волны заселения. Древнейшая волна, так называемый Баринес, то, что называется, тип негрита, как бы, не очень низкого роста. То есть вот эта вот группа, которая построена вот за ними сзади, там видно листья бананов, там листья бананов 1.5 метра высотой, как бы. Ну вот, и как бы они хорошо там головами торчат. То есть это люди очень низкого пигмейского роста и с такими вроде как меланезийскими чертами. Ну, собственно, главной тут меланезийской чертой являются курчавые волосы на самом деле. Вот. Ну и массивность черепа у них заметно меньше, чем у остальных аборигенов. Вот эти пигмеи австралийские, они очень маленький ареал имеют на самом деле, то есть это буквально там несколько племен на севере Квинсленда в горных дождевых лесах. И замечательно, что по всей планете мы пигмеев имеем в дождевых лесах, как бы. И здесь мы их тоже имеем, но в первоначальной версии звучало, что это не продукт местной какой-то там эволюции, а это именно первая волна заселения, которая первоначально вроде как была по всей территории Австралии, более того, продвинулась в Тасманию и стала основой тасманийцев. А в последующем две другие волны, их вытеснили как бы вот на Тасманию, и в Австралии вот они только в лесах остались. Вот, на самом деле, учитывая экологию, как-то больше верится, что это все же продукт местной какой-то эволюции. Ну, данных генетики я по ним, честно говоря, не знаю, не видел никогда, хотя пытался даже найти. По-моему, их, кроме как вот в 30-м году или там 32-м, никто никогда не изучал. Ну, вот, более того, даже фотографии найти этих баринос более поздние, чем там 32-го года, как-то вот мне не удалось. Информация вот о том, есть ли они вообще еще и сейчас, как бы...
2: Официальная наука скрывает.
1: Не проверяется, да. То есть как-то вот... то есть название племен как бы вроде как зафиксированы, что вот те же самые, что вот как баринос звучали, где-то они сейчас есть. Но чего-то про них, кроме того, что они есть вот как название на карте, найти невозможно. Значит, но, тем не менее, есть две другие волны. Значит, мюрейцы по реке Мюррей, значит, в Южной Австралии, предполагалось, что они были такие айноидные, как бы, что выражалось, в частности, там, в волнистой волосости, там, более светлом цвете кожи и там, некоторых других признаков. Вот, но, правда, их различие с карпентарийцами, которые вроде как должны представлять третью волну, такую более меланезийскую, опять такую более папуасскую, различия, честно говоря, не очень велики. То есть, если мы будем сравнивать большие численности, там как бы немножко разница вроде правда наблюдается. То есть, одни такие, другие сякие. Но если, например, смотреть там по ширине носа, то по одним данным ширина носа будет больше у мюрейцев, по другим у карпентарийцев. Ну, а на самом деле, видимо, она, в общем, плюс-минус одинаковая. И сильно меняется не от севера к югу Австралии, а на самом деле от группы к группе просто-напросто. То есть какие-то внутренние там различия есть, но насколько они направлены, как бы большой-большой вопрос. Вот. Но, по крайней мере, концепция существует. И вот такая тригибридная версия, она подвергалась жесткой критике, естественно, как все другие концепции бывают. Вот. Но, строго говоря, опровергнута, в общем-то, не была никогда и никем. И надо сказать, что такая тригибридная концепция, она основывалась на наибольшем количестве данных, которые как бы было вообще задействовано. Вот. Но здесь только про современных людей речь шла, как бы про черепа тут речь особо не шла. Ну, вот. Данных по генетике современных, на которых все всегда любят апеллировать сейчас, в этом разрезе никто никогда как бы не смотрел, не проверял. Как бы, ну, потенциально можно сделать, наверное, хотя сейчас аборигенов настолько мало, и они настолько, насколько я понимаю, перемешаны уже там все эти племена, что трудно будет разобраться, кто из них там карпентарий, кто мюрейец. Вот. Но, крайней мере, если на карте рисовать, вроде как какие-то тренды такие есть. Вот. Хотя, как всегда, непонятно, насколько это следствие миграции отдельных или уже внутренней какой-то дифференциации. Значит, но, тем не менее, вопрос о рептоидности, такой как бы архаичности, не рептоидности, конечно, архаичности вроде как остается. И в этом плане очень полезно сравнить значит, древнейших австралийских аборигенов, ну и не самых даже древнейших, как вот внизу, например, вот, с древнейшими сапиенсами африканскими. Ну, поскольку в африканском происхождении сапиенс, в общем, никто уже особо не сомневается, ну и аборигены, как бы, откуда бы ни шли, все равно и так или иначе из Африки первоначально, ну, хотя, понятно, там по пути много всего прошли. Вот, и замечательным образом, если мы так будем сравнивать, то оказывается, что предки, у которых датировки вообще-то больше, на самом деле, древнее, оказываются более сапиентными, как бы, ну так, в кавычках, естественно, это надо смотреть, чем аборигены. То есть, скажем, наклон лба, как бы, у африканцев, а наверху хер-то там 150 тысяч лет, как бы, заведомо там в несколько раз древнее, чем любой австралиец. Но наклон лба, более вертикальный лоб, нежели у аборигенов. Там развитие надброви, вот, например, как в Южной Африке, ну, просто как бы смешно, как бы, надброви, хотя это мужчина. И там, ну, не то, что любой там австралийский абориген, но, по крайней мере, там, большинство, как бы, его задвинут по этому показателю. Ну, вот, из Назветхотера тоже, вот там совсем, как бы, смешное надброви. То есть, получается, что те признаки, которые по умолчанию принято называть сапиентными, вот, они на самом деле в более древней Африке оказываются более сапиентные, чем у австралийских аборигенов. Поэтому, собственно, вообще вряд ли можно рассматривать вот эту как бы архаику австралийцев как архаику, потому что она, собственно, не была у их предков. И таким образом это и не архаика, как бы не может это быть архаикой, потому что у предков этого не было. Ну, вот. Ну и Африка, она все-таки далеко, вот, но можно сравнить с азиатскими находками. Их, правда, не так много, вот, но тем не менее есть. Ну вот наверху череп из тамполинга, про который я вот говорил, когда про новости говорил, это вот совсем новая находка, как бы реконструкция такая компьютерная. Череп из Неа на Калимантане, у них датировки 40 с небольшим тысяч лет, ну как бы там с небольшим вопросом, ну там у Неа 42, вот у тамполинга там от 40 там, до 60, ну тоже много. Ну и внизу череп не очень древний, меньше 20 тысяч лет. Но зато с островов Ару, а острова Ару были частью того самого Сакуго, где, собственно, австралийские аборигены тоже и присутствовали. Вот. И с той стороны австралийские аборигены, причем аборигены такие близкие к современности, как бы, ну, не совсем современные, но и не очень древние. И опять же, так же, как и в случае с обставлением с Африкой, оказывается, что азиатские находки по всем тем же признакам оказываются как бы сапиентнее, чем австралийские аборигены. Вот. То есть здесь география, как бы вот прямая связь, то есть, ну, Калимантан, Лаос, ну, они географически, собственно, выстраиваются, Лаос более древний, Калимантан чуть помоложе, и острова Ару, фактически, это тот же Сахаку, но, как бы, еще более современный. И австралийские аборигены оказываются все-таки более массивные, с большим надбровием, с большим лицом, с большими зубами, с более покатым лбом и так далее и тому подобное. Ну, вот, и, соответственно, опять же, получается, что это не архаика ни в коем случае, а это некая специализация. Вот. Почему специализация пошла в эту сторону? Как бы вроде как в обратную, можно сказать. Вот. Это большой вопрос, на самом деле. Ну, как обычно, почему меняется форма у человека, в общем, по-моему, еще никто не знает до сих пор. Вот. Ну, универсальный ответ, один из четырех возможных на биологический вопрос. Так пошла эволюция. Как бы. Вот. Тут много всего насочинять, и оно и было насочинено. Ну, что там, например, они там много жевали, поэтому у них был там мастикаторный стресс, как там в зарубежных изданиях, ну такой жевательный, как бы вот большие жевательные мышцы там, у них вот такие большие челюсти, толстые стенки черепа там, и так далее и тому подобное. На самом деле, как вот, например, с черепом наверху искусственная деформация черепа тоже тут как бы место явно совершенно имело, и тут как бы эволюция вообще, строго говоря, ни при чем. Можно еще там что-то сочинить, но по факту как бы вот есть. На самом деле, еще, кроме прочего, замечательно, что не только в Австралии в таком направлении эволюция шла, на самом деле. Например, на огненной земле, насколько известно, огнеземельцы более древние, оказывается, грацильнее, чем более поздние, а такие уже там 19 века самые массивные. Не то, что есть деформации, поэтому тоже у них оба очень покатые. Вот. Ну, а на самом деле можно и так далеко не ходить, а вспомнить там бронзовый век евразийских степей, который оказывается там на порядок массивнее, чем неолит тех же самых евразийских степей. Ну, вот. Там можно, правда, говорить, были ли там миграции, или там местная какая-то эволюция, как большой вопрос, но по факту как бы в бронзовом веке в Европе они были массивнее, чем в неолите. Ну, вот. То есть это не особенность какая-то исключительной Австралии как таковой, а это на самом деле, ну, не то, что сплошь и рядом, но в мире встречается. В этом смысле австралийские аборигены, конечно, особенные и уникальные, потому что они аборигены австралийские, вот, но не исключительные. То есть эти тенденции были и в других местах. Ну и чтобы этот факт как бы подчеркнуть, что они тоже развивались в том же направлении, вот сопоставление тут из разных статей взятое, ну и так скомбинированное, там, я еще там немножко подрисовал. Значит, изменения, ну, грубо говоря, там, с начала голоцена до современности. Вот это Китай с неолита до современности за последние 7 тысяч лет назад. Мубе, ну, примерно за то же самое время, и австралийские черепа, тут даже аж с верхнего палеолита до современности. Это как бы усредненные обводы по сериям черепов, ну, как можно более крупным сериям, то есть это не индивидуальное сопоставление черепов, а усредненные обводы. Вот. И легко можно видеть, что основные тенденции, как бы изменения, которые стрелочками тут показаны, вот, они на самом деле, в общем, по большому счету одни и те же. То есть это укорочение челюстей, уменьшение массивности нижней челюсти спереди и снизу, уменьшение капитальной восходящей ветви. Вот. А вот что касается надбровья, то здесь как бы Австралия оказывается в обратную сторону, потому что в Китае и в Нубии надбровье в общем и целом уменьшалось, хотя на самом деле, когда у нас серии большие, представительные, как бы последовательные, мы видим, что, например, в той же Нубии оно то увеличивалось, то уменьшалось. То есть там не было сплошного тренда на уменьшение. Как бы там колебалось туда-сюда, но в среднем как бы уменьшилось. А вот в Австралии жирной чертой это современное, а тонкое это ископаемое. В Австралии оказывается, что, скажем, надброви у современных оказывается все хоть чуть-чуть, но все-таки больше, чем у палеолитических австралийцев. Вот. И можно как бы видеть, что, ну, по крайней мере, за последние там где-то 10 тысяч лет или там чуть больше, надброви хоть немножечко, но увеличилось. И, видимо, этот тренд был как бы более в древность, что, собственно, я показывал только что на черепах при сравнении с Африкой и Азией. Вот. Ну, опять же, причина как бы науки неизвестна, но по факту как бы это есть. Вот. Собственно, эволюция на этом, очевидно, не заканчивается, и не только австралийских аборигенов, всех других людей. Вот. И на этом, собственно, я заканчиваю. Спасибо за внимание.
2: Коллеги, вопросы.
3: Скажите, пожалуйста, а вот следов распространения кайсанцев на в Индонезии, в Северной Австралии, там, в Меланезии нету?
1: Кайсанов?
3: Да.
1: Не, ну лингвистически-то нет, точно нет.
3: Именно,
1: а если как бы вот южноафриканская раса, как бы это,
3: да? Да.
4: Есть.
1: Ну, я не знаю,
4: есть,
1: честно говоря.
4: Андаманцы.
3: Андаманцы.
1: Андаманцы
3: ближе к Австралии, вот и.
4: Не, в Австралии нет.
1: Андаманцы, я бы не сказал, что очень похожи на южноафриканскую расу.
4: Они не похожи.
1: Кроме Стятопигии,
4: которая.
1: Стятопигия, но Новой Гвинеи есть. Она.
4: Ну, вот, значит.
1: Я лично видел около метро университет. Простому показательный пример Стятопигии, как бы.
4: Ну, здесь-то можно.
1: Пробежавшие, прыгнувшие в метро, как бы. Ну, то есть это признак, когда как бы, ну, он, да, может возникать. Нет, но это не говорит о родстве.
4: Отдаленно родство.
1: Ну, отдаленно это кто бы сомневался, как бы, все люди, братья.
3: Ископаемых вот
1: таких. Нет, ископаемых нет, потому что, ну, вот южноафриканский вот этот комплекс краниологический, ну, не то, что он там какой-то супер экзотический, особенный, но, в общем, вполне узнаваемый. И как бы в Азии ничего такого,
4: так
1: как бы, не знаю.
4: Добавить. Дело в том, что вот недавно у меня должна быть статья, как сейчас постараться, но только по хронологии.
3: Да-да-да.
4: Так вот, тасманийцы отличаются от австралийцев в сторону кайсанской расы. По хронологии. И поэтому я сомневаюсь, что тасманийцы прошли через Австралию. Их там, в общем-то, не видно.
3: Просто с этой самой с позиции распространения в тех же собак, как я говорил, сопровождают они людей. По идее, первыми, вот кто эту южную группу вот этой Индостана и Индокитай вот связаны они все-таки с этой...
1: Ну, я просто даже географически трудно себе могу представить, как из Южной Африки...
3: Не из Южной Африки, они в Южную Африку попали явно позже. Они попали туда по побережью, по восточному побережью Африки.
1: В смысле, кайсаны?
4: Откуда?
1: Откуда им тогда было попасть?
3: Ну, вот, скорее всего...
1: Нет, хронологически, как бы, кайсаны, ну, я просто вот сейчас, ну, как бы, пишу на эту тему прямо много-много, стараюсь. Ну, вот, и все эти черепа, как бы, долго сравнивал там и смотрел. Как бы, вот эти бушменские, как бы, грубо говоря, черепа, они как в Южной Африке возникли, там, в верхнем палеолите, так они там, собственно, и как бы специализировались, так вот они так и есть. И нигде, кроме как в Южной Африке, даже в Малави, как бы, их нет достоверно.
3: Хорошо, ну, вот. Те же андаманцы, они откуда взялись?
1: Ну, хронологически, конечно, на островах там и взялись.
4: Хронологически, они совсем другие.
3: Совсем?
4: Совсем. На бушменов не
3: похоже. А, понятно, спасибо.
2: Александр,
5: скажите, а вот верны ли это сведения, которые пишут некоторые авторы, что у австралийских аборигенов объем мозга в средний меньше там на 120, на 200 кубиков, чем у остальных людей, или это, так сказать, миф?
1: Ну вот я долго старательно собирал все возможные цифры по австралийским аборигенам и обнаружил, что достоверных цифр меньше 900 кубических сантиметров, даже индивидуальных, крайне мало на самом деле. А как среднее, меньше 900 кубических сантиметров, ну, по-моему, вообще нигде в мире не встречается. Вот у австралийских аборигенов действительно очень маленький средний объем мозга, но не меньше, чем у тех же, допустим, андаманских аборигенов, да. У бушменов тех же самых меньше, и там еще в некоторых группах.
5: Меньше, чем у австралийских.
1: Да, то есть австралийские аборигены, они как бы, у них не так много, но и не рекорд далеко. Ну, вот.
4: Стас, можно добавить, потому что это не поздно. Значит, тут зависит еще от черепной коробки. Понимаете, у тех же дарманцев, у бушменов черепная коробка меньше, чем у австралийцев. У австралийцев черепная коробка в величине, в общем-то, средняя, даже немножко больше. Да? А мозг...
1: За счет надброви.
4: Это не знаю, за счет толщины кости, за счет надброви. Вот, потому что сколько? Вот единственное... Значит, я посмотрел у Савельева сводки по мозгу. Но у меня есть точно данные, есть просто плоскочерие, который клапси играл, который хуцеросовый, а сборные поставили. В общем, мужчина 1400 кубических сантиметров. Объем мозговой капсулы. Не мозговой капсулы. Мозговой капсулы чуть-чуть поменьше. То есть это заметно меньше, чем
1: штатный. Это на самом деле тоже еще с какими европейцами сравнивать. Европейцы, ну, тоже бывают разные.
4: Ну, в среднем. Ну,
6: скажите, пожалуйста, а с айнами как-нибудь там сравнивали их?
1: Ну да, вот концепция как бы родства айнов, австралийских аборигенов, она очень долго, упорно как бы развивалась, но на самом деле большей частью это сводилось к тому, что как бы и те, и другие бородатые, вот, и достаточно смуглые.
6: По всему.
1: Нет, на самом деле айны, они бородатые на лице, но развитие волос на теле у них, в общем, не сказать запредельное, чтобы, ну, по крайней мере, это цифры, что есть, как бы, данные. Ну, японцы много это исследовали.
6: Как-то везде пишут, что они самые волосатые люди на Земле.
1: Они волосатые на лице, но не на теле, на самом деле. А австралийские аборигены, они, как бы, вот, фотографии обычно таких вот бородатых индивидов, но они как бы не бородатее многих, то есть они, у них, в общем, достаточно среднее развитие. И когда есть сравнение, скажем, австралийских аборигенов и европейцев, в Австралии же живущих, там плюс-минус одно и то же получается. То есть, ну, другое, что они мало бреются, как бы, но это другой вопрос. А бородатость у них как бы не запредельная.
6: Это вообще вот на Сахалине и на Курилах копали, в принципе, там?
1: Да, ну, японцы издали кучу всяких книг и статей на эту тему. Наши тоже работали, но у нас как-то меньше, потому что айны в основном все же в Японии остались. Ну, вот. И вот какого-то там супер родства как бы айнов и аборигенов, честно говоря, не получается. То есть там по многим параметрам они чуть ли не диаметрально разлетаются в разные стороны.
6: А с кем они...
4: По черепам тоже совершенно разные.
6: А с кем они больше?
4: Кто, айны?
6: Да,
4: айны. Могу сказать.
1: Не с кем.
4: Нет, по-настоящему не с кем, но кромологически. Это одна из современного населения, одна из самых крупных голов. Близкие к ним полинезийцы, восточные эскимосы и самый юг Южной Америки. То есть вот тахуэльчи, а гнезимельцы. То есть это какая-то архаичная форма или, не знаю, более поздняя нечисленная группа, которая вот на периферии, но вся в зоне Пацифики.
1: Но замечательно, что вот по айнам, по ним огромное же количество материалов хронологических, по дзюмонцам этим и как бы там по палеолиту меньше, Но вот, в принципе, получается так, что, скажем, верхнепалеолитические черепа из Японии, там, из Минатогавы, например, они от айнов отличаются капитально.
6: А на Камчатке не копали, что ли?
1: На Камчатке там есть, там, в ушках, но там еще очень мало. Но суть в том, что, как бы, вот...
6: Из Камчатки раньше занимали?
1: Ну, как бы, занимали, но находок нет. И я вот к чему говорю, что верхний палеолит от современных айнов отличается резко. Вот. Димон, как бы, ранний отличается от позднего, поздний от айнов, но если их в порядке, как бы, хронологическом поставить, то преемственность, в общем, вполне как бы прослеживается. То есть, видимо, айны, они как бы вот как заселились там, ну и уж не знаю, в верхнем палеолите или чуть позже, так они, в общем, там и сидели на этих островах, и поэтому они такие особенные. Вот, по крайней мере, вот по всем хронологическим сериям, а их реально много, как бы, на самом деле, и они хорошо хронологически выверены, там, ну, датировки хорошие, там последовательность получается. Ну и плюс еще местная какая-то специфика по островам, по долинам там, горным всяким и так далее. Вот. Но более-менее они, видимо, там вот родные, так на месте они там образовались.
6: Что-то у меня отложилось.
2: Сейчас, подождите, вопрос был.
7: Станислав, в популярных статьях по антропологии часто встречается такая мысль, что в густонаселенных популяциях идет отбор на грацильные черты, потому что они детские, они связаны с детским поведением и позволяют переносить кученность. А наоборот, где-нибудь в Австралии, где плотное поселение мелкое, можно развивать в себе массивные черты, чтобы всех пугать, потому что нет хорошей населенности. Вот в этом есть какое-то социальное зерно или это спекуляция?
1: Ну, как бы зерно есть, но у тех же там, не знаю, даманских аборигенов, я бы не сказал, что у них там массивный череп, как бы.
4: Японцы маленькие,
1: а японцы, да. И при этом они жутко скучны. Там, то есть, тут,
4: а это?
1: Это такая идея, которая как бы псевдо такая логичная, и кто-то вот придумал, там, да, популярная, но вот если смотреть по реальным группам, как-то вот, я не знаю, там, если корреляция какая-то и будет, то мизерная.
2: Еще часто пишут про тасманийцев, что они чуть ли не более там еще архаичные, чем австралийцы. Насколько я понимаю, да. Это тоже...
1: Нет, это миф, то есть это как-то, ну, черепа австралийцев, они, конечно, тоже специфические достаточно, но какой-то там жуткой архаики...
2: Тасманийцев.
1: Ой, ну, в смысле, да, тасманийцев. Угу. Тасманийцев какой-то там особой архаики, честно говоря, нет.
4: Культура более, конечно.
1: Культура, да, культура у них как бы примитивнее некуда дальше, а вот...
8: Но она пишет... что раньше была менее примитивной.
1: Ну, да,
8: археологи
1: да.
8: пишут, что если заглянуть там на сколько-то, не помню, тысяч лет назад, то там такие охотники на валаби очень продвинутые.
1: Ну, более того, там очень здорово...
8: валаби повылились и...
1: Там очень красиво это показано по культурам островов в Басовом проливе, вот между Австралией и Тасманией, Басов пролив, и там несколько островков маленьких, там Кинг-Айленд, там еще какие-то. И вот на этих островах пока они соединялись с Австралией и Тасманией, ну, какие-то там 20 тысяч лет, вот самые первые поселенцы, у них там довольно такая богатая культура, ну, насколько она вообще там, в принципе, может быть богатая. Вот. А когда они стали уже островами, они там сколько-то тысяч лет буквально просуществовали и как бы все, закончились, потому что там островки маленькие, жить там как бы нельзя. Вот. И они просто вымерли. И культура там, она деградировала как бы на глазах. Вот, это такие вот статьи есть по Тасмании, как бы вот, ну вот, сама Тасмания, по крайней мере, большая, а вот по островам это очень четко видно. Как раз вот это упрощение культуры.
3: Даже на побережье Чукотки, да, это древний зверобой, тоже была более сложная культура. Ну, а, кстати, насчет айнов, я не знаю, почему у меня отложилось что-то, кто-то проводил параллели между айнами и жителями Северной Индии.
8: А? Ведомые.
1: Ну, видимо, опять же, потому что бородатость как бы какая-то.
3: Что-то там. Такое вот, и по культуре, и по...
1: Ну, это как сильно вытянуто.
3: Да, что-то очень такое очень вот. Ну, очень сомнительно. Ну, вот что-то попадалось такое.
1: Коллеги. Просто еще айны с австралийским аборигеном, там хотя бы как-то по побережью можно предположить, что они там вот какие-то архаичные популяции, зад, вперед, по побережью. Это, ну, как бы логично, а уж Индия как-то совсем далеко, и через Гималайи перебраться надо.
3: Там, конечно, и
1: через весь Китай пройти, но как-то сильно.
2: Коллеги, последний вопрос.
1: То есть, на самом деле, география, она тоже, в общем, как бы немаловажна.
9: У меня маленький вопрос. Станислав Владимирович, когда вы пробировали гипотезу о примеси денисовцев австралийцев, вы показали три черепа, один из которых дали. На каком основании эти черепа моделируют черепа денисовцев?
1: Ну, логика примерно такая. Как бы сразу понятно, что логика, она такая слегка ущербная, но тем не менее, примерно такая, что у нас есть, значит, денисовцы на Алтае, то есть как бы это Азия, потому что в Европе у нас есть неандертальцы, есть сапиенсы, которые как бы не денисовцы. Ну, вот. Значит, древнейшие черепа в Азии, ну, такие плюс-минус сапиентные, которые как бы могли дать примесь современных, Потому что у современных вроде как вот у австралийцев и меланезийцев примесь таки есть. Вот. Если мы по цифрам будем смотреть, значит, до 40 тысяч лет и там чуть дальше это такие сапиенсы, которых как бы трудно заподозрить, что они денисовцы, уж больно они сапиенсы. А более древние черепа, это вот они и есть, их в принципе не так-то много. Вот это либо разбитые какие-то уж совсем осколки, как там у судья, вот там как бы теменная там или затылочная кость, как бы обломок. Вот. Либо, ну, из таких более-менее целых, вот эти черепа. Вот. То есть они как бы по времени и месту, вот они теоретически могут быть денисовцами, потому что они в Азии, и потому что они до сапиенсов, и они более-менее как бы сапиенсы. Потому что, скажем, предположить, что денисовцы это вот те же самые, допустим, пятикантропы-сьявы, да, там, или саваенсисы, это как-то трудно, потому что уж, ну, сильно они отличаются, и их примесь современных чисто морфологически не проходит. Ну, вот. А вот эти как бы вроде они похожи, а вроде и не очень, как бы вроде и особенные.
0: Это исключение.
2: Спасибо.
1: Ну, собственно, да, метод исключения.
2: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: А сейчас я приглашаю на сцену нашего следующего уважаемого докладчика, известный историк, кандидат исторических наук Олег Соколов, один из основателей военно-исторической реконструкции в России. Олег, я перед тем, как вы появились, услышал какой-то грохот, шаги командора.
2: Да-да, они уже здесь, нас они приближаются. Ждет. Мои коллеги-рыцари уже здесь рядом, так что они мне, надеюсь, помогут.
1: Наведут порядок в зале.
2: Да, навести порядок в зале, в случае чего.
1: Спасибо. Вот.
2: Итак, мне хотелось рассказать о рыцарстве немного, потому что мне кажется, что нет более явления в истории, которое, пройдя через призму голливудских фильмов, советских учебников, да и учебников несоветских, так превратно представляют люди. Но они превратно представляют себе обычную роль социальную рыцаря и особенно смешные представления о рыцарских доспехах, вооружении, о том, как рыцарь себя вел в бою. Вот об этом мы сейчас сегодня и поговорим. Ну, начнем мы все-таки с социальной роли. То есть, если смотреть какие-то голливудские фильмы, то рыцари представляются некими какими-то раскованными свободными личностями, махающими различными тяжелыми предметами, вот, достаточно безалаберно, и ведущими такой образ жизни, защищающими свободу. Для некоторых рыцари – это те, кто в железе постоянно бухались на колени перед дамами, дарили им цветы. Ну, в общем, какие-то странные люди. В общем-то, немного Дон Кихота, немного сумасшедшие. В основном, в общем-то, неудачники. Но должен сказать, что рыцарство, как исторический феномен, появилось в Западной Европе на рубеже X-XI веков, как служилое сословие на службе крупной земельной аристократии. И очень скоро идеалы, образ жизни и стиль поведения этих элитных воинов стали распространяться на все дворянское сословие, включая высшую аристократию самых королей. В XII веке почти все дворянское сословие проходит через посвящение обряда рыцаря. А в XIII веке, фактически рыцарь и дворянин становятся синонимами. В это время ритуал посвящения становится все более торжественным, пышным, требования, предъявляемые к вступающему рыцарское сословие, все более высокими. Именно поэтому в XIV-XV веке некоторые оруженосцы не проходят посвящение через этот ритуал, очень сложный, очень дорогой, но тем не менее они не остаются не становятся менее рыцарями от этого, потому что идеалы, образец поведения рыцаря становится образцом поведения всего господствующего сословия. Идеалы жизни рыцарства, я еще раз подчеркиваю, идеалы жизни господствующего класса, того класса, который господствует. Король, региональные власти, командование всеми войсками, прочими силовыми структурами – это все рыцари. Рыцари были не маргиналами и чудаками, они составляли стержень, становой хребет общества феодального. Они решали, мир ли война, они распоряжали всеми материальными благами, вершили правосудие, определяли политику государства и, наконец, безраздельно господствовали в мире светской идеологии и светского искусства. В XIV-XV веке рождаются мануфактуры, рождается капиталистическое производство, которое потом этот рыцарский мир в определенном степени погубит. Но в XIV-XV веке буржуа еще бы нечего было сказать миру. И в сфере идеологии полностью господствовала светская рыцарская идеология. Но еще интересно. Даже в это время, в XIV-XV веке, несмотря на то, что рыцарский мир стал достаточно замкнутый, но даже в это время господствовало убеждение, которое выражает замечательно один из французских рыцарей того времени Жан де Бюэй, что кто не значен по происхождению, становится таким благодаря оружию и воинской службе, которая знатна сама по себе. То есть знатность рассматривается не только как наследственный дар, но и как нечто, то, что можно заслужить только оружием, будучи рыцарем. Кстати, идеология того времени предполагала, что богатство, оно плохо, когда оно в руках каких-то буржуа, а вот король должен иметь богатство, чтобы при необходимости мог щедро отделять честных людей, дабы они помогли ему защитить и себя, и страну от врагов. Интересно, Жан Малине, один из идеологов 15 века, можно сказать, хроникер, пишет так по поводу буржуа. А вы, богатые буржуа, не имеющие понятия о чести и наслаждении славой, будучи врагами общественного блага и всякой доблести, не способны понять, благодаря кому и за чей счет вы живете и наслаждаетесь мирским счастьем, ведь вы в безопасности мирно живете, а рыцари в постоянных схватках со смертельной опасностью. Вы спите защищенно и спокойно в городах, а они в открытом поле, с мечом в головах. Вы живете в мечтах умножить свои имущества, а они умирают за вас и ради вашего богатства. Вот, так сказать, концепция, как представление рыцаря в идеологии 13, 14, 15 века. Рыцарь – это стержень общества. И лучшим доказательством того, как относились, в общем-то, видело общество того времени рыцаря, является вот французская монархия. Французские короли постоянно крепили свои сословные узы братства с рыцарством. И достаточно сказать, что Людовик VII лично возглавил крестовый поход. В битве при горе Кадмус он оказался один, отрезанный от своих рыцарей, и дрался, и, как пишет хроникер, своим окровавленным мечом срубал головы и руки тех, кто осмелился к нему приблизиться, и в конечном итоге сумел вырваться из схватки и вернулся на окровавленный конец. Король Людовик VII. Его сын Филипп II Август лично возглавил крестовый поход. В битве при Сен-Жан-д'Арк он вел своих людей на штурм крепости Сен-Жан-д'Арк. А в битве при Бувиде 27 июля 1214 года, будучи сброшенным с коня, и оказался один в окружении немецких пехотинцев, его убивали несколько минут, но он дрался, рубился, и в конечном итоге подоспели французские рыцари, которые спасли его, и король остался, так сказать, жив и продолжил бой. Его сын Людовик VIII неоднократно водил в поход своих рыцарей. А его сын Людовик IX, тот, кого прозвали Людовиком Святым, вот, знаете, Наполеон, Аргольский мост людей увлек со знамя. А Людовик Святой мост в битве при Тайборе лично взял, круша своим огромным мечом, идя впереди своих войск. А в битве при Монсурахе во время крестового похода, как пишет Жуанвиль, Людовика не остановили ни стрелы, летящие со всех сторон, ни греческий огонь, который пылал на его доспех, на сбруи коня. И Жуанвиль пишет, что удивляет, что как король не погиб, объясняя это разве что чудом и всемогуществом Бога. Ну и, наконец, король Иоанн Добрый из династии Вуа, который в битве при Пуатье, когда битва уже закончена, увы, он проиграл эту битву, он не был великим стратегом. Когда битва была проиграна, остался один фактически на поле боя и крушил своим огромным топором приближающихся к нему англичан, а рядом сын его не покинул и говорил только: «Папа справа! Папа слева!» И, так сказать, король крушил. Конечно, его свалили, его взяли в плен, но Черный принц прислуживал ему вечером в палатке, подавая ему вино, и говорил, что вы были сегодня самым достойным, самым прекрасным рыцарем. Вот это идеология, вот кто были такие рыцари. Рыцари – это не маргиналы, рыцари – это люди, которые управляли обществом, руководили этим обществом. Они были командующие, командиры, руководители. Ну и, конечно, эти люди, которые умели пользоваться своим оружием. Сейчас есть представление, ну, знаете, это представление, оно родилось из советских учебников. Значит, такая фраза: рыцарь, сбитый с коня, за что не забуду, не мог самостоятельно встать там, и так далее, без помощи вообще они были тяжеловесные, их едва, значит, так сказать, там сажали на коня с помощью, вот в английском фильме «Генрих V», это вообще там чудовище, там краном рыцари, специальный кран, это краном сажают, так сказать, рыцари на коня, так сказать. Так, ну, конечно, если бы это, правда, английский рыцарь, там вскакивает на коня свободно, но это английский, понимаете, вот он же по-английски говорит. Вот, значит, а французский, значит, сажают с помощью крана. Так вот, чтобы посмотреть, как доспехи того времени, можно сказать, работали, мы сейчас это непосредственно увидим в действии, но сначала, прежде чем мы это увидим в действии, хотел сказать следующее, что доспехи изменялись быстрее, чем современная мужская мода. В XII веке Вот видим доспех 12 века, это легкий кольчужный доспех. Постепенно он эволюционизирует, вот, становится все более, так сказать, сложным. Вот покажите следующую иллюстрацию. В 13 веке появляется шлем, он немножко более закрытый, он становится еще более плотным. Доспех становится все более прочным, появляются накладные пластинки. Все это изменяется очень быстро, каждые несколько лет приносит какие-то новые изменения. Вот мы видим сейчас следующий доспех 14 века, видите, здесь уже много накладных пластинок, появляется шлем с забралом, появляется уже, так сказать, прообраз кирасы, это пока бригантина, но в скором времени превратится в полную кирасу. Ну и, наконец, в 15 веке появляется то, что называют по-французски «arnois blanc», белая сбруя, белый доспех. Это полный закрытый доспех. Именно этот доспех достиг своего совершенства. Именно этих доспехов в фильме, так сказать, рыцари с помощью крана сажают. Я хочу, чтобы это проверили. Рыцари, прошу вас выйти сюда. Вот мы видим, господа, очень хорошую реконструкцию рыцарских доспехов первой половины 15 века. Это, очевидно, доспехи у нас где-то примерно 1420-1430 год. Я прошу вас сделать все, что вы можете вот на доспехе показать, как вам в этом доспехе двигаться. И прошу вас пробежать по залу, по кругу пробежать. Как видите, да, совершенно верно. Вот да, рыцарь упал, его сбили с коня. Вот, а теперь он может отжаться. Ну, я ни за что не забуду, как я был в Эрмитаже, и какой-то дяденька, такой очень похожий на новорусского, он объясняет своему какому-то приятелю, говорит, видишь, что это доспехи? В этих доспехах даже руку нельзя было поднять. Это каменные вообще и все прочее. Вы видите, как в этих доспехах нельзя поднять руку. Я еще раз подчеркиваю, эти доспехи достигли... Дайте, пожалуйста, сюда. Доспехи достигли, в общем-то, совершенства. Потому что, во-первых, вот кираса, смотрите, она пластична, потому что может наклоняться. Она из двух частей, поэтому они вот так, знаете, как вот... Так, смотрите, они как стаканчик для, значит, такой складной могут складываться. Здесь тоже, это тоже все может складываться. Вот, все сочленения прикрыты кольчугой. Значит, позже, в конце 15-го, начале 16 века, здесь вообще все сделают таким образом, что все будет гибкое и все будет металлическое. Но в середине 15 века сочленение все-таки предпочитает закрывать кольчугой. Доспех такой весит, обратите внимание, доспех весит боевой 25, максимум 30 килограмм. И я вам сейчас выведу великий исторический закон. Вы знаете, что все воины всех стран, народов имели оружие 30 килограмм. Римский легионер, ну 30, конечно, плюс-минус, там не цепляйтесь за 2 грамма. Римский легионер примерно носил экипировку 30 килограмм. Рыцарский доспех вместе с оружием, боевой, подчеркиваю, не турнирный, весил 30 килограмм. Вам может быть, удивитесь, но так говоря, занимаюсь наполеонским, прежде всего, больше всего, рыцарство, это моя, как говорят, скрипка Энгера, то есть любимое хобби, скажем так. Так вот, в наполеонской армии 30 килограмм весила экипировка солдата. Экипировка современного солдата, ну, скажем, там по регламентам американской современной армии, 34 килограмма сейчас экипировка. У некоторых десантников, там, если дать дополнительное оружие, она доходит до больше, до 40, может найти 40, 44 даже, такие цифры. Но, в общем, глобально среднее 30 килограмм. Вы скажете, а почему 30 килограмм? Ну, очень просто. 30 килограмм – это то, что сильный, здоровый человек может на себе нормально таскать в течение долгого времени. Если он оденет на себя больше что-то, то, очевидно, его срок, так сказать, работа его будет не очень продолжительным. Если же он наденет на себя меньше, то он окажется слабже своего противника, у него что-то, какого-то оружия не хватит, защитного, наступательного и так далее. То есть 30 килограмм – это то, что для нормального, здорового мужчины очень, так сказать, удобно таскать. Вот. А мы должны сказать, что эти мужчины занимались этим с детства. Обучение рыцаря, как рыцаря, начиналось с 7 лет, когда начинал прежде всего учиться, думать, вот он только там шпажечкой какой-нибудь. Прежде всего, кулачному бою, драться кулаками и сидеть на коне. Вот он должен был это уметь. А потом уже отец, или потом уже знатный сеньор, учил его, разумеется, мечом, топором, драться всеми возможными способами. Этому мальчик только с детства и учился, прежде всего, драться, сражаться. Но как его учили не убивать, я бы сказал, его учили умирать за короля и отечество, погибать достойно, если надо. Вот главная идеология рыцаря. Правильно умереть с достоинством. И для этого ты должен, разумеется, уметь и уничтожать врага. К этому человек готовился. Он для этого жил. Знаете, иногда говорят, что вот профессионал, вот здорово быть профессионалом. Да, здорово быть. Значит, я считаю, три есть уровня. Первый – любитель, делает в свободное время. Второй – профессионал, за деньги хорошо делает. А есть то, что по-русски называется призвание, по-французски vocation, тоже вот vocation, тебя как бы голос призвал. То, что ты делаешь, платят тебе за это деньги? Конечно, ты делаешь, хорошо. Не платят, все равно делаешь, не можешь этого не делать. Так вот, рыцарь – это призвание, это vocation. Он к этому призван был. Он не мог без этого жить. Он в этом живет, он в этом доспехе чувствует себя, как рыба в воде. Этот доспех для него естественный, простой. Представляете, насколько он имел преимущество по отношению к тому человеку, у которого доспеха нет. Просто вообще рядом невозможно поставить. Это абсолютное, полное преимущество. Именно поэтому феодальная аристократия господствовала на поле сражения, потому что никто не может, если он не принадлежит к этому сословию, простолюдин, выйти с ним на бой, потому что он не выдержит этого боя. Взгляда одного рыцаря он не выдержит. Вот что такое рыцарь. Рыцарь – это человек, готовый выполнить свой долг, погибнуть и умереть за короля, веру, отечество. Вот. И, разумеется, великолепно к этому подготовлен. Только одно, например, жизненное описание рыцаря Бусико, знаменитый маршал Франции,

0: полном доспехе, на спину человека, сидящего на коне, схватив его сначала за руку. То есть сидит человек на коне, он схватил его за руку, и вот потянув за руку, и одновременно сильно подпрыгнув, он ему напрыгнул сзади на спину. И, наконец, также в полном доспехе поднимался на руках по большой лестнице, приставленной к стене. Вот представляете, это жизненное описание 1406-1407 года, то есть составленное, можно сказать, для людей, которые в этом что-то понимали. Вот таким образом рыцарь имел огромное преимущество. Если это по поводу коня, разумеется, на коня в доспехе сесть не совсем просто. Вот, понимаете, мне уже чуть-чуть больше 20 лет, и на коня мне в доспехе вот так вот просто вскочить, как бусико, не удается. Но у нас все рыцари, когда наши вот друзья, товарищи, военно-исторической реконструкции, я военно-исторической реконструкции не один из основателей, я основатель движения военно-исторической реконструкции, как Петр I, один из основателей Петербурга. Так же я примерно... Вот, значит... Это было 40 лет назад, очень давно. Вот. Но вот с тех пор все-таки какое-то время прошло, и, разумеется, мне в доспехе вот так просто на коня, как босико, не могу я вскочить. Но достаточно, у нас все рыцари, когда идут на турнир, вот такой табуреточки. Не надо никаких, так сказать, особых табуреточек. У нас все, в общем-то, табуреточку используют. Но, конечно, очень хорошо развитые физические люди спокойно могут опираться на стремя. Ну а чтобы такое делать, как босиком, для этого нужно 7 лет только этим и заниматься. Конечно, я думаю, что никто из наших, так сказать, рыцарей, никто из наших людей, занимающихся военно-исторической реконструкцией, он такого я не видел, чтобы кто-то мог сделать. Но бусико, я уверен, вполне мог сделать. Вот. Но, кроме того, конь, я хочу сказать, что давал конь, представьте себе, итак, рыцарь у нас весит, по-моему, средний, нормальный, такой сильный мужчина, 90 килограмм. Доспех у него весит 30 килограмм. Итого он весит 120 килограмм. У коня доспех. Доспех, конский доспех, весит порядка тоже 20-25 килограмм. Таким образом, на коне у нас до 140-150 килограмм навешано, 150 килограмм. Конь нормальный конь, тут же поверьте мне, он может нести 1/4 своего веса спокойно. Современный конь 400-500 килограмм, но именно те лошади, которые использовали рыцари, их называют дестрие, от латинского слова декстер, правая рука, их Арджуна сдержал правой рукой. Это боевой конь мощный, он весит 600-700 килограмм, вот, значит, соответственно, на нем доспех. Вот представляете, такая машина, боевой конь, на котором доспехи, рыцарь, мы сейчас говорим именно о конкретном 15 веке, даже начале 16 века, покажите первую картину, где рыцари идут в атаку 15 века. Вот, так вот, значит, рыцарь, соответственно, в доспехах на таком коне, все это вместе представляло себя машину, которая весила, порядка, соответственно, считайте, 600 килограмм кони и плюс все, что на нем, до 800 килограмм. Первая картина, где бургундские рыцари идут в атаку по снегу. Вот. Вот такая масса, 800 килограмм, почти тонна, разогнанная в галоп, она могла разогнаться. Вот видите здесь рыцарь. Эта масса могла разогнаться. Ну, конь, вот, не знаю, я на коне делал эксперимент, скакал рядом с машиной, чтобы машина замеряла, так сказать, спидометром скорость. Нормальный галоп 40 километров. Но рыцарский конь в доспехах, я думаю, примерно такого достигал, потому что без доспехов до 50 километров можно дойти. Я думаю, что вот эти кони, которые вы здесь видите, они могли достигать в скорости 35-40 километров в час. Почти тонна разогнанная со скоростью 40 километров в час. Понимаете, это удар этой массы. И весь этот удар сосредотачивается на конце его копья. Вы видите, какой удар гигантский получал его противник. Именно поэтому против, так сказать, рыцарства в таком вот виде с трудом мог устоять любой обычный, так сказать, феодальный воин. Ну, а теперь мы все-таки обратимся к нашим коллегам, рыцарям, мы дадим микрофон. Я бы хотел, чтобы вы сказали, как вы себя чувствуете в доспехе? Этот микрофон включен у нас, нет? Раз, два, три. Не включен? Раз, два, три. Да, пожалуйста.
1: Ну, вполне привычно. Так как я этим занимаюсь достаточно давно, мы профессионально делаем турниры конные, Вы можете прийти посмотреть летом на Петропавловской крепости. У нас проходит ежегодный фестиваль битвы.

0: на Неве. Там мы делаем полноценный рыцарский турнир, как это было в 15 веке. Полный контакт.
1: Спасибо. Скажите два слова, пожалуйста.
2: Всем добрый вечер. Чувствую себя нормально. Леша уже все сказал, поэтому приходите на турнир, все увидите своими глазами.
1: Спасибо. Да, с вами чувствую нормально. Я бы хотел сказать, что именно потому, что доспехи становятся столь совершенными, разрешите ваше оружие, к середине 15 века мечами практически уже рыцарь против рыцаря не может действовать, потому что доспех такой мечом практически не пробить. Именно появляются вот такие вот виды оружия, это очень убедительное оружие, я вас уверяю. Весь оно так хорошо, что в тело незащищенное оно ходит легче, чем в масло, так сказать, так? Вот. Но в защищенное, соответственно, тоже может войти. То есть вот такие, так сказать, образцы оружия применяются, потому что доспех становится почти что непробиваемым. Но вы скажете тогда, а как же рыцари победили? Рыцари победила. Не огнестрельное оружие, как это часто говорят. Огнестрельное оружие, более того, в самом начале так сказать, его использования, как раз было на службе рыцарства. Самое лучшее огнестрельное оружие было на службе у герцога бургундского Карла Смелого, самого богатого, одного из самых богатых государей Европы. И французского короля, у которого уже в битве при Кастильоне в 1453 году было 300 единиц крупного и мелкого огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие было на стороне как раз рыцарства. А победило рыцарство вовсе не огнестрельное оружие, а победило рыцарство тактика. Колонна швейцарских пикинеров. Победила рыцарство тактическая единица. То есть рыцарство – это великолепный индивидуальный бой. Рыцарь каждый великолепен, но он, да, он великолепен, он отважен, но он сам решает, как он должен выполнить свой долг. И поэтому рыцарская армия, она хронически недисциплинирована. В рыцарской армии управление очень сложно. Полководец может только примерно построить армию к бою и отдать сигнал к началу сражения. Дальше, если он настоящий король, он должен думать только о том, как давать добрые удары врагу, потому что он должен крепить узы рыцарского братства. Он уже почти не командует, он просто бьется, как простой рыцарь, доказывая, что он имеет право управлять вот этими людьми. Управления боем практически нет. Бой распадается на огромную массу поединков. И вот против этого появилась толпа сначала, а потом превратившаяся в колонну горцев, швейцарцев, которые хотели драться за свою свободу. Они научились строить квадратную колонну, и так появилась тактическая единица. В этой тактической единице люди тоже умеют драться, но главное у них не умение отдельного бойца, а спайность, плечо товарища. Главное то, что ими направляют, что главное оружие командира теперь стали не отдельные бойцы, а квадратная колонна, ощетинившаяся сначала айбардами, потом пиками. Именно она выстояла перед ударом рыцарских дружин. Именно они победили их. А потом эта тактика швейцарских колонн быстро стала распространяться по Европе. Появились ланскнехты, появились другие войны, которые испанская пехота, которая переняла эти методы. И так на рубеже 15-16 века начинается новое время. Я историк прежде всего нового времени. Новое время начинается с того момента, когда тактика квадратных колонн, когда пикинеры победили закованных в сталь рыцарей. Но они тоже были хорошо упакованы, они тоже были отлично одетые пикинеры. А уже огнестрельное оружие, оно будет уже добьет все это. Оно уже в конце 16 века, когда появится мушкет, пуля, которая весила тогда 40 грамм, это пробивало все, что угодно. И когда залпы мушкетов, они уже прозвучали окончательным похоронным звоном уже рыцарской тактики. Но не рыцарского еще пока мира. Рыцарство еще продолжало оставаться жить в душах офицеров, которые носили на себе все это на острие шпаги, честь, доблесть и отвагу. И жило оно, в принципе, оно еще в душах многих, оно еще живет. И в душах настоящих офицеров, я, к счастью, знаю таких русских, французских офицеров, в душах которых, но это только уже в душе. Они могут умереть славно на поле боя, но уже вести себя конкретно по тактике рыцарского армии, конечно, в современном бою невозможно. Однако все равно побеждает тот, кем командуют рыцари, кто готов погибнуть и кто готов победить. Как сказал Наполеон, наши корабли победят тогда, когда у нас будут адмиралы, не боящиеся смерти. Не боятся смерти, или уже сказал такой: солдаты, если вы не будете бояться смерти, вы внесете ее в вражеские ряды. Вот это основная мысль рыцаря, это основное предназначение рыцаря. Но а вот его конкретное оформление в средние века, оно, да, оно закончилось в конце 15, на рубеже 15 и 16 веков и пало под ударами уже квадратных колонн пехоты швейцарской, ланскнехтов. Но, тем не менее, память об этом осталось. Мы ценим этих людей, мы преклоняемся перед этими людьми, доблестными, отважными, в которых есть что-то такое, которое до сих пор для всех молодых, отважных сердец звучит как, ну, я не знаю, как призывным каким-то звуком боевой трубы. И именно поэтому в нашу реконструкцию приходят сотни молодых людей. Сейчас тысячи людей стало заниматься реконструкцией. И должен сказать, что наши рыцари на поле боя, ну, боя символического, а вот у нас не символический турнир. Сейчас часто устраивают турниры, где наши рыцари превзошли даже то, о чем мечтал. Они уже сражаются на копьях с настоящими стальными наконечниками, короняют такой вот трехзубый такой наконечник, который позволяет нанести удар, вот зацепляется, и копье либо ломается, либо рыцарь может вылететь из седла. Ну, то есть они дерутся абсолютно так, как дрались их предшественники средневековья. То есть я очень счастлив, что те люди, которые, можно сказать, мои последователи, они дошли до того, что они снова воссоздали вот эту атмосферу турнира, атмосферу рыцарской отваги. Я им благодарен, я их рассматриваю как своих товарищей боевых, которых очень люблю и с которыми очень нравится мне идти атаки. Спасибо за внимание.
3: Спасибо. Я надеюсь, мы сейчас сможем посмотреть вопрос от нашего эксперта. Клим Жуков, военный историк, сейчас далеко от нас, но на видео мы записали вопрос. Я попрошу сейчас его включить. Получится, я надеюсь.
4: Привет всем участникам форума «Ученые против мифов». Олег Валерьевич, вопрос для вас. Все мы учились в школе и смотрели фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». По этому поводу вопрос. Помните атаку рыцарского клина, этой самой знаменитой свиньи? Вот как вы думаете, геометрически на поле боя он выстраивался так, как показано в фильме, в виде трапеции видного построения, или же в виде прямоугольной колонны? В историографии имеют место две точки зрения по этому вопросу. Как вы его видите?
1: Ну, здесь ответ может быть только неоднозначным, потому что применялись в различных боях, применялись и те, и другие построения. Чем трапециидальное построение простое? То есть представим, что первой шеренге стоят двое рыцарей, да, вот они стоят двое, да, на конях, естественно, а дальше за ними стоят четверо или трое, потом еще больше и так далее. Чем это проще? Это проще для сближения, потому что, еще раз подчеркиваю, рыцари – это не обученный эскадрон 18 века, где на полном галопе люди сохраняют идеальное равнение. Они двигаются достаточно, ну, они не обучены хорошо строю, поэтому это построение держать просто. А когда этот клин достигает противника, те, кто стояли по бокам, они выдвигаются и вместе уже атакуют врага. Те, которые были получше обучены, они строились, очевидно, просто колонны к атаке. Я думаю, что применялись и те, и другие построения, тем более уже когда жандармерия, что такое жандармерия, по-французски «жандарм», люди оружия. То есть жандармерия – это просто люди разных сословий, может быть, он оруженосец, может быть, рыцарь, может быть, даже человек не знал, так сказать, но вооруженный по-рыцарски. Жандармерия строилась уже вот фактически колоннами, это мы знаем четко, в конце 15-го, начале 16 века они строились плотные построения колонн, квадратные, поэтому я думаю, что применялись и те, и другие построения, а что было в ледовом побоище, недостаточно источников, чтобы судить, каким образом рыцари ливонские были построены.
3: Спасибо. Вопрос от делегата. Насколько правдивы публикации и тексты, которые говорят о запредельных размерах и массе коней породы дестрия?
1: Дестрия – это не порода, это тип коня дестрия.
3: Ага. Предпринимаются ли попытки возродить эту породу?
1: Значит, вы знаете, возрождать ее нечего. Она и так существует. Достаточно прийти на сельскохозяйственную выставку в Париже. Вот, там есть очень большой зал, посвященный лошадям. Ну, это выставка, она проводится раз в год. Пал де Версаеву, так сказать, со стороны выезда на Версаль. Вот, значит, и там салон, посвященный лошадям, гигантский. И там есть порода першеронов. Это провинция першероны. Я видел лично, что это вообще-то 1,5 тонны. Слушайте, у него попа вот как отсюда до сюда, понимаете? Вот. Есть такие. Но они, эти, конечно, кони применяются для того, чтобы... Ну, они применялись в 19 веке, 18 для того, чтобы таскать повозки, тяжелые пушки. Сейчас таких коней воспитывают, выводят, ну, скорее для того, чтобы посоревноваться между, фермерами, кто лучше сделает. Но теоретически, как видно, такого коня вполне можно создать. Но для рыцаря такого не нужно было. Я думаю, что вот именно то, что я сейчас сказал, 600-800 килограмм, это именно то, что было надо. То есть, чтобы он очень был мощный, чтобы легко носил на себе 150 килограмм. Но если он будет уже больше совсем, тогда он потеряет свою скорость. Но вот имея 600 килограмм, 150 килограмм на себе, я вас уверяю, это просто машина для уничтожения, утюг, который проламывает все, что угодно. Такие были 100%.
3: Спасибо. Катя, в левый блок, пожалуйста, вопросы. Руки поднимайте. Да.
5: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хотела узнать, насколько беспомощный рыцарь в бытовом плане. Ну, то есть, как бы, сам он может одеться или там, в общем, в этом плане.
1: Беспомощный. Спасибо. Значит, понимаете, вот такой доспех одевать самому, конечно, это, ну, это не самое приятное занятие. Но именно поэтому рыцарь, это же не солдат. Я только что об этом говорил. Рыцарь – это офицер, как минимум офицер. Это человек, ну, как сейчас пилот истребителя, понимаете, за которым должна быть обязательно обслуживающая команда. Рыцарь – задача сражаться, а не готовить себе суп, понимаете. Он должен в своем шатре встать, и оруженосцы его быстро должны облачить, подвести ему коня, должен сесть, выполнить свой долг, вернуться с победы или погибнуть, а уже когда он вернется, встал, с него доспехи сняли, уже тут прекрасный бокал вина, и все, можно и баранья нога вкусная, пообщаться, поговорить, так, ну, это в идеале, конечно, но в принципе, разумеется, конечно, господи, были самые разные обстоятельства, война есть война, иногда и в грязи, и без еды, и так далее, но в принципе, конечно, сложно самому доспех надевать, но если уж совсем прижмет, теоретически это можно сделать, но это просто нерационально, неразумно, как пилот будет за своим самолетом, понимаете, ухаживать, это неразумно. Для этого должны быть специальные люди. И эти люди умели это делать быстро, четко. И они были, на это они были заточены. И это было им же школы. Этот же Паша Оруженосец, он же потом станет рыцарем. Ему нужно все это уметь делать. Вот. А более того, в бедных дворянских семьях даже девушек учили, чтобы они за конями могли ухаживать, чтобы они могли помочь и поседлать, и все. Потому что в бедной дворянской семье нет там, понимаете, миллионы лакеев. Там один спящий слуга где-то, понимаете, там непонятно где ходит. Поэтому нужно быстро что-то сделать. Поэтому даже девушки могли помогать. Но это все помощники. То есть рыцарю должны помогать. Он должен выполнить свой долг на коне в бою.
3: Спасибо. Центральный блок, Кристина. Центральный блок. Так, вот рука от вас слева. Да.
6: Вот. Здравствуйте, да. Меня зовут Юрий. У меня вот такой вот вопрос. Реконструкторы, и, в принципе, и вы сейчас часто рассказываете, что доспехи, ну, достаточно легкие, как для современного человека. Им них достаточно удобно. Они хорошо подвижны, хорошо распределен вес. И можно спокойно вести бой или побегать по залу. А вот, собственно говоря, аргумент, который раньше предоставлялся, что ну, просто люди раньше были, ну, большие, сильные, не то, что сейчас. Ну, там... Действительно ли это так? И можем ли мы все-таки с уверенностью сказать, что вот рыцарь средневековья – это ну, двухметровый человек, касая сажень в плечах, или все-таки тот пример, который вы приводили сегодня, это скорее исключение из правила, чем само правило?
1: Ни в коем случае не касается сажень в плечах, это просто очень хорошо натренированный человек, у которого не такие мускулы, у него сухие, мускулы, но, может быть, небольшой. Кстати, Бусико, тот, который там лез, понимаете, по стене, знаете что, он был маленького роста, и в первом сражении, в котором он оказался с фламандцами, на него вышел здоровенный такой фламандец, сказал, он крикнул там, что у французов, кроме щенков таких, не нашлось никого против нас, замахиваясь на огромный топором, и этот Бусико бросился снизу и раз его кинжалом пробил под доспехом, вонзил ему этот кинжал, и тут обрушил, он сказал, вот такие щенки, что ты скажешь о таких щенках, так сказать, так. Вот так вот, маленький Бусико.
3: Спасибо.
1: Поэтому не надо было быть, просто нужно быть натренированным, просто натренированным таскать доспехи. Понимаете, вы должны это любить, вам должно в доспехах быть нравиться. Вам должно, когда вы надели доспехи, вас должно просто тянуть, скачать на коня и дальше рубить, кромсать, атаковать, кричать «Да здравствует король», пить вино и дальше веселиться. Вот так, то есть, так, таким образом даже.
3: Надежда, центральный блок. Вот за вами рука, прямо за вами, да.
7: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Олег, у меня такой вопрос. Правда ли или миф о том, что папская церковь вот запрещала такие вот ближе к концу средневековья такие виды оружия, как двуручные цвайхандеры, фламберги, длинный английский лук и арбалет, потому что с этим оружием даже простолюдин мог убить такого замечательного воина, там, да, представителя знати и так далее. И еще один маленький вопрос. Вот вы сказали, что ближе к концу средневековья такой маленький одноручный меч, он был бесполезен в схватке с рыцарем законом властный доспех. Но меч же все равно остался у рыцаря как символ вот этой вот доблести, символ знати и так далее. Спасибо
1: конечно,
7: большое.
1: Начнем со второго вопроса. Естественно, меч это символ рыцарства. Меч это самое святое. Потому что меч с этого все началось. И, естественно, меч никогда, так сказать, его не покидали. Рыцарь имеет право носить меч на поясе. Это великая рыцарская привилегия. Меч, по-французски слово «эпе» – это меч, и «эпе» – это шпага. То есть по-русски мы разделили меч и шпага, а на французском языке не разделяется. Потому что шпага – это просто меч, ставший тонким, который носит, так сказать, на костюме, а не на доспехах. Но то есть все равно это меч. Конечно, это символ, его носили. И кроме того, если еще раз подчеркиваю, меч, когда два таких сошлись, так сказать, облаченных в доспехи рыцарей, он не очень эффективен, но зато, если придется рубать, понимаете, пехоту там где-то или действовать в других обстоятельствах, он окажется очень эффективным. Поэтому меч, конечно, носили. Что касается папской церкви. Папская церковь запрещала, насколько я знаю, она запрещала только одно из того, что вы причислили, арбалет. Потому что арбалет действительно это очень мощное оружие. Вот арбалет бьет до 300 метров, арбалетный болт весит полкило, а то и больше, пробивает доспех арбалетный болт. И поэтому, когда появились арбалеты, церковь запретила арбалеты. Но это запрет, они ничего не подействовали. Арбалеты применялись для стрельбы, скажем так, в бою неконтактным, английские лучники с их тысячами этих луков, они оказались даже более эффективны, чем арбалетчики, хотя луки никто, так сказать, не запрещал. Бесконтактное оружие существовало, его рыцари, естественно, презирали, как и полагается, потому что рыцарство все строится на том, что я готов быть, иду на вы, это слова Святослава, это слова рыцарские, я иду на вы, то есть вот я готов к бою. Конечно, для рыцаря святое – это холодное оружие, бесконтактное оружие, это все не рыцарское, и когда появилось огнестрельное оружие, по поводу огнестрельного оружия, не щадили презрительных эпитетов, но использовали на службе, тем не менее, понимая, что эта вещь эффективна, рыцари не были сумасшедшими, прекрасно понимали, что эта вещь эффективна, его использовали, как уже сказал, на службе герцога бургундского Карла Смелого, на службе французского короля, так сказать, Карла VII Победоносного были, так сказать, было большое количество огнестрельного оружия. Его использовали. Так что, несмотря на проклятие церкви, это неконтактное оружие используется, но еще раз сказал, это оружие не характерное для рыцарства.
3: Большое спасибо, Олег. Вам предстоит выбрать лучший вопрос. Их было три вопросов. Полина спрашивала про беспомощность рыцаря в быту. Юрий в том, что рыцари в средние века были такие огромные великаны. И Дмитрий про папскую церковь, которая запрещала ли она некоторые виды оружия.
1: Я про беспомощность рыцаря в быту.
3: А, отлично. Тогда приз уходит за вопрос про беспомощных рыцарей. А от нас подарок вам.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое за великолепный доклад.
1: Спасибо,
3: друзья,
1: да,
3: и автор лучшего вопроса к первому докладчику, к Максиму Лебедеву. Вы тоже не забрали еще свою книгу. Друзья, а мы уходим на небольшой перерыв. Следите за временем. В 13:40 мы продолжим.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Человек, который далеко не царь природы, как думают некоторые, когда-то жил в Африке, а потом постепенно расселился по разным континентам. И вслед за человеком, или рядом с человеком, что ли, стали жить некоторые животные, приспосабливаться. Чем в большей степени человек становился оседлым, тем большими сопутствующими, что ли, животными он обрастал. А вот об этом явлении мы поговорим сегодня с Андреем Тупикиным, начальником отдела аквариумов в Московском зоопарке, зоологом, естественно. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Наверняка у вас в зоопарке, кроме животных, которые живут, так сказать, в вашем ведении зоопарковском, еще есть такие, как бы, примазавшиеся, если можно так сказать, животные.
3: Прижившиеся,
2: да?
3: Гости.
2: Да, прижившиеся гости, которых ученые называют термином синантропные, то есть живущие рядом с человеком, около человека, так можно сказать, непосредственной близости от человека. Да?
3: Да, есть такие виды.
2: Ну, например?
3: Помимо крыс, мышей и тараканов, которые, к сожалению, надо признать, что есть практически в любом типе жилой застройки, и зоопарковская среда в данном случае не исключение, это довольно много видов птиц. То есть, ну вот сейчас, например, приходят на ум скворцы. Одно из мест, где они в Москве очень любят собираться, это как раз территория Московского зоопарка. Все дело в том, что здесь, с одной стороны, можно найти достаточно удобные деревья рядом с водой, рядом с прудами, а скворцы вообще очень любят близость воды. А с другой стороны, здесь есть довольно большие территории, где можно кормиться. И газоны, где можно в прямом смысле слова заморить червяка, ну, точнее, склевать, да? И все чаще и чаще скворцы кормятся тем, что попрошайничают у людей, которые пришли, например, в кафе, или которые просто решили накормить ребенка булочкой, но скворец решил иначе, и часть булочки у ребенка его родители запросто выпросили.
2: То есть они уже попрошайничеством занимаются натуральным, да?
3: Они попрошайничают вовсю, да. Вот людей это, как правило, умиляет, они даже готовы поделиться своей картошкой, потому что такие вот, с их точки зрения, ручные птички. Птички, конечно, не ручные, но готовы бояться минимально и разделить трапезу, а в идеале стащить ее всю.
2: Ну, это же не истинная, так сказать, синантропизация, если можно так сказать. Вот давайте мы в терминах определимся. Ну, потому что для скворцов, возможно, это просто локальное явление, да, в Московском зоопарке вот оно есть, а, скажем, в Казанском нет такого явления, да. Возможно, временное, да, что вот совпало так время. Но есть же животные, которые просто вот конкретно рядом с человеком и долго это делают.
3: Всегда, во все стадии жизни.
2: Да, да.
3: Ну, да, в этом плане у скворцов есть перелет на зиму, когда они живут иначе, есть период размножения, когда они рассредотачиваются где-то на гораздо больших площадях, прежде чем собраться в скопление. Хотя я считаю, что это тоже первый шаг к синантропизации, потому что, по крайней мере, вот этот откорм и предотлетные тренировки, они, тем не менее, связываются с человеком, а не с какими-нибудь безлюдными территориями. То есть человек им уже удобен своей средой, которую создает. И, конечно, самый классический, наверное, тогда из птиц пример – это голуби, которые давным-давно поселились рядом с человеком. И это, конечно, не только белые голуби, там и прочие породистые голуби, живущие в голубятнях. Это вот эти вот достаточно разномастные уже сизари, которые уже довольно здорово отличаются от своего дикого предка, в том числе разнообразием окрасов, и которые в городе привычны уже абсолютно и никого не удивляют. Голуби, видимо, изначально пришли к человеку все-таки за каменными постройками, поскольку гнездятся они действительно в природе, где они, кстати, очень осторожные и весьма немногочисленные, в скалах.
2: Скальный голубь, да?
3: Да, да, да, да. А в городах, да, они нашли огромное количество искусственных скал, то бишь каменных построек человека, и в большом количестве там завелись. Деревянные здания их не так радуют, а вот каменные здания их радуют прямо очень. И, с одной стороны, они нашли таким образом дом, а с другой стороны, они очень быстро нашли и стол, потому что голуби, будучи чисто растительноядными, очень хорошо утилизируют объедки с человеческого стола, хлебные остатки, крупяные остатки, не являются, конечно, очень полезными для голубей, и, возможно, здоровье каждого конкретного Сизаря, живущего на московских улицах, оставляет желать лучшего, но в целом они успевают размножаться совершенно как вид, не бедствуют, и численность их огромна.
2: Да.
3: Хотя и в городах на голубей есть свои едоки, да, я не беру сейчас даже отдельных особо талантливых кошек, а вот ястреба, например, очень любят и уважают голубятину, у них хватает ловкости и затейливости голубя поймать, и даже ястреб-перепелятник, не говоря уже про тетеревятника, голубей с удовольствием ловит и ест. И, соответственно, изобилие разных птиц, в том числе и в первую очередь, может быть, голубей в городах, в свою очередь тащат за собой хищников, тех же самых ястребов.
2: То есть, вот, если говорить о голубях, это такой вот сложившийся, что ли, синантропный вид. Я почему именно хочу обратить внимание наших уважаемых радиослушателей на то, что вот этот вот процесс синантропизации – это не то, что нечто такое вот устоявшееся и нечто такое, что возникло в один момент. Я, например, в Африке наблюдал, ну, достаточно курьезную, что ли, ситуацию, когда гиены, очень такие сильные хищники, группы клана гиен, по ночам начинали кучковаться, что ли, да, собираться около лоджий, где отдыхали туристы, да?
3: За объедками?
2: Нет, используя эти лоджи в качестве некоего барьера для львов. Хотя в других ситуациях, скажем, львы совершенно спокойно охотились чуть не на территории лоджи, если там какая-то зебра залетала, но это в Кении, да, и тут вот все зависит от, видимо, поведения человека во многом, потому что в том случае, о котором я рассказываю, это прямо в середине экосистемы Серенгети происходило, вот они там по ночам находили себе убежище от нападений львов, потому что, как известно, львы и гиены воюют. И в каких-то ситуациях гиены еще более близко с человеком начинали сотрудничать, известный факт, когда, их просто подкармливали объедками, и они, в общем, спокойно совершенно заходили в города и никого не трогали, и на людей они не нападали. Я, ну, буквально ночью на расстоянии, я не знаю, метров семи гиену снимал обычным телефоном, подсвечивая фонариком.
3: Нормальная дистанция для бродячей собаки.
2: Да, да. Вот как бы получается, что синантропизация начинается с двух вещей. Это безопасность, и второе, о чем вы сказали, это еда, да?
3: Да, да, да. Ну и иногда, наверное, все-таки это место для гнездования. Не только безопасность в смысле отпугивания хищников. То есть, ну, сапсаны в городе встречаются реже, чем в горах, да? Кстати, к вопросу про голубей.
2: Ну да.
3: А сокола, в общем-то, главные едоки все-таки. Не ястреба, в основном голубиный бич. Просто голубь в полете изначально задуман как птица очень ловкая и верткая. И не каждый ловец его там в воздухе поймает. Вот сапсан может, но сапсаны в городах нечастые. Пустельге, которая сокол, конечно, но мышеяд, с голубем, в общем, делать нечего. Так вот, я думаю, что третий вариант – это именно удобные места для размножения. Угу. С одной стороны, для птиц-дуплогнёзников это могут быть какие-нибудь чердаки. Опять же, это голуби, это стрижи, это те же самые воробьи, которые не совсем, конечно, дуплогнёзники, но тоже предпочитают гнездиться закрыто. Это галки, тоже еще один вид, которому в городе может быть не только стол, но и убежище для гнездования. Я уже не говорю там про специально развешанные домики там, для тех же самых синиц, воробьев, мухоловок. Это тоже отдельная история. Но даже не развешивая домики, человек своими постройками для нескольких видов создает удобные места для гнездования. С другой стороны, это теплые места, где можно перекантоваться. То есть те же самые чердаки бывают теплее, чем там скалы в той же климатической зоне.
2: Ну да, заведомо.
3: Даже если там нет какого-то явного подогрева. Поэтому те же голубей, да, может быть размножение, например, зимой. Если там какие-нибудь галки, стрижи или воробьи в силу все-таки большей требовательности к питанию, да, довольно четко завязаны в размножении на сезоны года, да, то у голубей сезонность тоже уже поехала, и они готовы иногда размножиться даже зимой. Угу. Вот, четвертый вариант, да, как я уже говорил, это привлечение одних видов тянет за собой другие виды. То есть за жертвами приходят хищники. Жертвы хорошо придумали спрятаться от хищников в городе, но хищники тоже не дураки. Если человек прямой угрозы для них не представляет, они тоже постепенно адаптируются и приходят следом.
2: Ну, смотрите, тут мы должны границы провести между синантропными животными и как бы вторично, что ли, синантропными.
3: Заходящими в гости.
2: Часто. Да, ну, например, леопарды, которые в индийских городах зачастую просто, ну, вот, хозяйничают по ночам.
3: И выбирают собак.
2: Кстати. Не только собак, там же и этих самых бандерлогов настоящих, тех, кого мы так называем, то есть разных лангуров, мартышек, много разных видов обезьян, которых они по ночам охотят. Лисы в Британии, да, там, где нет бездомных собак, там их экологическую нишу заняли лисы, которые тоже проникли в город, да, но это же не синантропные животные, ну, в истинном понимании, да, они находятся в некоем антагонизме, мне кажется, с человеком, или все-таки их можно считать синантропными?
3: Мне кажется, антагонизм слабеет, потому что даже в Москве лисы встречаются все чаще, и сообщения про выводки лисят где-нибудь в детском саду под беседкой мы уже встречаем, да, и обращаются люди с вопросом, что же делать,
2: да, потому что там бешенства прививаться срочно.
3: От бешенства прививаться срочно, это точно, потому что особенно добрая лисичка, которая бежит навстречу, конечно, должна вызывать у человека ужас и стремление загородиться любым неодушевленным предметом, да, чтобы лисичка близко не подбежала. И в этом плане, кстати, лисы опаснее собак, потому что они гораздо менее подконтрольны, что ли, да, если бродячие собаки все-таки нам привычны, знакомы и теснее связаны с людьми, да, то лисы живут совсем своей жизнью, даже если они людей не особо боятся. И к моменту, когда просто пофигизм по отношению к человеку превращается в нарушение поведения при бешенстве, в общем, этот момент можно не отследить вовремя, действительно здорово пострадать.
2: Ну, тем более, что они природный резервуар бешенства, они, в отличие от бездомных собак, почему-то. Вот.
3: Но, тем не менее, лисички становятся все более и более и более привычными городской жизни, и даже днем, вот, гуляя в парках Москвы, лисиц встречаешь все чаще.
2: Да, койоты в Америке.
3: Да, да.
2: Мне коллеги пишут, что они у нас воруют собачек домашних, ну, кошечек, и вообще это страшный зверь, который нас всех достал, ужасный.
3: Съесть и заодно убрать с арены маленький вид конкурента, это же милое дело для хищника.
2: Ну да.
3: Мало того, что ты съешь кусок мяса, оно еще перестанет есть мышей, которых ты тоже можешь съесть.
2: Конечно. Но я к тому, что вы говорите о том, что происходит взаимное привыкание, да, такой конечно. Вот лисы как бы при всей их опасности, именно не в плане того, что они могут там напасть сплоченной стаей и съесть человека, да, как стая волков.
3: Ну да, в том, что они могут заболеть.
2: Заболеть, да. Я тут, кстати, курьезный такой вариант, потому что не только лисы, не только такие классические псовые, но и такие представители собачьего ствола хищных, как выдры, могут быть опасны для человека, потому что прекрасно живут в городах бескоготные выдры в Юго-Восточной Азии. Угу. Тут недавно читал сообщение, что они на кого-то напали, на какую-то тетеньку там.
3: Серьезно?
2: По какому-то поводу, да.
3: То есть даже не гигантские, а маленькие бескоготные.
2: Да, да. Я с ними сталкивался в одном из зоопарков мира. Я могу сказать, что они без малейших раздумий при заходе на их территорию, ну, нападают просто без всяких вариантов.
3: Да.
2: Вот, маленькие хищники. Но это нас немножко в сторону увело, да, и они тоже живут в городах, как выяснилось, но Юго-Восточной Азии. Я к тому, что все-таки есть животные, которых тянет как-то, или человек заступает на их территорию с другой стороны, да, но нельзя их назвать синантропными, нельзя сказать, что койот вот через какое-то время адаптируется, привыкнет там, да, будет дружелюбным, и человек будет дружелюбен к нему. Почему, как вы думаете?
3: Ну, нельзя утверждать и обратного, потому что я так понимаю, что вероятнее всего с собакой происходило именно это много-много тысячелетий назад.
2: Мы об этом поговорим, но место-то занято.
3: Где-то занято, а где-то нет, потому что зачастую оказывается, что бездомных собак, например, нет или практически нет, которые могли бы конкурировать с дикими видами, да, хищников. А домашние собаки, например, настолько законтролированы и замучены селекцией ввиду там суровых законов, ответственности хозяев и так далее, что какой-то серьезной угрозы для дикой фауны уже не представляют. Не конкурент английский бульдог койоту, при всем уважении к английским бульдогам.
2: Да, но это же не прямая конкуренция, это конкуренция за конкретный объект, который распределяет блага. Вот в чем дело-то.
3: Ну, опять же, те блага, которые поедает койот, как правило, хозяева английского бульдога стараются, чтобы он не поедал.
2: Это точно. Но это же является и препятствием, на самом деле, к дальнейшему сближению койота и человека. Вот о чем речь идет. То есть повторить путь собаки можно тогда, когда собаки нет на этом месте. Не кажется ли вам?
3: Думаю, что да. С другой стороны, поскольку в целом человек расползается все более и более и более везде, вот такой пасторальной картины абсолютно дикой твари, живущей в абсолютно диком лесу, становится, в принципе, все меньше и меньше. Да?
2: Ну да, да.
3: И
2: да.
3: Выигрывают те виды, которые наиболее толерантны, которые могут и так, и сяк. И я как раз хорошо понимаю, что вы имеете в виду, потому что понятно, что если бы вся популяция там койотов жила в городах, то они бы, может быть, и шли медленно по пути собаки. Поскольку у них есть отличные дикие койоты, панически боящиеся человека, да, и нет никаких генетических преград с теми, которые в городах, то у нас есть постоянное перемешивание с нормальными дикарями, наверное.
2: Ну, наверняка, да.
3: Вот. Но, опять же, учитывая, что все больше людей осуждают охоту, в городах стрелять так и вовсе нельзя. Оказывается, что реальной опасности от человека на самом деле очень мало.
2: Ну да.
3: И будучи немножко ловким, можно жить буквально вплотную, ничем особо не рискуя.
2: Да, ну мы об этом и говорили, что даже хищники могут как-то приспосабливаться, но при этом они не становятся столь близкими, как те же самые голуби.
3: Ну, может быть, это просто разные шаги одного процесса.
2: А вы не считаете, что для хищных этот шаг в сложившихся обстоятельствах, он достаточно тяжело может даваться?
3: Почему?
2: Ну, потому что место рядом с человеком не беспредельно и не безгранично. Вот между синантропным и домашним животным есть некая разница, да, и этологическая, и экологическая разница. Количество свободных мест около человека, оно ограничено. То есть, может быть, оно безгранично, с одной стороны, но для близких видов оно ограничено. Точно так же, как экологическая дифференциация близких видов. Да?
3: Несомненно, поэтому первый освоившийся будет немножко подгнабливать остальных, чтобы им было ни разу нехорошо.
2: Ну да. Даже, вот, ну, казалось бы, все-таки, если брать самую точную генетику, то волк и собака – это, в общем, представители одного вида, да, ну, максимум подвидовые различия у них есть.
3: И динго туда же.
2: Да, и динго туда же. А динго – это вообще,
3: собака,
2: мне кажется, хороший пример. Вот собаки-то, получается, в тех местах, где мало волков, они волков не то чтобы теснят, а они их поглощают, получается.
3: Вот. Да, кстати, аналогичная ситуация есть со степной кошкой. Это реально проблема охраны степной кошки в данный момент, вот которая лесная, да, полосатая.
2: Да, да, да.
3: Вот. А со степной, вот даже в Астраханской, например, области, есть проблема, что ученые уже не могут понять, есть ли там чистокровные степные кошки, и как их много, потому что они настолько легко гибридизируют с домашней, которая все-таки прежде всего произошла, видимо, от степной. Да? Там понятно, что есть какие-то хаусовые вливания и так далее, но в основном это, конечно, степная кошка. И они настолько легко воспринимают человека, в отличие, кстати, от лесной, которая дикая, которая, даже будучи выкормлена, как правило, очень пугливая и в неволе очень тяжело живет. Да, степная живет прекрасно. Прекрасно выращиваются котята, и она очень легко дает гибридов. И настолько они хорошо с барсиками с помоек в какой-нибудь Астраханской области общаются, скрещиваются, образуют единую популяцию, что действительно ученые уже не могут понять, насколько я понимаю, где там чистые степные, а где гибриды. И что с этим делать, главное?
2: Ну да.
3: Как отделить агнцев от козлищ? Вот да. Уже непонятно и не очевидно никому.
2: Кстати, кошки – это хороший пример, когда хищники через синантропизацию пришли к одомашниванию, да?
3: Почти не изменившись при этом.
2: Да, почти
3: голове,
2: не изменившись, да. Вот. Да. Они не столь близки, как собаки, получаются, к человеку, да? Но при этом отбор на лояльность никуда не делся для кошек.
3: Да? И им это не мешает.
2: И не мешает, да?
3: Мы им не мешаем, кормя их.
2: Да, мы с вами-то понимаем, о чем мы говорим. Давайте радиослушателям поясним, что с кошками какой феномен происходил. Вот есть грызуны, есть крысы, синантропные животные, да, самые, так сказать, неприятные, с которых вы начали, которые живут рядом с жильем человека, неограниченный пищевой ресурс.
3: И в самом жилье.
2: И в самом жилье, да. Чтобы этот ресурс потреблять, лучше бы жить поближе к нему, да? Я правильно рассуждаю, Андрей? Вы меня там тормозните.
3: Конечно, более того, крысы же хотят еще и тепла,
2: да,
3: учитывая,
2: да,
3: что произошли они не то в Сирии, не то где-то около. В общем, они явно, ребята, теплолюбивые, и переносить нашу зиму на улице они совсем не рвутся.
2: Да.
3: Поэтому им нужна и еда, и тепло. А по рациону они с человеком совпадают вот тик в тик. Все, что годится человеку, годится и крысе.
2: Так вот, давайте к кошкам вернемся. Кошкам-то очень удобно было, но для этого чуть-чуть надо было смягчить характер, да, чтобы вот всем вот этим изобилием разных мышевидных грызунов, которые живут рядом с человеком, вот чтобы этим пользоваться, надо было чуть-чуть изменить характер. Вот отбор на лояльность.
3: Да?
2: И кошки, когда говорят, вот пример самоодомашнивания, вот вам кошки, самый классический пример. Кошкам крайне удобно было это делать, потому что они территориальные животные, да, то есть у них территории относительно небольшие, и там, где они живут, вот можно было эту территорию переместить и там выстраивать свои эти кошачьи кланы, которые там во времени и пространстве распределяются, ну, а отбор на лояльность постепенно, как бы преимущество получали те, которые более близки человеку, и, соответственно, вот такая вот штука получилась. А с собаками-то сложнее, потому что у волков охотничьей территории, у той популяции, которая там одомашнилась, они достаточно протяженные, то есть тут не тот процесс синантропизации,
3: ну,
2: получается.
3: Опять же, мы же помним эту гипотезу распределения ресурсов и прочие теории, которые выводят размеры территории и взаимоотношения в группе от распределения кормового ресурса.
2: Ну да.
3: И понимаем, что очень многие пластичные хищники, а волк и собака до предела пластичные хищники. Волк не столько пластичен внешне, сколько поведенчески, да, собака пластична и так, и сяк, и наперекосяк. Так вот, понятно, что у пластичных хищников, даже у тех же самых песцов, плотность популяции напрямую зависит от кормового ресурса, и у них есть опция уплотняться очень. У волков в меньшей степени, но, собственно, те, которые могли уплотняться, дали домашних собак, которые, кстати, не менее агрессивны, наверное, чем волки, думаю, вы со мной согласитесь, но они просто по-другому агрессивны и готовы терпеть больше сородичей вокруг все-таки, то есть у них нет таких жестких правил.
2: Ну, тут вам виднее, потому что вы изучали бездомных собак и их популяции, считали там их плотность, вот, но я немножко про другое говорил. Если кошки как-то сомкнулись с человеком в определенной точке, да, они же появились значительно позже, чем собаки в качестве домашних. Там...
3: Конечно, только появилось зерно, грубо говоря, тогда появились
2: зерно...
3: кошки. И амбары.
2: И место.
3: Да.
2: И локальное место. То
3: серая
2: про собак,
3: была не нужна, конечно же.
2: Да, то про собак можно говорить, что, вероятно, первые контакты, они состоялись еще тогда, когда особо оседлых, что ли, таких у человека популяций-то не было.
3: И объедков-то было немного.
2: А когда группа людей кочевали.
3: Конечно.
2: Вот в чем дело. Вот это более сложный и длительный процесс, видимо, да? Вот взаимный какой-то.
3: Земледелия еще не было и в проекте, да?
2: Да.
3: Ну, опять же, давайте не забывать, что и у кошек, и у собак есть, во-первых, такая интересная особенность, что они умеют скрещиваться разные виды друг с другом, да, вот
2: да.
3: Там, псовая рода канис и кошки, настолько, что отдельные сорвиголовы из ученых даже считают канис там очень полиморфным видом.
2: Да.
3: Я к тому, что они могут скрещиваться и давать плодовитое потомство и с волками, и с шакалами, и с койотами, и между собой, и как угодно. Да? А это, если что, источник быстрого возникновения новизны, когда популяции нужно поменяться. Та же самая история у кошки. Домашняя кошка пошла в этом плане даже, может быть, еще дальше, потому что она не просто скрещивается там с другими представителями своего рода, рода фелис, да, но и с сервалами, и с каракалами, и с кем она только не скрещивается, как мы теперь уже знаем по многочисленным гибридам, полученным в неволе. Поэтому это всегда способ, из которого можно вытащить, наверное, какие-то новые качества, когда от популяции нужно что-то новое. Ну и не будем забывать, что любое одомашнивание и синантропизация, наверное, в какой-то степени тоже может вытаскивать неотонические черты, то есть детские черты, не ушедшие во взрослом возрасте. И это можно вытащить довольно быстро в процессе отбора. То есть не сформировать что-то принципиально новое, там, лояльность человеку, а просто сохранить некоторую инфантильность, которая уже не требует такого принятия самостоятельных решений, уже не требует таких больших территорий, таких жестких правил жизни, как, например, у взрослых волков и так далее. Тот, кто остался немножко более детским, тот и есть первый кандидат на толерантность и на заполнение вот этой ниши рядом с человеком, который все время что-то меняет, не спросясь своих сожителей.
2: Ну что же, отлично, пора нам, Андрей, подвести черту. Итак, уважаемые радиослушатели, о чем мы говорили? О том, что есть животные, которые живут рядом с человеком, и этот процесс тогда, когда есть движение навстречу, есть взаимный интерес, в конечном итоге приводит к одомашниванию. О том, могут ли одомашниваться другие виды животных, те, которые еще не одомашнены, мы с Андреем Тупикиным, зоологом, начальником отдела аквариумов Московского зоопарка, поговорим в ближайших выпусках. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Художники рисуют одни и те же рисунки к одним и тем же историям, как будто времени не существует. Орхан Памук, турецкий писатель.
1: Вначале они там просто какие-то пятна на стенах лепили, потом там черточки, потом зверюшек, а потом что-то там такое концептуальное. И человек там такой, как бы отлетает. Здесь был Вася, такой приходит, здесь был Петя. Художник широкими мазками красит, значит, стену, и там кто-то криворукий там рисовал. Искусство — это эволюция мозга. Но такая вот ерунда.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем документальный фильм Вернера Херцога «Пещера забытых снов». И у нас в гостях антрополог, кандидат биологических наук, доцент биологического факультета МГУ имени Ломоносова и научный редактор сайта anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте.
0: «Пещера забытых снов» – документальный фильм режиссера Вернера Херцога, снятый в технике 3D. В нем рассказывается о французской пещере Шаве, в которой была обнаружена древнейшая в мире наскальная живопись. Премьера картины состоялась в сентябре 2010 года на кинофестивале в Торонто. «Пещера забытых снов» стала самым кассовым документальным фильмом 2011 года, собрав в прокате 3,7 миллиона долларов. Вернер Херцог – немецкий режиссер, сценарист и актер. Свой первый фильм «Геракл» Херцог снял в 19 лет, будучи студентом Мюнхенского университета. Вернер Херцог снял более 40 фильмов. За фильм «Фицкаральда» в 1982 году был удостоен золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля как лучший режиссер.
2: Начнем, наверное, с наиболее знакового для СМИ события, которое произошло после изучения пещеры Шаве в 90-е годы, когда обнаружились самые древние наскальные рисунки, которым в среднем 35 тысяч лет. Ну, на тот момент самые древние, я так понимаю, уже нашлись еще древнее.
1: Да, сейчас уже под 40 с лишним.
2: Да, вот. Но на тот момент это были самые древние наскальные рисунки. И правильно ли я понимаю, что это подвергло теории о постепенном развитии живописи от более примитивных форм к более сложным? И вообще, на ваш взгляд, какие самые значимые находки там обнаружили, в этой пещере?
1: Ну, действительно, была такая концепция, что культура, как и, в общем, все остальное, развивается от простого к сложному. Ну, так же, как вот в биологии, да, были какие-нибудь, не знаю, там, трилобиты, потом были динозавры, потом, глядишь, уже шибко умные люди. Вот, ну, не то, чтобы они друг из друга возникали, но как бы от простого к сложному. И автоматически это переносили на культуру тоже. И якобы вначале они там просто какие-то пятна на стенах лепили, потом там черточки, потом зверюшек, а потом что-то там такое концептуальное. Но такая идея, она была придумана чисто из головы, на самом деле. Она не имела какого-то внятного основания. И хотя были археологи, такие вот как бы историки искусства, да, искусствоведы, которые создавали линии вот этих наскальных росписей, а действительно каких-то пятен до чего-то такого более сложного, там уже с сюжетами, с какими-то композициями и так далее. Но это они делали чисто типологически, потому что методов датирования до поры до времени не было вообще. Ну, вообще, в принципе. А потом, когда в принципе методы датирования появились уже, никто не знал, как датировать наскальную роспись. Потому что датируются обычно какие-то штуки, содержащие углерод. Кости, деревяшки, ну, что-то такое, вот, что можно спалить в печке, получить углерод, посмотреть, какой там изотоп, в какой концентрации находится. А на стене мы имеем охру, уголь иногда, но угля там совсем чуть-чуть, его как бы не хватало для нормального радиоуглеродного анализа, и еще что-нибудь такое, ну, минеральные какие-то краски. И датировать было нельзя. Потом появились новые методы датирования. Ну, во-первых, новые методы радиокарбона, которые позволяют датировать по мизерным совершенно кусочкам, и методы датирования кальцевых прослоек. То есть поверх рисунка натекал кальцит, ну, отложения такие прозрачные, каменные. И вот посмотреть можно, какой слой под картинкой, ну, на что они рисовали, да, и какой поверх картинки. И, соответственно, у нас есть две даты, древнейшая и молодейшая, как бы, для вот этого рисунка. И когда это и все эти методики, они появились как раз примерно тогда, когда открыли пещеру Шаве. Ее продатировали, действительно, она оказалась там 35-36 тысяч лет, и на тот момент она была самая древняя. Но надо сказать, что на тот момент она была чуть ли не единственная датированная, прям скажем, потому что другие были датированы больше по археологии, то есть, когда, допустим, в пещере, там, не знаю, Мадлен, да, там, какие-нибудь предметы искусства, какие-нибудь там пятна, еще что-нибудь такое на стене, и у нас есть слой, который мы датируем, а там кости лежат. Ну и мы можем догадаться, что, наверное, вот эти вот рисунки на стене и вот эти вот кости примерно одновременные, а может быть и не одновременные, может быть между ними там 40 тысяч лет прошло. То есть это так было привязано как бы, ну, немножко от балды. Вот. А когда открыли пещеру Шаве, научились датировать, получилась самая большая датировка, и вдруг выяснилось, что здесь шикарные красивые картинки, и такие прям красивые-прекрасивые, и даже что-то похожее на композиции, хотя в Шаве там, строго говоря, композиция как бы не богатая, но тем не менее, и при этом очень большая датировка. Вот сейчас с новыми датировками для Калимантана и Сулавеси мы знаем, что живопись появилась еще раньше. Сейчас есть датировки 40 тысяч.

0: времени, ну, когда первые следы появились, да, прошло уже там 300 тысяч лет, 400 тысяч лет, 100 тысяч лет, и наскальная живопись просто не имела шансов сохраниться. Даже если бы они, в принципе, рисовали что-то на скалах, скорее всего, это просто бы осыпалось за это время. И поэтому, да, мы имеем просто уже итог развития культуры. А первые следы, они или не были вообще наскальными, может, они там друг на друге рисовали, на кусках коры, как там австралийские аборигены, они вот на коре рисуют, например, да, чаще всего они на скалах, хотя на скалах тоже, но если первые делали так, у нас и нет шансов это продатировать. Так что концепция, существовавшая на тот момент, в принципе, как бы, да, действительно поломалась, но глобальная идея никуда не делась. То есть действительно со временем, там, с полмиллиона лет у нас есть первые образцы так называемого символического творчества, символического поведения, такого нефункционального, как бы неутилитарного. И они самые разные. Это не обязательно должна быть наскальная живопись. Это всякие надрезки, самый простейший вариант, это когда кости, на ней просто параллельные насечки. Это не то, чтобы мясо срезать, а просто захотелось. Там царапулька на раковине вот пресловутая из Тринили, когда вот ракушка, и на ней вот такая вот зигзагообразная линия. Вот. Еще что-нибудь из этой серии, ну вот такие вот как бы какие-нибудь камни с ямками, с лунками, которые, ну, вроде тоже не функциональны, а вот захотелось, и мы выбили. И это продолжалось полмиллиона лет, на всякий случай. А Шавия и всякие прочие такие пещеры – это уже итог. И, в принципе, с тех пор до нас не сильно, что надо сказать, поменялось. Ну, на любой забор посмотрите, там.
1: По поводу датировок. Я читала, я не знаю, насколько у меня точная информация, что в 2018 году в трех пещерах тоже пытались сделать датировки на скальной живописи, и выяснили, что возраст этих рисунков около 65 тысяч лет. И якобы в этот момент обитали только неандертальцы, а в фильме говорится о том, что неандертальцы не занимались никаким искусством, и никаких памятников не осталось от них, не сохранилось. Получается, что-то есть.
0: Ну, тут секрет такой, что фильм, когда создавали вот эти датировок, просто еще не было с 60 тысячами лет, а потом уже появились новые датировки, и оказалось, что вот в этих трех пещерах в Испании, там Мальтравиеса, Ла-Пасьега, по-моему, и там еще, ну, не помню, Мальтравиеса точно, и там две еще какие-то, там датировки вот эти большие древние оказались недостоверными, а достоверные датировки там от 20 тысяч лет и меньше, и там вплоть чуть ли там не до современности. Так что большая часть рисунков в этих трех пещерах, они относятся вообще там к бронзовому веку уже, это уже практически современность. То есть вот эта история про творческих художественных неандертальцев, она как-то так возникла, и я сам во всех лекциях потом про это рассказывал и картинки вот эти показывал, а теперь я во всех этих презентациях меняю этот слайдик, потому что вот датировки недостоверные оказались. То есть как вообще обычно датируется? Имеется какой-то объект, который нужно продатировать, ну там та же кость, там, не знаю, какая-нибудь там коряга обугленная, да, наскальный рисунок, и делается серия дат. Их делается, ну чем больше, тем лучше. Сейчас одной никто никогда не обходится, их делается там, десяток, допустим, и смотрят, куда попадает большинство, потому что бывает там загрязнение, бывает, наоборот, омоложение, то есть может быть что-то более древнее попасть в образец, может что-то более молодое, там, не знаю, исследователь сам чихнет, да, и там получится современность. И там масса всяких таких приходящих есть, поэтому делается серия и смотрится средняя, и когда вот эта первая публикация была про эти якобы неандертальские рисунки, там как раз они не очень корректно сделали, они опубликовали даты древние, а молодые проигнорировали. А потом, когда была проигнорирована вся серия датировок, оказалось, что вот эти самые древние – это просто, ну, край как бы распределения, который ни о чем не говорит. Ну, вот такая вот ерунда. Так что на данный момент у неандертальцев наскальная живопись достоверно неизвестна. И в этом смысле фильм прав абсолютно, да, так и есть.
1: А предметы быта, разрисованные с рисунками, тоже не сохранилось?
0: У неандертальцев есть предметы искусства, но они не сказать, чтобы разрисованные. То есть есть, например, в Венгрии, ну, там местохождение такое тата, и там, допустим, кусок зуба мамонта, натертый охрой. Ну и как бы вот это разрисованный или не разрисованный? Ну да, он красный, действительно, но нарочно. А может быть просто, ну, охра – это такая вещь, которая и так встречается в природе, в принципе. Ее не обязательно использовать искусственно. Ну и упал этот зуб куда-то в эту охру, да. А может быть, они этой охрой натирались там от насекомых. Ну, это тоже известное применение. Она, в принципе, как бы, да, используется, чтобы просто там блохи не кусали или там комары какие-нибудь. Ну вот, и где-то у них там этот зуб валялся просто-напросто. А мы теперь там восхищаемся, ах, там, произведение искусства. Вот, но у них были настоящие произведения искусства. Ну, как искусство. Допустим, когти орлов с затертыми такими основаниями, ну, когда они их подвешивали на веревочке. Вот, и даже на таком одном этом когте орлином из пещеры Крапина в Хорватии, там найдены следы тоже охры, причем трех цветов, там белый, желтый и красный. Есть такое предположение, что это не, они не этот коготь натирали, а сам неандерталец был натерт охрой, и, соответственно, у него болталось где-то на шее этот коготь, и об него как

0: Потерся. Вот может быть и так. Но это такие вот вещи. И у неандертальцев таких примеров, когда они там из зубов оленей, например, делали подвесочки, ну там 100% это подвеска, потому что она там прямо обработанная, там с дырочкой иногда сделана, еще что-нибудь такое. Из ракушек есть продырявленные, тоже, кстати, с маленькими пятнышками охры. Но вот таких находок, их там, ну, штук там 20-40 будет на всех неандертальцев, там на 100 тысяч лет. Это как бы вот редко-редко на самом деле. То есть на подавляющем большинстве стоянок неандертальцев ничего этого нет. А чем замечательны наши предки, сапиенсы, что они прям их как прорвало. То есть как только они появляются в Европе, тут же появляется и наскальная живопись, и там дудочки работоспособные вполне таки настоящие, и там какие-нибудь эти подвески всякие, и шаманские пляски, о которых мы знаем по погремениям этих самых шаманов, и по, опять же, наскальным рисункам, где просто они нарисованы, как они там пляшут. Ну, то есть это все вот по полной программе и в больших количествах. То есть на любой маломальской приличной стоянке верхнего палеолита, то есть сапиенсов, да, кроманьонцев, обязательно есть какие-нибудь предметы искусства. Там разного пошиба бывают, там, когда попроще, когда посложнее, но практически гарантированно это будет. А у неандертальцев это днем с огнем надо долго упорно искать, и там одна из, там, не знаю, 100 стоянок такая будет.
1: Вы начали говорить про охру, у меня был такой тоже вопрос. В фильме тоже рассказывается о том, что некоторые наскальные рисунки, на которых попали солнечные лучи до того, как ее полностью закрыли, они исчезли из-за солнечных лучей. Да. А вот, например, если сравнить даже технологию изготовления красок у египетских фараонов, у египетских различных, даже то, что они разрисовывали стены, наскальную живопись и так далее. Чем их технология, ну, понятное дело, что это немножко попозже по времени, но чем их технология отличалась от этой, что у них краска могла сохраниться в хорошем состоянии?
0: Египтяне использовали просто другие красители. Я не такой спец в этой химии красителей, но, насколько я знаю, они там бирюзу, например, перетирали. А бирюза, она не может выцвести, она как бы минерал. Ну вот, и если ее покрошить и намазать, ну, главное заштукатурить, чтобы оно не отваливалось, как бы, да, ну, это просто камень, по сути дела, он так и будет там висеть, никуда он не денется. И у египтян был гигантский опыт, то есть пещера Шаве это там 30 с чем-то тысяч лет, да, а египтяне это там 4 тысячи лет, то есть у них был опыт совершенно немеренный. И у египтян был фараон, который говорил, вы мне так нарисуйте, чтобы ничего никуда не отвалилось. А в пещере Шаве были эти в шкурах товарищи, которые рисовали чисто по фану. То есть, ну, захотелось, нарисовали. Ну, какие-то у них там свои заморочки были, да, зачем они это делали. Но они не стремились это сделать вечно. То есть у египтян-то была как раз фишка с вечностью, да, такая. То есть, ну, бзик. То есть построить пирамиду, чтобы стояла там всегда. То есть там вот всегда, в буквальном смысле. Это на века, вот на тысячи лет. И покрасить, да, так, чтобы вот уже всегда это было. А у древних людей вообще не малейшее. То есть они могли с тем же успехом, я говорю, себя раскрашивать. Всем понятно, что это не вечно. А их это не заботило. Они рисовали вообще, скорее всего, не для того, чтобы кто-то это много потом разглядывал. Многие рисунки верхнего палеолита сделаны просто потому, что вот этому конкретному человеку очень хотелось нарисовать. И вообще не подразумевалось, что кто-то это увидит. Это мы понимаем, потому что они часто спрятаны в таких местах, куда надо очень хитро залезать. И если бы это было на показ, то это было бы в том месте, ну, куда просто зайти, и где можно построить толпу народу и смотреть. Это вот картинки, когда в школьном учебнике рисуют, такое столпотворение народа, и там такой художник с широкими мазками красит, значит, стену, и там какую-нибудь лошадь там, или бизона, значит, ваяет. На самом деле нет. Чаще всего это какие-то узкие щели, какие-то лозы. Кстати, пещера Шаве в этом смысле уникальна, потому что там-то как раз залы, как правило, большие. Вот. Но тоже не все легко доступные, надо сказать. Вот. А многие другие пещеры, там надо очень хитро лезть. Там та же пещера Леско, например, это такая вот труба. Сейчас ее еще расширили, чтобы там люди могли проходить, ее углубили просто там на полметра или метр. А когда ее открыли, это была вот такого вот диаметра труба, где надо протискиваться, а на стенах вот такие вот рисунки, их просто даже и одним взглядом-то не оглядишь. Ну вот, то есть это с самого начала видно, что рисовали так, что ну, не для того, чтобы это разглядывать, а просто вот хотелось человеку нарисовать, взял, нарисовал.
1: Были просто художники-интроверты.
0: Ну, они, в принципе, были как бы в значительной степени интроверты. Это же охотники-собиратели. Они жили маленькими группками, там коллектив, там 15-20 человек. И что ему экстравертом-то быть, с кем ему общаться? Ему больше не надо. Ну, вообще, на самом деле, сама цель этих рисунков, она могла быть совершенно разной. И в той же самой пещере Шаве, вот она чем уникальна, там хорошо продатированы сейчас разные рисунки, и мы видим, что между ними разница в тысячи лет. То есть самые древние там 36, по-моему, тысяч лет, а самые молодые порядка 20, там 24, что-то такое. То есть там больше 10 тысяч лет это рисовалось. То есть это, ну, сопоставимо с тем, как эта пещера до нас, на самом деле. И это были совершенно разные люди, между собой не близко, не знакомые, не родственные, приходили заново туда, ну, заново находили эту пещеру, видели, что да, уже что-то нарисовано, да, я свое добавлю. Вот. И иногда добавляли в том же стиле, более-менее, а может быть, даже и те же люди иногда. Вот. А иногда приходили вообще другие люди, чем 5000 лет, и рисовали совершенно в другом стиле, другой краской, в другом месте. Ну, просто видели, что да, здесь были люди, как сейчас то же самое, вот на заборах рисуют, да, там здесь был Вася, другой приходит, здесь был Петя, здесь был там еще кто-то. И вот это то же самое.
1: Но если сравнить, древние люди были как-то высококультурнее, потому что они не писали таких вещей, а рисовали красивые картинки.
0: Писать они не умели просто банально, а рисовали они далеко не всегда красивые. Тут есть такой нюанс, что просто в всяких публикациях и в книжках обычно изображают самые красивые, такие отборные, которые прям вот вообще там красота, шедевр. А всякую халтуру, ну, в книжках публиковать, бывают такие каталоги, где все приведено, вот все вот прям досконально, но это и такие надо поискать еще. А чаще всего просто самые красивые. А какое-нибудь пятно невнятное, что его публиковать? Ну, пятно, и что на него смотреть? Тем более до недавних пор не умели нормально фотографировать эти росписи, на самом деле. Это тоже такое искусство, потому что в темной пещере, если за вспышкой фотографировать, там все бликует, да, и там ничего не разобрать будет. Если в темноте, там, ну, ничего не будет видно. Это и перерисовывали эти картинки. А когда перерисовываешь, ну, во-первых, там искажение идет, а во-вторых, тоже расстраиваться на какое-то пятно, ну, перерисовывать просто какую-то безобразную там кляксу, никакого интереса. Поэтому у многих людей слишком такие завышенные представления о наскальной живописи. То есть все представляют идеальные образцы, а там бывает такая халтура откровенная, когда вот, ну, что кто-то криворукий там рисовал, или там детишки вообще развлекались, и они могли просто баловаться на самом деле. А иногда наоборот, может быть, какие-то высокодуховные там идеи у них были, какие-то личные события, какие-то там мистические вещи они отображали. То есть это совершенно разные люди с разными целями были. Ну, как и сейчас на заборе то же самое, да. Кто-то там политическую там агитацию проводит, кто-то какие-то скабрезные картинки, кто-то матерные слова, кто-то там, не знаю, цитирует там поэтов каких-то. И все это на одном заборе. Ну и вот там примерно так же, только там еще и с интервалом в 1000 лет, на всякий случай.
1: А по поводу групп по 10-15 человек. Там часто изображены те животные, которые не обитали географически в том районе, где они изображены. Не только в пещере Шаве, но и во многих других. Как они появлялись, эти изображения?
0: Ну, древние охотники были очень подвижны. Им вообще ничего не стоило взять, встать и пройти там 300 километров или 500 километров. А в чем проблема? То есть если здесь они съели всех там оленей, допустим, да, ну пойдем ловить кого-нибудь там, кто найдется через 400 километров. Ну, это современный человек, прикованный к дому, квартире, да, там, ЖКХ какому-нибудь. Ему как-то вот трудно представить, чтобы встать и 500 километров прошагать. Потому что, а где же я буду спать? А что же я буду есть? А вдруг там ночью будет холодно? У них вообще такой мысли даже не возникало. Какая разница, вот здесь он будет спать? Или там за 100 километров направо, или там 300 километров налево? Мясо, оно в другом месте точно жирнее, потому что здесь мы уже пасемся 2 недели, и мы тут точно все уже съели. Что здесь тусоваться? Поэтому они могли уйти за там 1000 километров буквально, куда-нибудь на север, увидеть там овцебыка, вернуться и нарисовать этого овцебыка. Там есть изображение овцебыка как раз в Шаве. Ну вот это как раз вот тот зверь, который, да, тут не пасся, а пасся где-то вообще там в другом месте. Ну вот сходили, посмотрели, вернулись. И также могли и на юг. И у нас есть вполне буквальные свидетельства таких дальних транспортировок, да, миграций, в виде вещей, которые, ну, здесь не могли быть. Какие-нибудь там зубы благородных оленей, допустим, в каком-нибудь там пещере Сен-Жермен-ля-Ривьер, которые за 200-300 километров таскали с юга. Вот. Или Арени Кандиди, есть такая пещера в Италии, и там погребение, у которого с одной стороны раковина каури, которая откуда-то с юга, с другой стороны подвески из бивня мамонта, которые откуда-то с севера, с другой стороны вот такой лежит черный кремень, такая пластина шикарная, нож, за 200 километров с запада из Франции приволокли, вот. И жезлоначальник, так называемый, который сделан по технологии, как делали тоже во Франции, но из местных материалов. То есть это люди, которые вот и там были, и там, и сям, и вот они везде все обошли. Вот, то есть они просто шлялись взад-вперед. У нас же есть, допустим, статуэтки Венеры, которые где-нибудь в Австрии, вот эта Виллендорфская самая известная Венера, там в Германии какой-нибудь Хюлифелс, у нас в Авдеевой в Костенках и неожиданно где-нибудь на Байкале, в Бурятии, в Мальте, практически такие же. Вот. Ну и там с вариациями на тему, но вот в Борщево, это Воронежская область, да, и в Мальте, это Иркутск, там практически одинаковые статуэтки. Ну, где Иркутск, где Воронеж. И для них это вообще не было проблемой. То есть они, ну, как бы не бомжи были, но путешественники, скажем так. И у нас есть свидетельство даже личных таких путешествий. Вот мой любимый пример, я его, правда, везде уже привожу, но, может быть, впервые здесь. Это бедренная кость Дольневестонец 35, которая найдена в Чехии. А судя по палеодиетологическому анализу, этот человек питался морской пищей. Ну, а Чехия, она с морем не контачит. Вот, там с севера уже был ледник, и ближайшее море – это Адриатическое. А между Чехией и Адриатическим морем там Альпы еще на всякий случай есть. То есть он жил на берегу моря где-то, ну, там, бог знает какого, ну, Средиземного, очевидно, там, вряд ли какого-то другого. И прошел, ну, не по прямой же он там чесал, да, какими-то зигзагами, там, в обход этих Альп, ну, несколько сотен километров по-любому, а, скорее всего, несколько тысяч намотал, и вот в этой Чехии умер. А дальше там уже особо и некуда было пройти. То есть там уже ледник лежал. То есть он прошел фактически всю тогда Икумену, всю вот землю. И для них это не было сложностью. Поэтому то, что они здесь рисовали, это просто было хорошее место, где можно рисовать. Вот. А видели они разное, у них жизненный опыт был намного богаче, чем у большинства современных людей.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
2: Пещера Шаве расположена на юге Франции, вблизи небольшого города Вальон-Пон-д'Арк в долине реки Ардеш. Открыта в 1994 году французским спелеологом Жаном Мари Шаве. Пещера Шаве занесена в список исторических памятников Франции, является государственной собственностью. В 2014 году внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера закрыта для публики. Любое изменение влажности воздуха, проникновение света и даже человеческое дыхание могут разрушить микроклимат и уничтожить уникальные рисунки. Внутри пещеры скопилось опасное количество радона и углекислого газа. Находиться в пещере археологам и палеонтологам можно не более нескольких часов. Разрешение на съемки пещеры забытых снов Вернеру Херцогу пришлось добиваться через Министерство культуры Франции. После длительных переговоров ведомство позволило Херцогу провести съемку в Шаве в течение 6 съемочных смен продолжительностью не более 4 часов каждая. Кроме того, съемочной группе были предъявлены крайне жесткие требования. Все входящие в пещеру должны были надевать специальные костюмы и обувь. Нельзя было касаться стен или пола пещеры, сходить с проложенной внутри пещеры дорожки шириной в 61 сантиметр. Разрешалась съемка только переносными камерами, питающимися от батареек, а осветительные приборы не должны были нагревать воздух. 25 апреля 2015 года точная копия пещеры была открыта для посетителей вблизи города Вальон-Пон-д'Арк. Создание копии потребовало несколько лет труда художников, инженеров и скульпторов, а также инвестиций в размере 55 миллионов евро. При помощи инновационных технологий специалисты смогли в точности воспроизвести рисунки из оригинальной пещеры Шаве.
1: По поводу теории эволюции Дарвина. Ее можно отнести к биологической точке зрения, а к художественной части можно ее отнести как-то применить?
0: Нет, или нет? Дарвинизм – это чисто биологическая вещь. Ну, потому что концепция эволюции, теория эволюции вот, биологическая, да, она оперирует, строго говоря, изменением генов, молекул. То есть это эволюция биологических молекул. А искусство – это эволюция мозга. То есть это тоже, конечно, эволюция молекул биологических, но уж сильно забубенно сложных, и отражающих какое-то вот окружающее бытие уже не биологическое. И культурная эволюция, она идет по другим законам, там нету естественного отбора. То есть, грубо говоря, тот, кто там рисовал хорошие рисунки, да, он не оставил больше потомков в обязательном порядке. И он, его потомки, если он гениальный художник, не обязаны хорошо рисовать. Ну, вот, поэтому тут возможно перенимание опыта, ну, в биологии, как правило, это невозможно. А в культуре, возможно, я, допустим, раньше не умел рисовать, да, пришел в пещеру, посмотрел, сказал, о, елки-палки, как они классно сделали, дай-ка я так же сделаю, и нарисовал там себе еще какого-нибудь бизона. В биологии так не получится, а в культуре весьма даже. То есть впечатлился, проникся, научился, да, у нас нейронная сеть сложная, и сделал лучше или там хуже, или как попало, ну, как сумел.
1: А судя по, даже по орудиям труда древних людей, можно многое сказать о их моторике рук. И мне очень сложно представить, как с такой центральной нервной системой и с такой мелкой моторики рук можно было за счет там, нескольких тонких линий точно, четко передать вид животного.
0: Вообще без проблем. Ну а что вам мешает? Пойдите куда-нибудь, где есть большой камень, возьмите, намешайте охры, ее наковырять можно где-нибудь во овраге. Ну не то, что в любом, но найти можно. С жиром, с каким-нибудь все это там замесите. Потренируетесь, с пятого раза у вас получится, ей-богу. Вот если вы еще перед этим всю жизнь бегали среди бизонов и видели их просто каждый день, вообще без проблем. Вот. Ну, то есть, понятно, что не каждый на это способен. Ну, так у нас этих рисунков тоже не на каждой скале, прям скажем. То есть, это же как бы все-таки единичные вещи. Ну, их там суммарно сколько-то сотен, наверное, или тысяч уже. Но все равно как бы на тысячи лет это как бы не такое уж прям запредельное количество. Ну, и сейчас, да, есть художники, которые рисуют там шедевры, а есть халтурщики, есть вот там черти что рисуют, а есть те, кто вообще руки кривые и не умеют рисовать. Ну, и в древности точно так же.
1: Ну, просто даже я понимаю, я училась в художественной школе, я понимаю, чтобы одной линией точно передать там позу, характер человека,
0: они
1: животного, нужно долго тренироваться.
0: Они часто и исправляли, и переделывали. Там же сплошь и рядом бывают двойные силуэты. То есть он нарисовал, посмотрел, что-то какая-то ерунда получилась, взял, поправил, там, взял, стер. Вот они не парились там предыдущую стереть. То есть уже был рисунок, да, они его взяли, затерли, там поверх него новый нарисовали.
1: А можно как-то сравнить моторику рук древнего человека и современного человека?
0: Очень сложно. То есть можно пытаться это делать по костям кисти, и такие есть работы, или по, вот, собственно, изделиям. Ну, как правило, даже не рисунком. В рисунке там особой тонкой моторики-то и не надо. Ну, слоны хоботом рисуют вообще. Ну, вот. А моторику надо смотреть по всяким мелким изделиям. Когда какой-нибудь наконечник вот такого размера и там гениально сделанный. Или какая-нибудь иголочка вот такой толщины и еще и с просверленным ушком. И такая моторика, она появилась сильно раньше, на самом деле, чем вот эти рисунки. Ну, так что все в порядке. Эти люди, они всю жизнь что-то делали руками. Это мы с вами бездельники, да, сидим и треплемся. Ну, вот, и руками, там только петличку там, и то специальные люди для этого есть, которые эти петлички привинчивают. Ну, вот, а как бы нам представить, что что-то такое вот каждый день мы будем делать руками, ну, как-то да, бывает сложно. А я вот вчера детишкам луки делал. И ничего, сделал, как бы, две штуки. Ну, вот, ну, конечно, не такие, как в верхнем палеолите.
1: В смысле, руки делали?
0: Луки, стрелять.
1: А, луки, мне руки послышали.
0: Вот, так что, ну вот, когда нужно, моторика включается. То есть понятно, что я никогда в жизни не охотился ни с каким луком, да, и то, что я сделал, это, конечно, халтура. Но, тем не менее, если постараться, можно. И есть масса современных людей, которые все то же самое делают. Есть там ювелиры, которые там глазом не видать, да, они там что-то вытачивают. Там электронщики, которые там с микросхемами ковыряются, да. Я не знаю, вот там только что ходил, там ключи делали, там вытачивают эти ключи, там же с точностью до микрона практически. Ну, понятно, что у него там станок специальный, но ничего, вытачивает как бы, тем не менее, там моторика очень даже нужна, точная, там чуть поменьше, поглубже сделаешь, все, уже болванка пропала. Вот, и люди, которые руками делают, для них это неудивительно. Это вот для бездельников таких удивительно бывает. Очень советую всем, кто в этом сомневается, заняться чем-нибудь полезным. Ну, чем-то рукодельным, там, вязать на спицах, там, не знаю, порисовать для начала хотя бы, съездить в экспедицию археологическую, когда вот будете расчищать слой, где там тоже нужно по песчинкам убирать иногда местами землю, тогда у вас и моторика появится удивительным образом сразу.
1: А поскольку мы обсуждаем древнюю живопись, древние наскальные рисунки, не могу не вспомнить про пещеру в Альтамире. Даже Пикассо, когда побывал в ней, сказал: после Альтамиры все упадок, и ни один художник не сможет повторить все, что там нарисовано. Альтамирская живопись считается, наверное, верхом монументальной, реалистичной древней живописи. А как наука объясняет столь высокий уровень этой живописи, и какие вы можете назвать рисунки или наскальную живопись для вас самую значимую, самую великую с точки зрения искусства? И, ну, может, малоизвестную?
0: Если вообще, я вообще не назову, потому что она разная. А если палеолитическая, ну да, вот Альтамира и Леско. Ну и Шаве тоже, кстати говоря, но Альтамира и Леско все-таки, наверное, круче. Вот. Фандигом еще, кстати говоря, есть, только он как-то опубликован не очень. Но в Фандигоме там полихромная живопись, там разными цветами нарисована. Там сохранность хуже, правда. Но да, это шедевры, но, видимо, просто вот были умелые люди. Вот именно здесь, именно в это время нашелся талант, который взял и набабахал этих бизонов там, в натуральную величину, еще местами там в каких-то странных позах. Там шестиногие есть, которые специально сделаны с лишними ногами, чтобы, опять же, при колеблющемся свете факела они шевелили бы ножками и бежали по стене. Вот. Но вот это просто талантливые люди были. Но не надо забывать, что в той же самой Альтамире, например, есть и очень халтурные рисунки. Там вот есть такие антропоморфы с какими-то лисичкиными головами, такими вот ручками-ножками какими-то. Вот, ну, ребенок рисовал, скорее всего. Ну, какие-то очень корявые. Ну, как бы типа человечки, ну, такие вот убогие. Вот, просто их обычно не воспроизводят. Вот, я-то их видел, потому что я долго ковырялся по всем этим статьям. Вот, а обычно их в атласах не рисуют, потому что, ну, там, без слез не взглянешь. Вот. А воспроизводят, да, вот такие шедевральные, там эти бизоны, какие-то там эти кабаны, олени, это да. Ну, это просто вот талантливые люди были.
1: Но получается, вот я как раз еще хотела спросить про бизонов, которые изображены в натуральную величину. Это получается, они не видели разницы между реальностью и тем, что нарисовано на рисунке? И пытались передать реальность.
0: Нет, есть много и маленьких рисунков, почему же. Опять же, это смотря какая цель была вот в данный конкретный момент у человека. То есть мог нарисовать маленькую. Есть же куча, допустим, мобильных предметов искусства, когда какой-нибудь кусок кости вот такого размера, и там тот же самый бизон вот такой изображен, почему нет. Запросто. Есть пещера Труа... заклинила меня, неважно. Там бизоны налеплены из глины, две штуки. И они вот такого вот размера, то есть они далеко не в натуральную величину. Ну, такие вот бизончики, как бы скромненькие, но очень такие качественно сделанные. То есть по-разному делали. А вот этому конкретному захотелось в натуральную величину. Нарисовал в натуральную. Ну, просто вот так вот душа у него просила. Вот. А может быть, у него какая-то идея на эту тему была. Вот, может быть, у него хотелось вот так. Ну, это говорит только о его личных предпочтениях. Его мы не спросим, у нас машины времени нет. Так что тут...
1: Искусствоведы пишут как раз про альтамирские рисунки, что эти рисунки, большая часть, относятся к франко-кантабрийской школе. Я даже не знала, что в древнем искусстве существовало деление на какие-то школы и на стили.
0: Ну, это на самом деле искусственные школы, выделенные уже археологами вот в начале 20 века. Там франко-кантабрийский стиль там, и так далее. Но это для удобства археологи уже выделяют. На самом деле в одной только пещере Шаве там есть несколько разных стилей. Это совершенно разные люди делали и по-разному изображали. Там есть и полихромные рисунки, и вот эти обводом, да, одной линии, то, что вы говорите, и пятнами, когда они затонированы, и черные углем, и красные, и там какие угодно. То есть это разное. Просто франко-кантабрийская – это область, скорее, это Пиренеи, юг Франции, север Испании, там много пещер и много находок. То есть там, во-первых, есть много мест, где можно нарисовать, есть много мест, где все это сохранилось, и это много изучали. А в последнее время, например, на Балканах стали много искать, и неожиданно нашли где-то в Хорватии, по-моему, недавно пещеру. То есть вот не было раньше там пещер с наскальной живописью, бац, появилась, просто стали искать. И, может быть, еще там через 10 лет найдут еще целую кучу, и на Балканах будет там балканский стиль. Вот. Ну вот у нас там на Урале, да, в этой в Каповой пещере тоже есть мамонты. Ну, она там одна такая пещера, ну там еще какие-то парочка есть, но там похуже рисунки. А такая нормальная, качественная, это вот одна Капова. Ну, поэтому по одной пещере стиль выделять как-то вот, ну, как-то вот вроде как-то никак. Ну вот, а было бы их там 25 штук, ну, выделили бы. Но это не значит, что это именно преемственность какая-то. Вообще, как раз парадокс-то верхнеполитической живописи, что там преемственности практически никогда нет. Там и в разных пещерах, и даже в одной пещере там на разных стенах может быть совершенно все по-разному сделано. Здесь так, а здесь вообще эдак. И люди, приходившие через много тысяч лет, они имели какие-то совершенно другие представления, другие цели, их другое интересовало, и они по-другому рисовали. Ну, вот, но важность в том, вот этих всех значит, находок, да, и этого искусства, что они показывают, что уровень мозга дорос до творчества. То есть какие-нибудь пятикантропы этого не делали никогда вообще, ну там вот на ракушке максимум нацарапали, да, какие-нибудь хайбелесы даже и на ракушке не нацарапали ни разу, а эти уже могли нарисовать в полный рост. Вот. Сейчас тоже, если посмотреть, сколько ваших знакомых рисуют регулярно?
1: Сколько? У меня много.
0: Ну, у вас, может быть, если у вас образование специфическое, да, а я вот и не сильно знаю, ну, там, человек 3, может, я назову, да, а так, чтобы вот регулярно и методично, и хорошо, качественно рисовали, да кто, да большинство и вообще не умеет это делать. Ну, а и даже если умеет, ну, я, в принципе, могу что-то нарисовать, но я это делаю там раз там, в несколько лет, может быть. Ну, вот, и уж точно не методично. Там, в школе еще рисовал, ну, и, наверное, у меня навык какой-то сохранился, но я это не делаю, как бы, да. И также и в палеолите. То есть на, скажем, там, не знаю, 100 этих охотников был один художник. Ну, я от балдыщи цифру говорю, но, скорее всего, как-то так. То есть обычно у них жизнь-то была довольно напряженная, и на вот эти все развлекаловки у них времени просто не было. То есть это же надо заморочиться, там, эту охру месить, да, там, кучу времени потратить, а за это время он не бегает на охоту, там, ну, кто-то должен там шкуры выделывать, да, там, огонь разводить и так далее. Тем более, если это в пещере происходит, на всякий случай. Ну, вот, то есть это надо как-то вот заморочиться, найти время, усилия приложить. Это вот не каждому дано.
1: Еще в фильме рассказывается, что многие рисунки в пещере Шаве относятся к ориньякской культуре. Я начала читать... И выяснилось, что есть мадленская, сальтюрейская, гравецкая культуры и еще там много разных. А в чем их различия? И они отличаются по стилистике или по каким-то временным периодам?
0: Ну, эти культуры, они выделяются не по наскальной живописи, просто наскальная живопись, она с датировками как бы привязывается к какой-то культуре. А культуры выделяются по орудиям, как правило. То есть ориньяк, например, это одна из самых древних культур сапиенсов в Европе, ну, там, под 40 тысяч лет, там, 40-30, где-то так. Это самая такая грубая, там, такие здоровые пластины, толстые такие, корявые. Хотя искусство уже есть по полной программе, но все такое тяжеловесное. Вот. Потом гравет, он такой более утонченный. Он примерно синхронный, но чуть попозже, там, 30-36 тысяч лет. И там как-то покачественнее всякие штучки. Ну, вот у нас полным-полно гравета, и даже рядом с Москвой, на самом деле, есть. Вот. Потом салютре. Они делали шикарные наконечники, такие прям красивые, огромного размера, идеальной формы, шикарные, тонкие, прям иногда в виде листа. И некоторые из таких наконечников, это, видимо, само по себе произведение искусства, то есть они никогда не использовались, они вот выпендривались, а я вот сделал вот такой наконечник. И там самый шик был, это сделать наконечник, чтобы он не просто был плоский, а чтобы он с краев был толще, чем в центре. Ну, представьте, это вы из камня делаете, да, то есть надо отрицательный удар сделать, чтобы скол шел вот волной вот такой. И совсем уже вот такой, это когда там дырочка появляется. То есть мы не вот так пробили, а вот так вот пробили, чтобы вот так вот сколупнуть. Ну, вот, это уже вот прям совсем шедевр. И дальше мадленская культура, там опять широкие такие пластины здоровые, но такие тонкие. Там уже нету таких наконечников красивых, но зато много костяных орудий, например. Ну, салютри тоже хватает, но мадлен там полным-полно костяных, гарпунов, очень таких красивых, резных, там всякие эти копьеметалки и там куча всякого добра. И они по-разному немножко хозяйство вели. Там кто-то больше, допустим, в салютре они больше на лошадей охотились, в мадлене на северных оленей. Ну, это тоже где там кто водился, понятное дело, это там, не то, что они прям привязаны как-то были к определенной добыче. Но как бы стиль менялся, там разные жилища строили, по-разному людей хоронили, умерших. И поэтому выделяются культуры. А живопись, она так как бы вот не связывается. То есть мы можем продатировать рисунок и сказать, да, это делали носители ориньякской культуры. Но это не значит, что в другом месте с ориньякской культурой мы найдем такие же рисунки. Там могут быть совершенно другие. Там был другой человек, он прожил свою другую жизнь, и орудия-то он делал такие же, потому что это некая традиция, это культура, это привязано к функционалу какому-то. А рисовать он мог по-другому, потому что я художника так вижу. Вот. И разные вот эти стили палеолитические, они вообще иногда неприемственные, вообще вот просто совершенно разные. Причем там же бывают интересные такие вещи, когда штуки нарисованы нереалистичные, то есть как бы под настоящее, но как бы не настоящее. В Испании есть такая пещера Кавала, и там, по сути, жираф нарисован. То есть вроде бы как такой олень, как бы, или лань какая-то, косуля, но с очень длинной шеей и с пятнышками. То есть если вот сейчас это перекладывается, это жираф, но это Испания. Там 12, по-моему, тысяч лет, ну, что-то порядок такой. И они точно не могли видеть жирафов, потому что ближайшие жили там, бог знает где. Но вот просто он нарисовал косулю, но вытянул и пятнышками покрыл, захотелось ему так. Коровы, там лошади бывают в пятнышках, в пешмерле, по-моему, там вот лошадка вся такая в пятнышках, но там и вокруг лошадки пятнышки. В том же там Леско, по-моему, там есть единорог, так называемый, то есть как бы корова, но у него рога такие вот вперед торчат, прямые такие. Ну, их два, но археологи назвали почему-то единорогом. Но это явно как бы не может быть просто коровой, не бывает таких рогов у коровы. Бывают олени с какими-то безумными рогами, ну, совершенно уж запредельно развесистыми. Даже у большерогого оленя такого не бывало. Но вот захотелось им на визуэтушке нарисовать. Может, увлекся человек. Нарисовал такого оленя, а рожки пошел рисовать, как бы. Вот. Потом же много раз такое повторялось. У скифов каких-нибудь, там же тоже вот эти солнечные олени с солнечными рогами, когда вот такой олень, у него рога там накручены, уже там бог знает, насколько растянулись. Ну, так что у них фантазия тоже работала. Они не были уж прям такими копировальщиками обязательно реального мира. Они и фантазировали.
1: Ну, я так понимаю, что чувства композиции у них не было, потому что вот эта вот история с изображением лошадей, где очень много, я когда первый раз увидела, думала, какая классная композиция, как это здорово нарисовано. А потом они начали рассказывать про то, что с помощью радиоуглеродного как раз анализа они выяснили, что это рисовали разные люди и вообще в разные временные промежутки.
0: Там еще в промежутках медведи приходили, все это царапали. Но это там так. Это в Шаве. А в других местах иногда есть композиции. Ну, правда, да, в палеолите их реально мало. То есть такие прямо единичные. Вот недавно на Сулавесе нашли, там какой-то бык, значит, ну, там местный какой-то этот островной, и такие человечки в него копьями тычут. Причем бык здоровый, а человечки маленькие. Поэтому даже такая идея появилась, что это там духи. Ну, это, скорее всего, просто тупо охотники, Ну, как бы лень было рисовать больших, нарисовали маленьких. И в пещере Леско там есть вот самая такая известная композиция, где бизон бодает человека, и человек падает, у бизона внутренности вываливается там сломанное копье, рядом копьеметалка, ну такая палка с птичкой на конце, ну вот, и прям вот такая драматичная история, и человек там такой, как бы отлетает. Ну вот, так что, ну это чуть ли не единственная такая. А вот на всяких костях гравировок, таких вот композиционных больше, там есть такие, где человек крадется за бизоном, прям он ползет, ну, вот, где-то медведь на человека нападает, а сзади там бежит еще один с копьем. Вот, мое любимое из Устурицы ребро, и с одной стороны там бизон идет за бизонихой, а с другой стороны спереди такая тетка, а за ней такой мужичок за этой теткой. Ну, вот, и причем на бизоне и на тетке одинаковые значки поставлены. Такие типа гарпуна, но как бы это явно вот неспроста. И это на одной кости с двух сторон, совершенно одинаковая композиция. Ну, так что они композиции могли рисовать, но вот на стенах почему-то как-то не особо нравилось. Может, он там утомлялся, как бы, пока он там этого мамонта нарисует, как бы, ну, господи, все. Вот, и просто не надо, может, им было. А может быть, еще же есть такой вариант, что эти рисунки, это же часть чего-то более крупного, и для них композиция была не рисунок, да, это мы воспринимаем как иллюстрация в книжке, а для них это была часть антуража. То есть он сам был частью этой сцены. То есть он нарисовал, допустим, лошадь, ее истыкал копьем. В Монтиспане там вот там не нарисованы, они из глины налепленные на стене и утыканные прямо копьями. Там есть и лошади, и этот пещерный лев. Еще медведь вот такой сделан огромный из глины, еще с головой приделанный, настоящий медвежий был. Вот, и тоже весь копьями утыкан. И он сам действующее лицо, сам вот этот человек, да, который это творит все. И зачем ему еще рисовать человека рядом, когда он и так есть? Ну, какого лешего. Поэтому мы воспринимаем эти рисунки как иллюстрацию, а это не иллюстрация. Это не наглядное пособие по анатомии там, бизона какого-нибудь. Это как бы часть действа, которое он там, этот человек, совершал.
1: Это я, значит, правильно понимаю, у австралийских аборигенов, то ли это в этом же фильме рассказывали, то ли в другом, у австралийских аборигенов спросили в 70-80-е годы, совсем недавно это было, они тоже до сих пор рисуют на стенах грота, и у него спросили, для чего ты рисуешь, и что ты рисуешь? Он сказал, это не я рисую, это рисует моя рука, и мне помогают духи.
0: Ну, как-то так, да. У австралийских аборигенов же шикарный еще есть такой анатомический стиль, там рентгеновский стиль еще называют, когда они вначале рисуют скелетик, потом рисуют внутренние органы, а потом все вот так закрашивают, кожу рисуют. То есть для них рисунок – это не просто как бы силуэт, да, а это как бы строение зверя. То есть он знает, что внутри кенгуру есть кости, ну, значит, должны быть нарисованы кости. Снаружи мы их не видим, поэтому снаружи мы их закрасили. Ну, логично. И не исключено, что, кстати, на древних каких-то тоже такое может быть, только ну, никто не станет сколупывать эти слои. Сейчас-то мы просто это наблюдаем, да, когда он это все делает, этот абориген. А по итогу мы имеем просто рисунок кенгуру. Ну, так что у них могли быть подходы самые экзотические. И как бы мы часто воспринимаем, может быть, неправильно. Другое дело, что как правильно, мы не знаем. Потому что как же его спросишь? Аборигенов-то мы можем спросить, да, подойти и спросить, что ты вообще делаешь. Ну, вот, а этого древнего персонажа как его спросишь?
1: А у меня еще был один вопрос по поводу пещер. В эпоху палеолита вся Европа была покрыта ледниками.
0: И ну, потом... Не то чтобы вся. Как раз там, где они рисовали, это там.
1: Ну, где они, да, я имею в виду там, где они рисовали, на этой территории они были покрыты ледниками.
0: Не-не-не. Там, где они рисовали, это же вот Франко-Кандабрийская, это Пиренеи. Ну, в горах там какие-то, может, лежали ледники маленькие, но это юг. Ну, сейчас там пальмы растут на всякий случай. Ну, Барселона какая-нибудь там, Тарагона, там попугаи летают и пальмы растут. Ну, вот, а это юг. И да, конечно, там жили, там хорошо было. Ну, то есть это ледниковый период, мамонты, все как надо, как бы, да. Но это тепло по сравнению с тем, что было на севере. А ледник-то лежал на уровне Твери какой-нибудь. Ну, там Северная Германия, там ледник был.
1: Ну, а потом, когда начали таять эти ледники, они... Большое количество пещер затопили, которые могли представлять какую-то культурную ценность?
0: Есть такое, потому что те пещеры, которые были на берегу моря, они ушли под воду. И они известны, некоторые такие. Вот совсем недавно были исследования по неандертальским таким пещерам в Испании, которые были буквально вот чуть повыше, как бы, да, чем затопилось, и теперь они прям вровень с водой. И туда иногда захлестывают прям волны. Вот. А тогда они были вот на каком-то уступе. там метров 20, допустим, или там сколько-то высотой. Ну, вот. А теперь вот они только потому сохранились, что они прямо ровненько вровень. А были бы они там на 5 метров ниже, и все, и это утонуло бы с концами. И есть такие пещеры подводные, где есть слои, там найдены орудия, кости, даже человеческие останки находят. Там вот в Германии неандертальскую там лобную кость нашли, и там и сапиенсов находили таких. И, кстати, не только в Европе, там вот в этом проливе между Китаем и Тайванем, там нашли челюсть пятикантропа. И в некоторых из таких пещер, может быть, были наскальные рисунки. Другое дело, что то, что ушло под воду, оно исчезло. Но есть одна такая пещера, где вход под водой с моря, то есть там какие-то аквалангисты чудом нашли, просто ныряли вдоль берега и нашли вход. А потом он идет, там хитро долго извивается внутри скалы, поднимается выше уровня моря, и там есть несколько галерей с, в конце, наскальными рисунками. Но туда надо уметь плавать с аквалангом, надо плавать под водой в пещере, потом лезть по этим каким-то шкуродерам, уже там очень узкие проходы, уже как бы над водой, и где-то там уже эти рисунки. Но там было несколько человек, может, за все время. То есть в древности там, может, был вообще другой вход с поверхности где-то. Ну, там уже они и снизу ходили. Ну, они с пляжа заходили. Как бы нормально идешь по пляжу, там ракушку съел и пошел, там еще порисовал заодно. А теперь это надо где-то там с аквалангами нырять. Ментиспан, например, шикарное совершенно место, там чего только нету. И вот туда тоже надо там два сифона подныривать, под воду было. Ну, сейчас там осушили, там можно зайти так. А вот когда ее открыли, там надо было нырять и под водой плыть. Вот, ну, в древности там, может быть, по грудь они заходили, но тоже как бы не просто так туда было залезть. И спелеологи нашли огромное количество таких пещер. Вот. Другое дело, что не все спелеологи бывают сознательные. Могут быть такие, которые там посмотрят, для себя там пофотают, да, и все, и никто про это ничего не знает. Или еще хуже, там поломают. Ну, вот. А бывают сознательные. Ну, благо, чаще все-таки спелеологи, такие профессиональные, все-таки сознательные. Они, ну, те, кто много этим занимаются, они все-таки понимают, что все это такая очень хрупкая экосистема, вот эта пещерная, там лишний раз чихнул, и все развалилось. Вот, поэтому они стараются это сберечь для следующих спелеологов. Ну, вот, поэтому чаще они все-таки сознательные.
1: С момента выхода фильма прошло уже 9 лет. А какие данные, которые указаны в фильме, уже недействительны? Что поменялось?
0: Да, ну как, там датировки поменялись. Ну, во-первых, для самой пещеры стало намного больше датировок, они стали точнее. И на тот момент Шаве была действительно самая древняя, ну, потому что их немного, в принципе, было датировано. А теперь, конечно, она отстает. И есть более древние, там до 40 и больше тысяч лет. Но так, по большому счету, поскольку они там излагают в основном в фильме факты, просто вот то, что есть. Там как бы не поспоришь, вот да, вот роспись, она с такой-то цифрой, там, с такой-то датой. Тут они то делали, тут все. Поэтому там очень актуальная информация. Там сама структура фильма, она настолько классно сделана, что там нету каких-то догадок, придумок, какой-то там, ну, излишней философии. Они вот прямо излагают, что есть. Ну, а если это какие-то догадки и философия, то, ну, их как бы трудно опровергнуть. В принципе, и доказать, в общем-то, сложно. Но, как бы, опять же, я художник, я так вижу, это же фильм все-таки. Это не научная работа. Поэтому, ну, он хотя и документальный, но все-таки это фильм. И поэтому он актуален, да. И я думаю, еще долго такое второе не снимут, на самом деле.
1: Спасибо вам большое, Станислав. Было, как всегда, очень интересно.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Спасибо, что, несмотря на такой хороший вечер, пришли меня послушать. Да, сегодня я буду говорить о галактических окрестностях Солнечной системы. Что я конкретно имею в виду? Дело в том, что у меня, как, наверное, у большинства астрономических лекторов, есть лекция, в которую я попытался впихнуть всю астрономию. Я ее назвал «Галактическое краеведение». И она у меня состоит из двух частей. Одна часть — это Солнечная система, а вторая часть — это то, что Солнечную систему окружает. Но поскольку Солнечная система очень большая и интересная, на вторую часть у меня времени практически никогда не остается. И я подумал, что она заслуживает отдельного разговора. И вот этот разговор я сегодня попытаюсь вам представить. Конечно, пока у нас была геоцентрическая система мира, древнегреческая, ни о каких окрестностях речи не шло, потому что была Земля, были планеты и была сфера неподвижных звезд. Но наступил 16 век, Коперник предложил свою гелиоцентрическую систему, сдвинул Землю из центрального положения, и уже это заставило и его, и других ученых задуматься о том, что там, на небе, среди неподвижных звезд, мы должны видеть какие-то события, которые отражают орбитальное движение Земли. То есть мы, наблюдая небесную сферу из разных позиций орбиты, должны звезды видеть немножко по-разному. И если мы это видим, это доказывает, что Земля действительно вращается вокруг Солнца. Если мы этого не видим, значит, у нас есть какие-то проблемы. С философской точки зрения об окрестностях тоже начали говорить примерно в это же время. И здесь я показываю картинку из трактата Рене Декарта, трактат о свете, где он довольно свободно фантазирует о том, как устроена Вселенная. Вот эти вот странные фигуры — это небеса. То есть вот есть Солнце, есть другие звезды, каждая звезда окружена собственным небом. Что уж он под этим понимал, сказать сложно. Ну вот эта извилистая линия, например, это его представление о том, как из одного неба в другое летит комета, у нее вытягивается хвост, потому что она в новом небе тянет за собой вещество из предыдущего неба. В общем, все это было очень красиво и непонятно, но уже это была мысль о том, что Солнце со своей планетной семьей не одиноко, что есть что-то вокруг, и это что-то, скорее всего, похоже на то, что мы имеем и в Солнечной системе тоже. Научное осмысление нашего звездного дома и положение Солнца в этом звездном доме началось, как и многое другое, в 18 веке. К этому времени относятся уже такие внятные попытки осмыслить устройство распределения звезд и вокруг Солнца, и на больших масштабах. Поскольку, начиная с Галилея, начиная уже с начала 17 века, было известно, что Млечный Путь — это на самом деле большое количество звезд, которые мы просто глазом не разделяем на отдельные объекты, потому что они слишком близко друг к другу находятся. И тогда было сформулировано такое утверждение — Млечный Путь — эклиптика для звезд. То есть люди понимали, что если мы на Солнечную систему посмотрим в плоскости эклиптики, то есть в плоскости земной орбиты, мы увидим вот такое вот довольно-таки плоское образование. И если мы смотрим на небо, на Млечный Путь, и тоже видим плоское образование, это говорит о том, что наша звездная система, она очень плоская и похожа по своему строению на Солнечную систему. Облечь это все в числовую форму попробовал Вильям Гершель, который во второй половине 18 века построил вот такую вот крокодилу. Это первая карта распределения звезд в Солнечной окрестности. Карта, как мы сейчас знаем, неправильная и слишком маленькой показалась ему наша звездная система. И, в общем, очертания не совсем справедливые, потому что Гершель не знал главного параметра, который необходим для построения карты. Он не знал расстояний. И он предполагал, что все звезды одинаковы, и расстояние мы можем определить по такому простому принципу, что тусклые звезды — это звезды далекие, яркие звезды — это звезды близкие. Но главную характеристику нашей звездной системы он ухватил, у нее один размер существенно больше другого. То есть она сплюснута, он эту конструкцию называл Жернов. Еще одно важное открытие в звездном мире, которое тоже было сделано в 17 веке, одно открытие — это звездная природа Млечного Пути. А второе открытие было связано с тем, что звезды, неподвижные звезды, неподвижными не являются. Эдмунд Галлей, сравнивая координаты ярких звезд, современные ему, с теми, которые были указаны в каталоге Гепарха, обнаружил, что яркие звезды посъезжали со своих мест. У неподвижных звезд есть собственные движения. На сегодняшний день мы знаем, что самым большим собственным движением обладает так называемая звезда Барнарда, которая находится в созвездии Змееносца и которая за год проходит по небу путь в 10 угловых секунд. Ну, чтобы было более как-то наглядно, диаметр лунного диска звезда Барнарда проходит за 173 года. Это, конечно, не очень большая величина, но тем не менее это вот было такое удивление, понимание того, что звездные окрестности Солнечной системы, они еще и как-то меняются со временем. Было понятно, что звезды с большим собственным движением должны быть звездами близкими. То есть мы можем предположить, что реальные скорости движения звезд примерно одинаковые, и если какая-то звезда быстро летит по небу с большой угловой скоростью, это означает, что она близко. И именно такие звезды стали первыми успешными целями для определение годичного параллакса, вот того самого смещения звезд на небе, которое связано с орбитальным движением Земли. Вот есть у нас две звезды, одна звезда яркая, другая тусклая. Мы можем предположить, что тусклая звезда — это звезда далекая, она, ее положение на небе из-за орбитального вращения Земли практически не меняется, и определяя координаты яркой звезды относительно этой тусклой звезды, мы можем увидеть, как яркая звезда совершает кажущееся движение по небу. Кажущееся, потому что на самом деле это движение параллактическое отражает орбитальное движение Земли. Очень многие ученые пытались это движение измерить, и их интерес был, как я уже сказал, не в том, чтобы определить расстояние до звезд, а в том, чтобы доказать вращение Земли вокруг Солнца. Например, этим занимался Тихо Браге, знаменитый астроном, и он не смог измерить это смещение и пришел к выводу, что на самом деле Земля находится в центре мира, потому что его измерения казались ему настолько точными, что уж, конечно, любое движение они бы заметили. Но, тем не менее, угломерные инструменты совершенствовались, а определить это параллактическое смещение не удавалось. И впервые это было сделано только в первой половине 19 века. Три человека определили параллаксы звезд. Параллакс — это как раз вот этот угол, на который звезда смещается из-за орбитального движения Земли в течение года. В 1837 году Василий Яковлевич Струве определил параллакс Веги, и он оказался очень маленьким. Он оказался существенно меньше одной угловой секунды. В 1838 году параллакс звезды 61-й Лебедя определил Бессель. Его современное значение примерно 0,3 угловой секунды. Интересно, что реально самая близкая звезда, то есть звезда, самая близкая яркая звезда, то есть звезда с самым большим параллаксом, оказалась в этом списке только третьей по времени, хотя, казалось бы, ее параллакс измерить проще всего. Но тут была довольно сложная история. Струве и Бессель использовали метод, который был предложен еще Галилеем. Суть этого метода состоит в том, что нам гораздо проще измерять разницу углов, чем угол. И поэтому, согласно этому методу, предлагается измерять не параллактическое смещение одной звезды, а параллактическое смещение двух разных звезд, которые в разных местах неба расположены. И мы вместо параллактического угла одной звезды по ее измерениям определяем параллактические углы двух звезд, проводя измерения двух этих звезд. Вот Струве и Бессель использовали этот более точный метод, и им удалось получить даже вот такие, измерить даже такие маленькие параллаксы. А Гендерсон на самом деле измерил параллакс Альфа Центавра еще в 1834 году, но ему казалось, что это настолько безнадежное дело, что обработка данных будет настолько сложной, что он отложил это все, был занят какими-то другими делами и вернулся к этой проблеме только когда узнал, что Бессель уже вот-вот объявит о измеренном параллаксе 61-й лебедя. Начал обрабатывать данные, но не успел. Бессель его опередил, и поэтому Альфа Центавра оказалась третьей в этом списке. Но теперь она уверенно является самой близкой из ярких звезд. Вот видите, параллакс у нее крохотный, всего 75 сотых угловой секунды, и это ближайшая к нам звезда. Это расстояние соответствует расстоянию чуть больше светового года и расстоянию 1,33 парсека. Вот эта единица измерения, парсек, она как раз из параллактического метода и вытекает. Парсек — это параллактическая секунда. Это расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду. Ну и вот мы теперь понимаем, что ни одной звезды нет, с которой бы хотя бы под одной секундой можно было радиус земной орбиты увидеть. Это совершенно чудовищная величина, 41 триллион километров. Вот это вот изображение, я здесь вставляю из соображений хвостовства, это моя фотография Альфа Центавра. Я думаю, что она несколько хуже тех изображений, на которые смотрел Гендерсон в 1834 году. Но вот это было очень важное открытие, вручая Бесселю золотую медаль. Джон Гершель, сын Вильяма Гершеля, сказал, стена, отделявшая нас от Вселенной, была пробита сразу в трех местах. Это действительно очень важное достижение, потому что расстояние — это один из самых важных параметров в астрономии, будь то астрономия Солнечной системы или звездная астрономия. Но эти открытия показали, что мы имеем дело с расстояниями, совершенно непредставимыми до того времени. То есть вот тот же Тихо Браге предполагал, что звезды располагаются гораздо ближе, и поэтому он надеялся измерить их параллакс. Но вот энтузиазм Громозеки, он, в общем-то, может быть, когда-нибудь потом это станет для нас действительно ерундой, но пока вот даже ближайшая звезда, это 40 триллионов километров, это величина, которую мы представить себе не в состоянии. Метод тригонометрических параллаксов остался с тех пор главным методом определения расстояний до звезд, хотя, конечно, уже сейчас этим не занимаются индивидуальные астрономы, сейчас этим занимаются специальные спутники. Первый проект, астрометрический, очень важный проект, это был проект Хипаркас, который начал работать в 1989 году. Там у него была такая хитрая система. В его телескоп при помощи зеркал одновременно попадал свет двух звезд, разделенных на небе углом 58 градусов. И можно было в одном поле зрения определять углы между этими звездами очень точно. То есть вот можно было определить угол между двумя звездами, добавить к нему еще 58 градусов и в течение года контролировать, как меняется взаимное расположение этих звезд. Из-за их собственного движения и из-за параллакса, из-за вращения Земли и спутника вместе с Землей вокруг Солнца. Гипаркас определил точно координаты примерно 118 тысяч звезд. Это число может показаться очень большим, но оно совершенно меркнет по сравнению с достижениями другого астрометрического проекта. Это проект Гайя, который был запущен в 2013 году.

определены координаты почти 2 миллиардов звезд. У Гипархоса 118 тысяч, здесь почти 2 миллиарда определены координаты. У 1,5 миллиардов измерены их параллаксы, то есть расстояние до них и их собственные движения. 1,5 миллиарда объектов классифицировано, то есть выяснено, что это такое. Лучевые скорости, то есть скорости движения по лучу зрения у 33 миллионов измерены. Ну, в общем, я вот забыл там вот этот заголовочек разъяснить. Рассказывали, что когда Гайя готовилась к запуску, и уже было понятно, что результаты ее работы будут вот такими, астрометристы спешно завершали свои проекты, чтобы успеть их закончить до запуска Гайя, с пониманием того, что после запуска Гайя они будут уже не нужны. Ну и вот была даже такая шуточная фраза, есть ли у астрометристов жизнь после Гайя. Ну, конечно, на самом деле есть, но проект этот, можно сказать, распахнул наши глаза на устройство не только Млечного Пути, но и всей и Солнечной системы, и окружающей Вселенной. Но давайте немножко вернемся в прошлое и поговорим о структуре нашей галактики. Почему в прошлое? Потому что еще в 19 веке люди догадывались, что наша галактика может быть похожа на спиральные туманности. Почему? Потому что спиральные туманности мы видим под разными углами, и иногда мы догадываемся, что мы смотрим на такую систему с ребра. То есть вот тут мы видим то, что называется плашмя, здесь мы видим под небольшим углом, а здесь мы смотрим на систему с ребра, и она очень похожа на Млечный Путь. И это вселяет в нас мысль, что если мы на нашу звездную систему посмотрим сбоку, мы увидим что-то вот такое. Но если это так, то, если, то тогда сверху мы можем ожидать в нашей звездной системе увидеть что-то вот такое. То есть наша галактика относится к таким же вот спиральным туманностям. Каково расположение Солнца в этой звездной системе? Гершель, безусловно, помещал Солнце в центр. И эта идея существовала практически до начала 20 века. Вот эта картинка показывает модель нашей галактики, которая в 1922 году была построена знаменитым астрономом Якобом Каптейном. И в ней тоже Солнце, ну, находится не так, чтобы в центре, вот оно, но, в общем, где-то неподалеку. Вот еще тут в качестве курьеза я привожу картинку из статьи астронома Истона 1900 года, где он уверенно помещает Солнце не в центр нашей звездной системы, где он уверенно рисует спиральные рукава, как они проходят. И это можно было бы считать гениальным провидением, если бы он почему-то, по непонятным причинам, не поместил центр галактики в направлении созвездия Лебедя. Это угол примерно 90 градусов от истинного направления на центр галактики. То есть что уж у него там были за фантазии, это непонятно. Так вот, еще в начале 20 века вполне можно было публиковать модели, в которых Солнце находится примерно в центре нашей галактики. Но на самом деле, как мы теперь знаем, Каптейн очень сильно ошибался. И это было связано с тем, что он не учел очень важный фактор. Он не учел межзвездное поглощение света. Вот когда мы смотрим на Млечный Путь, мы видим, что его светлая полоса укрыта вот такими вот черными кляксами. Это пыль. Межзвездная пыль, которая закрывает от нас излучение звезд. И поэтому Гершель-то получил вот такую вот очень маленькую картинку. Он не видел далекие звезды, потому что их излучение закрывалось межзвездной пылью. И преодолеть эту преграду удалось Харлоу Шепли в 1917 году. Он избрал несколько необычный способ исследования структуры галактики. Он воспользовался исследованиями звездных скоплений. То есть у нас звезды, не все, как наше Солнце, существуют в одиночестве. Они иногда образуют вот такие вот группы, которые называются рассеянными звездными скоплениями. Иногда они образуют вот такие вот плотные группы, которые называются шаровыми звездными скоплениями. И Шепли обратил свое внимание на шаровые звездные скопления. И здесь важно было два факта. Во-первых, вот эта поглощающая материя, пыль, она в основном сосредоточена в плоскости Млечного Пути. Она мешает нам видеть

0: объекты непосредственно в плоскости нашей галактики. А шаровые скопления от этой плоскости отстоят довольно далеко, и они хорошо видны, потому что межзвездное поглощение света в этих направлениях существенно меньше. И они видны на существенно больших расстояниях. А во-вторых, Шепли обратил внимание на то, что шаровые скопления видны преимущественно в одном направлении. В направлении, центр которого совпадает с созвездием Стрельца. Он определил расстояние до шаровых скоплений и обнаружил, что они образуют вот такое вот сферическое облако, центр которого очень далеко отстоит от центра Вселенной Каптейна, то есть от положения Солнца. Таким образом, Шепли осознал, что Солнце не находится в центре галактики. Вот Коперник убрал из центра Землю, но была надежда, что может быть хоть Солнце в центре Вселенной. Нет. Мы находимся от центра галактики на очень большом расстоянии. Ну, Шепли его переоценил. Но, тем не менее, оно действительно оказалось очень большим. Мы теперь знаем, что мы находимся от центра галактики на расстоянии примерно 8000 парсек, 25 тысяч световых лет. Но интересно, что для Шепли вот эти колоссальные размеры галактики, которые он определил, стали доказательством того, что других галактик во Вселенной быть не может. Потому что наша галактика такая огромная, что нет места для чего-то еще. В 1920 году уже стало ясно, что это не так, и к чести Шепли надо сказать, что он очень быстро отказался от этого своего заблуждения и очень активно продвигал исследования других галактик. Так вот, что мы теперь знаем. Наша галактика действительно очень плоская. Да, почему галактика? Галактика — это Млечный Путь. Лактоза, лактация, галактика — это однокоренные слова. То есть галактика и Млечный Путь — это одно и то же. Основная часть нашей галактики — это так называемый тонкий диск. Это действительно вот такая очень плоская, очень тонкая, вращающаяся звездная структура, которая содержит в себе примерно 10 в 11 степени солнечных масс. В тонком диске находится большая часть светимости галактики. В общем, неудивительно, что к тонкому диску относится и наше солнышко. Ну, вот, как я уже сказал, мы находимся примерно в 8 килопарсеках от галактического центра и примерно в нескольких десятках парсеков над плоскостью симметрии галактического диска. Помимо этого, у нас есть еще вот такая вот более сферически симметричная составляющая, которая называется гало, которому принадлежат шаровые звездные скопления, и благодаря именно вот такому сферически симметричному распределению Шепли удалось определить параметры, удалось определить расстояние до центра галактики. Но есть еще два компонента, балч и толстый диск, на которых я не буду останавливаться. Мы теперь знаем уверенно, что у нашей галактики есть спиральная структура. То есть это не фантазии 19-го, начала 20 веков, это уже данные современных измерений, но, к сожалению, эти измерения и по сей день не дают нам толком в этой структуре разобраться. То есть мы знаем, что она есть, но вот красиво ее нарисовать у нас не получается, потому что мы сидим внутри. И мы, сидя внутри, мы вот в одном направлении смотрим, и мы видим всю галактику в этом направлении. И как рассортировать это вещество на отдельные спиральные рукава, это, в общем, задача непростая. Мы знаем, что мы находимся вместе с Солнечной системой между двух крупных спиральных рукавов. Это рукав Стрельца и рукав Персея. Они названы так по названиям созвездий, в которых они наблюдаются. Но есть еще вот какой-то тут непонятный рукавчик, который называется рукавом Ориона. Я о нем скажу несколько позже. Да, ну вот тут несколько увеличенная картинка. Внешне наша галактика, вероятно, похожа на туманность Андромеды. Это не близнецы. Они по многим свойствам расходятся между собой. Но вот что-то похожее мы увидим, когда однажды взлетим над нашей галактикой. Вот они, спиральные ветви, вот оно, поглощающее вещество пылевое, разнообразные туманности. Тоже, наверное, это очень красиво. Но теперь давайте уже конкретно поговорим о звездах. Значит, вот мы смотрим на небо, мы видим звезды, что мы можем из этого взгляда узнать. Первая характеристика звезд, физическая характеристика звезд, была введена еще во втором веке до нашей эры была введена Гепархом. Это звездная величина. Гепарх все звезды разделил на 6 категорий. Первая категория, первая величина, самые яркие звезды. Шестая, самые тусклые звезды, как мы теперь добавляем, видимые невооруженным глазом. И эта система единиц сохранилась. В астрономии это, наверное, самая старая физическая величина, которая в науке используется. Ну вот Солнышко — это примерно минус 26, полная Луна — минус 12, Венера, которая, может быть, даже в окошко скоро будет видна в максимуме блеска, это где-то минус 4. Ну вот полярная звезда, почему-то полярную звезду очень многие считают самой яркой звездой на небе. Нет, она далеко не самая яркая. Предельная звездная величина, которую мы сейчас наблюдаем, это космический телескоп имени Хаббла, это что-то там в районе 30-й звездной величины. Что важно? Важно то, что видимая звездная величина — это совершенно техническая характеристика. Она просто определяет, что мы видим на небе, чего мы не видим на небе. Об энергетике объекта она не говорит нам ничего, потому что мы не знаем расстояние. И вот для того, чтобы характеризовать истинную энергетику объекта, мощность его излучения, которая в астрономии называется светимость, была введена еще абсолютная звездная величина. Абсолютная звездная величина — это звездная величина звезды с расстояния 10 парсек. Вот такая простая формула. Если мы сюда подставим 10, логарифм равен единице, 5 минус 5, вот m малое минус m большое равно нулю. Если мы возьмем звезды и по оси x отложим их температуру, а по оси y отложим их видимую звездную величину, мы ничего толкового не увидим. Ну вот что-то там они как-то накиданы. Это звезды я взял из каталога измерений Гепархоса. Но правда тут не все 118 тысяч, тут каждая 50-я звезда нарисована, чтобы в глазах не рябило. Но еще в 1912 году ученый Розенберг обнаружил такую вещь. Вот если мы просто берем все звезды, то эта диаграмма совершенно бессмысленная. Но если мы на ней рисуем только звезды, относящиеся к одному звездному скоплению, картинка получается более упорядоченная. Почему? Потому что звезды звездного скопления находятся на одном и том же расстоянии от нас. И для них вот эта разница, m малое минус m большое, равна одной и той же величине. Мы ее не знаем, но она одна и та же. И поэтому относительно абсолютной звездной величины, вот эта картинка просто на какое-то количество звездных величин сдвинута. Если бы мы нарисовали здесь, если бы мы знали абсолютную звездную величину и нарисовали бы ее здесь, у нас вид этого графика не изменился бы. И опираясь на эти открытия в 12-13 годах 20 века, Эйнар Гершпрунг и Генри Рессел построили самую важную астрофизическую диаграмму, которая так и называется, диаграмма Гершпрунга-Рессела. Это диаграмма, у которой по оси X отложена температура, а по оси Y отложена какая-то мера светимости. Например, абсолютная звездная величина. И вот здесь уже никакого кабака нет. Звезды аккуратненько выстроились вдоль вот этой вот диагонали, которая называется главная последовательность. И еще какая-то их группа здесь сбоку расположена. Это последовательность гигантов. Почему гиганты? Потому что светимость, мощность излучения звезды определяется в каком-то там приближении вот такой вот формулой. Сигма это постоянная величина, сигма t в четвертой это количество энергии, которое звезда в секунду отдает с квадратного сантиметра. Ну а 4πr квадрат это площадь поверхности звезды. То есть это полная энергия, которую звезда в единицу времени излучает. У нас есть звезды, холодные, но яркие. Температура маленькая, чтобы светимость была большой, должен быть большой радиус. То есть эти звезды, вот эти звезды должны быть существенно крупнее вот этих звезд. Поэтому эти звезды получили название гигантов. Ну а как назвать другие звезды? Карлики. Да, ну тут можно обратить внимание на то, что вот эта диаграмма обрезана примерно на 12 тысяч градусов, но это просто связано с тем, что небольшое количество звезд было измерено Гепархосом. Вот это та же самая диаграмма, но уже построенная по данным Гайя. И здесь она совершенно уверенно тянется до 30 тысяч градусов. И мы теперь, когда у нас есть уже большое количество данных, понимаем, что звезды очень разнообразны по своим параметрам. То есть вот если брать за меру измерение Солнца, то светимости звезд могут варьироваться от 1/10 солнечной светимости до многих миллионов солнечной светимости. Размеры от 1/10 до многих сотен солнечных радиусов. Температура, ну вот, от 3 до десятков тысяч градусов. Но теория звездной эволюции говорит нам о том, что вот эти все внешние различия определяются главным параметром, и этот главный параметр — это масса звезды. Массы звезд варьируются от как минимум 150 масс Солнца до величины порядка 0,08 массы Солнца. И массивные звезды — это звезды самые горячие, маломассивные звезды — это звезды холодные. Существует еще группа объектов, которые называются коричневыми карликами. Это объекты, масса которых меньше 0,08 массы Солнца. Это объекты недостаточно горячие для того, чтобы в них загорелись термоядерные реакции. То есть они звездами так и не становятся. Но, тем не менее, мы их продолжаем обнаруживать. Да, и еще здесь я обращу ваше внимание вот на эту вот группу в полосатых купальниках. Это белые карлики. Это звезды очень горячие, но очень тусклые. А то, что они тусклые, означает, что они очень маленькие. У них маленькие радиусы, поэтому вот они получили название белых, раскаленных до бела, но карликов, очень маленьких звезд. И мы теперь знаем, что это остатки эволюции звезд типа Солнца. То есть наше Солнце тоже через какое-то время превратится в белый карлик. Как это часто бывает, чем что-то крупнее, тем этого меньше. Чем массивнее звезда, тем меньше таких звезд. Ну вот примерно можно сказать, что на одну массивную звезду с массой 100 масс Солнца приходится несколько десятков звезд с массой порядка десятков солнечных масс, несколько сотен звезд с массой порядка солнечной и 10 тысяч звезд с массой меньше солнечной. Когда вы где-то читаете или слышите, что Солнце типичная звезда, это не так. Типичная звезда — это холодная, маленькая, тусклая звездочка, которая называется красный карлик. Те звезды, которые мы видим на небе, это звезды либо яркие, звезды-гиганты, либо звезды близкие. Вот это первая десятка. Мы, конечно, не забываем, что самая близкая к нам звезда — это Солнце. Ну и вот мы здесь видим, что значительная часть вот этих звезд, которые мы видим на небе, это звезды, которые от нас удалены на не очень большие расстояния. И, конечно, фигуры созвездий — это не какие-то реальные звездные конфигурации в подавляющем большинстве случаев. Это просто случайное попадание звезд на один и тот же участок неба. Вот тут я подписал расстояние до ярких звезд в созвездии Лебедя. Вот эта звезда, Денеп или Альфа-Лебедя, это самая далекая из ярких звезд. Расстояние до нее составляет примерно 1500 световых лет. Звезды в окрестностях Солнца не разбросаны совсем хаотически. Начиная с середины 19 века, люди начали выявлять какие-то структуры в этих звездах. Одна из этих структур — это пояс Гулда. На него обратил внимание еще в 1847 году Джон Гершель. Он обратил внимание на то, что в южном полушарии яркие звезды не тяготеют к Млечному пути. То есть вот все звезды тяготеют к плоскости Млечного пути, но яркие звезды описывают некий полукруг вокруг Млечного пути. А уже в 1874 году английский астроном Бенджамин Голд показал, что это не полукольцо, это целое кольцо. То есть яркие звезды в основном собраны по большому кругу, который наклонен к плоскости Млечного пути примерно на 20 градусов. И вот это образование стало известно как пояс Гулда. Теперь мы знаем, что вокруг этого же кольца сосредоточены не только звезды, но сосредоточено еще большое количество межзвездного газа. Что-то произошло. Примерно 50-60 миллионов лет назад либо что-то упало на галактический диск, либо что-то взорвалось в галактическом диске, И вот эта волна пошла в разные стороны. Непонятно, почему она пошла не по диску, а под углом в 20 градусов. Некое неожиданное решение этой проблемы я озвучу несколько позже. Еще одна структура, тоже не совсем понятная, которая в окрестностях Солнечной системы присутствует, это вот этот вот рукав Ориона или отрог Ориона. И тут идут дискуссии, это полноценный спиральный рукав, или это часть рукава Стрельца, или это просто какой-то отдельный кусочек. Вот чтобы проиллюстрировать разброты шатания, я специально две этих картинки взял. Они в Википедии, в статье «Рукав Ориона» стоят одна под другой. И вот здесь рукав Ориона нарисован как полноценный спиральный рукав, а здесь это какая-то вот такая перемычка между двумя крупными спиральными рукавами. В последнее время, впрочем, начали появляться сведения о том, что это все-таки более-менее настоящий спиральный рукав. Почему? Потому что астрономы научились измерять параллаксы не только звезд, но и радиоисточников. Есть такой специальный вид радиоисточников, они называются мазеры. Мазеры очень маленькие. А раз у вас источник маленький, вы очень хорошо можете измерить его координаты. Понятно, что если у вас большой источник, вы его координаты точно не измерите, потому что вы не будете знать, а что, собственно, считать его координатами. Но мазеры — это вот такие очень маленькие точечки, и их можно очень хорошо определять их координаты на небе при помощи радиоинтерферометров. И по определению координат вот этих мазерных источников удалось точно определить положение рукава Персея, рукава Стрельца, и при этом выяснить, что очень большое количество источников, которые раньше считались источниками в рукаве Персея, на самом деле находятся посередине между рукавом Персея и рукавом Стрельца и относятся таким образом к рукаву Ориона. Но тут написано «local», он еще называется «местный рукав». Это такое отсутствие фантазии у астрономов. Все то, что где-то рядом с нами, называется местным. Но вернемся к звездам. И вернемся к нашим близким окрестностям. Значит, снова эта вот глупая картинка, где отложена видимая звездная величина. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас тут нет ярких звезд. Звезды реально до 30 тысяч. А на этой картинке у нас только до 12, потому что Гипархос видел примерно до 100 парсек. Ни одна звезда с высокой температурой в этот радиус не попала, потому что их мало. Еще мы видим, что вот когда мы начинаем смотреть на совсем тусклые звезды, их как бы много, а видим мы их тоже не очень много, но это понятно. Они тусклые, их очень сложно наблюдать. Но вот теперь у нас есть Гайя, и теперь мы существенно более корректно имеем представление о тех звездах, которые нас окружают. Вот эта картинка показывает звезды в окрестностях 5 парсек. И здесь они отмечены разными цветами в зависимости от их температуры. Да, я забыл там сказать, что еще в зависимости от температуры звезды разделяются на спектральные классы. Ну, как появляются у нас какие-то объекты разнообразные, сразу же возникает желание их по полочкам разложить. Вот такими полочками стали спектральные классы. Самые яркие и горячие звезды — это спектральные классы О и Б. Их у нас в окрестностях нет. Самые горячие звезды у нас это спектральный класс А, это примерно 10 тысяч градусов. В наших окрестностях их всего несколько штук в пределах 10 парсек. Это Сириус, Вега, Альтаир и Фомальгаут. Похолоднее звездочки типа нашего Солнца, более многочисленные. И вот Альфа Центавра это как раз звезда, похожая на Солнышко. Ну и, конечно, самые многочисленные звезды — это вот те самые тусклые холодные красные карлики, спектральный класс М. Их у нас 249 штук в пределах 10 парсек. Но спектральный класс А всего 4, спектральных классов О и Б нет, и это хорошо. Потому что массивные звезды — это ультрафиолет, это потом взрывы сверхновых, ну его не надо. 21 белый карлик. 102 коричневых карлика и 85 экзопланет. Это вот то, что на сегодняшний день дала Гайя. Эти данные постоянно корректируются, причем, что интересно, количество объектов не только увеличивается, оно может также уменьшаться, потому что, например, до некоторых объектов расстояния уточняются, и оказывается, что они дальше 10 парсек, и они из этой выборки попадают. пара красивых фотографий. Это вот ближайший к нам белый карлик. Просто, чтобы был понятен масштаб явления, вот это Сириус, Сириус А. А это его спутник, белый карлик, Сириус Б. Массы у них примерно одинаковые. Нам, опять же, повезло, астрономам не повезло, людям повезло, что нет рядом с нами никакой экзотики. Ближайшая нейтронная звезда с вот таким красивым именем 140 парсек, а ближайшая черная дыра, тоже, кстати, продукт деятельности Гайя, ну, естественно, продукт звездной эволюции, обнаруженный при помощи Гайя, 478 парсек. Наблюдать плохо, а жить спокойнее. Так, ну вот наши близкие окрестности, Солнце, Альфа Центавра. Альфа Центавра — двойная звезда, это было видно даже на моем убогом снимке. А компонент похож на Солнце, Б компонент немножко похолоднее. Вот она, 61-я Лебедя. Бессель поставил себе более сложную задачу, то есть оказалось, что выбранная им звезда находится довольно далеко. Вот эта звезда Барнарда, она после системы Альфа Центавра следующая по удаленности. Вот Луман-16, это ближайший к нам коричневый карлик. Ну, в общем, все довольно скучно. И звездная плотность не очень высокая. У нас в окрестностях Солнца звездная плотность примерно 0,1 звезды на кубический парсек. Это очень мало. В богатых звездных скоплениях плотность звезд может достигать 10^4 10 тысяч звезд на кубический парсек. То есть, если бы мы жили в таком скоплении, у нас бы на небе звезд было в 100 тысяч раз больше. Но мы бы этому не радовались, потому что нас бы не было. Поскольку самые распространенные звезды во Вселенной — это красные карлики, неудивительно, что именно красным карликом оказалась ближайшая к нам звезда. Открыта она была существенно позже, в 1915 году, астрономом Ричардом Иннесом. И он проявил чудеса изобретательности, предложив для ближайшей звезды название «ближайшая». Но чтобы было с выпадвертом по латыни «проксима». «Проксима» — это просто ближайшая звезда. Ближайшую звезду назвали ближайшей звездой. Вот эта малюсенькая точечка, она не видна невооруженным глазом, хотя это ближайшая к нам звезда. Расстояние до нее чуть-чуть меньше, чем до Альфа Центавра. Вот она, Альфа Центавра. Это расстояние между ними примерно 13 тысяч астрономических единиц, но тем не менее измерения показывают, что это связанная система. То есть Проксима является частью тройной звездной системы, где есть вот парочка звезд Альфа Центавра и Проксима. Нам повезло исключительно, у Проксимы есть как минимум две планеты, а может быть три, и одна из этих планет — это планета земного типа в зоне обитаемости. То есть если нам когда-то приспичит осуществлять межзвездные перелеты, очень далеко ближайшая звезда. Но там есть на что приземлиться. Если мы еще немножечко подождем, ну, явно, что мы полетим на звезды не завтра, то нам станет еще лучше, потому что Проксима к нам приближается. Вместе со всей системой Альфа Центавра, вот примерно через 30 тысяч лет Проксима и Альфа Центавра подлетят к нам на 3 световых года, то есть лететь будет еще меньше. Но, конечно, поскольку все находится в постоянном движении, Солнечная система испытывает сближение и с другими звездами, и можно примерно посмотреть в прошлое, посмотреть в будущее, посмотреть, что нас ожидает. Вот самое близкое взаимодействие со звездой нас ожидает примерно через 1,3 миллиона лет. Звезда Глиза 710, ну вот по последним расчетам, у нас в Санкт-Петербурге много этим занимаются, Вадим Вадимович Бобылев и Аниса Толгатовна-Байкова, вот они посчитали, что на 0,02 парсека подлетит к нам эта звезда. Ну вот про Проксиму я уже сказал, тут вот тоже очень романтическое имя, через 500 000 лет подлетит к нам на 0,3 парсека. В прошлом такое, конечно, тоже происходило. И самое тесное сближение — это звезда Шольца, из известных сближений, 80 тысяч лет назад, на 1/3 парсека она к нам подлетала. Но здесь есть вот еще одно прошлое сближение — это Алголь. Расстояние большое, то есть больше, чем расстояние до Альфа Центавры, было у этого сближения, но звездочка не маленькая. Звездочка примерно 6 масс Солнца, и много людей рассуждают о том, что вот такие тесные сближения не проходят бесследно для Солнечной системы. Они могут нам как-то возмущать движение малых тел в Солнечной системе и, например, обеспечивать воздействие гравитационно на кометные ядра, обеспечивать их активное выпадение на Землю. Но расчеты как-то вот внятного ответа не дают на этот вопрос. Вот это теоретические расчеты увеличения потока комет в сторону Земли, в сторону центра Солнечной системы из-за взаимодействия с алголем. Ну вот видно, что даже максимальный темп, он не очень велик, не очень сильно повысилась кометная бомбардировка, ну и растянуто это все по времени очень сильно. То есть звезда пролетела, а возмущение ее действует на протяжении нескольких десятков миллионов лет, и мы, скорее всего, что ничего не заметим. Вот. И то же самое можно сказать, в общем-то, и про будущее звезды Глизы 710, тоже очень протяженный по времени эффект на десятки миллионов лет. Так что ну просто в массовом сознании такое представление, что вот звезда пролетела, и сразу полетела толпа кометных ядер, за полчаса на Землю выпала, и все умерли. Ну нет. Межзвездное вещество тоже присутствует в наших окрестностях. Как мы можем об этом узнавать? Мы можем наблюдать либо собственное излучение межзвездного газа, либо мы можем видеть признаки наличия межзвездного вещества в звездных спектрах. То есть вот звезда находится на каком-то расстоянии, ее излучение проходит через это межзвездное вещество, и в спектре звезды появляются признаки не только химического состава самой звезды, но и того вещества, которое попалось на дороге. Плотность межзвездного вещества очень маленькая. И вот здесь я поставил такую картинку. Вот плотное межзвездное вещество, это плотные межзвездные облака, менее плотное называется диффузным веществом, наконец, горячее межзвездное вещество. Вот это его плотности в граммах на кубический сантиметр. И это на 20 порядков ниже, чем плотность, например, воды, чем плотность вещества Земли, чем средняя плотность Солнца. То есть, когда мы говорим о плотном межзвездном веществе, нужно понимать, что вот здесь, в этом, концентрация воздуха примерно порядков на 15 выше, чем в плотных молекулярных облаках. Но, тем не менее, оно тоже может как-то воздействовать на Солнечную систему. Оно тоже в основном сосредоточено в плоскости Млечного Пути, в этом вот тоненьком нашем диске, но распределено очень неоднородно. То есть есть вот такие очень плотные сгустки, они так и называются, облака, межзвездные облака, и есть пустое пространство между ними, заполненное очень горячим газом. Это мы особенно хорошо видим, когда смотрим на другие галактики. Может быть, не очень ожидаемо, но туманность Андромеды, структуру туманности Андромеды мы знаем лучше, чем структуру нашей галактики, потому что мы смотрим со стороны. Но это вот не туманность Андромеды, это галактика NGC 628. Ну и вот это распределение межзвездного газа, вот эти вот облачка тут видны, они бывают большие, с массой до нескольких миллионов масс Солнца, размеры десятки парсек, один объект. Ну, температуры очень низкие, плотности. Вот это называется плотное межзвездное вещество. На самом деле это практически вакуум. От взаимодействия с межзвездным веществом нас защищает солнечный ветер. Вообще вот не звезды, а именно межзвездное вещество. Это тот компонент галактики, с которым Солнечная система взаимодействует непосредственно. Но солнечный ветер выдувает вокруг Солнечной системы большой пузырь, пропущу, который называется гелиосфера. И внутрь гелиосферы межзвездное вещество попадает очень плохо. С одной стороны, это хорошо, это очередная защита от всяких превратностей судьбы, но с другой стороны, нам довольно сложно, кажется, что межзвездное вещество рядом, но определить его параметры нам оказывается не очень просто. Но тем не менее, это можно сделать, и оказывается, что мы находимся сейчас в системе вот таких вот не очень плотных, но очень горячих межзвездных облачков. Здесь температура высокая, порядка 8000 градусов, а плотность очень низенькая, порядка 1/10 частицы на кубический сантиметр. Ну вот здесь шкала в световых годах, где-то порядка нескольких десятков световых лет эти облачка тянутся. Есть такое волокно, которое отделяет нас от Альфа Центавры, то есть даже на пути к Альфа Центавру уже какой-то газ подмешивается, на пути к Сириусу что-то есть. Мы влетели в это облако несколько десятков тысяч лет назад, и еще несколько десятков тысяч лет будем по нему лететь. На большем масштабе структура у нас оказывается более занятная. На большем масштабе, на масштабе уже порядка нескольких сотен парсек, мы находимся в гигантской пустоте. Эта пустота по свойственной астрономам оригинальности была названа местным пузырем или местной полостью. Природа этой пустоты до сих пор нам не очень понятна. С одной стороны, вот таких вот дырок в распределении межзвездного газа довольно много. И по соседству с нами вот это вот местный пузырь, а это куча других пузырей. И в общем-то кажется, что причина понятна. Есть массивные звезды, они взрываются в конце жизни как сверхновые, раздувают вокруг себя гигантские оболочки и получаются вот такие пузыри. Все очень хорошо, но мы не видим, чтобы это могли быть за сверхновые, которые образовали нам местный пузырь. Дело в том, что массивные звезды не образуются поодиночке, они всегда живут в скоплениях. И даже после того, как самые массивные звезды повзрывались как сверхновые, скопление никуда не делось, мы его должны видеть. Вот у нас никаких похожих скоплений в местном пузыре нет. Ближайшие к нам скопления, которые могут быть источником вспышек сверхновых, это вот такая группа ассоциаций Скорпиона-Центавра. Но это расстояние порядка 130-150 парсек. И это за пределами местного пузыря. То есть как они могли образовать местный пузырь, если они не в нем находятся. Поэтому некоторое время назад, в 2021 году, была высказана гипотеза, что местный пузырь возник не под воздействием вспышек сверхновых. А есть у нас такая звездочка, Эпсилон Большого Пса. Это ближайшая к нам горячая звезда, спектральный класс B, температура порядка 20 тысяч градусов. Ее излучение достаточно может быть мощным, чтобы нагреть газ вокруг себя, а горячий газ он начинает расширяться и тоже раздувает пузырь. То есть вспышки сверхновой нет, есть просто горячая звезда и ее излучение. И вот два этих специалиста, Джефф Линский и Сет Редфилд, это очень крупные специалисты в местной межзвездной среде, предположили, что именно такую природу, никак не связанную со сверхновыми, имеет местный пузырь. У них статья носит название, которое мог статье дать только астроном. Вот они эту структуру назвали сфера неправильной формы. Сфера, но неправильной формы. Можно еще представить себе куб неправильной формы. Вот с астрономической точки зрения это норм. Но с этой идеей согласились не все. Вот в 2022 году была опубликована довольно большая работа. Кстати, вот этот коллектив авторов, можно посмотреть их статьи, они их всегда сопровождают очень красивыми картинками, трехмерными, которые можно вот крутить, с разных сторон рассматривать. Тут вопрос, насколько это все реалистично, это отдельный вопрос, но красиво. Так вот, они предположили, что если мы возьмем данные Гайя, это у нас сейчас ответ на все вопросы, данные Гайя, и посмотрим, как звезды в окрестностях Солнечной системы двигались последние несколько десятков миллионов лет, то мы увидим, что у нас звезды в оболочке местного пузыря в основном движутся наружу. Местный пузырь расширяется. Дальше, если мы посмотрим, как в прошлом двигались звезды ассоциации Скорпиона-Центавра, то мы обнаружим, что 15 миллионов лет назад они были аккурат вот здесь, где-то. Нельзя сказать, что в центре местного пузыря, потому что его тогда еще не было. Но эти звезды проэволюционировали. Там взорвалось несколько сверхновых, примерно 15 штук. Они раздули вот этот местный пузырь, а ассоциация Скорпиона-Центавра, она продолжала двигаться, уцелевшие звезды, и они сейчас где-то вот здесь находятся. Солнце в этот пузырь влетело, согласно этой картине, примерно 5 миллионов лет назад. 5 миллионов лет назад мы движемся вообще по безопасной области галактики. Но возникает вопрос, А как же в этой картине, какое находится в этой картине место поясу Гулда? То есть мы-то вот думали, что это вот звезды, их движение этих звезд связано с расширением пояса Гулда, а не с расширением местного пузыря. А пояс Гулда это немножечко более ранние времена, порядка 50-60 миллионов лет назад. На этот вопрос тоже есть ответ. Никакого пояса Гулда не существует, считает та же группа авторов. Опять они берут данные Гайя, смотрят положение газовых облаков в окрестностях Солнечной системы и видят вот такую странную картину, что у нас газовые облака, молекулярные облака, по которым в том числе мы отслеживаем положение пояса Гулда, образуют вот такую забавную структуру. Вот это мы на нее смотрим сверху, вот это мы на нее смотрим с торца, а это мы на нее смотрим сбоку. И у нас вот такая вот странная синусоида возникает, и вот эту ее часть мы ошибочно воспринимаем как часть пояса Гулда. Назвали они эту структуру волна Рэдклифф. У нас ее называют волна Рэдклиффа, но я покопался по литературе, я, в общем, такое впечатление, что названа она в честь колледжа, колледжа Рэдклифф, а колледж назван в честь некой особы женского пола. То есть склонять это название все-таки, наверное, не надо. Так вот, говорят они, что пояс Гулда — это все наваждение, а у нас на самом деле есть вот такая вот структура. Мне это объяснение не кажется вполне удовлетворительным, потому что объяснить происхождение расширяющегося кольца все-таки немножко проще, чем объяснить появление вот такой вот странной синусоиды. Но, может быть, дальнейшие измерения и модели что-то нам это покажут. Ну, еще пара слов в завершение. Сейчас у нас все вокруг тихо и спокойно. То есть какой бы там ни породил катаклизм местный пузырь, какой бы катаклизм ни породил пояс Гулда, это все произошло в прошлом. И благодаря этим событиям мы сейчас летим в очень спокойном месте. Межзвездного газа вокруг практически нет. Звезд массивных, которые могут нам чем-то угрожать, нет. В общем, одна мелочь. Но Солнце движется по галактике. То есть так было не всегда и так будет не всегда. Мы вращаемся вокруг центра галактики с периодом около 200 миллионов лет. Мы движемся относительно плоскости галактики. Помните, я говорил раньше, что мы находимся примерно на высоте нескольких десятков парсеков над плоскостью симметрии галактического диска. Так вот, через несколько десятков миллионов лет мы будем с противоположной стороны. Но я уверен, что в то время тоже будут говорить, что мы находимся над плоскостью галактического диска. Потому что мы не можем быть под. Есть некие идеи о том, что Солнце и по радиусу смещалось. То есть вот на 8 килопарсеках мы, может быть, сидели не всегда. В общем, Солнце странствует по галактике, странствуют и все звезды. Вот это, опять же, по данным Гайя, скорости звезд, вот эта вот скорость вращения, скорость движения по азимуту, а цветом показана скорость радиальная. Ну и вот эти вот, вот это разноцветие показывает, что очень сложные движения звезд в окрестностях Солнца, и само Солнце, вероятно, тоже участвует в очень сложных движениях. В общем, когда-то мы куда-то можем прилететь в не очень хорошее место, но единственное, что утешает, что такие события уже должны были происходить в прошлом Земли. Есть романтически настроенные люди, которые пытаются привязать вымирание, оледенение, например, с прохождениями Солнечной системы через спиральные рукава, потому что спиральные рукава — это то место, где все это кучкуется, где сосредоточены массивные звезды со своими вспышками и со своим ультрафиолетом, где сосредоточен плотный газ. Ну и вот, в общем, получается не очень хорошо. Ну вот, например, эпохи оледенений, да? Вот тут вроде есть, вот здесь серым показаны прохождения через спиральные рукава. Вот вроде тут есть совпадение, тут есть совпадение. Тут нет совпадения. Ну и потом нужно еще учитывать, что даты всех этих событий и оледенений, и вымираний, и прохождения через спиральные рукава датируются очень плохо. И на самом деле вот биологи смеются, что вы можете взять данные и получить все, что вы хотите. Хотите, будет совпадение, хотите, не будет совпадение, хотите, будут периодические совпадения. Ну, в общем, любой вопрос, любой ответ. Но в целом, еще раз повторюсь, мы находимся в очень спокойном месте нашей галактики, и в связи с этим формулируется такое понятие, как галактическая зона обитаемости. То есть вот тот факт, что мы находимся в спокойном месте, насколько он связан с тем, что мы вообще существуем. Даже некоторые люди говорят, вот мы в пустоту, вот местный пузырь, влетели 5 миллионов лет назад. Вот 5 миллионов лет назад стало вообще все спокойно. И начал развиваться Homo sapiens. Совпадение? Трудно сказать. Ну вот на этом я, пожалуй, завершу. Да, ну эта картинка символизирует примерно наше теперешнее положение в галактике. Такая малоэтажная застройка, природа, все друг друга знают, без боязни выпускают детей погулять по вечерам. Но кто знает, может быть, точечная застройка тоже нас когда-то настигнет и там тоже. Спасибо.
1: Большое спасибо за лекцию. У нас время вопросов. Поднимайте, пожалуйста, руки, я буду подходить. У нас идет видеозапись. Задавайте вопрос в микрофон.
2: Спасибо. Большое спасибо за лекцию. Вопрос. Угол в 58 градусов в Хипаркусе. Чем был обусловлен? На первый взгляд, цифра не очень удобная для расчетов.
0: Я не могу сказать, но я думаю, что это какими-то техническими особенностями было обусловлено.
2: То есть это... устройством конструкции.
0: Да.
2: Спасибо.
3: Да, Дмитрий Зигфридович, вот такой вопрос. А значит, вот у нас, ну, вы показывали, что шаровые звездные скопления находятся в гало нашей галактики. Большинство звезд, они выровнялись, видимо, ну, как бы по как-то орбитальным движением выстроились в плоскость, как бы. А почему шаровые скопления до сих пор не как бы их орбиты не упластились, или как бы не пришли в соответствие с общим движением?
0: Тут, вероятно, ситуация такая, что уплощился газ, из которого потом сформировались звезды. Газу выстроиться в регулярную структуру существенно проще, чем звездам. А шаровые скопления образовались в то время, когда газ еще был распределен сферически, ну, более-менее сферически симметрично. Вот они там остались. Звездам устаканиться гораздо сложнее. Это гораздо более долгий процесс.
4: Здравствуйте. Мне не совсем было понятно про сближение. Вы показывали график, что через несколько миллионов лет к нам приблизится какая-то очень крупная звезда. А, насколько я знаю, Вселенная не сжимается, и звезды и тела в космосе, они сближаются под действием силы притяжения. Но Солнце довольно маленькая звезда. Я не понимаю, где находится объект настолько большой массы, что он может этого гиганта, если это гигант, сдвинуть ближе к Земле. Или это какая-то другая сила, которая... Ну, вы не могли
0: это
4: бы раскрыть?
0: Это гравитация. Но это гравитация, которая исходит от галактики в целом. То есть вот представьте себе, вот галактический диск, он утыкан звездами. И суммарное гравитационное поле очень сложное. И звезды движутся, то есть вот сближение звезды и Солнца — это не задача двух тел, что вот есть звезда, есть Солнце, вот они друг к дружке притягиваются. Нет, они как-то вот по этому гравитационному потенциалу пробираются, и иногда случайно их траектории сходятся. Не потому, что они притягиваются друг к другу, а просто потому, что вот это вот их блуждание их приблизило, а потом они разойдутся. То есть вы видели, там картинка-то вот такая. Прилетело, улетело, все.
4: Понятно, спасибо.
0: Я заметил.
5: Вопрос также в связи с вот этим блужданием звезд и прогнозами на будущее и, наоборот, в прошлое. Насколько эти прогнозы сильно зависят, вернее, их точность от длительности, на которую мы смотрим. Если это 1 миллион лет, возможно, можно все достаточно точно просчитать. Но если это десятки миллионов лет, Какова там будет уже погрешность?
0: На десятки миллионов лет никто просто считать не будет, потому что там погрешность будет вот такая. Это очень сильно, конечно, зависит от времени и от точности исходных данных. Вот эту Глизе 710, ее пересчитывали уже несколько раз. То есть понятно, что сближение будет, потому что ну вот примерно мы видим, что траектории сходятся. Но ну момент тоже примерно более-менее понятен. А вот расстояние, оно меняется в очень широких пределах. То есть вы совершенно правы. И там на большие времена просто никто считать даже и не будет. Потому что это бессмысленно.
5: Ну и получается, что все вот эти периоды массовых вымираний, они отстают в прошлое настолько далеко, что там действительно, как вы сказали, уже погрешность колоссальная.
0: Да, да. То есть, во-первых, мы не можем там ничего четко по времени сказать. А во-вторых, вот я показывал, что даже если какой-то отклик есть, это не одномоментный отклик. Это какое-то там событие, растянутое на десятки миллионов лет. И ну, вот если у нас там сейчас Челябинский метеорит падает один раз в 100 лет, а пролетит звезда и будет их падать два в 100 лет. Сильно это на нас скажется? Ну, вряд ли. То есть это все очень так... Это... Да, и тут еще важно, что вот в этих вопросах, что когда будет падать, гораздо большую роль играют события, которые в Солнечной системе происходят. То есть, вот, сближение со звездами, ну, интересно на них посмотреть, конечно. Но вот прямо сейчас начинать готовиться к Глизе 710, наверное, еще рано.
5: Понятно, спасибо.
0: Так, вот там был вопрос раньше.
6: Еще раз спасибо за лекцию. У меня такой более практический вопрос. Вот вы говорили, что хорошо, что у нас окрестности тихие, и в частности нет большой плотности горячего межзвездного газа. Но его даже большая плотность такова, что мы же его просто не заметим.
0: К сожалению,
6: в чем
0: нет.
6: Практика?
0: Как показывают расчеты, вот если мы налетим на молекулярное облако, там концентрация 10 тысяч частиц в кубическом сантиметре, да, ничто. Вот у нас здесь сейчас 10 в 19 частиц в кубическом сантиметре, там 10 в 4. Но расчеты показывают, что этого достаточно, чтобы у нас гелиосфера ушла под орбиту Земли. И Земля окажется лишена этой защиты. И на нас начнет выпадать это вещество. Это молекулярный водород. Молекулярный водород будет вступать в реакцию с кислородом, превращаться в воду. Вода будет оседать вниз. Ну и все, до свидания, кислород. Или прощай. Много ли чего?
7: Много ли ты воды образуешь?
0: Ну, вот люди считают, что ее образуется достаточно, чтобы оставить нас без кислорода. Ну, опять, это не завтра. То есть, тут еще, понимаете, это вот сидит там один-два человека, они это считают. Потому что интересно считать то, что можно проверить. То, что нельзя проверить, считать тоже интересно, но не так сильно. Потому что, ну... Это игры разума уже какие-то получаются. То есть тут я не могу сказать, что это очень хорошо исследованная тема. Но вот те расчеты, которые есть, они говорят, что в общем это может быть довольно серьезно.
3: Дмитрий Зигритович, еще вопрос такой. Вот известно, что ну, в составе межзвездного вещества есть, ну, встречается и органика определенная. А не подскажете, а в каких местах она синтезируется? Это вот где происходит?
0: Органика может синтезироваться, ну, во-первых, есть звезды, называются они проэволюционировавшие звезды. Это звезды, вот гиганты, да? Что значит гигант? Это значит, звезда расширилась. А расширилась, значит, она остыла. И у нее внешний слой имеет все еще достаточно высокую плотность, но уже не очень высокую температуру. Там порядка 1000 градусов. Вот если вы хотите узнать, что происходит с углеродом при этой плотности и температуре, найдите машину с плохим дизелем. И вот этот вот черный дым, это органика, которая синтезируется в этих условиях. Вот это процесс космический, который мы легко воспроизводим на Земле, даже когда не хотим этого делать. Дальше. То есть вот звезды, в них там что-то синтезируется, потом выбрасывается давлением излучения в межзвездную среду. По всей видимости, в молекулярных облаках эти процессы могут происходить. Образование органических соединений, там они идут не быстро, но Вселенной спешить некуда. И за сотни тысяч, за миллионы лет тоже синтез доходит, ну наверняка доходит до простейших аминокислот. Это магия этого слова, не нужно этой магии поддаваться. Аминокислота не означает, что там есть жизнь. Это просто вид молекул. Вот простые аминокислоты там могут образовываться. Может быть еще что-то более сложное. Потому что оказалось, что низкие температуры не препятствие для органического синтеза. Если у вас есть много времени на него. А потом это все из молекулярных облаков попадает в формирующиеся планетные системы. И может быть какая-то часть вот прямо тут сейчас присутствует.

0: Скажите, пожалуйста, а с чем связано, вот, если сравнивать Солнечную систему и галактику? То есть и там гравитация, и центробежные силы. Но вот если Солнечную систему можно упростить до Солнца и Юпитера, то распределение масс по расстоянию от Солнца, то вот в галактике как бы получается совсем другое распределение.
1: Абсолютно другое.
0: С чем это связано?
1: Разные сценарии формирования. То есть вот галактики как формируются, мы пока не очень себе представляем, но это вот формируется некая затравка. Потом на эту затравку начинает стягиваться газ. А газ, он очень... Почему из газа может сформироваться плоский диск? Потому что газ очень легко сбрасывает энергию. То есть вот для того, чтобы превратиться в более компактную конфигурацию, он должен избавиться от энергии. Вот газ от энергии избавляется очень плохо, но при этом, поскольку система вращается в направлении перпендикулярно оси вращения, сжатию мешает центробежная сила. В направлении, совпадающем с осью вращения, центробежной силы нет, значит, все уплощается. Но вот в случае галактики это формирование одномоментное вот этого большого диска. В случае звезды, правда, тоже мы тут не очень до конца это все себе представляем, но все-таки сначала формируется центральный объект, а из остатков вещества формируется диск. И вот уже в этом диске, масса которого существенно меньше массы центрального объекта, формируется что-то свое, формируются планеты. Ну, то есть, вот в общих чертах звезда формируется как бы в два этапа, а галактика в один.
2: Вот хотелось бы просто про будущее немножко. Я задумываюсь, и хочется, вот что будет раньше, и наши потомки, если они это увидят, раздуется ли наше Солнце, ну, до красного там гиганта и схлопнется в нейтронный...
1: Белый карлик.
2: В карлик, да, в нейтронный, не дотянет до масс. Да. Либо Андромеда сойдется с Млечным Путем. Что произойдет раньше?
1: Вообще, судя по...
2: И выживут ли люди в каком-либо...
1: По моделированию, примерно это произойдет одновременно, но вот слияние с Андромедой – это будет событие, которое не затронет отдельные звезды. Потому что расстояния между звездами настолько велики по сравнению с их размерами, что даже при слиянии двух галактик, столкновений звезд и даже близких сближений будет не очень много. Оно там вот так вот все будет проходить. Вот. Так что нам надо по большей части озаботиться судьбой Солнца и нашей судьбой.
2: Я поэтому и думал, что если

0: проблемы с Солнцем начнутся у нас существенно раньше.
1: Смотря какие технологии к тому времени.
0: Ну, вот тут если, сейчас, если начать фантазировать про технологии, то мы все сможем.
2: У меня тоже вопрос про будущее. Есть ли такая вероятность, что, ну, насколько я знаю, есть планеты-сироты, вроде, у которых нет своих звезд. Вот. Есть ли вероятность того, что в какой-то момент, там, через сотни тысяч, миллионы лет, такая планета залетит в нашу систему, ну, и останется тусить с нами, как бы в нашу систему пристроиться?
0: Нет, смотрите, тут есть та хитрость, о которой я говорил. Чтобы планета прилетела к нам и застряла, она должна будет куда-то деть свою энергию. То есть она летит со своей кинетической энергией, она просто через систему нашу пролетит и улетит дальше. Чтобы застрять, она должна эту энергию куда-то деть. Вот у таких объектов, как звезды, как шаровые скопления, как вот эти планеты-сироты, у них возможностей для сброса энергии очень мало. И поэтому с огромной вероятностью она просто пролетит мимо. Ну, другое дело, что она тут может как-то гравитационные возмущения какие-то устроить, позбивать с путей со своих наши планеты. Это нам тоже радости мало от этого. Вот. Но вероятность этого события, ну, настолько мала, что нам о нем тревожиться не нужно. Опять вот есть люди, которым это интересно, которые считают, вот, что будет, если застрянет в планете. А если она по Земле шандарахнет? Вот начинают считать, за сколько мы ее увидим, что мы сможем сделать. Но это настолько маловероятное событие, что... Ну, вот как здоровый образ жизни, его надо чем-то ограничить. Вот этот страх каких-то катаклизмов, его надо где-то остановить. Вот это не стоит нашего внимания.
2: Спасибо.
3: За этим пойдем к Леониду Ильичу. Еленин.
0: А, ну, да, вот он нас, по крайней мере, предупредит. Может, не спасет, но предупредит своевременно. Почему последний?
4: Пока вы обсуждали будущее и всякие интересные штуки, я вот о чем подумала. Вы сказали, что если даже случится такая штука, как слияние Андромеды и еще чего-то там второго...
0: На нашей галактике.
4: Да. То планеты пройдут как бы вот рядышком. Звезды, да, не суть, небесные тела. А в моем представлении должен быть огромный взрыв, который поглотит или просто сожжет другие небесные тела, которые по массе меньше. А вы сказали, что звезды буквально будут высвобождены. А я не совсем понимаю, как это будет происходить, то есть какая сила будет действовать во время вот этого слияния. Это опять же сила гравитации, притяжения.
0: Гравитация. На таких масштабах рулит гравитация.
4: А почему они просто не сгорят? Масса, огромная температура.
0: Не, подождите. Другой вопрос. Почему они сгорят?
4: А почему они не должны сгореть?
0: Подождите. Причина должна быть у события, а не у отсутствия события. Почему они сгорят?
4: Потому что температура 30 тысяч градусов.
0: Нет, вот эта температура 30 тысяч градусов, она у звезды. Чтобы произошел какой-то катаклизм, одна звезда должна налететь на другую.
4: Но
0: вот
4: это
0: они
4: не
0: должны
4: произойдет.
0: Столкнуться. Вероятность этого события, это может быть там где-то 3 штуки, 4 звезды столкнутся в процессе на многие сотни миллиардов. Но вот смотрите, расстояние у нас до ближайшей звезды 41 триллион километров. Размер Солнца 1,5 миллиона километров. Это вот вероятность столкновения звезд. Размер к расстоянию между ними. То, что добавятся звезды Андромеды, увеличит эту вероятность в 2 раза. То есть вероятность столкновения все равно останется ничтожно малой. Это вот опять будет вот это вот совокупное гравитационное поле. Поле туманности Андромеды, поле Млечного Пути. То есть гравитационный потенциал еще больше усложнится. Звезды начнут двигаться еще более сложно. И... Ну вот как мы знаем,

0: шаровым скоплением, например, когда такие вещи происходят, когда звезды начинают немножко двигаться ближе друг к другу, у них может происходить такой обмен гравитационной энергии, что у вас одна звезда затормозится, а зато вторая приобретет скорость очень большую и улетит. Это мы видим в нашей галактике, в других галактиках есть звезды, которые летят со скоростями, там, я сейчас не помню, но что-то в районе 1000 км/с. Это признак какого-то прошлого гравитационного взаимодействия. Вот когда будет две галактики, таких взаимодействий будет больше. Но это взаимодействие будет на расстоянии. Это не будет прямой контакт. То есть вот оно там как-то перемешается, что-то улетит, что-то осядет к центру.
1: То есть просто произойдет перераспределение вот этой гравитации.
0: Да, да, да.
1: Все, я поняла, спасибо.
0: Даже уже название придумали.
2: Слияние двух сверхмассивных черных дыр не будет коллапса какого-то?
0: Ну вот смотрите.
2: Или они просто сольются?
0: Миллиарды долларов, многие миллиарды долларов потрачены на установки, которые регистрируют слияние черных дыр. Это такой жутко слабый сигнал, что вот, ну вот жутко сложные установки, и еле-еле мы что-то фиксируем. То есть они там сольются себе, превратятся в еще более сверхмассивную черную дыру. И вот немножечко так что-то...
2: Бабаха не будет.
0: Бабаха не будет. То есть
2: бабах
0: там...
2: Будет.
0: А?
2: Бабах будет, там потребовал.
0: Нет. Слияние двух черных дыр электромагнитного излучения не порождает. То есть там не будет рентгена, ультрафиолет, ничего нет. Вот то, что они какое-то вещество будут с собой тянуть, аккреционные диски. Вот эти аккреционные диски сольются, но это тоже будет какая-то ерунда. Милкомеда. Milky Way и Андромеда. То есть мы уже начали готовиться, название придумали.

0: Спасибо большое за лекцию. У вас была картинка с облаком Аорта. Я хотела спросить. Я знаю, что это гипотетическая вещь. Никто не знает, есть оно или нет. Но если есть, то оттуда прилетают, считаются кометы. Оно с нами в этом пузыре, про который вы рассказывали, и оно где-то дальше. Как предполагается, на каком оно расстоянии от нас?
1: Нет, ну, оно, конечно, гипотетическое, но, как вы сказали, кометы откуда-то прилетают. Ну вот давайте это откуда-то называть облаком Оорта.
0: То есть нет ни предположений, ни расстояний, ни места,
1: нет,
0: ничего?
1: Предположения есть. Почему? Мы же знаем афелии этих комет. Это десятки, может быть, сотни тысяч астрономических единиц. То есть по самым смелым прогнозам это половина расстояния до Альфа Центавра. Местные межзвездные облака это до Альфа Центавра 4 световых года. Местные межзвездные облака, вот эта вот мелочевка, это десятки световых лет. Местный пузырь это сотни парсек, то есть многие сотни световых лет. То есть это все глубоко внутри и местных межзвездных облаков, и тем более местного пузыря. Это маленькое компактное образование, которое большое только по сравнению со внутренней частью Солнечной системы.
0: Спасибо.

0: Анна, спасибо вам.
1: Да, вопросы очень интересные. Спасибо большое, Дмитрий. Мне кажется, что мы сегодня от этой лекции получили огромный терапевтический эффект. То есть, понятно, да?
0: Нас дальше пугают, будет
1: все
0: хуже.
1: Время пугают, да. Вот, но пока вот на ближайшую перспективу мы можем жить спокойно. Извне нам ничего не угрожает. Нам нужно сохранить то, что внутри. Вот это, наверное, важнее. Спасибо еще раз огромное. И я хочу отметить высочайший уровень лекторского мастерства как популяризатора. Здесь же не студенты сидят и не научные сотрудники, и люди, которые имеют отношение, может быть, к науке, но все-таки не все специалисты. Но мне кажется, количество вопросов как раз и говорит о том, что было интересно, понятно, и именно это вызывает, да, интерес и столько вопросов. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что мы на очень хорошей ноте заканчиваем наш сезон. Надеюсь, мы с вами ненадолго расстаемся, потому что летом будет работать лекторий на открытой площадке в парке «Небо» у нас. Следите за нашими объявлениями. На сайте, да, будет информация о летнем лектории. Он так и называется, летний лекторий. Начнет с мая месяца работать астроплощадка. Ну, а в «Звездном зале» у нас премьера состоялась 10 апреля. Детский фильм, что бывает довольно редко. Правда, зарубежного производства, но неплохой. Называется «Экзопланеты в поисках новой Земли». Ну, для детей, для младших, средних школьников. Так что, если у вас есть такие, приходите, приводите. Ну, и сами тоже всегда вы можете прийти на все наши фильмы, программы, которые мы вам готовим. Что же, желаю всем всего хорошего, до новых встреч, до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, которые, те, которые пришли, и те, которые нас смотрят по интернет-трансляции. И сегодня вторая лекция «Оптической минералогии». И я долго думал, что включать, в каком порядке, потому что она такая вот сложная, потому что она вроде бы про цвет, но не про самые такие сложные эффекты, которые будут на следующих лекциях. Меня попросили в прошлый раз чуть-чуть про термолюминесценцию рассказать. Я включил пару секунд про это дело. Вот. И главная проблема, где провести грань между сложной лекцией, теорией и какими-то эффектами. И поскольку лекция популярная, я все-таки стремлюсь показать эффекты на минералах или живьем. А теория, понятно, что она доступна каждому, если эффекты люди понимают. Напоминаю, что самая большая коллекция в России и одна из самых больших коллекций в мире минералов находится недалеко от нас, 41 минута пешком, Ленинский, 18, корпус 2, Минералогический музей имени Ферсмана. Теперь вот про теорию. Из-за чего вообще появляются какие-то окраски? Из-за чего появляется свет? Мы в прошлый раз говорили, что свет – это волна, и обсуждали волновую теорию света, волновую природу света. И поняли, почему свет преломляется, и почему он так или иначе распространяется. А в принципе, составляющая света, составляющая световой волны, являются фотоны. Это такие маленькие, вернее, даже не маленькие частички, а это сгустки энергии, из которых, собственно, состоит свет. И у фотонов главная характеристика – это их энергия. И в зависимости от этого, вот в зависимости от того, из чего, вот из каких фотонов состоит свет, такой свет и будет. И в общем, фотоны могут перемещаться в пространстве со скоростью света, и они, главное, они могут поглощаться и выделяться атомами. Они могут поглощаться и выделяться не только атомами, но атомы – самое простое. Значит, если у нас, допустим, возбудился электрон на орбите у одного атома, он перешел в спокойное состояние и при этом испустил фотон, то есть он отдал избыточную энергию в пространство. И так получилось, что этот фотон прилетел к другому атому, возбудил другой электрон, который тоже попал на возбужденную орбиту, а потом, когда он с возбужденной орбиты возвращается обратно, получается следующий фотон. И вот, собственно, это возбуждение фотонами, но сами атомы при столкновении тоже могут возбуждать электроны. И когда электроны возвращаются на те или иные орбиты, собственно, образуются фотоны и начинается излучение вещества. Собственно, фотоны и составляют вот эти потоки света, которые мы видим. Они обладают разными энергиями, они слагают волны разной длины и, соответственно, дальше обладают низкими, разными свойствами. Но если мы имеем один и тот же переход, значит, энергия будет фиксирована, и значит, свет будет одинаковый. Вот такой свет, который имеет одну природу фотонов, либо одну длину волны света, называется монохроматическим светом, и мы встречаемся с ним только в технике. Потому что в природе, как правило, много источников вот этих энергий, много источников фотона, и поэтому свет – это смешанный, много-много разных фотонов. Если мы возьмем, вот, допустим, вообще волны по длине, то есть невидимые части спектра, а есть видимые части спектра. Видимые части спектра образуют радугу, которую все хорошо знают. Красный, оранжевый, желтый, зеленый и так далее. Да? Что там, синий, голубой, ультрафиолетовый и так далее. Значит, вот эта часть спектра, которая невидимая, близкая к красному, называется инфракрасный свет, а та, которая дальше фиолетовая, называется ультрафиолет. И в принципе, у нас вокруг нас есть фотоны всего этого спектра. Вопрос в чем? что если энергия возбуждающего фотона больше какого-то перехода, вот этот электрон попадет на соответствующую орбиту. Да? И дальше у нас уже будет возбуждаться свет какой-то одной длиной волны. А если у нас энергия вот этих фотонов маленькая, то она ничего не возбудит. Здесь есть у меня фильм, который демонстрирует, собственно, абстрактные фотоны у абстрактных атомов. Вот представьте себе, у нас есть какие-то атомы, которые двигаются между собой. Это, видимо, газ, да, у него броуновское движение. Вот. И каждый атом имеет электронные оболочки. Чем больше атом, тем, соответственно, больше у него электронных оболочек. И, в принципе, большинство излучения испускаются на том, что у нас электрон возвращается на какой-то стабильный уровень. Есть такой вот так называемая схема лестницы, что каждая орбита соответствует своему энергетическому уровню, и мы можем возбудить какой-нибудь электрон, который попал на более верхний энергетический уровень. Дальше он может пойти обратно, а может пойти на любую из этих ступенек лестницы. Соответственно, один и тот же электрон может выдать несколько фотонов различных энергий. Вот, собственно, фотонов может быть много. Даже у одного и того же атома могут быть разные типы излучения, разные типы фотонов. То, что легче всего возбудить, а потом, чтобы оно вернулось. Вот эти синенькие – это электрончики, а со знаком плюсика красненькое в центре – это было ядро атома. Ну, здесь девушка говорит о том, что на самом деле электрон – это не точка, а это некоторое энергетическое облако, и, в принципе, попасть в него даже легче, чем кажется. А вот это как раз термолюминесценция. Что получается, если мы нагреваем какой-то газ или какое-то тело. У нас атомы начинают двигаться быстрее, столкновения чаще, соответственно, чаще взаимодействия, чаще испускаются какие-то фотоны. Вы нагреваете, соответственно, у вас тело начинает светиться. Понятно, да? За счет того, что у вас чаще возникают вот эти волны. На самом деле, вот поразительно, что не так много надо вот этих взаимодействий, чтобы обеспечить окраску. То есть какие-то буквально меньше процента света надо изменить длину волны, чтобы у вас у предмета появилась какая-то окраска. И это, конечно, удивительно. Так, нам надо вернуться к презентации. Значит, теперь есть некие атомы, которые окрашивают тела, а есть атомы, которые индифферентны. И вот здесь вот немножечко сложно, потому что вот об этом не говорят ни в школе, ни в университетских лекциях, что, вернее, говорят, но как-то мимоходом, что атомы-то бывают разные. И всегда вот в физике рисуют, вы видели, сферические орбиты. Вот только что в фильме физическом мы видели сферические орбиты, энергетические уровни с одного на другой переходят. Но мы-то знаем, что у нас у атомов не только сферические орбиты, у нас есть S-орбитали, да? Вот они, S-орбитали. А есть у нас, допустим, P-орбитали, правильно? И они по форме уже не как S. У нас есть D-орбитали, которые вот нас в школе по химии заставляли рисовать эти конфигурации D-орбиталей, да? У нас есть F-орбитали. То есть они, чем, грубо говоря, больше орбиталей в атоме, тем может быть больше разных конфигураций, тем может быть больше разных подуровней. Правильно? Значит, вот если мы посмотрим, если мы вспомним тот фильм, который я только что показывал, там почему-то у атома были только S-орбитали. Я себе вообще такого представить не могу. Это противоречит периодической системе Менделеева, год которой сейчас как раз идет. Мы знаем, что у нас два первых электрона садятся на S-орбиталь, а дальше начинается P. Да? Вот. Соответственно, теперь, когда фотон попадает в этот сложный атом, ему надо, он попал вот в это месиво, и он должен возбудить какой-то электрон. Вот на самом деле, если он S-орбиталь возбудит, то, как правило, испускаемые фотоны лежат не в видимом диапазоне. То есть это какое-нибудь рентгеновское излучение, да, то есть они лежат в невидимом диапазоне. А как раз вся игра начинается на каких-то вот сложных конфигурациях какой-нибудь D-орбитали, да еще не просто D-орбитали, а D-орбитали искаженной, когда у нас два атома соединяются друг с другом, когда у нас есть еще какая-нибудь связь. Вы понимаете, что если у нас атомы друг с другом соединяются, образуется химическая связь, то что происходит с электронными оболочками? Они деформируются. Нет, ну, есть варианты, когда они дают общие электронные оболочки, но в целом они деформируются. И там малейшее внедрение фотона может привести к изменениям конфигурации. Да? То есть там появляется очень много различных подуровней. И теперь давайте посмотрим на ионы-люминофоры. То есть это те элементы, которые, при добавлении которых появляются, как правило, окраски. Самый известный, самый распространенный – железо. И вы знаете, что железо, как правило, две окраски дает. Но все знают ржавчина. Ржавчина какого цвета? Рыжая, да? Бывает бурая ржавчина, когда ее много. Почему? Потому что это цвет трехвалентного железа. Что-то у нас... Мой микрофон, бабочка, требовал поправки. Значит, трехвалентное железо, как правило, окрашивает в бурые, коричневые, желтые тона. Мало кто знает, что двухвалентное железо окрашивает в зеленые тона. Ну, теперь знаете. Просто двухвалентного железа чистого в природе не так много, а химпрактику мы не все проходили. Ну, вот, например, сернокислое железо, да, такой цвет тархуна, зеленый. А, хорошо. Хром. Он может давать много окрасок. Зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный. Об этом мы поговорим чуть позже. У меня еще три слайда про хром. Медь, как правило, зеленая либо синяя. Вот есть два минерала в природе, очень близких по составу. Карбонат меди, и то, и другое. Один называется малахит. Кто знает малахит какого цвета? Какого? Вот. Зеленого. А второй, почти такой же по составу, называется азурит. И он такого насыщенно-синего цвета. Значит, марганец. Марганец тоже дает, как правило, розовые окраски, но может давать какие-то другие окраски. Уран. Желтое, зеленое, красное, оранжевое. А вот кто учил химию? Я понимаю, что вот... как тебя зовут, мальчик? Вот к Федору не относится, он еще не учил химию. А вот те, кто учил химию, вот что общего у всех этих элементов? Во-первых, у них, да, есть D-орбитали, они достраиваются. А вот попроще что-нибудь, то, что в школе проходили. Что? Они все металлы, безусловно. У них у всех переменная валентность. Вот, грубо говоря, такое общее правило, что все элементы, которые имеют переменную валентность, способны быть хромофорами. Просто. А почему? Давайте задумаемся, а почему у них переменная валентность? Потому что за счет различных химических связей какой-то другой атом у них может оторвать разное количество электронов. Значит, какие-то у них орбиты достаточно неустойчивы и легко поддаются на такие пертурбации. А если у них разные химические связи меняют валентность, то значит и фотон... Там фотоны есть где призвиться, правда? То есть вот все эти элементы имеют переменную валентность. Ну, на самом деле, вот интересно, я сюда титан не добавил, потому что титан в основном он плюс 4, но вот в неземных обстановках он бывает плюс 3. И тоже он может быть люминофором. Да? Значит, а вот, например, что не может быть люминофором? Какой-нибудь калий плюс 1, да? И все. Натрий плюс 1. И все соединения калия и натрия, если они просто вот алюминий плюс 3 всегда, да? И никуда не денешься, они все бесцветные. А если они цветные, то за счет каких-то других эффектов. И, в принципе, больше всего шансов иметь вот такую переменную валентность у переходных металлов, так называемые first order transition metals, да? Когда у нас на самом деле орбитали достраиваются от элемента к элементу за счет D подуровней. Понятно? Вот вам вся теория. Вот хром – интересный вообще элемент. Почему он интересен? Потому что на самом деле слово хром, этот элемент, назвали за счет… Хром – это цвет по-гречески, да? Именно за счет того, что его соли имеют совершенно разные окраски. И интересная у него история. Вы знаете, что сам элемент хром был открыт в минерале крокоите. А сам минерал крокоит открыт у нас на Урале, в Березовское месторождение. И, собственно, это первый хромат свинца. Но тогда мы не знали, что это хромат свинца. Мы знали, все знали, что это красивый минерал. Если его стереть в порошок, то получается такая хорошая краска. И вот очень долго крокоит добывали как сырье для краски. И была такая краска оранжевая, очень характерная. Значит, и из крокоита как раз выделили Ваклен в конце 18 века, выделил металл хром и назвал его хромом из-за того, что у него разновалентные соединения имеют разные окраски. У него может быть зеленый, оранжевый, может быть фиолетовый и так далее, и так далее. Вот. И интересно, что тот же Ваклен показал, что именно за счет хрома, примеси хрома, изумруды называются изумрудами. То есть вот этот цвет изумрудный, минерал называется берилл, но за счет хрома он становится изумрудно-зеленым. А есть еще корунд, такой минерал. Вот если туда хром добавить, он становится рубинового цвета. Вот представляете, один и тот же хром в изумруде дает изумрудно-зеленую окраску, а в корунде дает рубиново-красную. Причем я вот поразился, я, может быть, позже об этом скажу, да. Значит, насколько мало хрома в изумрудах. На самом деле интересно вот что, что вот этой крокоитовой краской красили автобусы школьные. И вот традиционный желтый цвет школьных автобусов, он именно вот этот цвет крокоитовой краски. Но крокоит на Урале быстро кончился, как руда. И вот эту краску стали делать из хромшпинелиды, и вот это месторождение в Соединенных Штатах было, в Нью-Джерси. И стали добывать хромит, из него делать хром, из него делать хромитовую краску, чтобы красить школьные автобусы. А попутно оказалось, что хром – это очень крутой элемент, который при добавлении к стали дает очень хорошие результаты. Вот все высоколегированные стали наши, значит, там ракетостроение, значит, военная промышленность, газовые лопатки газовых турбин – это все в эту высоколегированную стали содержит много хрома. Собственно, хромирование используется для защиты поверхности. Вы знаете, хромированные краны, которые там блестят, не портятся, не окисляются. То есть оказался металл полезный, а как раз для автобусов его перестали применять, потому что сама по себе краска, вот эта крокоид, оказалась токсичной и вредной. И поэтому сейчас школьные автобусы красят вот в этот цвет, но уже другим красителем. То есть цвет остался, а крокоид уже не используется. Ну, не только крокоид, там на самом деле уже для краски применяли не крокоид, а другие соединения. Но, тем не менее, хром сейчас очень востребован. И вот одна из проблем геологии, что в России как раз хрома очень мало. Мы вот в основном хром из Казахстана завозим, который нужен. Вот давайте посмотрим на минералы хрома. Вот этот, собственно, хром-шпинелит или магнезиохромит, который является основной рудой на хром, такая рябчиковая руда. Видите, он черный, на самом деле, если тонкий скол, он будет таким буроватым, таким коричневым, благородно-коричневого цвета. Вот минерал крокоид, правда, это не уральский, уже это османийский, это оранжевый цвет. Вот это изумруд, да, видите, так называемый трапеша изумруд, значит, вот изумрудно-зеленый цвет. Вот это, соответственно, рубин, А вот это гранаты, да, это вот цварит хромовый гранат, а это тоже, значит, другая. А, нет, это на самом деле кемерерит, такой фиолетовая окраска, кемерерит, другой минерал, не гранат. Видите, насколько разнообразен хром как люминофор. А у него-то всего, у него не так, у него много валентностей, да, но на самом деле еще кроме валентности еще важна координация. То есть, когда он входит в ту или иную структуру, вот эти деформации орбиталей приводят к тому, что проявляется выдача тех или иных фотонов. Так вот, вот это, конечно, это, по-моему, колумбийский изумруд, а нет, извините, это бразильский изумруд. А вот если мы возьмем наши уральские изумруды знаменитые, то я посмотрел недавно анализы, сводку, 0,06% весовых хром-2У3. Представляете, 0,06%. А они считаются, имеют мировую известность вот за счет вот этих изумрудных окрасок. Оказывается, очень-очень мало нужно вот этого люминофора, чтобы придать окраску. А если вы слишком много, будет слишком окраска густая, и камень перестанет, он будет черно-зеленым. Да? Вот там, где хрома больше процента, эти камни не очень ценятся, потому что они слишком густые. Хорошо. Вот минералы меди. Федор совершенно правильно сказал, что малахит зеленый. Да, вот малахит. А вот это халькантит. А вот, например, куприт, минерал, вот оксид меди, он такой рубиново-красного цвета. Из него, кстати, тоже делают украшения очень красивые. Он обладает высоким показателем, очень высоким показателем преломления. Но, опять же, вот наш куприт, который с рубцовского месторождения, он имеет слишком густую окраску. А вот, например, какой-нибудь африканский, он более бледный, и поэтому он очень красиво смотрится в украшениях. Ну, сама медь самородная, она, естественно, такого медно-красного цвета. Вот очень красивая. А, ну вот, собственно, огранка из куприта. Видите? Очень высокий показатель преломления. Красивый красный цвет. И очень красивые есть такие срастания малахита с азуритом. Получаются такие пейзажи. И вот разница в формулах. Посмотрите. У малахита это карбонат меди. Купрум-2, СО3, OH дважды. И это карбонат меди. Купрум-3, СО3 дважды, OH дважды. То есть разница всего лишь навсего в валентности одного атома меди. А минералы урана дают необычайно яркие и сочные запоминающиеся окраски. На самом деле, вот такие минералы, вот желтые, зеленые, вот эти желтые, видите, они еще каким-то таким неестественным синтетическим отблеском характеризуются, да, это вот урановые слюдки. Сам бывают урановые смолки, вот уранинит, он черный такой, да. А вот какие-то более сложные соединения, например, там тербернит или купроскладовскит, они имеют вот такие яркие, почти синтетические окраски. А уран, помните, он плюс 4, плюс 6, да, он тоже разные валентности. И вот это вот, и он сам большой, и у него как бы орбиталей тоже много, да. Это не из-за того, что он радиоактивный, а из-за того, что он, вот, он разновалентный. Интересно, что вот флюорит, такой темно-фиолетовый флюорит, а вот этот темно-фиолетовый цвет тоже за счет очень-очень маленькой примеси урана. Но маленькая примесь урана вам дает вплоть до черно-фиолетового цвета флюорит. Ну хорошо, давайте поговорим теперь о топазах. То есть, в принципе, про окраски, более-менее про хромофоры, я надеюсь, вам понятно. То есть, рассказал то, что можно рассказать в пределах популярной лекции. Давайте подведем итог, что есть ионы-хромофоры, которых добавление которых в кристаллическую структуру минералов, как правило, дает очень яркие цвета. Даже очень немного, небольшая добавка дает нам сразу яркие цвета. И эти хромофоры отличают именно то, что это, как правило, элементы с переменной валентностью, и, как правило, это элементы с легко достраивающимися внутренними орбиталями. Хорошо. А теперь вот что я хотел сказать, что природа окраски, на самом деле, она не только за счет хромофоров. Есть больше 10 разных причин окраски. Я, естественно, не хочу систематизировать, знаете, как вот бывает. Запишите, параграф номер один. Природа там окраски. 124 пункта. Да? Мы об этом говорить не будем. Это проще посмотреть в какой-нибудь учебнике. Чем старше этот учебник, тем более педантично там все изложено. Я хотел просто показать разные варианты окраски. То есть суть появления вот этого фотона примерно одна и та же. У нас есть какие-то два энергетических уровня, и если что-то переходит с одного энергетического уровня, как правило, с более возбужденного в более спокойный, у нас получается фотон. Этот фотон определяет, имеет определенную энергию, и именно это дает некую окраску. Вот, вот мне интересен топаз в разных значит, ипостасях. А вы знаете, что топаз – это один из библейских камней. В Библии упоминается 12, по-моему, камней, один из них – топаз. То есть слово «топаз» очень древнее. И вот на самом деле я задумался, я когда еще в прошлом году готовился к лекции, я хотел найти какое-нибудь стихотворение, которое говорит вот о цвете топаза. Вот как, потому что топазы – это такие яркие, хорошие камни. И нашел стихотворение 2011 года «Я бессильна перед цветом твоих глаз, голубых, блестящих, как ограненный топаз». Значит, из которого я сделал вывод, что Наталья Ливерпуль в 2011 году считает, что ограненный топаз обязательно должен быть синим. И это совершенно противоречит моему, значит, мироощущению, потому что я считал, что вот в древних текстах глаза как топаз ассоциируются с желтым цветом. Желтые как топаз. Но вот никакого текста такого сходу не нашел. Если найдете, пришлите мне, пожалуйста, на почту. Я два эпиграфа здесь поставлю. В результате, значит, топазиус в каком-то словаре желтый камень. И в древних, вот, например, у Агриколы или у Авиценны написано, что топазус – это желтый камень. А мы видим, что Наталья Ливерпуль считает, что топаз синий. Какого цвета топаз? Вот вы считаете, какого цвета должен быть настоящий топаз? А может, синий? Да? Ну, а вы в ювелирные магазины зайдите, там все топазы синие. Не совсем. Не совсем. А бывают еще вот такие музыкальные топазы, да, или радужные топазы. Нет, сейчас очень много, я забыл, как эта фабрика называется, очень дешевые топазы, ярко-синие, сережки продают, там, перстни и так далее. Давайте посмотрим на структуру топаза. Значит, ну, во-первых, на формулу. Алюминий всегда трехвалентный, да? Алюминий 2, СО4, фтор, OH дважды. Кремний всегда четырехвалентный. Фтор всегда 1 минус, кислород всегда 2 минус. Водород вроде бы всегда был замечен, что он только плюс 1. А здесь нет люминофоров, друзья мои, здесь нет люминофоров. Хромофоров, наверное. Ой, извините, хромофоров, да, хромофоров. А, нет, значит, сами по себе фтор и OH не дают никакого хромофорного эффекта, да? То есть вы считаете, что за счет примесей? На самом деле нет. Вот давайте посмотрим на структуру. Вот эта структура, это называется полиэдрическая форма, и мы видим, что здесь вот в тетраэдрах вот таких, которые такие голубоватого цвета, это СО4, тетраэдра. А вот октаэдра серенькие, в них, значит, они более свободные, да? То есть вот красный здесь кислород, а фтор и гидроксил сидят вот эти зелененькие точечки. Значит, вот это то же самое, развертка уже атомарная. И то же самое, здесь кислород красный, а вот OH группа, здесь зеленые точечки. И оказывается, что вот эта гидроксил-фтор-группа, она немножечко не закреплена в жесткой структуре, то есть она как бы добавочная к этой структуре. И она способна приходить в некие возбужденные промежуточные состояния и давать вот эти электронные оболочки, которые в свою очередь дают окраску. То есть на самом деле сам топаз, он бесцветный. Но если его перевести, эту структуру, в какое-нибудь такое состояние, если вот, грубо говоря, встряхнуть как следует эту структуру, чтобы часть гидроксилгрупп зависла в каком-то неопределенном положении, то он начнет давать окраску. Как это сделать? Ну вот разноцветные топазы, посмотрите. Вот бывают зеленые топазы, вот бесцветный топаз. На самом деле вот в природе большинство топазов бесцветные. Либо вот есть такое месторождение, Волынское месторождение, рядом с Житомиром, Володарск-Волынский. Там иногда добывают такие светло-голубые или винные топазы. Вот это вот очень типичный камень для Волыни. Причем интересно, что если вы нашли такой камень, и вот у нас в музее есть такие, но у нас есть и топазы, которые содержат вот эти винные зоны, они под бархатом, под черным колпаком. Почему? Потому что на свету этот винный цвет обесвечивается постепенно, и он переходит в голубой. То есть вот эта окраска, она нестабильна. То есть это не связано с примесями, это не связано с хромофорами, это связано с возбужденными элементами структуры. Хорошо, а вот эти топазы, ну, например, они все, ну вот это огранки из этих топазов, да, там как бы, но на самом деле очень много топазов так облагороженных, у которых окраска сделана искусственно. Берут бесцветный топаз и его делают, хотите синим, хотите зеленым, хотите оранжевым, да? И есть даже практическое руководство по, значит, по этому поводу, и мы сегодня с вами его рассмотрим. То есть, если у кого много топазов или старые топазы обесцвеченные, да, там, вы можете воспользоваться сегодняшней лекцией. А вот смотрите, вот на этой картинке всего два натуральных топаза. Причем вот мне часто спрашивают, а как ты их отличаешь? Вот, на самом деле я их отличаю по оттенкам. Потому что я много топазов находил в своей жизни вот просто в природе. И когда вы берете из породы топаз, вы знаете, что он явно не облагорожен, что он естественный. И вот настолько я на них насмотрелся, что я уже различаю вот эти оттенки от тех, которых я ни разу не находил в природе. То есть они вот эти вот синтетические. Соответственно, посмотрите, насколько ярче синтетические цвета, чем природные. Вот этот голубой топаз – это очень густая природная окраска. Таких очень мало. Обычно природные топазы еще более нежного голубого цвета. А в магазине, ну, зайдите, вот там на Тверской магазин есть, я не знаю, где ближе, вы увидите вот такие или еще более густые. Причем вот это считается очень такой крутой окраской, стально-синий цвет почему-то ценится, хотя он явно совершенно неестественный. Руководство вы можете найти, например, есть, ну вот такое очень подробное, опубликовано в 1985 году, называется «Изменение цвета топаза». Курт Нассау, журнал «Драгоценные камни и гемология». И, грубо говоря, это вот такая вроде бы статья, вроде бы в журнале, но такое практическое руководство, типа «сделайте цветной топаз у себя дома». Вот. И главное, что он предлагает облучать топазы с тем, чтобы они приобретали вот эти дефектные окраски. То есть облучение, оно как встряска. И обычная схема такая, вот необлученный, мы берем бесцветный топаз, его облучаем, получаем сначала такую желтую или коричневую окрасочку, а потом, если очень сильно облучаем, то получаем зеленый цвет. Где здесь синий, спросите вы? Да. Значит, что предлагает Нассау в качестве облучателя? Говорит, самое простое, пойдите в магазин, купите кобальтовую ячейку радиоактивную. Я вот сейчас, вот у нас был чемпионат мира по футболу, и запретили вообще радиоактивные элементы, и все, то есть вот как бы полгода наука стояла, потому что мы не могли вообще ничего использовать. А тут вот говорит, пойдите купите. Ну ладно, чего. Говорит, очень удобно кобальтовая ячейка, потому что кобальтовая ячейка значит, за счет радиоактивного распада кобальта перехода в никель дает стабильный поток гамма-излучения, который вы можете использовать в своих бытовых целях на кухне. Вот, значит, вот такая более-менее современная кобальтовая ячейка. И источник радиации кобальт-60, ну, примерно там от 4 до 450 джоулей на килограмм в минуту. Говорит, очень хорошо можно кобальтовую ячейку, потому что она дает равномерную проработку, она не очень жесткое излучение, то есть как бы надо вот просто берете, закладываете топаз, оставляете на 3 недели, и через 3 недели у вас прекрасный, значит, зеленый цвет. Он говорит также, что можно электроны использовать. Вот, например, в медицинских учреждениях, вот здесь недалеко, первый, второй, третий мед, есть всякие штуки для, как правило, для лечения онкологии, когда жестким там, потоком быстрых электронов какие-то пораженные участки обрабатывают там, и так далее, где фокусируется хорошо. Можно лоточек сюда положить с топазами. Вот вместо каталочки, ну, вот эта каталочка, да, вместо человека положить лоточек с топазами, будет тоже хорошо. Можно и СВЧ, в принципе, использовать, там тоже есть поток электронов. Да? Но это не очень хороший способ, кстати, он очень легко диагностируется. Почему? Потому что электроны не проникают вглубь кристалла. И поэтому они окрашивают только самую внешнюю оболочку. То есть снаружи будет все как было, как хорошо, то есть вам могут продать этот камень, значит, как настоящий топаз окрашенный. Вот, но вы его начнете пилить и увидите, что внутри он остался бесцветным. А кроме того, он небезопасен для самих камней. Почему? Потому что, когда вы облучаете электронами, у вас происходит достаточно значительный нагрев вот этой поверхностной части, перепад температур, и часть топазов трескается. Но если у вас месторождение топазов, если их много, если вы не собираетесь пилить камни, а просто их продавать на рынке в Индии, то вот тоже можно использовать просто СВЧ. Очень хороший метод атомная электростанция. На самом деле, вот если вы облучаете нейтронами, то получаются очень хорошие окраски, причем они сразу получаются синими. И если у вас есть доступ к атомной электростанции и пара лоточков с топазами, то вы просто оставляете рядом с реактором на какое-то время небольшое, и потом, соответственно, сразу получаете густо окрашенные кристаллы. Это все написано вот в этой статье 1985 года Курт Нассау, значит, как сделать цветными топазы. Удобно, практично. Всем доступно. Значит, проблема с вот этими облученными в атомных электростанциях такая, что все-таки, несмотря на то, что быстрые нейтроны там сами по себе, ну, то есть как бы сам топаз не содержит радиоденных элементов, но вот за счет того, что вот это остаточное излучение существует, вот эти топазы, они еще дают фон того же гамма-излучения примерно 4-6 недель. Поэтому, если вам в магазине предлагают купить ярко-синий топаз, то вы замечаете этот, да, можете сказать, оставьте мне его, я зайду через 4, может быть, через 6 недель. На всякий случай. Потому что положено по процедуре выдерживать 4-6 недель, но у нас же бизнес быстро развивающийся, не терпит как бы задержек. И вот топазы в основном сейчас облучают в ядерных реакторах. Вот эти топазы, вот этот василькового цвета или там синего цвета ограненный топаз у Натальи Ливерпуль, это природа окраски облучения быстрыми нейтронами в ядерном реакторе. Хорошо. Значит, смотрите, берем вот эти топазы и кладем их в печку, уже облученные. И засекаем время, ну, допустим, 220 градусов в течение получаса. 220 градусов любая бытовая кухонная духовка, да? Берете поднос с топазами, 220 градусов и вперед. Вот через полчаса вот из такого они становятся вот такими. Что происходит? Происходит релаксация структуры, да? То есть часть окраски снимается. Причем интересно, что когда вы облучаете, вот особенно кобальтовый, вот этой кобальтовым источником, у вас получается такая грязноватая краска. Может быть бурая, может быть зеленая. А вот после отогрева вот эти буроватые, зеленоватые части уходят, и остается такой светло-голубой цвет, который уже дальше вы можете греть, и он остается. Правда, он постепенно выцветает на воздухе. То есть, если вы купили все-таки серьги, то желательно, это вечерний туалет, это не дневной. Не надо носить его, значит, на солнце. Но, тем не менее, все-таки голубая краска топаза, вот промышленная голубая краска топаза, она устойчива при сильном свете и при нагреве до 300 градусов. Что удобно? Вот, собственно, вот этот цвет промышленный, который вы легко узнаете, зайдя в ювелирный магазин. К природной окраске это не имеет отношения. Это все... Нет, топаз может быть природный, но он облагорожен. Понятно? А что будет, если вы больше 300 градусов нагреете? Он обесцветится. Совершенно верно. Вот, собственно, схема преобразования топазов. Вот самая частая схема. Вы берете, допустим, бесцветный топаз и его облучаете. Получаете такой, если долго облучаете, получаете такой коричневато-зеленый оттенок. Коричневато-зеленый оттенок, который на самом деле неустойчив, он достаточно быстро и сам выцветает. Но можно его ускорить, если чуть-чуть подогреть, вот при 220 градусах он переходит в голубой. Если мы голубой снова облучим, мы снова получаем желто-зеленый. Понятно? То есть, а если мы голубой нагреем еще больше, там градусов до 700, он превратится в бесцветный. Вот, собственно, этот треугольник, он работает. Значит, мы можем, в принципе, в некоторых случаях просто нагреть и получить оранжево-коричневый, а потом, в смысле, подождать или погреть. В смысле, вот это, извините, радиация, получаем такую окраску, а потом подождали или погрели, он снова станет бесцветным. И очень редкие топазы, бразильские, значит, они и в природе бывают такие розоватые, фиолеватые, очень-очень бледный цвет. Вы их значит, облучаете, получаете оранжево-коричневые. А потом, допустим, нагреваете, светом испытываете, они снова возвращаются в такой вот розоватый цвет. Вот эти розовые топазы, да, или такие, они не розовые, у них такой фиолевато-розовый оттеночек. Как раз вот эта окраска за счет примеси титана. Все остальные топазы спокойно вы можете сделать бесцветными. Не можете сами, приносите ко мне. А теперь давайте посмотрим, что нам предлагает промышленность. Вот, собственно, вот этот вот розовый топаз, титан содержащий, да, вы можете сделать таким, а из такого вы можете сделать таким. Значит, а вот это вот, это взята таблица цветов топаза из гемологической фирмы, вот какие нам предлагают. А особенно ценятся вот такие фантазийные топазы или музыкальные топазы, которые разного цвета. И говорят, ой, это уникальный материал. Обязательно купите его по $800 карат. Но, как вы понимаете, это не природная окраска. Это окраска за счет радиации и за счет разного режима, градиентного режима отпуска, либо градиентного режима облучения. И вот, собственно, фабрика устроена так. Находят топазы, обычно там помойки, а потом их вот так вот облагораживают. Вот вам процесс. Разные стадии. Мы чуть больше знаем про топазы? Хорошо. Вот статья относительно недавняя. Это 2007 год, в которой интересное воизведение цитата. «Несмотря на то, что огромное количество топаза облучается каждый год, природа этих центров окраски, ответственных за синюю и коричневую окраску, до сих пор не до конца хорошо изучена». То есть мы знаем, что она дефектная за счет, вот, скорее всего, вот этих гидроксил и фтор-групп. Мы знаем, что она спокойно за счет вот, облучения возбуждается, мы знаем, как ее снимать, но конкретно центры мы еще в стадии изучения, вот что именно в возбужденное состояние переходит. Но что в этой статье интересно? Они показали, что если только вот быстрыми нейтронами облучать, то получается только синяя окраска. А если, допустим, гамма-излучение, то получается вот это зеленое, зелено-коричневое. То есть у нейтронов одна энергия, у гамма-излучения другая энергия. Соответственно, они возбуждают разные центры и дают разные окраски. Ну, давайте как раз посмотрим, какого цвета бывает вода в стакане. Ксения Александровна, наша замечательная ассистентка, нам сейчас будет показывать опыты. Вот смотрите, это вода, да? Значит, Ксения Александровна насыпает туда белый порошок. На пузырьке написано «глюкоза». Обратите внимание. Со слабым запахом и вкусом. Так, помешивать надо? А надо бы, наверное, о чем ты помешивать будешь? Не запасла? Нет, мой палец для этих целей не пригоден. Смотрите, какая замечательная... Хорошо. Какой цвет получается? Бесцветная пока жидкость. Хорошо, у нас есть еще запасная баночка, куда мы нальем...
1: Мы еще должны глюкозу
0: расставить.
1: Это еще одна бесцветная жидкость, но здесь присутствует
0: гидроксид. Не, неважно, неважно. Мы... Еще одна бесцветная жидкость.
1: Бесцветная.
0: Пока бесцветная все. Но у нас есть волшебный порошок в другом...

0: Прекрасно. Так. Главное приготовить крышку. Нет. Ну, надеюсь. Я же не знаю, что Ксения Александровна туда намешала. Жидкость-то бесцветная. Смотрите, смотрите, позеленело. Да? Зеленая? Ну ничего, подождем. А может действительно помешать еще? Нет, ну чуть-чуть, не сильно, да? Ну хватит, хватит. Пока зеленая. Какой становится? Желтый становится, ничего себе. Ну, подождем, у нас еще есть время. Да. Нет, мы только что пробовали. Мы вот нас из пустыны наводящего монастыря выгнали за это. Нет, пока не надо. Может, вода остыла немножечко? Может, туда горяченько или горяченько тяжело долить? Ну, подождем. Она постепенно становится вот зеленая, да, потом, в принципе, она должна становиться красной. С легким движением она становится красной. Становится?
1: Нет.
0: А желтый становится? Ну, подождем. О, смотрите, покраснело. Ей стало стыдно. Видите, красное? Федор, видишь красное? Смотрите, красное. Ну, красное, красное. Давайте подсветим. У нас же есть фонарики. Вот. Ну вот, есть фонарики. Вот, просветите, Ксения Александровна. Вот, видите, красное? Тогда я выключаю свой фонарик. Видно, что красное. Главное, на камеру, в камеру, чтобы было видно интернет зрителям. Они не видят, что красное, но они нам верят. Но если они придут в следующий раз, то мы еще фокусов покажем. Видите, то есть была сначала синяя, мы долили бесцветной жидкости, стала зеленая, да? Сейчас стала красная. Не желтая, а красная. Ой, смотрите, какая красная. Ой, клубничный компот. Не рекомендуется. Хорошо. И еще чутка подождем. Видите, меняет свой цвет-то. Просто вода недостаточно теплая, остыла. Подождал еще немножко и опять взглянул в окошко. Рыжеватый становится. Смотрите, а может быть это радуга? Смотрите, синий, зеленый. Ух ты! Желтеет. То есть получается светофор такой, да? Красный? Нет, зеленый, красный, желтый. Окей, а теперь смотрите. Ксения Александровна закрывает крышкой эту баночку. Как водится по утрам, когда в баночке желтая жидкость. Это у нас получается буратино, да? Давайте вот смотрите, фокус-покус. Как из лимонада или из яблочного сока сделать вино? Ну, подождите, а что вы стадию вина-то так быстро прошли? Оставим пока. И сразу тархун. Вот так вот всегда. Ну, подождите, не надо синим делать. Пусть зеленый постоит. Видите, тархун. Подождем. Открываем крышечку. Ждем. Обратите внимание, сейчас снова станет красным, а потом снова желтым. Ну, давайте пока мы ждем, посмотрим на формулу индика кармина. То есть мы же с вами все знаем уже. Вроде все знаем, что радиацию, что ли? Ну, наверное, да, Ксения Александровна, вы там, у вас где кобальтовая ячейка зашита? Понятно. А интернет, трансляцию это не попало. Вот формула. В принципе, это органика. Здесь есть одна, значит, здесь

0: есть сера, да, то есть такие вот связи, и есть ионы натрия. И, в принципе, значит, что мы сделали? Мы поместили это соединение в щелочную среду, еще добавили, ну, то есть мы добавили натрия, чтобы натрий был наверняка. И дальше, собственно, что получается? Мы регулируем количество кислорода, которое попадает в эту систему. Много кислорода, жидкость окисляется и становится желтой. За счет того, что вот какие-то связи здесь изменяются, она меняет свою окраску. То есть получается какая-то часть этой цепочки, которая возбуждается проходящим светом, а выдает фотоны желтого цвета. А если мы взболтали, что мы делаем? На самом деле мы туда тайком, вот смотрите, покраснело. Значит, мы тайком туда подложили глюкозу. А глюкоза, она, значит, когда мы оставили в покое, вернее, да, то есть когда взболтали, мы как раз вот окислили. А когда оставили в покое, глюкоза постепенно восстанавливает этот индигокармин и возвращает его в стартовое состояние. И вот эта вот реакция будет вот так вот идти, пока не кончится глюкоза. Глюкозу можно подсыпать, а значит, реакция возобновится снова. Понятно, да? То есть вот эти изменения цвета, это игра в этой структуре на тонкого. Чуть-чуть поменяли условия, поменялись длины связи, поменялись конфигурации электронных оболочек, поменялась окраска. Пожелтело, смотрите. Сделайте вина, пожалуйста, Ксения Александровна. Так сегодня хочется посмотреть на этот процесс. Вот, видите, что-то там у вас перестарались, опять тархун попался. Но вы поняли, как это делается. То есть вот получается, что окраска – это не свойство, это не примеси, не только люминофоры, не только примеси чего-то, а это именно вот структурные изменения могут быть, и причем даже очень незначительные. Это один из тоже способов объяснить причины возникновения окрасок. Понятно, что это мы не титан туда подсыпаем, не хром, да? Это просто изменение конфигурации электронных облаков за счет степени окисленности вот этого вещества. Теперь давайте вернемся к топазу. Значит, вот во всех старых книжках и в учебниках вы можете прочитать, что топаз по-санскритски огонь. Какого цвета топаз на самом деле? Топазом есть такая штука, топазы империалы. Они вот такого цвета. Это топазы империалы из Бразилии. А почему они названы топазами империалами? Потому что по Российской империи. Потому что в какой-то момент на Южном Урале нашли топазы такого цвета, и Россия была единственным поставщиком топазов такого цвета. И вот по Российской империи у императора, то есть это обычно были подарки самого российского императора, потому что их было мало. И вот эти топазы, это вот бразильские, а в принципе исходно топазы-империалы пошли с Южного Урала России. Так вот этот топаз, это правильный цвет топаза? Огненный топаз? Не факт. Потому что в средние века топазами называли все желтые камни. И вот саксонский топаз, он был желтым. А сейчас, как мы знаем, Наталья Ливерпуль убеждает нас, что все топазы должны быть синего цвета. Да? Значит, вот я полез в этимологию. И нашел 5 учебников подряд, в котором написано, что топаз по-санскритски огонь. Значит, красный должен быть, вроде бы. Но что-то меня заело, и я взял и открыл санскритский словарь. Вот санскритский словарь. Разные, все со словом топа. Но какие здесь варианты? Физическая или душевная боль. Значит, что там? Асцетизм. Обида. Что здесь было еще такое? Степень температуры. Термометр. Разница в температуре. То есть нигде слова «огонь» нет. Если бы это было древнее санскритское слово, то наверняка бы в этом санскритском словаре было бы слово «огонь» тоже. То есть нас учебники обманывают. так же, как Наталья Ливерпуль. На самом деле, вот это цитата из Библии. Мне просто интересно, какого цвета должен быть топаз? Вы понимаете? Вы как считаете? Какого должен быть? Делаем ставки, пока не поздно.
1: Желтый.
0: Желтый. Федор, ты как считаешь?
2: Желтый.
0: Темно-желтый. Отлично. Вот смотрите, Библия была задолго до всех этих учебников, да? Задолго до империалов из России, задолго до саксонских желтых топазов. И здесь написано, не, значит, вот это вот, собственно, где все эти библейские камни перечислены, и вот эту строчку я выделил жирным. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Из этого вроде бы, если быстро читать, кажется, что золотом должен отдавать. Но на самом деле это через запятую написано. Даже через точку запятую. Топаз эфиопский, точка запятая, а дальше с золотом. Золото – это не цвет, а премудрость, которая должна быть очень дорогой, дороже, чем топазы эфиопские, чем золото. Но, смотрите, у нас здесь есть подсказка – топаз эфиопский. А топаз эфиопский – это из Плиния Старшего, который, на самом деле, я тоже не поленился и прочитал эти тома в «Естественной истории Плиния Старшего». Значит, он упоминает о камне, добываемом на острове Топазиус в Красном море. И вот цитата оттуда. «Топаз – камень, который очень высоко ценится из-за своей зеленой, а иногда желтой окраски». Это цитата из Плиния Старшего. То есть все-таки топаз – желтый, зеленый камень с острова Топазиус в Красном море, рядом с Эфиопией, все нормально. Значит, на самом деле, правда, вот это вот казанская шапка Ивана Грозного, видите, вот этот наверху топаз желтого цвета, а вот это вот средневековые топазы желтые, которые в Европе были. То есть, но проблема в чем? Что в средние века топазами назывались вообще все желтые драгоценные камни. Не обязательно топазы. А давайте найдем этот остров Топазиус. Он же остался? И действительно, по-моему, в 34-й книге как раз Плиний описывает, он там несколько интересных историй описывает, а в том числе описывает, как найти этот остров Топазиус, что надо плыть вдоль африканского побережья Красного моря, там будет полуостров, от которого еще там сколько-то, там, не знаю, тысяч локтей. И там была история такая, что как нашли этот остров, какие-то древние моряки плыли, увидели полностью безжизненную землю и высадились на ней, и хотели очень пить, начали копать землю руками, а им посыпались в руки желтые вот эти камни. Вот, собственно, смотрите, вот этот остров, он сейчас заповедник, безжизненная земля, вот Плиний Старший, а вот это Птолемей, на самом деле, который владел этим островом. Птолемей – это уже египетские династии поздние. И на самом деле, что было интересно, что это было в древние века, это была самая охраняемая территория вообще древнего мира. Это были самые драгоценные камни, да, то есть как бы одни из самых драгоценных камней. Окей, вот, посмотрите. Вот ямки изрытые, вот древние следы древних копей. А вот эти желтые камни. Видите? Раскопали мы историю. Узнали, какого цвета топаз? Должен быть. Только это не топаз. Посмотрите, вот даже вот это как раз французские украшения, которые сделаны с этим камнем. Была война даже, турки завоевывали Египет для того, чтобы владеть этим островом, представляете? И вот бриллиантами вот этот камень зеленый, да? А вот он бриллиантами украшен, чтобы подчеркнуть вот это. А вот это древнее украшение, это, собственно, династия Птолемеев, царская династия, их медальоны сделаны из этого камня. Представляете, какой дорогой камень? Вот это сейчас остров, название, он был Топазиус, значит, ну, персы, скорее всего, иранцы, его назвали Зарбагот, он сейчас называется Зарбагот, а у французов переделалось Перидот. А Перидот – это, значит, оливин. И вот посмотрите, вот это топазы, которые сейчас есть, ювелирные, а вот это оливины, которые сейчас есть, оливины, ювелирные. Только у них торговая марка обычно хризолит. Хриза – зеленый лит камень. Тоже греческое слово. Так вот, тот хризолит, который сейчас называется хризолитом, древние греки называли топазом. Неожиданный поворот, да? Значит, про топаз мы знаем, что топаз, вот эта окрасочка голубая, она, как правило, за счет чего? За счет облучения. На самом деле, облучение не только может быть искусственным, оно может быть и естественным тоже. То есть это может, да. А вот эта зеленая окрасочка за счет чего? Вспомните, я вам уже говорил сегодня. Нет, железо. Двухвалентное железо дает нам вот эту зеленую окраску. И опять же, смотрите, если у нас двухвалентного железа мало, то окрасочка будет бледная. А если двухвалентного железа много, она будет слишком густой. Ну вот, собственно, структура форстерита и фаэлита, да, то есть это вот группа оливина, у него формула такая, магний железо 2, СО4. Вот то, что в скобочках, это значит, что они могут меняться. Может быть больше магния, а может быть больше железа. У форстерита больше магния, а у фаэлита больше железа. И, собственно, смотрите, вот чистый форстерит на этой картинке на левой. Видите, он бесцветный. А вот чистый фаэлит, он такой буроватый уже. Потому что там кроме двухвалентного железа еще появляется трехвалентное железо. А вот давайте посмотрим ряд оливинов. Чисто магнезиальный, видите, бесцветный. Вот у меня такой сейчас на столе лежит в музее, значит, с Памира, месторождение Кухкевал, абсолютно бесцветный оливин. Вот это всего лишь навсего там 8% примеси фаэлитового минерала. Всего-навсего. Видите, какой красивый цвет? Вот это пакистанские как раз и афганистанские оливины. А вот посмотрите, а вот здесь вот добавляется другой зеленый цвет. Вот это за счет железа, а вот это за счет трехвалентного хрома. Причем трехвалентного хрома там 6, может быть, сотых. Тоже 6-7 сотых. А он уже такой получается хромовый цвет. А вот же там, где больше железа, видите, становится бурый. Вот это примерно 30% фаэлитового минерала. А вот это вот уже и железо двухвалентное, и железо трехвалентное. Видите, какой он бурый, коричневый. И вот уже чистый фаэлит, где магния практически нет. Зато есть марганец 6%. Понятно? То есть вот это эффект того самого железа. И вот здесь вот примешивается еще эффект хрома. Давайте к турмалинам еще перейдем. Турмалины как раз очень богатый материал. Вы знаете слово турмалины? Кольца, браслеты, колье. Очень хороший материал. Вот. Но посмотрите, какой у него сложный состав. У него формула трехэтажная. Вот видите, А, Б, С, там, X, Y, Z. А единственное, что здесь постоянно, видите, кислород поставлен 18, и группа бора 3 трижды. Вот это вот у них более-менее стабильно. А все остальное меняется. И вот давайте посмотрим на позиции. Вот вместо буквочки А может быть кальций, натрий, калий. Это может быть люминофором? Нет. Да? Дальше, группа D. Алюминий, двух-трехвалентное железо, литий, магний, двухвалентный марганец, двухвалентный. Соответственно, что здесь может быть? Железо может подкрашивать? Может. И вот черный турмалин, шерл, он как раз за счет железа черный. Он густой, а на самом деле, если его посмотреть в тонких спилах, он будет такой другого цвета. Я просто еще, может быть, покажу вам на следующей лекции его под микроскопом. Значит, марганец может быть люминофором? Может. Дальше, хром может быть, железо трехвалентное может, ванадий очень хороший люминофор. У него тоже трех- и пятивалентный, да? Что? Хромофор. А, я все время люминофором, да? Я извиняюсь, это... На самом деле, там есть разница, но она не настолько... Ну да, я когда говорю люминофор, в данном случае я имею в виду хромофор. Значит, и еще могут быть фтор, кислород, гидроксил. И посмотрите, каких разнообразных цветов может быть турмалин. То есть, как бы турмалин может быть очень-очень-очень разных цветов. Посмотрите, вот это один из минералов группы турмалина, или баит. У него гораздо более конкретная формула, но посмотрите, каких разнообразных окрасок он может придерживаться. Вот эльбаид. Здесь как раз с люминофорами не очень, да, потому что натрий, литий, люминофор опять, да. Я буду работать над собой. Хромофорами не очень. Алюминий не дает ничего, кремний не дает ничего. А посмотрите, каких разнообразных он окрасок. Как вы думаете, какой природы эти окраски? Скорее всего, с помощью радиации их можно сделать и наоборот, а с помощью тепла убрать. Вот на рынке сейчас очень-очень-очень красивые турмалины из Пакистана. Просто сказочно красивые. Вот фотография не передает вот этих нежных оттенков. А низ у них нежно такой розово-красный, а потом постепенный переход в такой зеленоватый оттенок. Ушлые пакистанцы берут, обматывают свинцом часть кристалла. И помещают в излучатель. Понятно? То есть они как бы облучают половину кристалла. Кустарные, у них на кухне стоит кобальтовая ячейка. И они облучают часть кристалла, а часть оставляют как есть. Или наоборот, часть облучают целиком, а вторую часть половинку. Понятно? И вот этих переходов вот просто сказочно красиво. Но это все искусственное. Есть естественное, но понятно, что вот таких вот одинаковых в природе не бывает. Это промышленное производство. А очень сейчас ценятся вот такие полихромные турмалины. И действительно, это красиво, когда это в перстне там, или где-то еще. Но тоже большая часть из них сделана вот таким способом. Понятно? Ну хорошо, кварц. Кварц, у него очень простая формула, СО2. Си – кремний, 2 – кислорода. Люминофоры, хромофоры есть? Нет, в кварце. Нет. Значит, в принципе, это означает, что там тоже большой простор для дефектных окрасок. Но, что интересно, что у кварца очень жесткая структура, и там, в общем-то, сделать что-то именно дефектное очень сложно. И ему нужны микропримеси для того, чтобы создать эти дефекты. То есть там такая двойная схема. И вот этими микропримесями, например, играет железо. Если железо чуть-чуть входит в структуру кварца, оно искажает эту структуру и дает возможность дальше получить вот эту радиационную окраску. То есть это не просто железо добавили, и кварц стал либо зеленым, либо коричневым, да? А здесь железо создает дефекты в структуре, которые потом могут приобретать окраску. Вот кварц бесцветный. При какой-то окраске, вот особенно высокотемпературной, это раухтопаз и марион черный. А то, что мы знаем, любим и ценим, мы все знаем, любим и ценим, но особенно известна аметист, такая фиолетовая окраска, и цитрин. А бывает еще такой красивый камень аметрин. Аметрин, когда у него половина желтая, а половина аметистовая. Значит, интересно, что и желтая, и фиолетовая окраска, она примесь одного и того железа, но просто немножечко в разных позициях, в разных условиях, в разных секторах. То есть если даже научились искусственно растить кварц с примесью железа, вот вы вырастили кварц с примесью железа, дальше вы его облучили, и одни сектора кристалла стали желтыми, а другие фиолетовыми. А дальше вы из них выпиливаете кусочки и продаете как аметрин. Интересный дедовский способ, кстати. Берете марион, иногда срабатывает, или раухтопаз. А берете тесто, месите его, запекаете хлеб или пирог и ставите в духовку. Наверняка вы читали у Бажова или где-то еще такой рецепт волшебное облагораживание камней. И иногда из вот таких кварцев получаются такие. За счет того, что вы снимаете лишние окраски и тем самым облагораживаете кристалл. То есть запекание драгоценных камней в хлебе – это некий дедовский способ облагораживания окраски. С агатами часто так бывает. Вот когда агаты берут, запекают в хлебе или там в мясе, кто как любит, и они меняют свои окраски. Вот как раз вчера мы осветили, сделали освещение в витрине музея Сумитрина. Вот я его держу в руках. Вот видите, новый, очень сейчас все хорошо видно. И вот, собственно, вот Амитрин, который это природный из Бразилии, у которого сектора желтые, а сектора фиолетовые. То есть это разное, то есть вот это очень хитрый эффект, когда у нас разные сектора кварца с примесью железа по-разному реагируют на облучение. Но здесь облучение природное. Вы знаете, что в природе тоже есть радиоактивные элементы, не обязательно искать атомный реактор. И у природы гораздо больше времени. Если, скажем, мы торопимся, и нам надо, чтобы за полчаса все стало хорошо, то у природы есть миллионы лет. Эта окраска может накапливаться миллионы лет. Хорошо. В принципе, обычно я заканчивал бы на этой на этом слайде. То есть, и в следующий раз я бы рассказал там о сложных эффектах, которые и волновая, и квантовая физика требуются для объяснения. И какие-то хитрые эффекты, вот типа Александритового эффекта, когда кристалл меняет свою окраску в зависимости от освещения. При одном свете он одной окраски, а при другой – другой. Александрит, знаете, такой драгоценный камень. Перламутровый блеск, от чего возникает. Муаровые узоры, иризация – очень хорошие эффекты. И, в принципе, я думал, что я на следующей лекции про люминесценцию расскажу. Вот, но раз я хромофоры называю люминофорами, я про люминесценцию, может быть, расскажу сегодня. Но есть минералы, их достаточно много, которые сами по себе невзрачны, но если на них посветить каким-то невидимым светом, допустим, ультрафиолетом, они начинают светиться в ответ. Эффект ровно тот же самый. Вы возбуждаете невидимым излучением невидимого спектра какие-то электронные оболочки, какие-то электронные уровни, которые дают вам ответ в видимом спектре. Вот велимит очень хороший минерал, он всегда отзывчив. И, кстати, его используют для калибровки электронных пучков в микрозонде, когда вам надо точно-точно настроить электронный пучок. Потому что электронный пучок не видим, а когда он попадает на велимит, появляется такое ярко-зеленое пятно. Велимит природный, его тонны. Да, но используют, как правило, велимит. Вот есть кальцит. Сам себе кальцит редко светится, но бывает таким голубоватым. У него, кстати, бывает и люминесценция, и фосфоресценция. А вот если у него чуть-чуть примесь марганца, в видимых окрасках это не сказывается, а вот люминесценция у него появляются такие ярко-красные оттенки. Вот ярко-красная люминесценция у марганца, содержащего кальцита. Опять же, эффект тот же самый. Мы невидимым светом светим, возбуждаем, а в видимом диапазоне нам выдается. Ну вот, собственно, есть месторождение такое, Франклин, Нью-Джерси, месторождение Франклин, где руды все состоят в основном из люминесцирующих минералов. Вот один из образцов, просто, видите, он весь светится. То есть здесь все минералы светятся, разные. Скополит очень интересный минерал, который в разных диапазонах светится по-разному. Сам он по себе такой желтоватый, он тоже используется как полудрагоценный камень, из него делают украшения. Вот. А вот, например, в средневолновом ультрафиолете он часто бывает такого голубоватого цвета, а в коротковолновом красноватом. Это значит, что разное невидимое излучение возбуждает разные центры люминесценции. Бывают смешанные. Но, кстати, вроде кажется, что это сродни с александритовым эффектом. На самом деле ничего общего. Александритовый эффект – это, с одной стороны, проще, а с другой стороны, хитрее. Вот. Флюорит очень часто светится, особенно урансодержащий. Но, правда, вот этот, видите, такой самый стандартный флюорит, но, тем не менее, он тоже в темноте такие дает фантомные, красивые, часто фиолетовые. окрасочки. Вот апатит, минерал, фосфат кальция. Вы знаете, это основа для удобрений наших всех фосфатных. Он обычно, он бывает непредсказуемый, разнообразно светится из различных примесей. Особенно если там примеси редких, редкоземельных элементов, то потрясающие могут быть яркие окраски. Ну вот, собственно, эффект именно в том же самом, что у нас возбуждается каким-то излучением. Это могут быть электроны, это могут быть ультрафиолет, может быть какой-то высокочастотный, может быть рентген, если надо. И возбуждаются какие-то электронные уровни, и дальше может быть возврат. Может быть возврат на один уровень сразу, тогда это называется люминесценция. А бывает так, что вот этот возбужденный уровень, он спадает не сразу, а постепенно, там, ступенька за ступенькой. И тогда как бы вы уже выключили источник излучения, а он продолжает еще светиться. Это называется фосфоресценция, ну, потому что вот белый фосфор так себя ведет, или там, ну, вот кальцит часто себя так ведет, но названо по фосфору. Вот примерно такая у нас сегодня получилась лекция, но мы с собой принесли люминесцирующие минералы. И мы можем посмотреть, если Ксения Александровна нам покажет. Кстати, а можно еще раз желтую баночку взболтать? Да я уж даже не знаю. А, вот, кстати, похоже. Так, так, крышечку не закрыли. Все зеленое стало. Как-то? Да. До синего хотите догнать? Надо будет, видимо. Молодежь выбирает пепси, да. А значит, а теперь вот там есть несколько. Ну давайте, да. Но, может быть, сначала так показать. Вот два невзрачных куска покажите. Вот один большой. Это как раз месторождение Франклин. Видите? Ну, какого цвета? Не похоже на гранит. Ну, ладно. Похоже на руду месторождения Франклин. Да. А второе, это вот наше карельское. Тоже какие-то камешки, да? Ну, нам надо будет их осветить. Хорошо, лучше возвращаем. Да, да, нет, просто нам надо вам показать с ними фокус. Вы, может быть, лучше так, давайте мы сейчас покажем фокус, а потом лекция кончится, вы можете сами посмотреть, подойти, так будет проще. То есть не из-за того, что мне очень жалко пускать их по рядам, хотя жалко, конечно, но просто хотелось показать что-нибудь интересное. Мы сейчас выключим свет ненадолго. И Ксения Александровна, я так понимаю, подменит. Задний можно выключить, да? Значит, подменит образцы. Сначала начинаем, наверное, с Франклина, да? Ну, нет, нет, нет. Я думаю, что мой хороший фонарик. Видите, что вот, конечно, не такой, как на экране, да, но появляются окраски, которые не ожидаешь от этого минерала. От этого. Что-то зеленеет, что-то синеет. Что? Это не тот, который на фото, это другой. Да, хорошо. Ну, давайте другое посмотрим. Вот эти невзрачные кусочки из нашей Карелии. Можно прямо в коробочке, да, наклонить, если, то все будет видно. Что там получается? Белая, значит, голубым светится бумага обычная, люминесцирует, а вот красная, видите? Да. Это корунд, который в ультрафиолете превращается практически в рубин, видите? Ну, хорошо, мы можем просто сейчас лекцию закончить. Единственное, что я хотел сказать, что у нас прекрасная, лучшая в России, а может быть и в мире, витрина с люминесцентными минералами в музее, такая скрытая реклама. А вообще-то вот люминесцирующих существ очень много в подводном мире, да, вы знаете. И где, в Марианской впадине? Но не только, в Красном море там, и так далее. Да? То есть органика тоже, на самом деле, тоже обладает оптическими свойствами. Кстати, наверное, через одну лекцию я расскажу про то, почему хамелеоны меняют окраску. То есть кроме минералов мы будем стараться привлекать... Это как раз это была статья в Science то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. Только вот сейчас вы поняли, почему это происходит. Эти эффекты как раз природа, живая природа наследует и неживой. Мы сначала будем на минералах это смотреть, а потом можем посмотреть на животных. Хорошо, давайте мы на этом закончим нашу сегодняшнюю лекцию. И вы можете подойти, посмотреть, поболтать аккуратно наш лимонад, яблочный сок, или посветить ультрафиолетом на минералы. Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Есть ли вопросы по тому, что сегодня было? Вот у Федора есть вопрос.
2: Если заморозить эту жидкость, то тогда что с ней будет?
0: Будет лед. А какого цвета? Хороший вопрос. Я думаю, что мы проэкспериментируем и расскажем в следующий раз. Хорошо? Mm-hmm. Я думаю, что будет того цвета, который собственно, сейчас желтый. Потому что мы же, когда оставляем в покое, да, то есть он становится желтым. А вот если лед поболтать, то ничего не будет. Мы просто проэкспериментируем. Дело в том, что есть вот в море это один набор солей, а здесь другой набор солей. Есть разные варианты. Опять же, скажем, раствор вода натрий хлор, он замерзает не при нулевой температуре, а и в Тектике, например, там при минус 21 градус. И вполне себе соленый лед получается. Так, еще есть вопросы. Значит, мы с вами сегодня в основном говорили про хромофоры, про дефектную окраску и про вот эти радиационные центры окраски. Понятно, что это не все типы окрасок, которые существуют в природе, но, в общем, основные мы с вами рассмотрели. Да.
3: Дефекты нестихиометрии и все подобное влияют на окраску?
0: Да.
3: Насколько сильно?
0: Значит, смотрите, единичные, здесь статистика должна работать. Вот единичные дефекты на окраску практически не влияют. Ну, понятно, что они просто вы их не увидите, они на нанометровом уровне. А если у вас эти дефекты повторяются, то очень малый процент. Да, вот структуры должен быть дефектным, чтобы уже обеспечить достаточно интенсивные окраски. То есть буквально там десятые или сотые процентов света должны попасть на эти дефекты. И уже у вас будут окраски. Мы с вами не поговорили сегодня еще про абсорбцию, да, ну, что может быть селективная абсорбция. Но мне кажется, что много, да.
4: Угу. Возможно ли при абсолютном нуле потеря окраски?
2: Так его же не достичь.
4: Ну, теоретический вопрос.
0: Я думаю, что дефектных окрасок при этом просто не будет. Но, смотрите, при абсолютном нуле у вас не все неподвижно. То есть абсолютный ноль – это из молекулярно-кинетической теории. Да? У вас нет вот этого броуновского движения. Но при этом те же электроны, они не падают на ядра, да, они остаются на эти энергетические оболочки. И там движение происходит. И возбуждение электронов, и, соответственно, возврат их тоже может быть. То есть, как бы, электронные оболочки, они более... То есть, при абсолютном нуле они тоже существуют. Если у вас есть фотоны, правда, насколько это абсолютный нуль? Если у вас хотя бы один фотон движется, он все равно кого-то толкнет. Да, то есть, он не совсем абсолютный. Да, но вроде при абсолютном нуле у вас не все 100% неподвижно. То есть у вас нет просто вот такого теплового движения. А другое движение у вас может быть.
3: Я еще подумал, а если какое-то теоретическое... Ну, в общем, будет ли вообще как-то понятие как раз существовать, если фотонов не будет, ну, абсолютная темнота? Мы только можем теоретически знать, что...
0: В абсолютной темноте нет окрасок. Искать черную окошку в темной комнате, да, то есть бесполезно. То есть, естественно, это наша реакция, вообще цвет – это реакция наших зрительных нервов на входящий поток фотонов. У разных людей по-разному воспринимается вот этот поток. Да? То есть даже зрительные нервы по-разному реагируют. Есть разные виды дальтонизма. У животных разных есть разный диапазон. Видимый свет и диапазон видимого света – это тоже некая условность. Поэтому если мы говорим про окраску именно как субъективное ощущение, естественно, в темноте окрасок нет. Если фотонов нет, то нет окрасок. Если мы говорим про возможность окраски, то, естественно, вот мы можем предсказать, какая будет окраска, если включат свет. Но еще раз, если включат другой свет, будет другая окраска. Вот тоже я могу вам показать фильм с, ну, это вот такой стандартный с пинг-понговым шариком, да? Берем шарик, он белый, три прожектора, а берем синий цвет. Здесь не очень хорошо видно, но у него тень не черная, видите? Берем третий прожектор. Видите, что тени не черные, они, это так называемые дополнительные окраски. У красного синяя, у синего красная, у желтого зеленая, да? И мы можем совмещать, и сам шарик тоже, он будет то красным, то зеленым, то синим или белым, если все три прожектора. То есть, естественно, окраска такая вот, реакция, она зависит от того света, который вы используете. И когда мы говорим про естественную окраску минералов, мы имеем в виду такой стандартный белый свет. Потому что вот здесь вот мы сидим, у нас вот эти люминесцентные лампы, они имеют другой спектр. И мы видим те же окраски, не такие же, как мы бы видели в белом свете. Но вот об этом я как раз могу... Вот Александритовый эффект, на самом деле, вот в этом и есть. Да, там... Да, но вот когда готовился, тоже нашел такую штуку, которой нет ни в одном учебнике. Я понял, как предсказывать Александритовый эффект у минералов. Вот какие минералы будут обладать эффектом, а какие нет. Но об этом расскажу в следующий раз.

0: сегодня последняя лекция, поскольку уже сессия на носу, зачеты. Ну и, как всегда, последняя лекция – это космология. Вот она. Попробуем немножко разобраться в ней. Чуть-чуть, потому что наука сложная, без теории относительности там, в общем, делать нечего. Но какие-то общие вещи, наверное, поймем. Ну, во-первых, нас, астрономов, часто спрашивают, есть ли у Вселенной границы, какой у Вселенной объем, достигли мы границ Вселенной или нет. Всегда отвечайте однозначно. Вселенная – это все, весь материальный мир. И мы никогда не достигнем его границы, никогда не поймем полностью его устройство, потому что наши возможности ограничены. У нас есть телескопы. Вот что мы видим, то и называется нашей астрономической Вселенной. Есть и другие названия. Ну, в общем, это те границы, которые, от которых к нам приходит какая-то информация. Вот сегодня какие у нас? Оптические телескопы. Мы смотрим на расстоянии 13 с небольшим миллиардов лет. Почему не дальше? А потому что Вселенной всего 13,7 миллиарда лет, и от более далеких областей свет до нас еще не дошел. Вот границы наших сегодняшних знаний. Да, есть другие телескопы, там радиотелескопы, которые чуть-чуть дальше смотрят. Инфракрасные. Вот сейчас полетел Джеймс Уэбб. Он будет чуть-чуть дальше оптических смотреть, потому что Вселенная расширяется, от далеких областей приходит с большим красным смещением излучение, значит, надо в инфракрасном. А еще более далекие области, такое большое красное смещение, что радиодиапазон. Но есть, наверное, еще более далекие области. Да, есть. Но от них пока мы ничего не можем получить. Но они не так далеки от нас. Они уже на границе той астрономической Вселенной, которую мы, в принципе, когда-нибудь сможем достичь. Ну что у нас? Нейтрино приходит чуть-чуть более далеких расстояний, чем радио. Но мы еще не умеем нейтрино ловить. Космологическое, не то, которое от Солнца рядом с нами рождается, а то, которое когда-то далеко у Вселенной родилось. Еще от более далеких областей гравитационные волны приходят. Ну, это вообще, когда мы научимся их ловить, они очень слабые и длинноволновые. Ну, когда-нибудь научимся. Вот это и есть наша Вселенная. Что дальше, наблюдения сказать не могут. Теория? Ну, теории много может быть, а проверить их наблюдениями будет достаточно сложно. У нас есть целый набор методов измерения, мы говорили в прошлый раз о них, шкала или там лестница расстояний, или лестница методов измерения расстояний. Мы опираемся на самые надежные тригонометрические методы. Мы достигли уже довольно больших расстояний, порядка килопарсеков, там 5, 6, может там 10 килопарсеков. Это вот Гайя, последний спутник, до него был Гипархос, до него были наземные методы. Ну, вряд ли мы намного дальше уйдем с помощью вот этих очень надежных, абсолютно безошибочных не бывает, но надежных в том смысле, что никаких предположений не надо делать. Вот смотрим, геометрия. Но уже у Гайи возникают некоторые проблемы даже с тригонометрическим измерением расстояний, потому что свет пока от далеких объектов к нам идет, он немножечко искривляется по пути, проходя мимо массивных тел, мимо звезд, мимо там черных дыр, чего угодно. И тут уже геометрия не такая простая. Попробую узнать, а где он там искривил свой путь по пути от объекта к Земле. Так что, может быть, Гайя будет последним надежным методом измерения расстояний. В пределах галактики он работает хорошо. А уже на межгалактических расстояниях тут уже... А дальше каждый следующий метод опирается на предыдущий и вносит свои ошибки. Значит, чем дальше мы уходим, тем больше ошибки измерения расстояний. Но все-таки это методы, это методы. А вот очень часто можно слышать там, от физиков, которые пришли в астрофизику, а что особенного? Давайте измерять расстояние по скорости расширения Вселенной, по красному смещению линий в спектре. Это не метод. Мы обнаружили расширение Вселенной, мы нашли какие-то закономерности этого расширения, закон Хаббла, там, чем дальше объект, тем быстрее он улетает, с помощью методов измерения расстояний. Но само красное смещение – это не метод. Это так вот прикинуть, оценочка. Ну, чем быстрее улетает, наверное, тем дальше он от нас. Но глядишь, а он тут рядом, просто быстрее улетает. Ну, выстрелил кто-то им там с большой скоростью. И были такие теории. И довольно маститые астрофизики говорили, да нет никакой связи. Может, из нашей галактики улетает какой-то кусок почти со скоростью света, а мы думаем, что он далеко, потому что закон Хаббла безошибочен. Нет. А что мы еще о Вселенной знаем? Ну, она неоднородна, это факт. Вот парта, между ними почти пустота. Вот человек, между нами пустота. Очень большая неоднородность в малых масштабах. Переходим к большим масштабам. Ну, скопление галактик. Более или менее однородно, но между ними большие пространства. Сверхскопление галактик. Смотришь, уже как-то однородность нарастает. Вроде бы структура сохраняется в мире, но чем больше масштабы, чем больше кусок пространства мы берем, в соседних кусках уже не такое различие средней плотности вещества, как на малых масштабах внутри этих кусочков. Уже взять какой-нибудь там, вот тут вот вырезать объем, и вот тут вырезать объем, ну хорошо, ну в три раза будет средняя плотность различаться, но это же не в миллионы раз, между звездами, межзвездное пространство, там в миллиарды-миллиарды раз скачет плотность. Звезда, пустота, звезда. А тут смотрим, ну да, ну там в 3-4 раза, может быть, скачет плотность. Берем еще большие размеры. Ну, я думаю, к таким диаграммам вы уже привыкли, да? Обычно мы тут в основании этого сектора, и какая-то программа обзора неба, она нам показывает такой сектор и расстояние, до которых данный телескоп или данная программа смогла дотянуться. Смотрим, да, полной однородности в мире нет. Вот одна программа была, это 80-х годов. Заметили, что между скоплениями и сверхскоплениями есть довольно большие пустоты, войды. Ну, мы даже и по-русски говорим «войды», хотя слово английское, но как-то привелось. Войды и сверхскопления галактик. Ну, потом пригляделись, ну да, ярких там нет, но небольшие галактики есть, так что не полная эта пустота, просто контраст какой-то существует. Ушли дальше. Да, войды сохраняются, но и более крупные структуры появляются. Этот на сегодняшний день, наверное, самый дальнобойный обзор, он уже ушел на полтора на полтора миллиарда световых лет. Это Sloan Digital Sky Survey, Sloan-овский обзор неба, мы о них говорили. Такой многоточечное спектральное исследование. Помните, я вам приносил такую пластинку металлическую, да? Алюминиевую, помните? 600 света этих, как они называются, световодов стеклянных, которые в один спектроскоп все отправляют, все поле зрения. И мы тут уже очень много галактик, ну, это самые яркие, конечно, тут отмечены, на самом деле сотни тысяч их уже. И полной однородности нет, но уже все-таки чем больше объем мы рассматриваем, тем больше однородность. Вот это северная часть неба, северное полушарие галактическое, это южное немножко, менее подробно исследованное, но тоже, в общем, теперь неплохо. А почему здесь, кстати, никто не наблюдает распределение галактик в пространстве, как вы думаете?
1: Наша галактика мешает.
0: Наша галактика мешает, да. Здесь проходит плоскость Млечного Пути, сквозь нее ничего не видно. А мы смотрим на север и на юг галактических координатах. Ну хорошо, в общем, Вселенная более или менее однородна. Но надо иметь в виду, что все-таки какая-то неоднородность на всех масштабах присутствует. Значит, мы должны объяснить и то, и другое. Космология должна объяснить, почему Вселенная в общем, на больших масштабах однородна, а на более мелких есть какая-то структура. Надо и то, и другое объяснить. Это не так просто. Вот смотрите, мы сегодня куда бы ни посмотрели, мы видим объекты на расстоянии 13 миллиардов световых лет. Значит, от объекта в одном направлении неба и от объекта, который в противоположном направлении неба, свет приходит к нам практически за время жизни Вселенной, да? А мог ли он от того объекта до того объекта дойти за это время? Это будет 26 миллиардов. Не мог. А как же Вселенная стала однородной, если ей не было времени обменяться информацией между далекими областями? Откуда они знают, как выровнялись физические условия, если эти далекие области не могли быть в контакте никогда, если судить по тому, как вот мы сегодня наблюдаем расширение системы галактик? Обычно говорят «расширение Вселенной». Это, в общем, не очень правильный термин. Может, для математиков он годится, но мы-то понимаем, мы наблюдаем галактики и их скопления. Что такое расширение Вселенной? Мы не несем ответственность за всю Вселенную. Мы не знаем, как ведут себя далекие области, которые недоступны нам пока. Мы видим то, что видим, и измеряем их движение. Как связаны между собой движение и положение галактик в пространстве? Ну, вот первый человек, который вообще научился измерять, а что? В научно-популярных книжках сказано, научился измерять скорости движения галактик в пространстве. Веста Слайфер первым получал спектры галактик и замечал смещение линий в них. И теперь мы говорим, ну, очевидно, смещение линий, это эффект Доплера, это вот они улетают от нас. Было далеко не так просто это доказать. Например, Хаббл измерил расстояние до галактик, Слайфер измерил смещение спектральных линий, и Хаббл, будучи уверенным, что ответственность за это смещение несет эффект Доплера, построил вот эту замечательную линейную зависимость, где скорость пропорциональна расстоянию до галактики. Сегодня мы говорим об этом и больше ни о чем не вспоминаем. А на самом деле было довольно сложно, и долго астрофизики убеждались в том, что так оно и есть. Мы видим только смещение линий. Вот лабораторный спектр, вот спектр далекой галактики, ну это квазар, ближайший к нам квазар, 3C273. Вот его водородная серия, бальмерская серия линий, вот лабораторная, мы видим, что они смещены. То есть кванты, излученные водородом в этой галактике, пришли к нам с другим цветом, с другой энергией. Но это факт, это мы измерили. А почему? И тут начинается предположение. Эффект Доплера, ну, очевидно, он должен был привести к этому. А другие эффекты могли вмешаться в это дело? Ну, Бог его знает. Сегодня мы уже не вспоминаем ни о чем, кроме эффекта Доплера. А на самом деле, и тут, а это были уже 20-е, ну, начало 30-х годов прошлого века, квантовая механика родилась, и физики стали думать, а нет ли других эффектов, которые могут быть за это ответственны. Вот человек, о котором, я не знаю, слышали вы когда-нибудь или нет, очень сильный физик наш, отечественный, которого, к сожалению, расстреляли за то, что он был не совсем укладывался в те рамки той идеологии, которая в 30-е годы в нашей стране процветала.

писал. Маркони и Попов. И еще многие другие. Мы сказали, не, так дело не пойдет. Попов и никто другой. И в учебниках у нас было написано Попов. И мы все помним, что Попов. На самом деле очень трудно разобраться. Попов делал университетские опыты на столе, немножечко там на улице. А Маркони создал радио как всемирную систему. Так кто изобретатель радио? А Бог его знает. Многие. Но он не согласился менять вот эту вот идеологическую установку, что Попов и никаких гвоздей. Ну вот за это и поплатился жизнью. Но он успел сделать очень интересные работы. Дело в том, что в то время швейцарский, ну он потом в Штаты переехал, астрофизик, или инженер, вообще много чего изобрел. Новые ракетные двигатели даже придумал. Вообще Цвик это голова. Вы о нем еще не раз услышите. Он предложил другое объяснение смещения спектральных линий. Да, они просто летят кванты, долго летят через пустоту. А квантовая механика уже в то время доказала, что полного вакуума нет. Вакуум, вернее так, полной пустоты нет. Вакуум – это не пустота. В нем постоянно рождаются и гибнут виртуальные пары частиц и античастиц. Флуктуации происходят. И на этих флуктуациях квант должен рассеиваться и терять... Ну, Цвики еще, конечно, примитивная вещь. Он сказал, Вселенная не пустая, в ней есть некоторое количество электронов, ну, действительно, есть в плазме, и фотоны на них рассеиваются и теряют энергию. Поэтому к нам долетают более красными, чем они были излучены. Ну, с этим физики быстро разобрались, сказали, раз они рассеиваются на электронах, значит, они еще и направление должны менять. И к нам изображение должно прийти расплывчатым. Ну, туманным таким, нерезким. А мы этого не видим. Далекие галактики такие же резкие, как и близкие. Закрыли. Но уже через несколько лет квантовая механика сказала, нет, на виртуальных частицах они направление момента не будут менять, а вроде бы могут энергию только менять. И Матвей Бронштейн доказал, исходя из квантовой же механики, что этого эффекта быть не должно. Ну и с тех пор мы уверены, что это все-таки эффект Доплера, и что вот такую картинку можно строить, откладывая скорость наблюдаемую и расстояние наблюдаемое, а скорость, измеренную по смещению спектральных линий. Сегодня это аксиома, но мы проверяли ее. Например, если эффект Доплера меняет частоту электромагнитной волны, то он должен менять и частоту любого другого периодического процесса. А у нас в руках, у астрономов, есть периодические процессы. Ну, например, колебания звезд, цефеиды. И мы их наблюдаем в далеких галактиках и видим, что периоды их растягиваются. Также точно эффект Доплера, он на все влияет, не только на частоту колебаний электромагнитных. Так мы проверяли это дело, но сегодня убедились, что да, что вот это работает. Мир расширяется однородно. Мы видим, что это... Ну, вообще, вот эта вот зависимость, она говорит о том, что мир расширяется однородно. В каком смысле? Ну, вот модель, конечно, такая двумерная, может быть, в виде шарика. Здесь мы сидим и наблюдаем, как удаляются при расширении вот этой совокупности галактик каждая из них пропорционально расстоянию. Но если мы бы сидели не в этой галактике, а в соседней или даже в любой далекой, мы бы точно то же самое. Кстати, можете проверить. Вот модель расширяющегося шарика. Напишите уравнение, как меняется расстояние по поверхности шарика между разными точками. Вы увидите, это будет закономерность или закон, или правило Хаббла. Вот это простое расстояние пропорционально скорости. Но какая-то константа их, конечно, должна связывать, константа Хаббла. Ноль говорит о том, что это сегодня мы наблюдаем такую связь между скоростью и расстоянием. Вчера она могла быть другая, и завтра она будет другая. Почему? Ну, есть же какое-то взаимодействие между галактиками. Они разлетаются, но притягивают друг друга, тормозят свой полет. Значит, константа Хаббла со временем может меняться, она меняется. Так что ноль говорит, это в нашу эпоху, а в другие эпохи могло быть другое. Значит, мы не в центре мира, Вселенная однородна, более того, она изотропна.
Что значит изотропно, изотропия?

0: Что? Да, это одинаковость во всех направлениях. Ну, правда, мы смотрим, там константа Хаббла и там константа Хаббла. Вроде бы одинаковые. Мир однороден и изотропен. Очень простая, простое устройство Вселенной. Хорошо, если было бы так. А он расширяется, совокупность галактик расширяется, разлетаются они сегодня. Давайте обернем стрелу времени в прошлое. Раз сегодня разлетается, значит, в прошлом они были поближе друг к другу, ну, очевидно, ну, куда же деться. Если они были ближе друг к другу, значит, плотность нашего мира, средняя плотность вещества в нем была больше. Мы же понимаем, вещество ниоткуда. Как это называется? Закон Ломоносова-Лавуазье, да? Сохранение материи или сохранение вещества. А сколько есть, столько было всегда. А раз раньше были поближе друг к другу, значит, плотность была больше. И экстраполируя это все дальше и дальше в прошлое, мы говорим, о, был момент, когда все вещество было сжато в невероятное плотное состояние, это и было начало расширения нашего мира. Как-то так не очень это понравилось физикам начала 20 века. Что значит начало? Творение? Творец? Религия? Да мы тут все атеисты. Какой-то кто мог создать Вселенную? Она всегда была и будет. Мир вечен. Эйнштейн сразу же уперся. Говорит, нет, надо его стабилизировать. И оказалось, что в системе уравнений общей теории относительности можно ввести один член, который не испортит там, геометрию мира, но создаст эффективно антигравитационное влияние, взаимное влияние между объектами. Ну и гравитация будет уравновешена антигравитацией, и мир будет стационарным. Вселенная будет вечно всегда такая, как сегодня. Эйнштейн еще не знал, что Хаббл уже открыл закон Хаббла. Но когда оказалось, что мир галактик расширяется, Вселенная, Эйнштейн сдался, сказал, ой, ошибся, извините, это была самая большая моя ошибка в жизни, ввести этот самый лямбда-член в уравнение общей теории относительности. Нет никакого лямбда-члена. Сегодня-то мы знаем, что он есть. Это действительно была самая большая ошибка Эйнштейна, только не та, о которой он подумал. Надо было сохранить лямбда-член. Ну, хорошо. Ладно, мир расширяется. Но как-то очень не хочется верить, что это когда-то началось, и вообще в скором времени оно так расширится, что ничего не останется. И тут появился Фред Хойл, английский астрофизик, гениальный совершенно астрофизик. Раза три в жизни он был достоин Нобелевской премии, ему ни разу не дали. Он был очень колючий человек, всегда спорил с Нобелевским комитетом по поводу других людей, кому дали, кому не дали. И Нобелевский комитет сказал, вот тебе за это не дадим. Хотя он сделал очень много. Вот, в частности, одна из его работ. Он сказал, ну, пусть себе расширяется. Ну и отлично. А на место разлетевшихся галактик возникают новые. Откуда? Вещество же ниоткуда не может взяться. Ну, откуда? Ну, поле какое-нибудь есть. Квантовая механика нам уже объяснила. Поле, то есть энергия каких-то колебаний, какого-то поля, может превращаться в материю. Е равно МЦ квадрат. Значит, на месте пустоты возникают какие-то новые протоны и электроны, из них складываются звезды, галактики. Очень красивая была идея. Вот смотрите, в чем разница между статичной эйнштейновской и стационарной хойловской? Статичность – это все неподвижно. А стационарность – это значит, процесс происходит, но основные параметры его не меняются. Вот вы открыли кран, из него потекла вода, струйка воды. Вы ушли в университет, пришли домой, смотрите, ничего не поменялось. Вот как текла она, так и течет. Статичности нет, а стационарный процесс налицо. Ну, правда, придется заплатить за эту воду. Много вытекло. Ну, ладно, это родители. Пусть беспокоятся. Это стационарный процесс. И Хойл придумал стационарную Вселенную. Вот он, красавчик. Он тогда был молодой, активный, много занимался наукой и еще популяризацией, как сейчас говорят, ну, то есть просветительством. Интересно, а почему срезан нижний край кадра? На компьютере он виден.
1: И верхний надо срезан.
0: И срезан, и верхний, и нижний. Нет, ну верхний, ладно, бог с ним. Там у него все в порядке. А внизу, ну хорошо. А он читал лекции научно-популярные на BBC по радио, и в насмешку над этой теорией, у которой начало было расширение Вселенной, он сказал, этот ваш Биг Банг, то есть большой как это сказать? Ну, мы сегодня говорим большой взрыв, да, большой хлопок, бамк. И думал, что на этом все закончится. Поиздевался, и ничего подобного. Многие другие факты показали, что да, у Вселенной было плотное, более того, горячее начало, оно отодвинуто от нас в прошлое на 13, около 14 миллиардов лет, и термин привился, хотя теория стационарной Вселенной, которую Хойл, и у него были там соавторы еще, она оказалась неверной. Он потом согласился лет через 30 после этого. Что нам говорит о том, что Вселенная не может быть вечной и одинаковой? Вот посмотрите, давно еще люди об этом догадывались. Диггис, ну, он там, ладно, а Кеплер вообще точно об этом писал, и Галей об этом писал, но почему-то все это мы называем парадоксом Ольберса, потому что в 19 веке Ольберс научно-популярную книжку об этом написал, и тогда все прочитали именно его. А парадокс в чем заключается? Если Вселенная одинакова везде и вечная, то куда бы мы ни посмотрели, наш взгляд обязательно найдет поверхность какой-то звезды. Не тут, не тут, а где-то там далеко-далеко. Но она же бесконечная. Она же равномерно наполнена галактиками, в них звезды. И обязательно наш взгляд упрется в фотосферу какой-нибудь звезды. Она яркая. Значит, куда бы мы ни посмотрели, Вселенная должна быть такой же яркой, ну, как поверхность нашего Солнца. Оно типичная звезда. А это не так. А по ночам темно. Значит, что-то такое вот в этом парадоксе надо объяснить. Пытались объяснить. Говорят, ну, в мире много пыли, и издалека мы просто не видим звезд. Но физики очень быстро доказали, что звезды своим однородным излучением нагреют пыль до точно такой же температуры, при которой светится их поверхность. И пыль будет светиться не хуже поверхности. В общем, этот парадокс до сих пор довольно верный в том смысле, что темное небо ночное о чем-то нам говорит. Либо о том, что у Вселенной есть границы, и дальше вот граница, а дальше пустота, и вообще никаких звезд нет. Ну, трудно в этом поверить. Тут все так, однородно-однородно, а потом бац, и закончилась Вселенная. Трудно в это поверить. Ну, на самом деле этого и нет. Либо Вселенная имеет ограниченный возраст. Ну, хорошо. Хойл сказал «большой взрыв». А в каком смысле это взрыв? Он сразу наводит на какие-то аналогии. Там гранат взрывается, бомба взрывается. То есть вот тут взрыв, и его осколки разлетаются в пустоту куда-то туда вот во все стороны. Ну, это, конечно, плохая такая вот бытовая аналогия. Она плохая. И космологи понимают, в чем дело. Они говорят, да, начало было, да, точка, из которой разлетается то, что мы сегодня наблюдаем. Вот мы можем окинуть взглядом телескопа какую-то область пространства. Да, все это в прошлом было очень компактным, очень плотным. Даже можете посчитать, в общем, если дойти до больших плотностей, там, планковские такие плотности, ну, выше которых уже физика не может себе представить, весь наш мир, обозреваемый сегодня телескопами, был меньше макового зернышка. Вообще трудно представить, да, все это загнать. Ну да, такое было. Но это не значит, что вокруг этого макового зернышка была пустота. Этих зернышек было, никто не знает сколько, они были прижаты друг к другу своими поверхностями, то есть мир был однороден. А сегодня он довольно однороден. Мы видели, что, ну да, есть галактики, есть там промежутки между ними, но в целом он не сильно. Колебания средней плотности невелики. А если пустить картину назад, то оказывается, что однородность только нарастает в прошлом. Или сказать так, неоднородность нарастает со временем. Мир разделяется, гравитация сжимает отдельные куски вещества, делает мир неоднородным. В прошлом она должна была быть еще более однородной. Мир был однородным и плотным. Вот в каком смысле. Вот такого не было. Это очевидно совершенно. Такого мы не знаем. Хотя многие вот так вот иллюстрируют расширение Вселенной. Я даже видел такие и на YouTube для школьников объяснение расширения Вселенной. Был бабах, и все разлетелось в разные стороны. И в пустоту вот так вот все разлетается. И даже было где-то написано, это похоже на салют. Ну и каждый, кто видел салют, знает, ага, вот, было ничего, а потом вдруг из одной точки полетело. Нет, это только та часть мира, которую мы сегодня наблюдаем, из небольшой области расширяется. А вообще-то Вселенная однородная и изотропная, и пока никаких доказательств того, что мы... Вот изотропию, как можно было бы объяснить? А просто мы находимся в центре мира, и он расширяется так, что куда ни посмотришь, одинаково. Да нет, конечно. С чего бы это нам находиться в центре? Мы в рядовой галактике, в рядовой области Вселенной, а она однородная. Так что начало было, сингулярность, в смысле какая-то особенность была, но эта сингулярность только в том смысле, что это было начало процесса расширения. Это сингулярность во времени, ну сингулярность, вы понимаете, особенность, да, выделенность. Был момент времени, когда началось расширение, но не было особой точки в пространстве, из которой началось расширение. Пока мы уверены, что все пространство, которое мы в принципе и телескопом, и даже теоретически можем объять, оно было одинаковым везде. Ну хорошо, поехали в прошлое на велосипеде. Недавно я что-то такое, упрощенный вариант этого рассказа, школьникам представил, ну вы вчерашние школьники. Говорю, вот когда вы накачиваете велосипедную шину, вы же знаете, что у вас нижняя часть насоса раскаляется, потому что там сжимается. Но я не говорил слово адиабатическое, там в школе оно не надо говорить. Но адиабатически сжимается газ, вы теперь понимаете, да? И я увидел полное непонимание в глазах школьников. А мы не накачиваем шины. Я так и не понял, кто же накачивает колеса. Ну, вы накачиваете велосипедные шины. Ну, слава богу. Да? Вот. И понимаете, что при сжатии газ нагревается, а при расширении охлаждается. Поэтому в прошлом Вселенная, конечно, должна была быть горячей. Или не должна? А вот это вопрос. Вот тут написано «горячий взрыв». То есть взрыв – начало расширения. Могло быть горячим, как мы это себе представляем, вот высокая энтропия в газе, там случайные хаотические движения частиц, а мог быть взрыв не горячим. А в физике народ очень с хорошим воображением говорит, конечно, мог быть. Зачем нам? Вот, пожалуйста, стоит какой-то хулиган и стреляет камушками во все стороны. Камушки разлетаются, но они же не потому разлетаются, что их какое-то давление горячего газа расшвыривает. А просто потому, что начальные условия такие. Он задает им направление и скорость полета. А камушки холодные летят. Это довольно долго обсуждалось, кстати. Академик Зельдович, который у нас тут отец и основатель релятивистской астрофизики, он довольно долго развивал теорию холодной расширяющейся Вселенной, потому что кое-что там с ядерными реакциями удавалось придумать. Надо было это проверить. Надо было проверить, как, если Вселенная была не просто плотная в прошлом, а еще и горячая, ну вот это наша эпоха, это начало расширения, мы еще о нем поговорим, ну, очевидно, если она была горячая, значит, вот в прошлом энергия частиц была все более и более большой, и при таких температурах, это уже миллиард, даже при миллионах градусов, ну уж точно при миллиардах кельвинов, что должно было происходить? Термоядерные реакции. Если мир был не только плотным, но и горячим. Надо проверить. Давайте рассчитаем. Если происходили термоядерные реакции в первые мгновения расширения Вселенной, то есть она была плотной, горячей, ну такой же плотной и горячей, как ядра звезд, значит и те же самые термоядерные, но не совсем те же самые. Это же были первые мгновения расширения Вселенной. До этого она была еще более горячей. Ну, там вообще какие-то жуткие энергии. А это уже энергия покоя элементарных частиц. То есть при таких энергиях должны были рождаться сами элементарные частицы. Протоны, нейтроны, там потом электроны. Ага. А протоны и электроны, они почти родственники. Они вообще такие одинаковые. У них масса там различается совсем никак. Значит, они должны были в равном количестве присутствовать в той горячей, исходной среде, тогда упрощается процесс термоядерного синтеза. Помните, как он в звездах происходит? Сначала из протона должны появиться нейтроны. А это управляется слабыми ядерными взаимодействиями, медленно происходит, поэтому Солнце уже 5 миллиардов лет горит и не сгорит никак. А тогда было нейтронов столько же, сколько протонов. Им не надо было ждать вот этого вот бета-распада, там, выбрасывать позитрон, нейтрин, ничего не надо было. Надо было просто сливаться. Раз, дейтерий получился. Раз, легкий изотоп гелия. Раз, тяжелый изотоп, ну, нормальный гелий. Все это шло очень быстро. И за первые 5 минут должны были эти термоядерные реакции проскочить весь процесс, который в Солнце длится там, миллиарды лет. А почему за 5? Почему не дальше? А потому что Вселенная это расширялась. А при расширении вещества что происходит? Оно охлаждается. И оно охладилось, и термоядерный сил, ну еще и плотность падала. Ну плотность не так страшна. А температура падала. И термоядерный синтез на этом должен был замереть. Посмотрим, что должно было получиться за первые 5 минут расширения горячей плотной Вселенной. Вот так менялся химический ее состав. Тут количество водорода не показано, ну, протонов, да, ядер водорода. Его всегда много. Он весь не успевает в реакции участвовать. Сколько гелия посчитали, а потом все, остыло вещество, и дальше это должно было миллиарды лет до нашей эпохи сохраняться. Немножко потом в звездах термоядерный синтез немножко добавляет тяжелых элементов, но не очень много. На самом деле мы ищем и находим места, где исходный, первозданный вот такой химический состав Вселенной сохранился до наших дней. Ну, например, в планетах-гигантах. Вот в атмосфере Юпитера, туда уже зонды кидали и изотопный состав мерили, мы как раз убедились, что там такой гелий-4, сколько его там, примерно четверть от содержания водорода. Ну, водород единица. А, да, так оно и есть. Все звезды состоят на четверть, ну, по массе, из водорода, из гелия на три четверти из водорода. Немножечко дейтерия, но дейтерия так мало. А вот, кстати говоря, мало-мало, там 10 минус, ну, третий, ну, почти 10 минус четвертый. Но это очень важный показатель, и мы как раз измеряем количество дейтерия в холодных планетах, гигантах. А почему не на звездах? А потому что на звездах дейтерий мог в термоядерные реакции вступать, и сгорел бы там, и уже его не столько, сколько раньше было. Или наоборот, наработался бы, то есть там дейтерий может появляться и исчезать. А в холодной планете-гиганте он сохраняется вечно. Сколько легкого водорода, сколько тяжелого водорода, дейтерия, там навсегда. А почему в гиганте? Почему мы не можем в атмосфере Земли померить изотопный состав водорода? Почему мы летим к Юпитеру, измерять там, бог знает куда? Да посмотрите, сколько у нас тут легкого водорода, сколько тяжелого водорода, дейтерия. Ну вот и выясните, сколько его во Вселенной. А почему нет? Ну, подумайте.
1: Там из-за газов?
0: А?
1: Тоже газы там?
0: Так, не шептать. Есть мысль высказать четко.
1: Ну, в атмосфере водород его сложнее удерживать на Земле.
0: Умница, правильно. Из атмосферы Земли водород довольно легко улетает. Легкий атом быстро движется и улетает. А дейтерий не такой легкий, он вдвое тяжелее, чем обычный водород, его еще протий называют. Ну, там один протон, а у дейтерия протон и нейтрон. Он тяжелее, он не так активно покидает атмосферу Земли. И тут меняется баланс между ними. А на Юпитере какая вторая космическая скорость? Никто не помнит? 60 километров в секунду. А атмосфера холодная. Да оттуда ничего никогда не улетит. Попробуй оттуда улететь. Юпитер держит свой газ навсегда, и там изотопный состав исходный. Поэтому мы летим к планетам-гигантам. А, кстати говоря, лития там чуть-чуть наработалось, ну, очень мало, конечно. Но это как раз тот самый литий, который сейчас у вас в аккумуляторах ваших айфонов. Других источников лития в природе не было. Вот первые 5 минут жизни Вселенной весь литий тогда и образовался. Поэтому довольно дорогие аккумуляторы. Вот. Он только сгорает в звездах во все остальные эпохи. А тогда он родился. Ну, хорошо. Значит, вот это очень надежное доказательство, вот этот расчет того, что мы правильно представляем себе начало расширения Вселенной. Плотная горячая плазма, в которой происходили термоядерные реакции, и прямо сложился тот химсостав вещества Вселенной, который мы сегодня в звездах, ну и там на планетах-гигантах наблюдаем. Очень надежное доказательство. Но вот это более детальная картинка. Что значит доказательство? Люди делали эти расчеты, вот эти расчеты, при разных предположениях. Какая плотность вещества тогда была, какая температура вещества. И оказалось, что при разных плотностях дейтерия должно было наработаться разное количество. Очень чувствительный индикатор. А мы измеряем его в атмосфере Юпитера. Говорим, вот его сколько. Вот в этих пределах ошибки быть не может. Ага, значит и средняя плотность Вселенной такая. Гелий-3 менее надежный индикатор, но тоже ничего. Там больше диапазон ошибок. Вот, хорошо. А проверить, что она была горячей, вроде бы и проверять-то не надо. Мы же увидели, что термоядерные реакции нам надежно говорят о том, что Вселенная была горячей в начале расширения. Но раз она была горячей, задумались физики, значит, она была наполнена излучением. К нашей эпохе это излучение должно было сохраниться? Должно было. Давайте его поищем. Оно должно заполнять всю Вселенную. А очень интересная история, как его искали. Во-первых, первым наткнулся на него наш фиановский физик. К сожалению, не помню его фамилию. Он сделал хороший приемник. Этот прием, у него кандидатская диссертация горела. Ему надо было сделать хороший приемник микроволновый. А приемник все время шумел. Никак не удавалось довести его до такого нормального состояния. Какие-то, видимо, там глюки были. А это были не глюки. Он первым заметил реликтовое радиоизлучение, приходящее из Вселенной. Но он-то космологии не обучался, написал в радиожурнале, что вот шумит приемник, как будто в нем, как будто со всего неба там 5 градусов Кельвина светит. Написал, и все про это забыли, что там кандидат наук еще неоперенный. Оказалось, что он первым, не помню его фамилию, в книжках она есть. Потом наши теоретики, Дорошкевич и Новиков. Оба они живы, но не скажу, что особенно здоровы, они уже люди сильно пожилые. Они написали так, надо искать излучение, приходящее к нам из космоса, с температурой около 3 кельвинов. И наилучший прибор, который для этого подходит, это радиоантенна, которую американцы сейчас соорудили у себя там, в их Америке, для радиосвязи через спутники космические. Ну, тогда еще не было таких нормальных спутников связи, тогда запускали баллоны такие большие, надували их газом, и они как, ну, поверхность иллюминировали, и они как зеркала, радиозеркала, отражали радиоволны с одного континента на другой. Но уже с их помощью налаживали радиосвязь, и Дорошкевич и Новиков прямо написали, в Америке сейчас сооружен вот такой чувствительный радиотелескоп, надо его использовать для поисков теплового остатка вот горячей Вселенной. Но американцы-то не читали наши журналы. Хотя на самом деле тогда читали. Но почему-то вот эти радиоинженеры, Пензиас и Уилсон, которые сделали эту радиоантенну, конечно, наш джет не читали. Им не до этого было. И параллельно в соседнем штате, там недалеко от Нью-Йорка, работала группа американских астрофизиков, которые уже знали, что надо сделать хороший приемник и попытаться найти остатки того горячего излучения, которая осталась от большого взрыва. А эти ребята просто радиоастрономы поручили, это компания Bell Telephone, поручили сделать хороший радиолокатор. Ну, они его и делали. А он никак хорошим не становился. А это, в общем, параболоид, ну, только часть параболоида, она по высоте, по азимуту крутится. Хорошая такая система, Horn. Они думали, что у них ошибки. Приемник вроде работал, а значит, грязь в антенне, вычистили там грязь, нашли гнезда этих самых голубей, прогнали голубей, вычистили гнезда, а дальше сигнал, собранный этим отражателем, идет сквозь узкий волновод, ну такой металлический короб, в который уже даже руку не просунешь. Знаете, как они его почистили? Да, кошку запустили, напугали ее, она сквозь этот волновод протиснулась, и ошибка, вернее, фон, шум, радиошум все равно сохранялся, и они об этом, значит, заявили астрофизики тут же поняли, что это за шум. Это тепловое, равновесное, как говорят, blackbody, чернотельное планковское излучение, заполняющее все пространство. Оно вроде бы холодное. Пространство нагрето примерно до 3 кельвинов, 2,7. Но это термостат. Это не просто отдельные звездочки в пустоту пускают свои кванты. Кванты вроде бы мощные, да, это свет, видимо, ультрафиолет, но их мало. Они далеко друг от друга, они неравновесные. Тут квант, а между ними пустота. А это хоть и холодное излучение, но оно полностью заполняет все пространство. И по энергии, которую она несет, намного больше, чем свет звезд, всех галактик. Ну и тогда уже стало понятно. Это и есть реликт, древний, так сказать, источник древнего горячего состояния Вселенной. Американцы его до сих пор называют фоновое микроволновое излучение. Ну, это правильное определение. Фоновое, да, микроволновое, ну, на миллиметрах и сантиметрах оно приходит, в основном вот, в максимуме. Сантиметровые и миллиметровые волны. Космическое, микроволновое, фоновое, ну, длинный очень термин. А Иосиф Самуилович Шкловский, который вот в 61-й комнате отдел радиоастрономии он возглавлял, он говорит, это реликтовое излучение. Ну и с тех пор мы говорим реликтовое излучение, то есть древнее. И сейчас на английском языке тоже стали говорить реликтовое. Телескоп – машина времени. Чем дальше он видит, тем более далекие эпохи заглядывает. Откуда это излучение к нам идет? Ну вот, с какой-то поверхности горячей. Излучение всегда приходит с какой-то поверхности. А где эта поверхность? Ну, где-то там, в далеком прошлом, очевидно, была поверхность, нагретая до высокой температуры. Оттуда полетели кванты, но по мере того, как летели к нам, ну, поскольку поверхность от нас, или мы от нее удаляемся, эффект Доплер работает, мы их воспринимаем как низкоэнергичные радио. Кванты. А на самом деле там они в далеком прошлом были высокоэнергичны. Где эта поверхность? Ну, это поверхность последнего рассеяния. Вот когда мы смотрим на облака, мы же видим только... А что мы видим? Мы видим ту поверхность облака, начиная с которой свет уже беспрепятственно до нас доходил. Там внутри облака он много-много раз преломлялся, отражался на капельках воды. А как поверхность облака мы видим поверхность последнего рассеяния. Ну или вот смотрим на звезду, это наше Солнце. Что мы видим? Поверхность. Что это за поверхность? Там пустота? Да нет, там не пустота. Внутри плотное вещество, снаружи, ну тоже что-то есть там. Хромосфера, корона солнечная. А это поверхность последнего рассеяния световых квантов. Вот они отсюда тронулись к нам, к Земле, и уже маловероятно, что по пути они испытают взаимодействие с чем-то. Прямо до нас долетают, поэтому мы картинку видим, не рассеянную картинку деталей на поверхности Солнца. Ну а что за поверхность вот та, от которой реликтовое излучение? Ну это значит в прошлом. В том прошлом, когда Вселенная была заполнена горячим веществом, это поверхность, с которой полетели к нам эти, ну, оптические кванты, прилетели к нам как радиокванты. А потом Вселенная продолжала жить, и сложилась вот эта вот та структура, которую мы сегодня наблюдаем. Значит, все, хорошо, мы горячее прошлое Вселенной вроде бы так поняли, а теперь надо понять, как сложилась жизнь вещества от того момента далекого до нас, чтобы вот вокруг нас образовать такую структуру. Вот примерно так выглядит структура мира в больших масштабах. Есть плотные скопления галактик, между ними какие-то менее, ну это там сверхскопления галактик, это, там области, заполненные скоплениями, там отдельные галактики и так далее. Вот, грубо говоря, это не просто рисунок художника, это часть большой 3D-модели математической. Ну, такую структуру мира мы примерно видим. Ее надо как-то описать. Очень часто вы в описаниях встретите сотовая структура мира, сотовая структура мира галактик. Вот я подумал, посмотрел соты. Соты – это же пчелиные соты, да? Но они уж очень одинаковые. Кто-нибудь видел вообще соты? Да? Видели? Да, они же все одинаковые. По размеру пчелы, там все пчелы одинаковые, да? Но мир, очевидно, не настолько геометрически идеально построен. Значит, термин сотовая, наверное, не подходит. Давайте придумаем какую-нибудь другую, такую бытовую аналогию, которая бы нам более точный геометрический портрет большой Вселенной предложила. Вот что можно предложить вместо пчелиных сот? Вот я подумал, ну, мочалка, ну, или как губка, да, вот резиновая губка. Смотрите, есть пустоты, есть более плотные места. Это больше похоже, да, на мир галактик. Губочная структура Вселенной, ну, как-то это, не знаю. Да и потом, дело вот в чем. Есть такое понятие, как перколяция. Перколяция – это возможность попасть из одного объема в другой объем. Тут перколяция очень низкая, потому что внутри объема вы можете двигаться, а преодолеть стенки его трудно. То есть тут объемы надежно друг от друга отделены. Наверное, надо другую структуру. Вот, например, в джунгли. Тут перколяция высокая, вы можете, птичка может летать, огибая какие-то плотные участки этой структуры. Похоже это на нашу Вселенную? Ну, что-то есть. Ну, наверное, не совсем, да? А вот это что такое? Мочалка. Знаете, есть такой вот плот, люфа. Ну, такие вот мочалки, которым ручки, вот, да, спину тереть. Вот смотрите. Правда же, похоже, да? Значит, какая структура у нашей Вселенной? Мочалочная или мочалкообразная. Вот, это мое открытие. Предлагаю называть не сотовой структуру Вселенной, а мочалковой. Посмотрим, привьется или нет. Или люфа. О, люфовая. Люфа, красивое слово, непонятное. Вот. Люфовая структура Вселенной. Хорошо. Как она складывается? Мы же должны ее объяснить. Как она из однородного мира к нашей эпохе сложилась вот такая вот, все-таки неоднородная, все-таки какая-то такая. Но как? Строим модель. Математическая модель в компьютере, 3D, гидродинамика, все нормально, там вещество. С чего эта модель начинается? Если вы замечаете, первый момент, почти однородно в этом кубе пространства распределено вещество. Почти. Но не совсем, чуть-чуть неоднородно. И дальше, по мере эволюции, на самом деле этот объем, конечно, расширяется, как и все во Вселенной, но мы, так сказать, в компьютере этого не делаем. Мы учитываем расширение, падение средней плотности, но кубик должен быть в размер экрана, иначе мы просто не увидим там ничего. Можно отдельные этапы. Вот начало, и потом по этапам смотрим, да, такая модель. А что это за модель? Это вещество, которое было чуть-чуть неоднородным в начале. Немножко больше тут, немножко меньше там, совсем чуть-чуть. Но потом, по мере эволюции, там, где было чуть-чуть более плотным, туда стягивалось соседнее вещество, гравитация работала. И в конце концов гравитация создает нам довольно неоднородную, похожую на наблюдаемый мир Вселенную. Отлично, мы объяснили. Да вроде объяснили, только что-то тут чего-то не хватает. Оказывается, те модели, в которых очень неоднородным было, очень однородным было распределение вещества, им требовалось огромное время, чтобы сложилась вот такая вот неоднородная структура. А времени-то у нас нет, у нас всего 13 там, с небольшим миллиардов лет. Вот мы зажаты этими рамками. Нам надо объяснить, что за 13 миллиардов лет с копеечкой сложилась такая структура. Время у нас определено. Ну, раз время определено, значит, достаточно неоднородным должно быть вот это вот исходное состояние. Тогда все быстро должно было происходить. Насколько неоднородным? Ну, очень неоднородным там. На уровне хотя бы 1% перепады плотности должны были быть. Так, в нашей эпохе 100% перепад плотности был бы. Ну, так раз это было вначале неоднородным, значит, и реликтовое излучение тоже должно было как-то проявить. В нем должна была проявиться исходная, или в ту эпоху, когда оно родилось, неоднородность вещества. Излучение – вещество горячее, плазма горячая. Где плазма плотнее, там и излучение плотнее. Где плазма разжиженная там и плотность излучения меньше. Смотрим с Земли. Это карта всего неба. Абсолютно одинаковая температура. Ну да, галактика нам немного портит, плоскость галактическая. Ну, понимаем, что наш тут элемент нашего вещества. А так, по большому небу, везде одинаковая температура. 2,73 градуса. Но сегодня-то Вселенная неоднородна, а в прошлом была так, что

колоссально быстро нарастает. А у нас Вселенная расширяется. И тут совсем другая физика работает. Эту физику Лившиц, Евгений Лившиц, вот который Ландау и Лившиц, знаете, да? Вот соавтор Ландау по этому курсу Ландавшица, Евгений Лившиц, он развил теорию гравитационной неустойчивости в расширяющемся пространстве. Оказалось, что она работает, гравитационная неустойчивость, медленно. И она за тысячу с небольшим вот таких времен может только в 1000 раз увеличить плотность. Умножаем 10 минус 5 на 10 в 3, получаем 10 минус 2. К сегодняшнему дню контраст плотности мог составить 1%. То есть тут и тут разница на 1%. А мы-то видим, что это не так. Что тут галактика, а между ними почти пустота. Надо было как-то это объяснить. И вот, к счастью, астрономы начали уже обнаруживать темное вещество в пространстве. Поначалу, кстати говоря, Фриц Цвики был тем человеком, который наткнулся на эту идею о dark matter, темном веществе, когда скопление галактик наблюдал еще в 30-е годы. Но об этом забыли, конечно, люди. А в 80-е уже на периферии нашей галактики стали проявляться признаки темного вещества, а потом и скопление галактик надежно. И теперь мы знаем, что в нашу эпоху обычного барионного вещества, ну, нормальных атомов, примерно раз в 5 меньше, чем темного вещества, о природе которого мы пока ничего не знаем, но знаем, что оно есть. Значит, что в прошлом было так же. И эпоха рекомбинации могло быть так же. Но почему нет? Да, тогда еще были нейтрины и фотонов, довольно много было, горячее было вещество. Но это все для гравитации пустой звук. Было темное, было обычное барионное, и темного было больше. Значит, именно его гравитация в ту эпоху была определяющей. И вот что важно. Оно же не взаимодействует с фотоном. Оно же темное. Потому оно и темное, что с фотонами не взаимодействует. Значит, для него вот этот эффект, о котором мы говорили, эффект упругости фотонов, которые не дают обычным элементарным частицам сближаться за счет гравитации, для темного вещества это абсолютно не взаимодействует оно с фотонами. Значит, в темном веществе могла складываться какая-то структура уплотнения за счет гравитации намного раньше эпохи рекомбинации обычного вещества. Оно было еще однородным, а это уже могло становиться неоднородным. Вот как мы сегодня себе это представляем. Примерно баланс темного и обычного вещества 1 к 5. 1/5, так сказать, нашего материального мира – это барионное вещество, протоны, нейтроны. И 4/5 темного вещества. И сегодня, и тогда было. Если в ранние эпохи, задолго до рекомбинации, там 400 тысяч лет, задолго, в первые секунды, в темном веществе хотя бы маленькие неоднородности плотности были, к эпохе рекомбинации они уже должны были за счет гравитации достаточно усилиться. А к эпохе, когда мы видим уже, начали формироваться первые галактики, в темном веществе были огромные перепады плотности, а его больше, именно оно гравитацию создает. А обычное вещество просто подчиняется ему. Где больше темного, туда оно и течет. И обычное, когда произошла рекомбинация, оно получило возможность свободно двигаться, не взаимодействуя с фотонами, оно просто начало стекаться туда, где из темного вещества уже сложились какие-то бульбочки, какие-то неоднородности плотности. И тогда все встает на свои места, и тогда мы получаем непротиворечивую картину как эволюции структуры нашего мира. Одна загвоздка есть. Всегда есть какая-то загвоздка. А вот эта маленькая-маленькая начальная неоднородность в темном веществе, она-то откуда? Ее тоже надо объяснить. Без нее бы и темное вещество было бы всегда однородным, и ничего бы из него, никакой структуры не получилось. Ну, потом все просто, конечно. Потом в темное вещество слилось обычно, из него сформировались звезды, из маленьких галактик получились, слипались большие. В общем, это мы уже себе более или менее представляем, как из небольших галактик. Не только представляем, мы это видим.

0: видим. Телескоп Хаббл, когда смотрит в далекое-далекое пространство, он видит вдалеке молодые галактики, и Хаббл точно видит, что молодые галактики, возраст которых там от нас, если считать, там 12,5-13 миллиардов, сейчас даже обнаружили галактики более старые, чем 13 миллиардов лет, которым вообще там от начала расширения Вселенной 300 миллионов лет. Они все маленькие, такие типа наших Магеллановых облаков, или даже еще поменьше. А из них потом слипалась более такая крупная структура, более крупные галактики. Ну, вот тут я так расписал. Тут хотите по-английски, хотите, я там детально по-русски написал. Как все от начала взрыва и шло. Значит, эпоха рекомбинации, остыло вещество, кванты свободно полетели, долетают до нас, а вещество было холодным, но структура из темного вещества там уже складывалась, и когда в эту структуру потекло нормальное вещество, из них звезды сложились, первые звезды загорелись, галактики и так далее. И долго не удавалось понять, а тогда, в самом начале расширения, откуда мелкая неоднородность в темном-то веществе могла быть? Вселенная такая однородная, дальше некуда. И эту проблему решил Слава Муханов, наш выпускник физтеха. Слушайте, я даже помню, какой он был, когда я долго жил в центре Москвы, там на Тверском бульваре, каждый день ездил на троллейбусе в ГАИШ. И вот я еду как-то по Ленинскому проспекту, и вдруг открывается дверь, запрыгивает на переднюю площадку, еще помню, лето было, такой потный весь, возбужденный, Слава Муханов. Он на год, по-моему, старше меня был тогда, или одногодким были, я не помню. И говорит, все, сделали. И что-то там начинает рассказывать. Это ничего не понял из того, что он рассказывал про квантовые флуктуации в начале расширения Вселенной. Сейчас Слава Муханов уже далеко, в хорошем университете работает в Европе. И получил массу хороших премий. Он и Старобинский еще у нас, он академик, чего ему уезжать. Вот, остальные уезжают. Старобинский и Слава Муханов сделали вот то, чего не могли сделать другие. Поняли, из каких флуктуаций, в конце концов, темное вещество получило маленькие неоднородности плотности. Это были флуктуации вакуума, мельчайшие, те, о которых говорит квантовая теория. Вакуум неоднороден, все время пульсирует, энергия пульсирует, плотность виртуальных частиц. Но они же маленькие были, а сегодня мы смотрим, какие масштабы. Они выросли с тех пор. И вот как они выросли, это особая наука. Значит, в чем мы потихоньку убеждаемся, мы астрономы? Раньше мы считали, что после Большого взрыва долго складывалась структура галактик, и где-то началось формирование звезд в них, и мы уже видим галактики. Ну, к нашей эпохе спадает, конечно, скорость звездообразования, уже меньше становится вещества, из которого звезды могут образовываться. Но наблюдения показывают, что чем дальше мы смотрим, все равно видим галактики, наполненные звездами. Все равно. Уже подошли чуть ли не к самому большому взрыву, а мы там видим галактики. Это, кстати, проблема. Чего это они так быстро образовались? Прям вот Вселенная еще была горячая, еще вообще только-только взорвалась, а уже там поделилась на отдельные фрагменты, и в них начали рождаться звезды. Ну, тут не все сходится. Надо думать. Еще одна проблема. А сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем в тех далеких, а значит, очень молодых галактиках, они-то откуда? Ладно, звезды родились. Звезда рождается из вещества недолго. А откуда сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик? Мы раньше себе представляли, что черная дыра – это продукт эволюции звезды. Коллапс, и на месте массивной звезды черная дыра с массой там, 3, 4, 5, ну, скажем, 10 масс Солнца. И видим в ядрах галактик черные дыры с массой миллиарды масс Солнца. А как она, черная дыра-то, растет? Она захватывает окружающее вещество, но начиная с массы в 10 масс Солнца, вы никак за космологическое время не вырастите черную дыру. Вот тоже проблема. Между прочим, интересная проблема. Вчера появилась публикация в Nature, в которой пытаются ее решить. Совершенно безумная публикация. Может, когда-нибудь расскажу вам о ней. Не страшная публикация. Но тогда получается все. Хорошо. Ну, а в общем-то, как происходило расширение Вселенной? Вроде вариантов немного. Но мы сегодня видим удивительную вещь. Вселенная могла бы расширяться по-разному. Она могла бы быть достаточно плотной, чтобы сегодня, расширяясь, через некоторое время остановить свое расширение и сжаться. Ну, скорость небольшая, а вещества много, оно тормозит расширение, а потом оп, оборачивает ее назад. Если вещества мало во Вселенной, а скорость расширения большая, ну, она вот туда будет вечно улетать. Вариантов много. Но наблюдение показывает, что реализовался в основном один вариант. Какой именно? Вариант расширения с параболической скоростью. Помните, как у нас наборы орбит по-разному выглядят? Вот мы с поверхности планеты, какой-то взрыв произошел, и частицы, ну, там, ракеты, что хотите, с разной скоростью полетели. И с небольшой скоростью они выходят на какие орбиты? Какая форма орбит у небольших скоростей стартовых? Эллиптические орбиты. Ну и могут упасть даже на Землю или там выйти куда-нибудь. Ну, не улетят далеко. Если скорости большие, то они выходят на какие орбиты? Гиперболические. Причем с любой большой скоростью вы выходите на гиперболическую орбиту. Ну, разные, конечно, гиперболы, но там бесконечное их количество, может быть, даже бесконечное количество, бесконечное значение разных больших скоростей. И только при какой-то точно установленной скорости, одной фиксированной, второй космической, вы выходите на параболическую орбиту. Это граница между бесконечно большим количеством гиперболических и бесконечно большим количеством разных эллиптических. Это эллиптические, это гиперболические, а параболическая только одна. При случайном взрыве у вас есть вообще вероятность выйти на параболическую орбиту? Ноль. Ноль. Вы либо окажетесь на связанных, либо на открытых, не связанных, улетите куда-то. На параболическую — это граница, это как на числовой шкале, вот 0 – это точка, а все остальные числа их бесконечно много. Тем не менее, Вселенная почему-то расширяется практически с параболической скоростью. Это надо было тоже как-то объяснить. Кто такое начальное условие выбрал, прямо вот точно запустил Вселенную при случайном взрыве? Этого либо не могло быть, либо что-то как-то это... Ну, понятно, что все это надо объяснять в рамках общей теории относительности, понятно. И тогда, когда она была создана, первым, кто построил модель расширяющейся Вселенной, был Александр Фридман, вы это знаете. А где он жил, в каком городе? В Ленинграде, конечно, да. В Питере тогда была вся наука, Москва была так. Конечно, вся наука была в Питере, а половина науки до сих пор в Питере. Он построил такие модели, зная, что был начальный какой-то взрыв. Сегодня мы наблюдаем разлет, а дальше вариантов много. От гиперболических, грубо говоря, да, от замкнутых, то есть которые приводят обратно к сжатию Вселенной, до открытых моделей. Но он учитывал только гравитацию. То есть Эйнштейн выкинул, вот когда-то он написал вот этот вот лямбда-член в своих тензорных уравнениях, а потом сказал: не-не-не-не-не, никакой антигравитации нет. Забудьте про нее, есть только гравитация, которая вот с материей связана, ну и с полями тоже, ну, в общем, с веществом и энергией. И тогда все успокоились, сказали: ну да, конечно, Эйнштейн прав, давайте строить такие модели. И вот они такие и были, да. Но уже в нашу эпоху нашлись астрономы, которые решили проверить, а на самом деле расширение Вселенной происходит с замедлением, ведь все фридмановские модели говорили о замедляющейся скорости расширения. В крайнем случае она могла бы быть постоянной. Но это если бы вообще гравитация не сдерживала разлет галактик. Но она же сдерживает. Значит, все остальные модели предлагали в будущем всегда уменьшение скорости полета галактик, потому что все остальные притягивают их к себе и, так сказать, удерживают рядом с собой. Ну, эти трое в самом конце 20 века, 20 лет назад, по-моему, в 98 году была их работа опубликована, ну, уже почти 25 лет назад, измерили расстояние до очень далеких галактик, используя сверхновые как индикаторы. Расстояние, кстати говоря, они опирались на метод, созданный, развитый вот за этой стеной. Вот за этой стеной Юрием Павловичем Псковским. Юрий Павлович Псковский занимался, до сих пор за этой стеной занимаются сверхновыми звездами, там отдел эмиссионных туманностей. Юрий Павлович развил метод, как использовать сверхновые типа 1А в качестве индикаторов расстояния. Эти ребята использовали, ну, у них уже в руках телескоп Хаббла тогда был. И выяснилось, ну вот как вообще сверхновые типа 1А взрываются. Это взрыв, нарабатывается большое количество радиоактивных элементов, и они начинают потом, никель распадается, потом кобальт распадается, и вот это экспоненциально, ну, из нескольких экспонент, кривая уменьшение яркости звезды, она точно говорит о том, со сверхновой какого типа мы имеем дело, какая перед нами, потому что разные бывают сверхновые, и не все надежные индикаторы, но вот сверхновые типа 1А, они все надежные, и даже пропустив момент максимальной вспышки, обычно мы его пропускаем. Вот за всеми галактиками не уследишь. Обычно мы попадаем на наблюдение где-то вот спадающей этой части кривой. Но потом, зная экспоненциальный ее характер, можно установить максимум. А в максимуме они все примерно одинаковой светимости, поэтому как индикатор расстояния они работают. Но вот и оказалось, что да, была эпоха, когда Вселенная расширялась с замедлением, ну, потому что тогда плотность вещества была большая, оно гравитацию имело солидную. Но к нашей эпохе уже вот этот вариант реализуется. Все вот эти сегодня, ну, тем более, отброшены. А уже был момент, ну, примерно на 7 миллиардов лет от нас в прошлое удаленный, когда не замедление, а расширение мира, ну или расширение системы галактик, наблюдаемых, стало происходить с ускорением. Это было совершенно невероятно. И за счет чего это могло быть? Знаем ли мы Вселенную? Раньше мы думали, что знаем, что это звезды и ничего больше. Но звезды-то у нас на самом деле лишь индикаторы, легко наблюдаемые, того движения, как чего мы изучаем на самом деле. Вот я такую аналогию нашел. Идешь по дороге, видишь огоньки. Ну и понимаешь, что огоньки-то это так, ерунда. Они просто говорят нам о том, что несется автомобиль на нас. Или вот самолет летит. Мы тоже видим топовые огни его, а самого можем ночью и не разглядеть. Но эти огоньки нам о динамике полета говорят. И вот, изучая звезды, мы поняли, что барионного вещества мало, 5% примерно, есть невидимое вещество, которое тоже обладает гравитацией. Ну и хорошо, оно нам родное, у него нормальная гравитация. Просто мы не знаем еще, что это за частицы. Но оказалось, что расширение с ускорением может быть объяснено только, если в природе есть еще какая-то сущность, на 2/3 по плотности энергии, заполняющая Вселенную, ну, назвали ее темная энергия, dark energy. Dark – это же не просто черная, да? Dark по-английски что значит? Ну, темная, ну, black тоже черная, да? Темная, черная. А dark – это все-таки более широкий смысл несет это. Как?
1: Теневая.
0: Теневая? Нет, я бы сказал так. Ну, вот вы все с чернотой. Непознанная, тайная. Ну вот, Dark Side of the Moon. Нормальные люди же понимают, что там тоже день бывает на обратной стороне Луны. Но говорят Dark Side of the Moon, потому что она не видна с Земли, она для нас скрытая, да? Так что Dark – это более широкий смысл несет это слово английское. Правильно мы называем Dark and... Ой, что-то там нормально, ну, нормально. А, вещество, а почему оно тут скрыто? Странно, а у меня на экране оно... Скрытое вещество, да. Ой, у меня куда-то делось. Чудеса. Эволюционирует Вселенная. Ну ладно.